не имеющий прямой связи с тем, как он жил, как он верил, как он поступал. И это очень странно на самом деле. И вот то же самое произошло, к сожалению, с Гедеоном. Давайте мы с вами обратимся к Священному Писанию и посмотрим. Вот после побед, после триумфа, после того, когда Гедеон действительно и сам поверил, и люди другие могли убедиться, что он Божий человек, что Бог с ним, Бог через него делает великие победы в Израиле, защищает народ, приходит время благоденствия, страхи уходят, народ Божий защищен через действия Гедеона, через его миссию судьи. И вот когда он на высоте, люди, его народ обращаются к нему с очень таким соблазнительным предложением. Посмотрим с вами 22 стих 8 главы книги Судей. «И сказали израильтяне Гедеону, владей нами, ты и сын твой, и сын сына твоего, ибо ты спас нас из руки мадианитян». То есть они предлагают ему: Гедеон, ты настолько хороший, замечательный человек, давай династию сделаем. Ты будешь первым царем, таким легендарным первым царем в пантеоне, ты будешь номер один, и потом сын твой, сын твоего сына, вот мы создадим вот такую героическую династию. И надо отдать должное Гедеону, что он не соглашается. Он не соглашается. Он, по всей видимости, понимает, что Богу нужно дать свободу. Или, скажем так, правильнее, позволить Богу, вопреки там, человеческому мнению, решениям, поставлять лидеров по его усмотрению. И он отказывается. И делает это совершенно справедливо. Он отказывается, он говорит: нет, не нужно, это неправильно. Ни я не буду владеть вами, ни мой сын не будет владеть вами, Господь да владеет вами. То есть пусть Бог управляет вашим лидерством, пусть Бог управляет теми, кто будут вас защищать, вам помогать, кто будет вами руководить, ваших лидеров пусть поставляет Бог. Это очень правильный ответ. То есть он складывает в себя полномочия того, чтобы стать легендой, а скорее диктатором, и установить культ личности, культ клана, рода. Очень правильно делает. И в этом правильном решении рождается другое, очень странное. Вот то, что называется чудить, он начинает это делать. И сказал им Гедеон: прошу у вас одного, дайте мне каждый по серьге из добычи своей. Ибо у неприятелей было много золотых серег, потому что они были измаильтяне. То есть измаильтяне имели обычай носить серьги. Если вы видите мужчину с серьгой в ухе, это измаильтянин, согласно Библии. Вот. И они сказали: конечно, дадим. Серег много, измаильтян много погибло, добычи много. Дали каждый по серьге. Весу в золотых серьгах, которые он выпросил, было 1700 золотых сиклей. Это достаточно внушительное количество. Из всего этого, что ему дали, в 27 стихе, мы читаем, что он сделал ефод. И положил его в своем городе в Офре. Ефод – это предмет религиозного культа. Это такое техническое средство, как представляли древние, которое помогает установить прямую связь с Богом. Я вот пытаюсь понять мотивы Гедеона. Наверное, человек хотел хорошего. Наверное, он как-то вот так думал, как бы помочь там народу Божьему. Потому что он видит их духовные проблемы. Видит, что проблемы в основном-то из-за того, что они не верны Богу. Возможно, предполагаю, система культа религиозного, данного израильтянам Богом, она переживает не лучшие времена.
То есть там непонятно, чем священники занимаются, храм.

храмовое служение, оно в таком достаточно заброшенном состоянии, потому что его, ну, в книге Судей вообще как бы особо не видно. Чем там занимались? Мы видим только, что левиты там шатаются по Израилю и в какие-то истории все время влипают. Там самый конец книги Судей можете почитать. То есть не все там хорошо. И, возможно, он думает, сделаю лучше. Ради духовности моего народа, ради там, того, чтобы вот, ну, не справляются эти священники, негодные они там, алчные, не думают о народе, заняты там своими какими-то там амбициями, все такое. Вот сделаю-ка я вот здесь у меня правильное служение. И делает ефод. И вот дальше мы сталкиваемся с пророчеством, которое здесь записано о Гедеоне, о последствиях вот таких вещей. Если ты начал чудить, будут последствия. Итак, он был сетью Гедеону и всему дому его. Вот началось, возможно, с самых лучших предпосылок. Отступление от Бога, и Бог предупреждает. Это сеть. Это сеть, это ловушка, это капкан, это смертельная опасность и тебе, и твоему дому, твоим детям, которые у тебя родятся, которых ты тоже наверняка думаешь, как вот будущее, чтобы было хорошо, возможно, ради них ты делал этот эфот. Но это становится смертельной ловушкой. И давайте дальше почитаем. Там, знаете, там как по классическим законам драмы, которые сформулировал Чехов. Если в первом акте висит ружье, значит, в третьем оно обязательно выстрелит. И вот здесь вот это ружье уже появилось первое, ефод. Ну и дальше еще и пояснение. Стали все израильтяне ходить туда блудно за ним. И смирились мадиантяне, покоились они 40 лет, то есть мир Гедеон обеспечил, внешние границы, они спокойны, но происходят внутренние изменения. Вот эта ложная религия, извращенная, правильная религия, но извращенная каким-то действием человеческим, она приносит свои плоды. Но еще кое-что здесь было. И вот давайте следующий фактор увидим, той трагедии, о которой мы дальше с вами поговорим. Пошел Ировал, то есть второе имя Гедеона, победитель Ваала. Победитель Ваала, так его торжественно именовали. И жил в доме своем. И дальше такая бытовая летопись семьи. У Гедеона было 70 сыновей, происшедших от чресла его. Молодец! Отец-герой. Не хватает только мамы-героини. Потому что мамы-героини было много жен. И это следующий фактор. Много жен. И не только жен. 31 стих мы читаем, что помимо всего была наложница. Одна из многих, но упоминается именно та, это именно то ружье, которое выстрелит. Наложница, жившая в Сихеме, родила ему сына. Знаете, мы сейчас таких слов, ну, как бы, не часто употребляем в бытовом нашем разговоре. Наложница, наложница, что это за статус такой. Знаете, это производное от древнего слова русского, которое мы сейчас редко употребляем, ложа. Сегодня мы не говорим ложа, мы говорим кровать. Это накроватница. Женщина, которую используют на кровати, и все. И она больше нигде не нужна. Она не имеет прав, она не имеет никакой защиты. Дети, которые у нее рождаются, это, ну, твои проблемы. То есть это аналог такого гражданского брака сегодняшнего. Что бы там себе ни мнили, есть законный брак, который защищает права и супруги, и детей, и есть вот статус накроватницы. И вот дальше вся история завязывается именно с этого стиха. Гедеон, который как-то обеспечивал стабильность, сосуществование своих сыновей, не вечен, он умирает. И когда он умирает, оказывается, что вся его религия, все его там вот эти правила, эфот, все это рассыпается. Народ как блудно ходил, так и продолжает ходить вслед Ваалов, мы читаем с вами. И уже не вспоминали сыны Израиля Господа Бога. Все благие духовные преобразования, основанные не на Божьих принципах, они не работают, они не помогают человеку сохранить верность Богу. И вот дальше 9 глава книги Судей. Авимелех, сын Ировалов, сын той самой наложницы, решил выиграть выборы.

И он приходит в Сихем к братьям матери своей и говорит, племени матери своей сказал, а что для вас лучше? Вы хотите, чтобы вот эти все 70 отпрысков такие разные управляли? Вы понимаете, какой бардак будет в Израиле? А для вас-то, родненькие мои, не лучше ли бы, чтобы я, ваш брат, не лучше ли для вас, чтобы я, кость ваша и плоть ваша, вами владел? Вы ж меня знаете. Я же хороший, я же ваш, я же вас не обижу, не забуду. Вот такая предвыборная программа, он обеспечил себе клан, поддержку и дали ему финансирование на его предвыборную программу, 70 циклей. Он их использовал так, как понимал, нужно использовать в данной ситуации, а именно 4 стих мы с вами читаем, нанял праздных, своевольных людей. Вот прямо, знаете, такая исчерпывающая характеристика. Люди, которые не имеют какого-то дела, не имеют призвания, не научены к этому, не нашли себя, и которые хотят делать, что хотят. Из них получились очень хорошие свита киллеров. Он нанял их, и они убили всех братьев Авимелехов. Ну, пятый стих, так это называют. Пришел он в дом отца своего в Офру и убил братьев своих 70 сынов Иеровоалых на одном камне. Остался только один Иофам. Все, ликвидировали всех претендентов. Праздные своевольные люди, бездельники, решили вопрос за не очень большие деньги. Убежал только Иофам. И вот дальше появляется, ну, мне кажется, это первая притча вообще, которая звучит в Священном Писании. Притча. Когда поставили царем Авимелеха, выиграл он выборы, молодец. Жители Сихема радуются. Иофам, единственный спасшийся сын Гедеона, встал на вершине горы Герезим. Это место, оно само по себе примечательно, потому что, как вы помните, в книге Второзакония описывается, что с этой горы произносили благословение и проклятие. И вот там, с вершины этой горы, он кричит к жителям Сихема и рассказывает им притчу. «Пошли некогда дерево помазать над собою царя, и сказали маслине, царствуй над нами». Маслина сказала им, оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей, и пойду ли скитаться по деревам? И сказали дерева смоковницы, иди ты царствуй над нами. Смоковница сказала им, оставлю ли я сладость мою, хороший плод мой, и пойду ли скитаться по деревам? Сказали дерева виноградной лозе, иди ты царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им, оставлю ли я сок мой, который веселит богов и человеков? Пойду ли скитаться по деревам? Наконец сказали все дерева терновнику, иди ты царствуй над нами. А терновник сказал деревам, если вы поистине поставляете меня царем над собою, ну, идите, покойтесь под тенью моею. Если же нет, то выйдет огонь из терновника и пожжет кедры ливанские. Знаете, когда я в первый раз эту притчу прочитывал, я думаю, вот негодяй-то, а? Вот этот терновник, вот он бездельник, пользы-то от него никакой. Он еще издевается, вот под иголочками моими тень найдите, там покойтесь. И действительно, высохший терновник – это просто мгновенно воспламеняющийся сухостой, который сможет сжечь кедр, он еще и угрожает. Типа, что вот я настолько неполезный, вот настолько бестолковый, что еще и огнем уничтожу все то хорошее, что есть там. Но давайте подумаем о причине. Почему терновник вышел, выбился на первой роли? Терновник, ну он терновник. Что он сделает? Он такой. Вот он такой, там где-то прозябает, ну в нормальном лесу, и не на первых ролях. У него иголки, он бесполезный. Зачем его выбирать? Но его-то и не выбирали-то вначале.

Проблема в том, что те, которые приносят хороший плод, они говорят: оставьте меня в покое. Я вот это хорошо делаю, но я и буду это делать хорошо. Я маслина, вот масло, вам нравится мое масло? Ну и не трогайте меня. Понимаете, в чем происходит? Что происходит? В чем трагизм этой ситуации? И, возможно, это часть той негативной картины мира, с которой мы сталкиваемся. Когда хорошие люди в силу своей хорошести отказываются взять дополнительную ответственность. Аргументируя не тем, что вот они там вот что-то плохо сделают или вот какие-то качества проявляют. Да они просто говорят: оставьте меня. Но очень опасно говорить Иисусу Христу: оставь меня. И Новый Завет вот эти слова вкладывают в уста бесов, которые Иисусу то же самое говорят: оставьте, оставь нас, не мучай нас, не приставай к нам. И очень печально, когда вот эта бесовская риторика, слова ада, произносят порядочные, хорошие люди, которые могли бы много сделать. Много сделать для общества, много сделать для церкви. Конечно, в первую очередь я говорю о церкви. Я не политик, я не занимаюсь политикой, я не разбираюсь в этих механизмах. Я не особо и интересуюсь ими, потому что это другая область, пускай специально обученные люди этим занимаются. Но я говорю о церкви. В церкви много хороших, талантливых людей. Но, к сожалению, слишком часто эти хорошие, талантливые, востребованные, нужные люди на призыв что-то сделать важное, возглавить важное направление, положить свой ресурс для того, чтобы достичь Божьих целей, говорят: оставьте нас. Ну, мы вот хорошие там менеджеры, ну вот мы вам денежки будем жертвовать, но помочь управлять вашими проектами — оставьте нас. И вот именно здесь открывается дорога, пробел, пустота, которую заполняют другие люди. Мы должны с вами считаться с реальностью, о которой сказал Иисус Христос о церкви. Церковь – это... Ну, к сожалению, так существует, так вот устроено, так позволил Бог. Это место, где будут расти и добрые растения, и плевелы. Но не обязательно, чтобы плевелы были на первых ролях. Это происходит, к сожалению, иногда именно по причине инертности, расслабленности. Может быть, какой-то скромности такой, от хорошести своей, от своих положительных качеств, скромности, которая в конечном итоге приводит к тому, что церковь становится не такой сильной, как могла бы, не достигает тех результатов, не раскрывается потенциал, заложенный Богом в церковь. А церкви Бог через апостола Павла сказал, что в церкви нет недостатка ни в каких дарованиях. И если сегодня по местной церкви вы ощущаете, что вам не хватает вот на каком-то направлении человека, или кто-то занимается не своим делом, ну просто нет другого, причина в этом. В хороших людях. Хорошие люди в силу своей хорошести вдруг оказываются теми, кто не помогают, так мягко говоря, делу Божьему. Ну, может быть, стоит ради справедливости или, скажем, ради завершения картинки сказать о судьбе Авимелеха, того самого терновника, который выбился там, вот, и все, стал царем, не судьей, он поднялся выше над уровнем того царя. Знаете, это, возможно, даже какая-то детская травма, да, сын наложницы, мстить детям. Вот очень, ну, как бы, может быть, не совсем в рамках темы, но еще раз хочу отметить, очень важно понимать, какие последствия могут быть у глупости человеческой, когда строятся отношения неправильно. Да, но вот этот несчастный человек, который все-таки добился своего, компенсировал свои там комплексы,

комплексы какие-то, из осуждаемого внебрачного сына стал царем. Конец его все равно печальный. Те же самые, которые вы превозносили, которые сказали, ну да, да, да, ты вот наш, мы твои, все нормально. Они же его убили. Ну как убили? Сначала высмеяли, прогнали, а в конце концов женщина сбросила кусок жирного, ну и попал в голову Авимелеха. Так закончилась история Гедеона и его потомков. Это нереализованная возможность Гедеона, к сожалению, при жизни бывшего очень хорошей судьей, не реализовалась его возможность остаться в памяти людской. И не потому, что люди неблагодарны. Они благодарны. Но простите, что я сейчас критикую Гедеона, кто я такой, но вот эти компромиссные решения, неправильные решения, его заблуждение, которое он позволил там, не знаю, почив на лаврах, в силу возраста, может быть, как-то мозг уже от возраста как-то стал по-другому думать, но самое главное, жизнь его беспорядочная, вот личная жизнь, да, она привела к тому, что, а как люди будут верить в то, что ты проповедуешь, когда ты сам не живешь по закону Божьему. Ты говоришь о Боге, а по закону Божьему не живешь. Апостол Павел так говорил много раз в Священном Писании. Как ты, будучи иудей, да, живешь не по иудейским законам? Как ты, будучи Божий человек, не живешь по Божьим законам? Как ты, будучи посвященным христианином, позволяешь себе компромиссы с совестью? И как ты, будучи хорошим христианином, не делаешь самый главный, важный, решительный шаг, которым сказал Иисус, ты мой ученик, следуй за мной, взяв крест, в том числе и крест отречения от того, в чем ты сегодня хорош, велик, в чем тебя признают, но если Господь видит и предлагает пройти тебе поприще, твое поприще от Бога, давай возможность занять какое-то важное место, важное в его плане. Не упусти эту возможность. Потому что отвергнутая тобой возможность приведет вот к тому, о чем сегодня мы с вами говорили в притче. Пусть Господь поможет вам, дорогие друзья и зрители. Я очень хочу вас побудить к тому, что вы, будучи, я уверен, хорошими, добрыми людьми, не стеснялись креста Христова и не сомневались, брать его или не брать. Не беспокоились о том, что это изменит привычный ход вашей жизни. Изменения от Бога, они лучшие. Лучшие тем, что Бог знает будущее и знает, что то, что вы строите своими положительными качествами в своей жизни, будет долговечно только тогда, когда это будет основано на фундаменте послушания Богу, Его призыву. Пусть Господь Бог сделает ваши очи зрячими, наши с вами очи и наши уши слышащими, чтобы слышать Бога, быть послушными Ему и радоваться тому, как Божья воля будет исполняться в нашей с вами жизни.

0: ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении.
1: Надежда – ожидание или вера в то, что Бог совершит в будущем. Она основана на словах и деяниях Бога. Божьим обещаниям в Библии можно верить, поскольку Он всегда верен Своему Слову. Во второй главе послания к Ефесянам апостол Павел пишет, что живущий без Христа человек не имеет надежды. Христос своими страданиями и смертью примирил нас с Богом и тем самым подарил надежду на вечную жизнь. Воскресение Иисуса стало главным основанием для надежды. Апостол Петр пишет: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости возродивший нас воскресением и

0: Иисуса Христа из мертвых к упованию живому. Так как Бог уже одержал победу над смертью через Христа, христиане могут сохранять в земной жизни надежду на Божье избавление. Апостол Павел пишет: «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Верующие страстно и терпеливо ожидают второго пришествия Христа и окончательного установления Божьего Царства. В 13 главе 1 послания к Коринфянам апостол Павел называет надежду главной христианской добродетелью наравне с верой и любовью.
1: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист».

0: Здравствуйте! В эфире программа «Возрождая Россию». Нравится ли вам учиться, получать новые знания и навыки? Начало осени в нашей стране традиционно связано с началом нового учебного года. У нас в гостях член Общественной палаты Российской Федерации, член Совета по взаимодействию с религиозными организациями при президенте России, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Ну, собственно, начало осени, конец лета – это такое традиционное время подготовки хлопотов определенных, подготовки к школе, подготовки к учебе в высших учебных заведениях, ну, и так далее. Так получилось, что в нашей стране, в общем-то, уже более, ну, более 100 лет точно. 1 сентября – это вот, собственно, начало определенного учебного года. Это праздник для большого количества людей. Вот. Олег Юрьевич, праздник ли это вообще? Насколько образование, ну, тем более современное образование, насколько оно вообще полезно? Не избыточно ли оно? Ну вот, что можете сказать?
1: Ну вот насчет избыточности я... Как-то тут мне было уже почти 50 лет, и я еще продолжал учиться на докторской программе. Вот, ну, там, практической теологии. Защищал докторскую степень. Мне дети мои уже, в общем-то, взрослые, говорят: пап, ты столько учишься и никак не можешь научиться. Ты, наверное, какой-то недалекий. Я так посчитал. Я в свое время, ну, кроме школы, закончил и техникум, и институт светский. И даже второй институт закончил, у меня два светских образования высших, да, и получил вот теологическое образование, там, бакалавр, магистр, вот, доктор теологии. Вот, и сейчас я тоже думаю, чем мне дальше заняться в плане образования, потому что мне уже скучно. Я к чему это говорю, что...
0: То есть есть зуд определенный.
1: Да, да, да. Просто мне лично, ну, не всем, может быть, людям, но мне нравится получать образование. Как бы я к этому привык в течение всей своей жизни. Мне нравится получать новые знания.
0: Новые, ну, знания, новые, да, навыки, какие-то новые, подходы. Ну,
1: поэтому эта тема, она очень близка мне. Да. Вот, я сторонник образования, вот, и об этом говорю, и своих детей ориентирую на образование, и, конечно, паству тоже ориентирую, молодых людей особенно, получать образование. Почему оно... Это образование сегодня имеет, ну, значение для современного человека. Потому что мы живем

уже даже не в индустриальную, а в постиндустриальную эпоху, как у нас сегодня философы говорят современные, то есть в эпоху компьютерных технологий. Вот, и вообще не только компьютерных, современных технологий. Да? Вот, а чтобы жить в эту эпоху, в которой мы живем, нужно обладать знаниями. То есть если раньше

0: используя только колесо, да, как у нас говорят, да, колесо в телеге, да, и, ну, какие-то, может быть, там новшества вводили, но они были не столь значительными, как сегодня они происходят, поэтому там не нужно было особо сильного там какого-то образования, да, для того, чтобы пахать, сеять. Достаточно было определенных навыков.
1: Но, тем не менее, и тогда люди получали образование. То есть, вообще говоря, учились в университетах.
0: Да, в Европе университеты уже в средние века появились, да. Но все-таки все равно это было не так значимо в те века, да, получение образования, как, значит, сейчас. Хотя, конечно, тогда тоже учились. Если мы говорим о теологии, то апостол Павел имел два образования, как минимум. И светское, и теологическое.
1: То есть, кстати, это 2000 лет назад?
0: 2000 лет назад, да. И, кстати говоря, именно апостол Павел больше всего и сделал для христианства, для распространения христианства в древнем мире. То есть он больше всего посланий написал, он сформулировал христианскую теологию, и он был самым ярким, наверное, проповедником, да? Вот, среди других. И немалую роль в этом сыграло как бы его образование. А еще до апостола Павла примеры, вот сразу напрашивается пример Моисея, да? Почему Господь избрал этого человека руководителем народа, чтобы вывести свой народ из Египта? Это история книги «Исход». Потому что Моисей воспитывался в дворце фараона. Мы знаем эту историю. Его воспитывала дочь фараона. И он получил по тем временам самое наивысшее образование. Он был очень образованным человеком. Знал несколько языков древних в то время. Да? Владел определенными науками, навыками. И Бог избирает его лидером. То есть образование, безусловно, вы правильно сказали, оно имело значение во все века. Во все века и в доиндустриальную эпоху. Но если тогда образование получали все-таки избранные люди, ну, в силу того, что мало было университетов, да, а если они были, то только богатые могли поступить люди, да, вот, было социальное ограничение для получения образования. Ну, и потом, как я сказал, что все-таки образование, почему мало людей получало, потому что большинство людей, в общем-то, зарабатывали тогда на жизни и без образования, являясь там какими-то ремесленниками или там пахарями, там сеятелями и так далее. Это была доиндустриальная эпоха. То мы-то сегодня живем уже в век современных технологий. В ту эпоху, когда без образования человеку трудно, в общем-то, и зарабатывать себе даже на жизнь.
1: Ну, вот. В общем-то, можно поспорить с этим. Но, по большому счету, современный информационный мир...
0: Давайте поспорим, но я вам хочу сказать, что даже токарь, если взять, вот немножко я изучал в свое время токарное дело, там, еще когда в техникуме учился. Вот, знаете, как еще в 20-м столетии, вот, в прошлом веке, да, ну, токарь, ему тоже особо, он там ПТУ заканчивал, ему особо образование не нужно было. А сегодня-то появились современные станки токарные. ЧПУ, например, которые требуют уже совершенно другого уровня, даже от такой профессии, как токарь, к примеру. То есть вот я вам примеры привожу, что уровень образования для всех профессий сегодня повышается.
1: Ну, я немножко о другом. Конечно, уровень знаний для современного, ну, даже производственного рабочего, он несравним с потребным уровнем знаний, ну, скажем, там, я не знаю, 500 лет назад, ну, да, для крестьянина. То есть уровень знаний должен быть выше. Ну. Но, по большому счету, все равно есть ремесло, ну, то есть занятие, которым человек зарабатывает себе на жизнь. И для ремесла, ну, я, может быть, как-то это уничижительно как-то это называю, на самом деле я так не думаю. Я очень уважаю людей, которые умеют что-то делать. Я сам стремлюсь, как сказать, всегда научиться. Ну, меня как-то, как это сказать, может быть, это тоже не самое лучшее качество, но меня всегда задевает, что кто-то умеет, а я нет. Я все время пытаюсь как-то, ну, хотя бы на каком-то минимальном уровне себя, ну, заставить или, ну, тут трудно даже заставить, научиться чему-то. Вот. Но все равно уровень знаний для, ну, вот какого-то, для какой-то работы, он очень ограничен, он очень специален.

0: Образование же, ну, такое в классическом понимании, оно предполагает, ну, что в школе, например, мы изучаем не только правописание, там, ну, на русском языке, но также мы изучаем литературу русскую, зарубежную.
1: Искусство, литературу,
0: искусство,
1: музыку, математику, физику.
0: Если математику, то математику не просто там в рамках арифметики там, до 3-4 класса, но там и даже в школе там, понятия там, о производных, логарифмах даже где-то там в старших классах, там, тригонометрию, ну, да, и так далее. То есть все это, в принципе, в жизни абсолютному большинству людей не пригодится. Или пригодится?
1: Возможно, пригодится, возможно, не пригодится. Вы знаете, всякое может быть. Я когда-то учился на военной кафедре, еще в институте будучи, да, и хотя я после этого, в общем-то, не служил в армии, ну, имею я звание, там, запаса, да, офицера, но не служил. Вот. Но те знания, которые я получал на военной кафедре, в частности, нас учили, как при помощи машинок вот этих вот, печатных, ну, и там был офицер связи, учился на это дело, mm-hmm. да, офицер связи. То есть нажимали на клавиши, как на печатной машинке, а выдавал он азбуку Морзе, этот аппарат, да, и нас учили, как печатать, скоростному методу печати. Mm-hmm. Потом появились компьютеры, мне это пригодилось. То есть мне там на кафедре на военной научили, как печатать. И казалось бы, ну, я не служил в армии, зачем мне это нужно, как бы связью. А вот мне пригодилось вот в практическом плане, я сразу быстро научился на компьютере печатать. Потому что я знал этот слепой метод. Вот. Mm-hmm. То есть мы, как сказать, мы не знаем, что нам пригодится. Это во-первых. Да? Потом, значит, даже если мы сейчас, как говорится, не об эпохе будем говорить, mm-hmm. хотя я уверен, что современный мир, он задает и уровень образования, соответственно, да? Вы с этим согласились, Валерий, mm, что да, все-таки да. время изменилось, да?
0: Да, я бы даже добавил чуть-чуть.
1: Но mm-hmm. я хочу, да, больше сказать этого, больше. Я хочу сказать, что Бог создал человека для образования. Mm-hmm. Почему? Потому что в Священном Писании написано, что Господь создал человека по образу и подобию своему. То есть Бог заложил в человека какие-то творческие стремления, стремления к творению. Конечно, мы не творим мир, как его сотворил Господь, да? Но мы преобразуем этот мир по образу и подобию Божию. То есть мы, Бог нас...
0: Но тут скорее по образу и подобию своему.
1: Нет, имеется в виду подобно Богу, да, вот ага. Бог творит, да? Бог творит. А мы-то, конечно, не можем творить, да, как Бог. Но мы можем этот мир преобразовывать, то есть быть управителями. Библия так и говорит, что мы управители Божьи в этом мире. Мы управляем Божьим имуществом, да, то, что создал Бог. И мы его преобразовываем, этот мир. То есть у нас есть определенные творческие способности, которые заложил в нас Господь. И на своем уровне мы можем что-то делать. Мы можем вот эту мебель сделать, да, красивую. Кто-то может машину красивую создать или какой-нибудь телефон умный, да,
0: создать. Такого образования-то здесь какова роль?
1: А как без образования это сделать? Как без образования? И, в общем-то, сам процесс образования, он начался еще в Эдемском саду, когда Бог учил непосредственно человека, Адама и Евы, и они от него воспринимали эти знания. И человек, в принципе, рожден для того, чтобы учиться, чтобы открывать что-то новое, чтобы познавать. В этом тоже, кстати, проявляется подобие Творцу. Да? Это тоже творческое. Образование – это тоже творческая способность человека. Да? Это все связано. Поэтому, поскольку в человеке заложено вот это стремление к творчеству, да, и, соответственно, к образованию, то во все века, в общем-то, человек так или иначе, он стремится получать образование. Просто не всегда это ему удается в силу, может быть, его особенностей, каких-то талантов там, или социального положения своего. Да? Но такое стремление Бог нас заложил. Мы не должны его заглушать, это стремление. Мы, наоборот, его должны развивать, как вот мы развиваем наши таланты.
0: Ну, собственно,

0: собственно, что касается этого мира нашего, окружающего, понятно, что чтобы его как-то преобразовывать, надо понимать, что ты делаешь. То есть тут вроде как бы определенное знание требуется. А с точки зрения верующего человека, я очень часто слышу следующую мысль. Мы живем здесь временно. Ну, то есть мы сюда на землю пришли, ничего с собой не принесли. Мы отсюда с земли уйдем. Ну, подразумевается, там не какие-то там переселения душ, еще чего-то. Нет, просто ну, наша жизнь закончится, и мы опять ничего с собой не унесем. А потом придет Господь, установит свое Царство Божье и разрушит все, что здесь руками человеческими сделано, даже если что-то нас переживет. То есть зачем? К чему стремиться? Может быть, вот есть Священное Писание, может быть, получать образование вот именно вот в какой-то ну, достаточно узкой сфере, в том, что касается, ну, например, что касается послушания, преобразования характера, что касается, ну, наверное, какой-то связи с Богом. То есть образовываться в этой сфере, а все остальное, ну, то есть классическое образование, которое дается в вузах, в школе и так далее, может быть, это ограничить, просто чтобы время не тратить.
1: Ну, вы знаете, есть такое, я тоже слышал как бы такое мнение, вот, о котором вы говорите. Но здесь я сразу вспоминаю слова Христа, точнее, его притчу о талантах. Угу. Вот, был некий царь, который, значит, рабам своим дал талант. Одному там 10, другому 5, там, кому-то 2, наверное. А кому-то один талант. Да, и он ушел в другую страну, потом вернулся этот царь и этих рабов призвал, что-то сделал с этими талантами. Вот. И один раб говорит, я вместо 10 сколько там получил, в 10 раз больше, да, вот. То есть приумножил эти таланты. И он принес этому царю эти таланты. Вот. Другой, значит, тоже получил меньше, там, 5, значит, 25 принес ему, да. Вот. А тот, кто получил один талант, он его взял и закопал, да? Вот. И этот царь говорит, что ты неверный, лукавый раб, да? Вот. Почему ты так распорядился тем талантом, который я тебе... Ты должен был его приумножить. Вот эта притча, я ее, конечно, перефразировал сейчас для наших зрителей, ее можно прочитать в Евангелии. Вот. Эта притча, которую сказал Христос, как раз она для нас. Бог дает каждому из нас таланты. Вот. И образование связано именно тоже с этим. Вот. И мы должны на этой земле их умножать. Не просто закопать свой талант, да, и ждать, когда придет Христос, царь, да, а потом сказать, а вот выкопать этот талант, да, и сказать, вот ты мне дал, я тебе возвращаю. Да? А Бог ожидает от нас, что мы... А для чего их умножать? Об этом тоже говорит Евангелие. Чтобы служить людям. Бог же призвал верующих к служению людям, правда? Угу. То есть мы должны думать не о себе, как верующие люди, а мы должны думать о ближних, о служении ближним. А вот здесь как раз, здесь большую роль играет наше образование. Если мы хотим более эффективно служить людям, если мы... Хотим проповедовать Евангелие, например, да, вот мы верующие, нести весть Божию людям. Нам нужно образование. Мы тогда более эффективно сможем это делать.
0: Ну, то есть для начала этих людей надо хотя бы понимать.
1: Да. Вот смотрите, примеры Священного Писания. Ну, возьмем, вот я говорил же, Моисей, да, вот, он имел высокое образование. И он эти таланты употребил на служение Господу. Он вывел народ, да, он выполнил Божию задачу, ему эти таланты пригодились. Или, например, пророк Даниил, мы о нем читаем. Угу. Он тоже попал рабом, значит, там, к Навуходоносору, бесправным рабом. Но он стал учиться, вот, получать образование, которое ему тогда давали там, при дворе Навуходоносора. И, получив это образование, он занял высокий пост и стал спасителем для народа своего. И проповедникам известным, потому что через его проповедь

0: не только он поддерживал своих единоверцев, но он рассказал о Боге царю Навуходоносору, а тот всему народу, да? Вот. И потом Дарий, там история с Дарием. То есть это вот я вспоминаю эти библейские истории. Вот что значит хорошее образование. А еще до Даниила Иосиф, тоже история Иосифа, говорит о важности получения знаний, образования. Он оказался в Египте, он честно работал, получал эти знания, там, научился письму египетскому, научился управлению. И в конечном итоге он достиг поста премьер-министра Древнего Египта. И опять же он спасает и свой народ, свою семью, вот, и египтян спасает от голода. Вот, и он в их глазах как спаситель, то есть он проповедник. Апостол Павел, вот мы говорили о том, что он очень много сделал для ранней христианской церкви, и он использовал свои дары, таланты, в том числе вот образование у него оно было и светское, и теологическое, для того, чтобы весть о Христе распространилась туда, по древнему миру. Угу. Понимаете, его служение, оно было очень эффективным, гораздо эффективнее тех апостолов, которые этого образования не имели. Хотя они тоже со своей стороны, естественно, делали все возможное для служения Господу. Да? Ну, у них просто, как мы говорим по этой притче, может быть, меньше было талантов, да, чем у апостола Павла. Они их тоже умножали. Вот. Иными словами, я хочу сказать, что если сегодня верующий человек получит хорошее образование, он это образование может употребить во славу Божию, для проповеди Евангелия, для помощи людям, гораздо более эффективно употребить это образование, чем тот, который не будет получать образование. Но единственное, что, конечно, я, чтобы не обидеть никого из наших зрителей, хочу сказать, что Бог-то дает всем разные таланты, да? И не все, конечно, станут там докторами, профессорами, да, и, может быть, даже не все смогут получить и высшее образование, да, и даже, может быть, среднеспециальное не все смогут получить. У всех разные возможности. Но если такая возможность предоставляется учиться для верующего человека, если у него есть определенные навыки, этого нельзя упускать. Нельзя зарывать этот талант. Нужно стремиться. Вот о чем я говорю.
1: Понятно. Ценность образования, ну, вроде как мы об этом уже сказали. Стоит, наверное, сказать еще и следующее. Есть, ну, если, коль скоро мы говорили об апостоле Павле, то он получил образование довольно специфическое. То есть он получил, ну, как уже говорили, светское образование, а также он получил образование в очень специфической школе. И навыки, и образование, ну, я бы даже, наверное, это не только теологическое. Тогда, когда он ходил с учителем, с таким, с известным крупным учителем, ну, собственно, Иисус тоже набрал учеников. И он тоже их учил, и, в общем-то, это образование нельзя назвать, ну, просто каким-то светским образованием. Это было... Это было достаточно специфическое образование. Вот что может предложить сегодня для верующих людей, ну и общество, и церковь?
0: Да, кстати, во время Иисуса Христа образование ведь евреи получали в синагогах. Угу. То есть при синагогах существовали школы, которые учили там письму, чтению. И в том числе, да, и не только чтение, письмо есть.
1: Ну, это и не только там. Совсем недавно, еще по историческим меркам, в Российской империи, ну, образование люди получали в церковно-приходских школах.
0: Да, и в церковно-приходских школах. И там и математику преподавали в том числе, да. Угу. Вот, то есть развивали как бы людей. И здесь вот в чем ценность получения образования в христианских учебных заведениях, в том, что здесь молодые люди, ну и не только молодые, любой человек, кто хочет получить это образование, они вместе с тем, что получают образование, они еще и, так скажем, укрепляют свою веру, они еще духовно растут, потому что это христианская среда, да? Вот у нас есть Даосский адвентистский университет, который дает не только теологическое образование, там английскому языку учат, и гуманитарным наукам, там есть факультет социального служения. Вот. И

0: там те молодые люди, которые учатся в университете, да, они еще имеют возможность веру свою укреплять. То есть они в духовной обстановке получают это образование. Да? И там читают Библию, молятся там, по утрам, по вечерам, какие-то духовные мероприятия проводят. И это тоже очень-очень важно. Да? Вот.
1: Ну, собственно, само слово «образование», оно же, это не только получение знаний.
0: Да.
1: Оно и в обычных университетах, собственно...
0: Это еще и воспитание.
1: И даже школах. Совершенно это не верно. Только получение знаний.
0: Это еще и воспитание. Угу. Это еще элемент воспитания. Это как раз в христианских учебных заведениях, ну, Заокский университет сегодня имеет лицензию государственную, значит, на дипломы, то есть это дипломы Заокского университета, они признаны государством как высшее образование. Ну, некоторые христианские вузы не имеют такой возможности, как бы тут уже право выбора людей. Вот, но в любом случае я бы рекомендовал учиться в христианском учебном заведении, получить хотя бы одно образование в христианском учебном заведении, потому что здесь вот эта вот среда такая духовности, она воспитывает людей, они возрастают в духовном отношении, да, и укрепляют веру свою, вот, что немаловажно. И это все сейчас в нашей стране развивается. Кстати, у нас государство поддерживает развитие наших вот, религиозных образовательных учреждений. Поддерживает и оказывает помощь. И это тоже очень ценно, чтобы верующие не где-то за границей там учились, а у нас, в нашей стране, получали духовные знания, соответствующее воспитание тоже.
1: Вот университет тут вроде как-то понятно. Это уже определенная специализация, это получение определенной профессии. Поэтому вот христианский университет, мы сразу же так подразумеваем, что он готовит христианских служителей в первую очередь. А как насчет христианских школ? Ну, каких-то, может быть, начальных учебных заведений и так далее.
0: Да, это тоже вот с этим же вопросом связано. То есть в христианской школе тоже существует вот эта вот духовная атмосфера, которая не просто позволяет детям получить знания, а еще и воспитывает молодых людей, вот, прививает им духовные ценности. Не светские, не ценности светского мира, а духовные ценности. Если это христианская школа, то на основании, конечно, священного писания эти ценности прививаются. И потом человек, получив эти знания, он эти ценности исповедует уже во взрослой жизни. И это очень важно не только даже для самого человека, а для всего общества. Сейчас у нас кризис ценностей, да, вот, существует. И в этом отношении религиозные учебные заведения, в данном случае вот христианские, они благо несут не только для своих конфессий, а для всего общества и для всей страны. Чем больше будет таких учебных заведений, чем больше они будут развиваться, это будет благо и в том числе и для страны. Поэтому я хотел бы пожелать нашим зрителям, особенно молодым зрителям, да, вот, получайте образование, стремитесь к знаниям, и Бог вас благословит в вашей жизни, в вашей работе, в вашей семье, во всех вот ваших делах. Потому что образование, оно особенно сейчас имеет очень большое значение и в плане проповеди Евангелия, и в плане выполнения каких-то своих повседневных обязанностей.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич. Образование – это не только получение знаний и практических навыков. Это формирование ценностей и жизненных принципов. И потому важно серьезно подходить не только к выбору учебного заведения, но и ко всему учебному процессу. Всего доброго. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Считается, что мужчины – носители разума, а женщины – чувств. Но так ли это на самом деле? Сегодня нам поможет разобраться в этом вопросе клинический психолог Ольга Лебедева. Ольга, здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Рада видеть вас! Ольга, скажите, пожалуйста, действительно ли можно так утверждать, что мужчины – носители разума, а женщины – чувств? Или, может быть, бывает наоборот?
1: Да, это так действительно есть. Ученые выяснили, что разум мужчины в 6 раз лучше развит, чем разум у женщины. То есть мужчина думает лучше. Даже вот любой среднестатистический мужчина, он способен думать, обрабатывать информацию в 6 раз лучше, чем самая-самая умная женщина. Неважно, там, сколько у нее образований, может быть, там она даже какая-то кандидатская у нее должность, доктор наук. То есть это действительно так. А у женщины в 6 раз как раз развиты лучше чувства, чем у мужчины. То есть у мужчин мыслей много, чувств мало обычно. У женщин, наоборот, ситуация. Чувств очень много, мыслей мало.
0: Означает ли это, что качество каких-то, да, решаемых вопросов может пострадать в той или иной степени, что женщины, например, да, больше руководят эмоции, а мужчины — разум? То есть вот как здесь вот прийти вот к этой золотой середине и держать вот этот баланс правильно?
1: Ну, важно понимать, как вообще мужчины и женщины воспринимают информацию, да, как у них происходит обработка информации. То есть есть такое понятие, что женщина думает эмоционально. То есть вот очень, ну, я так подозреваю, что, например, мужчине будет очень сложно понять, как это так, думать эмоционально, как это можно вообще соединять вот эти вот вещи.
0: И женщины некоторые не знают, а что значит думать эмоционально, да, они про себя многие не догадываются, даже не знают, да, вот что их эмоциональный фон, он первичен, да, нежели разум.
1: Да, это действительно так. Но мужчина, например, он может переключать передатчик вот этот вот. То есть либо мужчина думает, то есть он мужчина может переключаться с эмоций. С эмоций, да, на мысли. Угу. Это очень важно, да, понимать, почему так мы устроены, потому что ради каких целей мы вообще все созданы. То есть если мужчина, он лидер во всех отношениях, да, лидер не может принимать решения, основываясь на эмоциях. Вот. И поэтому они так устроены, что они способны отключить эмоции в данный момент, какие бы, допустим, сильными они не были. Вот. И, но здесь тоже важно учитывать все эти моменты для того, чтобы понимать, как мы общаемся. То есть, потому что здесь как раз вот между полами получается очень много недопониманий и конфликтов. Потому что слова женщины выражают то, что она чувствует, а слова мужчины выражают то, что он думает. То есть, по сути, в разговоре мы делимся информацией, принадлежащей совершенно разным уровням. И очень часто, когда мы начинаем разговаривать с мужчиной, он, и хотим ему что-то донести, он наши слова воспринимает буквально. Но и женщину это начинает раздражать. Например,
0: хорошо, да, пример как вот раз приведите,
1: есть, пожалуйста. Ну, замечательная книга, я думаю, что многие знают, это бестселлер, она очень давно написана, Джон Грей «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». Вот он на такой метафоре очень хорошо описывает различия полов, и там есть у него такая забавная вещь, которая называется «Марсиано-венерианский словарь». То есть это как раз и для мужчин, и для женщин, но больше скорее здесь для мужчин.

0: чтобы мужчины понимали, чтобы они переводили слова женщины на язык фактов, то есть чтобы они понимали, что стоит за словами женщины. То есть, например, когда женщина говорит «я тебя ненавижу», она в этот момент имеет в виду «я тебя люблю». Когда женщина говорит «уходи», она имеет в виду «останься». Когда женщина, например, говорит «мы с тобой вообще никуда не ходим», она имеет в виду, что «дорогой, мы с тобой очень давно никуда не выходили, я очень хочу с тобой куда-то выйти». Или когда, например, женщина говорит «будешь чаю?», она имеет в виду «давай пообщаемся с тобой». Ну, как, ну, например, если мужчина начнет вот эти вот вещи воспринимать буквально, а по сути, поскольку слова мужчины выражают факты, то здесь как раз и получается очень много недопониманий и очень много конфликтов. Например, вот даже на эту самую фразу «дорогой, мы с тобой никуда не ходим», мужчина начинает отвечать: «как это мы с тобой никуда не ходим? 3 недели назад мы с тобой были там-то, там-то».
1: Разумный аргумент.
0: «Месяц назад мы с тобой были там-то, там-то». Да, и такой тип разговора очень сильно раздражает женщину, потому что в этот момент вот именно ее слова выражают чувства. Она совершенно потому что не это хочет донести.
1: Ага. То есть, Ольга, я правильно понимаю, что женщине важно выражать то, что, так скажем, было бы понятно мужчине, то есть разговаривать иногда, даже не иногда, а практически всегда на его языке. То есть если мужчиной, да, руководствуется разум, он им руководствуется, соответственно, нужно конкретно ему заявлять, да, то, что тебе не нравится, то, что ты хотел бы уточнить и спросить.
0: Да.
1: То есть
0: да, это именно так.
1: Искренне, да,
0: да,
1: это нужно делать.
0: Если, то есть как строить коммуникацию, да, с мужчиной, например, если мы действительно хотим что-то мужчине донести, что-то серьезное, да, то, чтобы он понял, мы должны, ну, женщины должны научиться доносить это с помощью логической аргументации. Ну, все это нужно включить свое левое полушарие и донести мужчине как можно более понятно и логично.
1: Скажите, а как это правильно делать? Потому что многие женщины не понимают логическое полушарие, да? Как это вот, что это нужно предпринять?
0: Ну, считается, хотя сейчас уже очень много споров по этому поводу, но считается, что левое полушарие у нас ответственно за логику, правое полушарие у нас такое очень интуитивное, ответственное за творчество. И вот считается, что у женщины более у нас правополушарные, мужчины больше развиты логика, а не левые полушарные. Хотя, с другой стороны, в левом полушарии есть центр речи, который развит лучше у женщин, а у правого полушария там есть центры, которые помогают мужчинам ориентироваться очень хорошо в пространстве, эти центры развиты больше у мужчин. Но, тем не менее, женщинам очень важно научиться доносить информацию логически, просто научиться разговаривать. Иногда вот некоторые женщины настолько бывают эмоциональны, что они разговаривают междометиями. Даже, например, некоторые женщины их не понимают, что они хотят сказать. Вот. Если мы хотим что-то, ну, мужчине донести, то нужно, ну, разговор строить по такой схеме, что, например, дорогой, я считаю, что нам нужно, допустим, поменять мебель на кухне. И я думаю, это потому-то, по такой-то причине, по такой-то, по такой-то.
1: Обосновать, да?
0: Да, да, очень важно логически обосновать, очень важно привести вот эти вот конкретные причины. И тогда мужчина поймет, что мы имеем в виду. То есть говорить очень прямо, говорить очень конкретно, говорить факты. Вот. Именно использовать те слова, вот именно вкладывать в слова тот смысл, который в них, в принципе, есть. Вот. Но женщинам, опять же, повторюсь, что это очень сложно делать, потому что, в принципе, у нас слова выражают чувства. Слова для женщины — это способ коммуникации. То есть если слова для женщины способ коммуникации, то мужчина очень, с другой стороны, серьезно относится к словам. И вот очень часто бывает тоже такое. Важно понимать такую вещь, что женщина более допускает вольности в словах. Она просто в коммуникации, она всегда знает, что она хочет сказать, к какой цели она хочет прийти в коммуникации. И поэтому она подчас говорит это абы какими словами. И получается, вот иногда женщинам кажется, что мужчины начинают цепляться к ее словам. Они, потому что...
1: Интересный момент. А вот иногда можно в каких-то ситуациях обратить внимание, что мужчина больше прийти хочет к какой-то цели своими словами. То есть бывают такие мужчины, которые очень эмоциональны, и они могут вот этим эмоциональным окрасом, да, к определенной цели тоже подвести какую-то коммуникацию или диалог. Вот как в данных случаях, да, понимать вообще, мужчине там разум, да, им руководит, или больше эмоциональная часть? Ведь бывает, что наоборот, да, у мужчины

0: больше преобладает эмоциональный фон. И такое возможно.
1: Мужчина, он может переключаться. Он усилием воли, ну, так сказать, ему проще переключиться, допустим. Mm-hmm. Даже там, если у него в данный момент какие-то эмоции, какие-то сильные эмоции, он может усилием воли переключиться все равно на разум. А женщине очень сложно. И вот тоже вот мышление женщины, да, вообще вот вся она, как вот она передает информацию, она создана по такому эклектическому принципу. То есть она соединяет вещи в своем разговоре, да, в своем разуме, в своей жизни, которые, например, для мужчины кажутся, ну, просто несоединяемыми. Например, а для нас вообще нет проблем абсолютно. Например, женщина может, ну как, она соединяет такие вещи, например, может, как что собой представляет человек как личность и что человек собой представляет как профессионал. То есть у женщины mm-hmm. все это слеплено в одно. Для мужчины, допустим, эти вещи могут лежать совершенно в разных плоскостях, и они могут не понимать, как это можно вообще соединить эти вещи. То есть это не только в этом, это вообще, в принципе, во всем. И так вот получается, например, да, что женщина в силу этого, она никогда не признает за человеком, что он хороший профессионал, если его личностные качества вызывают у нее сомнения какие-то. То есть так вот действует мозг женщины.
0: То есть, получается, женщина смотрит сначала на какие-то определенные качества, да? Это не важно, какой пол, да, там, мужчина или женщина, она всегда оценивает в первую очередь это качество человеческое. То есть мужчина не смотрит, для него профессиональный, квалифицированный и уже хорошо, да?
1: Здесь дело в том, что женщина просто соединяет. Она соединяет вот эти вот вещи из разных областей. Они у нее все соединяются вместе. То есть если мужчина может разделить какие-то понятия, что это одно, это совсем другое, личность — это совсем одно, но профессиональное качество — это совсем другое, то для женщины все это слеплено вместе. И поэтому, вот, например, тоже в разговоре единственным аргументом, который признают мужчины, это логика. Это четко выверенная логика и факты. Для женщины логическая аргументация – ничто, если параллельно с этим ситуация вызывает очень сильные чувства. И поэтому вот здесь у нас существуют очень-очень разные, ну, очень большие различия.
0: Интересно.
1: И поэтому очень часто, ну, как бы здесь и непонимание возникает.
0: Да? Вот период влюбленности, да, бывает, вот когда пара влюбляется, у женщины преобладают, естественно, эмоции в кубе, я бы даже сказала, да, а мужчина также контролирует себя с помощью разума.
1: Мужчина всегда контролирует себя с помощью разума.
0: В зависимости от влюбленности, да?
1: Он так устроен, ну, даже биологически. Вот, ну, как бы нужно тоже не забывать, что у мужчины вот все, что касается его ума, понятия, логика, это все развито у него намного-намного лучше, чем у женщины. Я вот, и это видно при разговоре с мужчиной, даже при разговоре с мальчиками, даже при разговоре там, с сыном, да, это видно, понятно, как у них хорошо развит мозг, как они могут думать. Вот я помню, что мой сын, даже когда ему было 3 года, он подмечал какие-то логические несоответствия. Угу. Он мне такие вопросы задавал в 3 года, как я даже не могла на них ответить. То есть насколько хорошо, ну, как бы вот у них развито... И иногда у меня даже возникает такое иногда ощущение, что я разговариваю когда с каким-нибудь мужчиной, с сыном, с мужем, с мальчиком, с любым мужчиной. Вот. И иногда мне кажется, что я, ну, какие-то такие банальности говорю, потому что...
0: Мы женщины, нам допустимо иногда.
1: Вот, и вот тоже, ну, различие, да, в чем заключается, что мужчина очень хорошо видит цель, у него такой, ну, как сказать, луч внимания направлен, такой сфокусированный далеко вовне к цели, а женщина видит все вокруг. Все вокруг, и то есть если мышление мужчины – это прямой луч, то у женщины это сетка координат. То есть она видит X, Y, Z. И вот тоже и вместе как раз они и создают вот эту вот полноту. Потому что может выпасть из поля зрения мужчины, из поля зрения женщины не выпадет никогда. И вот как раз мудрый мужчина, он к женщине своей прислушивается.
0: Что значит мудрый мужчина? Он какой по качеству? Это просто вот интересно. Мудрая женщина, понятно и ясно, да? Там присущи такие определенные благочестивые качества, да, женские. А вот мужчина мудрый.
1: А мудрая женщина дает мужчину роль лидерства, а мудрый мужчина, он прислушивается к советам своей жены. Потому что женщина, она по своей сути. У нее так устроена вообще вся гормональная система, сенсорная система. То есть мы в этом очень сильно различаемся. Она впитывает жизнь по всей поверхности. Ее сенсорная система, вообще, в принципе, женщина

0: замечает намного больше информации из окружающего мира, намного больше каких-то деталей. И поэтому женщина, она впитывает жизнь по всей поверхности, всем своим существом, все вот это вот вбирает в себя. Мужчина же, он осуществляет вот как буравчик точечные, точечные такие взаимодействия с жизнью, здесь, здесь, здесь, и на основании этого выстраивает какую-то свою логическую систему. И поэтому какие-то факты он может, в принципе, просмотреть, какие-то факты он может, в принципе, не заметить. И иногда, да, но женщина никогда. И иногда возникают такие разговоры. Вот, например, мужчина приходит и говорит: я знаю, у меня такая цель, вот я хочу вот это, и я знаю, я вот, вот шаг первый, шаг второй, шаг третий, я сейчас, ну, очень быстро до нее, ну, достигну этой цели. А женщина слушает его и говорит: ты что, дорогой, так нельзя, потому что, вот смотри, то есть она видит мотивации, да? Да, она видит связи, вот эти вот все вот межличностные взаимодействия, и она говорит: вот смотри, вот это друг этого, а вот этот человек связан с этим, если ты вот сделаешь так, то этого человека испортится мнение о тебе, а поскольку вот эти люди связаны, ты вообще там репутацию свою испортишь. То есть какие-то такие вот вещи, которые вот очень, ну, близко все вокруг, женщине, ну, как бы, очень становится понятно.
1: Это за счет чувствительности, интуиции даже в какой-то степени, да? Женщина начинает чувствовать вот происходящее все вокруг.
0: Это и интуиция, и гормональная система, да, ее, и, с другой стороны, это тоже у женщины больше соединительных связей между частями мозга. То есть в решении задач у нее больше отделов мозга участвуют. У нее мозолистое тело, которое соединяет полушарие, намного крупнее и больше, чем у мужчины. То есть эта информация постоянно у нее, как сказать, перетекает очень легко из правого в левое полушарие. То есть, по сути, в принципе, это, она так биологически устроена, что она находится намного ближе к жизни, намного ближе к реалиям жизни. Потому что, ну, она передает жизнь, да, главное вот ее значение — передать жизнь. Поэтому она не должна ошибиться. Поэтому она видит какие-то вещи и впитывает их намного больше.
1: Интересно, вы сказали, не должна ошибиться. А ведь бывает, что женщины ошибаются. И ой, как сильно.
0: Мужчины, да, в силу того, что как они иногда вот все знают, да, что такое женская логика. Да, ну, очень много там разговоров по этому поводу, шуток каких-то. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что очень часто мужская логика для женщины тоже не эталон здравого смысла. Иногда женщине кажется, что все мировоззрение мужчины, ну, как будто подвешено в воздухе. Потому что, ну, то есть мужчина, он, правда, действительно может пропустить какие-то очень важные детали. И вот поэтому вместе-то как раз они и составляют такую полноту, когда они очень здорово дополняют друг друга. То есть мужчина видит цель, он ведет, нацелен, да, на результат, на стратегию, на долгосрочную, а женщина помогает видеть ему все вокруг.
1: Ольга, благодарю вас за эти ценные советы. Спасибо вам, что были сегодня с нами. Дорогие друзья, обратите внимание, насколько важно женщине выполнять правильно свою роль. Женщина своим эмоциональным фоном должна мужчину подводить к его цели, а мужчина должен прислушиваться к своей жене. Спасибо вам, что были сегодня с нами. Оставляйте комментарии и пишите нам письма. Всего самого доброго. До свидания.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению

0: и Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3ebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: А я воспевать буду силу Твою, и с утра раннего, ликуя, любовь Твою неизменную восхвалять. Ибо Ты крепостью был для меня, прибежищем в день

Почему мы частично или полностью забываем события, вызвавшие психологическую травму? Нужно ли вспоминать весь тот ужас, который мы пережили? Или же лучше все забыть? В этом видео я расскажу вам об некоторых важных особенностях памяти человека, связанных именно с травмой. А также, насколько могут быть целительными эти воспоминания. В своем опыте работы с детьми или взрослыми людьми, которые подверглись сексуальному насилию, я обратил внимание на одну особенность их памяти. Они совершенно порой не помнят, что именно с ними произошло. И, конечно же, они не обращаются сразу с запросом помочь им справиться с последствиями сексуального насилия. Лишь впоследствии память постепенно к ним возвращается. И это первая важная особенность нашей памяти. Травматичные воспоминания мы склонны вытеснять. Это так называемая диссоциативная амнезия. Амнезия, которая возникает у человека тогда, когда он переживает невыносимый опыт, и в этом случае его воспоминания блокируются. Она бывает нескольких типов. Вот такая забывчивость, скажем так, вот такое вытеснение воспоминаний. Есть локализованная амнезия. В этом случае человек как бы забывает места, где с ним случилось вот что-то ужасное. Запоминает, вытесняет из памяти какое-то конкретное событие, которое с ним произошло. Какой-то определенный участок времени. Просто у человека как будто бы вот наступает полная блокировка воспоминаний вот в этой области. Также в очень редких случаях есть полная потеря вот целого такого куска жизни и событий, и людей, и эмоций, которые человек переживал вот в период получения травмы. Его называют генерализованная амнезия. В некоторых случаях, хотя и в крайне редких, иногда люди теряют полностью память и даже перестают помнить те навыки, те знания, которыми они когда-то владели. То есть человек всю жизнь там условно занимался чем-то, умел что-то делать, что-то знал, и тут вдруг он после травматичного опыта теряет и знания, и навыки, и способности. Почему же так происходит? Почему человек теряет память полностью или частично, или некоторые фрагменты памяти сохраняются? Давайте вспомним устройство нашей нервной системы. Мы с вами говорили о том, что она состоит из трех таких больших структур. Это спинной мозг, это лимбическая система и это кора головного мозга. Все эти структуры работают как единое целое. Но все меняется, когда человек сталкивается с серьезной психологической нагрузкой, вызванной трагическими событиями. Все дело в том, что если событие, воспринимаемое человеком, становится для него слишком невыносимым, слишком болезненным, мозг для того, чтобы уберечь...

В общем-то, организм от перегрузки, от психологической перегрузки, он блокирует определенные события. Он как бы вытесняет их в подсознание. Это не значит, что человек полностью все забывает. Конечно, травматичное событие, оно не стирается из памяти. Оно просто блокируется. У человека теряется доступ к этим воспоминаниям. Если при штатной работе памяти мы можем, в принципе, без проблем извлекать целые фрагменты каких-то событий, восстанавливать цепочку событий, то при посттравматическом стрессовом расстройстве нередко наблюдается вот именно такая блокировка памяти. Следующая особенность – это фрагментация травматичных воспоминаний. То есть суть фрагментации заключается в том, что человек выборочно что-то помнит в своем травматичном опыте, а что-то не помнит. То есть он каких-то людей помнит, а каких-то не помнит. Вот, чаще всего жертвы сексуального насилия, особенно те, которые переживали это ужасное действие в детстве, они не помнят своих насильников. То есть, вот, в принципе, в целом память о событии у них есть, но вот конкретно вот персонаж, который совершил насилие, он как бы забывается, он как бы вытесняется из памяти. Такие фрагментарные воспоминания могут приводить к довольно болезненным ощущениям. У человека нет целостной картины, он понимает, что у него что-то очень болит внутри, он понимает, что что-то ужасное с ним случилось, но не может восстановить всю картину целиком. И зачастую это приводит к тому, что вся жизнь человека подчиняется тому, что он пытается убежать, как бы дистанцироваться от травматичных событий, пытается забыть об этом. И третья особенность травматичных воспоминаний заключается в том, что нормальные, обычные воспоминания, они динамичны, то есть они меняются с течением времени, а травматичные воспоминания статичны. В этой связи очень интересен эксперимент исследования Гранта, которое было проведено в Оксфордском университете незадолго до начала Второй мировой войны. Так вот, это исследование, оно включало в себя студентов и преследовало свою цель изучить особенности памяти. Так вот, конечно, при начале этого исследования, которое началось еще до начала Второй мировой войны, до 1939 года, никто, конечно, не знал о том, что наступит такая большая беда в истории всего человечества. И поэтому это исследование в дальнейшем, оно привело к очень удивительному открытию. Выяснилось, что люди, которые вспоминали о войне сразу после того, как она закончилась, воспоминания фиксировались, записывались довольно подробно. И когда к этим же воспоминаниям людей, переживших войну, просили вернуться через много десятилетий, то у людей, у которых не случилась такая серьезная психологическая травма, которая привела к посттравматическому стрессовому расстройству, их воспоминания менялись. То есть они по-другому воспринимали события, они акцентировали свое внимание на других вещах, на других людях, на других событиях. То есть была видна динамика развития памяти. Люди по-другому оценивали события, люди подчеркивали другие какие-то вещи вот в этом опыте пережитом. Но любопытно, у людей, которые все-таки пережили серьезную психотравму, у людей, у которых сформировалось посттравматическое стрессовое расстройство, у этих людей воспоминания практически не изменились. То есть они повторяли слово в слово, почти слово в слово свои травматичные воспоминания. Почему так происходит, собственно говоря? Все дело в том, что наша память, она очень подвержена, скажем так, вернее, связана с нашими эмоциями.
Чем более сильные эмоции человек испытывает в момент какого-то события, тем прочнее это событие врезается в память человека. И поэтому те события, которые переживали люди с посттравматическим стрессовым расстройством, они

оказали насколько серьезное влияние, что их память как бы зафиксировалась. Но вот единственная разница заключалась между воспоминаниями в том, что воспоминаниями одной группы людей без ПТСР и второй группы людей с ПТСР заключается в том, что первая группа помнила эмоции и выражала свои эмоции, а вторая группа, которая очень четко помнила события, не помнила своих эмоций по этому поводу. Вот в этом довольно интересная особенность памяти человека. Какие же последствия того, что наш травматичный опыт вытесняется либо полностью, либо частично из нашей жизни, из нашей картины мира? Первое последствие, которое неминуемо наступает вот как раз в том случае, когда человек либо полностью, либо частично теряет память о травмирующем событии, заключается в том, что такое вытеснение наносит еще больший ущерб. Почему? Все дело в том, что когда обычный человек сталкивается с какой-то серьезной ситуацией, которая требует его реакции, эмоциональной и физиологической реакции, то этот опыт, он носит некую завершенность. То есть, предположим, человек столкнулся с тем, что на него вот внезапно залаяла собака. Событие произошло, которое напугало человека. Лимбическая система среагировала. Человек, естественно, вот, получил серьезную такую порцию гормонов. Тело мобилизировалось и отскочило, убежало. Значит, после этого человек, обдумывая, осмысливая произошедшее, он понимает, что, значит, эта собака, конкретно эта собака, она может нести такую внезапную угрозу. Или, допустим, человек может для себя решить, что вот в этом месте мне нужно быть осторожным. В следующий раз, когда я буду проходить, нужно внимательнее обращать внимание, вот, потому что из-за этого угла может выбежать конкретно эта собака. Все, опыт завершен. И, как правило, в таком случае человек помнит это событие как нечто такое, знаете, вот, может быть, даже забавное, а может быть, даже нейтрально окрашенное. В случае, когда у человека случается посттравматическое стрессовое расстройство, все работает немножко иначе. Человек сталкивается с каким-то серьезным, экстраординарным событием, получает порцию гормонов благодаря работе лимбической системы. Тело его никак не реагирует или реагирует недостаточно для того, чтобы завершился цикл, связанный с этим травматичным событием. Не происходит до конца осмысление произошедшего. И в таком случае тело продолжает при малейших воспоминаниях тело продолжает генерировать гормоны, которые стимулируют человека что-то сделать. То есть получается, что этот случай, он как бы не до конца прожит. И воспоминания, которые могут нахлынуть на человека с ПТСР, они как бы погружают его снова в ту же ситуацию травматичную, где он не завершил этот цикл, не справился ситуацией. В этом смысле слова воспоминания, намного, вот такие фрагментарные воспоминания, намного хуже, чем даже сама психологическая травма. Потому что, вспоминая определенные события, связанные с травмой, человек все глубже и глубже в нее погружается. Как правило, это происходит после того, как человек сталкивается с каким-то триггером, раздражителем, который провоцирует это воспоминание. Допустим, если человек жертва сексуального насилия или жертва домашнего насилия, то какая-то конкретная фраза или даже интонация голоса человека, или, может быть, запах какой-то, он вызывает вдруг нахлынувшие эмоции, вернее, воспоминания, которые провоцируют бурные эмоции. Тело, естественно, реагирует, лимбическая система продолжает выделять гормоны, и человек как бы находится в таком состоянии, как будто бы погружается в воронку, все глубже и глубже

психотравма его затягивает. Следующее последствие, которое, ну, как бы следует из первого, заключается в том, что человек оказывается неспособным развиваться дальше. Почему? Потому что вот эти болезненные воспоминания, которые вот, частично, иногда, но очень внезапно,

как бы фиксируется на прошлом, он фиксируется на своей травме, на события, которые вызвали эту травму. И вот эта фиксация, она не позволяет человеку думать о чем-то другом. Она не позволяет достаточно серьезно погрузиться в изучение какого-то предмета. Вот почему дети, которые пережили сексуальное насилие, испытывают трудности с запоминанием, трудности с концентрацией внимания, и у них начинаются проблемы в школе. При том, что раньше этих проблем как бы не замечалось. Поэтому вот такое травматичное событие, которое частично человеком осмысливается, вспоминается, оно, конечно, приводит к таким печальным последствиям. Так что же делать в конечном итоге с этими воспоминаниями? Вспоминать или не вспоминать? Друзья, я очень рекомендую вспоминать все то, что с вами случилось. Почему? По одной простой причине. Чем больше мы начинаем вспоминать и проговаривать этих случаев, да, моментов в своей жизни, тем быстрее наступает исцеление. Это происходит потому, что когда человек, когда тело человека, когда организм человека ощущает некую безопасность, вдруг эти воспоминания появляются внезапно. И вот это появление воспоминаний в результате либо того, что человек в большем комфорте себя ощущает, в большей безопасности точнее, либо потому, что он как-то начинает об этом говорить, это говорит о том, что начало исцелению положено. Может казаться, что лучше забыть о том, что произошло, лучше не вспоминать, но по факту это оказывается очень неэффективной техникой. Поэтому чем больше мы об этом говорим, чем больше мы вспоминаем разных деталей, проговариваем их, тем проще нам становится справиться с тем, что с нами произошло. Ну и последнее, что хочется сказать, очень важная деталь, заключается в том, что нужно не просто вспоминать события. Дело в том, что люди с ПТСР могут довольно детально помнить само событие. Но нужно, очень важный момент, нужно вспоминать и проговаривать эмоции, которые человек испытывал в момент, когда он получил психологическую травму. Именно это имеет очень большое, решающее, ключевое значение. Потому что просто проговаривание, просто когда человек повторяет свою историю снова и снова, не всегда и оказывает терапевтическое воздействие на человека. Но вспоминание и проговаривание эмоций – это то, что приносит исцеление. Поэтому, если вы начали вспоминать какое-то страшное событие в своей жизни, это скорее хорошо, чем плохо. Найдите человека, с которым вы можете поделиться. И вспоминайте о том, что вы чувствовали в этот момент. Это начнет приносить облегчение.

пусть не исходит из ваших уст никакое худое слово, но только доброе, какое нужно для назидания других, какое приносило бы благословение слушающему.

0: Здравствуйте. Почему в отношениях с детьми важно выстраивать границы? И как это делать? Сегодня будем говорить об этом. На наши вопросы отвечает психолог Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Юлия.
0: Вот сейчас очень модно слово «границы», да, выстраивание границ в отношениях и с детьми, и
1: с другими взрослыми.
0: Да, со взрослыми, там, с коллегами, с родственниками. А вот когда, наверное, наши родители нас воспитывали, или их бабушки, дедушки воспитывали уже, ну, наших родителей, такого понятия не было, но все-таки были запреты. Вот детям, например, не разрешалось что-то брать, куда-то лазить, нельзя было там есть какие-то продукты. И вот хочется узнать, запреты – это и есть те самые границы, или границы – это что-то другое?
1: Запреты и можно-нельзя, я бы сказала, это и есть граница. Угу. Потому что в границах это не только запреты, это еще и разрешения в рамках этих границ. То есть, когда мы говорим о границах, это не только про то, что нельзя, но и можно, вот так вот здесь это приветствуется.
0: Угу. Ну вот, почему вообще это важно?
1: Ну, это важно по ряду причин, потому что помимо традиционной темы безопасности, почему родители запрещают что-то детям, есть еще очень важная тема ощущения какой-то стабильности. Детям очень нужна стабильность. И эти правила, хотя они могут им не нравиться, хотя они могут быть ими недовольны, они дают ощущение какой-то стабильности. В этом контексте вспоминается 22-й псалом, в котором мы читаем о пастыре, о пастухе, который пасет овечек, и у него жезл есть, и посох. Псалмист говорит, они успокаивают меня. Вот этот жезл и посох, который вот на спинке овечки, который дотрагивается пастух, дает ощущение, что пастух здесь, все хорошо, все безопасно, все надежно, все контролирует. И поэтому эти правила, они для ребенка как вот этот жезл и посох, которые дают понять, что родитель здесь, он всем управляет, он все контролирует. И поэтому ребенок может не понимать каких-то важных, нужных запретов. Хотя чаще всего, когда дети вырастают, говорят, родители правы были, когда меня не пускали, к примеру, на речку одного. Но вот эти правила, они дают ощущение безопасности. И за этим есть ощущение, что ты нужен, что взрослые неравнодушны к тебе. Я вспоминаю девушку, которая делилась опытом детства, и она говорит, меня очень огорчало, что никому не разрешают через дорогу на речку ходить, а мне родители разрешали, надо было переходить через дорогу, идти на речку. И она говорит, мне казалось тогда, что им все равно. То есть дети, которым запрещали ходить на речку, они думали, что вот их ограничивают, вот им не дают, а им хочется туда. А девочка, которой разрешали это, и взрослым казалось, что она может сама своей жизнью управлять, ну вот, как бы это твоя жизнь, делаешь с ней что хочешь, то вот это для ребенка иногда звучит как равнодушие, как родителю все равно. То есть границы для ребенка важны, даже если внутри он чувствует какой-то протест. Но я говорю о здоровых границах, не о том, когда ребенку тотально все запрещают. Но о тех границах, которые родитель делает, желая ребенку добра из безопасности, из заботы о нем.
0: Угу. Ну вот вы сказали о том, что да, детям не нравится, чаще всего не нравится. Хотя, конечно, бывают и послушные дети, достаточно спокойные. Бывают очень энергичные дети, которым все интересно, любопытно, везде хочется попробовать свои силы и рискнуть, да. И, конечно, не нравится. Но вот

0: если в теории мы будем понимать, что нашим детям границы важны, хотя им и не нравится, может, это облегчит как-то наше состояние, но с другой стороны, когда ребенок протестует против границ, это очень тяжело воспринимать.
1: Безусловно.
0: Вот он кричит, он, ну, как вот классический пример, ложится на пол в супермаркете и дрыгает ногами, орет, и все вокруг говорят: «Уймите ребенка!» Вот. И когда он плохо себя ведет в общественном транспорте, когда что-то нельзя взять, это крик и визг, и просто, ну, как бы вот как с этим справляться родителям, ну, с внешними проявлениями.
1: Конечно, здесь, конечно, когда ребенок так манипулирует уже, мы не должны включаться в эту игру. И здесь, конечно, с одной стороны, мы не можем игнорировать. Очень важно включать такое активное слушание. Когда мы говорим ребенку: да, мне тоже бы хотелось эту вещь, но сейчас мы пришли в магазин за продуктами. Да? Мы говорим: да, очень замечательная машинка, которую ты хочешь, правда, очень классная машинка, но мы договорились дома о том, что мы идем за продуктами, поэтому мы берем только продукты. Поэтому вот это участливое слушание, оно важно, даже если мы не сделаем, как он хочет, но мы ему говорим о том, что да, я понимаю тебя, и да, к примеру, подросток не хочет что-то делать, заниматься, и мы говорим: да, конечно, заниматься это сложно, и это непросто. Но это сейчас тот период, когда ты должен это делать. Поэтому, с одной стороны, мы участливо выслушиваем. Мы говорим: да, вообще неприятно, что ты хотел гулять до 12, а тебе сказали прийти в 9. Это, конечно, неприятно. Это вызывает возмущение, да, подростку, мы можем сказать. Но, тем не менее, такие у нас правила. И мы говорим: да, я понимаю, что тебе это вызывает недовольство. Ты можешь... То есть мы тем самым говорим: ты можешь злиться, мы разрешаем чувствовать что-то. Но у нас есть такие правила и границы. Мы тебя готовы послушать, мы готовы посочувствовать тебе, но при этом наши правила, они остаются, ну, есть правила, которые остаются неизменными. Есть правила, которые границы, которые мы можем раздвинуть. И, к примеру, в выходные дни мы можем разрешить детям, ну, попозже лечь, где-то там Новый год подольше посидеть, там где-то со взрослыми за столом. Но... В целом есть границы, которые мы, и даже если мы раздвинули, мы их возвращаем обратно, границы режима дня. Но есть границы, которые, ну, мы точно знаем, что это опасно для ребенка, и мы не разрешаем их подвигать, даже если они не хотят этого.
0: Как эти границы выстраивать? Вот я так понимаю, эта работа ведь очень такая целенаправленная, и мы четко должны сами понимать, что и почему мы ребенку разрешаем, и что и почему мы ему запрещаем.
1: Конечно.
0: Потому что наши принципы должны в этом выдерживать какую-то логическую критику, потому что дети очень часто эти границы проверяют, и мы должны как-то аргументировать и как бы сами понимать, что мы запретили. Вот как? Это же нужно, наверное, вот расписать все. Вот это нельзя, потому-то и потому-то. Это иногда можно, потому-то и потому-то. Вот как, ну, действовать?
1: Обычно в семье не расписывают эти правила, но эти правила, эти рамки, они по мере взросления ребенка, они, скажем так, появляются подпункты в этом семейном законодательстве. То есть он маленький, он идет там, не знаю, к розетке суется или что-то горячее, мы ему говорим: нельзя. Иногда он ручку тянет что-то взять, мы ему глазками посмотрели, что нельзя, и это тоже уже про границы. Он проверяет. И на самом деле не только дети с детства до, не знаю, какого взрослого возраста проверяют границы. Мы сами взрослые, мы точно так же проверяем границы. Мы точно так же проверяем в жизни, а вот это можно сейчас или вот это нельзя. И эти границы, если мы возьмем еще духовный аспект, это наши отношения с Небесным Отцом, то там мы тоже проверяем границы иногда. Мы на него смотрим и говорим: ну, я знаю, что это нельзя, но можно я все-таки это сделаю? Вот. И здесь мы должны где-то, наверное, тренироваться сначала вот там определить для себя, ответить для себя на эти два важных вопроса, который задает ребенок всю жизнь, и мы должны ответить на эти два важных вопроса. Любим ли я, первый вопрос, а второй вопрос: а можно мне делать по-своему? И вот на первый вопрос, любим ли я, мы всегда должны транслировать: да, ты любим, да, я тебе сочувствую, но... И на второй вопрос мы отвечаем: вот здесь можно сделать по-своему, и важно, чтобы мы разрешали, а не только запрещали.

0: Но, а вот здесь нельзя делать по-своему. Ты люби, но нельзя делать по-своему. Если мы все время отвечаем, да, мы тебя любим, да, делай как хочешь, то ребенок чувствует, что как будто взрослым все равно. А если мы говорим, да, мы тебя любим, вот здесь можно, да, мы тебя любим, а вот здесь нельзя. Он чувствует как раз вот этот жезл и посох на своей спине, на спине овечки, которая понимает, что пастух здесь, он все контролирует, здесь безопасно. И вот эти же вопросы мы задаем Богу. Мы у него тоже спрашиваем, а, Боже, а ты меня любишь? Господь, как ты ко мне относишься? А ты меня будешь любить, если я вот это еще сделаю? Ну, мне очень хочется это сделать. Я знаю, ты в слове своем сказал, что так нельзя делать, но мне так очень хочется сделать. А ты меня будешь по-прежнему любить? И вот когда мы находим в здравом богословии ответ на то, что Бог говорит, даже если тебя куда-то унесет, я по-прежнему тебя люблю, то тогда нам проще с нашими детьми выстраивать отношения. Мы им будем говорить, что что бы ни случилось, мы вас все равно будем любить, особенно со взрослыми детьми. И мы все равно не перестанем вас любить. Но вот эти границы – это ваша безопасность. Это ваше счастье в этой жизни. Это залог здоровья эмоционального, психического, физического находиться в этих границах.
1: Ну и не только, наверное, безопасности, здоровья наших детей. Но дети же воспитываются и живут в семье. Это может быть и безопасность семьи в целом.
0: Безусловно.
1: И как бы залог покоя и счастья в семье. Потому что если разрешить ребенку где-то там гулять допоздна, подростку, вся семья не спит. Ну, отец может и ляжет спать, например, мать не будет спать, будет ждать, пока он там придет. Вот. И как бы мы должны считаться друг с другом, если в семье есть взрослые, там дедушки, бабушки, другие дети. Нельзя, если нельзя, то нельзя, может быть, всем.
0: Но вот здесь должно быть уважение,
1: смотря
0: когда
1: что.
0: К границам ребенка есть уважение, и тогда и он в ответ слышит. Если я слышу его желание, что он бы хотел бы, да, и где можно, я говорю «да». И тогда и он слышит, что я буду переживать и допоздна не спать. И он, может быть, и будет думать, мам, ну вообще-то могла бы и поспать, но ничего плохого не случится. Но он, понимая, что я переживаю, он прислушается. Даже если он не понимает, почему я так переживаю, он прислушается тогда. Когда мы слышим
1: их. Да, то есть вот это важно, да, понимать, что мы, границы – это не только одни запреты. Нельзя,
0: безусловно.
1: Не ходи, не бери,
0: вот очень важно, чтобы было всегда вот эти два ответа.
1: Да, да,
0: я тебя люблю, поэтому вот это можно.
1: И это можно, да.
0: Я тебя люблю, а вот это лучше не делай. То есть всегда должно быть как на весах. Я тебя люблю, поэтому я вот это тебе не могу разрешить. Я тебя люблю, и поэтому вот это я очень хочу, чтобы ты сделал и разрешал.
1: А вот нужно ли аргументировать для ребенка, почему что-либо нельзя? Ну, понятно, что когда речь идет не когда ребенку о том, ну, когда ребенку 2,5 года, да, а вот ребенку там 6 лет, ребенку 12 лет, он же уже понимает, какие-то логические цепочки у него выстраиваются в голове. Нужно ли объяснять?
0: Я думаю, что если мы хотим, чтобы нас слышали, нам важно в любом возрасте тоже относиться с ними не как с вещью, с детьми. И если у нас есть аргумент и объяснение, и мы говорим, почему нельзя там в лужи ходить, вот в этих тканевых кроссовочках, мы объясняем, что это промокнет обувь. Но чем старше, конечно, мы не можем игнорировать, мы должны аргументировать это. Хотя бывают ситуации, когда нет времени объяснять. Если что-то куда-то ребенок лезет, перебегает не туда, куда-то в историю вляпался, то мы просто включаем очень быструю реакцию, реагирование, и беседы это потом. То есть в магазине, когда он, например, у нас был, да, лежит в истерике, бесполезно в этот момент устраивать беседы, он не слышит. Он в состоянии такого аффекта, ногами дрыгает, кричит и не услышит. Мы можем спокойным голосом сказать: я понимаю, что ты расстроен, но остальные беседы, а как надо было, а мы же с тобой договорились, и все остальное, это оставить дома, сделать, когда он действительно успокоится.
1: Понятно. Что делать, когда дети, ну вот как раз, когда в этом, как в этом случае, да, который вы сейчас привели в пример в магазине, или в других случаях, дети проверяют границы, дети переступают через границы, они их нарушают, хотя было сказано не раз. что-то не так с нашими границами, возможно, мы действительно слишком строгие, или какой-то другой подход нужен к детям.
0: Вот, возможно, и то, и другое. Угу. Иногда бывает, что ребенок растет, и уже границы должны быть чуть-чуть раздвинуты. А мы держим их жестко, не даем этим границам чуть-чуть раздвинуться. В подростковом возрасте уже есть какие-то вещи, которые мы должны чуть-чуть расширять. И это нужно для того, чтобы он мог в этой жизни как-то сам управлять собой, координировать. Поэтому мы не убираем полностью эти границы, но есть период, когда мы чуть-чуть должны их раздвинуть, дать ему возможность попробовать себя опять-таки в этих рамках наших, как он может взаимодействовать. И поэтому, конечно, есть период, когда мы пересматриваем границы. Мы сами, взрослые, тоже меняемся, мы что-то переосмысливаем. И мы, может быть, понимаем, что то, что тогда я запрещал, может быть, оно не стоило того. И если мы уже понимаем, что теперь это уже отжило, то, конечно, надо иметь смелость изменить какие-то правила, какие-то запреты, может быть, указания. Но, с другой стороны, ребенок всю жизнь будет проверять границы. Он всегда будет спрашивать, а можно мне сделать по-своему? И вот здесь очень важно, чтобы мы не велись на чувство вины, что вот если я буду нет-нет-нет, говорит, а я же буду плохая, он же на меня обидится, а нам-то хочется иногда мамам особенно быть хорошими. Папа, он как-то больше все-таки как представитель границ. Он сказал нет, с папой меньше спорят.
1: И настроение его вообще не волнует.
0: С папой, он как раз он и дает ребенку вот это ощущение границы, власть. И поэтому чаще всего границы на маме проверяют. И поэтому очень важно, чтобы мама не велась на это, на чувство вины, на то, что я вот буду плохой и так далее. И очень важно понимать, что она делает благо. И вот если она внутри для себя понимает, почему она это запретила, то тогда ее не снесет на вот это чувство вины и желание любой ценой потакать ребенку. Сегодня проблема в том, что очень много детоцентричных семей, в которых ребенок раздвигает все границы, и уже он устанавливает правила, а не взрослые. Но это, конечно, в будущем для ребенка не есть благо, потому что он должен учиться в семье подчиняться авторитетам. В первую очередь авторитетам родителей.
1: Угу, понятно. Время нашей программы закончилось. Я благодарю вас, Мария, за участие. Спасибо за ответы.
0: Спасибо,
1: дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время провели с нами. Это была программа «Принято считать». Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали сегодня, оставляйте свои отзывы, комментарии и вопросы. Всего доброго, до свидания.

0: Я никогда в жизни не заведу ребенка до тех пор, пока я не найду очень хорошего отца.
1: После того, как жена родила, появилось чувство глубокого уважения.
0: Здорово, когда мужчина вот во всем этом, он с тобой рядом, он этого не пугает.
1: Если человек любит ребенка, я думаю, что никаких трудностей быть не может.
0: Мне важно, чтобы дети были нужны ему, как бы с его точки зрения, в первую очередь. Я вот не заводила ребенка для себя.

И снова мы вместе. Я приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители. Мы открываем Библию и говорим, казалось бы, на достаточно интересную, но избитую тему «Верующий человек». А я хочу подойти к этой теме немножечко с другой стороны. А знаете почему? Потому что со словом «верующий человек», к сожалению, а может быть, я и не буду прав до конца, но у каждого будет своя оценка. Кстати, вы можете написать в комментариях, что вы об этом думаете. Есть определенный негативный аспект. Верующий – это ущербный. Верующий – это такой затюканный, забитый. Верующий – это значит ненаучный. Верующий – это как бы недоученный немножко, да, обиженный жизнью. Верующий, но хороший. Как бы вот когда речь идет о том, что тебе нужно крышу сделать, и ребята, которые делают крышу, говорят, что верующие, там, баптисты или адвентисты, то все говорят, не, хорошие ребята, они такие молодцы, работяги. То есть вот это устраивает. Но быть верующим или стать верующим, не-не-не, вы что? Да ну это как бы удел таких немножечко забитых людей. Почему это так? Ну, это может быть на нашем постсоветском пространстве, потому что у нас была активная пропаганда атеизма. И верующие люди, или как вы помните, кто постарше, религия – опиум для народа. Ну, вдуматься, да, вот что это? Религия – опиум для народа. То есть наркотики – это запрещенно, это табу, ни в коем случае. Я, конечно, очень не согласен с этим, потому что, да, имеет место религиозный фанатизм, иногда, в каких-то определенных там моментах, течениях, конфессиях. Но, друзья, неужели верующий человек, который верит в своего Творца, делает что-то хуже для общества? Я прошу вас открыть вместе со мной ваши Библии, 10 глава книги Римлянам. Это потрясающее вообще послание в столицу Италии, да, и вот здесь апостол Павел говорит этим образованным людям, знатокам, он говорит, 10 стих, 10 глава, Римлянам 10:10, легко запоминать, «потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Он говорит какой-то постулат, а выше 9 стих он рисует картину, «ибо если...» Ну, давайте с восьмого. «Но что говорит Писание? Близко к тебе слово в устах твоих и в сердце твоем, то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». А, пожалуйста, давайте остановимся. Маленькое, но уже появляется деление. То есть, еще раз, если устами будешь исповедовать Иисуса Господом, то есть устами исповедовать или признавать Иисуса Господом. Иисус – это кто? Это Сын Божий, представленный нам в Священном Писании, который взял на себя грех мира. Иисус Христос. Многие крестики носят, кто-то татуировки делает крестика. Но вопрос немножко в другом. Какое он имеет к тебе отношение, что ты можешь, скажем, о нем знать, и что ты знаешь о нем, и как оно работает. И вот он говорит, если ты исповедуешь своим языком или устами Иисуса Господом, то есть Богом, Царем, и сердцем твоим будешь веровать, что Бог воскресил его из мертвых, то спасешься. Получается интересная картина. Бог и Христос. Он говорит, что если ты Иисуса исповедуешь Богом, Господом, и признаешь, что Бог воскресил его из мертвых. То есть нужно связать вот эти две личности в одну единую, которая желает тебе спасения. То ты спасешься. Интересно почему? Потому что Господь спасает через Иисуса Христа. Таким образом, когда мы грешим, Иисус берет мой грех и несет его на себе. Он снимает с меня мой грех. Агнец, которого все время в древности приносили в жертву, он указывал на Иисуса. Поэтому очень важно выстроить отношения между человеком и Иисусом, а не просто верить, знаете, во что, ну, что в птичку, синичку там, да, в

лужок, в зеленую травку. Не в это надо верить. Это результаты Божьего творения. Есть вещи, которые обязательно нужно принять. Принять устами и принять сердцем. Давайте сделаем паузу. Когда человек во что-то верит, он всегда будет об этом говорить. Никогда не, ну, жизнь показала, что никогда не будет такого, что человек думает и верит в одно, а говорит другое. Такое не работает. То есть, ну, это такое, знаете, как сказать, неправильное восприятие. Оно может быть на каком-то этапе таким, когда человек говорит, да, я так не хочу, не люблю, не верю. Ну, окей, я не буду об этом говорить, я скажу то, что вы хотите. Ну, так не бывает. Писание учит нас, что от избытка сердца говорят уста. Поэтому уста и сердце, они должны гармонировать между собой, во что ты веришь и почему ты так веришь, и как ты это можешь озвучить. И вот здесь он интересную вещь говорит. Ты хочешь спасения, любой человек должен быть спасен, если он признает Господа своим Творцом. Это настолько интересно, что Бог сегодня знает, что мир идет в погибель, он из него спасает людей. Это настолько важно нам с вами понять, потому что если мы не поймем эту истину, мы можем заблуждаться до пришествия Христа, и потом будет слишком поздно что-то изменить в нашей жизни. Слишком поздно. Давайте теперь посмотрим на этот текст дальше. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению». Вот интересно. Смотрите, в чем апостол Павел делает вот это различие. Сейчас мы прочитаем еще целый ряд текстов, и вы увидите, как красиво эта картина выстраивается между верой, сердцем и устами. Значит, еще раз, смотрим в этот текст и находим следующее, что сердцем веруют к праведности. Смотрите, если ты так не веришь своим сердцем, вот именно душою своей, ты никогда не сможешь родить эту праведность. Это будет видимая лишь такая, знаете, абсолютно не имеющая к человеку отношения, скажем, образ жизни, модель поведения. Это не, Бога это тоже не устраивает. Он говорит, да то, что ты говоришь, мне это, ну как сказать, люди много чего говорят. Мне важно, а что сердце твое говорит? И вот заметьте, когда мы подходим к каким-то серьезным вопросам, женитьба, там еще какие-то такие вот судьбоносные вещи, или когда, ну мы не знаем, как посоветовать, человек вот колеблется, и мы говорим, ты сердце свое послушай, да, и вот это самое главное, когда ты прислушиваешься к тому, что говорит тебе твое сердце. А может ли сердце, в котором живет Бог, Дух Святой, подсказать тебе такое, что потом в итоге тебя уведет с правильной дороги и поможет тебе быть погибшим? Ну нет, конечно. Поэтому он и говорит, сердцем веруют в праведность. Почему человек, например, вот это делает, а это не делает? Потому что он так верит, он мыслит так, он живет так. Отсюда, из сердца, мы можем такие слова взять, как патриотизм. Что такое патриотизм? Это вот этот самый как бы приверженность и настрой, да, такой абсолютно как бы преданный какому-то вопросу настрой. Он патриот там мотоциклов, он патриот там родины своей, он патриот. И вот дальше, да, Библии. То есть Бог не просто вырывает человека из его обычной жизни и потом его пытается куда-то там применить, в какую-то новую совершенно реальность. Нет, Бог приходит в жизнь человека. В его реальности Бог начинает с ним поселяться и жить. Так написано в Слове Божьем, что он говорит, приду, вселюсь, да, поселюсь среди них и буду жить среди них. Так и сегодня. Человек работает мастером-автослесарем. Бог приходит в его жизнь. Что меняется? Он перестает гайки в другую сторону крутить начинает или что? Нет, он продолжает так же жить, но в его жизни появляются новые принципы. Праведность, то есть он понимает, что обманывать клиента это неправильно, не только потому, что клиент разоблачит, найдет и накажет. Нет, что за это в тюрьму посадить? Нет, потому что если бы я был клиентом, я бы не хотел, чтобы меня обманывали, когда мне будут закручивать там какие-то вещи делать с моей машиной. И это тоже не самый убедительный аргумент. Не самый, потому что очень легко может человек сказать, ну ничего страшного, меня тоже немало обманывали, поэтому, ну обманут, а я буду знать, я буду обманывать и ничего страшного. Людей сегодня много, но он хочет по-другому подойти к этому вопросу. Он понимает, что вера, которая поселилась в его сердце, она от Господа. То есть, а если это машина Господа, вот Христос бы приехал в современном таком исполнении, заехал ко мне и сказал, о, брат дорогой, я знаю, что ты хороший мастер, все говорят о тебе, что ты хороший мастер, поменяй мне масло.
А я такой говорю, слушай, да он не видит особо, фильтр не буду.

менять, потому что его откручивать потечет. Масло, да пускай стоит, ничего страшного. Да и не все солью. Слил 2 литра, 2 долил, а это 2 литра у меня будут еще. Да, то есть, ну, такую какую-то глупейшую схему воровства. Или просто не постарался, там защиту поставил, она там дребезжит немножко. Да, пусть ездит, ничего страшного. Это не моя работа. Я масло поменял, остальное пусть делает, кто хочет. То есть, получается, если бы это был Христос, ты бы сделал ему так? Ну, нет, конечно. А если бы это был твой, там, отец, например, да, твой друг самый лучший, ты бы так сделал? Нет, не сделал. А почему тогда другой человек, которого ты не знаешь, он уже вот может к нему такое плохое отношение? Тоже нет, да? И получается, Бог начинает сердце менять, менять. И говорит, а если бы ты заехал, как бы ты хотел, чтобы мастер с тобой поступил? Только масло поменял, а остальное даже пальцем не прикоснулся. Нет, как приятно, когда ты делаешь что-то, человек, и говорит, я тебе там, кстати, и то, и то, и то сделал. И вот мы приходим к тому, что он говорит, сердце двигает человека к праведности. Понимание того вопроса, который мы называем верой, оно толкает человека к праведной жизни. А уста, они исповедуют ко спасению, то есть ко спасению других людей. Когда я не просто честно живу, ну приехал я на автосервис, ну сделал мне человек, я посидел, послушал, посмотрел, о, хорошо, молодец, хорошо сделал. Но я и мое спасение никак не изменится, если он не откроет рот и не расскажет мне о Спасителе. Поэтому очень важно, что устами исповедуют ко спасению, для того, чтобы человек мог научиться вот как бы Бога восхвалять своими устами. Не только жить так, но восхвалять. И они в отрыве, эти два понятия, не работают. То есть просто восхвалять Бога, но не жить, это неправильно. И жить, и не говорить – тоже неправильно. Вот поэтому библейская модель очень четкая. Ты живешь так, сердцем живешь. Вот почему Бог убеждает нас, именно нашу внутренность, наши мозги, скажем, Он выправляет вот в то место, чтобы мы могли правильно понимать события происходящие. Чтобы мы научились мудро распределять ценности нашей жизни. Что временно, что вечно, что правильно, что неправильно, что целомудренно, что нецеломудренно, что этично, неэтично, ну и так далее. И потом мы могли говорить об этом спокойно. И вот это интересная ситуация. И потом он говорит, все Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится. Ну вот теперь представьте себе, в советское время было очень много случаев, когда люди стыдились, что он верующий. Да и сегодня многие стыдятся. Ну, не будем, скажем, юлить душой или кривить сердцем, кривить душой, но очень многие люди стыдятся сказать, что верующий. Я много раз это видел. Стыдятся помолиться в общественном месте, да, например, где вдруг увидят. Ну и что? Ну и что? Мусульмане молятся прямо на улице, на трассе где-нибудь, на обочине. Они не боятся. В аэропортах специально молитвенная комната, да, как говорится, мечеть маленькая, ты можешь зайти и помолиться. Люди этого не стыдятся. Почему мы должны стыдиться? И вот это дьяволом навеянная идея, что верующий – это всегда ущербно. Потому что Бог тебя от многого ограничивает. И в результате появляется стыд, ложный, неправильный стыд, потому что якобы, ну, я живу не так, как все, видите ли, я мог бы жить лучше, интереснее. А я вам сейчас приведу несколько примеров. У меня есть много друзей, да и не только у меня, у вас их, наверное, не меньше. И что я обратил внимание? Я общался с разными людьми. И когда, например, парень сохраняет целомудрие, для того, чтобы потом вот ту единственную девушку в своей жизни найти, да, вот полюбить ее и привести домой к себе там или, ну, вместе создать семью. Девушка то же самое, она хранит свое целомудрие, чтобы потом стать верной, любящей женой тому молодому человеку, кому она себя посвятит. Люди смеются с этого, говорят, да вы че такое, да? Да это же жизнь, да, ой, ну какая разница, ну переспал, там интим без отношений, очень модная тема сегодня, в современном мире это вообще. И что мы видим в итоге? Люди, которые, казалось бы, вот, да, параллельно, вот мы начинали жить, там, кто-то вот видим разницу в этих людях, вместе знали того и другого. И один был такой вот, скажем, честный, старался все, а другой там гулял, был, скажем, неприкаянный. И что мы видим спустя время? Тот, который гулял, говорил, слушай, вот вы молодцы, у вас семьи крепкие, у вас все классно, а я вот все никак, потому что у меня вот не получается. А почему? А потому что тот, кто нас сотворил, а не Дарвин с его идеей, прививший нам мысль некоторым, эту теорию. Самая живучая теория во всей вселенной, это теория Дарвина, да? Он просто вы

сказал идею абсурдную, да, теорию, говорит, ну что, я думаю, так могло бы быть. И оно прижилось как аксиома, как будто все видели, хотя ни один человек не видел переходный вид, ни одного, то есть рыба с ногами и плавниками, и там с хвостом что-то, да, уже половина хвоста отпала, уже там, ну, уже выросло другое что-то. То есть такого нету, есть готовые сформированные виды, вид собаки, вид кошки, вид того, есть женское, мужское, в собачке там и везде-везде, обезьяны, то есть это везде, как будто одна система запущена была. Ну так написано, в первый день, во второй, в третий, четвертый, пятый, шестой Бог сотворил все, что захотел. И мы даже в природе знаем, в растениях там двудольные, однодольные, корнеплоды там, ну и так далее, и так далее. То есть явно, что кто-то это запустил, это не хаос, иначе мы бы все ходили, один с тремя глазами, один с одним глазом, без зубов там, знаете, там и так далее, с тремя ногами, пятью хвостами. Вот такими бы мы были, если бы эволюция была, понимаете, но оно не работает, мы образ и подобие Бога. И поэтому он говорит, вера, это как раз признать, что ты от Бога, и ты должен быть в жизни на Него похож. Сердцем поверить, что ты будешь поступать, как Он. Ну, а если еще ниже посмотреть, то мы здесь читаем в 11 стихе, что верующий в Него не постыдится. Опять же, интересный момент. Казалось бы, ну, стыдно перед людьми. А что такое? Вы заметили, что сегодня многие люди вообще не стыдятся людей? От слова совсем. Они могут ругаться на улице, они делают какие-то вещи постыдные на улице, в публичном месте, снимают, допустим, да, вот ролики, которыми там ТикТок тот же или еще что-то. Такие вещи, которые, ну, в голову не вкладываются. Ну, а прикольно же там, ну, вот как-то так. И получается, что верующий начинает стыдиться, что он как бы в этом не участвует. Как будто ты забитый, как будто ты какой-то монах. Хотя, кстати, в католической церкви, в православной церкви монахиня и монах, да, скажем, это как раз типа высшая степень посвящения Христу и Богу. И получается, что люди ничего не стыдятся, ни грешить не стыдятся, ничего. Верить в Бога стыдятся и признать, что я то или другое делаю или не делаю, потому что Бог так сказал. Вот он говорит, верующий не постыдится. А когда это произойдет? Когда Христос придет. Вот тогда не постыдится. Но, опять же, здесь он дальше показывает, что нет различия между иудеями и Еленом, 12 стих, потому что один Господь у всех, богатый для всех призывающих Его. Очень важный текст, потому что он объединяет две категории людей, иудеев и эллинов. То есть греческое направление философов и иудаизм, людей, которые привыкли доверять и верить Богу. 13 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется». Ну, неужели так просто спастись? Смотрите, ну это же текст потрясающий. Надо его взять, увеличить, распечатать, повесить в церкви, и все, все спасены. «Призови имя Господа». «Господи Боже, спаси меня». «Все, ты спасен». Но видите, что интересно? Он говорит, а где твоя праведность тогда? Я хочу на нее посмотреть. То, что ты хочешь быть спасенным, я и так понимаю. А вот я хочу, чтобы ты здесь на земле уже немножко по-другому начал жить и другим людям рассказал, что то, что я родился в этот мир, оно не напрасно. И когда человек скажет, ну, это теория, то я хочу, чтобы он посмотрел на тебя и сказал, что это не теория, а это сильнейшая практика. И вот он здесь дальше говорит, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. 13 стих, он где-то взят, он процитирован. Знаете, где он взят? Он взят из книги Иоиля 2.31. Иоиля 2.31 – это текст, который мы находим в нашей Библии, в Ветхом Завете, потому что там Иоиль записал видение, которое Бог ему дал для того, чтобы он мог передать остальным своим друзьям и будущим спасаемым принципы спасения. Вот он говорит, будет, 32 стих, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Ибо на горе Сионе, в Иерусалиме, будет спасение, как сказал Господь, и у остальных, которых призовет Господь. Интересно, что в другом переводе этот текст звучит следующим образом. Но всякий, кто призовет имя Господне, спасен будет. Ибо на горе Сионе, в Иерусалиме, спасение явлено будет, как сам Господь и говорил. И среди спасенных окажется каждый, кого Господь призовет. Вот интересно, пророк Божий не просто так написал. То есть, это знаете, как в лесу, когда ты потерялся и ищешь того, кто бы тебя услышал и помог тебе выйти из леса. И тот, кто ищет того, кто потерялся в лесу, тоже делает знаки, чтобы тот его услышал и откликнулся. Вот как выглядит идея спасения, потому что спасение – это когда ты

заблудился, когда у тебя нет выхода, когда тебе что-то угрожает, гибель, смерть, там, я не знаю, хищные звери и так далее. Тебе необходимо спасение. Вот пока мы не поймем, что мы находимся в дремучем лесу, дьявол – это рыкающий лев, грехи – это вот те самые гиены, которые нас поедают порой изнутри, и Бог ищет нас, да, зовет нас и хочет понять, а нам вообще нравится в этом лесу или все-таки мы хотим быть спасенными из него? А может быть, мы маньяки, знаете, по мышлению своему. Нам нравится, как грибники иногда шутят, ходить с ножом в лесу. То есть, шутки шутками, а получается именно так. Господь говорит, где ты, грешник? И ты можешь сказать, все нормально, я здесь, меня не надо искать. А бывает момент, когда человек говорит, помогите, помогите, и вдруг слышит, ау, да-да, то есть, и вот они начинают искать. И вот Иаиль говорит именно об этом. Всякий, кто будет искать и кричать имя Божье, призывать, Боже, спаси, он будет спасен. Почему? Потому что он окажется среди спасенных, каждый, кого Господь призовет. То есть, прежде чем мне позвать Бога, я должен знать, что он меня спасет. Почему все кричат «мама»? Неосознанно, когда страшно. Потому что очень много лет, ну минимум там 10, а то и 15 лет, да, вот детского взросления, при слове «мама» решали все вопросы. То есть страшно, мама, а мама раз на руки взяла, все, мама, мама, мама, мама. И вот так человек неосознанно говорит «мама», когда ему страшно. И в результате мы видим, вот этот текст очень важную истину нам открывает, что Господь хочет нас спасти, и мы должны хотеть быть спасенными. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 16 главу, и мы находим здесь один интересный отрывок, который снова нас потом еще возвратит в Римлянам 10 главу. Что говорит Христос? 7 стих, 16 главы от Иоанна. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к отцу моему и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира сего осужден». Вот интересно, он говорит, Писание учит нас как бы тому, что мы должны понимать, что все события, они происходят в той последовательности, в которой Бог ее определил. Все бы хотели, чтобы Христос не уходил. Все хотели бы, наверное, чтобы он прожил до глубокой старости. Представьте, скольким бы он помог. Но он говорит, лучше, чтобы я ушел. То есть, ну как, будет же плохо без тебя, я знаю. Но будет важно для вас, чтобы вы прошли этот этап. Поэтому три вещи, которым учит нас Писание. Смотрите, первое. Он, Бог или Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. То есть, он будет обличать людей во грехе. Каком грехе? Что не веруют в меня. Когда человек не верит в Бога, то что он делает, грехом даже порой нельзя назвать. Потому что нет Бога, нет его закона. Ну, все так делают, все, какая ко мне претензия? А когда человек верит в Бога, он говорит, верующий так не может поступать. Как Писание Иоанн говорит, верующий в Него не согрешает, а это грех. Поэтому я не могу это делать. Второй очень важный момент, что он говорит о правде. То есть, об той истине, что я иду к Отцу моему. Что это значит, иду к Отцу? Значит, ты Сын Божий. А раз ты Сын Божий, значит, ты Мессия. И мы уже тебя не увидим, только потом увидим. Значит, ты и есть тот самый наш Мессия. Вот, оказывается, что есть правда, что есть истина. Вот это важно понять. И третье, о суде. Многие не верят в суд. А что там будет? Или наоборот, суд Божий перевернут, и он представляет страх такой, что Бог будет, знаете, людей вот так светом с 10 сторон светить на виду всей вселенной. И будут говорить, рассказывай, как ты врал, обманывал, воровал и так далее. И ты стоишь на Божьем суде, не зная, куда голову спрятать. Нет, потому что он здесь говорит о суде, что князь мира сего осужден. Поэтому, если ты держишься за руку Божью, а не за князя мира сего, то тогда тебе нечего бояться. И поэтому, если возвратиться в послание к Римлянам, опять 10 главу, то вот здесь апостол Павел говорит, всякий, кто призывает имя Господне, спасется. А потом говорит, а как призывать того, в кого не уверовали? То есть, как в этом лесу дремучем кричать, какое имя, караул? Или как говорит, ура, ура, да, мал-мал ошибку давал, вместо ура, караул кричал. Вот, так и тут. Получается, что он будет кричать, но кого он позовет?

зовет. Он говорит, а как призывать того, в кого не уверовал, если я не верю, что он мне поможет? Вот он, а потом говорит, а как веровать в того, о ком не слыхали? А как слышать без проповедующего? И как прекрасно, или как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое или доброе. То есть, вот она, модель, да, сходится. То есть, уста чьи-то, проповедника, который живет по праведности сердцем своим, он принял Иисуса, он рассказывает тебе о Боге. И тогда ты слышишь, твоя вера начинает возрастать, да, как клеточка, делится, делится, увеличивается. И потом он говорит, но если не послушались благовествования, но не все послушались благовествования, 16 стих, ибо Исаия говорит, Господи, кто поверил слышанному от нас? И делает вывод, 17 стих. Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. Что мы можем здесь фактически сейчас подвести? Мы понимаем, что веры не будет, если не будет слышания Слова Божия. А во что ты веришь? Ну, я верю, что там кто-то есть. И что? А если этот кто-то тебя убьет? Так, ну тогда что и всем. Ну правильно, поэтому Слово Божие открывает. А почему Он любит меня, мой Господь? Меня, грешника. Почему Он любит? Почему Он говорит, любовью вечно я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение? А мы можем сказать, Господи, какое благоволение? Посмотри, сколько у меня проблем. В семье проблемы, на работе проблемы, дети там, болезни, еще что-то. Он говорит, я знаю, но это часть того, чтобы ты мог все-таки быть спасен, потому что я, зная тебя, твое ДНК, твоего деда, прапрапрапрапрапрадеда, я знаю, что тебе хорошо, а что тебе плохо. Поэтому я никогда тебе не допущу быть искушаемым сверх сил. Я никогда тебя не брошу в этом лесу. Я сделаю все, чтобы ты был спасен. Но ты призови меня в день скорби, как говорит псалмист, да, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня. Вот это модель отношений. Поэтому главное, что строит Бог сегодня с нами, это отношения. Опять вопрос. Стыдно ли сегодня быть верующим? Мне нет. И абсолютно не стыдно, потому что если людям не стыдно мужчинам с мужчинами, женщинам с женщинами спать, то почему мне должно быть стыдно верующему человеку, потому что я не пью, не курю, веду здоровый образ жизни? И это только видимая часть айсберга, насколько я хочу быть похожим на того, кто меня сотворил. Пусть это будет девизом каждого из нас. Никогда не стыдиться своего Спасителя. Чтобы Дух Святой не обличал нас в том, что мы делаем грех, не верим в истину. И в итоге, как мы читаем, да, о Духе Святом, вот это очень важное, скажем, слово, да, о том, что человек не совсем понимает вообще работу Духа Святого. И как здесь сказано, что князь мира уже осужден. Не ты его, то есть не он тебя будет судить, не мода тебя будет судить, не сатана будет судить и говорить, ты не модный, ты не современный, а ты будешь говорить, ваша мода, ваши правила, оно далеко уже ушло за пределы здравого смысла. И не для рекламы, как вы видели сегодня или в последнее время, как Филипп Киркоров отмечал свое день рождения, как он залез на крест и танцевал там вместе со всем этим неистовством. Это вообще просто из ряда вон выходящие случаи. Уже люди уже не знают, что делать. Поэтому вот это важно понять, что князь мира осужден. Кем? Тем, кто сотворил этот мир. Поэтому устами исповедуют ко спасению, а сердцем веруют к праведности. Вот я желаю вам, чтобы никто из нас не постыдился слова христианин, слова верующий. И кроме всего прочего, чтобы у нас в сердце крепла вера. И устами мы всегда могли сказать, почему я так верю, почему я это ем, а это не ем. Почему я в этот день поклоняюсь Богу, а в этот нет. Ну, то есть я остаюсь христианином, но свящу и считаю святым этот день. И много разных таких моментов, которые Писание, о чем говорит Павел, да? Ибо вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Поэтому, если я так верю, и придет Христос, посмотрит на меня и скажет, молодец, что ты так верил, но ты многого не знал. Пойдем, я тебе расскажу, что я еще хотел тебе рассказать, о чем ты не знал. Что я вкладывал в это слово, когда говорил на горе Елеонской, блаженны плачущие или еще что-то. Что я хотел сказать через апостола Павла, и мы будем восхищаться, как Бог велик. И даже если мы спросим, Господи, почему у меня было так много проблем? Он скажет, так надо было. Я делал тебя крепче, я делал тебя сильнее. И люди, глядя на тебя, вот этот и вот этот был спасен. Пусть Господь нас благословит, никогда не постесняться
того, что мы в Него верим.

Помолимся об этом. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что в Слове Твоем открыта истина о том, что князь мира этого уже осужден. Он уже приговоренный враг, который пытается еще сделать вид, что он успешный. Господи, я так Тебе благодарен, что у нас есть истина, есть Слово Твое. И благодарен Тебе, Господь, за то, что по Слову Твоему, как Ты уже сказал, у нас есть обличитель во грехах, Слово Твое, Дух Святой, чтобы мы не грешили, чтобы мы не тянулись за этим миром. Помоги нам научиться призывать Твое имя в трудные моменты, чтобы мы уповали не на свою силу, не на знакомство, не на врачей, а Твое имя призывали, и тогда мы точно знаем, что мы будем спасены. Даже если Ты допустишь какую-то трудность и печаль в это время, но мы знаем, что в итоге восторжествует вся вселенная, глядя на Тебя, грядущего и спасающего Царя. Благослови Твой народ, благослови каждого человека в его бедах и проблемах, а Тебе да будет слава, честь и хвала во веки веков. Аминь.

0: Иона сказал им, что они смогут выжить только в том случае, если бросят его в бушующее море.
1: Тогда они взяли Иону и бросили его в море.
2: Господь Бог интересным образом доставил Иону до места назначения. Он плыл в Ниневию у рыбы в животе.
3: В животе у рыбы плавать неинтересно.
2: Когда рыба прибыла к берегам Ниневии, она выплюнула Иону на берег.
0: Бог повелел Ионе идти в город и предупредить жителей, что если они не перестанут делать зло, к ним придет беда, и их город будет разрушен.
3: Я не хочу, чтобы город разрушился.
4: Может, они перестанут обижать друг друга?
2: Жители города Ниневии услышали слова пророка и сильно испугались.
3: Дедушка, ты такой красивый,
4: он похож на царя.
0: Ниневитяне поверили Господу Богу, и все от малого до большого раскаивались в своих грехах.
2: И даже царь, который жил в этом городе, услышал пророка Иону и отдал своим слугам приказ, чтобы все жители Ниневии молились Господу Богу и оставили свои злые пути.
3: Они перестали обижать слабых.
0: Они одели специальные одежды в знак скорби о своих грехах. Жители Ниневии послушали своего царя и пророка Иону и стали просить у Бога прощения за свои грехи. Они плакали и обещали Богу, что перестанут делать зло и обижать слабых.
4: Они смогли выполнить свое обещание?
2: В Библии написано, что Бог увидел, как они отвернулись от своего злого пути.
5: И Бог простил жителей Ниневии?
3: Бог добрый, он любит людей.
0: Бог пожалел о бедствии, которое хотел навести на жителей Ниневии, и не навел.
4: Ура! Я знаю, что Бог добрый, он любит прощать.
3: Бог добрый, он любит прощать.
2: Иона стал ожидать и наблюдать, что будет с городом.
0: Он сделал себе небольшой шалаш, укрылся в нем и стал смотреть на город.
1: Но солнце палило так сильно, что Иона не мог укрыться от него в своем шалаше.
2: Тогда Бог произрастил растение, которое укрыло Иону от зноя, и Иона перестал огорчаться.
4: А почему Иона огорчился? Ведь все было хорошо.
1: Иона знал, какие были злые люди эти ниневитяне. И он расстроился, что Бог проявил к ним милость.
3: Но ведь Бог добрый, он любит прощать.
2: Да, Бог простил этих людей, потому что после проповеди Ионы они стали добрыми.
5: Тогда почему он огорчился? Ведь все было хорошо.
0: Наверное, ему трудно было поверить, что эти люди смогут измениться.
2: Но Бог преподал Ионе хороший урок. Когда Иона заснул...
3: Он увидел сон?
4: Наверное, Иона увидел сон, где Бог ему все объяснил.
2: Возможно, что Иона и видел сон, мы точно не знаем. Но я хотел рассказать о другом. Когда Иона заснул, червь подточил растение, и оно засохло.
1: На другой день, когда солнце поднялось, оно стало палить голову Ионы. Да так сильно, что он изнемог и просил себе смерти.
4: Почему он так огорчился?

0: радость, он ведь сделал доброе дело.
1: Бог хотел показать Ионе, какое большое дело он сделал для Бога.
2: Бог спросил его: «Ты хочешь умереть, потому что огорчился из-за этого растения?» Тогда Бог сказал Ионе: «Ты сожалеешь о растении, над которым ты не трудился и которого не растил, которое в одну ночь выросло и в одну же ночь пропало. Мне ли

0: И проповедью Иона спас больше 120 тысяч человек.
1: Помните, что означает имя Иона?
2: Голубь.
3: Голубь.
1: И этот Божий посланник принес им весть мира, которую они приняли и стали добрыми.
0: Дорогие ребята, в следующей серии мы расскажем вам о других пророках, у которых была от Бога особая весть для людей. Всего вам доброго, до новых встреч!

0: Лаше не терпелось узнать, что случится с Иаковом, потому что мама сказала, что после своего побега Иаков встретил свою любовь.
1: Там он увидел колодец в поле, и возле него 3 стада овец. Иаков спросил пастухов: «Братья, откуда вы?» «Мы из Харана. Знаете ли вы Лавана, внука Нахора?» «Да, знаем. Все ли у него хорошо?» Он еще говорил с ними, и подошла Рахиль.
2: «Глаша, ты что читаешь?»
1: «А ты почему не спишь?»
2: «А я тебя жду».
1: «Иди, я сейчас приду».
2: «Я без тебя не пойду».
1: Яков полюбил Рахиль и сказал Лавану, ее отцу: «Я буду работать на тебя 7 лет за твою младшую дочь Рахиль». И служил Иаков 7 лет за Рахиль. И они показались ему как несколько дней, потому что он любил ее.
0: В эту ночь Глаша долго не могла заснуть.
1: И они показались ему как несколько дней.
0: А потом она все-таки уснула. И вечером все вместе они услышали продолжение этой истории.
3: Итак, Иаков женился, и у него родились 12 сыновей.
4: Ого!
0: Но его тесть Лаван, отец Рахили, постоянно обманывал его. И когда Иакову стало совсем тяжело, Господь Бог явился Иакову и сказал: «Возвращайся домой, к своей родне, и я буду с тобой».
2: Ура! Яков скоро вернется домой!
5: Наверняка его ждали большие приключения.
0: Ну что ж, настало время открыть нашу Библию и рассказать эту удивительную историю.
3: Итак, Иаков решил уйти от Лавана и вернуться на свою родину вместе со своей семьей.
0: Иаков отправился в путь. Он посадил свою семью на верблюдов и погнал весь скот впереди себя.
3: Когда он был уже недалеко от дома, Иакову сообщили, что навстречу к нему идет его брат Исав, а с ним 400 человек.
0: Иаков испугался великим страхом. Он стал молиться Господу Богу.
3: «Молю тебя, спаси меня от руки моего брата Исава, потому что я боюсь, что он придет и нападет на меня и на мою семью».
0: После молитвы Иаков отправил в подарок Исаву стада овец, коз и верблюдов. Таким образом, он думал умиротворить сердце своего брата.
3: Иаков переправил оставшийся скот и свою семью через поток Иавок и остался один.
0: И вот некто боролся с ним до самой зари. Увидев, что он не может пересилить Иакова, он коснулся бедра Иакова так, что бедро было вывихнуто во время борьбы. Тогда Иаков услышал: «Отпусти меня, потому что восходит заря».
3: Но Иаков ответил: «Не отпущу тебя, пока не благословишь меня».
0: «Как твое имя?»
3: «Иаков».
0: «Отныне твое имя будет не Иаков, а Израиль, потому что ты боролся с Богом и людей побеждать будешь».
2: Иаков боролся с Богом?
0: Это удивительная история. Библия говорит нам, что Иаков боролся с самим Богом.
3: Иаков назвал место, где он боролся с Богом, Пенуэл, сказав: «Это потому, что я видел Бога лицом к лицу и остался жив».
2: А он победил своего брата?
0: Да, он победил, но не силой, а любовью.
3: Иаков отправил в подарок своему брату большие стада. И когда они встретились, Исав обнял своего брата и расплакался.
4: Как?
3: Да, Исав был тронут щедростью своего брата, который сначала обманул его, а потом подарил.

0: дарил ему щедрые дары.
1: А он вернул Иакову богатство Исаака?
0: Библия ничего нам об этом не говорит, но я думаю, что Иаков получил гораздо большее богатство от Бога.
2: Какое?
3: Какое?
4: Дорогие ребята, а вот какое богатство Бог дал Иакову, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
5: Кто подвесил нашу землю ни на чем?
6: Все известные мне люди ни при чем.
5: Кто по небу звезды ночью раскидал?
6: Я не знаю, может.

0: квадрату!
1: Эх, Олеся, Олеся, зачем я только тебя послушала?
2: Всем привет! А что, к нам сегодня Олеся в гости пришла?
1: Нет, она дома сидит. Ее никуда не отпускают.
2: А в чем дело? Она что, болеет?
1: Да она сегодня чуть в речке не утонула.
2: Взаправду?
1: Угу. Я вместе с ней. Нам повезло, что рядом хороший пловец оказался и вытащил нас.
2: Так вы что, на речку? Одни пошли, без взрослых?
1: Это все из-за Олеси, дядь Леш. Меня мама в магазин отправила. А тут навстречу мне Олеся. Ты, говорит, плавать умеешь? Я говорю, нет. А она мне, бежим скорее на речку, пока вода теплая. Вместе и поучимся.
2: И ты что, согласилась?
1: Нет. Сначала нет. Я ей сразу же сказала, что меня мама одну на речку не пускает. Это опасно. Я ей верю.
2: Молодец, Надюш. Мама тебе всегда только самого лучшего желает.
1: Я ей сказала, Олесь, что маму слушаюсь. А она говорит, сегодня не 8 марта, и маму слушаться не обязательно.
2: Вот так раз. Олеся что, не знает, что слушаться и делать добрые дела нужно всегда, а не только по праздникам?
1: Я ей то же самое сказал. Она говорит, вот и сделай маме подарок, плавать научись. Мама обрадуется и тебе одной купаться разрешит. Я, говорит, знаю один классный способ, как быстро научиться плавать.
2: Судя по всему, способ оказался неудачным, как и идея отправиться на речку одним.
1: Еще какой неудачный. Я стояла на мостике, а она меня толкнула. Но я ей сразу же очутилась под водой. А там все зеленое, совершенно дышать нечем.
2: Бедняжка.
1: Мне мама говорила, что все так может быть. Она расстроилась, когда я не поверила ее словам. Даже плакала.
2: Взаправду, Надя. И мама, и наш Господь очень огорчаются, когда им не верят. Ведь из-за этого может произойти беда, как это произошло с людьми из нашей взаправдошней истории.

0: Эта история произошла, когда Господь вывел свой народ из Египта, где ему жилось очень-очень плохо.
1: Люди шли по пустыне, направляясь в прекрасную Ханаанскую землю, которую обещал им Бог.
0: А впереди всех шел Моисей, через которого Бог говорил народу, куда нужно идти и что делать. И пока народ верил Богу, все у них было хорошо.
1: Однажды Моисей услышал слова Господа. «Отправь 12 человек посмотреть землю Ханаанскую, которую я даю вам». Интересно, дядь Леш, а детям можно было туда пойти?
0: Точно известно, что Моисей призвал только взрослых. 12 мужчин. Он сказал им: «Идите в эту южную страну и узнайте, какая она, хорошая или плохая».

0: и какие там люди, сильные или слабые, и какие города там, разведайте. А когда вернетесь, расскажете нам. Будьте смелы и принесите плодов из той земли».
1: И отправились они в путь. Дни осматривали 12 разведчиков земли.
0: Видели они там большие города и крепости.
1: Любовались прекрасными садами. Там они нарвали гранатов и инжира, чтобы принести с собой.
0: А еще срезали виноградную кисть. И она была такая огромная, что пришлось нести ее вдвоем на большом шесте.
1: Эх, мне б такую кисть винограда. Я б целый класс угостить смогла бы. Ну и удивились бы они.
0: Взаправду. Вот и народ Божий удивился и обрадовался. Все рассматривали плоды, которые принесли 12 человек. Стали разведчики рассказывать, что земля, которую обещал дать им Бог, прекрасна, что растет там множество чудесных плодов. Но жители этой страны высокие и очень сильные, и живут в больших укрепленных городах. И стали пугать разведчики людей. «Если придется воевать с жителями той земли, то они победят нас, не можем мы идти туда!»
1: Испугались люди и начали кричать и плакать. «Зачем Господь ведет нас в эту землю? Не одолим мы этот сильный народ! Пойдемте назад!»
0: И только два разведчика, Халев и Иисус Навин, успокаивали всех плачущих. «Не бойтесь народа земли этой! Мы можем одолеть его! Ведь с нами Бог, который сказал нам, чтобы мы шли в эту прекрасную землю и жили там!»
1: Но люди не послушались и не поверили, что Бог поможет им, и этим очень сильно огорчили его.
0: И сказал тогда Господь Моисею: «До каких пор этот народ не будет мне верить? Ведь я столько раз помогал ему. За то, что эти люди не поверили мне, не смогут увидеть они прекрасной земли, которую я обещал им, а будут ходить по пустыне еще 40 лет. Только их дети войдут в эту землю, а еще Халев и Иисус Навин».
1: Очень сильно пожалели люди, что не поверили они Богу. Но ничего изменить уже было нельзя. Так и не увидели они чудесную землю. Дядя Лёш, я тоже так пожалела, что не поверила маминым словам. Я же хотела ей подарок сделать, а все вон как вышло.
0: Ну, с подарком можно все исправить.
1: Можно нарвать одуванчиков?
0: А можно сделать их самим. Посмотри-ка, что у нас есть во взаправдошней коробочке.
1: Целая куча ниток и проволок.
0: А картон там есть?
1: Небольшой кусочек.
0: О, как раз столько, сколько нам нужно. Нужно вырезать из него небольшие кружочки.
1: Я это могу сделать.
0: Хорошо. А я пока подготовлю проволоку и нитки. Оп, ниточки подай мне.

0: все, дядь Леш, а у нас будут одуванчики из картонки?
1: Нет, не угадала. Они будут из ниток. Сейчас мы вырежем еще в серединке дырочки.

Все, теперь мы завязываем в конце узелок. И теперь разрезаем. Эти нитки вдоль кружочка.

0: стебелек из проволоки сделаем?
1: Точно. Мы тонкой проволокой примотаем головку одуванчика к толстой проволоке. Это будет наш стебелек. Вот так. А чтобы он больше был похож на одуванчик, нам нужно здесь сделать потолще. Может быть, ваточку намотать?
0: На, держи.
1: Ага, спасибо. Берем небольшой кусочек и наматываем на проволоку.

0: Вот и все. Наш одуванчик готов.
1: Классно.
0: Вот такой у нас получился одуванчик.
1: Классно. Давай много таких сделаем.
0: Давай. Поможешь мне?
1: Да.
0: Держи нитки.

0: Дядь Лёш, я бы каждый день хотела делать маме подарки.
1: О, это очень легко. Надя, а знаешь, какой подарок будет радовать маму больше всего?
0: Духи, наверное.
1: Самый лучший подарок для мамы – это когда ты ей веришь.

Дорогие друзья, сегодня в нашей музыкальной гостиной прекрасная женщина, автор множества песен, профессиональный музыкант, жена пастора Анна Клейнас.

0: Добрый день.
1: Добрый день, Анна. Очень рада вас видеть. Уже наслышана. И рада приветствовать вас в нашей музыкальной гостиной здесь, на телекомпании. Скажите, пожалуйста, вот такие красивые песни о Боге, обращенные к Нему, и такая красивая музыка. Как вообще вы пришли к Богу, если можете как-то кратко это описать, к Богу, в церковь, как вот начался ваш путь?
0: Я пришла в 18 лет, это 1993 год. Годы перестройки, сложные годы, но у меня была жизнь счастливая, я к Богу не сильно собиралась именно в церковь какую-то идти, но Богом я интересовалась всегда, верой. Вот. Когда мне было 12 лет, я тонула в реке, и бабушка мне когда-то научила простой молитвой «Господи, спаси». И когда я тонула, я это вспомнила, и меня вынесло, ну не случайно, а Господь вынес, не дал мне захлебнуться, я стала на твердую почву.

0: из водоворота вырвалась. Вот. Я поняла, Господь есть. Вот с тех пор как бы я задумывалась, искала. Вот. Но потом уже в 18 лет я уже более серьезно познакомилась с людьми верующими, с христианами-адвентистами, стала дружить. Думаю, хорошие люди, все у них хорошо, только не танцуют. Вот.
1: Жаль.
0: Да. Не пьют, не курят, такие хорошие, добрые люди. Вот. Но в тот момент у меня были сложные обстоятельства жизни. Я потеряла голос, что для меня было очень важно.
1: А вы уже вот тогда занимались пением?
0: Да, я училась музыкой в училище, это был третий курс на Нижегородском хромотделении. Мне сказали, можешь попрощаться с профессией, что было для меня вообще все в жизни. Вот. И когда я пришла к Богу, и я смогла обрести снова голос благодаря его силе.
1: Ничего себе. То есть можно сказать, что благодаря этому вы, ну из-за этого вы сейчас как бы и поете большинство
0: песен. Это подарок Божий.
1: О Боге, да?
0: То конечно, есть генетика есть, дары есть. И всегда я с 7 лет, там, 6 пела все, что можно. Но вот именно голос, который дал, это Господь.
1: Да, здорово. А вы пришли в церковь, и вот то, что вы уже умели петь, вы начали сразу как-то служить музыкантом в церкви, петь? Вам
0: абсолютно
1: хотелось?
0: Сразу. Как только я пришла, там в церкви было у меня 4 знакомых человека. Мой бывший одноклассник, поющий, вот, и 3 человека с музучилища моего. Они, ну, конечно, они знали, что я пою, и сразу вперед пошли к нам петь. Ну, это молодежные песни были или хоровые, а именно в церковный хор меня уже после крещения взяли.
1: Вы начали служить в церкви, и через какое-то время начали нести какое-то особенное служение, наверное, в ней, да? Вы начали же руководить другими людьми, или это прошло много времени до этого?
0: Ну, можно сказать, что я пришла там, летом 93-го, у меня был процесс обращения мой, пела я все равно всегда. И интересно, что я пела бардовские песни, у меня родители 10 лет были в клубе бардовской песни, это как бы, ну, история моей жизни детской. Вот. Потом я поняла, что мне надо петь другие песни, христианские, ну и писать начала тоже эти песни. Вот. Крещение в мае приняла 94-го года, и мне сразу сказали, возьми молодежный хор организуй.
1: Ого!
0: И я стала дирижером молодежного хора. Да.
1: Ничего себе! Можно сказать, что вам нравится работать с людьми? Общаться с людьми. Любите вообще
0: людей? Ну, абстрактно
1: людей?
0: Общаться с людьми я люблю. Работать с людьми не знаю, но в хоре это мое все. Я там летаю. Это мое счастье.
1: То есть вы нашли в этом, можно сказать, свое призвание, да?
0: Да.
1: У вас есть такая песня «Любовь и верность». Вот я бы хотела, чтобы вы сейчас кусочек нам исполнили из нее. Ну, или целиком, как вам понравится. О любви, да? Можете сказать пару слов, о чем она?
0: История написания песни? История не очень, ну, она грустная. Не могу сказать, не очень хорошая, она грустная. У нас есть друзья, Александр и Оксана Останкины, это пасторская семья, и Александр погиб. Вот. И когда было, я делала онлайн-программу «Воспоминания о Саше» и звала многих людей, и Оксана мне как раз за год до этого дала текст вот этой песни.
1: Она написала его.
0: Да, Оксана написала это, когда у них все было хорошо еще, и Саша был жив. И я вспомнила в этот момент, открыла, помолилась, говорю, Господи, пошли песню. И написала в память об этой семье.
1: Даже не думала, что эта песня такая трагичная история. Ну давайте исполним ее вместе.

0: Спасибо большое. Очень красивая песня. И вот когда вы рассказали историю, конечно, она по-другому уже даже считывается. Такая, да, это самая первая, наверное, семейная драма здесь описана. И вот это...
1: Ну, это повлияло, наверное, история написания этой песни.
0: Да. Ну, и я имею в виду, что история Адама и Евы, она тоже трагична, по сути, своей. Но, слава Богу, что есть у нас любовь, что есть у нас близкие люди.
1: Есть Господь Спаситель, который может, и у Него есть выход для наших трудных жизненных ситуаций.
0: Это точно. И я надеюсь, что и песни тоже помогают как-то из этих ситуаций выходить. Как отреагировала эта женщина на песню?
1: Оксана?
0: Да.
1: Мне трудно сказать, мы в разных городах живем, но песня ей понравилась. Ну, мне кажется, она еще до сих пор выходит из этой ситуации, но, слава Богу, она идет с Богом. Слава Богу, что она с Ним, служит Ему и пишет стихи.
0: Это здорово. Это здорово. Вы говорили о том, что вы начали руководить молодежным хором. Как вообще вы... Вам было 18 лет?
1: Да.
0: Как вы взяли на себя такую ответственность? Это непросто. Руководить людьми в церкви, которые, может быть, там разные, разные характеры. Найти подход, найти репертуар, который, может быть, понравится людям.
1: У меня был пастор Юрий Карлович Гаус. И у него жена Елена была дирижером, вот, поэтому я с ней советовалась по репертуару. Когда я приняла крещение, мне сразу подарили псалмы Сиона и первый хоровой сборник «Зеленый». Я оттуда очень много брала. Ну и потом все-таки моя профессия дирижера, мне сказали, ты уже третий курс музучилища, вперед. Поэтому непросто было, потому что, естественно, я новенькая в церкви. Разные могли быть ситуации. Я подходила очень профессионально и хотела, чтобы наши хотя бы первые выходы, ну, были хорошие, не тяп-ляп. Мы готовились 3 месяца. И некоторые члены церкви говорили, что они там собираются, все учат и учат. Ну, в общем, начали уже там разговоры пошли. Но через 3 месяца мы начали служить. У нас потом был большой репертуар.

0: Как здорово. А как вообще вам удавалось вот, собирать молодежь на репетиции? Ведь это так трудно, знаю по своему опыту, даже иногда команду из 3 человек тяжело собрать, чтобы у всех согласовались графики. Может быть, у вас есть какой-то совет начинающим служителям или какой-то способ, который вы находили к подходу к людям?
1: Ну, трудно говорить тогда или сейчас. Но я и сейчас руковожу. У меня ансамбль «Отражай небеса» в Красноярске. Правда, нас 7 человек, там мне 25, мы собираемся раз в неделю по четвергам, мы это очень любим. Мы просто приходим 1,5 часа вместе, поем, получаем громадное удовольствие. Хотя город огромный, ехать долго,
0: ну, люди съезжаются. То есть надо, чтобы людям это очень нравилось,
1: да,
0: во-первых.
1: Да, в первую очередь мы очень любим петь, петь вместе. Второй — репертуар. Люди едут на репертуар, хорошую песню.
0: То, что им нравится.
1: Да. На руководителя, я думаю, тоже.
0: Ну, я уверена, что у вас очарована вами ваша команда, ваша улыбка.
1: Они у меня самые любимые.
0: Ага. Хорошо, то есть хороший репертуар, люди, которые любят это дело, и руководитель, который...
1: Это 3. Четвертый — всегда у нас есть цель, к чему мы готовимся. Я не могу так 2 месяца сидеть, учить. Я им записываю партии, друзья. Вот ноты, вот партии к следующему разу приходите готовые. И у нас 3 спевки, мы хорошо делаем и уже поем.
0: А если кто-то пришел не готов?
1: Не, ну они все молодцы. Они тут же учат. Но это я к тому, что мы не сидим долго над одним произведением. Потом мы его дорабатываем, еще что-то доделаем. У нас всегда есть цель какая-то, программа, субботнее богослужение. Мы каждую субботу поем.
0: У вас чудесный ансамбль «Отражая небеса». И мы видели клип, который вы снимали в горах, в Красноярске, да?
1: Да, он «Гора Караульный бык» у нас называется.
0: Ничего себе. И вот мы видели и хотим показать нашим зрителям отрывок из этого клипа, потому что красоты, конечно, невероятные.
1: Приезжайте в Красноярск.
0: Спасибо. Песня называется «Нет прекрасней в мире места».

0: Нет прекраснее мира места, это вы имеете в виду? Небеса? Или Красноярск?
1: По песне вообще самое прекрасное место у ног Иисуса. А мест в нашей красивой земле прекрасных очень много. Угу. Для меня Красноярск — это одно из прекрасных мест мира.
0: Надо обязательно там побывать. Я хотела немножко вернуться. Вот вы говорили, что 18 лет начали руководить хором, и что у вас была поддержка в виде жены священнослужителя, да, которая вам помогала.
1: Священнослужителя самого.
0: Да, да, священнослужителя самого. И, ну, ваши друзья-музыканты там были, да, кто-то тоже. Но все равно, наверное, было страшно в какие-то моменты. Какие-то были, может быть, трудности в этот период, с которым мы сталкивались, или уже ничего не помните?
1: Я не могу сказать, что я бесстрашный человек. Мне кажется, что я и страх, мы вместе родились. Вот. Поэтому я делаю шаг с Богом, и для меня это всегда победа над страхом. Что бы я ни делала, какое бы мероприятие ни затевала. Вот. Эта песня для меня актуальна всегда.
0: Это здорово. И вот мы как раз хотели бы, чтобы вы нам исполнили песню «Не бойся, иди». Мне кажется, она такая духоподъемная, как раз для людей, которым, может быть, предстоит какое-то важное решение или какая-то ответственность.

«Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. И воззовете ко мне, и пойдете, и помолитесь мне, и я услышу вас, и взыщите меня, и найдете, если взыщете меня всем сердцем».

0: У меня мурашки от этой песни, честно. Просто прекрасно. Вы можете немножко в двух словах, когда вы эту песню написали, в каких обстоятельствах?
1: Я вам скажу честно, я не помню эти обстоятельства. У меня был период, 2 года моей жизни, когда я ждала своего будущего мужа из армии. Я не помню, перед это я написала или во время этого я написала. Вот, потому что мы договорились пожениться, и он ушел, и вот через 2 года он за мной вернулся, так скажем. И это были непростые 2 года. В это время переженились все, кто мог, пока еще. А я была одна. Но сейчас мы живем дружно и счастливо, и мы уже 26 лет вместе.
0: Вау, как здорово. А у вас есть дети?
1: Да, у нас 3 детей. Танечка, Катенька и Сашенька.
0: Ух ты, здорово. Я заглянула к вам на страничку в одной соцсети, пока готовилась к нашей встрече, и увидела, что ваша дочь тоже пишет песни. Ну, по крайней мере, одну вроде бы.
1: Да, наша средняя дочь.

0: богатенько. У нее несколько песен, но записано две.
1: Здорово. То есть это такой семейный талант, который передается.
0: У меня и муж написал несколько песен.
1: Правда?
0: Одну мне посвятила.
1: Ух ты.
0: Две Господу.
1: Как здорово. Он поет вместе с вами?
0: Да, это по жизни теперь его. У него такая теперь жизнь. Он тенор во всех коллективах, где я дирижирую.
1: Надо было думать, когда женился на музыканте.
0: Ну, это было одним из пунктов, очень важных для меня, когда я представляла себе будущего мужа. Чтобы он любил музыку, если бы еще и пел. Ну, Господь подарил.
1: Как здорово. У вас вообще, я замечаю, что есть несколько песен о любви, и как будто бы они такие свадебные. Даже есть персонально кому-то посвященные на свадьбу.
0: Ну да, это был или заказ, или, например, мне очень хотелось подарить моим любимым людям, паре.
1: Вот интересно, а когда вы пишете песни, отличаются песни, которые написаны просто под вдохновением каким-то, и песни, которые вы пишете специально для чего-то?
0: Я думаю, нет, различия нет.
1: А как это происходит?
0: Ну, вот процесс вам... написания песни?
1: Ну, например, вначале, вам нужно для чего-то написать.
0: Вначале это должно было быть сильное потрясение. Или плохое, или хорошее. Вот. Потом следующий период у меня был. Я очень люблю читать Библию. Для меня Слово Божье — это
1: вначале вы имеете
0: действие.
1: В виду своего авторского пути?
0: Да, в начале авторского пути. Перед, до того, как я уверовала, я тоже писала песни. Ну, наверное, последний год музыкальной школы, первые годы музыкального колледжа. Вот. Ну, это были стихи там, на стихи Зинаиды Гиппиос, вот такие вот, девические, вот, о любви, о жизни. А когда я пришла к Богу, мне, конечно, хотелось посвящать Ему. Вот первые
1: это
0: песни...
1: Тоже это такое были... потрясение, можно сказать, да?
0: Да, были песни потрясения, в радостном, хорошем смысле. А второе, конечно, для меня важны тексты. Когда мне попадались в руки тексты, которые меня волновали, мне хотелось написать на них музыку. К сожалению, часть песен я никогда не могу публично исполнять, потому что у нас был родник хвалы и вдохновения без нот. Да, я
1: сборник
0: кучу песен написала на эти слова, потом мне говорят, у них есть авторы, их теперь нельзя публично исполнять. Ну, там же сразу были мелодии и тексты. Вот. Ну, пошли дальше потом. И я любила открыть Библию, поставить и просто петь тексты. И у меня несколько песен есть
1: как
0: на
1: Давид?
0: Тексты Библии.
1: Как
0: я
1: Давид?
0: Не знаю, как Давид собирался. Я садилась за инструмент. У меня есть несколько песен. Одну песню, но она хоровая песня с солистом. Я считаю, это одна из лучших моих песен. Ну, лично для меня, если сравнивать как вот песни. Она называется «Достоин». И я изучала книгу «Откровение». Меня так вдохновила эта песня, пятая глава Откровения, «Достоин ты взять книгу, снять с нее печать, ибо был ты заклан, и кровью своей искупил нас», посвященный Иисусу Христу, что я встала на колени, Господи, говорю, а как там на небесах звучит? А пошли мне мелодию. Ну, в моем случае это подарок от Бога. Может быть, на небесах там все по-другому, но вот меня удовлетворило то, что мне Господь послал.
1: Здорово.
0: Вот. А потом были песни-заказы. Вот. Или, например, мне говорят, скоро молодежный конгресс, или конгресс следопытов, нам нужен гимн. И мы даем нескольким авторам.
1: Вот. Нескольким авторам?
0: Нескольким авторам заказывали песни.
1: И то есть выбирают потом, которая больше понравится?
0: Да.
1: Это как конкурс такой?
0: Нет, не конкурс. Могли. У нас вообще, если заказали нескольким авторам, все эти песни будут в конгрессе, если получилось. А какая из них будет гимном?
1: На встрече молодежи, вы имеете в виду, да?
0: Ну да, вот у нас в прошлом году был конгресс следопытов. И заказали песни.
1: Подростковое такое служение.
0: Я редко пишу стихи, хотя вот «Не бойся, иди» — это и стихи, и музыка моя. Да.
1: Чудесные.
0: Вот. Но у меня есть человек, девушка молодая, Александра Гущина, и я с ней сотрудничаю. Я, например, пишу ей мысли, которые я бы хотела, чтобы были в песне. Говорю, Саша, посмотри, может, тебе Бог даст стихи. Она мне пишет, высылает, и что-то я там добавляю и пишу песню.
1: Здорово.
0: Так несколько песен у меня на ее стихи.
1: Я увидела в списке ваших песен как раз одну такую песню, которую вы написали на молодежную встречу.
0: Да, она называется «Я отдаю себя тебе, Иисус».
1: А как звучит, можно так сказать, техническое задание, когда вам дают, вот, давали эту песню, например, что сказали?
0: Ну, у нас обычно бывает тема молодежной встречи и основные мысли. Вот. Но мне хотелось написать песню, именно песню посвящения. Ну, мне кажется, она таковой и получилась.
1: Давайте послушаем.

0: У вас такие разные песни и разные стили, разные жанры. И одним из больших проектов, которым вы занимались, я смотрела это видео, большое, красивое, это исполнение кантаты сводного такого большого хора с ансамблем музыкальным. Вы можете, во-первых, в двух словах нам, простым людям, объяснить, что такое кантата?
1: Кантата — это хоровая музыка с симфоническим оркестром и чтецом.
0: Угу.
1: Кант — это хвалебная песня, кантата — это несколько хвалебных песен на какую-то тематику.
0: Здорово. Эта кантата современная, ее написал автор...
1: Композитор, автор этой кантаты Джозеф Мартин. Ну, какой этой? У нас было две кантаты, сейчас готовится третья. Угу. Ну и мы берем этого композитора уже третий раз, Джозефа Мартина.
0: Здорово. Расскажите, как вообще происходит подготовка? Потому что это такое масштабное событие, мероприятие, даже не знаю, как это назвать. То есть для зрителей, которые мы сейчас посмотрим, но которые еще не видели, то есть стоит большой хор, сколько примерно там человек?
1: Ну, первый у нас был 35, сейчас уже 50.
0: Угу. То есть большой хор стоит, разные голоса. Стоит музыкальный ансамбль, там струнные, ну, еще там, да, разные
1: ансамбль
0: инструменты.
1: Ансамбль симфонического оркестра.
0: Сам
1: симфонического
0: оркестра.
1: Там есть струнные, деревянные, духовые, медные, духовые.
0: Угу. И всем этим дирижирует, руководит Анна.
1: Да, это мое счастье.
0: Да, как вообще возможно, я просто не представляю, как возможно собрать всех этих людей на репетиции, на, чтобы они сыгрывали, слушали, то есть отдельно хор, отдельно музыкальные инструменты. Как люди согласились на такую долгую работу? Сколько вообще по времени?
1: Посвященные служители Божьи. Вот что я могу сказать, что они согласились. И это очень интересно. Я знаю, что в некоторых городах, например, в Москве есть хор «Кредо», который собирается три раза в неделю. У них большое служение музыкальное, концертная деятельность.
0: Uh-huh.
1: Вот. В Сибири таких больших хоров нет.
0: Uh-huh.
1: То есть у меня камерный хор в городе Красноярске — это 16 человек.
0: Uh-huh.
1: Вот. Там в Новосибирске есть хор — 12 человек. Поэтому поодиночке такой большой жанр мы не освоим, а вместе мы можем набрать людей.
0: То есть я правильно понимаю, люди с разных городов съезжались,
1: да,
0: на репетиции?
1: Не только Сибирь, но мы приглашали мужской состав, еще там с Урала у нас есть люди, с Астаны.
0: Ничего,
1: ну, в общем,
0: себе.
1: С мира по нитке и целый хор.
0: Но это, конечно, удивительно. Я хочу, чтобы наши зрители тоже кусочком хотя бы сейчас насладились, а потом, может быть, смогли посмотреть это целиком.

0: Удивительное, конечно, произведение, такое большое, и это, ну, целая такая программа, можно сказать, ведущая человека по всей истории жизни Иисуса, ну, в частности, вот эта вот кантата,
1: Да,
0: вторая,
1: это кантата
0: которую вы
1: Джозефа
0: ставили.
1: Мартина «Путешествие к надежде». От крещения Иисуса Христа до его воскресения.
0: Я немножко хотела вас спросить. То вы говорили, что вы учились в музыкальном колледже.
1: Да, дирижер хора по специальности.
0: Дирижер
1: и Академия искусств тоже дирижер хора.
0: Академия искусств еще. То есть вы такой музыкант суперопытный, с кучей образований. Я немножко перед вами робею.
1: Я бы еще поучилась, в аспирантуру бы пошла, но муж сказал, хватит, рожай детей. Я родила одного, он сказал, я говорю, можно в аспирантуру? Он говорит, рожай второго. Я родила, и уже аспирантура мне не нужна.
0: Это у вас теперь три высших образования, трое ваших детей, да?
1: Да.
0: Да, с детьми мы тоже многому учимся. А скажите, люди, которые участвуют вот в ваших, вот, в частности, в кантате, у них всех есть музыкальное образование?
1: Большинство любителей, посвященные музыкальные служители церкви. Это большинство. Профессионалов у нас единицы. Слава Богу, они тоже есть. Ну, в частности, наша пианистка Татьяна Евгеньевна Полина, которая держит весь оркестр, хор, шикарный профессионал.
0: Как вы вообще считаете, важно человеку, который вот хочет прославлять Бога, петь ему песни, иметь какое-то музыкальное образование начальное или высшее уже, вот как у вас?
1: Ну, музыка, она, если человека захватывает, это на всю жизнь. Если ты хочешь для себя дома попеть, хватит того, что тебе Бог дал слух и голос. Если хочешь этим служить в церкви, я считаю, надо развиваться. У меня несколько человек, знакомых, которые решили дирижировать хором в церкви. Пошли для этого в 35 лет, поступили в музучилище, закончили дирижерско-хоровое отделение.
0: Прекрасно.
1: Кто-то взял, просто стал уроки брать вокала, кто-то на фортепиано стал заниматься. То есть с Богом должно быть развитие.
0: То есть вот, если человек, да, от души.
1: Если человек просто поет в церкви, по слуху учит песни, посвящает себя этому ежедневно, тоже занимается, тоже хорошо, слава Богу.
0: Здорово. Скажите, вот это большой проект, кантата, сталкивались вы во время него какими-то трудностями? Вот были какие-то препятствия? Потому что это по времени, наверное, очень большое мероприятие. Сколько вы готовились к нему?
1: Ну, обычно это 9 месяцев подготовки.
0: Как ребенка, да, выносить?
1: Да, выносить ребенка — это точно. Были счастливые моменты, были трудности, естественно. Люди заболевали, отказывались, например, мы срочно искали там другого человека. Финансовые вопросы, потому что

0: Но это не дешевый проект.
1: Ну, да.
0: И в основном это пожертвования людей, плюс, конечно, помощь церкви.
1: Угу.
0: Вот, слава Богу, нам тоже помогают. Потому что, ну, людей нужно накормить, которые приехали на репетиции. Вот. Ну, и также разные трудности поиска видеорежиссера, технические какие-то моменты тоже в это время.
1: Ну, пусть вас Господь благословит, и это будет не последняя кантата, будет еще много прекрасных,
0: спасибо,
1: больших мероприятий. И, конечно, мечтаю побывать на каком-нибудь таком из них. У вас есть одна песня вашего авторства, «Первосвященник». И тут такие слова: «Когда мне трудно, страшно, одиноко, я помощи всегда ищу у Бога». Можно ли это тоже отнести к таким мероприятиям, как подготовка кантаты, или эта песня совсем о другом?
0: Все, что победы в моей жизни, большие и малые, это колени.
1: Угу.
0: Все на коленях.
1: Угу.
0: Потому что во мне самой вот этого нет. Но как-то с Богом я это все прохожу. И самое главное, что я не одна. Во-первых, Господь. Во-вторых, у меня всегда есть команда. Я не люблю в одиночку все делать. В одиночку я люблю песни писать. Мне никто не нужен, лучше, чтобы никого дома не было. Вот. Все большие мероприятия — это команда. И тогда мы вместе это можем. А у этой песни «Первосвященник» есть история.
1: Расскажите.
0: Вот. В 2019 году был форум музыкантов. Наталья Анатольевна Казакова организовала. Кстати, тогда была исполнена первый раз кантата «Святилище благодати». С чего все началось? У меня был толчок. Здесь мы исполнили, а в Сибири тоже надо. Все лучшее в Сибирь. Вот. И тогда была подготовка к изданию сборника общего пения «Источник хвалы».
1: Да.
0: Нас, авторов, собрали и сказали: друзья, есть темы, которые очень нужны, песни на эти темы. И одна из тем была озвучена, это первосвященническое служение Иисуса Христа,
1: угу,
0: что Он за нас молится.
1: То есть это служение Иисуса Христа в небесном святилище.
0: Да, все правильно. Я приехала домой к моему любимому автору Александре Гущиной. Я говорю: Саша, давай подумаем над этой темой.
1: Сложная тема.
0: Да, не давай все, там, что мы будем в Библии изучать, мы с тобой будем размышлять об этом, кто для нас Иисус как первосвященник. Она говорит: хорошо. И она написала эти стихи. Я их получила и положила в тумбочку. Честно скажу, каюсь. Вот. Через 2 года приезжает к нам с евангельским служением проводить программу о Библии, о трехангельской вести. Это из книги «Откровение», «Весть трех ангелов», Евгений Владимирович Зайцев. И ему нужна песня на эту тему. И тут Господь мне память. Дынь-дынь, а там в тумбочке есть слова. И я достала. Ну и за один день я написала песню. На некоторые стихи у меня были вариации, ну, строчки. Я записывала на диктофон, ну и потом я выбрала то, что посчитала нужным.
1: Прекрасная история, очень интересная. Как иногда мы забываем о чем-то, но в нужный момент Господь нам напоминает. Давайте исполним.

0: Аминь, хочется сказать в конце. Удивительное произведение и такая мелодия с такими поворотами необычными, красивыми. Я знаю, что люди чаще всего пишут музыку похожую на то, что они слушают. Что вы слушаете?
1: Каждый день я слушаю классику. Угу. Каждый день.
0: Кто ваши любимые композиторы?
1: Я хочу сказать, что год назад я прошла школу эмоционального здоровья. Да, существует такая школа, двухмесячный курс у нас был. И там мы выполняли задания. Каждодневное одно из заданий было час классической музыки в день.
0: Ух ты.
1: Вот. Школа закончилась, а принцип у меня остался. Вот. Потом еще я веду такой небольшой блог в группе «Загадочный мир женщин». У нас есть в Сибири, хотя там, мне кажется, со всего мира женщины. И раз в неделю я выставляю небольшой пост о композиторе классической музыки, ну и даю ссылочку послушать. Угу. Поэтому я, наверное, уже 2 года во всем этом каждодневно варюсь.
0: Угу. Отличаются ли ваши песни, написанные вами сейчас, от того, что вы писали в начале своего авторского пути?
1: Ну, может быть, более режиссерски продумано, uh-huh. и более, может быть, современные ритмы, uh-huh. я бы так сказала. Uh-huh. Хотя гармония и тогда была, ну, не бедная, так скажем, и сейчас.
0: Как вы относитесь к песням, написанным на 3 аккорда, на 4, на 5?
1: Тогда должна быть очень хорошая мелодия, чтобы она прямо ложилась на душу, не нужно было такой богатой гармонии и текст. Когда есть очень хороший текст и мелодия, я готова слушать песни на 3 и 5 аккордов.
0: Как вы считаете, какие песни в церкви уместнее исполнять? Сложная мелодия, простая, сложный текст или просто какие-то прославляющие? Какие вам кажутся
1: именно
0: более
1: богослужебная музыка?
0: Для богослужения, да.
1: Во-первых, должен быть, я говорю, первостепенный текст. Когда я пришла в церковь, мне говорили, текст — это первое дело. Я музыкант. Я думаю, музыка главная в музыкальном служении. А со временем я это поняла.
0: Почему?
1: Текст. Музыка служит проводником текста, который мы воспринимаем. И она должна очень хорошо его отражать. Вот когда есть совпадение музыки и текста, тогда получаются очень хорошие шедевры, можно сказать, или просто хорошие песни.
0: Как песня «Первосвященник», например.
1: Надеюсь. Во-вторых, исполнитель должен это чувствовать. Угу. Пусть будет песня на 3 аккорда, если он это чувствует, если это его музыка, пережитая им, это его опыт, это прекрасно. Угу. Для меня не имеет значения там 20 джазовая гармония или 3 аккорда, когда человек хорошо поет и от души. Угу. Совпадение должно быть человека, песни, его опыта с Богом. Каждая песня — это опыт с Богом. Кстати, у меня есть простая песня на несколько аккордов, и я написала ее в самом начале моего пути к Богу, когда я приняла крещение и посвятила себя Господу.
0: Это очень здорово. Я предлагаю нам сейчас в конце нашей программы вместе ее исполнить.

0: дорогие друзья, я счастлива с Богом, и я желаю вам этого же счастья. Пусть Господь благословит ваши семьи, вашу личную жизнь. Ищите Бога, и пусть ваш день будет начинаться с этого. Пусть он будет заканчиваться благодарностью Богу. И я желаю вам также хорошей музыки христианской. Пусть она звучит в вашей жизни. Да благословит вас Господь.
1: У нас в гостях сегодня была автор, исполнитель христианских песен Анна Клейнас. Мы благодарим ее за то, что она сегодня была у нас, поделилась своей душой, поделилась своим творчеством. Мы приглашаем вас снова прийти к нам в гости в музыкальную гостиную, послушать песни о Боге, о любви, о радости, о мире и прощении. Всего вам хорошего, Божьих благословений!

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».

0: В свое время он готовил такие небольшие сборники загадок.
1: Благодаря ей все эти книги изданы.
2: Была взята обложка, все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны.
3: То, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думаю.

0: В основном мы были дети как дети всех. Тем более дети военного времени. Отец, как всегда, был то в отъездах, то на военной службе, то на... Только мама да дедушка.
1: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
0: Мама нас собирала. Мы не начинали рабочий день или свой, или кушать, ничего не брали в рот, чтобы не помолиться вначале. Это было у нас святым делом.
2: Отец, например, тоже помню, рассказывал, как он смотрел еще на своего деда. И вот дед запрягал коня, шли они пахать поле, и брал моего отца с собой. И когда они приходили, вот они у поля вставали, дед сбрасывал с себя фуфайку, оставался только вот в какой-то такой... Ну, в чем тогда ходили? Вот эти вот, да, вот эта рубаха, грубая тогда еще, не иная такая грубая рубаха, становился на колени и молился. И только после этого он уже впрягал коня в плуг, и после этого они шли.
0: Когда я впоследствии писал историю нашей церкви, материалы, я имел такие ответы на молитвы. Вот меня попросили, после мы пошли на пенсию, попросили написать историю нашего народа в Молдавии. Я написал первую книгу по истории. Я знаю, что есть в румынских журналах, но их нет у меня. Кое-что описано вот в нашей истории, в других историях. И знаете, я так думаю, собираю мысли и говорю: Господи, ты знаешь, где есть материал этот? Ты знаешь, где я нахожусь? И ты знаешь, как их послать ко мне. Поэтому, если нужна эта книга написать и отразить вот это то, что я думаю, тогда пошли мне этот материал.
2: Но одно дело, когда это история, которую ты слышишь вот там про своего, получается, прадеда, да, или даже про прадеда. Но когда ты смотришь и видишь отца молящегося, это совершенно другое. То есть, ну, кабинет вы его видели, да, он в этом кабинете очень много времени проводил и за работой, и за написанием. И иной раз приходишь, а где папа? Папа в кабинете, все. Бежишь, открываешь кабинет, а он на коленях. И это настолько часто бывало, что я не могу себе, ну, скажем так, представить, чтобы отец не молился. Потому что я постоянно не раз, так другой раз видел его молящимся. И зная, что отец молится, зная, что это, для него это что-то особенное, и я уже начинаю по-другому относиться к молитве.
3: Это всегда молитва, это люди молитвы. Это люди безграничного доверия Богу, чему я, собственно, у них и хотел бы учиться и до сих пор. Жизнестойкости. Вот это вот еще раз повторяю, несокрушимой доброжелательности. Потому что кого-то мы любим, кого-то мы не любим. Я не слышала, чтобы они сказали: а вот этого там мы не любим, этого мы не хотим. А у нас это зачастую у меня во всяком случае.
2: Нас учили молиться. Да, это сложный такой период, когда ребенок еще боится, стесняется говорить. У меня тоже это было, я тоже выучил вот это «Отче наш», вот им «Отче наш», да, мне не стыдно было произнести вслух. А как-то еще помолиться своими словами было очень неуютно, особенно когда маленький. Но, несмотря на это, по примеру отца и зная силу молитвы, всегда перед сном я молился, и я молился своими словами, я разговаривал с Богом, я говорил то, что я чувствовал.

0: Мама моя была неграмотная совершенно. Когда русские вошли, тогда был такой введен ликбез. Старшие дети учили родителей неграмотных. Моя старшая сестра, которая умерла в 24 года, вот, она мою маму научила читать, вот, и она прочла Библию всю до конца. Но она читала даже не по слогам. Она по одной букве называла, и как-то все на «у», вот, «бу», «му», вот так. И потом складывала это слово с трудом. Но самое главное, когда я ушел в армию, она каждый день мне писала письмо. И я говорю, если она неграмотная и пишет мне, я буду отвечать ей на каждое письмо. Каждый день я получал от мамы письмо. Иногда она пишет, ну, буду заканчивать, потому что третий час ночи. Можете себе представить. Вот. То есть молитва матери сыграла какую-то роль особую в нашей жизни.
1: Картина, которую я наблюдал и в те детские годы, и сейчас, когда приезжаю к нему, я постоянно вижу и по утрам, и по вечерам моего отца, склонившимся на коленях и молящимся обо всем, обо всех. То есть вот эта картина, наверное, для меня наибольшее свидетельство того, что у него вера, его религиозность не только слова и какие-то правильные знания, а именно жизнь.
0: Но еще скажу пару опытов, как Бог отвечал на молитвы. После долгого застоя как-то появились первые ласточки Библии неофициально. Мать моей жены передает Библию новенькую. Я на велосипед вечером поехал, или днем, не знаю, в воскресенье, приехал, она показывает. Я не верю своим глазам. Новенькая, понимаете? Карманная, маленькая Библия. Такое. Она говорит, ну, отдохни немного. Я говорю, нет, я должен Лии показать. Вот это ж такое... Я сажусь на велосипед, еду. Я отъехал где-то метров, положил сюда метров 100. А не снится ли это мне? Есть? Есть книжка. Я вынул, я опять ее раскрыл. Понимаете, вот это было.
2: Я помню, как этот переход случился, когда я перестал стесняться. Да? Это не было что-то, ну все, теперь я буду молиться как взрослый. Да, нет. Просто в один момент... где-то меня попросили помолиться, и ожидая, что я, как обычно, произнесу на память «Отче наш», а я вдруг начал говорить не «Отче наш», а по привычке, по своей уже привычке, потому что я с Богом в личной молитве по-другому разговаривал, начал говорить по-другому. Но я произнес первую фразу, и я вдруг понял, что я уже не так начал, но я уже не могу остановиться, я уже начал.
0: Однажды мы услышали, что в Москве очень много, тогда вот эта переценка, уценка, форма одежды менялись, клёши на узкие, и можно было одежду отовариться в магазинах, где-то целые полки за 5 рублей костюм, за 10. Нам москвичи написали, мы поехали, там наших троих брата, я вместе, третий с ним, а я в сеточке. Если помните, когда-то были нейлоновые рубашки, вот такие белые, они продавались на рынке. Я купил где-то эту рубашку, нейлоновую рубашку положил. И Библию положил эту новенькую. Я в субботу ж буду в церкви, мне нужно смотреть в Библию. Приехали на Киевский вокзал, такси заказали, поехали в поселок Саларьево, где-то в Москве. К нашим друзьям. Я выскочил помогать из багажника яблоки выставить. А моя сеточка с рубашкой и Библией стоит на заднем окошке. Поехал. А я говорю, а моя сетка, а ты что не взял? Не номер.

0: такси. Ничего мы не знаем. Мы рассказываем хозяин, вот такая-такая. Ну, это Москва.
1: Нет какого-то правила, как молиться. Ты с Богом разговариваешь. Все, что ты хочешь ему сказать, то говоришь. Как ты хочешь ему сказать, так говоришь. Это должно быть твои личные отношения с Богом.
0: Я говорю, Петро, давай съездим. На всякий случай. Помолились, Господи. Помоги, чтобы вернулась. Ты знаешь, какая для меня это ценность. Едем мы на Киевский вокзал. Там по-прежнему очередь стоит, где диспетчер по очереди. Такси приезжающий садит людей, как нас посадил. Подхожу я к диспетчеру и говорю, скажите, пожалуйста, у вас с одной АТБ таксисты едут? Да нет, со всего города. И одни и те же. Да нет, а что случилось? Да я говорю, вот рубашку там оставил и книгу у него забыл. А что ж вы так смотрели? Да вот так получилось, вот так получилось. Не успели мы еще говорить, разворачивается перед нашим носом такси. Я вижу, моя сетка стоит там, где я ее положил. Газетка обвернутая, рубашка и в рубашке завернутая. Мы прибегаем к таксисту. Мы тут забыли. Но он понял, и видно даже, я понял, что он разворачивал. Ну, хорошо, что никто не взял. Берите, если вы в это. Там другие таксисты подводят. Ну, хоть поблагодари. Это после реформы 61-го года. Деньги были другие, рубль. Это что-то стоило. Да. Дал я ему рубль, он поблагодарил меня, я его поблагодарил. Возвращаемся. Возвращаемся к своей ноше. Как Бог ответил, нужно, чтобы мы пришли в это время, нужно, чтобы в это время тот имел пассажиров опять на Киевский вокзал и привез их сюда, на Киевский вокзал со всей Москвы, со всей округи, где он ездил до обеда, я не знаю, да, после нас. И чтобы никто не взял.
1: Бог отвечает явно. И опять же сказано, молись Отцу, который в тайне, а Он воздаст тебе явно. И это ответ, ответы на молитвы наши. И я понимаю, что то, что происходит, не случайность, это ответ на мою молитву.
0: Вот таких опытов я очень много имел. Поэтому разувериться у меня в Боге не было никогда и мысль такой. Потому что я видел, как Бог отвечает на наши молитвы. Как он мне в армии отвечал на молитвы, как он в других местах, как он, как можно сказать, делал то, что никто другой не... И это совпадение никак не получится.
2: Боже, новую песнь воспою Тебе, на десятиструнной псалтире воспою Тебе.
3: Книги, которые рядом с вами находятся. Да. Почему вы выбрали рассказать именно вот про какие-то вот эти книги? Что тут особенного?
1: Ну, наверное, самое главное – это вот этот пятитомник «Библия в стихах». Это совместный труд и папы, и мамы. Я так понимаю, что это нечто вообще уникальное. Я не знаю, чтобы что-то подобное вообще кто-то еще делал в мире. Это полностью от бытия до откровения, полностью переложенная Библия на стихи.
0: Мы увлекались стихами. Когда мы поженились, я понял, что и моя жена тоже любительница стихов, даже в нее лучше получалось.
4: А в то время, когда... хороших стихотворений было сложно найти даже из русских классиков дореволюционных, потому что мало у кого были те старые букинистические книги, а в советских переизданиях религиозных стихотворений было гораздо меньше, вот, можно было найти. И поэтому появлялись вот эти небольшие стишочки.
1: Эта книжка, чем мне... Здесь стихи. Стихи старые, здесь год еще стоит, 57-й. Это полностью рукописная книжечка. Здесь написано так. Авторская рукопись стихотворений, рассказов и статей духовного содержания, написанных начиная с 1952 года. Собраны в единый сборник в 57-м году и явно дописано с 57-го по 63-й. Вот. В селе Николаевка Санжирейского района

0: Молдавии. Но чем интересна эта книжечка? Тем, что здесь сзади написано «Госполитиздат, 1955 год». 3 рубля. Значит, это когда-то была книжечка с выдержками и цитатами Сталина. И здесь по гравировке и по вот этой надписи вы можете увидеть, да, вот, СТ, но здесь написаны стихи, а изначально здесь была надпись Сталина. И если присмотреться, то можно увидеть, что это не буква И, а там выдавлено под букву А и так далее, и так далее. Значит, была взята обложка, все выдержки Сталина оттуда были, естественно, все убраны, и из тетрадных листочков он просто сделал такой себе записной блокнотик. И в этом блокнотик туда эти выдержки собрал. Так что то, что когда-то было издано для... как сборник изречений Сталина, теперь стихи духовные.
1: Я знаю, что отец в свое время специально изучил курс стихосложения. Даже у него есть, сохранились его старые тетради, где он там все эти ямбы и хореи и все прочие стили, все это описывал. Он потом мне показывал, меня учил этому, как подсчитывать правильно все эти слоги, количество ударений там, и так далее, и так далее. Вот они с мамой много различных стихов писали, и было 5-6 разных сборников стихотворений с сотнями стихов на разные случаи.
0: Называется «Мой дом есть дом молитвы». Спаситель в храм вошел, то было перед Пасхой, но то, что там нашел, не обрисуешь краской. То была ярмарка, базар, купцы там восседали чинно. Христос вошел в самый разгар, первосвященник благочинно ходил среди расставленных столов. Миновщики сидели денег, истолкователи неясных слов. Забит весь двор и даже сени, мычание телок и быков, блеяние коз, овец. Вот храм-то он каков, не это требовал Творец.
1: И в какой-то момент они взялись из-за переложения Библии по порядку.
2: В конце, может, даже 60-х годов у нас появилась идея, а почему не попробовать переложить весь текст Библии. Мы начали, но потом переезды, работа в церковь, посещение. Пастор должен посещать общину, достать членов раз в квартал, всех обойти. И это не было телефонов, что ты связываешься, иногда придешь, их нету. Это не считалось посещением. У нас планы такие были на посещение других. И мы забросили.
0: Они ее писали очень долго на самом деле. То есть они начинали еще в своей юности. И, наверное, около половины было завершено к тому моменту, когда я родился. Где-то в подростковом возрасте, я помню, я учился слепой печати на компьютере. И мне... хотелось где-то что-то тренироваться. Вот. И тогда, чтобы не печатать просто так случайные тексты, думаю, а может, есть что с пользой. Потому что, опять же, я привык, что у меня мама постоянно что-то набирала, какие-то тексты сначала на печатной машинке, потом с появлением компьютеров уже на компьютере. Я видел пользу, скажем так, и от самого этого обучения слепой печати, скорости набора. Да? И, естественно, не хотелось... печатать что зря, хотелось с пользой. И они говорят, вот, есть что печатать. И дали мне тогда перепечатывать где-то их старые тетрадки, там еще что-то. И среди них были и рукописи, и стихов. То, что им хотелось, чтобы когда-нибудь, куда-нибудь все-таки вот оно довелось до ума.
2: Когда мы работали в Москве, вот этот самый наш Андрей Андрюша, тогда он такой был любопытный по нашим тетрадкам. Смотрю, начал на компьютере набирать Библию в стихах. Я говорю, Андрюша, не набирай, потому что это будет лишний труд. Их нужно все перередактировать заново из-за ударений. Мы уже поработали с русскоязычными. В первой общине, которой уже я пастором рукоположенным был проповедником, дали мне общину, где 12 национальностей, вы можете себе представить, я проповедовал с двумя переводами, на гагаузский и на молдавский. Остальные уже так понимали по-русски.

0: слышать-то ничего. И это все в ушах. Тебе звонит, ты сам сделался вот таким картавым, потому что по-русски никто толком не говорил, а общаться нужно. Потом мы перевели нас 10 лет в русско-украинскую общину, где говорят вот таким русско-украинским языком, как восточные, вот это Донецкая, Луганская область, другие. Вот. Опять не то. Да. Поэтому пришлось нам заняться серьезной, было где-то 2 томика уже переведено, серьезной редакцией этой Библии в стихах.
1: Набирая стихи, я их раззадорил, потому что они это дело уже отложили достаточно давно и сколько-то лет этим не занимались.
2: Замысел был такой. Сюжет библейский, да, проще запомнить, если он положен на стихи. Можно там придираться как бы по художественной, так сказать, ценности, да. Не в этом как бы ценность настоящая этого, а вот именно в том, что я сказал, запомнить первое. И второе, здесь в этих стихах скрыто богословие определенное. То есть они же не просто так написаны.
3: Да? То есть там интерпретация некоторая,
2: да,
3: есть?
2: Да, конечно же. И поставлены каким-то образом акценты. Где-то что-то опущено, где-то наоборот что-то, значит, и высвечено. И когда это читаешь, то ты это читаешь отчасти как богословский труд.
0: Кто не читал Библии настоящей, может, хоть в стихах прочтет где-то, если издадут.
4: Эти стихи были очень востребованы, скажем, под проповедь. Кто-либо говорил проповедь и в начале, или потом после проповеди, или перед проповедью кто-то другой цитировал этот отрывок в стихотворном виде. И это звучало довольно-таки интересно на богослужении.
1: Знаете, наверное, прочитаю... Любимое мое, сейчас поищу, где оно должно быть, это книга Ионы, Ионы. Опять же, его по-разному называют. Да, здесь все-таки с таким с еврейским вариантом произношения Иона, ударение на А. Иона, Иона, ты Ниневию видел, говорит Бог, она в ужасающем виде. Ты пойди, Иона, ныне в город большой, объяви, что вина велика предо мной. Встал тогда Иона, чтобы в Фарсис убежать. С ним корабль по волнам в море стал уплывать. Взяв билет, Иона облегченно вздохнул. Он доволен сполна. В трюме лег и заснул. Крепко спит Иона, никогда так не спал. Буря в море сильна, на людей страх напал. Долго спит Иона, люди ж вещи бросать стали в море волнам, чтобы жизни спасать. Спит еще Иона. Люд к богам вопиет, буря очень сильна, помощь им не идет. Вдруг нашли Иону. Говорят, что ты спишь? Мы идем все ко дну. Один ты лишь молчишь. Воззови Иона к Богу ты своему. Может, милость даст нам, говорят все ему. Трудно так Ионе. Люди жребий бросают по его всю вине. Но ведь люди не знают. Жребий пал. Иона виноват в этом горе. Заливает волна и вздымается море. Так скажи, Иона, чей, куда и откуда? В чем твоя здесь вина, что на судне всем худо? Рассказала Иона все подробно сначала, кто, откуда, куда, как бежал до причала. И просила Иона, меня выбросьте в море, тут моя лишь вина, что постигла вас горе. Так и быть, Иона, люди к Богу воззвали, пусть не вменится нам кровь сия, так сказали. Подняли Иону, в море бросили стон, не пошел он ко дну, был подхвачен китом. Дан пример Ионы для меня и тебя, чтоб, как Божьи сыны, мы сей мир возлюбя, шли не как Иона, но скорее вперед пробуждать мир от сна и спасать весь народ. Я иногда добавляю, кто такой Иона? И ты, и он, и она. Вот, знаете, действительно, когда читаешь эту поэму и вообще эту книгу, понимаешь, что мы на самом деле такие же. Мы иногда, нам иногда лень, нам иногда неохота, у нас иногда другие дела, более для нас важные, чем делать то, что Бог поручил. И мы не торопимся порой делиться теми благословениями, которые есть у нас с другими людьми. Из-за этого гибнем сами.
0: Я мог иногда утром подняться –

0: прежде чем пойти в опис, перевести одно послание в стихи на апостола Павла. Так и, такая вот, вот, я сам удивлялся себе. Потом она подключилась и сделала послание к евреям, она переложила. А я книгу Откровения. К 2000 году мы завершили.
1: Это не та высокая классическая поэзия, как у великих гениев Пушкина, Лермонтова и прочих. Это более такой, можно сказать, доморощенного. Но я с удивлением обнаружил, что есть много людей, которые ценят именно такие стихотворения. Это, может быть, я бы сравнил с музыкальными произведениями. Допустим, обычную такую музыку, хоть народную, хоть популярную музыку, не сравнить с классической музыкой. Но тем не менее у нас есть высокие ценители и этой музыки, которая, кажется, стоит на порядок ниже, чем хорошая классика. Точно так же и в поэзии.
0: Вот этот текст у меня есть 2006 года в этом самом компьютерный. Тот я, если кто-то хочет, я его раздаю. Вот. Потому что там уже есть кое-какие улучшения, изменения, где мы более еще обрусились и увидели, что здесь будет правильнее вот такое выражение. Вот такова история.
2: При том же ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение, верою во Христа Иисуса.
3: Вот еще он мне запомнился тем, что много внимания уделял молодежи, воспитанию молодежи, образованию, такому библейскому образованию. В свое время он готовил такие небольшие сборники библейских загадок, шарад, ребусов, кроссвордов.
0: Разные головоломки я любил с детства. Особенно ребусы я любил больше, чем кроссворды. Кроссворды где-то не ответишь, значит, всего не разгадал. Да. А потом я увидел, что там пишут, кто первые ответы послал. Начал я посылать ответы. Сразу бы, как только получишь газету, ну, а тем более, что на периферию газеты не скоро приходили, как в Москве, допустим. Но все же получалось, что тоже в числе первых я отвечал на некоторые вот вопросы. Это и в школе других учеников побуждало как-то развиваться. И вот наш ученик, там уже отпечаталась его фамилия. Фамилию написать печатными в каком-то печатном произведении. Это что-то такое большое было в то время для детей. 50-е, 40-е годы, еще конец 40-х, послевоенных.
4: Зачем кроссворды?
1: О, кроссворды. Я бы сказал, что это даже более полезные вещи, чем проповеди. Потому что проповедь – это услышал назидание, наставление, принял его или не принял, запомнилось или не запомнилось, ну, какой-то след оставило. Но что касается кроссвордов, библейских вопросов, это то, что поглощает человека и вот так непринужденно заставляет изучать Библию дотошно.
4: А вам приходилось отгадывать?
3: Да, конечно.
4: Интересно вам было?
3: Да, очень-очень интересно, да. Очень интересно.
4: А ваши дети пользовались потом этими популярностью вот у ваших детей?
3: По-моему, даже не одно поколение подростков, молодых людей пользовались вот этими материалами, которые были подготовлены им. И, конечно, его супруга Лучия Васильевна тоже принимала в этом активное участие. И это увлечение, оно потом передалось и одному из их сыновей, Василию.
1: В поисках ответа на кроссворды или на библейские вопросы, или на шарады, или еще на что-нибудь, человек

0: в результате получает хорошее знание Библии.
1: Вот часто приходилось мне готовить программы, а потом вот, вот такие викторины, вот, вот такие разные, потом я их издавал. Потом я начал практиковать, вот, вот допустим, это и не столько головоломки, сколько, сколько вот такие ребусы, загадочки. Разобраться, что там написано, буквенные вот такое.
0: Что касается вот книг с кроссвордами, то эти книги издавались и частным образом, большими тиражами, ну как большими, относительно, 3-5 тысяч экземпляров одного, допустим, первых двух сборников, изданы частным образом, потом повторены таким же примерно тиражом в издательстве «Источник жизни» и повторены таким же тиражом в христианском издательстве, неадвентистском, «Триада». Там вышло 3 или 4 тома, по-моему, в «Триаде» вышло.
1: Когда едешь в электричке Тула-Москва, часто бывает, я смотрю любую газету, а там или вообще кроссворды, вот бывали такие выпуски, я начинаю не разгадывать, а составлять на той же самой рисунке, составлять свое, писать. Помню даже такой случай. Как-то еду, девушка рядом сидит, я пишу. Он говорит, нет, здесь по значению другое имя каких-то историков. Я пишу на Навуходоносор, она говорит, что-то другое, оно подходит мне по количеству слов. А я ей говорю, а вы знаете, я не отгадываю, я составляю на этом кроссворде новый кроссворд. Все нацелено на то, лучше знать Библию. Вот у меня был первый такой томик «Отдыхая, учись». И отдыхаешь, и в то же время запоминаешь какие-то.
0: На самом деле, тщательное изучение Библии даст гораздо более фундаментальное образование для человека, чем изучение различных богословских трудов разных людей.
2: Один раз прочитать Библию, ничего не произойдет. И два, и три, ничего не произойдет, понимаете? Да, ты что-то узнаешь, появятся какие-то вопросы, узнаешь еще что-то. Но когда это происходит на протяжении всей жизни, меняется сознание, меняется человек, человек становится другим. И я бы обратил внимание, наверное, на престарелых людей, которые уже в очень преклонном возрасте, и сравнил тех, которые Библию читают, имею в виду постоянно, и тех, которые этого не делают. Так вот, я еще не видел ни одного человека в возрасте, который постоянно читает Священное Писание, который был бы не в своем уме. Они сохраняют ясность ума до самых последних дней своей жизни.
1: Библия дала мне, знаете, какое образование? Перед армией я прочел всю Библию за несколько месяцев, и я ее помнил почти всю в армии, когда у меня не было Библии. Библия – это действительно бездна богатства и познания. Это все.
3: «Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам».
0: Думая об отце, конечно, он в первую очередь отец, но больше, наверное, он мне пример в жизни. Он, наверное, что сделал для меня наилучшее, это направил мою жизнь в то русло, в том направлении, в котором я нахожусь сейчас. То есть... И финансовая сторона, он у нас финансист, и я тоже в эту сторону. И духовная сторона, он и служитель в церкви, и я всю свою жизнь посвятил служению в церкви. В издательских вопросах он пишет книги, и я тоже этим увлекся. Он занимается историей, и меня увлек историей, мне передает сейчас свои архивы, свои исторические коллекции, я этим продолжаю заниматься.
2: Самое главное, что мне привили родители, это

0: вот это особенное отношение к молитве, особенное отношение к Библии. Когда ты понимаешь, что Бог есть, и ты это прочувствовал, когда ты понимаешь, что Библия – это истина и ничто иное, и никак по-другому быть не может, тогда все. Это та основа, на которой дальше ведет Бог. Я вижу эту задачу, например, и в своих детях. Познакомить их с Богом. Чтобы они вот за Бога ухватились, все. Куда их Бог дальше поведет, куда они дальше пойдут, я уже могу не переживать, вот, что бы ни происходило в их жизни.
1: Пример отца в служении, в посвящении, в духовном развитии, знании Священного Писания – это очень важно.
2: Дмитрий Анисимович, мало того, что он принадлежит к поколению людей, которые читали толстые книги от начала до конца, он принадлежит человеку, который еще пишет эти книги. И для того, чтобы написать, нужно еще более быть глубоким, более вдумчивым, внимательным, сосредоточенным, чем тот, кто читает. Вы понимаете, ну, работа с информацией, да, вот особенно с исторической информацией, то, чем занимается Дмитрий Анисимович, это не просто написать, что я думаю, а это написать, что думал другой человек. Да, или, ну, как бы, почему это произошло? Это поиск каких-то сведений, это сведение этих сведений в одно, вот анализ всего этого. Это работа посильная только вот таким титаном, те, кто понимает эту жизнь. А ее понимать можно только, если ты к ней внимателен, если ты чуток к этой жизни, если ты не пропускаешь мимо детали. На самом деле в этом суть. Вот. А не понимая сути, мы и жизнь не понимаем.
3: Действительно компетентный человек. Вот. И есть такое высказывание одной христианской писательницы. Она пишет: «Не ставьте перед собой цели ниже, чем быть компетентным в вопросах вам доверенных». Так вот, этот человек следовал этому принципу всю свою жизнь. Если он за что-то брался, он прежде всего узнавал все, в чем он должен быть компетентен. Да? И он проявлял эту компетентность во всем, что он делал.
0: Всегда очень много книг дома. И, наверное, максимально строгое отношение к книге как к предмету вообще, то есть максимально бережное отношение к книге, потому что они ценились, он за них много редких книг в доме доставались они очень тяжело и дорого и сложно, поэтому такое строгое отношение, уважение к книгам. И, естественно, привил любовь к чтению этих книг, поэтому читать я научился года в три, наверное, если не раньше, потому что у братьев сохранились письма, что я им писал в армию. То есть, представьте, 18 лет разницы со старшим братом, и он, соответственно, 18 лет ушел в армию. Не знаю, есть ли у старшего письма от меня, но у второго точно есть.
4: Мне сейчас вспоминается его увлеченность дикой природой. Где бы мы ни жили, меняя новое место, у нас в саду, в огородике был обязательно уголок дикого леса. Он везде, где бывал, привозил разные дикие растения, которые где-то выкопает в лесу, и приходил и садил в этом уголке. И вот у нас был такой уголочек дикой природы, диких растений.
3: Он очень скромен в этом плане. Он не афиширует себя, он достаточно скромен, но тем не менее, вот в этой скромной личности Бог проявляет свою силу. И Бог через него сделал очень многое для людей, для церкви. Как пастор, он очень человек душевный, который может расположить. Это очень гостеприимный человек, который, если вы спросите членов церкви сегодня, да, многие из них побывали у них дома, и эти встречи у них дома, они запомнились. Потому что за простым обедом они беседовали о важных для каждого из нас вещах, да, на важные темы. И это осталось в памяти этих людей.
5: Ну, вера, прежде всего, именно вот в ровном таком вот характере. Я не видела, чтобы они как-то возмущались, избави Боже, ругались. Это вообще даже исключено. Вот эта вот мягкая речь, вот это желание, отзывчивость изумительная, да, на любое. На беду ли они, значит, помолятся, поддержат, приголубят, как говорится.

0: сердце, когда бы к ним ни обратился, безотказно, в чем бы это ни было.
1: Я всегда получал заряд бодрости, жизнерадостности, ну и такой вдохновенной жизни пастора. То есть он жил этим служением, уже будучи на заслуженном отдыхе. Дмитрий Анисимович все равно переживал за развитие Божьего дела, интересовался всегда, расспрашивал, рассказывал, вот, как было в прошлом, как сейчас, какие преимущества.

0: он живет проблемами людскими, даже находясь, вот так скажем, уже в домашних условиях, он всегда в интересе, что, где, как происходит. Расспрашивает всегда.
1: Есть такая категория людей, которые, находясь в трудной ситуации, когда ты идешь их ободрить, да, и помочь, оттуда уходишь сам ободренным. При всей сложности жизни они никогда не впадают в уныние.
2: Что бы ты ему хотел пожелать?
0: Побольше этой радости, когда он будет видеть вот, в церкви успех, у детей у своих, что Бог прославляется в их жизни, и церковь растет, развивается, и книги его печатаются.
3: Его жизнь была посвящена Иисусу Христу, и вот мое пожелание, чтобы эта жизнь не прекращалась, она продолжалась.
1: Дай Бог, чтобы больше таких людей было, которые, да, как в Священном Писании были написано, это были образы для нас. Чтобы мы не только на образы тысячелетней давности смотрели, но чтобы мы могли видеть образы сегодняшнего дня.
0: Очень важно, пока люди старшего поколения живы, поддерживать этих людей, ценить их и учиться у них, как строить отношения с людьми, как заботиться о других, как строить свою жизнь, как ее планировать и как доверять Господу.
4: По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках.
5: Дмитрий Анисимович Юнак родился 17 июня 1936 года в семье христиан-баптистов в Бессарабии, в украинском селе Николаевка Санжарейского района. Окончил 7-летнюю школу, а затем молдавский кооперативный техникум с красным дипломом по специальности бухгалтер. В 1957 году заключил завет с Богом через водное крещение в церкви христиан-адвентистов седьмого дня и вскоре был призван в армию. Вернувшись из армии, работал в кузнице. В 1961 году женился на Лучии Васильевне Поперечной. В 1964 году получил приглашение на духовную работу, и молодая семья переехала в село Продонежты. Через год избран пресвитером в Николаевке. В 1969 году был рукоположен в сан проповедника. В 1974 году Дмитрий Анисимович с семьей переехал в Тулу для литературного и казначейского служения. В это время выпущены книги «Миф или действительность», «Отдыхай и учись», «Знаешь ли ты свою Библию?», «Библия подскажет», «Библейский досуг» и другие. И, наконец, книга по истории церкви христиан-адвентистов седьмого дня «И помни весь путь». Осенью 2000 года Дмитрий Анисимович ушел на заслуженный отдых, но отдыхать так и не научился. Последней его работой было написание более 40 статей для Всемирной энциклопедии церкви христиан-адвентистов седьмого дня. С 2011 года ухаживал по болезни за своей супругой Лучией Васильевной. В 2021 году семья Юнак отметила двойной юбилей – 60 лет совместной супружеской жизни и 85-летие со дня рождения Дмитрия Анисимовича. Супруги Юнак всегда говорили: «Все, что мы смогли сделать – это благодаря милости Божьей и Его руководству. А что не смогли сделать, это проявление человеческой слабости». 14 ноября 2021 года Юнак Дмитрий Анисимович успокоился в Господе. Его памяти посвящается этот фильм.

0: А здесь у нас каретра. И они у нас служат кормом для всякой вот водной живности. Но сейчас каретры у нас немного, поэтому надо будет подловить.
1: Ха, нету. А что же делать? Странно. Действительно нет каретры. Обычно целый сачок наполняется. Всегда вот каретра либо просто рано, но она ловилась летом довольно рано. Только мало чего я приносил. Она подыхала по дороге. Если не найду, буду молиться, чтобы Господь дальше дал. То есть буду искать, где другие. Но я не знаю, просто где тут еще может быть. Ну, конечно, моим домашним, может быть, приходилось не сладко, потому что в спичечных коробках кто только не жил, и какие только усы из них не высовывались. Учился я в педагогическом университете ленинском, МПГУ. На биолого-химическом факультете. Среди экологов господствовало, так, ну не господствовало, но по крайней мере часто встречалось такое убеждение людей, что христианство антиэкологично. Если язычник благоговел перед всякой тварью, как воплощением духов, предположим, то христианство где-то природу, как по-научному, десакрализовало. Сделала не столь священной. Я свою задачу видел в том, чтобы не то чтобы показать обратное, а скорее разобраться, чему же все-таки учит Библия.

друзей. Это не к нам, это надо в экскурсионное бюро звонить. Значит, заказать экскурсию. Сейчас 252-36-81, по-моему, так сейчас.

0: совсем детским почерком.
1: Я не вожу некоторые экскурсии. Принципиально не готовлю, не вожу, потому что не верю в то, чему предполагается, что я должен рассказывать. Ну, связанные с происхождением человека, например. Эволюционные учения, у нас есть экскурсия.

В итоге в Библии очень много говорится о любви к природе. Люди не знали Бога, не слушали Бога, не любили Бога, потому что не знали, какой Он. То же самое приходится делать вот и мне, и даже моим неверующим коллегам, только в отношении природы. Люди не хотят беречь природу, очень часто безответственно к ней относятся, когда, например, поджигают траву, когда не гасят костер, оставляя в лесу, потому что не понимают, какие последствия, и потому что, ну, сгорит лес, ну и что? А когда люди узнают, насколько сложно лес устроен, как он, интересно, задуман, то это немало. На самом деле это уже меняет отношение, когда мы не любим то, чего мы не знаем. Когда мы узнаем и удивляемся, поражаемся разумности, организованности, продуманности, так можно сказать, то наше отношение меняется. Если не биолог, то не знаю кто. Вот такая вот личинка стрекозы коромысла. Она может, правда, всех сожрать, но, с другой стороны, сама-то она останется. Когда приходит группа школьников в музей, мы знаний больших им дать не можем и не успеваем. А настоящее образование – это процесс длительный. Но оставить такой вот яркий эпизод, связанный с познанием природы, с познанием мира творений, в общем-то, всегда бывает очень приятно. И это, в общем-то, наверное, и есть решенные задачи, если они удивились, если они сказали, как здорово, если они сказали вау, это уже немало. Наверное, дело моей жизни – это удивляться творению Божьему и удивлять других этими самыми Божьими творениями и тварями. Наверное, так.

Это удивительный своей многофункциональностью биологический механизм, предназначенный для выполнения практически любых задач, кроме, пожалуй, полета. Хобот слона – это настоящий швейцарский нож животного мира. Он выполняет функции руки, шланга, емкости для воды, насоса, дыхательного аппарата и музыкальной трубы. Его уникальная конструкция и возможности демонстрируют наличие замысла, цели и плана. Хобот взрослого слона может достигать 2,5 метра в длину. В нем нет костей. Он полностью состоит из более чем 40 тысяч мышц, взаимодействие которых обеспечивает изгибание, скручивание и захват предметов в разных направлениях. Крупный нерв, идущий от мозга животного до кончика его хобота, контролирует каждое движение с удивительной точностью. Это позволяет слону выполнять такие разнообразные задачи, как перенос деревьев,

и рисование картин на холсте. И это еще не самое удивительное из того, что нам известно. Все слоны любят воду, они от природы пловцы. И когда они пересекают мелкую реку или озеро, хобот поднят и изогнут под правильным углом, чтобы образовать очень эффективную трубку для плавания. Универсальность хобота также проявляется во время каждого приема пищи и перекуса. Один взрослый слон может потреблять более 90 килограммов веток, листьев, травы и корней в день. Разглаживая сжатые складки своей кожи, хобот может растянуться еще на 25% по сравнению с длиной в покое, для того, чтобы достичь ветвей на высоте до 6 метров над землей. Ну или на 50 сантиметров, если речь идет о детском меню. Затем, когда обед закончен, стадо направляется к водопою. Взрослые выпивают до 190 литров воды в день. Скручивая свои хоботы и закрывая ноздри, они могут хранить большие количества жидкости как для немедленного, так и для будущего использования. Хобот считается самым эффективным обонятельным органом в мире. Он отлично чует запахи и оснащен самым большим количеством рецепторов обоняния, когда-либо задокументированных у животных. При расположении подобно перископу, этот нос более чем в два раза чувствительнее, чем у собаки. Его длина и гибкость помогают ему обнаруживать запах и местоположение хищников, пищи и источников воды на расстоянии до 20 километров. Хоботы также важны для социального взаимодействия, включая приветствие и объятия. Взрослые оказывают теплый прием нежной лаской, а матери используют свои хоботы, чтобы утешить свое потомство, поглаживая шею, живот и плечи теленка. Слоны очень внимательно относятся к уходу за собой. У них минимальное количество волос для защиты от солнца. Поэтому они делают с помощью хобота грязевые ванны, которые охлаждают их и обеспечивают защиту от насекомых. А в жаркий день освежающий душ из переносной и гибкой лейки просто творит чудеса. Хобот африканского слона весом в 300 килограммов также может быть инструментом грубой силы. И когда эта неудержимая сила встречается с неподвижным объектом, это приводит к падению объекта. Секреты ловкости и чувствительности хобота обнаруживаются на его кончике. Иногда его называют рукой слона. Этот уникальный инструмент идеально подходит для сбора фруктов, травы, ветвей и иногда хвоста друга. Исследователи из Технологического института Джорджии пролили новый свет на превосходные двигательные навыки слона. Когда кусочки овощей были положены на платформу, они быстро были собраны вместе, а затем переносились в рот. Но когда более крупные части были разбросаны по столу, он обнаружил разницу в размере и аккуратно собрал все по отдельности. В более сложном тесте животное подняло хрупкую кукурузную лепешку, не сломав ее. Захват при этом был одновременно надежным и деликатным. Сегодня создаются роботы, которые построены на имитации ловкости и многофункциональности хобота слона. Эти изобретения демонстрируют широкий спектр возможностей. От плавного перемещения во всех направлениях до надежного захвата различных объектов.

Когда мы смотрим на эти бионические руки, у нас нет сомнений относительно личности их конструкторов. Ведь они, очевидно, являются изобретениями высококвалифицированных инженеров. Однако, когда дело доходит до происхождения живых организмов, которые были прототипом для роботов, люди часто принимают теории, сводящие гениальность хобота-слона к результату простой случайности естественного отбора.

0: Здравствуйте. В 15 главе книги «Бытие» описано, как Бог заключил завет с Авраамом. Почему этот завет не был заключен раньше? Во что именно поверил Авраам? И какое будущее Бог показал ему? С нами читает Библию священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: В первых текстах мы читаем о том, что Господь обратился к Аврааму с ободряющими словами, но Авраам как-то уныло, что ли, отреагировал на них.
1: 15 глава книги «Бытие». «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении». Кстати, ты когда-то спрашивала, как Бог обращался к Аврааму. Вот один из моментов, один из библейских текстов, который говорит, как это было, да? То есть в видении в том числе. «И сказано, не бойся, Авраам, я твой

0: щит, награда твоя весьма велика». После сих происшествий, это после каких происшествий?
1: Ну, видимо, после победы над царями.
0: Да, над победой, после победы над царями, после того, как Авраам освобождает своего племянника Лота. Но все то, о чем мы читали в 14 главе и говорили в предыдущей передаче. Авраам сказал: «Владыка, Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным. Распорядитель в доме моем – этот Елиезер из Дамаска». Интересно, что Авраам здесь называет Господа владыкой. Да? В 14 главе мы узнали, что Авраам знакомится с новым именем Божьим, как раз с именем владыка. Владыка, который дал ему эту победу, владыка, который держит все в своей власти. И вот здесь, когда этот Господь является ему в видении, он говорит ему: «Владыка, Господи». Опыт еще свеж. Да? Вот Авраам пережил новый опыт с Богом, он живет этим опытом, он дорожит этим опытом. И он говорит: «Владыка», потому что имя Божие – это же откровение Бога о самом себе, и каждое новое имя Божие связано с некими переживаниями. И то, как мы называем Бога, то, как мы вообще его характеризуем в своих молитвах, это тоже говорит о состоянии нашего сердца, да? Когда мы говорим о том, что Бог милостивый, значит, мы пережили опыт Его милости. Когда мы говорим о том, что Бог там справедливый, значит, где-то нам близка или нужна Его справедливость. Ну, вот так вот было в жизни Авраама. «Что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным». Бог пригласил Авраама в эту землю, и многие различные переживания, даже уже война, которую пережил Авраам, жизнь движется вперед, но основная проблема, которая так и не решается. Бог потому что пообещал Аврааму, что от него произойдет великий народ, а он говорит: «Я остаюсь каким? Бездетным», да?
1: А ведь он уже совсем не молод.
0: Да, ведь он уже совсем не молод. На Аврааму уже, наверное, ближе к 85 годам, уже, наверное, около 10 лет. Ну, может, около, может, чуть меньше, как он уже ходит, странствует по этой земле ханаанской и ждет исполнения Божьего обетования. «И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой. И было слово Господа к нему, и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником». Вот это уже, по-моему, как минимум четвертый раз, да, читаем, что Бог обращается к Аврааму и говорит о том, что у тебя будет потомство, у тебя будет наследник. И вот здесь вот уже он ему уточняет более конкретно, да, что угодно мог Авраам предположить. Он уже предположил, что, наверное, кто-то может быть, ну, может быть, не у меня, от меня народ, это может быть не прямо от меня, да, это может быть вот от тех, кому я доверил управлять своим имением, может быть, вот от них будет великий народ. И здесь Бог уточняет: нет-нет, именно от тебя не будет он твоим наследником, тот, кто произойдет из чресл твоих, будет твоим наследником. «И вывел его вон и сказал: посмотри на небо, сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков». Уже вторая иллюстрация, которую Бог предлагает Аврааму. Первая иллюстрация мы читали в предыдущих главах. Он сравнивал его потомство с песком морским. Да? Посчитай, да? Посмотри на песок морской. Вот столько у тебя будет потомков. А здесь посмотри, посчитай звезды. Вот можешь их счесть? Вот столько у тебя будет потомков. И интересно, что вот шестой текст, он мне очень нравится, очень нравится. «Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность». Интересно, что апостол Павел, я уже об этом упоминал, но вот апостол Павел будет ссылаться на Авраама как на великий пример праведности через веру, праведности по вере. Я хочу прочитать.

0: вот этот отрывок из послания к римлянам, 4 главы, с 1 стиха, мне он очень нравится, и я вот как раз вижу прямую связь между 15 главой книги Бытия и 4 главой послания апостола Павла к римлянам. Вот. С 1 стиха. «Что же скажем? Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти. Если Авраам оправдался делами, он имел похвалу, но не пред Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность». Вот он практически цитирует 15 главу, 6 текст. Да? «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, верой его вменяется в праведность». И вот апостол Павел говорит, Авраам-то что наш, по плоти, вот такое выражение он использует. Ну что же вот он своими делами-то сделал, да? Чуть позже мы в следующей главе, наверное, как раз мы увидим вот эту аллюзию, которую Павел видит, это на Агарь. Вот что он своими делами. Но это не к похвале Авраама. Это вот то, что вот он смог сделать, но это не то, что обещал ему Бог. И вот он цитирует, поверил Авраам Богу, это вменилось ему в праведность. И вот вопрос, который мне всегда... был важен. А во что же поверил Авраам? Да, праведность по вере. Праведность... Бог называет тебя праведным и вменяет тебе праведность не потому, что ты что-то сделал, не потому, что ты на что-то способен, а потому, что ты поверил. Да? И вот у меня всегда был вопрос, а во что же поверил Авраам? Потому что христианство, она когда еще провозгласила во время вот, протестантского движения, протестантской реформации, она сказала, оправдание по вере, только вера, да, только Писание, и вот только вера. Не можем мы делами заслужить спасение, не можем, потому что мы грешники по сущности своей, по делам своим, и только вера. Так во что должен поверить человек, чтобы вот эта праведность и Божия была ему вменена? И, конечно, христианство учит, что верующий человек должен поверить во Христа как своего личного спасителя. Ну, правда же, да во что еще я могу поверить, чтобы мне была вменена праведность? Но где Авраам, а где Христос как личный спаситель? Да, через Авраама Бог хочет привести Христа в мир. Через народ, который родится от Авраама, должен будет прийти Христос в этот мир. Но где Авраам, а Христос-то еще не пришел? Да, Авраам приносит жертвы, и где-то как-то он пытается этот вопрос понять, что да, будет заместительная жертва, но всего этого еще не случилось, и поэтому это не так открыто Аврааму, как, может быть, сегодня открыто нам. Но интересно, что праведность все равно была Аврааму вменена. Так во что же он поверил? До христианства еще далеко. Да, и вот шестой текст он дает, вот если его правильно как бы прочитать, ну, правильно как написано, так и прочитать, то здесь дается ответ. Написано, что Авраам поверил кому?
1: Господу.
0: Господу. Очень просто, очень просто. Авраам поверил Господу. А что Господь ему сказал?
1: Будет у тебя потомство.
0: Будет у тебя потомство. Вот и все. Начиная с 12 главы, Бог открывается Аврааму и что-то ему говорит. И в 12 главе он ему говорит, пойди, да, 12 глава, я вернулся, первый текст, сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей. И 4 текст говорит, и пошел Авраам, как сказал ему Господь. Вот, пожалуйста, пример веры, правда? Бог говорит, пойди, и Авраам пошел. Бог говорит, будет у тебя потомство. Авраам, да, у него вопросы, это праведность, это может быть не то, чтобы такая слепая вера, которая не имеет права задавать вопросы. Бог говорит, может быть, Елиезер из Дамаска. Нет конкретно из твоих чресел, и Авраам поверил.
1: Ну, получается, что перед этим вот те заверения, которые Бог ему тоже давал, что когда он говорил, что как песок морской будет у тебя потомков, да. Получается, тогда он еще как-то то ли не способен был это понять, то ли не способен был в это поверить.
0: А вот это, кстати, очень интересная мысль. Бог неоднократно к нему обращался, но вера, может быть, Аврааму не так и просто и давалась. Да? Она возрастала в нем потихоньку. Чем больше Бог открывался Аврааму, чем больше он с ним общался, чем больше он ему говорил, тем, как сказать, более ясной становилась его вера, более, так сказать, осознанной становилась его вера. И даже вот после этого случая, мы будем читать дальше, Авраам не до конца ведь все равно понял Бога, но тем не менее. Я вот задумывался над вот этим вот вопросом очень важным,

0: тоже должен поверить сегодня человек, чтобы ему вменилась праведность. Что такое спасительная вера? И я пришел к выводу, что вера, спасительная вера, это отклик. Отклик на Божье откровение, на Божье обращение к тебе. И она возрастает, вера динамична, вера возрастает. Если сегодня тебе Бог, как Аврааму, открывается и говорит, иди из Ура Халдейского, иди из Харана, иди в землю Ханаанскую, и ты идешь, да? Вот Бог тебе открылся, и ты поверил. И вот это отклик. Самое интересное, что Бог, когда обращается к сердцу человека, прежде чем ему сделать предложение, он готовит сердце человека Духом Святым к тому, чтобы человек вот этот отклик в своем сердце сделал. Чтобы вот отклик в сердце человека произошел, Бог готовит сердце человека вот к этому моменту. Получается, что Авраама вот поверил Богу. Бог сегодня тебе открывается, и он просто тебе говорит, я вообще есть, ты знаешь, сегодня, может быть, не очень актуально такие вот опыты, как у Авраама были, да, тогда, но сегодня вообще люди отвергают Бога, и Бог открывается тебе, и он в определенный момент говорит тебе, я вообще есть. И вот у моей так жизни так было. И ты откликаешь в своем сердце, говоришь, да, Господи, ты есть. Да? Но завтра он обращается к тебе и говорит, я не просто есть, я вообще хочу, чтобы я определенную роль в твоей жизни играл. Да, Господи, а какую? Ну, хорошо, давай будешь играть роль в моей жизни. И ты говоришь, да, Господи, ты откликаешься. А потом Бог является тебе и говорит, а я вообще хочу, чтобы ты по моим заповедям жил, да? И ты говоришь, о, слушай, здесь заповеди еще есть какие-то, да? Ну, хорошо, ладно, и ты откликаешься. И вот постоянный отклик на Божие приглашение, на Божие обращение к тебе, это и есть вера. И вера возрастает, вера не статична, она динамична в жизни верующего человека, она постоянно, как сказать, развивается, да. И вот отклик, вот Бог обращается к человеку, человеческое сердце откликается, и вот этот отклик и есть вера, которую Бог вменяет человеку в праведность. Все остальное, послушание Богу, это как плоды вот этого отклика. Потому что взаимоотношения с Богом восстанавливаются, Бог меняет человеку праведность, человек теперь имеет снова, как сказать, он имеет преимущество быть Божьим детем. И вот как Божье дитё он возрастает в вере, и вот в этом возрастании он проявляет послушание, он проявляет в своем следовании за Богом некий духовный рост, духовное развитие. Это не означает, что в изначастии он становится совершенным, там суперсвятым каким-то еще так далее. Но он... Дитё Божие, которое следует за Богом. Вот так вот было в жизни Авраама.
1: Но ведь вот хорошо, когда так все происходит идеально. Но конечно, идеального хорошо. Не существует ведь. У нас же как получается? Вот мы сегодня верим, а завтра мы что-то споткнулись, что-то забыли, где-то усомнились, поступили неправильно, и все, и у нас откат, и где-то наша вера уже опять
0: на другом уровне. Да, но вектор-то задан. Вектор задан. И в жизни Авраама Мы можем, наверное, так сказать, что в жизни Авраама тоже такое произойдет. Можно сказать, что он споткнется. Вот. Но, тем не менее, Авраам назван отцом всех верующих. Он родоначальник не только физического израильского народа, но и духовного израильского народа, детей Божьих, родоначальник народа Божьего во все времена. Знаешь, на какую деталь я хотел здесь обратить внимание? Конечно, да, мы читаем, если мы до конца дочитаем эту главу, то мы увидим, что Авраам, значит, поверил Богу, шестой текст, он менил ему это в праведность и сказал ему, «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сие во владение». И он сказал, «Владыка, Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею?» И дальше мы читаем, что здесь с 9 как раз стиха по конец главы Бог заключает завет с Авраамом, о котором ты сказала. Здесь описан некий ритуал, как это происходило. Но, тем не менее, суть этого ритуала заключается в том, что Бог заключил с Авраамом завет. Вот здесь есть определенная последовательность, на которую я хочу обратить внимание. Да? 18 текст, вот, как обобщение мы прочитаем. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему я даю землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата».

0: Если до сего момента Бог просто на словах все время обещал Аврааму, то тут он как бы свое обещание, ну, узаканивает, что ли, гарантию некую дает, потому что вот он как бы заключает завет с Авраамом. И в чем же суть завета? Какие здесь есть маленькие нюансы очень важные? Да? Вот смотри, седьмой текст. «И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского». Шестой текст, вот только шестой текст заканчивается. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. А седьмой текст начинается такими словами. «И сказал ему, я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского». Вот эта фраза «я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского», она очень важна. Почему? Потому что, когда мы читаем 10 заповедей, вообще 10 заповедей читаем, то именно с этих слов начинается 10 заповедей. Ну, кажется, какое отношение Ур-Халдейский имеет там, ко всем нам, к 10 заповедям? А вот 10 заповедей начинается словами. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из земли египетской». Да, здесь не из Ур-Халдейского, но здесь написано «Я Господь, который вывел тебя». Вот это слова прям один в один. И поскольку 10 заповедей давались конкретно уже израильскому народу, то написано «из земли египетской». Почему? Потому что Бог вывел израильский народ из земли египетской. Но суть-то заключается в том, что это начало первой заповеди. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». И вот последовательность. Сначала Авраам приобретает некий опыт. Бог говорит ему, иди в Ханаан, и он идет. Бог дает ему опыт в Египте, как он заступается за него, несмотря на то, что Авраам там, мы говорили, да, так очень странно поступает. Потом вот эта победа над Кедорлаомером, и тоже Бог вмешивается. Авраам познает и новое имя Божие. Опыт, то есть у него был жизнеопыт. Потом этот опыт приводит его к такому осознанному моменту, когда он поверил, вот как-то вот он раз поверил, да, и Бог дает такое заключение. Поверил Авраам Господу, он вменил это в праведность. Сначала опыт, потом вера, которая меняется в праведность. А в седьмом стихе я почти убежден, что Бог начинает открывать Аврааму свой закон. Да, понятно, что он уже и так как бы по заповедям жил, старался там, все, но здесь вот уже как-то вот так более осознанно, потому что здесь Бог ему начинает говорить словами первой заповеди. Вот прямо вот словами первой заповеди. «Я Господь, Бог твой, который вывел тебя». И дальше продолжение мы прочитали. В первой заповеди оно там очень ясно звучит. «Я Господь, Бог твой, да не будет у тебя богов пред лицом моим». И вот она последовательность. Сначала вера, потом заповедь, а потом уже завет. Вот после того, как Бог открывает Аврааму заповедь свою, да, вот во всяком случае вот эту первую заповедь, то потом уже как бы Бог заключает с ним завет. Вот эта последовательность, которая очень, ну, вообще сохраняется в жизни верующих людей. Даже сегодня возьмем верующего человека. Как в его жизни происходит? Да, Бог открывается человеку, человек проявляет веру, правда? Но потом человек, вот эта вера приводит его к какой-то осознанности, и человек принимает решение верой следовать за Богом. Бог меняет человека в праведности. Да? Но человек вот в ходе вот этого возрастания, своего возрастания в вере, он рано или поздно приходит к пониманию Божьего характера, выраженному в его законе. В 10 простых, вот этих простых заповедях, ну, невозможно следовать за Богом, если, ну, и пройти мимо заповедей. Невозможно. Рано или поздно человек приходит к пониманию этих заповедей, да? И одна из важных составляющих жизни верующего человека – это завет. Сегодня верующий человек заключает завет с Богом путем крещения, да, через крещение. Тогда было немножечко по-другому. Ну, вот так вот, такой интересный момент, который, как бы, может, тоже не бросается на первый взгляд.
1: Ну вот, я все-таки хотела бы вернуться к вере. У Авраама были такие исключительные обстоятельства, и Бог говорил с ним прямо и обещал ему вполне конкретные вещи, и даже завет с ним заключил, какой-то такой удивительный обряд был.

0: вот сейчас современному человеку, на что опираться? У нас таких чудес в жизни не происходит, и все очень как-то так сглажено, я бы сказала, смутно. Весь наш духовный опыт, он, в общем-то, сводится к каким-то небольшим откровениям, каким-то там... Что-то где-то услышали, что-то где-то прочитали, что-то поняли.
1: Но на самом деле наш духовный опыт тоже сводится к тому, к чему пришел Авраам. Он начал с отклика, и этот отклик привел его к послушанию Богу. Вот если в двух словах, это же суть же любого верующего человека же, ну, жизни верующего человека, она же в этом. Бог тебе говорит, но вся твоя вера, она проявляется в послушании. Да, может быть, у нас нет таких конкретно призывов, но у кого-то и есть. Ведь каждый призыв от Бога чувствует по-своему и понимает по-своему. И кто-то чувствует призыв и на служение священнослужителя, на пасторское служение, кто-то на какой-то другой вид деятельности своей жизни и воспринимает его тоже как служение Богу, как свое призвание. Да? Но оно в любом случае потом пересекается с послушанием Богу. И послушание Богу в первую очередь выражается в послушании 10 заповедей. Ну, как ни крути.
0: Ну, вот а то, что Бог Авраама благословлял, ну и довольно обильно благословлял. А если человек в своей жизни видит мало благословений, их совсем не видит.
1: Это, ну, просто... Авраам, Бог благословлял Авраама, что он ему во время, вот перед заключением завета говорит: Господи, ну да, а как же там моя бездетность? Ты же мне обещаешь потомство. А вот он я, и вот этот Елиезер из Дамаска, да, и вот я. А Бог говорит: да не переживай, вот посмотри, сколько звезд. Авраам смотрит. И что он говорит? И как-то верит еще как-то верит. Вот, пожалуйста. Не все в жизни Авраама было гладко. Вот, я, знаешь, еще на какую деталь хотел обратить внимание. Вот если мы, смотри, последовательность, тоже интересная последовательность. Авраам выходит из Ура Халдейского, потом вера, заповедь, завет и странствование, дальнейшее странствование по этой Ханаанской земле. Если мы посмотрим, как потом произошло в жизни его потомков в израильском народе, то мы видим тоже выход из Египта, да, о котором, кстати, здесь, вот в этом завете, мы не прочитали все, но я думаю, что наши зрители смогут это сами прочитать. Выход из Египта, потом тот же самый синайский вот этот опыт, где они, закон открывается им, завет, после этого опять после закона завет, и тоже странствование по пустыне, да. Интересное такое, вот интересные параллели. Но есть ключевая разница. Разница заключается в том, что в этом завете, если мы его внимательно читаем, то мы видим, что в этом завете Бог говорит Аврааму. Но фактически Бог дает обещание. Дает Аврааму. Сказал Господь Аврааму: знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, поработят их, будут угнетать их 400 лет, но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении после сего. Они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погреблен в старости доброй. То есть здесь Бог говорит Аврааму и вообще не требует от него никакой реакции практически, да? Просто вот Авраам поверил, и вот это завет, о котором мы уже говорили, это вот завет, суть Нового Завета, отклик веры, и Бог берет на себя ответственность за исполнение обязательств завета. А в израильском народе, к большому сожалению, было немножко по-другому. Там завет был другой, и потому что нужда была другая. Нужда была как раз у Бога в израильский народ привести к такому пониманию, что они без Божьей помощи не способны будут сами удержаться в этом завете. И поэтому он им говорит, такой завет дает им: будете мне послушны, тогда я вас благословлю, народ Божий. Да, конечно, будем. Да, и все это закончилось, как мы уже сказали, потом в Вавилонском плену. Но зато после вот этого разочарования в самом себе человек способен заключить завет, который Бог заключил с Авраамом, основанный как раз не на своих заслугах, не на своих делах, а вот на милости Божьей и на Божьей верности, и на Божьих обетованиях. Вот так вот вкратце мы можем... разобрать 15 главу. Конечно, наверняка здесь было бы еще о чем сказать. Но это очень важная глава, потому что она прям вот об оправдании по вере, а она об одном из самых центральных учениях Библии, она о том, о чем попросила.

0: апостол Павел прям конкретно заявляет в послании к римлянам, и она о том, что протестантская реформация, как сказать, возродила в христианстве это вот учение об оправдании Божьем, о спасении по вере не своими делами, а исключительно Божьей заслугой. А послушание – это плод наших возобновленных взаимоотношений с Богом.
1: Да, и не получится оправдаться тем, что, мол, Господи, я не до конца понимаю, чего ты от меня хочешь, или я не вижу всех благословений, которые я хотел бы видеть, да?
0: Да, потому что главное – искренний отклик сердца человека, искреннее желание вот, послушания, следования за ним.
1: Да. Дмитрий, спасибо большое. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: Господь Бог ничего не делает, не открыв свои тайны рабам своим пророкам.
1: Пророк – всякий, кому Бог поручил сообщать людям о своей воле. Господь наделял пророческим даром тех, кого Сам избирал на эту роль. Пророки, как правило, получали Божьи откровения в видениях и снах, и лишь некоторые из них видели Бога лицом к лицу. Патриархи Авраам и Моисей именуются в Библии пророками. Ветхозаветные пророки, истолковывая прошлое и настоящее, и возвещая грядущее, говорили на основе глубокого знания Бога, проповедовали верность завету и выступали против формального соблюдения закона. Во времена Самуила пророки сформировались как постоянный институт, направлявший религиозно-нравственную жизнь Израиля. Книги верных Божьих пророков Исаии, Иеремии, Иезекииля и Даниила составляют значительную часть Ветхого Завета. Наряду с истинными пророками были лжепророки. В их числе самозванцы Анания, Сидекия и Ахав, которые внушали народу ложные надежды. Пророк Иеремии разоблачает их в 28 и 29 главах своей книги. В полной мере ветхозаветные пророческие ожидания исполнились в Иисусе Христе. Говоривший в пророках Дух Христов предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Пророческий дар сохранился в христианских общинах. Его цель – укрепление и совершенствование Церкви.
0: И Он поставил одних апостолами, других – пророками, иных – евангелистами, иных – пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения для созидания тела Христова.

0: Здравствуйте, наши дорогие телезрители. Мы вновь на программе «Контрасты души», и у нас в гостях Виталий Семенович Бахтин, богослов, священнослужитель, исполнительный директор Нижегородского отделения Российской ассоциации религиозной свободы. Здравствуйте, Виталий Семенович.
1: Здравствуйте.
0: Тема такая, казалось бы, общеизвестная, много раз говорили об этом, о молитве, об услышанной молитве. Но хотелось бы еще раз побеседовать и узнать, что же такое

0: молитва с точки зрения Библии, с точки зрения христианства?
1: Ну, есть такие определения, вот в частности, одно из них. Молитва – это разговор с Богом как с другом. Угу. Такое определение. Следующее определение.
0: Это общепринятое определение?
1: Да, угу. Есть такое определение. Еще есть определение. Молитва – это крик души.
0: Ну, вот крик души понятен, когда вот мы кричим. Но вот в большинстве, наверное, не ошибусь, если скажу, что для большинства людей это какой-то вот крик в пустоту. Разговор с другом – это все-таки, когда друг тебе что-то отвечает. А когда ты молишься, вот этот вот крик, твой вопль, он возносится, а в ответ тишина. Угу. Какой же это разговор, как с другом? Ну, где ответ, где диалог?
1: Ну, вот два определения. Конечно, есть и другие определения о молитве вообще. Но вот возьмем, скажем, вот то, что вы попытаетесь так немножко подвергнуть сомнению.
0: Да не то, чтобы сомнению, мне хочется понять, где разговор.
1: Пятая глава вот, послания к евреям, о Христе сказано. Он в одни плоти своей с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти. И услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию. И совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Вот здесь говорится о вопле. Угу. Кого? Божьего Сына.
0: Иисуса Христа.
1: Фактически Бога, да, к плоти человека. К своему Отцу. Угу. Вопль, крик. Где? Да, Гефсиманский сад. Когда чаша весов колебалась в руках Спасителя. Как ему поступить? Может быть, все бросить, да и уйти? Оставить этих вот людей, которые глумятся, которые откровенно смеются, которые отрицают, не принимают, отвергают. Какой смысл? Зачем это нужно?
0: И вот, так у него были такие мысли, он даже вслух это произнес.
1: Абсолютно.
0: Доминует меня чаша сия.
1: Да.
0: Но не моя воля, но твоя да воля.
1: И не только. Мы читаем в Священном Писании, что Христос уходил рано утром на гору и проводил целые часы в молитве, находясь на земле, вот в этой, скажем так, агрессивной среде, когда он оставил свои преференции, свои полномочия, как Бога, свое могущество, силу и славу, поклонение ангелов святых, когда он оставил общение со своим отцом, такое близкое, доверительное, лицом к лицу, он тосковал по этому общению со своим отцом, и вот он находил утешение в молитве. И вот всякий верующий человек испытывает подобное. Может быть, не постоянно, но в определенных ситуациях – да.
0: Ну, вот. Что касается Иисуса Христа, мы видим на странице Священного Писания, что, например, когда Он крестился в Иордане, был глаз с небес глаголющий, сей Сын мой возлюбленный. А здесь, вот в этом отрывке, который вы прочитали, услышан был, да, и так далее. То есть каким-то видимым образом Бог отвечал Ему в молитве. Но ведь зачастую с нами происходит не так. И я думаю, что большинство из тех, кто слушает нас сейчас, согласятся, что в ответ на их молитву пожалуй, ни разу в жизни не было какого-то прямо видимого ответа, глаза с неба от Бога, еще каких-то видимых проявлений, диалога. То есть чаще всего в нашей практике молитва – это монолог. Так это или нет?
1: Ну, оно может быть, действительно, молитва может быть монологом в определенных случаях. Вот, скажем, Яков, апостол, как раз затрагивает эту тему. Угу. Вот в 4 главе. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть, припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Во! Такая молитва, естественно, будет монологом. Угу. Цель какая такой молитвы? «Господи, дай мне, помоги мне, сохрани меня» и больше ничего. Но образец молитвы, который, опять-таки, оставлен самим Иисусом Христом в 6 главе Евангелия от Иоанна, говорит конкретно и определенно. В этой молитве все показано в деталях. «Отче наш, сущий на небесах». Что идет? «Да просветится имя Твое». Сначала идет прославление. Нужно воздать прославление тому, от которого жизнь зависит. Итак, прославление.

0: Вот в 6 главе, понятно. Это так четко написано. Дальше идет что? Благодарение.
1: Исповедание греха.
0: Исповедание греха.
1: Просьба защитить лукавого и так далее. Прощение грехов, но...
0: И только потом прошение.
1: Ну, понятно.
0: Но так только ведь, потом, последняя
1: чаще
0: очередь.
1: Всего и на такую молитву мы не слышим в ответ ничего. Получается, что если Иакова вот воспринять слова, как вы сейчас прочитали, всерьез, то значит...

0: заканчивая обычными прихожанами, вряд ли кто-то может сказать, что вот я вчера молился, и отверзлись небеса, и Господь мне ответил, вот так поступай, или вот по-другому. Значит ли это, что ни одна из этих молитв не услышана?
1: Я не соглашусь с вами по той простой причине, что миллионы христиан слышат ответ от Бога. Я могу рассказать свой личный опыт. Можно?
0: Ну, конечно, очень интересно. Как вот. Да. Я, например, ни разу голос Божий, вот как вот, чтобы звучащий с неба, как Иисус Христос, например, как апостол или пророки, там сказано, сказал Господь, иди туда-то, или там поступай так-то. Я вот ни разу в жизни такого не слышал, и думаю, что большинство людей считают, что если кто-то начинает слышать какие-то голоса, то тут надо проверить свою психику.
1: Угу. Не всегда Бог говорит открыто. Конкретно он говорит через свое слово. И он действует. Вот, например, мне было 12 лет. Моя мама умирала. А от болезни, которую врачи не могли определить, она просто уже ползала на коленках. Я представил себе 12-летним мальчиком, будучи, что я лишусь своей мамы. Угу. Это для меня было...
0: Очень страшно, конечно.
1: Это для меня было...
0: Конец жизни, катастрофа.
1: Вообще да. Непостижимо и никак неприемлемо. Ну, никак.
0: Принять ребенку такое точно невозможно.
1: Это невозможно. И я искренне молился. Вот там в деревеньке, в Кировской области, mm-hmm. Упичи, mm-hmm. вот там так до сих пор, mm-hmm. наверное, говорят mm-hmm. еще в деревнях, да, вот, чтобы Бог сохранил жизнь моей мамы и продлил жизнь, когда мне исполнится 20 лет хотя бы. Угу. Тогда я понимал, что 20 лет я буду уже зрелым человеком, мне будет проще, легче как-то смириться с ее смертью.
0: 8 лет жизни для нее просили,
1: да,
0: фактически.
1: 8 лет.
0: Угу. Я искренне, хотя бы.
1: Я искренне об этом просил, а Бог ответил удивительным образом. Она умерла, когда мне было 42 года. Угу. Посмотрите. Ну, вот так, конечно, действует Бог. Это разве не ответ?
0: Ответ.
1: Это было искренне. Потом, значит, настолько искренне, ну, детская вера, она на самом деле велика. Я с детства человек верующий, и поэтому я вот так искренне молился со слезами, с плачем. Ну, а дальше уже из жизни моих детей. Мой сын, второй сын, умирал точно так же. Его уже увезли, в общем-то, бездыханного в больницу. Это было в Кемерово, в Сибири. Я был на работе, с ним непонятно, какой приступ случился. Ему было 3 годика. Мне Нина сообщила, что моя жена, что Саша умирает при смерти. Надо молиться. И вот мы молились за него. Борьба шла. Жизнь или смерть. Бог дал ему жизнь. Второй раз, когда ему было 15 лет, операция на аорте. Это уже в Нижнем Новгороде.
0: Серьезно?
1: Серьезная операция. Но ни с того, ни с сего. Тромб, который подходил уже вот к сердечной, к сердцу, угу. И вот остановился на каких-то миллиметрах, совсем маленьких миллиметрах. Ему стало плохо, мы отправили его на скорой помощи. Я был тогда в Заокске в академии, учился, угу. уже. А вот опять мне супруга позвонила, Саша при смерти, это второй раз. И мы молились там всей академии. Я обратился к преподавателям, значит, к студентам, мы молились. Операция прошла успешно, слава Богу. Третий раз, когда его отравили в поезде, ему уже было, вот это было 4 года назад. Угу. Ему 40 лет исполняется вот в этом году. Угу. То есть ему было уже 36 лет. Та же история. И опять мы молились. Я не мог себе представить опять смерть моего сына. Как? Ему всего 36 лет. Молодой человек. Как это он умрет? Не мог представить. Опять молитва вместе с женой. Конечно, мы просили других молиться за него. И Бог опять совершил чудо. Угу. Врачи все сказали... Это сделал только он. Прямо. Больницы все. Потому что при таком диагнозе это смерть неминуема.
0: Но вы же не только молились, вы же, наверное, и к врачам обращались, раз вы это говорите, что он лежал в больнице. И в этом случае, и в предыдущем случае, наверное, какие-то медицинское вмешательство было. А ведь кто-то может подумать, что это просто совпадение было какое-то, а не ответ на молитву. Может, самовнушение какое-то, вот помолились, вроде как, и произошла вот такая ситуация. Ведь кто-то это, может и так
1: это
0: подумать.
1: Это не самовнушение, а это реальное действие Бога. Потому что врачи сказали прямо, только он это сделал.
0: Без сверхъестественного вмешательства.
1: Здесь не смерть получилось. Неминуема. Угу. В подобных случаях только смерть. Угу. Но он остался, правда, инвалидом, но живой. То есть возможность. И вот до сих пор, слава Богу, и теперь уже он молится, он принял крещение, он член церкви. Вот так Бог действует. Это в моей личной жизни. Это касается только вот маленьких таких
0: моментов. Да, спасибо.
1: А сколько было их еще? Опыта,
0: да. А вот это когда касается вот каких-то вот таких стрессов,

0: стрессовых ситуациях, когда нужно вмешательство Божие, согласен, что в таких случаях Бог действительно внимает и вмешивается. Но ведь как часто молиться необходимо?
1: В Библии сказано, молитесь постоянно. Но это не означает теперь, что человек должен постоянно так заниматься и молиться.
0: Можно сказать, что ежедневно, да, то уж точно надо молиться.
1: А ежедневно, и причем не раз,
0: да,
1: а как минимум, как написано о пророке Данииле, трижды он обращался, открывал окна на восток, к Иерусалиму, и молил Бога своего трижды.
0: Вот с такой регулярностью молитвы можем ли мы рассчитывать, что Бог вот каждую из них будет слушать вот это все, что мы ему говорим, и вот это вот вникать, и ему заняться больше нечем, что ли, получается? У него вся вселенная в его подчинении, да? Он в руке его все миры, да. И вдруг вот моя вот эта вот молитва, сам-то порой не знаешь, да, о чем молиться, а то бывает, люди молятся какими-то заученными молитвами, с детства заученными и так далее. И вот что Бог каждую из них слушает и отвечает?
1: Мы, конечно, до конца не поймем этого механизма, как он действует. Это естественно. Нашему разуму, нашим возможностям человеческим это непонятно. Но Бог, оттого Он и могущественный, велик и непостижим, что для Него вообще-то, а вот пусть на земле сегодня 7 миллиардов, там где-то порядка...
0: Это только на земле.
1: На земле.
0: В Библии сказано, что есть и другие населенные миры, ангелы Божии, да, есть, и все к Нему возносят славу, и все, да, Ему, да, молятся, да, и так далее.
1: И Он всех слышит. Удивительное дело. Нам этого не понять, но это так. Потому что в Библии сказано, Бог слышит наши молитвы и отвечает на них.
0: Хорошо. А вот масштаб вот этого, точнее, разница между нами и Богом, часто вот говорят, что Бог настолько превыше в своем, вот, по природе, по своей, по могуществу, по разуму своему человека, как вот можно сравнить человека и муравья, да? И вот мы идем по лесу, этих муравейников там на каждом шагу, но мы же вот не вникаем вот в проблему каждого муравья. Донесет ли вот он эту тростиночку сейчас, или уронит ее? А не съест ли его какая-то хищная там насекомая или птица и так далее? Вот сложно даже представить, что мы при наших заботах и проблемах будем опускаться вот до уровня этого муравья. Так почему мы уверены в том, что Бог при его заботах и проблемах опускается вот до нашего с вами уровня, чтобы вникать во все наши вот эти вот бытовые проблемы?
1: Вся проблема лишь в том заключается, что мы не творили муравьев, а Он создал нас, мы Его творение, мы Его дети. И поскольку мы являемся Его детьми, как Он может игнорировать нами, если мы просим, обращаемся к Нему? Потому что Христос же сказал, какой отец подаст камень, если сын попросит хлеба? Или какой отец подаст змею, если сын попросит яйцо, например, да? Такой пример есть. Так и Отец Небесный счастлив давать благие деяния своим детям. Счастлив. Он рад это делать. И для него это не проблема. Проблема заключается в том, что люди к нему большей частью не обращаются. Совсем. Или если обращаются, как написано вот у апостола Якова, это эгоцентричные молитвы.
0: Просит не на добро.
1: Да. Бог такие молитвы слышит,
0: конечно, не может. А вот в молитве обязательно о чем-то просить? Может быть, молитва вообще без всяких просьб?
1: Может быть, только благодарение. Это замечательно. Потому что написано, за все благодарите. И кого? Прежде всего, Бога. Благодарить за то, что есть, и за то, чего нет. Благодарить за новый день, который Он подарил. Я вот, например, когда бываю на природе, убираюсь с этого каменного мешка, я на природе так радуюсь этому общению. Я
0: и слышу, благословляете Бога в этот момент?
1: Конечно, конечно. Когда я слышу пение птиц, как-то вот летом, в прошлом году, я был там в деревеньке, вот, в своем домике небольшом, и ласточки прилетели, это было в субботний день. Вот, я сел на скамеечку, они прилетели, такой концерт устроили, откуда они прилетели, не знаю, и уселись на проводах, вот эти две таких вот длинные гирлянды, и вот они такой концерт устроили, Господи, слава Тебе, и благодарность за это чудо, которое Ты явил сегодня, как тут не благодарить, вот здесь только хвала, как написано, из уст младенцев и грудных детей Ты устроил мне хвалу. Так вот здесь, в данном случае, мы как маленькие дети, вот благодарим Бога за это, и это замечательно. И радость обоюдная, радость от того, кто благодарит, и, конечно же, того, кто принимает эту благодарность.
0: Понятно. А есть в Библии готовые уже молитвы, записанные целиком?
1: Ну, разве что молитва Соломона есть записана целиком при посвящении храма.
0: Ну, а псалмы, это же тоже молитвы.
1: Ну, фактически,
0: молитвы,
1: да. 50-й псалом, да, например, 90-й, Давида.
0: 90-й, живые помощи.
1: Да, 90-й,
0: псалом 22-й. Какая в них польза? в этих псалмах, которые записаны в Библии, люди часто их повторяют, есть ли в этом польза какая-то или нет? Вот в таких уже записанных, готовых молитвах.

0: Но если, скажем, брать Псалом 50, слова Давида: «Тебе единому согрешил я и беззаконное пред очами твоими сделал, так что ты чист в приговоре своем, праведен в суде твоем». Да, в некоторых случаях это можно употреблять. Но заучивать вот эти псалмы или чьи-то молитвы, это, наверное, бессмысленно, поскольку разговор с Богом – молитва.
1: Ведь не каждый человек может так сказать. Ведь это глубокий такой умственный процесс. Ведь прежде чем 50-й псалом из уст Давида прозвучал, ведь да. Какая борьба в нем была духовная, правильно?
0: Конечно,
1: ведь
0: конечно.
1: Сколько времени он сопротивлялся этому влиянию Божьему, и потом уже смирился, раскаялся, и вот родился этот псалом. Разве это не может быть вот такой вот парадигмой, примером, пользой для человека, который только начинает свой духовный путь и не умеет еще и слово-то сказать Господу, как
0: конечно, правильно? Конечно, конечно. Вот есть такое четверостишье: у молитвы могучие крылья. Угу. Только я до тех пор не засну, пока там, за космической пылью, все молитвы сольются в одно. Вот это, наверное, является вершиной христианина, доверия Богу, зная, что Бог слышит и отвечает на молитву своих детей.
1: Спасибо большое, Виталий Семенович. Дорогие друзья, итак, сегодня, размышляя о молитве, мы пришли к выводу, что Бог слышит все молитвы, Он всеведущий, вездесущ. Не на каждую молитву, возможно, мы получаем видимый ответ, но мы можем быть уверены в том, что ни одна не остается без внимания Божьего, и что Господь даст каждому просящему у него на благо. Пусть Господь благословит нас.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь».

0: Привет! Ежедневно мы сталкиваемся со слухами и сплетнями на улице, в интернете или в общении с друзьями. Для чего люди обсуждают других и как остаться христианином? Поговорим в этой программе. Сегодня со мной в студии прекрасные девушки Маша, Оля, Вика и Таня. Девчонки, как вы думаете, почему люди сплетничают?
1: Скучно жить. Не хватает чего-то, какой-то перчинки в своей жизни, и не решают обсудить чужую. Угу.
2: Ну, вообще, бытует такое мнение, что сплетни помогают снизить уровень стресса.
0: Вот как. Хорошо.
3: Ну, наверное, действительно, потому что интересно сплетничать-то. Почему еще вы не сплетничали?
0: Тань.
1: Да.
0: Да. Ты с нами, да?
1: Да, с вами. Просто вы уже все сказали. Ну, да, люди сплетничают, потому что... Вообще, я считаю, что... Сплетни — это же когда говорят о плохом. Если просто обсуждают какую-то новость, это уже не сплетня, да ведь? Просто

0: Почему? Может быть, и тоже, если это недостоверная информация.
1: Привет, меня зовут Таня. По корочкам я экономист и социолог. А по жизни пока не определилась. По профессии не работаю. В данный период моей жизни нет какой-то определенности и того, что мне нравится. Но я люблю гулять на природе и кататься на машине. В поиске себя и цели в жизни. Живу в любимом городе Нижний Новгород, стараясь любить жизнь и доверять все Богу.
2: Если он знает, что это достоверная информация, просто вот решили пообсуждать, вау, обалдеть, что, как. Ну, типа, это уже не сплетни. Да, ведь? Но мы не всегда говорим что-то в негативном контексте. Если мы что-то узнали, ой, вот она там занимается теннисом, ой, ну, вот она какая молодец. Ну, мы просто обсудили это. Это же не считается сплетней?
0: Наверное, нет.
3: Смотря что ты в себе... Вот смотрите, смотря что ты в себе несешь. Если, к примеру, я вот сейчас сижу, думаю, какая ты молодец, да, там, ты занимаешься, там, я не знаю, входишь в фитнес, да, я вот такая, Танюх, ты он какая молодец, ой, да, и иду, это всем рассказываю. И а такая... у меня внутри, на самом деле, да, есть чувство зависти, которое, либо у нас может быть чувство превосходства и гордости, когда мы что-то обсуждаем, какое-то там, ну, нелестное дело, это другой момент, а здесь чувство зависти рождается, и еще очень часто, когда мы хвалим кого-то за что-то незначительное, это говорит о том, что внутри нас рождается не только чувство зависти, но также мы завышаем других людей, а себя понижаем. Тем самым мы рождаем внутри нарциссические такие способности или абьюз. Тем самым мы можем в дальнейшем, когда человек делает что-то тоже такое не сильно значительное, но плохое, его также нехило осудить, сказав о том, что да, он мусор неправильно выкинул, фу, что за человек вообще, как этот мусор. Ну, то есть вот мы тем самым можем внутри рождать у себя очень различные вот эти психоэмоциональные процессы.
4: Меня зовут Мария, я психолог. Я развиваюсь, расширяю границы сознания, смотрю на мир под разным углом. Для меня жизнь – это ритм, который наполнен смыслом, счастьем и увлекательным содержанием. В жизни меня вдохновляют люди и работа с ними. Считаю, что мысли и действия напрямую влияют на качество жизни людей. И я стремлюсь помогать людям повышать качество их жизни и делать ее наполненной и увлекательной.
3: Что человек подразумевает под своей фразой, да, и в обсуждении даже какого-то хорошего дела, пусть даже незначительного, это тоже может быть большим таким вопросом.
0: А я думала, что все проще. Я думала, что, значит, это должно быть так. Типа Маша такая, а Танюха-то спортом пошла заниматься. А знаете почему? А я вот думаю, что это все потому, что вот ее парень там бросил, и она сейчас хочет назло ему, понимаете? Вот, то есть, мне кажется,
2: да,
0: что, что когда идет какая-то
2: момент.
0: Добавка, и все, и погнали.
5: Ну, это трактовка уже своя.
0: Да, да.
3: Ты добавила какую-то часть еще и от себя. А бывает еще такое, что есть какой-то факт. Ну, вот, к примеру, что Оля там вышла замуж, да, а она не хотела об этом распространяться. Ну, как бы там у нее суждение, что счастье любит тишину. А я пошла и всем рассказала. И очень часто я знаю, что люди, ну, как бы, вот они что-то не просто так скрывают. Для них это очень что-то сокровенное и важное. А я вот пойду, ну, факт же факт. А я пошла и всем об этом рассказала. А человеку от этого неприятно. Это то же самое получается, ну, я пошла и, можно так сказать, позлословила. А как мы знаем, что злословие – это грех.
2: Разве это сплетня? Мне кажется, ты просто открыла чужой секрет и все. Это не сплетня. Я не считаю это сплетней. Я считаю, что ты просто не можешь держать свой рот на замке.
3: А что, что значит тогда сплетня?
5: Не, ну разболтал чужой секрет, да, это, наверное, не сплетня. Ты просто болтушка, и
3: нет,
5: тебе
3: а
5: нельзя доверять.
3: Нет, но это например, что
0: и сплетни тоже может превратиться точно так же.
5: Да, когда вот она обрастает.
0: Со своей трактовкой, со своей добавкой. Да. И другие такие, а что это она не хочет?
3: Да, наверное, залетела.
0: А что в этом такого? Да, и начинается. То есть это, наверное, как зародыш, который вот...
5: Ну, то есть разные уровни есть. На начальном уровне это еще не сплетня, на следующем уже сплетня. А потом это уже не просто сплетня. Сплетня, королева сплетен.
6: Меня зовут Оля. У меня прекрасная семья. Любящий муж, дочь 11 лет и 9 лет сыну. Время, которое мы проводим вместе, для меня особенное. Работаю я на телеканале «Три ангела». Обрабатываю видео и графику. Изучаю информационные технологии, увлекаюсь садоводством. Я придерживаюсь мнения, что ты отдаешь, то к тебе и вернется.
3: Я сказала, там, например, что Оля просто вышла замуж, кто-то к этому еще что-то добавил. Ну, тем самым этот факт превратился вот, ну, в такой вот, наросло мясо, так скажем, да, на эту кость.
2: А если человек сам напрашивается на то, чтобы о нем
0: говорили,
2: сплетничали, да, своим поведением, своими словами какими-то провоцирующими.
0: Это как?
2: Как тогда действовать?

0: человек пришел.
1: Прям откровенные. Вот есть люди, которые вот сидят и вообще не стесняясь говорят о каких-то интимных фактах своей жизни, да, что вот там, не знаю, я встречалась с женатым мужчиной, и мне было так здорово, он за меня платил, его жена ни о чем не знала, туда-сюда, и как бы... Что, как носить эту информацию в себе?
2: Да.
1: Мне зачем это рассказали? Мне
2: тоже зачем это рассказали? Лидочка, ты представляешь?
1: Ты сейчас умрешь.
0: А зачем тебе делиться за этой информацией?
2: Потому что
1: а
2: она...
1: что мне с ней делать? Как мне ее носить? Я
3: а
1: не
3: зачем
1: могу
3: тебе
1: меня...
3: А зачем
1: да,
3: тебе ее
1: забудь
3: носить?
1: Забудь ее просто и все. А как ага. я забуду? Для меня это нонсенс вообще встречаться с мужчиной, несвободным мужчиной.
4: Меня зовут Вика. Я работаю помощником руководителя. Мне нравится планировать время, структурировать информацию и упорядочивать хаос. Я переехала в прекрасный город, получила высшее образование и занимаюсь тем, что мне нравится. Одним словом, сама выстраиваю свою жизнь. Но всего этого могло бы не случиться, если бы в моей жизни не было Бога. Именно Он направляет меня к лучшему. В людях больше всего ценю юмор, постоянство, интеллект и уверенность в себе. Мечтаю окружить себя такими людьми и вместе покорить мир.
1: Я не понимаю, как это возможно. У меня ну, мозг
3: цветок
1: разрывается.
3: Цветок сзади Насти опадает каждую зиму. Нонсенс.
2: Да
3: все
2: ладно,
3: цветы не опадают.
2: Это не нонсенс. Это не а нонсенс. Вот это вот... Нехорошо.
3: А вопрос,
2: и мы
3: а
2: это обсуждаем.
3: Вас, почему вас это так трогает?
1: Я
3: почему
1: еще
3: вас
1: говорю,
3: это
1: для
3: так
1: меня
3: задевает?
1: Это триггер. Я так не поступлю. Мне
2: типа,
1: надо...
2: это плохо.
1: Да, это плохо. Это
3: опа, ты ее, значит, уже осуждаешь?
1: Да.
2: Да.
3: То есть
1: конечно.
3: У тебя есть...
1: Я ей в глаза говорила, как ты могла.
3: Вот, да зачем тебе это передавать? Хорошо, ты осуждаешь человека, да, хотя, говорится, не судите, да не судим будете. Так ты скажи человеку в лицо о том, что,
1: я
3: слушай,
1: говорила.
3: Мне это не передавать. А и все, а зачем тогда? Зачем ты мне говоришь эту информацию?
1: А тебе что-нибудь? Ну, вот если в контексте, да, зашел разговор о чем-то таком, вот, да, ну, о чем-то таком зашел разговор, и ты так просто, к примеру, слушай, у меня была такая подружка, она, представляешь, с женатым встречалась, слушай, и он за нее платил, и жена была не против. Может быть, это даже неплохо.
3: И другого человека на грех наведешь, он такой, а, ну да, неплохо, я тоже пойду.
2: Но на самом деле, зато с другой стороны, посмотрите, ну все, что мы читаем в Библии, это тоже пересказ, это чья-то жизнь, чья-то история. И мы на самом деле на опытах, на сказках с детства, да, там на притчах из Библии, мы там тоже, да, такие кусочки, если притчи читать, то мы, получается, сталкиваемся с ситуацией, там, про блудную жену, опять же, да, еще что-то. А когда мы видим что-то воочию, мы можем это обсудить, ну, не просто со знаком минус, типа, вот какая, прикинь, какая негодяйка. И такие, раз, надо еще вот рассказать. Я еще Свете не рассказала, и еще к Ларисе не сходила. Обязательно вот мне надо сегодня еще позвонить. И ты тоже, пожалуйста, не забудь вот своим подружкам. То есть, если это про то, что, слушай, у меня не укладывается в голове, и ты наблюдаешь и говоришь, а вот потом случилось с ней то-то, то-то и то-то, и ты говоришь, вот у меня тоже была такая ситуация, или у твоей подруги такая сейчас ситуация. И ты говоришь ей, это может вот так вот закончиться, вот так вот плохо.
5: Меня зовут Настя. Сколько себя помню, меня окружала музыка. Сейчас я преподаю вокал, выступаю и веду уроки музыки. Люблю красоту и гармонию во всем. Умею ее видеть в мелочах и стремлюсь ее создавать. Я лирик и мечтатель. Очень импульсивна и не скрываю своих эмоций. Наверное, в этом тоже есть своя красота. Я думаю, что Бог не просто так создал нас сложными, многогранными, как цвета и вкусы. Благодаря Богу я каждый день узнаю о себе что-то новое.
1: А если ты еще для человека авторитет, например, если у твоего собеседника такая же точка зрения, что встречаться с женатым – это неплохо, это прикольно, а ты говоришь… Это капец, как плохо, это неправильно, даже в Библии об этом говорится, в обществе это не принято. И у человека, если ты для него авторитет, меняется также точка зрения. Вот Вика сказала, что это плохо.
3: А тогда
1: и
3: вопрос.
1: Все вокруг говорят, что это плохо, может, это и правда плохо.
3: А тогда вопрос, зачем, зачем ты говоришь про свою подругу, зачем
1: да,
3: ты включаешь сюда личность?
5: То же самое
3: притча, в притчах там есть личности, но мы их лично не знаем. Ну, в том плане, что мы с ним вот так вот не знакомы. Мы можем сказать вывод. Мы можем сказать какую-то суть, которая нас учит чему-то.
2: Но, с другой
3: или сказать
2: стороны,
3: только на своем примере.
2: Про Давида знал потом весь народ.
6: А что нам с Давидом-то себя сравнивать?
2: Нет.
6: Это цена известности.
2: Ну.
6: Это цена того, что...
2: Смотрите, хорошо, давайте вот так. Мы находимся в церкви, и мы в церкви привыкли к тому, что мы про себя вообще мало рассказываем.
1: Конечно. А зачем? Потому что... Чтобы не провоцировать
0: да,
1: о себе,
0: людей,
1: чтобы
0: я они о нас говорили.
1: Потому что, ну, мы грешные люди все.
3: Вот смотрите, вы не,

0: хотите, чтобы о вас рассказывали, но при этом, при всем, когда вы узнали о ком-то. Ну, я не конкретно вас, конечно же, имею в виду. А когда мы о ком-то узнаем, нам хочется быстрее прийти и поделиться. Оля, я сейчас тебе такую историю расскажу. Да вот это, я сейчас такое узнала. И мы вот это вот с удовольствием переносим. Это говорит о том, что внутри нас, как говорится, что... Мы говорим от избытка нашего сердца. В Библии написано, по-моему, Матфея. То есть, получается, чем наполнено наше сердце? Гордостью, завистью, какими-то такими пороками. Либо эти мысли рождают в нас внутри эти пороки. Также проводилось исследование, вот проводилось, что это помогает снизить тревогу, да, когда мы рассказываем сплетни. Также проводилось параллельное исследование о том, что когда мы узнаем какую-то негативную мысль о тех, кто находится в церкви, о близлежащих, так скажем, нас людей, людях, то, получается, мы испытываем уровень также стресса. То есть у нас учащается сердцебиение, ну и тому подобные всякие такие симптомы, которые присущи стрессу. То есть, получается, мы, может быть, от чего-то там избавляемся, и в то же самое время мы это получаем. То есть наше сердце, оно и физически не наполняется чем-то хорошим, да, дофамином, серотонином, ну, положительными гормонами. И при этом самым у нас получается и эмоционально, и еще и духовно. То есть мы заполняем себя какими-то сплетнями, какими-то рассказами о других людях. А что внутри нас? Почему нас так это интересует? Почему мы не делаем выводы, почему мы не делимся какими-то выводами и своими рассуждениями, а говорим о других людях?
1: Я думаю, что, во-первых, многие, которые... Ну, у меня было несколько ситуаций в жизни вообще крупных, когда меня обсуждали за спиной прям так, что... Ну, ты проходишь, а про тебя говорят. И что-то было с очень знаком минус, а что-то было, ну, типа... Вот. Но суть в том, что ты этого не избежишь, но в тот момент тебе как будто бы обидно, но обидно не потому, что тебя обсуждают, а потому что многое добавляют, и потому что тебе как бы над тобой стебутся за то, что ты, ты накосячила, ты...
0: Люди
1: оступилась!
0: Радуются.
1: И такое, и сразу те, кто когда-то, ну, просто с тобой на равных, с уважением, такие. И мимо не здороваясь, да, там вот такая вот ситуация. И я понимаю, что это стимулирует, ты говоришь про негативные эмоции, а я думаю, что это стимулирует позитивные, что о, какой я классный,
2: посмотри. Это гордость. Это называется
0: это
2: не позитивные
0: гордость.
2: Эмоции.
1: Конечно! Пришел такой в зеркало. Ну, я-то, я вообще отличный человек, да. Я столько всего правильно сделал в своей жизни. Вот меня так нельзя вообще обхаять, как ее.
0: А гордость, это разве хорошее?
1: Это не хорошее, наверное.
0: А это же гордость получается.
1: А самооценка хорошая, это хорошая.
2: У нас учительница по химии говорила, такую фразу любила повторять. Наступи на голову ближнему, дабы вылезти самому.
0: То есть мы выезжаем, все выехали за твой счет. Это не самооценка, это самоутверждение, это гордость. А знаем, что гордость...
1: А еще грех. Тогда вот момент. А чем отличается обсуждение человека? Да, ну вот смотрите. Даже так я хочу спросить. Вот мы в церкви, я к тому, что мы в церкви не общаемся, не делимся своими косяками. А в Библии написано, что вы должны рассказывать друг другу о своих проступках. Мы этого не можем себе позволить. И получается, что именно сплетни, именно вот это вот злое обсуждение... Оно мешает быть нам искренними, потому что на самом деле люди, которые, да, там, ну, на моем опыте, в тот момент такие, о, ну я такой классный, я-то вообще, да, там, на самом деле они косячат, ну просто про их
3: никто не знает.
1: Грехи никто не знает. А они не факт, что меньше. Ну, то есть вообще надо сказать, что если в Библии не смотришь, то все грехи, да, одинаковые. Ну вот. То есть вот о чем речь. Поэтому, ну, с одной стороны, получается, что нам в христианстве это тоже очень сильно мешает. То есть, с одной стороны, это наша привычка. Нам нравится, да, девчонки, пообсуждать? Ну, как без этого? Ну, а с другой стороны, это мешает. Вот что тогда, как быть именно в контексте нахождения в христианстве, в структуре, да, в какой-то именно...
2: Причем даже христианство тут ни при чем. Люди и не в христианстве знают, что сплетничать плохо.
1: А, то есть да. это вообще конкретно наша черта характера, да?
0: Ну, мы, в принципе, греховные. Я говорю, нам очень нравится выезжать за чей-то счет. Это говорит о том, что мы просто сами в себе не уверены, и нам больше не о чем поговорить. Это значит, что внутри каждого человека просто-напросто нет...
2: Заняться нечем.
0: Ну, да, а если говорить...

0: конкретно,
1: нет, может быть, она у нас интересная, но внутри нас настолько пустота, да, как говорится, с размером с Бога, что нам хочется ее чем-то заполнить. И просто-напросто, либо говорю, либо там самооценка очень плохая, либо действительно жизнь неинтересная, либо у нас пусто, либо нам скучно и одиноко. И мы тем самым начинаем лезть в жизни других людей. Но вот согласитесь, когда у вас... ну, были же периоды, когда вы не сплетничали ни о ком. Вам вообще до этого как бы, ну, не было дела. У вас настолько жизнь там кипела, или вы настолько были чем-то завлечены и погружены, что вам вообще... Дело было вообще ни до чего. Кто там чем живет, как там вообще чем занимается. Ну вот вы узнали какую-то вещь. О, классно, круто. Вы этого человека там поздравили или сказали, блин, сочувствую. И все. Сделали для себя какой-то вывод и пошли дальше. А с другими людьми вы обсуждаете свои какие-то интересы, свои планы и тому подобное. Вообще в психологии есть такая интересная вещь, когда мы, очень интересно, когда, к примеру, на консультацию приходит человек, и если он говорит только об окружающих там людях, у меня вот, знаете, такая история с мужем, вот это, а дети-то вообще, а вот это, вот это, вот это. Это говорит о том, в первую очередь, что человек вообще не смотрит внутрь себя. Mm-hmm. У него вообще нет связи с самим собой. Он заполняет себя вот всем чем угодно, только не собой. Это говорит еще о том, что человек не готов работать над собой вообще. Он не готов ни там, духовно расти, развиваться, ни эмоционально. Это говорит о незрелости личности, если человек полностью наполняет себя жизнью других людей.
2: Ну, в этот момент, да, это, наверное, так и есть. Ты что-то хочешь сказать?
3: Я хочу спросить просто, ну, ваше мнение узнать точнее. Вот у меня когда-то давно была подружка, с которой было просто не о чем разговаривать, кроме как о других людях. Но это была такая близкая подружка, то есть мы жили вот прям через дорогу. Я ее вообще сестрой считала, она, в принципе, классный человек. И мы много поначалу о чем говорили, потом темы иссякли, потому что, ну не знаю. И оставалось вот говорить только о других людях. И она все время: а ты видела, что Кирилл сделал? А ты видела, что Алина сделала? А ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. И ты уже как бы... Как думаешь, да как бы уже и неинтересно, и это все еще мусолится 25 раз.
1: А близкая она в чем? Потому что она близко жила?
3: Нет, она была... Поначалу у нас было много тем, я же говорю, а потом все это как бы слилось, она просто уже там, видимо, в силу возраста или в силу каких-то обстоятельств стала просто других обсуждать. А я-то сохранила вот эти светлые чувства о ней, что вот она мне как сестра. Как вот мне с ней, что... Как мне с ней поступить, потому что она меня тянет на дно, я не хочу прерывать с ней дружбу, и при этом мне уже так надоело об этом Кирилле 25 раз говорить, честное слово.
2: Ну вот в притчах есть такой текст: те, кто стережет свои языки, сохраняют себя от бедствия. То есть, возможно, попробовать именно переводить... То есть своим языком не поддерживать ее какие-то, да,
3: я
2: речи.
3: Я переводила тему.
2: А переводить?
3: Я переводила, она возвращается потом опять.
1: А попробуй поговорить с ней честно. Да, это сложно будет, тем более...
3: Я говорила, понимаю, слушай, мы этого Кирилла уже так долго обсуждаем, давай, может, уже забудем.
2: Давай тебя обсудим, а? Давай. Ты вот вообще вчера как-то не очень себя повела, давай-ка.
1: Я к тому, что... Что тебя связывает? Если это просто теплые воспоминания, то просто оставь себе эти теплые воспоминания, потому что это было когда-то. Если сейчас ты не можешь найти точек соприкосновения, и если ты не можешь с ней открыто и откровенно поговорить о том, что, ну, как бы, так получается, что сейчас мы в жизни как будто с тобой по-разному смотрим. А что с тобой происходит? Если ее честно спросить, а что происходит с тобой в данный момент? Мне бы очень важно было знать о тебе, о том, как живешь ты. Почему тебе интересно так знать жизни других людей? То есть спроси ее, почему ей вообще интересен так Кирилл. Может быть, она тебе расскажет, что этот Кирилл, там, я не знаю, ей нравится. Ну, мы понимаем, что мы говорим о каких-то, ну, вымышленных героях. Но, то есть, узнать какие-то моменты, почему ее это так цепляет. И тем самым ты перейдешь разговор на нее.
3: Ну, так а если я знаю, что он ей нравится?
1: Ну, поговори лучше об этом. Зачем тебе говорить о том, что...
3: А кстати... если она агрессор, она прям вот, ну, не хочет об этом разговаривать, она прям конкретно вот его просто, ну...
2: Короче, у нас уже в сеанс это все превращается. Но да. Я думаю, что это, видишь, проблема в том, что ты где-то боишься и обходишь острые углы с ней. Понимаешь ее какую-то, да, предполагаешь ее реакцию. И, возможно, действительно где-то может быть вскрыть, да, вот это вот, и пусть человек выскажет, как есть. Потому что и тебе станет легче, ты поймешь, что ты не везде и не во всем этот человек тебе близок. Вот, потому что, ну, мы находимся часто вообще вот в компаниях, оказываемся, когда мы друг друга перерастаем вдруг. И, или мы понимаем, что вот я вдруг не хочу, как вот Маша говорит, что в себя не заглядываешь, и тебе хочется других обсудить. И на самом деле это так. Когда ты в себя заглядываешь, тебе есть столько добавить. А вы знаете, что я натворила? Вообще, ты можешь так себя обхаять, как никто. Поэтому... И мы перерастаем, потому что нам перестает это быть интересным, потому что мы уже смотрим на это с точки зрения какого-то действительно сочувствия и понимания, и вообще какого-то личного пути просто человека. И ты уже не хочешь сказать, вот это да, вот это она умеет, вот это, или там вот у нее родители косячники, или вот она там одевается стрёмно, да, там вот эти все. То есть ты перестаешь, потому что ты начинаешь много этого всего видеть в себе, перерос. Но как ты можешь от них отвалиться? Ты либо начнешь противодействовать и говорить, слушайте, ребят, ну, а тебе про себя нечего сказать, давай тогда по-честному, да, то есть обсуждать с человеком, может быть, но я, видите, я могу так, я иногда люблю так, то есть не когда он ушел за дверь, а прямо сейчас, слушай, ну, давай на тебя посмотрим тоже, прямо здесь и сейчас, ты что, давай вспомним ситуацию, почему ты вот, да, там об этом говоришь, и именно где-то это поставить либо человека на место, либо действительно конфликт вызовет, но не всегда конфликт — это плохо. Ну, ну, мне так кажется. Поэтому сплетничать за спиной, вот это да, вот это плохо. А сказать человеку в глаза прямо здесь и сейчас, ну, где-то это во что-то выльется, во что-то вырастет, может быть, он что-то увидит, а может быть, конечно, обидится на тебя, но ничего страшного.
1: Ну, то есть, да, ты, самое главное здесь, мне кажется, это честность и обсуждение, если человек к этому готов.
0: Ну, а вот если тему Вики продолжить, например, дальше. То есть, ладно,
3: с
0: если это подружка...
3: например, даже.
0: Даже не с позиции христианина, а вот пока. С подружкой, ладно. А если целая компания, в которой ты раньше проводил хорошо время, и ты вдруг в какой-то момент понял, что разговоры все идут по одному и тому же кругу, обсуждаются все, кого нет рядом... Что, уходить из этой компании?
1: А когда один уходит, и вы обсуждаете его?
0: Да даже не страшно, но просто, а как я вечера-то буду проводить? С кем теперь, если вот я понял вдруг, что они хотят сплетничать, они все сплетники.
2: Да,
0: вот
2: это тяжело, это
0: оставаться, сидеть и слушать?
1: Ну, слушай, здесь очень классный такой момент, каково тебе здесь. Если тебе здесь плохо, ну, хорошо, оставайся. Дальше ты что?
0: А вот теперь уже вопрос то, что Вика сказала. А как с позиции христианина?
1: Да хорошо. Ну нет, ты можешь их всех... Ну,
0: я вообще... их молчаливо поддерживаю, получается.
1: Ты можешь их молчаливо поддержать. Но в Библии вообще написано, что обличайте, но обличайте, пожалуйста, с мудростью. Это не значит, что я сейчас должна всем тут ярлыки навешать.
2: Понатыкать, да?
1: Да, понатыкать.
2: Да, я тоже это не имела в виду, что я сейчас там на всех накинусь, да.
1: Вот, то есть почему? Опять же, вы можете... Ну, почему? Ты же имеешь, если ты в этой компании уже давно, ты имеешь какой-то авторитет, ты имеешь здесь какое-то место.
0: Ну, там все равны авторитет.
1: Да, ты здесь все, вы все равны. Ты же тоже можешь высказать свою позицию, сказать о том, что, слушайте, а мне не нравится на самом деле.
0: А на тебя посмотрели как на пустое место и продолжили.
3: Да. Или еще хуже, потом бойкот объявили, тебя вообще начнут травить.
1: Да, ну, знаешь, просто уходишь.
2: А если такой в церкви? Вот это вообще здорово. В церкви, потому что тоже такого много очень.
3: Ага, и потом вся церковь еще в итоге настраивается против тебя одной. Здорово.
2: Угу. Класс. Да, все твое общество, с которым ты вообще вот как бы...
3: Переводить, получается, в другую церковь.
1: Организовывать свою. Все дружно организуем свою церковь, общаемся только чисто своей компанией.
0: С мамой, с папой.
1: И обсуждаем
0: чисто деловые проекты.
1: И обсуждаем остальных, которые осудили нас. Вот такие группы отшельников. На самом деле здесь... Ну, здесь очень тонкие такие грани, тонкие моменты того, вот про церковь, да, если, к примеру, ты с чем-то не согласен. У нас же есть индивидуальные свои какие-то характеристики и особенности. Кто-то, простите, имеет очень хороший, уверенный в себе стержень, и он сможет отстоять свои границы и права. Он может с мудростью что-то сказать. И если, к примеру, это компания каких-то друзей, сказать о том, что, ну, к примеру, «О, а мне это неинтересно», или «Я не хочу это обсуждать», и найти свою какую-то другую компанию, да, если вас там начинают травить и тому подобное, да, то а комфортно ли вам в этом? Готов ли ты отстаивать свои позиции и нравы? Если человек, к примеру, мягкий, то, соответственно, ну, как бы, ему лучше уйти. Мы же все по-разному уходим из конфликта. То есть здесь у нас появляется какая-то конфликтная ситуация. Но если мы будем, если у нас нет какого-то такого своего мнения, своего стержня, то ну, у нас есть у каждого человека, точнее, свой стержень, насколько он такой вот твердый, я вот что имела в виду, то здесь очень важно вот именно от этого отталкиваться. Конечно же, мы можем, ну, это

0: первую очередь молиться, да, чтобы именно вот эта вот мудрость, она, которая была, да, у Соломона, она помогала нам при решении данных вопросов. Потому что здесь очень важно отталкиваться от себя. А каково мне? Смогу ли я отстоять? Смогу ли я вынести? А комфортно ли мне от того, что не разрушает ли это мою личность, которую сотворил во мне Бог, теми сплетнями или теми ситуациями, тем общением, которое дает мне эта группа? Лучше остаться одному. У меня был такой пример в детстве. У меня была подружка, которую все травили, гнобили в школе и тому подобное. И ей мама всегда говорила: лучше тебе остаться одной, чем общаться вот в этом вот собрании развратителей. Вот. И она устояла, она сформировала, мама у нее очень такой твердый стержень. И она смогла спокойно и вообще очень классно реализовываться.
1: Слушайте, ну, я немножко не соглашусь, но пора уже подводить итоги. И, с одной стороны, мне хочется сказать, что раз нас это цепляет, то мы должны сами в первую очередь действительно уметь говорить только то о людях, что не будет являться сплетнями. Лучше действительно не говорить за спиной, не обсуждать за спиной. Это правда, потому что нас это ранит, и других это ранит. И в Библии нельзя есть много текстов о том, что как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И поэтому, естественно, это возвращается. Второй момент, что, конечно, мы все ранимые. Даже если ты сильный, даже если ты со стержнем, ты все равно реагируешь. И у меня, я с детства в церкви, у меня есть много примеров очень сильных личностей, которыми я восхищалась, которые читали проповеди и уходили даже от Бога в какие-то философии, еще куда-то, потому что случалась какая-то ситуация в их жизни, и их вот протаскивали прям вот по всем ртам и по всем углам. И все, и человек, естественно, разочаровался. Как бы там ни было, как бы мы ни старались отстаивать, да, то, что церковь, там, это люди разные, и это вообще больные люди, да, и это общество несовершенное. Да, мы себе говорим, мы никого изменить не можем. Но я за то, чтобы мы меняли себя в первую очередь и сами не становились теми людьми, из-за которых кто-то уйдет, кто-то расплачется, кого-то что-то ранит. Порой мы делаем это случайно, но мы просим у Бога прощения, да, за всякие вот эти случайные вещи. Поэтому давайте будем стараться так вот позитивненько жить, никого не обижать, вот, особенно словом, потому что слово ранит очень сильно, и это нужно понимать. Вот, да? Чтобы и нам улыбалось хорошо, и всем остальным. Спасибо вам за то, что были с нами. Подписывайтесь на наши социальные сети. И пишите в комментариях свое мнение на эту тему. Будем ждать. Счастливо!

Сегодня мы живем в мире сообщений и постоянной коммуникации. Все, что чувствуем и думаем, мы передаем словами, с главной целью. Нам важно быть не просто услышанными, но и быть понятыми. Это эффективно и комфортно. Понимание придает нашему общению смысл и удовлетворение. Меня услышали, поняли, я вижу результат и я счастлив. Без понимания люди конфликтуют, неправильно выполняют договоренности, не могут ответить на потребности друг друга, находятся в постоянном поиске тех, кто будет их понимать. Затем в общении с новыми людьми вновь встречают непонимание и в итоге разочарованные живут в социальной изоляции. Им кажется, что так спокойнее и надежнее. Но, к сожалению или к счастью, сегодня невозможно быть всегда одному, а значит, базовый навык понимания других людей важно иметь каждому. Итак, как же понимать других и самому быть понятым? Важно начать с передачи другим позитивных метасообщений. Метасообщение – это способ невербальной коммуникации, при котором человек еще ничего не сказал, а всем уже и так все понятно. Зачастую мы вне нашего желания передаем друг другу сообщение без слов, нашим выражением лица, на котором все написано. Хмурясь, мы можем сообщить другим о том, что они нам неприятны. Улыбаясь, дадим понять, что у нас хорошее настроение и мы расположены к общению. При этом точность понимания метасообщений очень условная. Например, у вас болит живот, а вашему собеседнику покажется, что вам с ним скучно. Или в процессе беседы вы можете вспомнить, что забыли сделать важный звонок и отойти, а ваш собеседник почувствует, что вы проявили недовольство, когда ушли с серьезным видом. Поэтому первое, что важно сделать, чтобы посылать или точнее не посылать не

правильно считанных мета-сообщений – это научиться быть приветливым. Удивительно, но об этом написано в Библии, когда великий ученик Иисуса Христа, апостол Павел, наставлял одного из лидеров христианской церкви Тимофея. «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобливым». По мнению апостола, важным условием общения лидера Тимофея должна была стать простая приветливость. Приветливым человека делают улыбка и приятный голос. Это помогает другому человеку чувствовать безопасность и доверять вам. И напротив, если вы не приветливы, то людям сложно понять ваше настроение. Отсюда доверие к вам изначально находится на уровне, из которого людям некомфортно быть открытыми и общительными. Если ваше лицо не выражает приветливость через улыбку, а ваш голос не эмоциональный и монотонный, то другим людям даже находиться рядом с вами может быть трудно, а тем более говорить с вами, чтобы донести наиболее полную и правдивую информацию. Кто знает, чем может обернуться для них разговор по душам с вами, если вы скупитесь даже на улыбку. Итак, для того, чтобы вас понимали, приучите себя к тому, чтобы посылать позитивные мета-сообщения через улыбку, приятный и спокойный голос. И тогда люди сами к вам потянутся, и понимающий собеседник не заставит себя долго ждать. Уже упомянутый мной апостол Павел, наставляя лидеров церкви, говорил: «Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми. Развивайте приветливость, и круг понимающих вас людей будет расти, а общение с вами будет доставлять другим удовольствие и радость».

И отрет Бог всякую слезу с очей их. И смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезней уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оль, вот такой вот у меня вопрос. Я сегодня долго думал над тем, что почему люди так часто отказываются от своей мечты. Мечта есть у всех. У меня есть мечта, у наших друзей-операторов есть мечта, у генерального директора нашей компании, где мы сейчас снимаемся, есть мечта.
1: У меня в детстве тоже была мечта, я хотела стать великой скрипачкой. Я тогда даже пошла учиться на музыкальную школу. В очень раннем возрасте я это все решила. И в итоге, к сожалению, большому моему сожалению, я в итоге не смогла ей стать. Мне не хватило духа идти за своей мечтой. Но у нас в гостях сегодня Олеся.
0: Олеся, привет.
2: Привет.
1: Олеся, скажи, пожалуйста, ты сейчас учишься

0: На кого?
1: Я сейчас учусь на дошкольного работника.
0: А это именно то, что ты хотела?
1: Нет, это совсем не то, о чем я мечтала. С детства я мечтала стать художником или дизайнером, но, к сожалению, обстоятельства...

0: как называется?
1: Дошкольного работника.
0: Дошкольный работник, совершенно верно. Ты учишься на дошкольного работника и параллельно пытаешься сделать все, чтобы стать, чтобы достичь своей мечты.
1: А правильно? Почему у тебя не получилось изначально сразу же пойти учиться в художественное училище или как оно?
0: Вообще хотела ты? Может, просто мечтала?
2: Я все еще мечтаю, но, к сожалению, в прошлом году я заболела, и из-за болезни я не смогла попасть на курсы подготовительные. Из-за этого я не смогла подготовиться и поступить в художественный колледж.
0: То есть болезнь — это единственное, что тебя остановило?
2: Ну, не совсем единственное. Возможно, болезнь стала причиной, почему я побоялась поступать туда.
0: То есть ты была еще не уверена?
2: Ну, я молилась. Я просила и спрашивала Бога, и говорила ему, если действительно я должна там учиться, то, пожалуйста, исцели меня. Но, к сожалению, так получилось, что болезнь не переставала. И я очень испугалась, что не смогу потянуть все это учение в художественном колледже. И тогда я решила выбрать другую профессию, более легкую.
1: А вот когда ты стала выбирать более легкую профессию, вот у тебя вот это была болезнь, что ты переживала, какие эмоции, что у тебя вообще в душе творилось?
2: С самого начала я вообще не подозревала, что эта болезнь продлится так долго. Тогда я просто молилась, чтобы Бог помог мне поскорее вылечиться. Но произошло так, что болезнь продолжалась. И тогда я уже начала обижаться на Бога, потому что результата не было никакого. Я стала спрашивать, ну почему так, почему ты это допустил?
0: А, прости, перебью, результата чего?
2: Ну, улучшение.
0: Улучшение состояния твоего здоровья?
2: Да.
0: Угу. А не было улучшения состояния твоего здоровья, оно у тебя поправлялось и во время учебы, или вообще до того, как ты поступала? То есть вот ты заболела, болела, потом поступила в итоге?
2: До того, как я поступала, когда я заканчивала 9 класс, вот тогда я заболела. И тогда я думала, решала, куда поступать. И у меня вообще не было никакого сомнения, что я пойду на какую-то другую профессию. Я хотела на дизайн пойти, а пошла, вот, к сожалению, на другую. И тогда я стала спрашивать у Бога. Это действительно, ну, действительно я должна пойти на другое что-то?
0: И какой ответ ты получила?
2: Тогда я подумала, что Бог допустил эту болезнь, потому что, ну, художественный колледж — это не для меня, что я должна что-то другое выбрать, что-то более подходящее для меня. Ну, я боялась того, что я не смогу потянуть всю эту нагрузку, которая есть в художественном колледже.
3: Найди, найди свой путь.
0: А почему ты считаешь, что именно Бог допустил болезнь, что вот Он настал на тебя вот это вот несчастье, чтобы ты время потеряла и пошла учиться не на то, на что хотела? Для чего?
2: Ну, потому что в этот год я очень усердно молилась, чтобы Бог помог мне подготовиться, чтобы я поступила туда, где хочу учиться. Ну, вот произошло это, и... Болезнь, ну, не было определенного диагноза, и мне назначили какие-то лекарства, они мне не помогали. И очень долго эта болезнь продолжалась.
1: А так чем же ты в итоге все-таки болела?
2: Вообще болезнь у меня произошла после падения, но это падение было настолько безобидным, что, ну, такие последствия оно не должно было принести. Вот, и спустя несколько недель и походов к врачу мне сказали то, что у меня защемление нерва. То есть это, возможно, произошло из каких-то переживаний и стресса.
0: Позвоночные нервы.
2: Ну, да.
1: Скорее всего, это может быть связано с твоими переживаниями из-за учебы.
2: Да, из-за учебы, из-за того, что нужно поступать и сдавать экзамены. Возможно, из-за этого.
1: Ты винишь Бога в своей болезни?
2: Тогда я винила Бога. Тогда я спрашивала, почему же Он это допустил. Ну вот, ко мне пришла моя подруга, и она мне принесла книгу «Силы хвалы», где было сказано, что Господа надо благодарить за все, что Он дает, даже за какие-то беды и страдания.

0: И тогда я начала это делать. Я пыталась благодарить за то, что он мне дал эту болезнь. Но мне это сначала не получалось. Но потом я стала осознавать, что Бог от меня что-то хочет. Он мне дал это испытание, его надо пройти. И я начала его благодарить искренне.
1: Ну, стала ты его благодарить искренне, получалось у тебя это делать. И что, исходя из этого, стало происходить? Какие-то изменения, может быть?
0: Да, сначала, конечно же, все продолжалось так же, состояние мое не улучшалось, но потом я, благодаря своей подруге, благодаря своим друзьям, благодаря своим родителям, я стала... Забыла слово.
2: Стало улучшаться твое самочувствие или тебе стало проще там не обвинять Бога?
0: Стала получать какие-то положительные эмоции.
2: Ага, то есть ты была в депрессивном состоянии?
0: Тогда, да, я была в депрессивном состоянии, и меня ничего не радовало. У меня были постоянные депрессии, я даже не могла просто сесть за стол и начать рисовать. То есть у меня не было желания, у меня не было вдохновения, а без этого я не могла ничего делать.
2: Угу. Ты стала благодарить Бога, и у тебя стали появляться положительные эмоции после того, как ты стала благодарить Бога и пытаться с ним наладить свои отношения, перестать на него обижаться?
0: Тогда я встретила одного человека, который помог мне выйти из этого депрессивного состояния. Тогда я думала, что это человек от Бога, но, к сожалению, оказалось, что этот человек атеист, и он... Ну, не разделяла мое мышление и мировоззрение. Вот. Потом, когда я не успела поступить на поступить на курсы, начать ходить на них, я решила, что, возможно, мне надо выбрать что-то другое, более легкое. Потому что тогда я думала, просто вдруг повторится эта болезнь, вдруг опять повторяются эти симптомы.
1: Ты сказала выбрать что-то легкое.
0: Легкое в плане обучения.
1: Заведение какое-нибудь попроще, полегче, может быть, направление какое-то такое.
0: Да, и я выбрала дошкольное образование, потому что мне казалось на тот момент, что оно и творческое, и, возможно, подойдет мне. И тогда я поступила туда. Но в процессе обучения я поняла, что это не совсем мое, что обстановка там не такая творческая, какая бы... Какую бы я хотела видеть. И тогда я начала молиться, спрашивать у Бога. Ну, действительно, это то место, где бы он хотел видеть меня. Смогу ли я там о нем рассказать? И тогда, спустя месяц, я пришла домой со слезами, со словами, что это не мое, что я хочу все-таки художественный колледж.
2: Поняла, что это не твое. Вот обучение на дошкольном образовании, поговорила с родителями. Дальше ты... Что у тебя случилось? Что ты стала уверена, что надо идти в художественную, что надо следовать за своей мечтой и идти дальше? Что, в принципе, можно уйти из дошкольного и пойти, все-таки пройти эти курсы и в следующий год поступить?
0: Тогда у меня начались какие-то проблемы с друзьями в этом колледже, с группой. И мне казалось, и это меня как-то подталкивало, что нужно все-таки подумать о другом училище. Но я думала, что это всего лишь испытание, что его нужно пройти, и все будет хорошо потом, я привыкну. Но когда я начала задумываться, а действительно я хочу идти дальше по этой профессии, я поняла, что нет, что я хочу все-таки что действительно будет мне приносить удовольствие и то, в чем я смогу прославлять Господа. Найди
1: свой путь. Олесь, вот ты посчитала, что это действительно не твое, а Бог тебе что-нибудь подсказывал в этот момент? Обращалась ли ты к Нему? Именно за этот месяц, да, вот пока ты училась?
0: Тогда я продолжала молиться, и желание поступать в художественный у меня нарастало. И я стала говорить с родителями. Сначала они мне говорили, что ты еще привыкнешь, тебе вот здесь понравится. Сначала всегда так бывает.

0: Но спустя некоторое время они стали помогать мне принять решение уже поступить в художественный. И они уже как-то стали поддерживать меня. И
1: как ты думаешь, из-за чего вообще они вдруг перешли на твою сторону, стали тебя поддерживать, стали тебе помогать? Что на них повлияло, как ты считаешь?
0: Ну, наверное, на них повлияло то, что они поняли, чего я действительно хочу. То есть они поняли, что я хочу все-таки развивать свое творчество, развивать свой талант.
1: Олесь, на этапе твоей учебы в ПЕДе твое отношение с Богом можно разделить, так скажем, на некоторые этапы. Сперва у тебя была обида на Бога, почему именно так, почему я не стала художницей, да? Далее ты к Богу уже проявила смирение, что нужно его благодарить, ты это сама осознала. А теперь, когда ты уже приняла решение, что все-таки будешь следовать дальше на пути к своей мечте, какое-то иное отношение у тебя появилось к Богу, какое-то новое, так скажем, чувство к Нему, что ты испытываешь сейчас?
0: Сейчас я испытываю к Богу благодарность. Я благодарю за то, что Он действительно мне дал эту болезнь, потому что, возможно, если бы я сейчас поступила бы в художественный, я бы не поняла, насколько это решение для меня дорого. И вот когда я уже начала учиться в совершенно другом месте, я осознала всю ценность того образования, ну, художественного, которое оно для меня имеет.
1: То есть поняла, насколько тебе дорого вот то, чего ты хочешь, когда ты этого прям по-настоящему лишаешься?
0: Да.
2: Как у тебя сейчас развиваются твои дела с поступлением в художественное? Вот ты также идешь сейчас к своей мечте?
0: Да. Сейчас я записалась на курсы подготовительные. Вот я начинаю на них ходить.
1: Ну, прямо на те самые курсы, на которые ты не смогла поступить вот когда-то.
0: Да, год назад не смогла на них поступить. Вот. И сейчас я подготавливаюсь, и я твердо знаю то, что это действительно мое. И все так хорошо получилось с курсами, что Бог выбрал для меня именно тот день, который действительно мне был удобен и по времени.
1: Олесь, смотри, ты сейчас, получается, еще и учишься на педе пока что, правильно? Учишься? И еще и параллельно совмещаешь с подготовительными курсами.
0: Да.
2: А почему ты не уйдешь из педагогического колледжа и не посвятишь себя полностью курсам и подготовке к поступлению вот в художественное училище?
1: Чтоб лишний раз не отвлекал, то что вообще заморачиваться-то? Больно нужно.
0: Потому что у меня появилась возможность сдать те предметы общеобразовательные в этом колледже, а в художественном мне их, возможно, зачтут. Поэтому мне там будет вдвойне легче учиться.
1: То есть я правильно понял, ты сейчас сдашь экзамены в педагогическом образовательном учреждении, и то, что ты сдала, поможет тебе при поступлении в художественное?
0: Да, мне вот за эти предметы зачтут оценки.
1: А, ну вообще круто.
2: То есть у нас сейчас, получается, Бог все так сложил, что и этот год для тебя в учебе не потерянный, и ты спокойно можешь продолжать дальше идти за своей мечтой.
0: Да, так и есть.
1: Олесь, я так понял, у тебя вообще все классно. То есть год начался у тебя, как мы поняли, неудачно. Он еще не закончился, а у тебя уже все становится снова на те рельсы, о которых ты и мечтала. Ведь верно?
0: Да.
1: Это вообще здорово. Идти к своей мечте всегда нелегко. Что-то не получается, что-то идет не по плану. Но, друзья, такова жизнь. Ведь если все будет просто, то это просто неинтересно. Поэтому повайте на Бога, и в конечном счете все будет хорошо. Это была программа «Найди свой путь». В гостях у нас была Олеся, моя подруга и ведущая Оля. Я тоже ведущий, Борис. Подписывайтесь на наши обновления, ставьте лайки. Это программа «Найди свой путь». Пишите комментарии, делитесь своими историями, и мы пригласим вас к нам сюда в гости. Пока!

0: Писание ответы искать, жажды притч внимать, псалмы охотно в чутком сердце своем принимать. Не спешить осудить за бестактность и за взор, на меня устремленный со злом. От обиды избавь, измени мой характер, дай мне щит и доспехи бороться с грехом. Я так нищ, ничего нет во мне без тебя, лишь греховная сущность души. Кто же я, что так любишь и ценишь меня? Свою волю во мне соверши.
1: Согласно словарю, курсы — это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучитесь, и отворят вам. Ибо всякий, кто просит, получает. Кто ищет, находит. И тому, кто стучится, отворяют».

0: Бог вечен и постоянен, а человек конечен и приходящий. Истина неизменна и незыблема, а люди зыбки и переменчивы. И как связать воедино эти концы одной истории? Как вечному и святому Господу общаться с человеком, чей век краток, а мысли скользящие? На наши вопросы сегодня отвечает Александр Богданенков, священнослужитель, филолог и литературовед. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. И вновь мы рады вас видеть в нашей студии. Продолжаем мы путешествовать по страницам Священного Писания. И вопрос к вам, Александр. Существует такое выражение «истина для настоящего времени». Получается, что для каждого времени у Бога есть своя весть. Но разве истина не универсальна для любого времени? Разве она вчера, сегодня и завтра не одна и та же?
1: Нет, безусловно, истина всегда одна и та же. Но это если смотреть со стороны Бога. Но когда мы поднимаем голову со стороны человека, мы понимаем, что человек меняется. И то, как вы, то каков вы сегодня, то, каково человечество сегодня, совершенно оно другое, в отличие от того, каким оно было 25 лет тому назад. Или тем более 100, 500 или 1000 лет тому назад. Поэтому в связи с тем, что человечество изменчиво, переменчиво, текуче, Бог вечную истину облекает в одежды человеческого века, соответствующие этому времени. Смотрите, как это делает евангелист Лука. Лука чем интересен? Лука написал двухтомник, который у нас есть в Новом Завете. Мы знаем, что первый том Евангелия от Луки, написанный Феофилу, кем бы он ни был, это Евангелие. Второй

0: Второй том, написанный тому же Феофилу, Боголюбу, это «Деяния». И Лука, как историк, и вы как историк наверняка Луку понимаете лучше, чем многие другие, он делит всю историю на три периода. Собственно, он в Евангелии это изображает. Когда мы окунаемся в начало Евангелия от Иоанна, мы видим, кто там действует. Елисавета, Захария, Анна, Симеон. Это люди прошлого, которые вот хвостик этого прошлого еще остается, но вот-вот на смену ему придет настоящее. И они жаждут, и они ждут этого настоящего. Да? Елисавета с Захарией оказываются родителями Иоанна Крестителя, предтечи настоящего. А Анна и Симеон хотят на свои руки взять это настоящее, да? Уходя в прошлое. То есть это вех, это Израиль. Период Израиля. Потом, конечно же, все Евангелие посвящено Иисусу Христу, и это второй период в истории народа Божьего. И уже книга Деяний, где Иисус Христос уходит в самой первой главе, возносится, и они смотрят, и ангелы говорят им, что вы тут стоите, разинув рты, и смотрите? Так он поднялся, так он и спустится при втором пришествии. Да? И начинается третий период, церковь. Поэтому Израиль, Иисус Христос, Церковь, и в разные из этих периодов, ввиду их отличий многих, не только человеческих, а Бог формирует, рассказывает эту историю спасения по-разному. Он и взаимодействует по-разному. И вечная истина, она становится истиной для настоящего времени, какой-то одной отдельной или двумя отдельными гранями человеку открывается. Поэтому вот как бы да и да. Понимаете?
1: Да, хорошо. Александр, спасибо. Ну, а если на каждом из этапов истории спасения Бог обращался по-разному, то в чем состояли эти отличия? И как откровение, данное Богом в Ветхом Завете, отличается от откровения Бога в Иисусе Христе?
0: Ну, давайте посмотрим отличие откровения Бога в Израиле, то, что вы назвали Ветхим Заветом, от жизни Иисуса Христа. Да, Новый Завет мы уже понимаем, да, вот Иисус Христос, а вот церковь. Был такой интересный средневековый монах Иоахим Флорский. Еретик!
1: Прям такой же еретик.
0: Ну, не прям такой, что, может, немножко косовато, но были у него интересные мысли такие, но они тоже аккуратно с ними надо. Да? Он говорил, что вся история – это история, которую можно разделить на три вехи. Эра Отца, эра Сына и эра Святого Духа. Ну, как бы и интересно, соотнести-то это можно, но при этом есть там нюансы. Вот. Ну, не об этом, да. Как отличается откровение? Ну, давайте откроем Евангелие от Иоанна. Вот он очень интересно описывает отличие. Первую главу, пролог к Евангелию от Иоанна, хрестоматийный, 14-й текст, известный. Мы его наизусть знаем, но прочтем, чтобы вот пусть глаза видят, пусть крепче в мозг это записывается. «И Слово стало плотью, и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Вообще это поэзия. Это 5 стихотворных строк. Вот я вам прочитаю, как это звучало в оригинале, как это вышло из-под пера Иоанна. «Кай хологос саркс эгенето, кай эскенесен эн хюмин, кай этеасам мета тен доксан ауту, доксан хос моногенус пара патрос, плерес харитос кай алитиас». Красиво звучит, да?
1: Звучит, конечно, красиво.
0: Вот. Значит, Иоанн вот в этом тексте показывает разницу. Мы сейчас на этих словах разберемся, да? «И Слово стало плотью, кай хологос саркс эгенето». И Слово плотью стало, если бы мы буквально следовали, топорно перелагали бы на русские древнегреческие слова Иоанна. Смотрите, как интересно. Иоанн почему-то предпочитает, выбирает не нейтральное слово «тело», «сома». Мы знаем это, да? Там есть такая наука.
1: Да, соматика.
0: Соматика, психосоматика, да, взаимосвязь телесного и душевного, да, психического взаимодействия, взаимовлияние друг на друга. Он не выбирает сома, он использует слово «саркс», которое сплошь и рядом у библейских авторов имеет негативные коннота-

0: Ситуации. Ну, например, вспомните послание к Галатам, где дела плоти и плод духа, да, и более того, плоть духу противится, плоть, саркс. И вдруг Иоанн почему-то избегает нейтрального слова и предпочитает ему саркс. В английском, к примеру, саркс переводится как флеш, буквально мясо. То есть мы не переведем, и слово обрело тело, да, а вот тут такой настолько вещественная, материальная, мясная метафора. Почему? Почему Иоанн так делает?
1: Ну,
0: на то есть целый ряд причин. Например, сейчас мы подойдем к этому, к особенностям. Мы говорим об отличиях, да, Ветхого Завета и Нового Завета. Общение Бога с человеком там и там. Значит, Иоанн уже начинает спор. И целый ряд ранних христиан считали, что Иисус не становился человеком. Он выглядел как человек, да, он был подобен, имел внешность, да, производил впечатление, что якобы человеком он стал, потому что божество не может становиться. Иоанн, намеренно подчеркивая воплощение, реальность телесности Сына Божьего ради спасения совершаемого, он использует такое вот зычное мясное слово, которое вот просто, понимаете, все вопросы решает.
1: Так, Александр, послушайте, вот это саркс
0: греческое. С гностиками слово. Он оппонирует гностикам, да?
1: Получается, что вот оно чаще всего, вот эта плоть, в таком негативнее
0: ключе? Почти всегда.
1: Вот если дальше
0: так назовем. Почти всегда, да.
1: И вот
0: особенно
1: это делает
0: у
1: Иоанн.
0: Павла вообще.
1: И это делает Иоанн вот...
0: Ну, Иоанн, видите, оно же не обязательно должно быть негативным. Оно просто вот такое материальное, да? И у Павла, конечно, использование саркс – это отдельное, да? Вот, а помните, например, попечение о теле не превращайте. Вот тело у Павла нейтрально, как правило, а вот плоть – это всегда, почти всегда. Но Иоанн пытается наоборот. Конечно, у него другие коннотации. Для него плоть важна, потому что Иоанн оппонирует гностикам, которые... Христа как облачко такое представляют.
1: Это движение, да, в период Иоанна жило, да?
0: В особенности.
1: Это какое-то общее название вот этих
0: посудов. Да.
1: Вот и движение. Вот главное, что-то у них было в
0: их... Ну вот одно из их заблуждений, это то, что святой Бог не может никак. Материальное и духовное противопоставление, вы же знаете, это же древнегреческая философия. Ну что же мы будем сейчас Платона туда и сюда склонять?
1: Немножечко.
0: Да, то есть знать. Иоанн намеренно выбирает, но смотрите, как интересно. Вот дальше, во второй строке этого пятистрочного поэтического стиха, строфы, мы бы сказали, 14 текста, да, обитало с нами, и обитало с нами. Там, видите, и слово стало плотью, и обитало с нами. Там и трижды начинается. Смотрите, вот это вот обитало, это тоже известный уже факт.
1: Да.
0: Эскеносен. Это производный глагол от скеноа. В свою очередь, скеноа в Библии встречается всего лишь 9 раз. Сейчас мы откроем. Вот. Оно происходит от древнегреческого слова скейне. Ну, собственно, скиния.
1: Скиния, чтобы понятно
0: скиния,
1: было.
0: Да? Да, скейне, скиния. Тут
1: палатка,
0: даже транслитерация. Да, ну, палатка, шатер. Шатер, палатка. Ну, давайте откроем, где впервые это слово встречается. Это Бытие, 13 глава, 12 текст. Бытие, 13, 12. Чтобы что сделал? Впервые, где встречается слово «скеноа», которое вот это...
1: В греческом переводе.
0: Да, да. Которое здесь обитало с нами. Обитало, да, глаголом переведено. 13:12. Авраам стал жить на земле ханаанской, и Лот стал жить в городах окрестности, и раскинул шатры до Содома. Вот наше словосочетание «раскинул шатры» — это одно греческое слово, скеноа.
1: Точно так же, что и у Иоанна?
0: То же самое, что и у Иоанна.
1: Если так, что ж вы раньше, Александр, не сказали?
0: Вот. Да, вы не спрашивали раньше, да. Если бы мы буквально переводили, то должны были бы перевести так, и слово стало плотью и поставило свой шатер, или раскинуло, распростерло свой шатер среди нас. С нами.
1: Это интересно.
0: Теперь смотрите, мы помним, что Иоанн полемизирует с гностиками. И отсюда слово мясо, плоть, саркс. А помните, из чего делают шатры? Это ж не поле

0: этилен какой-нибудь.
1: Кожа?
0: Животных.
1: Кожа животных.
0: Понимаете? То есть здесь слово «мясо» работает не только как полемично против гностиков, а и как то, как шатер. То есть тело Иисуса Христа становится шатром, в котором будет жить Бог.
1: Ну, я думаю, что, Александр, может быть, для все же зрителей и слушателей напомнить нужно, что все же гностики относились к телу как вот что-то испорченному, страшному, гнилому, ненужному, в которой да. душа закрепощена, да?
0: Да.
1: Такая вот эта платоновская идея, да? Да.
0: Но мы на самом деле мы понимаем, что тело есть творение Божие, природа материальная, создана руками Бога.
1: Поэтому, и все прекрасно.
0: И все прекрасно, хотя и искажено грехом. Да, и вот Павел, который шил палатки, конечно же, хорошо это понимал. Да, и тут же мы понимаем, что Скиния – это место, где жил Бог. Вот давайте откроем исход, центральный текст, 25 глава, 8-9. Это хрестоматийное место книги «Исход». К нему часто обращаются, никак без этого. 25:8-9. «И устроят они мне святилище, и буду обитать посреди них. Все, как я показываю тебе, и образец скинии, и образец всех сосудов ее, так и сделайте». Да, вот Христос – новая скиния. Если Бог раньше открывался вот в шатре Откровения, вот давайте мы здесь же Исход, раз мы рядышком, 40-ю главу откроем, последнюю в книге Исход. Последнюю в книге Исход мы можем с 32-го текста прочитать, как это происходило. «Когда они входили в скинию собрания и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисею, и поставил двор вокруг скинии жертвенника, и повесил завесу в воротах двора, и так окончил Моисей дело, и покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинию днем, и огонь был ночью в ней перед глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Да? И если раньше скинию наполняла слава Господня, то теперь слава Господня наполняет физическое тело, плоть Иисуса Христа, которое становится палаткой, шатром встречи, шатром откровения, говоря языком современного перевода Библии, книги Исход, где обитает Бог. Теперь мы видим разницу. Если в Ветхом Завете нужно было приходить в скинию отовсюду, скиния стационарна, в принципе, она недвижима, в особенности, когда они уже становятся на ПМЖ приходят.
1: То есть постоянное место жительства,
0: на постоянное место жительства в землю обетованную. То она уже все недвижима. Сначала она будет в одном месте, ну, там будут передвижения, но потом она в Иерусалиме. И храм, пришедший на смену скинии в Иерусалиме будет. То Иисус Христос, как возможность встречи с Богом, передвигается и становится более мобильным, доступным. То есть Бог идет на контакт с человеком. И вот что интересно к Иоанну. Вот мы это держим в уме, все это держим в уме. И тут же вторая глава Иоанна, давайте откроем с 13 по 22 текст. Интересный спор, диспут происходит у Иисуса Христа с образованными религиозными учителями. С 13 текста, смотрите. «Приближалась Пасха иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли. При всем ученики его вспомнили, что написано: ревность по доме твоем снедает меня. На это иудеи сказали: каким знаменьем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать? Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его. На это сказали иудеи: сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его. А он говорил о храме тела своего. А вот эта идея продолжается.

0: Ада, Скейне, который становится Наусом, Скиния, который становится храмом. И вот Иисус, плоть Иисуса есть место обитания Божьего. И мы вместе с тем помним такой важный момент. Да, в нем обитает слава. Это уже третья строка, 1.14. И мы видели славу Его. Кай эсэмане, кай этэсамета, тен доксон ауту. Славу. А мы, когда исход читали,
1: докса,
0: помните?
1: Да? Докса.
0: Докса. Когда исход мы читали, скиния приготовлена, и что происходит дальше? И слава Господня наполняет скинию. Да? И в нем обитала в Иисусе Христа. Вот это вот. Мы видели славу. Больше эта слава даже поясняется. Славу как единородного от Отца. Равная слава Отца, равная слава Сына. Вот. Вспомните там известное место, опять-таки, из Евангелия Иоанна. Я покажу тебе славу мою. Угу. Да? То есть вот Иисус Христос становится вместилищем этого божества. И вот уже разница. Если раньше храм, скиния чуть раньше, то сейчас Иисус Христос.
1: Ну, хорошо, вот вы показали.
0: Открывал,
1: да,
0: Бога.
1: В Ветхом Завете, да, скиния Божия, слава и откровение в Иисусе Христе, как оно очень интересно связано так вот с идеей Ветхого Завета, да?
0: Да, да, и при том словами. Угу. И при том, знаете, как интересно, а он с гностиками полемизирует, при этом истину раскрывает, да, вот это полное благодати, истина, вот это полное, это одна из плерос, плерума, это одна из главнейших идей, это основа гностических учений, по-разному в разных гностических сектах раскрываемая, плерума, достичь полноты. Вот поэтому здесь вот он, полнота славы, славы как у Отца. То есть, и он очень интересно выстраивает лексически все эти все связи и с Ветхим Заветом, и диспутирует одновременно с гностиками, и рассказывает, как меняется, да, истина для настоящего времени в период Израиля и в период Иисуса Христа.
1: Павел тоже, наверное, да, иногда использует в своих посланиях вот эти идеи, связанные с влиянием гностиков, да, использует тоже.
0: Ну, использует, наверное, больше в Колоссянам, да, больше где Колоссе, такой, да, акцентированное, такой ярко выраженная, как бы апология Павлова христианства против гностического христианства.
1: Ну, я думаю, вы Колоссянам тоже нам расскажете когда-нибудь?
0: Ну, когда-нибудь, да.
1: Хорошо, Александр. Ну, а вот вопрос к вам. А что особенно в откровении Бога вот именно в наше время?
0: Да, мы помним по Луки, следующий, третий период, это период церкви. И сразу этот период начинается, церковь рождается в Деяния, вторая глава, Пятидесятница, крещение Святым Духом. И, собственно, уже Иоанн, ну, давайте откроем 16 главу Евангелия Иоанна. Собственно, Иоанн говорит о том, что Иисус пошлет другого, в синодальном переводе, утешителя, параклитос. Например, 16.7. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Да? И дальше 13.14, смотрите, как хорошо. «Когда же придет он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Вот дальше приходит уже Дух. Дух, который уже, если скиния стационарно недвижима, Иисус Христос передвигается и становится более доступным, но тем не менее он ограничен мясом новой скинии, мясом нового храма, который будет разрушен, но потом будет восстановлен в момент воскресения, то Дух Святой вообще не связан, а способен одновременно находиться повсюду. То есть мы видим, как Бог шаг за шагом от первого периода ко второму, от второго к третьему предпринимает такое все более и более доступное. Да? И если раньше прием был там каждую первую среду месяца с двух, да, допустим, до шести, то это становится 24/7, как говорят сегодня. Mm-hmm. Да?
1: Постоянно.
0: В Духе Святом, да. И где же Дух Святой обитает? Здесь уже опять-таки эту идею Павел хорошо развивает, 1 Коринфянам.
1: Здесь нам уже Павел нужен.
0: Здесь Павел нужен. Mm-hmm. Да, ну, собственно, и Иоанн здесь хорош, и Лука здесь хорош, mm-hmm. ну и

0: Павел. Павел здесь дополняет. Тоже не промах, да, говорит об этом же, но несколько иначе. 1 Коринфянам 3.16. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Да, или 6.19. «Схожее, но о другом. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас, Святого Духа, которого имеете? Вы от Бога, и вы не свои». Вот слово «храм», вот слово «тело», да? Или в данном случае местоимение «вы», которое заменяет тело. Вот Дух Божий, Церковь становится местом. И каждый отдельный человек становится таким маленьким, что ли, сувениром храма, что ли. Не знаю, как это сказать. Ну, кирпичиком, да, мы говорим. И уже здесь должен Бог открываться.
1: То есть вот та слава в прошлом, это величие Бога, вот она в человеке.
0: В человеке, который движим Святым Духом. В церкви, которая движима Святым Духом. Мы же понимаем, что это далеко не всегда.
1: Не
0: далеко не всякая церковь. Да? Вот гностики сюда ни с точки зрения Павла, ни с точки зрения Иоанна никак не попадали. Да, то есть вот такая становится. 24/7, как мы говорим.
1: Александр, конечно, было бы интересно, чтобы вы могли бы для большей такой ясности и удобоваримости продемонстрировать вот эту череду перемен на каком-нибудь вот примере.
0: А смотрите, я придумал хороший пример, иллюстрацию. Вот мы с вами говорим о доступности Бога в разные периоды человеческой истории. Израиль, Иисус Христос, Церковь. Как встроились взаимоотношения приходящего человека с вечным Богом? Смотрите, я эту иллюстрацию такую нашел с Библией. Представьте себе, Библия. Библия в Средневековье, Библия в Советском Союзе и Библия в наши дни. Есть разница,
1: ну,
0: в плане доступности. Вот, ну, мы говорим о доступности Бога там, в Скинии, о доступности Бога в Иисусе Христе или о доступности Бога во Святом Духе. Да? И мы видим, как Бог открывается, открывается, открывается, открывается. Давайте проведем аналогию со Словом Божьим, с печатным Словом Божьим. Он может даже и не печатным, да? А цифровым Словом Божьим, говоря о современной эпохе. Да? Когда мы говорим о Средневековье, насколько Библия доступна?
1: Ну, да вообще Гутенберга это только монастырь.
0: Так это же у нас позднее Средневековье, да, да, высокое. Да, да, это притом конец высокого Средневековья уже, правильно? Вот?
1: Да.
0: Вот. А вообще в Средневековье? Да вы пойдите найдите переписанную от руки Библию. Да это практически невозможно. Да даже когда печатает Гутенберг, это все равно еще является чем-то запредельным. Мы будем говорить, может быть, когда-нибудь о доступности Библии в России, на восточнославянских землях. Даже неоднократный тираж Елизаветинской Библии не давал возможности сделать ее общедоступным. Потому что ее даже в семинариях, как, ну, вот одна в библиотеке стояла и все. Да. Но когда мы говорим о советское время, трудно, сложно, но Библии больше.
1: Конечно.
0: Конечно,
1: есть
0: гораздо, гораздо
1: мере,
0: больше. Да. И те дореволюционные Библии напечатаны, и напечатанные там прохановские, да, синодальный период, зарубежными библейскими, да, обществами, да, будь то берлинское или лондонское общество. Да. То есть, да, трудно, сложно, но тем не менее уже более доступно. А в наши дни? А сколько у вас дома Библии, вы скажите?
1: Ну, я не читал.
0: То зачем вы загробастались только Библией?
1: Нет, только я разными переводами пользуюсь.
0: Да у вас и одного перевода вагон, наверное. Или в церкви. Этих Библий столько, и старые, и новые, и без обложек, и с обложками, что угодно. Сегодня Библия вообще. У каждого в телефоне доступно, сколько угодно, бесплатно, возьми, пожалуйста. Смотрите, как меняется. Вот что-то происходит с Богом подобное. Источник познания Бога и сам Бог как бы открывается в зависимости от периода. И чем ближе к нам, тем доступней и возможней, и это же свидетельство и близости конца.
1: Александр, спасибо. Ваши размышления, то, что вы вот представляете тексты Священного Писания, ну, помогает яснее понимать, ну, не просто вот Бога, что вот он близок, а он вообще вот живет с человеком, обитая с человеком. Это же величайший дар, великая возможность взаимодействовать и жить с Богом. Александр, спасибо. Ну и слава Господу, что такая возможность есть. Дана человеку, да, спасение Иисусе Христе. Будем ждать вас на новой встрече. Все наилучшее, Александр. До свидания.
0: До свидания.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам, что вы смотрели нашу программу, что вы с нами всегда. Еще в древности на Руси говорили так, что Бог не в бревнах, а в ребрах. И действительно, что нам показывает Священное Писание,

Писание «Господь обитает в человеке». Это прекрасный дар, это прекрасная возможность, дорогие друзья. Но от нас зависит тоже очень многое. Наше открытое сердце, наше желание жить с Господом и продолжать с Ним путь. Пусть будет у вас это желание и возможности, и вдохновение вам в этом, силы вам, крепкой веры. Пусть Господь вас благословляет. Смотрите наши программы и до новых встреч.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Иисус сказал: «Я хлеб жизни. Никто из приходящих ко мне не будет голодным, и тот, кто верит в меня, никогда не будет томиться жаждой».
1: Дорогие друзья, хотите ли вы быть в числе избранных? Хотите ли вы быть среди тех, кто с радостью встретит пришествие Иисуса Христа? Здравствуйте! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать у себя в гостях Александра Камнева. Александр – пресвитер церкви, Александр – специалист в области IT-технологий, исследует глубоко Священное Писание. Лен, вот хочу такой вопрос тебе задать на этом этапе наших размышлений. Как ты считаешь, есть такие люди, которые не хотят быть среди тех, кто встретит пришествие Иисуса Христа, кто не будет Его бояться?
2: Ну, я думаю, те, кто не читает Священное Писание, ну, они и не знают, значит, об этом. Но Господь все-таки, Он сказал, что идите и научите все народы.
1: Это Он каждому сказал.
2: Да, и те, кто читает Священное Писание, у них есть ответственность перед Богом. Не оставить только для себя это слово спасения, а чтобы передавать его и тем, кто рядом с нами, чтобы они также стремились и хотели быть в числе вот спасенных.
3: Просто Христа надо знать лично.
2: Да.
3: Когда вы знаете Христа лично, вы имеете правильное представление о нем. А представления о Христе, о Боге, они различны в нашем мире. Поэтому люди часто и боятся его, ну, испытывают животный страх. Вот. А многие считают его таким добреньким дядюшкой, который все простит, что бы ты ни сделал. Ну, тебя любит Бог. То есть, если ты там где-то в какой-то церкви находишься, то ничего страшного. Вот, все. Значит, ты будешь спасен. Так оно на самом деле нет. Вот мы разбираемся. Мы, кстати, в прошлый раз с вами кончили тем, что мы

0: начали смотреть шестую печать, да, как Христос снял шестую...
1: Из книги Откровения Иоанна Богослова.
0: И мы видели, что на земле начали происходить ужасные такие события, да, то есть катаклизмы, потрясение неба, солнце мрачное, луна кровавая, что там еще, падение звезд, что еще у нас там, землетрясения, острова двигаются, горы разрушаются.
1: Будет ли кому-то не страшно в это время?
0: Вот, мы как раз сейчас пытаемся выяснить, да. Но основной массе людей, которые живут на земле, да, они боятся, они бегут в ущелье скал, просят, чтобы камни на них упали, скалы закрыли от гнева Агнца, да, и сидящего на престоле. И задается вот такой вопрос, и кто может, вот у нас сегодня на свадике, да, мы свое рассуждение начинаем, кто может устоять, и кто это может быть?
1: Это то, на чем мы завершили нашу предыдущую встречу, и с этого и начинаем.
0: И с этого начинаем. Кто может устоять? Седьмая глава книги Откровения начинается вот с такого текста. Это новое видение дополнительное, которое видит Иоанн. Да? Посмотрите. «После сего видел я четырех ангелов, стоящих на четырех углах земли». Да? То есть четыре, мы с вами выясняли, это...
1: Стороны света.
0: Стороны света, это число творения, то есть четыре ангела около престола, да, Херувима. Четыре стороны света, четыре угла земли, это означает, что здесь идет глобальная опять картина. Да? То есть четыре ангела на четырех углах земли. Что они там делают? Держат четыре ветра, да? Значит, держат четыре ветра земли, чтобы не дул ветер ни на землю, ни на море, ни на какое дерево. Во втором стихе сказано, что увидел я ангела сильного, появляющегося от восхода солнца, который имеет печать Бога в руке своей. Да? И вот его голос, давайте посмотрим, это третий стих, что он говорит. «Не делайте вреда ни земле, ни морю, ни деревам до тех пор, пока не положим печати на челах рабов Бога нашего».
1: Это как раз, видимо, про тех, кто сможет устоять в день гнева Божьего.
0: Да. Помните, мы говорили о суде, да, который начинается, значит, с мертвых, затем он продолжается, и в итоге суд заканчивается теми людьми, которые в конце этого суда живут на земле.
1: Вот при этих страшных событиях.
0: Да, при этих страшных событиях. И вот ангел должен поставить печать на их челах.
1: Много ведь говорится о печати Божьей, да, в Священном
0: Писании? Да, и мы тоже будем... И как раз здесь говорится о печати Божьей. Давайте разбираться, что это такое может быть на самом деле. А для этого нам понадобится опять Ветхий Завет. Без него тут никуда мы не можем деться, поэтому мы найдем этот символ, этот образ Ветхого Завета, который используется символически здесь вот в шестой печати. Это книга Иезекииля, 9 глава. «И возгласил в уши мои великим голосом». Вообще, что делал Иезекииль? Он находился уже в Вавилоне. Это было второе пленение. Третье пленение было последним. Это штурм Иерусалима войсками Навуходоносора, когда был разрушен храм. И это окончательное пленение. А здесь Иезекииль находится в Вавилоне сам уже. Да? Иеремия находится еще в Иерусалиме. Там пророчествует, назидает народ. А Иезекииль в Вавилоне...
1: Среди плененных.
0: Да, пророчествует и объясняет, почему Бог решил наказать свой народ, почему Бог решил разрушить храм свой.
1: Допустил вавилонский плен.
0: Допустил вавилонский плен. Вот как раз вот это нам объяснение. «Возгласил в уши мои великим голосом».
1: Бог, да?
0: Да, говоря, «пусть приблизятся каратели города». Тот, кто будет наказывать, тот, кто будет что-то там усматривать.
1: Это города Иерусалима?
0: Иерусалима, да. Это видение. Это тоже опять видение пророка Иезекииля. Да, у него такие красочные, сочные видения, как у Иоанна практически. Да? Вот. «С губительным оружием в руке своей». Дальше. Во втором стихе написано. «И вот шесть человек идут от верхних ворот, обращенных к северу. У каждого в руке губительное оружие его. И между ними есть еще один, одетый в льняную одежду». Льняная одежда – это как раз одежда священника в день суда. То есть он снимает свой обычный...
1: Судный день всегда.
0: Судный день, да. Он снимает.

понимает обычное свое деяние. Помните, мы рассматривали, из чего оно состоит и так далее. Вот. Он обычное облачение снимает и одевает льняную одежду. Да? Вот. И пояс есть у него, золотой пояс у этого священника. Да? И при нем прибор писца. Зачем-то у этого ангела, да, смотрите. И слава Бога Израилева сошла с Херувимом.

0: Это Бог призвал.
1: Да. И сказал ему пройти посреди города, посреди Иерусалима, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершаемых среди него, сделать знак.
0: Людей, воздыхающих, скорбящих о всех мерзостях. О каких мерзостях?
1: Не людей праведных, а тех, кто, видимо, ненавидит чего?
0: Грех,
1: мерзость. А вот уже мерзости тогда были действительно. Вообще мерзость в Ветхом Завете – это обычно всегда идолопоклонство. Идолопоклонство. Мы с вами говорили о том, что народ Божий, вместо того, чтобы стать светом миру, исполнить план Божий, да, Ветхого Завета, наоборот, понахватался различных идолов,
0: языческих
1: божеств и так далее. Вот. И вот эти мерзости, вот эта 9 глава, а в 8 главе, перед тем, как вот пойдут каратели на город, там есть тоже видение Иезекиилю, Бог показывает, какие были мерзости. Вот в частности, давайте посмотрим. Царь Манасия дошел даже до того, чтобы принес идол Астарте и поставил ее, где вы бы думали? С северной стороны жертвенника.
0: Святилище.
1: Да. И поднял глаза мои к северу. И вот с северной стороны, у ворот
0: это
1: жертвенника.
0: Это вот этот идол как раз изображен.
1: Да, различные идолы этой Астарты есть. Тот идол ревности при входе. То есть это в то самое место было поставлено, когда вот вы хотите покаяться, приводите жертву к жертвеннику. С северной стороны она заковала всегда, с северной. Это Голгофа.
0: И там стоит вот этот идол.
1: А там стоит этот идол. Как вы будете приносить жертву? Кому? То есть практически, что сделал царь Манасий? Он перечеркнул служение
0: спасения
1: во святилище.
0: Да.
1: Вместо того, это Голгофа, вместо того, чтобы приходить к Голгофе, люди приходили к идолу Астарте. Ну, знаете, кто такая Астарта, да, в чем заключается ее культ и так далее.
0: Ну, скажите.
1: Ну, культ это богиня, она ее еще называет Иштар в различных народах.
0: Это из вавилонских верований?
1: Ну, вавилонских, ханаанских, она же Кибела, вот, она же Исида.
0: То есть, понимаете, то есть разных языческих
1: во народах. Всех языческих народах есть богиня, так называемая Мать Неба, которая рожает Бога там и так далее, вот, которая отвечает за урожай, которая рожает за детороб. Это богиня плодородия очень часто. Вот, храмовая проституция и все прочее. Ну, вот то, что было среди
0: поощрялось, да, в это имя?
1: Да, то есть это не то, что поощрялось, это освящалось, это было священно. Вот там было, вот там, где покаяние в грехах, было поставлен идол вот этой вот богини. Представляете? Вот. С северной стороны жертвенника. И сказал он мне, сын человеческий, видишь ли ты, что они делают, великие мерзости, какие делает дом Израилев? Здесь, чтобы я удалился от святилища моего.
0: То есть они делают так, чтобы Бог удалился.
1: Вот мы когда будем изучать храм Святого Духа, мы с вами скажем и снова вспомним вот эту историю, этот образ, как сделать так, чтобы значит, из твоего сердца Дух Святой удалился навсегда. Поставить там идол своего личного.
0: Что может быть моим личным идолом?
1: А мы будем об этом говорить. В двух словах это не скажешь. Ну, что угодно. Что угодно, да. Смотрите. Чтобы я удалялся. Другие мерзости. Примерно 25 человек поклоняются в сторону восходящего солнца. Стоя спиною к храму, к жертвеннику.
0: Это тоже в видении было Иезекиилю показано, да, что да, на да. самом деле поклонение происходит солнца, в сердцах иудеев. Да?
1: Сатана, будучи творением, и его не допустили, чтобы быть как Бог, сидеть рядом с богами, да? Вот, он начинает заставлять людей поклоняться творению. Естественно, самое большое яркое творение – это солнце. Проще всего заставить. Оно дает тепло, оно дает свет.
0: Ну, да.
1: И вот эти 25 человек, почему их примерно 25, как вы считаете? 24 череды священников, которых назначил Даниил, да? 24, а поскольку год у нас там 52 недели, то получается

0: получается, что вот примерно около 25. Да? То есть, вот видите, как получается. То есть,
1: что священники так себя ведут.
0: Да, это священники это делают. Это тот, кто должен освящать народ, тот, кто должен быть посредниками между Богом и человеком. Вот чем занимается. Поклоняются, развернулись там,
1: спиной к Богу,
0: да? А вход был как раз с восточной стороны. Они ко входу развернулись и поклоняются от жертвенника
1: вместо
0: солнцу.
1: Да. Спиной к жертвеннику, тут как раз немножко жертвенник виден, да? То есть спиной к Голгофе, к образу Голгофы они встали, и поклоняются они
0: престолу творению. Божьему к спиной стали, вот что они сделали. Посмотрите, что делают эти каратели. А тем шестью сказали, да, смотрите, что делают. Идите за ним по городу.
1: За ним, это вот за песцом.
0: Затем, у кого есть прибор песца, и который на челах ставит знак. И поражайте. Пусть не жалеет око ваше, и не щадите старика, юношу, и девицу, и младенца, то есть никого. Бейте до смерти. Но не троньте, кого там написано.
1: Ни одного
0: человека, на котором есть знак. Вот что такое знак.
1: Это не жестоко?
0: А Бог должен прекратить существование греха. 6000 лет существует грех на нашей планете. Сделано было все, вплоть до смерти Иисуса Христа. Сейчас Он ходатайствует за грешников. Он пытается вытащить их из болота греха и смерти. Но когда-то Он должен положить этому конец. Когда-то Он придет на нашу землю.
1: Когда станет ясно, что никто больше уже не хочет каяться, да, вот мне кажется, не раньше этого момента.
0: Именно мы к этому и придем в наших рассуждениях. То есть почему именно этот момент? Потому что вот этот момент и является критическим. Когда уже мы будем говорить о том, что когда на нашей земле люди определятся в два лагеря, то есть не будет никаких нейтральных. Кто-то примет весть от Бога, кто-то закроется от нее. В ком-то будет еще жить Святой Дух, а из кого-то он уже полностью уйдет, и сатана владеет. Помните, как долго Христос терпел Иуду?
2: Да,
0: за год до своего распятия он начал говорить, один из вас кто?
2: Дьявол.
0: Постоянно ему намекая. И уже на самой вечере, когда все спрашивали, кто тебя предаст, не я ли, Господи? Он говорит, а тот, кто макает вино, хлеб. И у Иоанна написано, что он взял этот кусочек хлеба и дал
2: Иуде.
0: И тут бы ему последний момент покаяться. Но он что сделал?
2: То есть он, по сути дела, ему предложил спасение.
0: Он сказал, это ты.
2: Да.
0: И тот его принял. И что там написано? И в этот момент вошел в него сатана. Все, свой рубикон.
1: То есть когда мы отвергаем Божью весть, Божий призыв через разные обстоятельства, то в этот момент нас может войти дьявол?
0: Конечно. Святой Дух нас покидает, а вычищенный дом пустой не бывает. Да? То есть если вас очистили, то и вы этим пренебрегаете. То есть через некоторое время придут 7 более злейших духов, и будет с вами хуже, чем было до вашего очищения и прощения.
2: А вообще, конечно, Господь делает для нас все, то есть Он делает, да? А люди стремятся служить идолам, то есть тем, для которых они все делают. Да. Вот, казалось бы, парадокс, да? Парадокс, да? То есть Господь делает для человека все, и желание спасти его, и облагодетельствовать, и все дать ему, а человек создает себе кумиров, которым сам служит, приносит жертвы.
0: Возьму я дерево, частью из него разогрею очаг, частью из него приготовлю пищу, а из оставшейся частью сотворю себе идола. И
1: буду
0: паду перед ним на колени,
1: да.
0: Поклонюсь и скажу ему, спаси меня, ибо ты господин мой. Вот
2: парадокс.
0: Смеется, да? Исаия,
2: да,
0: над такими людьми.
2: Но это действительно оно так в жизни происходит.
0: Происходит,
1: да? Потому что не хотим смириться перед Богом, потому что гордые слишком. Поэтому?
0: Потому что проблема в том, что сатана в свое время сам хотел стать Богом. И если в Эдеме, помните, что он обещал? Станете как боги.
1: Хотим быть богами?
0: Да, узнаете. Хотим быть богами, вот в чем проблема.
2: господами своими.

0: и жизни.
1: Господами своей жизни. И поэтому нужно отвергнуть того, кто эту жизнь дает. Вот что проблема. И вы знаете, вот то же самое произойдет в последние дни существования нашего мира. Закончится суд на небе. Иисус начнет приближаться к земле. А те люди, которые будут жить в этот момент на нашей планете и будут учениками Христа, да, то есть будут ценить Слово Божие, будут привержены Слову Божьему, будут частью народа, на тех челах... Кстати, почему на челах? Знак зверя стоит...
0: В разуме, на руку.
1: А знак зверя стоит на чело и на руку.
0: Да.
1: Понимаете, то есть мы согрешить можем и здесь...
0: И здесь, и в действии.
1: И в действии.
0: И в мыслях, и в действии.
1: А преданным Богу мы можем только быть в нашей вот плоти, в которой мы существуем. Только в сердце, только в разуме. Угу. Помните, как переживал и страдал, и описано в 7 главе послания к римлянам Павел, помните, да?
0: Что
1: бедный
0: хочу,
1: я человек, да, я хочу, хочу, этого сделать не могу.
0: Не могу.
1: Люблю закон, а сделать не могу. Вот. Кто же страдает на нашей планете? А гибель Содома и Гоморры является тоже образом, образом падения нашего мира. Угу. Помните, что там о Лоте, что написано? Сей праведник постоянно, каждый, ежедневно что там делал?
0: Мучился.
1: Мучился от этих грехов, страдал. Бог его что делает?
0: Выводит
1: оттуда. Угу. Вот и все. А всех остальных что там происходит? Это есть образ уничтожения нашего мира. Вот то же самое будет в самом конце.
0: Потоп тоже.
1: Потоп, да. Иисус же сам сказал, как было в дни, но и так будет.
0: Да.
1: И
0: вот. Последние дни.
1: Не знали, женились там и так далее, ели, пили. И вот.
0: Проблемы не думали.
1: Не думали, да. Вот не думали. Вот надо думать нам сегодня. А кончается, да, тем, что Иоанн слышит число запечатленных. Я?
0: Вот как раз запечатленных этим вот самым песцом, который был в льняной одежде.
1: Ставится печать на чело. И я слышал, чего? Запечатленных. Запечатленных
0: число
1: было 144 тысячи из всех колен сынов Израилевых. Угу. Точно это число или символическое? Вот об этом мы с вами будем рассуждать на следующей программе.
0: Угу.
1: Как в него войти?
0: Да, и к Израилю ли это только относится? Да,
1: да, будем об этом говорить.
0: Угу. Спасибо огромное, Александр, спасибо, Лена. Спасибо вам, дорогие друзья. Ждем следующей встречи с вами. До свидания.
1: До свидания.

Иисус Христос продолжил. У одного человека было два сына, и младший из них однажды сказал ему: «Отец, отдай мне часть имущества, которое мне причитается». И тот разделил состояние между сыновьями. Спустя несколько дней младший сын, собрав все, что у него было, ушел в далекую страну и расточил там свои деньги, живя разгульно. Так он растратил все, и когда в той стране начался сильный голод, он оказался в большой нужде. Тогда он пошел и нанялся в работники к одному из местных жителей, и тот послал его на свои луга пасти свиней. Он был бы рад утолить свой голод даже стручками, что ели свиньи, но и этого ему не давали. Наконец, образумившись, он сказал себе: «Сколько работников у отца моего едят хлеб досыта, а я здесь погибаю от голода. Пойду к отцу и скажу ему: отец, согрешил я против неба, и перед тобой виновен я, и больше не достоин называться сыном твоим. Прими меня, как одного из твоих работников». И он встал и пошел к отцу своему. Когда он был еще далеко, отец увидел его и сжалился над ним. Побежал к нему навстречу, обнял и поцеловал его. И сын сказал ему: «Отец, согрешил

Грешил я против неба, и пред тобою виновен я, и больше не достоин называться сыном твоим. Но отец сказал слугам своим: скорее принесите лучшую одежду, и оденьте его, и наденьте перстень на руку его, и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка, и заколите, будем есть и веселиться. Ибо этот сын мой мертв был, и ожил, пропадал, и нашелся, и началось веселье. В то время старший его сын был в поле. Когда он, возвращаясь, подошел к дому, то услышал музыку и ликование. Подозвав одного из слуг, он спросил, что случилось. Тот ответил ему: твой брат пришел, и откормленного теленка заколол отец, ведь его сын вернулся живым и здоровым. Старший сын рассердился и не захотел войти в дом. Тогда вышел отец его и стал упрашивать его войти. Но он ответил отцу: посмотри, сколько лет я работал на тебя как раб и никогда не переступал воле твоей. А ты ни разу даже козленка мне не дал, чтобы я мог повеселиться с друзьями моими. А когда пришел этот сын твой, промотавший твое же состояние с блудницами, ты заколол для него откормленного теленка. «Дитя мое», — сказал ему отец, — «ты всегда со мной, и все, что есть у меня, твое. Как же не веселиться нам и не радоваться тому, что этот брат твой был мертв и ожил, пропадал и нашелся?»

Мы не должны верить потому только, что чувствуем или имеем доказательство того, что Бог слышит нас. Мы должны довериться Божьим обетованиям и приступать к нашим делам, веря, что Бог выполнит обещанное. И что благословения, о которых мы просим, будут посланы именно тогда, когда мы более всего нуждаемся в них. Сердце Божье внимает каждому молению, возносимому с верой. Однако вера наша несовершенна. Нам следует понять, что наш Небесный Отец силен оказать нам большую помощь, чем родители своим детям. Почему бы не довериться Ему?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наши беседы в рамках цикла «Глубина Евангелия». И многие из вас, наверное, слышали такую фразу «спаси и сохрани». В разных местах можно ее прочитать, на разных предметах. И что это значит? Обращение к Богу. «Спаси и сохрани». От чего спаси? И вот от чего спасает нас Господь, мы будем говорить сегодня с нашим гостем Виталием Ивановичем. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Напомню, что он является священнослужителем и руководителем Центра духовного просвещения. От чего же Господь нас спасает?
1: Термин «спасение», как и глагол «спасать», это очень емкое понятие в апостольских писаниях, написанных на греческом языке. В оригинале «спасение» — это греческое слово «сотерия», используется 46 раз. Глагол «спасать» — «соза» — используется 106 раз.
0: Вы имеете в виду в Новом Завете, да, столько раз используют эти слова?
1: Это, соответственно, более 150 словоупотреблений, и это означает, что есть о чем поговорить. И, пожалуй, надо сразу сказать, что термин «спасение», как и глагол «спасать», очень широкий. В Священном Писании и в описании служения Иисуса Христа, и служения апостолов, и в апостольских посланиях этот термин описывает разные грани и стороны жизни человека. И я надеюсь, что нам удастся последовательно рассмотреть главные сферы, которые этот термин описывает, для того, чтобы еще более оценить масштабность, благодатность и силу того деяния, которое было совершено Иисусом Христом. Вот. И начинаем мы разговор о спасении для Царствия Божия, о спасении для жизни вечной, о спасении от смерти. Это, как правило, первое, что приходит в голову тогда, когда христиане начинают разговаривать на тему о спасении, от чего Христос нас спас и для чего Иисус Христос нас спас. Существует вместе с тем очень распространенное непонимание природы той смерти, которой умер Иисус Христос.
0: А он какой-то необычной смертью умер.
1: Ну, вот, скажем, если принять, и Евангелие в действительности об этом говорят, и послание, что Христос спас нас от смерти, да?
0: То... А люди все равно умирают.
1: Вот.
0: Да.

0: Как же он спас, получается? У многих вопрос этот возникает, конечно, кстати, что Христос спас от смерти и от вечности, для вечности. Почему же до сих пор умираем? Уже 2000 лет. Угу. Сколько народу померло?
1: Конечно. То есть, соответственно, это обязательно надо выяснить. Что такое спасение? Что такое смерть? От какой смерти Иисус Христос нас спас? И, коль скоро, как мы выяснили раньше, Иисус Христос умер вместо нас, заняв наше место, то вот та смерть, которой Он умер, это вот только лишь та, от которой Он нас избавил. Угу. И потому я предлагаю нам сейчас посмотреть на то, что же имело место тогда, вот в Гефсиманском саду и дальше потом на Голгофе, когда за вратами Иерусалима произошла смерть Агнца Божия. Существует, повторюсь, распространенное непонимание о том, какой была смерть Иисуса Христа. Ну, многие мыслят так. Если Он знал заранее, что Он умрет, mm-hmm. если Он знал заранее, что Он воскреснет, то тогда в чем суть Его подвига? Он шел, как написано по пророчествам, и Он в действительности ученикам своим говорил о том, что на третий день воскреснет. Ну, конечно же, надо было пострадать, помучиться. Это безусловно, трудно и тяжко, но все равно нету этого трагизма, когда ты понимаешь, что тебе нужно продержаться вот какое-то количество дней, несколько часов, еще чуть-чуть, и потом воскреснешь, и снова будешь у Отца. Тогда вопрос, какова была природа вот этой смерти, что именно произошло. Давайте посмотрим на несколько эпизодов евангельского повествования, которые раскрывают нам чувства Иисуса Христа в контексте мыслей о Его смерти. И первое место – это Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 23 по 27. Евангелие от Иоанна, 12 глава, стихи с 23 по 27. «Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому. Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». Итак, тема смерти уже звучит. Далее. «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой. Душа моя теперь возмутилась. И что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего, но на сей час я и пришел». Говоря «на сей час я и пришел», Иисус Христос говорит о Своей смерти. Об этом весь контекст. И вот когда Он думает о Своей смерти, Он говорит, душа моя возмутилась.
0: То есть ему это было не... Нельзя сказать, что это само собой разумеющимся, и вот он пришел для этого, и это ему было легко принять. То есть борьба какая-то шла в нем, да? То есть он понимал, что...
1: Мы видим эмоциональную бурю, когда он мыслит о своей смерти, хотя, безусловно, он знал, что предначертано, и знал, какова воля Отца, и знал, для чего Он в мир воплотился. Да? Но все равно неверно было бы понимать служение Иисуса Христа на земле как театральное представление.
0: Да, что это вот просто была игра какая-то.
1: Да. Он, думая о своей смерти, он содрогается.
0: Но все равно непонятно. Видимо, это действительно была какая-то смерть необычная, mm-hmm. потому что многие люди геройски идут на смерть без всякого сомнения, жертвуют своей жизнью ради спасения, например, жизни других людей, если вот от них зависит. Подвигов много совершено. А тут получается, что Христос как будто бы этот подвиг сомневается, совершать его или не совершать. Видимо, это необычная какая-то смерть. И гарантии не было, что он воскреснет и так далее. Да?
1: Ну, давайте посмотрим на следующий эпизод, который показывает вот как раз то, что вы выразили, что касается внутреннего мира Иисуса Христа. Евангелие от Марка, 14 глава, стихи с 32 по 34. Марка, 14 глава, с 32 по 34. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим, «Посидите здесь, пока я помолюсь». и взял с собой Петра, Иакова, Иоанна

0: и начал ужасаться и тосковать. Угу. И сказал им: «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте». Это Гефсиманский сад, это место, идя куда Иисус Христос ученикам своим заранее сказал, что Он будет предан и так далее. То есть Он знал, что Его ожидает. Угу. И тем не менее, зная, вот уже находясь там в ожидании ареста и так далее, Он переживает состояние, которое передается такими словами: ужасаться. Ужас.
1: Но это вот как раз перспектива Его смерти вызвала этот ужас в нем, потому что есть мнение о том, что это вот тяжесть грехов людей, всей земли на него вот так вот давила, и поэтому он скорее не ужасался, а вот под этим гнетом грехов людских находился, и вот поэтому такие чувства и реакции.
0: Мы уже говорили о том, что он впитал в себя грехи наши, он стал грехом, и потому умер. То есть это неотделимо, это неотделимо, но это все равно не решает проблему, которую мы сегодня пытаемся осмыслить, а именно, почему же такая буря чувств?
1: Вот именно, какое-то даже, вот можно сказать, ну, не мужское поведение, вроде как герой, так он до конца должен быть герой, стойко пойти, а тут описываются все эти эмоции, и вот не совсем понятно, почему.
0: Да, да, но что совершенно понятно, это то, что это не игра. Иисус Христос здесь испытывает реальные, живые, острые эмоции, такие как ужас, тоска. И Он говорит: «Душа моя скорбит смертельно». В 9 часу возопил Иисус громким голосом: «Элои, Элои, лама савахфани». Бог всеведущий, всесильный и знающий конец от начала мог себя вот так вот чувствовать, так и так себя вести. Иисус Христос был на 100% человеком. Мог ли Иисус Христос согрешить, находясь на земле, находясь в человеческой плоти? Написано: «О дне же том никто не знает, ни ангелы, ни сын, но только Отец». Дальше мы находим в Евангелии от Луки, в 22 главе, в 44 стихе упоминание, что в этот же момент, когда вот он находился в Гефсиманском саду, то пот его, если вы начали, прочитайте, Луки 22:44.
1: «И, находясь в борении, прилежнее молился, и был пот его, как капли крови, падающие на землю».
0: Да. То есть специалисты считают, что, скорее всего, речь идет о повреждении капилляров, когда от внутреннего напряжения лопаются мельчайшие кровеносные сосуды, и вот, соответственно, смешиваясь с потом, капала на землю кровь. То есть это состояние, которое названо борение. Происходила внутренняя борьба вот в контексте ожидания того, что было впереди. И вот уже когда мы подходим к Голгофе, когда он уже после бичевания, после осмеяния висит на Голгофском кресте, то вот в 15 главе Евангелия от Марка, в стихах с 34 по 39, описывается состояние Иисуса Христа следующими словами. 15 глава, с 34 по 39. «В 9 часу возопил Иисус громким голосом: „Элои, Элои, лама савахфани“, что значит: Боже мой, для чего ты меня оставил?»
1: Это на арамейском языке, да, эти слова?
0: Да, да. «Для чего ты меня оставил?» Иисус же, возгласив громко, испустил дух. Обратите внимание, что вопрос этот не касается попытки понять, что происходит. Угу. Христос не задает вопрос: «Отчего я себя так чувствую?» Да? Он задает вопрос:

0: Он осознает реальность того, что Бог его оставил, и он
1: скорбит об этом.
0: Об этом скорбит. Вот эта внутренняя агония демонстрирует, что смерть его была подлинной, он
1: борение
0: испытывал все это, так сказать, в режиме реального времени, и эта борьба внутренняя, и эта скорбь, и ужас, все это было, что называется, по правде. Это не игра. Чтобы понять, как это возможно, как это Бог всеведущий, всесильный и знающий конец от начала, мог себя вот так вот чувствовать, mm-hmm. так и так себя вести, мы должны снова вернуться к основополагающему факту, который описывает начало земного служения Иисуса Христа. А именно речь идет о природе воплощения. То есть Боговоплощение – это процесс, при котором Бог не просто принял форму человека, не просто облекся человеческой плотью, как иногда говорят. Согласно терминологии, которая используется в Евангелии от Иоанна, слово «стало плотью». Он именно стал человеком, подлинным, со всеми страхами, со всеми ограничениями, со всеми проявлениями человеческой природы. То есть Иисус Христос был на 100% человеком. И потому, когда он вот думал об этой смерти, которая его ожидала, об этой смерти, которая была расплатой за вину всего человечества, за грехи всего человечества, он ужасался и тосковал. Здесь еще один очень важный вопрос. Мог ли Иисус Христос согрешить, находясь на земле, находясь в человеческой плоти? Мог ли он согрешить? В Священном Писании неоднократно говорится о том, что он был искушаем. Угу. Так? Вот давайте вспомним некоторые моменты.
1: Да, мы уже в прошлых программах касались этого, давайте освежим. Да. Да?
0: Есть, вот, например, во второй главе послания к евреям, 18 стих. Евреям 2 глава, 18 стих сказано: «Ибо как сам он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь».
1: Да, вот интересный момент. То есть он претерпел искушение реальное, которое могло бы его к греху привести фактически, да, если бы он его не претерпел, а пошел на поводу этого искушения, так ведь?
0: То есть вообще само понятие искушения предполагает возможность согрешения. Если бы Христос не мог по природе согрешить, то...
1: Все было бы не по-настоящему. Понарошку было бы все.
0: Да, и, естественно, дьявол бы не тратил усилия на это, и Иисус не мог бы быть нашим реальным представителем. Он, как мы ранее уже отмечали, назван вторым Адамом. И реальность и опасность согрешения для первого Адама всеми нами засвидетельствована. Так, мы несем результаты греха в своей природе, результаты греха Адама. То есть Иисус Христос претерпел, Он прошел, Он вынес испытания. У Него была возможность, была опасность, был шанс согрешить. Мы читаем, например, в 4 главе, здесь неподалеку, послание к евреям, в 15 стихе, евреям 4:15, тоже об искушениях Иисуса.
1: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». И вы уже приводили, да, примеры других переводов, где сказано, что он
0: при этом не согрешил.
1: Не согрешил, да.
0: То есть он был искушен. Но вот я здесь хотел бы обратить внимание на слово «сострадать». Mm. То есть сострадать может тот, кто прошел через тот же опыт. Мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен, но при этом не согрешил. То есть искушения Иисуса Христа были реальной борьбой, соответственно, Он мог согрешить. А чуть дальше, в 5 главе, на которую мы тоже вот так вот ссылались только лишь мельком в одной из предыдущих программ, в 5 главе послания евреям, в стихах 7 и 8 написано: «Он во дни плоти своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Хотя он и сын, однако

0: страданиями навык к послушанию, и 9 стих «совершившись», тоже важное слово, «сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного». Несколько ключевых терминов здесь важно отметить. Сильный вопль, слезы. Так, это все описание борьбы. Дальше он страданиями научился послушанию, несмотря на то, что он сын. Но став человеком, он должен был, как любое человеческое дитя, учиться Божьему закону, жить по Божьей воле, и когда приходит искушение, в них бороться и одерживать победу. «Совершившись» – термин очень важный. Говорится о процессе совершенствования, о процессе, который приводит к зрелости. И в действительности, даже с самого начала, вот описание жизни Иисуса Христа в Евангелии от Луки показывает, что Он именно возрастал. Помните, когда совершены были над младенцем законные обряды, вот на 8-й день, потом на 40-й день, то после этого сказано, младенец же возрастал и укреплялся, наполнялся мудростью. Потом, после эпизода, где описывается 12-летний Иисус, вот там в храме и прочие, вновь похожие же слова, что он вот возрастал...
1: Любви у Бога и человека.
0: Да, и, то есть именно вот ключевой термин, что это был последовательный, постепенный путь стяжания Божьей мудрости, Божьей любви и так далее, и так далее. Это был процесс развития, как у любого из детей человеческих.
1: То есть он не сразу был явлен как вот со всеми своими божественными свойствами, всеведением и так далее. То есть какое-то время он во младенчестве находился абсолютно без вот этих божественных свойств, как бы, да?
0: Более того, надо сказать, что определенные свойства он на 33,5 года вообще утерял.
1: Добровольно, наверное, отказавшись от них.
0: Безусловно, да. Вот когда написано, что он уничижил себя самого,
1: быв послушным.
0: Да, то вот речь идет именно о том, что, приняв решение стать человеком, Иисус отказался от некоторых присущих божеству по божественной природе свойств. Одно из них – всеведение. Хотя есть в Евангелиях несколько эпизодов, где...
1: Мысли он читает, догадывается,
0: Иисус знает, да. Но вот при исследовании мы находим, что, например, пророки на то же были способны. Но Библия открывает и механизм. Вот, например, пророку одному сказано было, сейчас войдет тебе женщина, переодетая. Тот скажет, и тот скажет. То есть пророк знает благодаря Духу Божию. И вот в описании того, как Иисус Христос читал, читал, я беру в кавычках, мысли людей, сказано, узнав духом своим, что они помышляют то-то и то-то. То есть Христос, Дух Христа, Дух Божий. Благодаря Духу Божию я могу знать, что в другом человеке, если Бог посылает мне откровение. Это не присущая мне сверхъестественная способность, это обретаемая от Бога по необходимости на основании вот духовных даров, которые Господь дает.
1: Ну да, даже вспоминается момент, когда он был в гостях у одного фарисея, по-моему, да, и когда к нему пришла как раз Мария и открыла это миро и стала отирать ноги волосами, тот подумал, если бы он был пророк, то знал бы, кто эта женщина и как прикасается. То есть в опыте пророков известно было, что они имели возможность вот сверхъестественным способом иметь знания, которые обычному человеку недоступны. Да?
0: Но не в силу их человеческих способностей. Но, пожалуй, самый такой яркий отрывочек евангельский, который повествует, что у Христа не было всеведения, это его слова о его возвращении на землю. Написано, «О дне же том никто не знает». Ни ангелы, ни сын, но только отец.
1: На земле у него не было всеведения.
0: Когда Иисус Христос говорил эти слова, будучи человеком на все 100%, он не знал, когда он вернется. Он был сродни ангелам, которые живут во времени, и сродни людям, которые живут во времени, которые будущего не знают. Будущее знает только Бог. Сын Божий же на 33,5 года, на продолжительность времени пребывания на земле, ограничил себя именно вот ограничениями человеческого естества. Потому, хотя из пророчеств, из Писаний он знал, какова роль Мессии, он знал о своем предназначении, и тот факт, что Писание он знал наизусть, нам

0: сконцентрирован в искушении Иисуса Христа в пустыне.
1: Ну, как, собственно, как и многие религиозные люди того времени.
0: Конечно, это было в традициях, в практике. И, между прочим, во исполнении заповедей Торы заучивать Тору наизусть. И заучивали не только Тору. Свитки были длинные, отматывать неудобно, глав стихов не было. Люди заучивали Священное Писание наизусть. Так и сказано, и выучите их, эти заповеди, в книге Второзакония написано, и старайтесь исполнять их. Так вот, он, естественно, знал из Священного Писания, он знал из личных взаимоотношений с Отцом Небесным о своей роли, о своем предназначении. Но, несмотря на все это, он не имел знания будущего, как оно одномоментно присутствует у Бога, ну, который над рамками исторического процесса. Так вот, что означала смерть Иисуса Христа? У известного христианского автора Елены Уайт в книге «Желание веков» на странице 49 есть такие слова. «Господь допустил, чтобы его сын столкнулся со всеми опасностями наравне со всяким человеком и допустил, чтобы он боролся, как борется каждое земное дитя, рискуя потерпеть поражение и обречь себя на вечную гибель». То есть весь трагизм служения Иисуса Христа, и в особенности в контексте вот этих вот эмоций и чувств, которые явлены в описании его состояния перед Голгофой и на Голгофе, мы начинаем понимать тогда, когда понимаем, что это была реальная борьба, реальная опасность поражения, искушения были реальны. Иисус Христос находился в опасности умереть навсегда.
1: Без гарантии воскресения.
0: Да. Дело в том, что Священное Писание говорит о том, что есть два вида смерти, две смерти. Смерть первая, так называемая, и смерть вторая. В книге Откровения, в 20 главе, в 6 стихе написано: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ними смерть вторая не имеет власти». Смерть вторая – это возмездие за грех. Первая смерть – это результат того, что мы родились от Адама и Евы.
1: То есть это еще не возмездие, не наказание.
0: Это не наказание. И потому, когда вот на похоронах кто-то и начинает мыслить, за что его Бог наказал, только в крайне редких случаях смерть первая является наказанием. Это для самых отъявленных грешников. Но это другая тема. По большому же счету, как говорит Священное Писание, только лишь вторая смерть является возмездием за грехи. В 20 главе книги Откровения дальше написано: «И судимы были мертвые по делам своим».
1: Уже после этой смерти.
0: После первой смерти, после того, как тысяча лет прошла, после того, как они были воскрешены, вот после этого они были судимы уже по делам своим. Потому вторая смерть – это смерть возмездия за грехи. И после нее нету восстановления. Это смерть навсегда. Это смерть необратимая. И вот, коль скоро Иисус Христос умер именно за грехи наши, Он умер не первой смертью, а второй смертью. Это смерть человека, который осознает на себе весь гнев Божий, осознает на себе все чувство вины, суммарно чувство вины всего человечества. И осознавая, не видя перед собой будущее, будучи реальным человеком, Иисус Христос ощущал себя так, как будто бы Он отдает свою жизнь навсегда. Он умирал с мыслью о том, что Он умирает от гнева Божия. Потому Он говорит: «Почему Ты оставил Меня?» Вот в этом весь трагизм и в этом благая весть. Мы уже умерли второй смертью в лице
1: во Христе Иисусе.
0: И потому, когда мы принимаем Его жертву, когда мы входим в заветные отношения с Ним, мы обретаем победу и свободу от второй смерти, от наказания грехи. Мои грехи уже наказаны, за них уже плата внесена. И я, веря в Иисуса Христа, могу смело смотреть в будущем, потому что суд над моими грехами уже состоялся.
1: И когда говорится «возмездие за грех – смерть», имеется в виду не, той, не та смерть, которой все умираем, да, а именно вот
0: смерть, вторая.
1: Вторая.
0: А первая смерть – мы умираем, потому что смерть перешла во всех человеков, ибо в нем, в Адаме, мы все согрешили. Но это не является наказанием, это является следствием
1: это очень важная
0: греха.
1: Мысль.

0: следствием греховной природы. Наказание – это смерть. Вторая – именно этой смерти умер Иисус.
1: Спасибо вам, Виталий Иванович, за эти удивительные откровения, которые вы нам показываете со страниц Священного Писания. Благодарим вас, друзья, за то, что вы с нами и с интересом, мы верим, смотрите эти программы. Просим вас также писать, звонить нам. Также вы можете выйти на наш сайт www.3angels.ru и заполнить форму обратной связи, задав любые вопросы, которые там предлагаются. Большое вам спасибо. Всего доброго. До свидания.
0: Сила Евангелия проявляется в воскресении из мертвых. Дьявол страхом смерти держал людей в рабстве.
1: Первые христиане, например, почему они так безбоязненно шли на смерть, когда их там в амфитеатрах, да, травили животными? «Верующий в меня, если умрет, оживет».
0: Это совершенно иной взгляд на смерть.

0: Здравствуйте, ребята! Предлагаю сегодня сделать необычную зарядку. И прекрасным плюсом к ней будут юные гимнастки Катя, Лера и Вероника. Девочки, а скажите мне, пожалуйста, вы любите делать подарки?
1: Да!
0: А получать?
2: Конечно, очень, еще бы!
0: Наш Господь тоже очень любит делать подарки. Он дарит людям разные способности. Одни – отличные музыканты, другие – строители или врачи. Предлагаю нам сегодня сделать зарядку под названием «Профессии». Первое упражнение – веселый дирижер. В оркестре он машет руками. Так он руководит музыкантами. Давайте мы с вами подирижируем. Исходное положение – стоя, ноги вместе, руки опущены вдоль туловища. На счет раз поднимаем руки в сторону. На счет два выводим руки вперед. На счет три обратно в сторону. На четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Молодцы. Раз, два, три. Спина ровная. Раз, два, три. Макушка тянется в потолок. Раз, два, три. Четыре. Раз, два, три, четыре. И последний. Два, три. Закончили. Чтобы на улице было чисто, нам необходимо прибраться. И следующее упражнение – дворник. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз наклоняемся вниз, тянемся правой рукой к полу, собираем с пола фантик. На два возвращаемся в исходное положение. На три наклоняемся вниз, теперь левой рукой поднимаем бумажку и возвращаемся в исходное положение на счет четыре. Приготовились? Начали. Раз, два, три. Давайте добавим дыхание. Выдох, вдох, выдох, вдох. Молодцы. Раз, два, три, четыре. Четыре. Закончили. Представьте, что на дороге сломался светофор. Что же нам делать? Ну а раньше вместо светофоров на дороге стоял регулировщик. Давайте и мы с вами попробуем порегулировать дорожное движение. Исходное положение стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз мы отводим правую руку в сторону и поворачиваем корпус. На два возвращаемся в исходное положение. На три поворачиваемся влево, с левой рукой в сторону. На четыре возвращаемся в исходное положение. Приготовились.

начали. Раз, два, спина ровная. Три, четыре. Молодцы. Раз, два, три. Макушка тянется наверх. Добавляем дыхание. Вдох, выдох, вдох, выдох. Отлично. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох, вдох. Закончили. Раз уж мы на дороге, давайте посмотрим, как велосипедист крутит педали. Исходное положение лежа на спине. Руки вдоль туловища. На раз, два, три, четыре мы поднимаем ноги с пола и имитируем езду на велосипеде, как будто бы крутим педали. Крутим, Лер, педали. Покрути педали. И на 5, 6, 8 отдыхаем, расслабляемся. Приготовились? Начали. Раз, два, три, четыре. Отдыхаем. 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8. Закончили. Теперь сделаем упражнение «Домохозяйка». У нее всегда много работы, а сегодня ей необходимо выбить ковер. Исходное положение стоя. Встаем. Стоя, ноги на ширине плеч, руки на поясе. На раз мы делаем глубокий вдох. На два наклоняемся, тянемся к левой ноге, к носочку, к середине. На три, на четыре к правой ноге и возвращаемся. Снова раз делаем вдох. Приготовились, начали. Два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, колени не сгибаем. Четыре. Раз, два, три, не забываем дышать. Вдох, выдох, выдох, выдох. Вдох, выдох, выдох, выдох, вдох, выдох, выдох. Закончили. Теперь перенесемся на море. В лодке за веслами сидит матрос. Давайте тоже будем грести. Исходное положение, сидя, ноги вперед, садимся. Руки перед грудью, сжаты в кулак. На счет раз мы делаем глубокий вдох, на счет два выпрямляем ладошки, тянемся к носочкам, как будто бы отводим от себя весло. Снова потом на раз делаем вдох, на два выдох. Приготовились? Сначала делаем вдох, глубокий вдох и выдох. Два. Раз. Два. Раз, колени не сгибаем. Два. Тянемся как можно дальше. Два. Молодцы. Складываемся. Два. Ниже. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Закончили. Молодцы. В глубине моря плавает дайвер. Давайте и мы с вами тоже поныряем. Исходное положение лежа на животе. Переходим на животик. Ручки выпрямляем вперед перед собой. Ножки слегка разведены. На раз, два, три, четыре мы имитируем плавание. Представляем, что мы плывем в море и помогаем себе ручками. Поднимаем корпус наверх. Раз, ручками имитируем плавание. Два, три, четыре. Выпрямляем. 5, 6, 7, 8. Отдыхаем. 5, 6, 7, 8. Приготовились. Начали. Поднимаем корпус. Раз, плывем. Два, плывем. Три, четыре. Отдыхаем. 5, 6, 7, 8. Снова плывем. Раз, два, три, четыре. Отдыхаем. 5, 6, 7, 8. Плывем. Раз, два, три, четыре. Отдыхаем. 5, 6, 7, 8. Плывем. Раз, два, три, четыре.

выдыхаем. 5, 6, ноги прямые, 7, 8, последний разок. 1, плывем, 2, выше спина, 3, 4, отдыхаем. 5, 6, 7, 8. Молодцы. Море очень часто красиво фотографирует фотограф. Давайте и мы с вами побудем фотографами. Исходное положение стоя. Ноги вместе.

0: ставим перед собой фотоаппарат, фотографируем море. На счет раз возвращаемся в исходное положение, делаем вдох. Приготовились, начали. Вдох. Раз, два. Сели. Раз, два. Выдох. Раз, вдох. Выдох. Два. Раз, два. Еще. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Закончили. И последнее упражнение – ответственный врач. Он очень внимательно слушает легкий человек. Исходное положение – лежа на спине. Лежим спокойно, расслабленно. Ножки можно расслабить, ручки тоже. Делаем глубокий вдох, как будто наши легкие слушают. И выдох. Еще раз вдох, глубже, глубже, глубже. Надуваем легкие. Выдох. Молодцы. Вдох, выдох. Отлично. Представили, что вы шарики надуваетесь. Вдох, надули шарик. Выдох. Молодцы. Вдох, выдох. И последний раз. Вдох. Закончили. Предлагаю всем почаще делать эту зарядку. И тогда огромным плюсом для вас будет всегда хорошее и бодрое настроение. А теперь мы с вами прощаемся.
1: Всем пока!

0: Привет, ребята!
1: Всем привет!
2: Привет!
0: Ну, рассказывайте, как у вас дела?
1: Я новую мелодию на фортепиано научился играть.
0: Ух ты, прямо по нотам?
1: Да.
0: Молодец, здорово.
2: Я 4 по рисованию получила.
0: Ну, тебя тоже можно поздравить? А чего ты не радуешься, Ульян?
2: Я не умею рисовать, как Вика. Ей все время 5 ставят.
0: Ну, зря ты, Ульяна, грустишь. У каждого человека есть свой талант. Каждый человек особенный. Вот ты, например, умеешь улыбаться и повышать людям настроение. Вот. А еще ты умеешь хорошо готовить. И вообще, Господь сказал, чтобы мы не сравнивали себя с другими, а только становились лучше.
2: В чем лучше?
0: Ну, например, ты не умела раньше готовить салат черепаху, а сегодня научилась.
1: Мы будем готовить такой салат сегодня?
0: Да, будем готовить его из фруктов. Посмотрите, какое изобилие создал Господь. Все разного цвета, разного вкуса, запаха. Фрукты, овощи. Кстати, из овощей мы будем сегодня готовить нарезку. Она называется петушок. Интересно?
2: Да.
0: Ну, тогда давайте приступим. Нужно почистить и порезать грейпфрут. Это я возьму себе. А еще нужно почистить мандарины, разделить их на дольки. И яблоко тоже нарезать для салата. Ну что, приступаем? Держите мандаринки, яблочко, держите ножики, будьте аккуратны. Так. У каждого своя работа.

0: Вот, выпало сегодня свое задание.
1: Я так люблю чистить мандарины.
2: Я угадал, что будет киви и изюм.
0: Да, киви и изюм будут в салате. Так, теперь режь их мелко, как в салатике, на небольшие кусочки. О, Яна уже разделила все дольки. Ух ты, у меня сок из грейпфрута потек. Угу. Ульяна, клади мусор сюда, уберем. Да. Вот, теперь, когда ты разделила все на дольки, каждую дольку нужно разрезать на две пополам. Я тоже бы убрал, знаете как, вот эти перегородочки, они иногда бывают в грейпфруте чуть-чуть горькие, поэтому я бы их тоже убрал. Вот так.

0: Славик закончил. Погоди, Славик. Вот в эту тарелочку складывай свои яблочки. И ты помнишь, их надо полить лимонным соком. Помнишь, как делать лимонный сок?
1: Да.
0: Нужно отрезать половинку.
1: Не сделала, надо резать.
0: Надрезики, да. И выдавить его туда. Отлично.

0: мы уже почти скоро закончим. Половинка грейпфрута готова. Отправляю его в миску. Так. Угу. Ну-ка, как получится? Отлично! Достаточно. И перемешиваем. В соке лимонном. Теперь яблоки не будут выглядеть коричневыми, а сохранят свой красивый цвет в нашем салате. И отправляем туда. Так. Перемешиваем. Перемешивай, Славик. Это убираем. Угу. Затем в салат нужно добавить 0,5 стакана изюма. Он у нас помыт, и обдали мы его горячей водой, чтобы в салатике он был мягкий и приятно чувствовался. Высыпайте. А еще нам понадобится шоколад. Но не целая плитка, а часть. Мы его разделим на кусочки. Делите, ломайте их. И, наверное, кусочки будут тоже большими. Давайте его разделим еще на 4 части. Держите ножики свои. Так, а я пока перемешаю изюм.
1: Я люблю помогать маме готовить пироги или салаты.
0: О, это здорово. Мамы все нуждаются в помощи. У нас, кстати, очень качественный шоколад.

0: Качественный шоколад имеет блеск, как будто он отполированный. И когда ломается, слышен сухой треск. Так, молодцы. Сейчас добавим его в салат. Высыпайте. Стаканчик не нужен больше. Вот. Тоже перемешиваем. Даже хорошего шоколада нужно есть в меру. Нельзя одному съесть целую плитку. Обязательно нужно с кем-нибудь поделиться. Так. И нужно добавить в него 2 столовые ложки йогурта и меда. Добавляйте. Держите. Да. Еще по одной. Отлично. И все перемешиваем. Перемешиваем, перемешиваем, перемешиваем. Вот какая красота получилась. Ой, вид очень аппетитный.
1: Салат будет вкусный.
0: Да. И у нас остались еще киви. Киви нужно почистить. Сейчас я быстренько их почищу. И нарезать дольками.
2: Люблю фрукты киви.
0: Любишь? Это здорово. Тебе сегодня повезло. У нас будет много киви. Теперь начнем превращать наш салат в черепаху. Возьмем большую тарелку. Выложим на нее весь наш салат. Вот таким образом. Оп. Опа! И сделаем из него черепаху, панцирь. Можете помочь мне подровнять со всех сторон, чтобы он плотненько был, аккуратненько уложен. Так. Одну изюминку отложим в сторонку и начинаем выкладывать панцирь черепахи. Берем киви и, начиная снизу, выкладываем рядами по всему кругу. Сначала один ряд, потом следующий. И так до самой верхушки. Да, по одной долечке. Вот так вот. Одну. А тем временем из последнего киви я сделаю голову и лапки. Нужно разрезать киви вдоль. Вот так. И сделать надрезики для глаз. А изюминку разрежем на 2 половинки. И сделаем из нее глазки. Раз. 2. Выкладываем вперед головку. И из оставшейся половинки делаем лапки. Делим на 4 и выкладываем их вот так сбоку. И сзади 2 лапки.
2: Красивая черепаха получилась.
0: Даже, да, даже
1: и
0: можно.
1: Очень милая.
0: Да, и можно сделать даже хвостик ей. Вот такой. Оп! Убираем в сторону наш салат черепаха и приступаем к нарезке под названием петушок.

0: я вас попрошу нарезать огурцы и помидор на тонкие красивые дольки. А я займусь перцами. Каждую перчину мы режем пополам. Одна половина у нас красного перца у нас пойдет на гребешок, и мы ее отложим в сторонку. Половинка желтого перца у нас пойдет на головку петуха. Мы ее тоже отложим в сторонку. А остальной перец режем тонкими дольками. Это будет хвост петуха.
1: Я все.
0: Ох, как быстро. Отлично. Сейчас я вас догоню. Смотрите, какие дольки получатся. Красивые для хвоста. Желтые. Зеленые. И красные.
1: Хвост получится красивым.
0: Хвост должен быть шикарный. Как у самого достойного петуха. Начинаем все выкладывать на тарелку. Сначала выкладываем помидоры в форме овала. Так. Да, поближе. А теперь, Ульяночка, на них сверху кладем дольки огурцов. И посерединке одна. Так. Из желтой перчины делаем головку. Для этого вырезаем дырочку для глазика. Ульяна, подай, пожалуйста, нам одну семечку перца. Вот, глазик вставляем. Это получается голова. И делаем вот из такого кусочка перца маленький, аккуратненький красный клювик. Вот. Из дольки перца вырезаем красный, красивый гребешок. Так. И выкладываем гребешок. А остальные дольки перца, держите, выкладываем красивый, яркий петушиный хвостик. Кладем через одно желтый, зеленый, красный. Так. Да. Вот такой яркий, красивый хвостик. Вот сюда его, между ними. Так.
1: Красивый петушок получается.
0: Да. Остается сделать красивые яркие лапки. Я думаю, что мы их сделаем из вот этого кусочка. Разрежем. И сделаем... Ой. Что-то пошло не так. Так. Одна. И вторая. И выкладываем сюда яркие, красивые лапки. Петушок-красавец.
2: Такие непохожие блюда получились.
0: Кругом разнообразие. Кто-то умеет не спешить, как черепаха, а кто-то умеет готовить вкусный фруктовый салат, а кто-то поет песни с раннего утра, как петушок.
1: Все отличаются.
0: Все отличаются и все отличные. Всего вам доброго, ребята. Пока!
3: Пока!

Многие боятся и в глубине души не любят Бога. Состоит в том, что люди представляют Его в виде бесчувственного механизма. И не осознают, что у Него тоже есть сердце.

0: Ой, как красиво!
1: Консистенция должна быть густоватой, но постарайтесь, чтобы у вас комочков не осталось. Опа! И вот сюда я положу, и вот сюда положу, и вот сюда положу.

Всем привет! В моей семье все безумные сладкоежки, поэтому для них у меня есть в арсенале два супербыстрых сладких рецепта. Давайте их сегодня приготовим. Первое, давайте приготовим банановый пирог. Для этого нам понадобится мука, сода, соль. Все это смешиваем. Мука у меня уже просеянная. Далее в отдельный таре смешиваем сахар и масло.

Готовое тесто отправляем в прямоугольную форму, которую предварительно надо смазать маслом, чтобы у нас ничего не прилипло. Хорошо промазываем все бока. Отправляем все в нашу форму. Для украшения пирога я буду использовать один банан и горстку грецких орехов. Банан нам нужно поделить напополам. Надо красиво вот так положить. Ну, надеюсь, у вас получится лучше, чем у меня. Так, и сейчас красиво, опа, опа, и вот сюда я положу, и вот сюда положу, вот сюда положу. Ой, как красиво! Отправляем в духовку на 180 градусов и проверяем готовность зубочисткой. Пока банановый хлеб стоит у нас в духовке, давайте приготовим еще шоколадные фонданы. Для этого нам понадобится яйца, сахар взбить. Пока мы это делаем, давайте еще отправим шоколад и масло в микроволновку. Опа! Так, давай! Взбиваем. Это готово. Смешиваем. Смешиваем шоколадную смесь с яичной.

и высыпаем муку еще. Консистенция должна быть густоватая, но постарайтесь, чтобы у вас комочков не осталось. Наша смесь готова. Берем формочки. Я приготовила 5 штучек. Смазываем маслом. Леша, ты записал? Ты записал? Хорошо. Чтобы у нас ничего не пригорело. Для украшения мы будем использовать какао. Я его сейчас насыплю в формочки. Ну, я и насыпаль. И нашу смесь отправляем в формочки. Очень густая. Сначала положу по одной ложечке, а потом еще под рукой. Можно еще, если подержать подольше, а внутрь положить дольки шоколада, то получится другое. Подумайте об этом на досуге. Красота. Отправляем в духовку при 190 градусов на 7-10 минут. Внутри у нас должно остаться немного жидкой консистенции. Вот и все. 30 минут и 2 десерта у вас на столе. Приятного аппетита!

Здравствуйте. Одну 70-летнюю актрису с мировым именем спросили, в каком возрасте женщину перестает интересовать любовь. Она хохотнула. Спросите, пожалуйста, кого-нибудь постарше. Любовь и внешняя привлекательность – то, что всегда волнует прекрасную половину человечества. Иногда это кажется легкомысленностью, но на самом деле такой женщину создал Бог. Конечно, если все в жизни вертится только вокруг внешности, это выдает некоторую душевную ущербность. Но и полностью махнуть на себя рукой тоже не лучший выбор. Каждая женщина – это праздник, который придумал сам Творец. Мы можем дарить нашим близким заботу, сердечность, жизнерадостность и сочувствие. Внешняя привлекательность – один из ресурсов, который Бог нам дал, чтобы мы могли выполнять свое предназначение. Проблема, которая будет рассматриваться в следующей рубрике, является одновременно и эстетической, и медицинской. Это проблема лишнего веса, которая беспокоит многих представительниц женского пола.

Слайд называется «Диагностика избыточного веса». То есть, как поставить диагноз, что у меня избыточный вес? Простыми словами, у меня вообще нормальный вес или избыточный, да? И это формула, которая помогает определить, каким является тот вес, что я имею на сегодняшний день. Так называемый индекс массы тела, ИМТ сокращенно. Он определяется так. Вес, взятый в килограммах, разделенный на рост, взятый в метрах квадрате. А это пример. Внизу пример. Оценивается рост, вернее вес у человека 60 килограммов при росте 1,65 м. Ну и вы видите, как считается. 60 мы делим на 1,65 м. И если считаем калькулятором, еще раз делим на 1,65 м. В данном примере получаем результат 22. Следующий слайд покажет нам, что нам делать с этим индексом. Он оценивается по такому диапазону. Если индекс попадает в диапазон от 18,5 до 24,9, то тот рост, который мы оценивали, помните, в нашем примере 60 килограммов для 1,65 м, считается за норму. В нашем примере индекс

Какой был? 22. Он попадает в этот диапазон? Попадает. Значит, 60 килограммов для 1,65 м, этот человек имеет нормальный вес. Нормальный вес. Я хочу сразу сказать, что на сегодняшний день это единственная признанная в официальной медицине формула. Она считается универсальной. То есть подходит для людей любого возраста, любого роста и любого телосложения. Ширококостный, тонкокостный, вот так как оно в народе считается. И она проста. Для любого взрослого человека посчитали все им. То есть это диапазон, всего лишь нужно запомнить, каков он есть. В этой норме от 18,5 до 24,9 выделяет так называемый идеальный индекс массы тела. От 18 до 21. Я хочу обратить ваше внимание, что наша сегодняшняя тема – это не косметическая тема. То есть это мы сейчас не говорим о том, что вот хорошо было бы быть похожими на Клаудию Шифер или там еще какие-нибудь модели. Мы сегодня говорим о здоровье, о том, что вес – это проблема, избыточный вес – это проблема для здоровья. Идеальный индекс массы тела говорит вот о чем, что человек, который имеет этот индекс массы тела, у него минимальный риск проблем со здоровьем из-за чуть более высокого веса. На сегодняшний день медицинская наука уже пришла к пониманию того, что в зависимости от места расположения жировой ткани значительно возрастает риск осложнений, связанных с весом. Итак, по месту расположения жировой ткани выделяют так называемое яблоковидное ожирение и грушевидный тип ожирения. Два типа отложения жира. Яблоковидный тип отложения жира говорит о том, что он откладывается в области живота, внутри живота, вокруг внутренних органов, в том числе жизненно важных внутренних органов. Каких? Печень, почки, сердце, сосуды. Нормально, что там хотели бы мы, чтобы у нас вокруг этих органов откладывалась жировая ткань? Не хотели бы. То есть этот вид отложения жировой ткани, яблоковидное ожирение, серьезно. Гораздо серьезнее, чем когда жировая ткань откладывается вокруг ягодиц и бедер, снаружи как бы. Как бы снаружи, не вокруг жизненно важных органов. Простой показатель вам зачитаю. Окружность живота. У женщин хотя бы до 88, я не говорю, что это норма. Норма меньше, 88 это уже будет много, но до 88, а у мужчин до 102 сантиметров. Окружность живота – это не окружность талии, и она определяется в конце выдоха. Выдохнули, то есть ушел воздух, поднялась диафрагма. Измерительная лента располагается горизонтально на уровне подвздошных гребней, так называемых. Вот так, если мы ведем по бокам живота, наши пальцы упрутся в кости, а не одни там эти кости. Это называется подвздошные гребни. На этом уровне определяется, то есть это ниже, чем талия. Талия еще меньше должна быть. Это ниже, чем талия. И в конце вдоха все это делается. Окружность живота. И если мы измерили, и у нас получаются цифры выше, чем эти, это о чем говорит? О том, что жировая ткань откладывается вокруг жизненно важных органов. И нам нужно буквально сейчас, как говорят на украинском, тепер вже, то есть вот тут, сразу, начинать путь от избыточного веса. Каждый килограмм лишнего веса укорачивает человеческую жизнь на 2 месяца. Каждый килограмм. Почему? Почему укорачивается жизнь? А теперь посмотрим осложнения избыточного веса, то есть те болезни, риск которых увеличивается при избыточном весе. Заметьте, список не маленький, можно прямо сказать, очень даже и большой. На первом месте стоит атеросклероз. И проявление атеросклероза – это ишемическая болезнь сердца, это инфаркт миокарда, стенокардия, большинство видов аритмии, сердечная недостаточность, как в итог. Гипертоническая болезнь, то есть повышение давления. 80% людей с диабетом – это люди с избыточным весом. 80% людей. Увеличивается риск злокачественных опухолей. Увеличивается риск проблем с суставами, деформирующий артроз, подагра. Увеличивается риск варикозного расширения вен, нижних конечностей и прямой кишки, то, что называется геморрой. Увеличивается риск синдрома апноэ, то есть остановки дыхания во сне. Увеличивается риск заболевания печени и желчного пузыря. В печени обычно развивается так называемый жировой гепатоз. Это УЗИ ставит такой диагноз. А в желчном пузыре обычно желчекаменная болезнь. То есть формируются камни в желчном пузыре. Снижается способность к деторождению.
Нарушается гормональная деятельность организма, любая.

0: не только связано с поддержанием веса, то есть обмена веществ, но и другие гормональные, другой гормональный фон. Развиваются психосоциальные проблемы, то есть связанные с нашими мыслями и психическим здоровьем. Это проблемы со здоровьем. Да? Это не просто вот внешний вид, где можно было бы сказать, ну вот это плохо. Это одно из того целого списка, тут больше 10 болезней. И каждая из них – это то, что как минимум ухудшает качество жизни, не говоря уже о продолжительности жизни. Эта статистика дается здесь не для того, чтобы мы, знаете так, ужаснулись и как бы в этом ужасе продолжали ходить дальше. А для чего это все нужно? Чтобы мы задумались и приняли решение. На сегодня считается клинически, то есть для здоровья значимым и приносящим реальную пользу снижение массы тела хотя бы на 5-10% в течение 4-6 месяцев. Хотя бы 5-10%. Нормальным считается темп снижения веса. Это потеря 1-1,5 килограммов за 7 дней. Есть единственно правильный метод лечения болезней. Поиск причины, устранение причины. И тогда болезнь, как следствие причины, что с ней происходит? И исчезает сама по себе. Причина ожирения 2. У 90 с хвостиком процентов всех случаев избыточного веса лишь две причины. Первое. Повышение калорийности пищи. Простым словом назовем так. Переедание. Вот так, чтобы у нас записалось. Вторая причина. Недостаток физической активности. Простым русским словом как это назовем? Малоподвижность. Итак, две. Переедание и малоподвижность. Это 90 с хвостиком процентов всех причин избыточного веса. Оставшийся хвостик, ну вернее, оставшийся от хвостика, это так называемые эндокринные причины ожирения. Повышение калорийности пищи, то есть переедание, приводит к тому, что человек внутрь себя, внутрь человека поступает избыток энергии. Избыток энергии. А недостаток физической активности приводит к тому, что в организме этот избыток энергии остается. И когда есть что-то лишнее, видите, много поступило, мало израсходовано, остается лишнее. И эта лишняя энергия куда идет? В запас. И этим запасом является у большинства людей жировая ткань, запас.
1: Представление о женской красоте подчиняется моде. С каждой эпохой стандарты красоты меняются. К примеру, в Древнем Египте особенно ценились высокие стройные брюнетки с широкими плечами и длинными ногами. В средние века красивыми считались бледные женщины, имеющие хрупкий и болезненный вид. Эпоха Возрождения возвеличила красавиц с пышным телом и изящными руками и ногами. В XVIII веке приветствовалась красота искусственная. Парики, обильная пудра, выкрашенные брови, яркие румяна и мушка на щеке. В 20 веке идеалы красоты, наоборот, стал постепенно приближаться к естественности. Блестящие волосы, свободная одежда, загорелая кожа и белоснежная улыбка –

Продолжаем изучать этикетки. Это необходимо делать для пользы здоровья и кошелька. Сегодня мы рассмотрим этикетку жевательной резинки. По 10 раз на дню белозубые красавцы и красавицы, а также серьезные и доброжелательные стоматологи с телеэкрана убеждают нас жевать какой-нибудь из многочисленных широко рекламируемых продуктов против кариеса. А так ли уж всесильны эти самые защиты от кариеса? Доказано, жевательная резинка вычищает только лишь жевательную поверхность зубов. А самые опасные в плане кариеса зоны в промежутках между зубами с помощью жевательной резинки не очистишь. Здесь нужна зубная щетка. Часто жвачка, обещающая защиту зубов и десен, содержит такие компоненты, которые сами являются причиной таких заболеваний зубов, десен и полости рта, как кариес, пародонтоз и различные виды гингивитов. В жевательной резинке содержит стабилизатор Е442, это глицерин, загуститель Е414, это

0: гуме арабик. Антиоксидант Е320 – это бутилгидрооксиназол. Эмульгатор Е322 – это лецитины и фосфатиды. Этот список настораживает, так как в определенных пропорциях и концентрациях эти вещества патологически воздействуют на организм. Бутилгидрооксиназол при частом употреблении повышает уровень холестерина в крови. Лецитины ускоряют слюновыделение, что в свою очередь приводит к постепенному нарушению работы пищеварительного тракта. А долгое и неконтролируемое употребление лимонной кислоты может вызвать серьезные заболевания крови. Блестящая твердая глазурь, одежда жвачки, состоит из сочетания эмульгаторов, а в некоторых случаях с добавлением талька. Все эти вещества не полезны и являются чуждыми нашему организму. Также ни одна жевательная резинка не обходится без добавления подсластителей. Наиболее известным из них является аспартам с кодом Е951. Избыток аспартама ведет к нарушению в нервной системе. Это проявляется в излишней возбудимости, нежелании сосредоточиться, приступах неизъяснимого гнева. Ряд ученых утверждает, что, попадая в организм человека, он может вызвать нарушение гормонального баланса, что особенно опасно для беременных женщин. Последствия могут быть непредсказуемы: замедление роста плода, различные нарушения в деятельности нервной системы. Существующие разновидности так называемых детских жвачек по своим качественным показателям несущественно отличаются от взрослых. Сравнив их этикетку с этикеткой любой другой жвачки, вы сами убедитесь в этом. Длительное жевание приводит к изменениям жевательных мышц, усилению их тонуса и активности. Из-за чрезмерной нагрузки при наличии некоторых других факторов развиваются такие заболевания, как повышенная стираемость зубов, пародонтит, дисфункция височно-нижнечелюстного сустава. Жевать на пустой желудок и вовсе опасно. Раз за разом, отвечая на жевательный импульс, выделением желудочного сока, желудок не получает того, что, собственно, он должен переваривать. Страдают стенки желудка, а это чревато гастритами. И тогда употребление жевательных резинок запретят вам уже врачи. Как же быть, когда зубная щетка недоступна? Жевательную поверхность можно великолепно очистить и с помощью моркови, яблока или любого другого полезного овоща или фрукта, заодно получив необходимую организму дозу естественных витаминов. Всего вам доброго, будьте внимательны и здоровы!
1: Лично для меня жевательная резинка – это больше не вариант. Но все-таки как сохранить зубы здоровыми, если не имеешь возможности почистить их сразу после еды? Врачи советуют прополоскать рот. Это тоже дает неплохой эффект. Петрушка уничтожит запах лука и чеснока. А еще полезно закончить прием пищи кусочком моркови. Она не только очистит полость рта после перекуса, но и уничтожит бактерии. Подробнее об этом и других удивительных свойствах моркови можно узнать в следующей рубрике.

Этот корнеплод употребляется в пищу уже не менее 3000 лет. Но нам было бы сложно узнать в корешках прибывших из Афганистана морковь, поскольку тогда она была фиолетового цвета. Лишь к 18 веку путем селекции морковь приобрела привычный нам оранжевый цвет. Именно с ним связано присутствие в корнеплоде большого количества каротина. Поэтому чем ярче окрашен овощ, тем больше в нем нужного нам вещества. –

0: Морковь – самый привычный источник каротина. Это вещество даже имя свое получило от оранжевого корнеплода. Карота на латыни означает «морковь». Каротин, как и образующийся из него витамин А, необходим для иммунитета. Именно благодаря ему дети в развитых странах легко переносят такие заболевания, как корь и ветрянка. Тогда как в странах с низким уровнем жизни эти «безобидные» в кавычках вирусы нередко бывают смертельными. И витамин А, и каротин защищают клетки мозга от разрушительного действия свободных радикалов. Но при этом каротин нейтрализует самые опасные их виды. А это значит, что морковь защищает мозг от старения и различных заболеваний. Все знают, что морковь полезна для зрения. Это тоже связано с высоким содержанием в моркови каротина. Поэтому не забывайте сделать себе морковный салатик, если вашим глазам предстоит серьезно потрудиться. Если вы работаете за компьютером или если ваши дети пошли в школу, морковь должна быть частым гостем на вашем столе. Собственный внешний вид приносит больше радости тем, кто уважает блюда из морковки. Она улучшает состояние кожи, ногтей и волос, а также приостанавливает процессы старения. Пектин и клетчатка играют немаловажную роль в организме человека. Они стимулируют работу желудка и кишечника, поглощая вредные вещества. К примеру, они помогают организму избавиться от ядовитого свинца, который с выхлопными газами исторгают потоки автомобилей. Удаляя мусор из организма, морковь одновременно укрепляет костную систему. Морковь, так же как лук и чеснок, содержит фитонциды. Это природные антибиотики. Если подержать во рту морковный сок или пожевать морковку, то количество болезнетворных микробов резко уменьшается. Поэтому после еды, если не можете почистить зубы, не тратьтесь на жвачку, а погрызите кусочек оранжевого корнеплода. Полезно и вкусно. Кроме всего прочего, это еще и укрепляет десны. Ну и напоследок несколько советов, как выбирать и готовить морковь, чтобы сохранить всю ее пользу. Во-первых, покупайте небольшие корнеплоды. Именно в них больше всего полезных веществ. Крупные экземпляры склонны к накоплению нитратов. Во-вторых, ценные питательные вещества в морковке находятся прямо под кожурой, поэтому надо стараться как можно тоньше срезать шкурку. А молодые можно вообще не чистить, только хорошенечко помыть. В-третьих, салаты из моркови лучше есть сразу, так как каротин быстро окисляется и теряет силу. В-четвертых, при термической обработке морковь становится только полезнее, но при варке ее лучше класть в уже кипящую воду, а кастрюлю надо обязательно прикрыть крышкой. И, наконец, поскольку каротин является жирорастворимым веществом, морковь лучше есть с растительным маслом или сметанкой. Приятного аппетита! И пусть удовольствие приносит вам пользу!
1: Небезызвестный Коко Шанель приписывает высказывание: «В 20 женщина выглядит такой, какой ее задумал Бог. В 30 – как она сама захочет. Но к 50 мы получаем ту внешность, которую заслужили». Привлекательный внешний вид складывается из множества полезных привычек, которым мы сами должны себя приучить. И одна из них – привычка заниматься спортом. В этой программе мы начнем изучать комплекс лечебных упражнений для позвоночника. Он подойдет и для тех, кто хочет избавиться от боли в спине, и тем, кто мечтает приобрести красивую осанку. Ведь, как известно, хорошая осанка – это основа красоты, так же, как скрепляющая нить – основа ожерелья.

0: Дорогие телезрители, мы продолжаем с вами знакомиться с комплексом упражнений для позвоночника. Итак, следующее упражнение. Стоя, руки вдоль тела. На счет раз мы прогибаем спину, слегка запрокидывая голову. На счет два мы выгибаем ее назад. Итак, раз, два, прогнулись и выгнули спину. Хорошо. Следующее упражнение. На счет раз мы сцепляем руки за спиной, замочек. И то же самое делаем с другой стороны. Вы не расстраивайтесь, если у вас с первого раза не получится это упражнение, потому что оно получается далеко не у всех и не всегда. Вы просто старайтесь максимально выполнить это упражнение, настолько, насколько это возможно. Хорошо, следующее упражнение. Ноги на ширине плеч, руки слегка расставлены. На счет раз делаем поворот вправо, на счет два влево. Итак, раз. Старайтесь при выполнении этого упражнения максимально повернуть корпус. Можете немножко пружинить. Два. И вернулись в исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Руки вытянуты параллельно полу. На счет раз тянемся подбородком вправо и задержались на несколько секунд. Раз. Влево. Хорошо, теперь то же самое упражнение, только с разворотом корпуса. Вперед. И назад. Хорошо. Следующее упражнение – наклоны туловища. Наклоняем вправо, при этом правая рука у нас скользит по бедру, левая поднимается вверх. То же самое в другую сторону. Повторяем каждое упражнение 8-10 раз. Следующее упражнение. Руки параллельно полу, делаем наклоны, при этом руки у нас остаются в этом положении. Итак, наклон вправо, и пальцами правой руки мы достаем до пола, либо до ноги. То же самое влево. Хорошо. Дорогие телезрители, я думаю, что эти простые упражнения помогут вам укрепить вашу спину и помогут в профилактике сколиоза и остеохондроза. Будьте здоровы!
1: Хочется вернуться к Коко Шанель, которая уже упоминалась в этой программе. Это известный, даже можно сказать, культовый дизайнер одежды. Женщина, которая в 20 веке стала одной из известнейших женщин мира и законодательницей моды. Она посвятила свою жизнь тому, чтобы придумывать достойную оправу для женской красоты. И все-таки она никогда не считала, что красота – это только внешность. Ей принадлежат следующие высказывания. Уход за собой начинается с сердца. В противном случае никакая косметика не поможет. И еще. Красивые глаза только у того, кто смотрит на тебя с нежностью. Красотой наделена каждая женщина, но если внешняя привлекательность заставляет любоваться, то красота, идущая изнутри, привязывает к себе навсегда.

Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии,

И нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель.

Здравствуйте! Сегодня вы узнаете о механизме стресса. Нам нужно понять его, чтобы еще раз замотивироваться выполнять физические упражнения. Я обычно называю это «вернуть пружину на место», знать, для чего выполнять, для того, чтобы побеждать стресс. Итак, три стадии. Первая стадия стресса – это тревога. Мы чувствуем угрозу. Она может быть серьезной, например, если вы слышите, что ваш супруг или супруга только что попали в беду. Но это может быть и малейшая неприятность, например, потеря ключей, когда вы опаздываете на работу, или вы боитесь, что череда увольнений коснется и вас в том числе. Чтобы противостоять этой угрозе, ваш организм запускает биохимические гормональные изменения. И мы переходим на следующую фазу. Фазу, которая называется «сражение или бегство». Вы мгновенно и безотчетно готовы либо сражаться, либо бежать. Господь создал в нас такие механизмы, чтобы мы справлялись с трудностями стресса на этот самый период. Мы готовы или нападать, или убегать. Но подумайте сами, как переживают многие люди эту стадию, когда они просто сидят на экранах телевизоров, у экранов телевизоров и смотрят футбол, где люди бегают, а они не бегают, но они сопротивляются подобному. Если угроза или давление сразу не пропадают, наступает очередь второй этой самой стадии. Стадии, которая называется сопротивление. Еще по-другому. На этой стадии организм укрепляет свои позиции для длительного противостояния угрозе в попытке все же одолеть ее или приспособиться к ней. Основные биологические функции пытаются вернуться к состоянию нормы, то есть вернуться из стрессового состояния. Однако на протяжении всей этой стадии организм остается способным мгновенно возвратиться к состоянию повышенной боевой готовности, чтобы дать отпор угрозе. Ваш организм будет постоянно колебаться, пытаясь вернуться к нормальному биологическому химическому состоянию. С одной стороны, и стремиться в тот же самый момент сохранить достаточную собранность и боевитость, чтобы дать отпор той угрозе, которая вас никак не минует. Именно на этой стадии стресс может перейти в хроническую стадию. Сколько раз вы можете ударить по груше? Один, два. А если вы бьете его в течение целого часа или целого дня, вы изнемождены, вы устали. И этот как раз-таки процесс происходит внутри нашего организма, потому что с разными факторами мы не можем бороться постоянно. И химические процессы изменяются в хронический стресс. В этом случае работает гормон кортизол. На протяжении стадии сопротивления

И при реакции на стресс вырабатываются самые разные гормоны. Но если вы чувствуете, что опасность кратковременно, все прекращается. При длительном стрессе все продолжает быть все труднее и труднее. Уже норадреналин и адреналин,

Это кортизол. В этот момент наш организм истощается. Выработка этих веществ под названием кортизол, который притупляет боль и готовит вас к предполагаемому длительному натиску, истощает нас. Вместо приготовления к сражению или бегству, он готовит вас к сохранению сил, уклонению от сражения. В этот самый момент мы и можем почувствовать депрессию. При этом нередко возникает ощущение подавленности и уныния, которое колеблется от умеренного до глубокого. Наша задача – перейти к последней стадии стресса. Это возвращение к нормальной деятельности, избегая стадию изнеможения, которая связана с выработкой кортизола. И вот именно на данной заключительной стадии, если вам удалось справиться со стрессом или снять его, вы уже смотрите на сложившуюся обстановку спокойно, вы возвращаетесь к нормальной деятельности. Однако, если стресс, которому вы подвергались, длится достаточно долго, и вы отвечаете на него неадекватно, то неприкосновенные запасы сил истощаются, и вы чувствуете изнеможение. Вот тогда вы и начинаете замечать, как падает ваша работоспособность, ваше стремление к учебе. К 10 часам утра вы чувствуете себя, как будто бы уже 10 часов вечера. Такое утомление возникает у человека, изнеможденного стрессом. Вы становитесь раздражительнее с близкими вам людьми. Может даже развиваться тяжелая депрессия. Эти симптомы означают, что вы не в состоянии как следует управлять повседневными раздражителями. И у вас вот-вот наступит или наступило истощение. Результатом изнеможения нередко становится физический и психический срыв. Тяжелый несчастный случай и в крайних случаях даже смерть. Вот здесь-то и важно рассмотреть фактор физических упражнений. Вспомним, что у нас происходит при стрессе. При стрессе у нас при первой стадии тревоги учащается сердцебиение, повышается давление, возрастает уровень сахара в крови, повышается мышечный тонус. Дыхание становится частым и поверхностным. Одновременно с этим подавляется пищеварение, поскольку организм перед лицом угрозы не считает важным переваривание пищи. Организм выбрасывает адреналин и стрессовые гормоны. Так вот, точно такие же изменения происходят, когда вы выполняете физические упражнения. С одной лишь разницей, что это не стресс. А это, друзья мои, уже называется закаливанием нашего организма. Каждый раз, выполняя физические упражнения, вы тренируете свой организм. Быстро выходите из состояния стресса. Вывод. У вас больше шансов вернуться к норме после стресса, если вы выполняете именно физические упражнения. А вот еще очень важное преимущество. Когда вы делаете физические упражнения, вы способствуете максимальному напряжению мышц. Вспомните, пожалуйста, один из частых симптомов стресса – напряженные мышцы. Человек ходит как напряженный. Когда человек успокаивается после стресса, его мышцы еще долгое время остаются в напряжении, особенно в области плеч и шеи. А это приводит к повышенному давлению, головным болям, остеохондрозу. Занимаясь физкультурой, вы прорабатываете эти мышцы, максимально напрягая их. После этого они возвращаются в состояние покоя. Бог изначально заложил в человеке способность к активному образу жизни. Он сказал в книге «Бытие» «возделывайте сад». Он первым людям, Адаму и Еве, дал это указание. Там не было диванчика. Они были отправлены трудиться для их же полноценного счастья. Нагружайте все группы мышц. Но предварительно проконсультируйтесь, конечно же, с врачом. Полезно ли будет это для вашего здоровья? Нагрузка должна быть сбалансированной, без рисков, без травм. Пусть она будет, эта нагрузка, с удовольствием, а не как дополнительный стресс, потому что я должен выполнять физические упражнения. И помните, выход есть!

концентрация вредных веществ в автомобильных пробках часто превышает предельно допустимые нормы на 150%. Но в квартире, где курят, концентрация вредных веществ превышает ПДК на 400%. Ребенок в такой квартире подвергается принудительному отравлению канцерогенами даже в большей степени, чем если бы он постоянно находился в автомобильной пробке. Береги себя и подумай о близких.

Приветствую вас сердечно, дорогие мои, дорогие зрители, дорогие подписчики, все, кто неравнодушен к Божьему Слову, и поверьте, вы не пожалеете, потому что сегодня, открывая Библию на вот этой странице, на которой у меня закладка, вы обнаружите многое для себя интересного, а это важно, не просто интересного, а полезного. Ну, а именно, сегодня все говорят об успехе. Каждый человек хочет быть успешным, и даже какая-то некая такая тенденция появилась, что успех это как что-то такое навязчивое. Ты не успешный, о, ты должен быть успешный, кто-то рядом успешный, значит, и ты должен быть успешным, ты должен быть лучше, больше успешный, чем он. Ну и вот такая некая гонка. И более того, я даже общался с одной девочкой, она в Инстаграме там что-то делает, еще в каких-то социальных сетях. И она себя фотографирует, и она мне показывала, что вот очень много у нее просмотров. В принципе, это просто картинка, да, фактически. Она такая счастливая была, и получается, что эта картинка приносит ей радость и приносит ей счастье. Но давайте посмотрим на некоторые моменты, которые мы можем вместе с вами увидеть в 28 книге притчи. Эта глава, ну, мало того, что она радикальная, она очень поучительная. Давайте откроем 13 стих и прочитаем. Притчи 28:13. «Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, а кто сознается и оставляет их, тот будет помилован». Мне понравилось, и я бы хотел с вами также поделиться, как этот текст переведен в Библии перевода Кулакова Михаила Петровича. Давайте прочитаем. «Кто грехи свои скрывает, не преуспеет ни в чем, а кто исповедует их и от них отрекается, помилован будет». Вот интересно, две вещи. Сознает и оставляет, признает и отрекается. Что это означает? Это отношение ко греху. Фактически, если в детстве, это равносильно отношение человека или ребенка к поступку. Признать, что это неправильно, и пообещать, что ты больше так не планируешь делать. Но я уже сказал, что эта глава очень интересная. Интересна тем, что начинается она с того, что праведник смел, как лев. Это такие утверждающие вещи, что закон или преступники, или отступники от закона хвалят нечестивых, и это неправильно. Потом он утверждает, что лучше бедный, но ходящий в своей непорочности, нежели тот, кто извращает пути свои, хотя он и богат. Опять же, не просто бедный равно лучший, а бедный ходящий в непорочности. Вы думаете, бедные все такие святые? Нет, а кто ворует в основном или очень много? Бедные, да, кто-то скажет, богатые воруют. Ну, понятно, что грех он просочился, но мотивация, как всегда, сами понимаете. Поэтому бедность, богатство, имя, успех, это не всегда равно вот это. Конечно, поражает, когда ловят богатых людей, как они там выносят из отелей полотенца, халат, имея такой достаток, что они могут эти халаты, не знаю, тысячами закупать в первую неделю своей работы. Но клептомания – это такая беда, которая дьяволом насеяна, и она выросла и взросла во всех. Но, посмотрите, он говорит дальше. «Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». И опять же, в другом переводе написано, «Кто не желает внимать закону, у того

Ой, молитва, мерзость. Таким образом, получается, ну, достаточно, как я уже сказал, радикальная глава. Ты собираешься нарушать закон Божий, то есть ты на него смотришь с презрением и молишься. И ты ожидаешь, что Бог от этого будет счастлив. И ты будешь иметь успех. Вы знаете, на эту тему у меня есть одна интересная история, которую я хочу обязательно с вами разделить, и она более чем интересна. Значит, как в средние века католическая церковь привносила учение или толковала учение о прощении? Очень интересно. Вот смотрите, прощение. Католическая церковь верила, что церковь наделена властью прощать людям грехи. Мы сегодня утверждаем и верим, что только Бог прощает грехи, не церковь. Церковь – это собор верующих, собрание верующих людей, приходящих к Господу. А прощение грехов – это прерогатива Бога. То есть, как Христос говорит, когда молишься, войди в комнату, закрой дверь за собой, затвори за собой, помолись Отцу в тайне, Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Таким образом, у тебя будет доказательство, что это не напрасно, что это не разговор в пустой комнате с пустой стенкой. И не нужны там посредники, какие-то изображения, кому ты должен помолиться. Написано, зайди, закрой дверь. Более того, мы, как христиане, больше практикуем молитву с закрытыми глазами. Вопрос, почему? Что это дает? Кто-то молится с открытыми глазами, и я не осуждаю таковых людей. Но закрытие глаз во время молитвы, оно помогает концентрироваться на том, о чем ты говоришь, и не отвлекаться. Потому что, когда ты молишься Господу, а смотришь на людей, ты можешь увидеть смешное, рассмеяться. То есть, это нормальная реакция. Как, кстати, китайцы говорят, бойся человека, который умеет контролировать свою улыбку. То есть, все смеются, а он не смеется. Это опасный человек. Поэтому мы закрываем глаза, мы молимся Господу, все хорошо. То есть, я молюсь Отцу. Это не значит, что я выхожу в транс какой-то там, не знаю, открываю свои чакры, прочищаю их. Нет, это просто концентрация, да, я закрыл глаза, как вот человек вспоминает, когда что-то важное, да, он, сейчас, подожди, не отвлекается. А что может быть важнее разговора с Богом, чтобы я не отвлекался? Только беседа с Отцом, с Богом, Творцом Небесным, и это есть самое главное. Так вот, что интересно, когда они посчитали, что они могут прощать грехи, то что считалось, что если ваши грехи непрощенные, то после смерти вам придется ждать в чистилище, пока кто-то на земле не уплатит выкуп за ваше прощение. Ну, да, это учение о чистилище, что грешник попадает в чистилище, там его, ну, очень так, знаете, как сказать, жестко чистят, и потом уже очищенный, он переселяется в рай. Ну, кстати, в Русской Православной Церкви такого учения нет, они не признают, там есть другое, мытарство души и так далее. Но вопрос не в этом, сейчас мы о другой теме. Распространив эту ложь, церковь решила заработать на этом деньги. Паписты напечатали специальные бумаги, и папа их подписал, а священники стали их продавать по всей Европе. Очень интересная такая историческая справка. С этими бумагами, которые назывались индульгенция. То есть индульгенция. Это, опять же, прощение грехов. Но, заметьте, каких. Это речь шла о прощении прошлых грехов, настоящих грехов и будущих грехов. То есть, интересен вопрос в том, что не просто прошлые грехи. Господи, пожалуйста, прости, я вот там грешил вчера, позавчера, там. Ты мне вот это вот вычеркни там на заднем фоне. А нет, он как раз таки подчеркивает, что и тогда, и сейчас, и вперед. Окей. И вот интересно, что с этими бумагами, которые назывались индульгенция, в Германию приехал человек по имени Тецель. Прощение, напечатанное на бумаге, освобождало от разных видов грехов. Конечно, богатые люди должны были заплатить побольше, чем бедные. То есть, одна и та же бумага, но для состоятельного она стоила дороже, для бедного дешевле. И можно даже было купить прощение для своих умерших родственников. Вот что самое интересное, чтобы помочь им поскорее попасть в рай. То есть, там в чистилище, представляете, да? Бонус, ну, как говорят, бинго, тебе повезло. Ты там жаришься, паришься, чистишься, и вдруг раз... Все, по ускоренной программе тебе говорят, все, за вас внесено. Что внесено? Плата внесена. А кто ее принял? Да? То есть, вы знаете, как Бог был, ну не знаю, не то, что превращен, обесценен или унижен, я бы даже так сказал, да, потому что такие вещи, как любовь, спасение, прощение, они никак деньгами не оцениваются. Это даже унизительно.

О любви что сказано? Если бы кто, ну, книга «Песни песней», если бы кто давал все имение дома своего за любовь, то был бы отвергнут с презрением. То есть, ну, как можно купить любовь за деньги? Это, простите, это совсем другая история. Ну, так вот, что интересно. Лютер был очень расстроен этими индульгенциями. Он знал, что прощение невозможно купить, и что его может дать только Бог. И вот он сказал своим студентам, он был профессором, кстати, что это напрасная трата денег. Эта фраза ему принадлежит о том, что покупка индульгенции – это бесполезная трата денег. Но в те дни, как вы помните, выступать против католической церкви – это было более чем опасно. Но интересно вот что, чем закончилась история. И что произошло? Однажды к Тецелю, это, как вы помните, тот человек, который приехал продавать индульгенции, подписанный лично папой римским, он приехал продавать эти индульгенции, к нему подошли двое мужчин, чтобы купить. Он говорит, ну и тут диалог, вы можете продать нам прощение за грехи, которые мы еще не совершили? Спросили они. Конечно, ответил Тецель. Мужчины объяснили, что собираются ограбить своего врага, но хотят получить прощение заранее, на случай, если их убьют во время ограбления. Интересно, что Тецель продал индульгенции, они заплатили деньги и ушли. Несколько дней спустя Тецель шел через лес, как вдруг на него напали какие-то люди в масках. Угрожая ему оружием, они отняли все деньги, которые он выручил от продажи индульгенций. Добравшись до ближайшего города, Тецель сообщил об ограблении, за разбойниками была устроена погоня. Воров поймали и привели на суд. Грабители удивили магистрат, сообщив, что уже получили прощение за свое преступление. «Кто простил вас?» – спросили их в изумлении городские судьи. «Сам Папа Римский», – ответили эти люди и протянули им индульгенции, купленные у Тецеля. Магистрат вынужден был их отпустить, и эта история пронеслась по всей Германии, и люди стали задаваться вопросом, а чем может закончиться торговля таким прощением? Вы понимаете, да, как интересно в жизни бывает? Поэтому Бог, открывая свою истину библейскую, божественную, он такие игры не играет, чтобы, ну, до таких курьезов никогда не доходило, и поэтому... Мы, когда вот смотрим на эти тексты, что мы видим? С одной стороны, очень важная формула. Ты хочешь иметь успех? Да, конечно. Что такое успех? Успех, он тоже имеет несколько измерений. Успех видимый, успех невидимый. Успех кратковременный, успех долгосрочный. Успех, который приносит радость, и успех, который приносит, скажем, горе и печаль. Это, знаете, как... Ну, не знаю, в жизни каждого человека были свои моменты. Например, мотоцикл. У меня был мотоцикл тоже. Я все детство, юность, и мопед, велосипед, мопед, дырчик. Все, что едет как-нибудь на двух колесах, мы на этом ездили, прыгали и так далее. Но была у нас мечта Ява. Я как-то уже об этом говорил. Мама сказала, нет, никакой Явы, только через, как говорят, да, через меня. Ну, так у меня Явы нет, так я ее и люблю до сих пор, и как я ее вижу где-нибудь на фотографии, на видео, у меня аж прям, знаете, все чувства вспоминаются, поэтому Ява — это чудо, но статистика была вещь упрямая, и как не слышим, что разбился парень на мотоцикле, сразу какой мотоцикл, как вы думаете, какой был это мотоцикл? Ява, почему? Потому что она скоростная, она легко разгонялась, и она очень большую скорость развивала, ну и минус опыт, плюс ямы на дорогах, гравий и все остальное, собачки выбегающие, машины, пожалуйста, это проблема. Поэтому мотоцикл — это благословение или проклятие? Кто знает, когда ты хорошо его используешь, правильно, и все вокруг хорошо, это прекрасно, да, ну, как бы это совсем другие эмоции. Вот кто мотогонщик, ну, он это знает, и я думаю, меня многие сейчас поймут, особенно кто вот по горам, ух, у меня, знаете, адреналин кипит, как говорят, в крови, когда ты вот это чувствуешь. Но, опять же, есть обстоятельства. И вот точно так же и в этих вопросах. Когда мы понимаем, что у дьявола своя идея, а у Бога своя. И он дает успех, и другой дает успех. Дьявол тоже дает успех. Да, он краткосрочный. Да, он такой, вот, может быть, даже ярко видимый. Но Бог говорит, то, что я тебе даю, как Христос конкретно сказал, мир мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю. И вы понимаете, что происходит? Происходит то, что у людей нет мира.
Опять же,

Я как-то в одной из проповедей касался Владимира Вольфовича Жириновского, его интервью. Оно мне очень, ну, интересным образом зашло, как говорится, в мое сознание, понравилось тем, что он рассказал такие вещи, которые как бы, ну, не надо бы ему говорить, ну, не он должен был бы об этом говорить. А он сказал, и когда-то Задорнов об этом говорил, что на Рублевке я не видел счастливых лиц. Я не видел смеющихся, довольных. Да, там есть все, может быть, роскошь еще, но есть и тревога немалая. И поэтому должна быть радость, простота и так далее. Поэтому Бог дает мир не так, как люди дают мир. Мир этот, наш окружающий, он не может такой мир дать. Во-первых, нет стабильности. Ну, там много разных причин. И более того, что делает сатана? Он всегда затмевает. Он как бы временный, ну, такой успех земной, он ставит впереди и говорит, видишь, вот, оно работает. Но мне, кстати, нравится одно видение, которое Эллен Уайт однажды записала. Оно там рассказывает, это видение о том, что ей было показано, как сатана заманивает свою ловушку. То есть была толпа, которая шла навстречу сатане, который держал слиток золота. И вот, вот оно золото, вот это роскошное, сияющее. И люди бегут. И она говорит, они видели, что между ним, этим золотом и людьми пропасть была. И когда отсюда толпа напирала, и люди, доходящие до края, они видели, что тут пропасть, а до богатства, до этого ты не дотянешься. Они поворачивались и говорили тем, кто сзади, подождите, здесь пропасть, вы остановитесь. Но те не хотели слушать, давили на них, те падали, и так было постоянно. О чем речь? Речь о том, что фактически есть такие вещи, которые, ну, называются ловушка, замануха. И как бы вот человек, как говорят, все время становится, всю жизнь на ноги становится, пока их не протягивает эти ноги бедные свои. А на самом деле, а когда же жить? Когда же радость жизни? В садике дети не хотят ходить в садик. В школе они не хотят ходить в школу, ждут, пока закончится школа. Скорей бы. Закончив школу, они начинают там учиться в высших учебных заведениях. То же самое идея. Сколько тебе осталось доучиться? Это самый популярный вопрос. Ну, там, год, два, три, доучись, все, казалось. Ну, вот. И потом так вот и живут постоянно. Кажется, ну, теперь жениться там, а кто-то женился, а кто-то не может жениться, женился. Ну, вот сейчас дети. Надо, чтобы скорее дети уже ходить начали. Потом скорее в школу пошли. И колесо не заканчивается. Вопрос, когда жить? Это, ну, серьезный вопрос. И Бог говорит, я хочу тебя кое-чему научить. Ты можешь бежать вот за вот этой идеей, да, мерцанием таким, и провалиться в пропасть, потому что это не моя идея, не моя цель. Бог сказал, кстати, в книге Второзакония, что не хлебом единым жив человек, не хлебом, но всяким словом Божьим, исходящим из уст Божьих, не телевизором, не ютубом, да, там или еще чем-то, не новостными каналами, а словом Божьим. Вот если там через телевизор, YouTube идет Слово Божье, то послушай это Слово. Это Бог может что-то тебе сказать. Это очень важно понять. Надо быть в этом вопросе достаточно гибким. Ну так вот, возвращаясь к успеху, я хочу все-таки сделать акцент. Когда человек хочет иметь успех, он должен обратить внимание на того, кто дает успех. Такой успех, который нигде больше не возьмешь. Ну давайте прочитаем из Нового Завета. Это будет у нас Ефесянам. Послание апостола Павла к Ефесянам, и мы будем читать из третьей главы как раз-таки, Ефесянам, третья глава. Между прочим, когда Павел писал свое послание в Эфесскую церковь, у него были цели. Он не просто писал, знаете, как вольный художник, что ему в голову пришло, что-нибудь там по наитию, знаете, а, ладно, сделаю. Ну, давайте читать. Это послание к Ефесянам, третья глава. Будем читать 16 стих, и здесь, да, вот один сейчас прочитаем, потом немножко вернемся выше. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши». Вот интересно, апостол Павел, величайший из апостолов, дал некую формулу. Вот Соломон дал формулу, мы читали, скрывающий свои преступления не будет иметь успеха, сознается и оставляет, равно будет прощен или помилован. То есть это же относится к поступкам, если человек там украл инструмент, не отдает, больше ему не дают. Подозрения, ну понимаете, если он взял, но признался и сказал, я больше так не делаю, все, ему прощают. С грехами то же самое. И вот здесь тоже формула. Он говорит, да даст вам Бог по богатству славы своей

крепко утвердиться духом во внутреннем человеке. И формула «верою вселиться Христу в сердца ваши». Но что интересно, выше в 10 стихе апостол Павел говорит такие слова: «Дабы ныне соделалось известной через церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божья». Премудрость Божья, она известна на небе, если говорить о том, да? А где она должна быть известна? На земле. Через кого? Через церковь. Что такое церковь? Это собрание верующих. Это не имя, не бренд, не название. Это собрание верующих людей. Поэтому очень приятно, когда ты встречаешься с людьми, и они тебе говорят: у меня дома работал плиточник-адвентист. Он молодец, он аккуратный, красиво все сделал. А цена, да, как всегда вопрос. Нормальная цена, все хорошо, такой аккуратный. Или там баптист, или вот этот мед мне дал там баптист, парень, он занимается, молодец, хороший мед. И, понимаете, вот это имя, имя и поведение, оно очень дорогого стоит. И поэтому Христос фактически хочет сделать много работы через церковь, не поодиночке. Потому что поодиночке сатана нас очень легко может любого, как сказать, дестабилизировать. Ну, возвращаемся в текст, и вот что он здесь пишет дальше. «Чтобы вы, как часть церкви, через которую становится известна вот эта многоразличная благодать Божья, которая вселяется в тебя верою», опять же, очень интересное слово, допустим, «вера» и «видение», да, как «вера еврея» и «вера грека», они очень отличались. Греку нужны факты, доказательства, основания. Еврею нужно понять, кто это сказал. Да, если это сказал Всевышний, мы снимаем вопрос. Но читаем дальше. Здесь очень много интересного. «Чтобы вы, заметьте, верою Христу вселиться в сердца ваши», но опять же формула, для чего тебе это надо? Вот живет человек и говорит: да, мне не надо это. А Библия говорит вот как: «Чтобы вы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта, что долгота, глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божьей». Заметьте, да, не малой частью, не ущербностью какой-то. «А тому, кто действующий в нас силой может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в церкви», снова возвращаемся, да, с церкви, через церковь, в церкви, с Богом, для Бога, силой Бога. Очень интересно. «Тому слава в церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века». Вот так говорит апостол Павел, Божий помазанник, Божий слуга, Божий проповедник вечного Евангелия. Это потрясающая истина. Мы хотим быть успешными. А как? А как к этому прийти? Так вот, он и говорит: вселиться Христу в твое сердце, и тогда он сделает несравненно больше, о чем мы, как здесь написано, чего мы просим или о чем помышляем. Вы понимаете, да, что очень часто мы просим совершенно не то. Например, человеку нужен, ну, такой житейский вопрос. Ему нужно, чтобы у него был там маленький навес. Будь то над машиной, либо над входом в дверь входную, то есть, чтобы на голову не текло. И вот о чем он может попросить, да, вот допустим, в чем он нуждается? Он хочет сделать навес. Один человек будет этот навес лепить из того, что у него есть. О, тут у него дрючки какие-то валяются, два более-менее ровных взял, прицепил, проволокой скрутил, потом какой-то лист железа там ржавый лежал, ничего, чуть-чуть почистил его. Смотрите, вот он уже и козырек, пожалуйста. Вот, прилепил, поставил, козырек стоит. И вот, допустим, ему нужна помощь. О чем он попросит? Он попросит еще два дрючка каких-то или две палки, да, чтобы это все как-то там связать. А можно допустить мысль, что человек говорит: мне нужно сделать здесь козырек, я хочу сделать. Но у меня есть только вот это некрасивое железо. Еще, а я бы, конечно, хотел красивый такой козырек сделать, знаете, чтобы он прозрачный был, чтобы свет попадал, вода, чтобы он пошире был. Ну, мне нужен, конечно, металл для этого, может быть, где-то художественно согнуть. Да, это, наверное, немножко дороже будет стоить,

но вот я хочу вот такое. Понимаете, да? В чем он нуждается и о чем он просит. И порой, как он говорит, Бог может сделать несравненно больше. Это равносильно, когда человек приходишь к нему, и он говорит, надо бы мне еще по одну такую палку или еще по один кусок вот такого железа, потому что как раз хватает, а вот тут не хватает. Я вот сюда подсунул, и был бы кусок ржавого железа, а вот тут еще кусочек. И вдруг ты подходишь к нему и говоришь, дружище, на тебе деньги, да, допустим. Просто мечтаем, мы с вами же мечтаем, почему нет? Сделай себе красивый, с карбоната, с какими-то элементами, чтобы ты выходил и радовался. И человек скажет, я даже не думал, я даже не мечтал. Ну, конечно, это круто, но я об этом даже не думал. Вот что делает Бог с нами. Мы говорим, Господи, вот бы мне, чтобы рука не болела, да чтоб нога не болела. Как-то будет, я бы вот не болела. Он говорит, да ты ж стареешь. Посмотри, сколько тебе лет. Ну да, ну не будет она болеть еще несколько лет. Но это не решение проблем. Знаешь, как я решаю твою проблему? Я тебе новое тело приготовил. Я даю. Вот что значит успех. Ты стареть не будешь. Ты никогда не умрешь. Это Евангелие. Вот о чем ангел в Откровении летит посредине неба. Он проповедует вечное Евангелие. Он не проповедует. Люди, вы погибнете, если вы не перестанете там, я не знаю, что-то там делать. Бог знает все. Поэтому благая весть, Евангелион, это означает добрая весть. А в чем добрая весть? Ты будешь спасен, у тебя будет красивый козырек, да, или дом человек строит, говорит, да вот мне бы тут еще вот немножко мешок цемента, он говорит, зачем, давай тебе хороший дом построим, ой, как это может быть, вот так действует с нами Господь, вот что значит успех, поэтому я еще раз хочу, чтобы мы на этом тексте сделали акцент. Господь собирает свою церковь, церковь, которая живет поистине, любит Христа, любит Бога, она признает свои ошибки, это нормально, люди в ней тоже признают свои ошибки, и что они делают? Они пускают Христа в свое сердце. Вот чем мы занимаемся, изучая Божье Слово, верою вселиться Христу в мое сердце, а потом через эту веру начинает Бог действовать в нас, как здесь написано, а тому, кто действующий в нас силой, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава. Так что должно быть в церкви? Дай, Господи, помоги, пожалуйста, спаси, сбереги, избавь, помилуй. Нет, слава в церкви. Господи, спасибо за козырек. Господи, спасибо за ногу, что не болит. И не тогда, когда болела и перестала, а просто не болит. Вот за что благодарить Бога. Господи, благодарю Тебя за мир. Благодарю Тебя за детей. Благодарю Тебя за моих родителей, что они в здравом уме и ходят своими ногами, и все хорошо. И когда наступает момент тяжелый, да, когда кажется, не за что благодарить, ищи. Ищи, за что благодарить Бога. Не всегда и не всем было хорошо. Апостол Павел говорит об этом, Давид говорит, если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною. Давиду, то есть, простите, Иосифу в темнице было очень нелегко, но Бог был с ним, так написано. И он его из тюрьмы вывел на трон. Вот это разница, вот это триумф, вот это, понимаете, радость, которую не просто тебе чуть-чуть, знаете, наручники ослабили, а когда ты по-настоящему свободен, и ты можешь что-то делать, и ты действуешь. Поэтому Господь приготовил для нас нечто несравненно лучше, о чем мы даже не помышляем. Некоторые думают, да простит ли меня Бог? Простит. А примет ли меня Бог? Примет. А спасет ли меня Бог? Уже спас. Тебе нужно принять это прощение и просто жить. Жить так, как ведет тебя Господь. И не надо вот этим заниматься, как в свое время, да, покупкой грехов, то есть этих прощения грехов, которые я еще не совершил. Да, мы совершим завтра какие-то грехи, но мы уже с Богом, и мы просим у Него прощения, силы. Их будет меньше, меньше, меньше. Почему? Потому что, да, иногда сатана будет проводить успешные операции в нашей жизни, но это временно, он побежденный враг. А Господь торжествующий, Он победитель, Он вышел из могилы. И все, которые с Ним, написано в Писании, воскреснут, выйдут и больше никогда не умрут. Я хочу, чтобы мы об этом помолились. Отец Небесный, благодарим Тебя за то, что Ты даешь настоящий успех. Благодарим Тебя за то, что в Тебе и в учении Твоем

0: нет абсурда. И мы прекрасно понимаем, что и прошлое наше ты способен простить, исправить. В настоящем ты можешь помогать нам жить. И будущее оно в твоих руках, а мы даже не можем знать, какое оно. А посему прошу тебя, Боже, помоги нам смиренно и с радостью идти по этой жизни, проживая каждый день, чтобы прославить тебя, чтобы быть полезными для тех, кто рядом с нами, чтобы от нас веяло любовью, сочувствием, сопереживанием, чтобы мы не были ропотники, чтобы мы не завидовали, не сравнивали себя с другими, но чтобы наша жизнь была как в зеркале отображение твоей жизни. А ты, Господи, сделай то, чего мы не можем. Дай нам больше, чем мы можем просить или даже помышлять, потому что ты силен. Мы любим тебя и ждем, когда ты возвратишься, наш Господь и Бог. Молимся к тебе во имя Иисуса Христа. Аминь.
1: В глубоком смирении живите, будьте кротки и терпеливы, снисходительны будьте друг к другу в духе любви.
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
3: Распятого за нас при Понтии Пилате.
4: Воскресшего в третий день.
5: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
6: И во единую святую, Вселенскую и Апостольскую Церковь.
2: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Веруя». И у нас в гостях сегодня ученый, библеист, аспирант Российского государственного гуманитарного университета Сергей Николаевич Давидоглу. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
8: Здравствуйте.
7: Мы начали читать Священное Писание, почти прошли всю книгу «Бытие». И, в общем-то, когда мы читаем, мы сталкиваемся с тем, что описывается очень много ситуаций, когда торжествует, не торжествует, но, во всяком случае, проявляется зло. И всем плохо от этого. Мы начали с того, что Бог сотворил этот мир. Что вообще все в этом мире сотворено Богом. Все, включая даже драконов, неких существ, даже включая противника Бога, сатану.
8: Да.
7: Коль скоро так, то вопрос, насколько Бог ответственен за то, что происходит на земле, зло, грех, насилие, убийство.
8: Давайте попробуем посмотреть на это с точки зрения Библии. В Библии мы встречаем, с двух сторон посмотрим. В Библии мы встречаем некие силы, действительно, которые обвиняются в том, что они совершают что-то плохое. В основном это, конечно, идет в Новом Завете, но присутствует немного и в Ветхом Завете, когда говорится о злых духах, говорится о сатане, о дьяволе, который является противником, о нем говорится как о клеветнике, который ищет, кого бы убить, погубить и так далее. То есть это некая сила реальная, о которой говорится в Священном Писании. С другой стороны, мы видим, что у этой силы есть определенные ограничения. То есть, есть, скажем так, две версии, два мировоззрения, которые предполагают несколько иной взгляд, не такой, как в Библии. Mm-hmm. Один взгляд это называется дуализм. То есть дуализм – это предположение о том, что есть две равновеликие, равноценные силы, добрая и злая, которые противоборствуют.
7: Вплоть до того, что... А как вообще понять, что вот это вот добро, если нет зла?
8: Ну да. И очень ярким примером вот именно

0: такого вот дуалистичного мировоззрения, но если смотреть на древние религии, был зороастризм. Такая вот религия, зародившаяся в Персии, где было два бога. Один добрый бог и один злой. И они вот просто в постоянном каком-то таком конфликте находились. Ни один из них не был сильнее другого. И из этого вот некий вечный баланс, да, добра и зла в мире. Другая есть версия, другое мировоззрение, которое предполагает, что существует только одна сила, бог, которая сама посылает и добро, и зло. То есть нет никаких...
1: Ну, по большому счету то же самое.
0: Да, нет никаких других сил, просто она одновременно как бы и добрая, и злая, то есть, ну или можно даже сказать нейтральная, и тоже поддерживает некий баланс. В Библии мы встречаем другую картину. Мы встречаем Бога, который является единственным Богом. Нет никаких других богов. И Бог назван Бог благой, Бог милосердный, долготерпеливый, любящий, милостивый. То есть он представлен именно как благо.
1: В нем греха и зла.
0: В нем греха и зла нет.
1: Но тогда откуда же оно берется?
0: Да, это вечный вопрос. То есть это то, что как бы проблема оправдания Бога, да, что если Бог всемогущий и благой, то откуда в мире зло? Проблема, которую уже тысячелетия пытаются люди разрешить. И мы встречаем вот эту силу. Мы видим, то есть, что сатана, он является все-таки творением Бога. Ну, скажем так, прямо Библия не говорит о том, что Бог сотворил дьявола, да, или Бог сотворил сатану. Эти вещи мы можем увидеть из различных метафор, скажем так. То есть две метафоры, они широко известны. Это два отрывка из книг Исаии и Иезекииля, где говорится о реальных царях, да, о царе Тирском, о царе Вавилонском, которые часто принято отождествлять в толковании, как раз что они говорят в том числе о сатане. Это метафора драконов, о которой мы с вами говорили, то есть через образ дракона, особенно в Ветхом Завете, ну и в Новом Завете тоже, показана тоже эта же сила, и говорится о том, что Бог является ее творцом, этой силы. Вот. И в то же время, несмотря на то, что задача, скажем так, этой силы — это противостоять Богу, вредить детям Божьим, Бог ставит очень четкие ограничения, и эта сила слушается Бога, когда Бог ей приказывает. Мы это можем увидеть, допустим, даже в той же книге Иова, да, где очень ярко показан вот этот персонаж, который приходит к Богу, что-то говорит, и Бог ему говорит: вот это можешь, а это не можешь. То есть он устанавливает очень четкие границы власти для сатаны.
1: Вопрос: а зачем? Почему? Почему вообще он допускает, чтобы некая сила творила зло?
0: Вопрос, наверное, в том, что, как правило, зло творит все-таки не эта сила. Как правило, зло творят люди. И эта сила, она, в какой-то степени является вот таким, я не могу сказать инструментом, но чем-то, что находится у Бога под контролем, скажем так. То есть эта сила изначально, да, мы говорим о том, что это некие личности, да, то есть это ангелы, у которых была свобода воли, которые приняли решение, свободное решение творить зло. И это та же самая история, что и с человеком. То есть мы все созданы свободными. Это самое большое, наверное, наше благословение и самое большое проклятие. Это наша свобода. Потому что если Бог дает нам свободу, это значит, что Он дает нам свободу творить зло, в том числе, если мы так решили. И проблема зла, которая совершается в мире, в основном в том, что Бог последователен в том, что Он дал свободу человеку, как Он изначально дал свободу, в том,

числе и ангелам. И он уважает эту свободу. То есть, если человек принимает решение творить зло, Бог не будет вмешиваться, чтобы каждый раз бить ему по рукам. Даже если человек принимает решение уничтожать других, даже если он принимает решение уничтожать самого себя и совершать много

0: чтобы вот это зло, которое творим мы, творят вот эти злые силы, оно, ну, как бы не уничтожило Землю. Но, тем не менее, мы знаем из истории, что вот, ну, как, не, один из, может быть, самых сильных, сложных факторов, касающихся ну, понимания Бога, веры в Бога, вот 20 mm-hmm. век и множество злодеяний, которые люди совершали, Холокост, уничтожение мирных жителей, оружие массового поражения. Люди спрашивают, собственно, а где Бог, почему он не вмешивается? Бог уважает свободу людей уничтожать себя самих и друг друга. К сожалению, так оно происходит.
1: Ну, люди, с одной стороны, кто-то спрашивает, а где Бог, а с другой стороны, многие говорят, а зачем тут вообще нужен сатана, чтобы объяснить, что происходит вокруг. Потому что, ну как, это действительно решение мое личное.
0: Да, я тоже считаю, что в большинстве случаев мы сами совершаем то зло, которое мы совершаем. Тем не менее, эти силы, они существуют. Мы видим на примере, скажем, той же книги Иова, как mm-hmm. действует эта mm-hmm. сила, да, то есть через какие-то катаклизмы природные, которые, ну вот что-то уничтожают, через болезни.
1: Да, в общем-то, и через людей.
0: И через людей, mm-hmm. да. Интересный еще пример ограничения этих сил мы видим в Евангелиях, когда приходит Христос и изгоняет бесов. И там видно в некоторых историях, что бесы, они игнорируют то, что говорят люди, но они полностью слушаются Христа. И мне нравится еще одна история. Это история о том, как Христос изгнал легион бесов, mm-hmm. Которые переселились свиней. То есть, когда Христос разговаривает с этими бесами, они его слушаются, и происходит довольно интересный момент. Бесы Христа слушаются и уходят в свиней, а потом в бездну, а люди нет. То есть, когда он обращается к людям, люди ему говорят, мы тебя слушать не хотим, уходи.
1: Ну, то есть, получается, у бесов выбора уже нет никакого, а у людей еще есть.
0: Да, в каком-то смысле можно и так сказать. И эта история как раз показывает послушание этих сил Христу, то есть они ограничены тем, что он скажет. Они не делают то, что как бы Бог хочет, да, потому что Бог хочет, чтобы не было вот этого зла, чтобы не было прокаженных, не было людей, которые подвержены влиянию вот этих вот злых сил, бесноватых, больных. Но, тем не менее, это все присутствует, и в некоторых случаях Бог может на это влиять. Но интересный еще другой момент. Как сама Библия характеризует, кто является причиной определенных бед в жизни этих людей? Вот несколько примеров. Это, например, Иов, Давид и Иеремия. Иов говорит: «Он преградил мне дорогу, он совлек с меня славу мою, снял венец с головы моей, кругом разорил меня, он исторг надежду мою, воспылал на меня гневом своим, полки его пришли вместе, направили путь свой ко мне» и так далее.
1: Он это кто?
0: Это Бог. То есть Иов прямо говорит, что проблема, которая есть у него в жизни, причиной этой проблемы, как бы ее вызывателем является Бог. Дальше мы видим, как Давид, он говорит: «Стрелы твои вонзились в меня, рука твоя тяготеет на мне, нет целого места от вплоти моей от гнева твоего». То есть Давид прямо опять-таки говорит, что некие проблемы, которые у него сейчас есть, они вызваны Богом. Интересно, что, допустим, в книге «Второзаконие» и в некоторых других местах

0: Бог сам говорит о том, что причиной многих бед, которые ждут людей, является Он. «Огонь возгорелся во гневе моем», это вот книга Второзакония, 32 глава, «жжет до ада с преисподнего, соберу на них бедствие и стащу на них стрелы мои». То есть Бог сам говорит о том, что не Он пошлет кого-то, да, не Он использует там чьи-то силы и так далее. Он сам становится тем, кто совершает наказание и возмездие. И причем нельзя сказать, что это всегда речь идет о грешниках, да, потому что вот мы встречаем интересную историю Иеремии, книга «Плач Иеремии», да, то есть просто как бы человек, написавший книгу под названием «Плач». И он опять-таки о Боге говорит, он праведник, пророк, он говорит, измождил плоть мою, кожу мою, сокрушил кости мои, посадил меня в темное место, окружил меня стеною, он стал для меня как бы медведь в засаде, то есть он описывает Бога как врага, по сути дела, но дальше он показывает свою надежду и то, что он все равно уповает на Бога. И он понимает, для чего это все равно нужно. И мы видим, что Бог в Священном Писании, он не снимает с себя ответственность за зло, которое совершается в мире. Он ненавидит грех, он не хочет, чтобы было это зло, но он никогда не говорит, нет, я здесь ни при чем. И именно из-за того, что Бог готов взять на себя ответственность за зло, совершающееся в мире, он посылает Сына Своего, чтобы Он умер, чтобы не было больше этого зла. Бог не виноват в том, что происходит это зло, потому что Он создал нас свободными, мы сами это выбираем. Но Он берет на себя эту ответственность, потому что мы Его создание, мы Его творение, и именно благодаря этой ответственности совершается жертва Христа. И взяв на себя ответственность за зло в мире, Бог решает проблему зла в мире. И тем самым Он избавляет нас всех в конечном итоге от смерти, да, если мы доверяем Ему, и дает нам возможность жить в мире, в котором не будет больше зла.
1: Спасибо, Сергей Николаевич. Дорогие друзья, наш Бог удивительный Бог. Он берет на себя ответственность за то, в чем сам непосредственно не виноват. Но только так и может поступить царь всей вселенной. Только так и может поступить Творец. Мы же, будучи виновны во многих действиях, во многих грехах, можем прийти к Нему и получить прощение. Всего доброго. До свидания.

0: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
1: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
2: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
3: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
4: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
5: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
6: Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его.

0: на человека и говорим: «Какой он душевный и мудрый!» Это от бесов, шокирует апостол Иаков. Как отличить истинную мудрость от ложной? Как понять, какой мудростью мы руководствуемся в повседневных решениях? Здравствуйте! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». И сегодня разбираем библейские тексты, где апостол Иаков проводит резкую грань между земной мудростью и небесной. У нас в студии священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: Итак, послание Иакова.
1: Продолжаем.
0: Разбираем в синодальном переводе и также разбираем в переводе Института перевода Библии.
1: Да, совершенно верно.
0: Перешли уже к 3 главе, а точнее к 13 стиху. Давайте мы, наверное, начнем читать, и потом уже будем разбираться, о чем нам повествует там апостол.
1: Конечно. «Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир».
0: И мы приходим к этим двум мудростям. Но в самом начале я хотела бы спросить, да, начинается, если мы смотрим в современном, да, переводе, кто среди вас мудр и учен? Угу. Это получается одно и то же мудр и учен, или это разные понятия?
1: Вообще, вот эта дилемма, которая присутствует иногда, ученость и мудрость, да, некоторые люди не совсем понимают, в чем разница. И у некоторых людей это равно между ними. То есть ученый – это значит мудрый человек.
0: Мудрый человек, да.
1: Или мудрый – это значит многознающий, ученый. Да? Но вот позволю Марии поменяться местами, и я хочу задать тебе вопрос. Допустим, представь ситуацию. Тебе нужен совет по семейным вопросам. Ну, какой-то важный, для тебя он волнующий. Да? И у тебя на выбор два человека, которых ты очень хорошо знаешь. Один из них – это человек, который много прочитал информации по семейным взаимоотношениям, прошел какие-то курсы онлайн, да? Ну, как-то его этот вопрос прям волнует, он пережил это все. При этом он 4 раз был женат, развелся, да, и сейчас находится опять в отношениях. И есть человек, который 30 лет прожил с одной супругой, и у них, ты видишь, хорошая семья, и вот вопрос, ты кому пойдешь за советом?
0: Ну, наверное, ко второму случаю, потому что все-таки на примере, когда человек, может быть, он и изучает, может быть, он, конечно, стремится, но пока что вот он, так скажем, успеха в этой деятельности не совсем достиг. Ну, если мне нужен действительно совет по семейной части, по, так скажем, семейной жизни.
1: Ну, вот я как раз немножко перефразирую, кто из них ученый, кто мудр.
0: Первый ученый, а второй будет, соответственно, ну, мудр, так как смог найти, я думаю, выходы из кризисов, которые были
1: совершенно
0: у него в
1: верно.
0: Жизни.
1: Человек, который умеет переживать кризисы, а не бежать от них, да, это мудрый человек. Тот, который много знает информации, как, что, правильно и так далее, и тому подобное, но он всякий раз срывается и начинает все как-то вот по-другому и по-разному, да, и пытается понять и постичь глубины, но никак ее не может достичь, вот здесь как раз эта ученость иногда, вот о которой говорится как раз здесь в Священном Писании. То есть это вот именно вот, вот в этом контексте. И как раз когда мы здесь читаем, да, мы видим с вами, что есть мудрость, есть ученость.
0: Да.
1: Есть вообще две мудрости. И Иаков, он говорит, пусть докажет, если он считает себя мудрым и ученым, да, пусть докажет он это примерной жизнью своей, делами, в коих явит себя его кротость, за которой мудрость.
0: Вот это вот что за цепочка? Кротости, мудрости. Вот кротость здесь. Вообще в современном мире кротость подразумевается как нечто, что-то такое...
1: Отрицательное. Слабость.
0: Да, слабость некая, да. Вообще. А тут за ней еще и мудрость следует. Не вяжется.
1: Но по факту библейская кротость – это

0: очень сильная вещь, это умение контролировать, держать в узде, о чем мы говорили в предыдущей встрече, программе, держать в узде язык. А еще в предыдущей программе мы говорили держать в узде свой гнев, держать эмоции, уметь реагировать правильно с терпением при каких-то ситуациях, да, когда есть испытания как ситуации, когда есть внутренние искушения. Вот это как раз речь ведется об этом, что кротость – это люди сильного духа, которые не просто впускают сразу в ход эмоции бесконтрольно, а это люди, которые четко понимают причинно-следственные связи, они понимают, что за этим идет, как на самом деле научиться контролировать разум, мысли и так далее и тому подобное.
1: Можно я вот здесь вот сделаю маленькую, наверное, ремарку для вообще зрителей, которые нас смотрят, потому что очень часто сейчас в современном мире мы стараемся избежать кризисов, мы стараемся убежать от чего-то такого сложного, и многие учатся эмоциональному интеллекту, много действительно людей учатся там выстраивать отношения или еще что-то. И мы многое знаем, да, но, к сожалению, очень сложно это применять почему-то в жизни. Поэтому мне кажется, что для наших зрителей это будет очень актуально, да, узнать о том, как же все-таки мы можем вот именно получить действительно ту мудрость, которая поможет нам в жизни не только знать много, но и применять это на деле.
0: Да, и Яков, поднимая тему вот этих двух мудростей, да, он объясняет, что является одной мудростью, что является второй. Давайте посмотрим, почитаем. Посмотрите, да. Здесь он говорит о кротости, за которой мудрость. О мудрости мы уже говорили, что начало мудрости – это благоговеть перед Господом. Но мы с вами понимаем, что благоговение перед Господом не рождается просто так. У него есть причина. И причина – это смирение, это кротость. Это то изначально, о чем говорил Иаков. Мы не можем сказать, что Иаков просто ученый. Мы можем сказать, Иаков мудрый человек, ну, да, и он имеет мудрость свыше. А почему мы это понимаем? Потому что он говорит, я раб Божий. В самом начале, изначально этого послания, он говорит, он сразу позиционирует себя, я раб Божий. То есть я принадлежу Богу, я от Него завишу, я Ему служу, я как бы Его дитё, да? И поэтому он говорит о том, что вот эта кротость, которой обладает Иаков, это не значит, что это какой-то там забитый христианин, который как бы все от всех получает и молчит в тряпочку. Нет. Речь ведется о том, что это люди сильных действий, сильной веры. Это люди, которые умеют выходить из сложных ситуаций всегда на высоте. То есть это люди, которые не люди гордыни или люди там тщеславия. Нет. Это люди миротворцы. Это люди, которые умеют решать конфликты не путем, кто первый ударил, тот и победил, а путем умения избежать драки. И эти люди, которые умеют созидать атмосферу добра, атмосферу возвышенного присутствия Бога. И когда здесь речь ведется, Иаков пишет, кротость, за которой мудрость, он говорит о том, что страх Господень, да, благоговение перед Богом рождает в человеке, запускает в человеке цепочку правильных действий, которые приводят его к обладанию Божьей мудростью, которая свыше. И дальше мы читаем. «Если же в сердце, да, поселился дух черной зависти и самовлюбленности, не хвалитесь, и ложью своей не заслоняйте истину».
1: Это вот про что? То есть и про кротость понятно, да, то есть это действительно люди, наверное, которые есть такой твердый стержень и принципы, которым они следуют, да, то есть вот это порождает, так скажем, их общение с Христом и рождает у них мудрость. А вот здесь вот дух черной зависти, самовлюбленности, это про что? Да, мы понимаем, что самовлюбленность очень присуща нам. Вот, а вот дух черной зависти, это что, это еще белое бывает?
0: Ну, судя по переводу, да, в синодальном здесь немножко по-другому, конечно, говорится этот стих, 14, да. Мы читаем о том, что, ну, если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, да, ну, черная, горькая, это однозначно что-то из категории явно нехороших. Но вот здесь говорится, ну, на что стоит обратить внимание, не настолько там горькая или черная, а сколько она поселился. То есть если в вашем сознании, в вашем сердце поселился вот этот дух, а как он может поселиться?

0: ну, наверное, кто-то разрешает этому духу там поселиться.
1: Да,
0: ты начинаешь его культивировать.
1: То есть, опять же, это мысль.
0: Это мысль, которую приходит, ты раскручиваешь.
1: Да, и мы ей придаем значимость.
0: Да, и ты как бы, ты, практически это очень легко. Когда ты начинаешь с кем-то общаться, и он тебе начинает там жаловаться на всех подряд, а вот там правительство плохое, здесь все плохое, здесь вот дорожники, а здесь там медицина, а здесь то все пятое-десятое. И ты такой, да-да-да, начинаешь там муссировать эту информацию в своей голове, ты перехватываешь этот дух, и ты даешь возможность ему поселиться у тебя в сознании. И дальше это начинает раз за разом укореняться. Угу. На медицинском уровне это новые нейронные связи, угу, да, которые теперь, по которым очень легко эта информация усваивается, она бегает, и ты начинаешь этим болеть постоянно. Угу. И это доводит тебя до того, что ты не можешь спокойно уже ни на что смотреть. Такая, ты сразу включаешь, да, угу, ты сразу включаешь вот это восприятие негативное.
1: Угу.
0: А Иаков здесь говорит о том, что мудрость, то есть когда человек делает вид, что он мудрый, когда он делает вид благочестия, но при этом он пытается добиться явно нехороших вещей.
1: Это как житейская, что ли, мудрость получается?
0: Ну, Иаков здесь, конечно, противопоставляет земную вот эту житейскую как раз мудрость, мудрость, за которой стоит, как он здесь пишет, да, присущая без духовности, да, вот 15 стих, нет тут мудрости, которая свыше, а только земная, бездуховная, бесовская, да, это та мудрость, которая крутится только вокруг удовлетворения похотей, желаний, вот это потребительство, да, там, алчности, зависти, то есть все те пороки сегодня, которые вот в мире, ну, преобладают. И как раз мы-то говорим о том, что стоит вот этому всему поселиться в твоем сознании, оно там культивируется, где-то там варится, да, оно начинает выдаваться. Мы же не можем, мы же всегда, мы видим эту взаимосвязь. То, что поселилось в голове, оно через язык. И смотришь, ты уже такой же становишься, вечно всем недовольный.
1: Да, что у нас внутри
0: живет. Все, что ты не посмотришь, тебе все не так и все не эдак. И когда вот это вот все не так и все не эдак, ты этим поражен уже, как говорится, от макушки до пяток, ну и что ты представляешь из себя для этой жизни? С детьми у тебя все плохо, да, потому что ты не видишь просвета. На работе все плохо.
1: Да везде все плохо.
0: Все везде плохо, и нету света Божьего, не видать. И ты все, ты поражен, ты заболел этой темой.
1: Депрессия, здравствуйте.
0: И, да, и все остальное. И здесь Яков говорит, это не является божественной мудростью.
1: Угу.
0: Естественно, какие советы ты будешь давать, какие решения ты будешь принимать в таком положении?
1: Их вообще не будет. А вот здесь вот, вернусь немножечко вот выше, не хвалитесь ложью своей, не заслоняйте истину. Это что может быть? Неужели кто-то из нас готов хвалиться, вот то, что в нем сидит этот нечистый дух?
0: В христианской среде, вообще в религиозной среде такое может быть, когда человек мудрствует, да, но всякий раз его мудрость, она как-то сквозит вот этим осуждением, да? Она сквозит каким-то разбросом каких-то штампов, да? Вот, когда человек все начинает делить вот только своей собственной меркой. Опять он недоволен, ему все не нравится. Ага, на богослужении там вот это не так, здесь не то, это не все, да, и я не удовлетворен, и все мне не нравится. Пришел домой, так, что-то, да что такое, да, муж не эдакий, и дети не такие, и внуки рассякие. Ну и вот это вот все вот тянется за собой вот этой вот полосой. И здесь как раз, когда об этом Иаков говорит, он говорит, нет тут мудрости. То есть божественная мудрость не присутствует, о чем мы с вами как раз и говорили, о том, что человек не может быть посередине в своей жизни. Он или служит
1: или там,
0: Богу, или служит дьяволу в данном случае. Да? И как раз вот эта вот ситуация явно показывает, Яков противопоставляет. Он говорит, человек, обладающий подобной мудростью, он не творит дела Божии. То есть он заявляет о вере, но в его вере дела доказывают обратное. Не принадлежность к вере, а сопротивление вере. Хотя иногда внешне может казаться, человек красиво говорит, он там прям так вот замечательно. Разглагольствует очень хорошо, да. Но по факту в его жизни, в его действиях рано или поздно он обязательно это все приводит к какому-то разрушению, да. Он обязательно приводит к какому-то осуждению, какой-то части, где присутствует эго. Какая-то своя гордыня, своеволие, можно так сказать.
1: То есть божественная мудрость,

0: она не подразумевает под собой критики, постоянного какого-то, то, что ты жалуешься, или какого-то очень многого, когда мы очень много красиво говорим, вот этих вот каких-то речей. То есть она проявляется в действии.
1: Да, и вот здесь как раз дальше мы читаем: «Ибо где зависть и себелюбие, там неустройство, там всякие злые дела». Да? То есть, опять же, вот об этой мудрости, которая земная, и в конечном итоге, понимаете, здесь даже написано: земная, бездуховная, бесовская, да? То есть вот это вот такая градация, да? Ты поглощен земными мыслями, дальше они ведут тебя к полной бездуховности, ты не даешь возможности Богу работать с твоим сердцем. Сердце начинает черствлеть, да? Звереть, можно по-другому сказать, да? Потому что ты начинаешь все ненавидеть, тебя все раздражает. И дальше в итоге заканчивается тем, что просто это бес берет верх над твоим сердцем, и ты уже просто становишься неспособным воспринимать что-либо от Бога.
0: И видеть что-то прекрасное.
1: И видеть что-то прекрасное, что Бог на самом деле тебе предлагает каждый день твоей жизни.
0: Вот мы и пришли к тому, что в 21 веке мы болеем депрессией.
1: Да, причина очень много именно в этом, что мы не чистим свой мозг Словом Божьим, просто мы не делаем профилактику. В результате этого вот эта вся мудрость человеческая, бездуховная, душевная, здесь написано вот в синодальном переводе, а душевная-то какая? Она вроде немножко имеет какие-то признаки какого-то сострадания, там еще чего-то, но это все настолько некрасиво прикрыто, что поражаешься. Ты при внимательном рассмотрении ты понимаешь, что это все всего лишь вуаль, за которой кроются совсем чужие страсти. И Христос, между прочим, об этом тоже говорил, когда он напрямую выступал против книжников и фарисеев. Он говорит: вы внешне очень красивые ребята и даже умные вещи говорите, но он ученикам говорит: вы, говорит, как они, не поступайте, потому что суть их мотивов, суть их жизни полна костей. То есть они несут в себе смерть. Хотя очень внешне, очень классно. Да. Поэтому и здесь, ибо где зависть и себелюбие, там неустройство, там всякие злые дела. А мудрость, что от Бога. И вот здесь Иаков начинает говорить, а что из себя представляет божественная мудрость?
0: Да,
1: вот да, вначале мы говорили о кротости, а дальше он говорит о том, она прежде всего чиста, и она в миролюбии. Снисходительности, готовности уступать. Она свободна от пристрастия и лицемерия, исполнена милосердия и приносит добрые плоды истинной праведности. Посмотрите, сколько здесь всего перечислено, и абсолютно все это имеет созидательный характер.
0: Да, и так получается.
1: И если уж говорить о свободе, здесь перечисляется, она свободна от пристрастия и лицемерия, о чем мы раньше
0: тоже говорили,
1: говорили
0: в прошлой программе, да, про лицемерие.
1: Да. И вот здесь вот, если вот прям детально попытаться в некоторых местах остановиться, да, то здесь прежде всего Иаков пишет, что эта мудрость чиста. Вот под чистотой что можно понимать, да? О какой чистоте вообще речь ведется? Понятно, вот Иакову было ближе всего в понимании чистоты, это в его голове картинка была, это когда он видел очищение ритуальное, да? Когда священники, прежде чем приступить к служению, они омывали свои тела, и очищение народа Божьего в святилище происходило через кровь жертвенного животного. Да? И вот здесь вот понятие чистоты – это определенная отсылка как раз на то, что твоя чистота, мудрость божественной чистоты, она не связана с ученостью человека. Она не столько связана с торжеством разума человеческого, она больше связана с вмешательством Божьей Бога, поддержки, защиты и освящения, которое исходит от Него. Потому что
0: взаимодействие с Богом.
1: Человек получает очищение за счет жертвы Христа. То есть мы запятнаны, мы в грехах перед Богом, перед ближними, но мы получаем очищение за счет присутствия Божьей, служения Божьего Сына через жертву в Его крови. И вот это очищение, вот эта чистота, о которой здесь идет речь, это вот только отсылка на обретение человеком вот этого освящения, вот этой чистоты за счет божественного вмешательства. И дальше он пишет: «И она в миролюбии и снисходительности». Это вот когда люди говорят: «Это слабость». А вы попробуйте,

0: быть сложных, быть в сложных ситуациях миролюбивым и снисходительным.
1: И в готовности уступать, когда есть конфликт какой-нибудь.
0: Да, я наблюдал, был участником одной истории не так давно. Мы с супругой заходили в подъезд, а там живет один парень, но вот постоянно, я вот трезвым ни разу его не видел. Он, спускаясь, он увидел нас, и я понимаю его настроение под алкоголем. Mm-hmm. У него все друзья, все кореша, это лучший вариант, по крайней мере, да, он не был агрессивен. Mm-hmm. И он, давай там, лезть ко мне, целоваться, обниматься, там, дышать перегаром, там, и все остальное. А меня жизнь уже научила, что с пьяным нужно по-пьяному разговаривать. Я ему: о, братан, там, давай, там, как дела, то да сё, там, да какое ты классное у тебя настроение. И он тут говорит: у меня день рождения, я там все замечательно. То есть сразу погасить любой вариант негатива, да, то есть миролюбие, проявить человеку миролюбие максимальное. И он такой: все, он такой: давай там, друган. Я говорю: ну давай, давай, счастливо, все там, все, мы там с ним пожали руки, там, вот, я ему дал там возможность меня обнять. И все, он спокойненько, радостный, пошел на улицу. Вот, и я смотрю в окно, думаю, он сядет на лавочку, что-то еще. А у него настроение, знаете, такое, он веселый. И я увидел, как иногда люди решают по-мирски эту ситуацию. Вот. Он там еще увидел кого-то проходящих мимо, точно так же миролюбиво стал с ними там корешаться, да, а те отреагировали совсем по-другому. Mm-hmm. Вот. Они быстро ему врезали, он там свалился в клумбу. Вот. И я увидел вот эту разницу между восприятием человеческим человека, да, и восприятием, как бы на самом деле Бог миролюбивее, ну, должен был бы поступить, да. Uh-huh. И вот здесь я увидел действительно в тексте, что вот это миролюбие и снисходительность, uh-huh. то есть быть снисходительным к человеку в его состоянии, uh-huh. не пытаться смотреть на него сверху вниз, пытаться встать на его уровень для того, чтобы понять и, возможно, через это помочь ему, да, то есть как бы. И вот эта ситуация снисходительности, вот тут написано: готовность уступать.
1: Да.
0: Это то, чего в мире очень сильно нам иногда не хватает. Мы же пытаемся сразу отстоять свою правду.
1: Да. Да?
0: Мы сразу пытаемся заявить свои права, а это только разжигает конфликтную ситуацию.
1: Когда мы вообще, мне кажется, здесь еще такой момент, который мы тоже, кстати, смотрели, смотрите наши прошлые программы, где мы говорили о том, что как важно слушать и научиться это делать правильно.
0: Да, и вот здесь дальше Иаков говорит: она свободна от пристрастия и лицемерия, и исполнена милосердия, и приносит добрые плоды истинной праведности.
1: Да? Что такое вот истинная праведность?
0: Вообще, на самом деле, истинная праведность, библейская праведность, она как раз не в безгрешности, а она как раз в умении признавать свои недочеты, свои ошибки, уметь в них покаяться, иметь просить прощения, если это касается другого человека или Бога, да? То есть умение вовремя признать свою неправоту, да. И вот здесь как раз праведность истинная – это то, что дается опять свыше. Потому что Бог дает прощение, Бог наделяет тебя способностью понимать людей. Как мы уже немножко прежде этого читали о том, что мы творение Божье. И нужно относиться друг к другу как к творению Божьему. Почему верующие называют друг друга братья и сестры? Потому что мы едины в Боге, и наш родитель Адам и Ева.
1: Да.
0: Как ни крути, у всех абсолютно, у разных цветов кожи, наций, мы дети одной семьи. Вот. И поэтому здесь как бы вот этот вот добрый плод истинной праведности, он и проявляется в действиях, как раз о чем Иаков постоянно в своем послании говорит. Веруешь – прояви. И вот эта детализация, а в чем, а как это проявлять, вот она как раз здесь описывается. Но чтобы это делать правильно, Иаков говорит: пусть Бог даст мудрости, просите эту мудрость, Бог даст вам эту мудрость, как это делать. Ну и, наконец, 18 стих написано: «Но праведность – это есть плод того семени, что

0: спокойно сеется миротворцами. Дело в том, что почему Иаков вот эту вот тему обозначил о миротворчестве. Дело в том, что вера в Бога огнем и мечом не сеется. Это истина библейская. Невозможно насильно привить веру в Бога.
1: Да.
0: Это только рождается по взаимному ответу человеческого сердца на любовь божественную. Это должно быть естественным желанием человека, как ответная реакция, как восприятие Божьей благодати и милости в виде прощения и любви. Но когда, и поэтому здесь он и говорит, но праведность – это есть плод того семени, что спокойно сеется миротворцами. А миротворчество в данном случае – это созидание веры в другом человеке, но не созидание насильственным способом, каким-то шантажом там, или еще как некоторые верующие, да, так пытаются практиковать такое в своих семьях, когда они там детей своих или кого-то подчиняют себе и шантажируют, и говорят, я тебе не дам телефон, если ты сейчас вот там не почитаешь там Библию, не выучишь там пару стихов, или там что-то еще, если не пойдешь на богослужение вместе с нами, мы там тебе, короче, не пустим тебя со своими сверстниками погулять куда-то, да. Все, но это неправильно, так любовь не прививается ни к Богу, ни к Священному Писанию, ни к чему. Миротворцами сеется.
1: Да.
0: Вот это миротворчество – это одно из самых главных принципов, которые здесь Иаков, как дело веры, которое проявляется в поступках.
1: Спасибо большое, Михаил Юрьевич, что помогли разобраться, в чем же истинная мудрость и как ее можно возрастить. Спасибо большое.
0: Да, пожалуйста.
1: Апостол Иаков противопоставляет две мудрости. Земную эгоистичную, честно называю ее бесовской, и мудрость, нисходящую свыше, которая от Бога. Она начинается с покаяния и молитвы. Ее плоды – кротость, милосердие и любовь. Да пребудет она с вами!

0: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел. Для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
1: Здравствуйте, ребята! Солнечное утро! Меня ждет любимая работа! Казалось бы, что может быть лучше, а? Однако сегодня на редкость жарко. Мне даже пришлось надеть кепку. Что и вам, между прочим, непременно советую. О, вот ты гость с утра пораньше.
2: Здравствуйте, дядя Афанасий.
1: Привет. Жаришься на солнышке?
2: Да, я из дома ушел.
1: Как из дома ушел? С кошкой?
2: Да, это мой единственный настоящий друг. Да, Масюня?
1: Муська, а как же тебя сестра-то отпустила?
2: Да я из-за нее ушел.
1: Ничего себе. Так, предлагаю скрыться от жары в моей мастерской. Там все по порядку расскажешь. Ну-ка, заходи. Заходи, заходи. Гостем будешь.
2: Я ее не узнаю. У нас раньше все общее было. А теперь она начала делить вещи. Это ее, а это мое. И в результате все наше, компьютер, копилки, оказалось ее.
1: А твое-то что?
2: Она сказала, что кошка.
1: И поэтому ты ушел?
2: Да.
1: А родители знают, что ты ушел? А она сама-то знает?
2: Мама с папой не знают, а она знает.
1: Значит, с твоей сестрой случился приступ жадности.
3: Муся, Муся,
2: ага.
3: Мусюха, Муся, Муся, Муся.
1: Слушай, по-моему, это
3: Муся.
1: Она.
3: Муся,
2: да.
1: Тебе не кажется? Ты знаешь, давай поступим вот как. Я с ней поговорю, а ты тут подожди.
2: А это поможет?
1: Я думаю, что поможет. Во всяком случае, мы придем к какому-то результату. А ты пока почисти обувь, а то сейчас клиент придет. Давай.
3: Муся, Муся, Муся, Муся, кс-кс-кс, Муся, Муся, Муся, Муся, Муся, кс-кс-кс, Муся, Муся, Муся, Муся, кс-кс-кс, Муся, Муся, Муся, Муся.
1: О, Алина!
3: Здравствуйте,
1: привет,
3: дядя Афанасий.
1: Какие люди!
3: А вы Муську не видали?
1: Муську? Кажется, видал. Ну, как у тебя дела?
3: Хорошо. А у вас как?
1: У меня? Отлично! Ты знаешь, я с утра прочитал одну замечательную историю. Она меня так вдохновила. Хочешь, я тебе расскажу?
3: Давайте.
1: Может быть, ты помнишь, я рассказывал вам историю об Илии Пророке. Это был такой замечательный человек. И вот однажды, по повелению Господню, Илия пришел в город под названием Сарепта. И вот однажды, по Божьему поручению, Илия пришел в город Сарепта. У ворот этого города усталый пророк встретил бедную вдову. Он подозвал ее и попросил дать ему немного воды и принести немного хлеба. И вдова призналась: «Жив Господь! У меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в катке, да немного масла в кувшине. Я наберу 2 полена дров, приготовлю из последнего лепешку для себя и сына моего. Съедим это и умрем». И сказал ей Илия: «Не бойся, пойди, сделай, что я просил, потому что Господь говорит,

моя мука не закончится, и масло в кувшине не убудет до того дня, когда голод закончится». Поверила женщина Божьему пророку и приютила его у себя в доме. И масло, и мука, как обещал Господь, у них не заканчивалось.

0: Но вот через некоторое время сын этой женщины тяжело заболел и умер. И сказала она Илии: «Что тебе, человек Божий? Ты пришел ко мне, и вот за грехи мои умер сын мой». И ответил Илия: «Дай мне мальчика твоего». И обратился пророк к Господу: «Господи Боже мой, неужели ты и вдове, которая меня приютила, сделаешь зло, умертвив сына ее? Господи Боже мой, да возвратится душа мальчика этого у него». И мальчик ожил. «Смотри, сын твой жив!» — обрадованная женщина воскликнула. «Теперь-то я точно узнала, что ты пророк Божий, и все, что ты говоришь от Бога, правда».
1: Вот такая вот история. Скажи, что тебя больше всего в этой истории удивило?
2: То, что мальчик ожил. Умер и ожил. Ну, так ведь не бывает.
1: Да, такое чудо, конечно же, может совершить только Бог и больше никто. Но ты знаешь, меня удивило в этой истории другое чудо. Чудо, которое совершила эта женщина из Сарепты.
2: Она ведь не совершала никаких чудес.
1: Совершила? Представь себе, она была так великодушна и щедра, что отдала последний кусок хлеба пророку Илии. Это действительно, воистину, самое сильное чудо.
2: Но у них же не кончился и хлеб.
1: Да, после у них хлеб не кончился, и сын ее ожил. Вот в том-то и дело, что Бог щедро вознаграждает щедрых людей. Понимаешь?
2: Да.
1: Ну, представь себе, что было бы, если бы все люди были бы жадными. Тогда все были бы злыми и одинокими. Ну как, понравилась тебе история?
2: Да.
1: Я очень рад. Ну ладно, поговорили, теперь пора и за работу. Кстати, ты без головного убора, смотри, голову-то напечет.
2: Нет, дядя Афанасий.
1: Ну ладно, ладно. Ты заходи, если что. Пока. Пока.

0: Ивановна.
1: Что надо?
0: Дядя Афанасий, это я.
1: Зачем пришла?
0: Дядя Афанасий, мне скучно одной дома сидеть. Расскажите мне, пожалуйста, какую-нибудь историю.
1: Бесплатно? Не работаю.
0: Ну, вы мне раньше все время бесплатно рассказывали.
1: Что было раньше, деточка? А сейчас все. Все денежек стоит. Вот так вот. Оставьте меня. Работаю я, занят.
2: Здравствуйте, Афанасий Филиппович.
1: Здравствуйте.
2: Заказ.

0: Вы готов?
1: Готов. Пожалуйста.
0: Ой,
1: счет.
0: У меня столько денег нет.
1: Ну вот когда будут, тогда и приходите.
0: Так мне ходить не в чем.
1: Ну а я тут при чем?
0: Ну как же, как же быть?
1: Вот ничего не знаю. Ой, когда будут, тогда и приходите.
0: Ой,
1: и я вам не простак, за бесплатно-то.

0: клетке?
1: Да. Это солнечный удар, да?
0: Не знаю. Вот так вот гулять по жаре без панамки. Ну, пойдемте ко мне в мастерскую.
2: Как у вас здесь хорошо, дядя Афанасий. А можно я к вам еще приду?
0: Хоть каждый день милости просим всегда.
2: Здорово, дядя Афанасий, вы самый лучший на свете.
0: Я? Спасибо.
2: Саш, теперь у нас с тобой будет все общее.
3: Полин, тебе что-то привиделось?
0: Да-да, кто там?
4: Ой, это я. Здрасте. Ну и жара.
0: Марья Ивановна, садитесь, пожалуйста.
4: Ой, как у вас здесь хорошо. Вуаля, пирожки заказывали?
2: Марья Ивановна, вы самая лучшая на свете.
5: Ой, и не ожидала.
4: Спасибо миру, что он дал вам меня.
6: Что, Мурка?
3: Слушайте, да у нас здесь собрался клуб самых лучших людей мира.
0: Совершенно верно. Дорогие ребята, мне кажется, что вы сегодня открыли для себя что-то новое. Всегда будьте щедры так, как щедр к вам ваш Господь. Всего вам доброго, дорогие друзья. Пишите нам. До скорых встреч.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: У них есть усы, а кончики ушек острые.
1: И обычно длинные хвосты.
0: Но в Сингапуре хвосты у них короткие или изогнутые. У них очень острые когти.
1: И зубы у них тоже острые.
0: А еще они очень ленивые.
2: Но подожди до обеда, вот тут они понесутся к миске с едой.
1: Я тоже очень люблю время обеда.
0: В этом выпуске мы говорим о кошках. Творение учит нас. Кошки такие мягкие.
1: За исключением вон тех лысых. Они меня что-то немного пугают.
0: Это кошка породы сфинкс. Как сказала бы моя мама, нет шерсти, нет беспорядка и уборки нет.
1: Кошек не нужно купать так же часто, как собак.
0: Потому что кошки очень старательно вылизывают себя дочисто. Но они линяют и везде оставляют свою шерсть. Поэтому моим родителям приходится много пылесосить.
1: Моя кошка всегда спит.
0: Это все потому, что кошки ночные животные. Это значит, что они наиболее активны ранним утром или вечером. Когда кошки активны, они могут быть по-настоящему игривыми.
3: Они будут гонять

0: За мечами.
1: Прыгать, чтобы что-нибудь поймать.
2: Они могут прыгать на высоту больше метра.
1: А еще они любят располагаться в маленьких местечках.
0: Длина их усов равна ширине их туловища.
1: Это значит, что они почувствуют, пролезут ли они в тесное место.
2: А если есть коробка, они всегда захотят в ней посидеть.
1: Или когда мама сидит за компьютером, кошка уляжется на клавиатуре.
0: Это потому, что кошки от природы любопытны.
2: Они всегда должны знать, что происходит.
1: Это похоже на мою младшую сестренку. Она всегда хочет знать, что происходит. Ну, прямо всегда.
0: Мой папа говорит, что проявлять любопытство – это очень хорошо.
1: Это то, что помогает нам учиться.
2: Исаак Ньютон открыл гравитацию, потому что ему было интересно, почему предметы падают вниз, а не вверх. Я узнал, как работают часы, потому что мне было интересно, почему их стрелки движутся так точно.
0: Вот почему кошки любят находиться на высоких местах.
1: Так они могут наблюдать за происходящим и удовлетворять свое любопытство.
2: Мы ходим в школу, чтобы удовлетворять свое любопытство.
0: Книги помогают в этом тоже.
1: А кошки никогда не перестают быть любопытными.
2: Вот и папа говорит, мы никогда не должны переставать быть любознательными и учиться.
0: Даже когда мы станем взрослыми?
2: Даже когда? Да, мы станем взрослыми.
1: Моя мама только что закончила курс по маркетингу. Она говорит, что это поможет ей лучше выполнять свою работу.
0: Она очень любопытная взрослая кошка. Хи-хи-хи.
2: Кошки такие любопытные. Они тоже любят все исследовать.
0: А что находится за закрытой дверью?
1: А что это там на конце ниточки?
2: И взрослые кошки тоже так делают.
1: Любознательность помогает нам узнать так много нового.
0: Почему одно может огорчать людей?
2: Почему другое выводит людей из себя?
0: А почему что-то работает именно так, как оно работает?
2: Почему мы делаем некоторые вещи именно так, а не иначе? Как говорит Библия, приобретение мудрости лучше золота. И приобретение разума предпочтительнее серебра.
0: Кошки мы или люди? Всегда найдется чему поучиться.
1: И как здорово всегда быть любознательными.
2: А что новенькое сегодня узнаешь ты?

0: Вы пребываете в добром здравии? Вот и хорошо. Здравствуйте.
1: Вы знаете, что здороваясь, мы желаем друг другу здоровья. Может быть, поэтому хочется это делать почаще? Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
0: И правильно. Кому хочется летом болеть? Ведь каникулы, и хочется куда-нибудь съездить, на что-нибудь посмотреть. Ну, если вы даже приболели, вы не расстраивайтесь, а лучше не грустите и придумывайте песенки, как я.

0: Орел или решка?
1: Орел.
0: Правильно.
2: О, монета!
0: Смотри. Димыч, Настя, вот скажите, если на ваших глазах кто-то обронил деньги, что первый придет в голову?
1: Забрать монету.
0: Подобрать ее, да?
1: Да.
0: А зачем подобрать?
1: Себе забрать.
0: Себе забрать.
3: Или наоборот, отдать тому, чья монета.
0: Догнать, вернуть пропажу. Значит, могут быть две мысли в голове, да? То есть либо можно вернуть ее, или же можно увидеть в голове такую картинку, цветную, вещи, которые можно на эти деньги купить. Правда ведь?
3: Да.
0: Вот бывает так, что желание подобрать чужое прячется где-то и только ждет случая, чтобы выбраться.
3: Да.
0: Смотрите, как кстати. Клубок катится, ниточка тянется, история начинается. Как-то раз тетушка Анетта из небольшой деревушки шла по дороге и нашла большой клубок шерсти, похожий на какого-то зверька. Она проворно наклонилась, чтобы его подобрать. Да так поспешила, что и не подумала о предельщице, которая его потеряла. А подумать бы не мешало. Тетушка уже представляла свитер, юбку, который она себе свяжет. Да вот беда, клубок в руки не давался. Он ускользал, словно блуждающий огонек, мелькал впереди и упорно не давался в руки. Задыхаясь, пробежала тетушка через луг. Поднялась, сама того не заметив, на холм. Казалось, она готова была бежать за клубком таинственным и на край света. Наконец, Анетте удалось ухватить кончик нитки клубка. Так вместо одного появились два клубка. Один наматывался в тетушкиных руках, а другой, не уменьшаясь, убегал по дороге, увлекая Анетту за собой. Она не чувствовала усталости. Бежала и бежала за таинственным клубком, мотала да мотала нитку. И вот клубок в ее руках стал так велик, что пришлось нитку оборвать. Передохнем чуть-чуть. Только оборвала тетушка нитку, как вдруг один клубок сделал невероятный прыжок и скрылся из виду, а другой вырвался из рук, несмотря на все усилия удержать его. Пришлось тетушке снова броситься в погоню и начать все сначала. Раз 20 кряду она сматывала клубок и теряла его. Растрепанная, запыхавшаяся, она продолжала бежать и бежать. Говорят, она-то так не смогла остановиться. До сих пор она бегает за клубком по лесам и полям. Скажу прямо, конец у этой истории нравоучительный. Но лучше отнестись к нему как к доброму совету. Если найдешь на дороге клубок шерсти, похожий на маленького зверька, подбери его. Но только за тем, чтобы вернуть предельщице, которая его обронила.
2: Потерянные вещи сами не убегают. С одной стороны, это хорошо, ведь вернется хозяин и найдет пропажу. А с другой стороны, им бы не помешало удрать от всяких тетушек Анет. Правда, Настя? Лови, Настя!

0: мог, хоть у него совсем нет ног. Он убегал бы много лет от всяких тетушек Аннет.
1: Не помешал бы мне в свое время совет этой французской сказки. Я тогда еще не училась в школе, и весь год для меня был сплошными каникулами. Мы часто гуляли с компанией ребят. И вот как-то раз во время прогулки

0: прогулке мы встретили плюшевого мишку. Рядом с игрушкой никого не было. И тогда кому-то из нас пришла в голову мысль взять его себе. И мне тогда это не показалось странным, а зря. Я за давностью времени многого не помню, но зато хорошо помню, что произошло, когда мой папа увидел нас с этим мишкой. Ну и влетело мне тогда, определенно скажу, сказку с добрым советом. Читать приятнее.
1: Ребята, а я знаю, откуда этот добрый совет взялся в сказке-то. Ребята, вы знаете? Давным-давно его дал людям добрый, мудрый бог. Он знает, что такое хорошо и что плохо. Надо об этом песенку сочинить. Песенку о давнем и добром совете. Ребята, а может быть, вы тоже попробуйте сочинить песенку? Может быть, у нас что-то вместе и получится. Вот здорово было бы на это посмотреть. Давайте сделаем сюрприз Наташе и Насте. Как вам это предложение? Ну, а если кто-то не хочет ничего сочинять, то можете просто писать мне. Просто так, по-дружески.
0: И не только тебе, Димыч. Нам с Настей тоже будет приятно от ребят письма получить. Мы с удовольствием их будем читать, пока будем ждать новой встречи.
1: Чё, уже пора прощаться, да?
0: Снова пора сказать друг другу.
1: До встречи!

Здравствуйте, дорогие друзья! Хочу рассказать вам одну историю, которая произошла на самом деле. Одна женщина слушала религиозную радиопередачу, ей понравилось гости, которые там были, ей понравилось то, что она слышала, и она решила позвонить на эту радиопередачу. Дозвонившись, она сказала, что я живу одна, я вдова, достаточно давно осталась одной, осталась вдовой. У меня четверо детей, с работой у меня периодически возникают какие-то проблемы, у нас вечно не достает денег, мне не хватает времени, чтобы заниматься в полной мере своими детьми, но тем не менее я все время благодарю Бога за каждый день моей жизни. В это время на автомобиле по магистрали ехал один богатый человек, который был атеистом. И также, я не знаю почему, но он включил эту радиоволну, он услышал слова этой женщины и сказал своему секретарю, когда приехал на работу: «Слушай, возьми денег, пойди купи продуктов этой семье, этой женщины», потому что женщина там сказала свой номер телефона и адрес, где она живет, «купи продуктов на несколько месяцев и потом спроси ее, хотела бы она узнать, кто это ей подарил. И если она спросит, кто это, скажи –

Он говорит своему секретарю: скажи, что это сделал подарок сатана. Потому что этот богатый человек был атеистом. И вот секретарь, послушавшись своего босса, пошел, купил на рынке продуктов на 2 месяца, набрал одежды, набрал продуктов питания, приехал и привез этой женщине, позвонил. Она открыла дверь, и вот он ей эти коробки приносит с продуктами питания, с одеждой. Эта женщина ручки складывает и говорит: о, Боже, как я благодарю тебя. Этот секретарь опешил, сказал: при чем здесь Бог? Разве вы не хотите узнать, кто сделал этот подарок? На что женщина ответила: совершенно не хочу. Потому что я знаю, если Бог захочет, и Бог скажет, даже сатана будет выполнять его приказания. Друзья мои, сегодня тема проповеди называется «Обыкновенное христианство». И я вместе с вами хочу рассмотреть тему, что нужно для того, чтобы быть просто христианином. Обременительно это для нас в жизни нашей или не обременительно? Что значит быть просто христианином, просто христианство? Итак, первое, друзья мои, чтобы быть просто христианином, нужно быть, как эта женщина, быть благодарным. Давайте мы прочитаем, что написано в послании к Ефесянам, 5 главе, 18 стих. Смотрите, это просто христианство. «За все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». Я, знаете, всегда задаюсь вопросом. Для меня очень важно в вере не столько теория, сколько практика. Мне очень важно понимать, почему нужно благодарить, зачем нужно благодарить, что от этого зависит, что меняется в моей жизни, если я благодарю или, наоборот, не благодарю. Моя супруга ходила как-то, делала массаж к одному замечательному массажисту, Ладыгину Александру, и он, разговаривая с ней о Боге, сказал: «Я верю, что медицина от Бога». И я с ним полностью согласен. Я согласен, что медицина от Бога. Так вот, мне хотелось посмотреть с точки зрения практической жизни, чем важна благодарность в нашей жизни. Итак, если медицина от Бога, давайте посмотрим, что же говорит медицина о людях, в которых живет дух благодарности. То есть, когда человек благодарит, вот благодарен он за какие-то события. Смотрите, я вам перечислю те вещества, которые выделяются в крови человека или в организме человека. Первое. Серотонин. Серотонин очень важен нам, потому что он укрепляет волю, он мотивирует и поднимает настроение. То есть, если вы безинициативный человек, если вы не смотивированный человек, если у вас все время низкое, подавленное настроение и нету воли, чтобы справиться с собой в 6 часов вечера или в 7 часов вечера, стоя перед холодильником, друзья мои, вам не хватает серотонина. А серотонин от благодарности, от чувства благодарности. То есть, когда вы благодарите, у вас повышается вот этот гормон серотонин. Какой еще гормон у нас вырабатывается? Норэпинефрин активизирует мышление, увеличивает способность концентрации внимания, помогает преодолевать стрессовое состояние. Всем вам известно, что мы живем в этом мире скоростей, мир стресса, и чтобы бороться с этим стрессом, нам нужен этот гормон. А этот гормон активизируется и вырабатывается в огромном количестве от того, что человек просто благодарен. То есть, смотрите, это с точки зрения медицины очень важно быть благодарным человеком. Еще какой гормон вырабатывается? Дофамин. Усиливает чувство радости, удовольствия от жизни, необходим для преодоления вредных привычек. Дофамин. Если у вас все время грустное выражение лица, если у вас нет настроения, вам нужно задуматься, может быть, у вас проблемы с дофамином. Если хотите, чтобы он у вас повышался, что нужно делать? Нужно быть просто благодарным человеком. Также окситоцин усиливает ощущение доверия, любви, привязанности к окружающим, уменьшая чувство тревоги. И особенно этот гормон важен в семейной жизни, в семейных отношениях, в кругу друзей, в кругу близких, чтобы к этим людям относиться с доверием, доверять этим людям. И он вырабатывается от чувства благодарности. Еще мелатонин улучшает качество сна. То есть человек, который благодарный, ложится спать на кроватку свою, как говорит Давид: ложусь, голову кладу на подушку и тут же засыпаю.

Мелатонин также очень важен, это как считается гормоном молодости, продлением нашей молодости. Эндорфины повышают болевой порог и повышают эйфорию. То есть человек не просто ходит и улыбается, а у него внутреннее есть ощущение радости. Счастлив этот человек. Ну и некоторые другие. Итак, друзья мои, мы видим, что с медицинской точки зрения от благодарности есть огромная польза. Огромная польза. Но как быть? Мне, вот, допустим, задают вопрос. Как быть, если мне не за что вообще благодарить? Моя жизнь... полна трагедии и несчастья. У меня как-то проповедь была, я проповедовал на тему 22-го псалма, где я говорил, что Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. И дальше есть прекрасный текст. И если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла. И вот этот человек говорит мне, там говорит Давид, и если я пойду... А моя вся жизнь – это долина смертной тени. Как же мне благодарить Бога, если я не нахожу благодарность? Друзья мои, мы должны знать, как мы реагируем на вот эти события негативные, которые происходят в нашей жизни. Первое. Если мы не благодарим, то значит мы стоим на пороге второго. То есть что мы будем делать? Мы будем испытывать чувство стыда, или у нас будет чувство вины, или чувство беспокойства. То есть всегда перед определенными или во время определенных событий мы всегда стоим перед выбором. Нам или поблагодарить за эти обстоятельства или события. Если мы не будем благодарить, значит мы стоим на втором пути. Это чувство стыда, вины и беспокойства. Почему так происходит? Дело в том, что мы с вами, друзья мои, с детства получили воспитание какое-то от нашего социума, от людей, которые нас окружали. И если вас окружали люди с пессимистическими взглядами, с пессимистическим настроем, то, скорее всего, вы будете стоять вот именно на втором пути. То есть у вас будет или чувство вины, или чувство стыда, или чувство беспокойства. Почему? Потому что, находясь вот в этом состоянии эмоционального переживания какого-то, то, что вы будете чувствовать в себе, да, переживать чувства, это определенное действие. А действие – это лучше, чем бездействие. Поэтому человек делает выбор. Да? Он будет лучше чувствовать, я там плохой, я не справился с этим заданием, я плохая мама, или там плохой родитель, я плохой отец, я плохой там труженик, и так далее, я плохой христианин. Вот какое поведение человек избирает. Как нужно благодарить, когда вам плохо? Приведу один пример. Или за что благодарить? Есть книга, называется «Мы ничему не учимся». Автора, к сожалению, я не помню, но она называется «Мы ничему не учимся». Автор описывает определенную ситуацию, которая произошла с ним в жизни. Он шел, к нему подбежал грабитель с ножом в руках и, пытаясь ограбить его, ударил его ножом в горло. И нож застрял у него в горле, этот преступник убежал, грабитель, и он с этим ножом в горло попадает в больницу. И он говорит, я потерял сознание, потом пришел в себя и начал осознавать эту ситуацию, которая со мной произошла. И я, говорит, впервые в жизни я начал благодарить Бога. И я написал смс-ку, там, я благодарю Бога, кому-то знакомым своим отправил. И они ему пишут в ответ, ты в своем ли ты уме? За что ты благодаришь Бога? Тебя же чуть не убили, тебя ограбили, тебя оставили без ничего. И он говорит, как за что благодарить Бога? Я остался жив. Я смотрел фильм, который называется «Они сражались за Родину». И вот там диалог двух людей между собой. И один жалуется на то, что армия все время отступает, нас побеждают. А второй ему говорит, а ты радуйся. Он говорит, чему мне радоваться? Мы отступаем. Он говорит, живой, вот и радуйся. Друзья мои, благодарность, умение благодарить, когда вам плохо, это умение вырабатывается. Оно нарабатывается с годами, с этим умением не рождаются. Если мы привыкли с вами реагировать на происходящее, ну, допустим, что-то ужасное происходит, и мы привыкли реагировать на это чувством там, вины, обиды, оскорблений или еще чего-то, это похоже, знаете, как я читал одну историю, в Африке слоны огромные, там, где добывают лес.

Вот эти работники приходят, слона берут, огромный слон, он берет его такую маленькую веревочку тоненькую, за ногу привязывает и к забору. И слон стоит, не шевелится. И автор, который описывает эту историю, он говорит, этот же слон может спокойно порвать эту веревку, ему ничего не составит, никакого труда даже цепь порвать, почему он не рвет эту нитку? И эти погонщики слонов говорят, а мы с детства привязываем их тоненькой веревочкой, и он, когда маленький, пробует порвать, и у него ничего не получается. И он больше, он и не пытается потом порвать эту веревку, она держит его на привязи, даже когда он вырос, когда он большой. Так и здесь, друзья мои, если вы привыкли реагировать негативно, и вам не за что благодарить, вы не научены благодарить, разорвите эту маленькую веревочку и начните благодарить. Делайте это. Ищите положительные уроки. Попытаюсь сейчас вам привести пример, какие. Я летом езжу отдыхать в районе Геленджика, Черное море. Там у меня родственники живут, моя мама там живет. У меня есть возможность поехать туда отдохнуть. Слава, хвала Всевышнему, слава Богу. И у меня есть любимое занятие. Я люблю подводную рыбалку. Охоту на рыбу я люблю. И вот я собираюсь летом, моя семья собирается на пляж. Я жене говорю, я иду сегодня на рыбалку, я иду на охоту, я буду охотиться на рыбу. Я вот беру себе костюм, одеваю, беру костюм, ласты, маску, подводное ружье и иду. И с самого утра до позднего вечера возвращаюсь назад. Жена спрашивает, и где же рыба? Я говорю, ни одной не поймал рыбки. Она говорит, какая же это рыбалка? Я говорю, здравствуйте, если бы я тебе сказал, я иду на рыбную ловлю, это одно, а рыбалка это совершенно другое. То есть важно понимать, что когда вы идете на рыбалку, вы получаете наслаждение от того, что вы делаете, от того, что вы погружаетесь под воду, от того, что вы видите вот этот подводный мир, вы видите рыб, которые вас окружают. Не обязательно вы попали с этого ружья в эту рыбу, но главное, что вы охотились, главное, что вы там находились. Так и здесь, друзья мои, не обязательно, что с вами что-то произошло хорошее, не обязательно, что на вас счастье с неба упало. Важно пытаться увидеть что-то хорошее. И вот этот процесс, когда вы пытаетесь что-то увидеть хорошее, именно он приносит положительные результаты. То есть, когда вы что-то ищете, вы обязательно найдете. То есть, если вы ищете положительный урок, то вы найдете положительный. Если вы не ищете положительного урока, то вы, конечно, найдете отрицательный урок. И что происходит, когда вы в этом процессе, в процессе поиска положительных вещей каких-то, то есть вы положительные вещи ищете, то у вас, если к медицине вернуться, вырабатываются нейронные связи, нейронные дорожки. И эти нейронные связи и дорожки, они уже будут как реакция, знаете. То есть событие произошло, вы вместо того, чтобы негативно реагировать, будете искать какой-то позитив, к чему это может привести. Как это может сработать в вашей жизни. То есть нам важен сам процесс поиска. Пусть он безрезультатен, но он весьма полезен. Что я советую сделать? У меня есть такая, знаете, книжечка, ну, дневник, я его называю, дневник благодарности. И вот день проходит, я пытаюсь вспомнить, что в моем дне было хорошего, то есть увидеть, что было замечательного, что было позитивного. Даже в негативном, что было позитивного. У меня тут один случай произошел. Ну, я так... Так получилось. То есть я не хотел, так получилось. Пришлось мне нарушить правила дорожного движения. Из-за того, что там пробка была, надо было как-то объехать. И начал объезжать, и стоят ГИБДД на посту. И как он умудрился, он мне раз заметил. Я остановился, он мне выписал штраф. И я говорю, слава Богу. Жена говорит, что ты, слава Богу, говоришь, денег-то нету. Я говорю, слава Богу, что не забрали права, не лишили прав, слава Богу, что отделался штрафом. Знаете, как эти говорят евреи? Если потерял деньги, скажи спасибо Богу, что взял деньгами. Поэтому, друзья мои, заведите дневничок и все в дневничок записывайте. Следующее, что важно, друзья мои, христианство, оно простое. Вот оно, первое, что, с чего начинается, с благодарности. Второе, что нужно и важно сделать в своей жизни. Дело в том, что часто, приходя к Господу, становясь христианами, мы на самом деле не преображены Богом до конца. Мы не столько стали христианами, сколько пытаемся поведением своим показать, что мы христиане.

Они. Ну, к примеру, приведу вам такой пример. Вот скажите, если мы читаем книгу «Бытие», там написано, сказал Бог, там будет день, будет ночь, там землю от воды отделил, потом он сделал растения, пищу всякую. То есть Бог это сотворил? Да, то есть вся пища Богом сотворена. Прекрасно, замечательно, Бог все сотворил. А скажите, вот вся сотворенная Богом пища, которая хорошая, которая полезная, вся вам нравится, вся вам идет? Нет, не вся. Кому-то одно идет, другому другое. Кто-то может апельсинчики кушать, а у кого-то на апельсины какая-то определенная реакция. Кому-то этот вкус нравится, кому-то другой вкус нравится. Так и в жизни, друзья мои, не все нам должно всем одинаково нравиться. И когда вам что-то не нравится, нужно научиться это видеть, нужно научиться это понимать, и нужно научиться правильно на это реагировать. В Библии 18 раз употребляется слово «лицемер». В Евангелии от Матфея, ну, лицемер – это человек, который играет, но не является таковым. Евангелие от Матфея, 15 глава, 7 по 8 стих. «Лицемеры, хорошо пророчествовал о вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди с устами своими, чтут меня языком, сердце же их далеко стоит от меня». Как это сделать? Как научиться не устами чтить, а именно сердцем? Как быть настоящим христианином? Дело в том, что необходимо увидеть, что мешает тебе быть человеком любящим, добрым, заботливым. Что внутри тебя происходит не так? Я это называю так, назови свою боль по имени. У человека могут быть разные боли. Может быть грусть, может быть страх, может быть тревога, может быть обида, может быть злость у человека. То есть он внутри, и он это подавляет сам себе. Он пытается это скрыть, ну, играет вот такую роль христианства. Знаете, врачи говорят так, что ну, на сегодняшний день примерно 80-90% всех болезней, именно онкологических и таких серьезных заболеваний, оно связано с эмоциональными переживаниями. То есть оно связано больше с подавлением эмоций, которые человек переживает внутри и который не знает, куда их деть. Так вот, в Библии написано так. Я вам всего об одной скажу. Допустим, злость у меня. Я вам скажу о том, что я переживал и как я с этим боролся, да, то есть как я с этим справился. Я считаю так, как я стал настоящим христианином в этом вопросе. Злость. В Библии написано. Ефесянам 4 глава, стих 26-27. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не давайте места дьяволу». 32-31 стихи. «Всякое раздражение, ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». А одно дело это написано, а другое дело, как с этим побороться, потому что в моей жизни было такое событие, когда человек против меня совершил такой поступок, я не мог его простить, я был злой на него. И злой был на то окружение, которое было с ним связано. Мне хотелось... Я не просто там я был злой. Я думал так, если этот человек попадется мне на пути, я обязательно даже ему могу физический вред принести. И вот я сильно переживал. Помните, до этого я говорил проповедь о том, что верующему человеку нужно молиться, нужно обращаться к Богу. И я начал думать, что является причиной моего беспокойства. Почему я не могу этого человека простить? Я начал задавать ему Богу вопросы. Я говорю, как я могу быть благодарным тебе, когда вот это произошло в моей жизни? И что произошло? Я увидел сон. Две ночи подряд я увидел сон интересный. Бог во сне, как бы во времени, возвращает меня к этому событию, которое произошло в моей жизни. И у меня появляется возможность поступить по-другому, чтобы изменилось все, чтобы пошло все по-другому. Две ночи подряд мне снился этот сон, и вы знаете, и два раза в этом сне я не знал, что мне предпринять. Потому что всякий раз, когда я думал, если я сделаю так, во сне прям мне казалось, а чем это все закончится, то есть к чему это все придет. И в самом сне я понял, что, слушайте, сегодняшний вариант, то, что сегодня происходит, это самое лучшее в моей жизни, что может быть. Да, я приобрел огромный опыт, как в Библии написано,
«Не надейся на человека и на плоть человеческую, кто делает человека своей опорой, тот проклят». И я понял,

понял, что только Богу можно доверять, только на Бога можно надеяться. Это не говорит, что людям нельзя доверять. Это не говорит, что с людьми нельзя хорошие, правильно выстраивать отношения. Можно. Но это, знаете, как о продуктах я вам сказал, что есть продукты, которые вам... они все хорошие, их Бог все сотворил. Но есть продукты, которые вам подходят, так же, как и люди. Есть люди, с которыми вы можете хорошо строить отношения, а есть те, с которыми не можете. В Библии написано так, что если возможно, с вашей стороны, будьте в мире со всеми. Но речь не идет о том, что я должен со всеми дружить, и все мне люди должны нравиться. Так вот, и это я понял. Если вы будете молиться, и Бог вам это тоже откроет. Следующее, что нужно в настоящем христианстве. Фридман Ховард сказал, книга называется «Проект долголетия». Кстати, замечательная книга, вообще советую вам прочитать. «Мы счастливы настолько, насколько способны осчастливить других». «Мы счастливы настолько, насколько способны осчастливить других». И я понимаю, что когда мы людям делаем добро, когда мы делаем людям благо, когда мы заботимся о людях, то мы становимся счастливы. В Исаии в 58 главе написано: «Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу, расторгни всякое ярмо, раздели с голодным хлеб твой, с китающихся бедных, введи в дом твой, когда увидишь голова, одень его, и от единокровного твоего не отворачивайся». Вот, друзья мои, то есть, если вы хотите быть просто христианином, не нужно думать о глобальных каких-то вещах. Увидел человека нуждающегося, дай ему там на продукты питания, которые ему нужны. На водку не давай, на сигареты не давай, спроси, в чем ты нуждаешься. Если человек нуждается в продуктах, купите ему. Если нуждается в одежде, помогите ему одеться. То есть, делайте добро. И последнее, что я вам хочу сказать, чтобы быть просто христианством, и я считаю, что это тоже упускается, это все элементарные вещи. Смотрите, в Библии встречается в Новом Завете 5 раз, называется «Святое целование». И я считаю, что мы это упускаем в нашей жизни. Римлянам, 16 глава, 16 стих. «Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствует вас в Церкви Христовой». 1 Коринфянам, приветствуют вас, братья, приветствуют друг друга святым целованием. И так далее, о святом целовании идет речь. Если перевести сегодня это на современные слова, то можно так сказать, когда вы встречаетесь вместе, приветствуйте друг друга святым обнятием, объятием. То есть приветствуйте, обнимая друг друга. Сегодня мы так приветствуем, ручку пожали, здрасте, здрасте, там где-то там издалека. Вы знаете, что... И вот если вы понаблюдаете за такими братки, так называемые, да, там раньше были, вот они встречаются, они там братан, они обнимаются, они братаются, да, то есть такое отношение. Так вот, я считаю, просто христианство, оно должно выражаться не в том, что мы какие-то там глубокие истины затрагиваем, в элементарных вещах. Делайте добро, благодарите за все Бога, ищите за что поблагодарить. И просто элементарные вещи – обнимайте друг друга при встрече, то есть проявляйте эту любовь. Оказывается, если с точки зрения медицины посмотреть на это, интересная вещь происходит. Что медики говорят? Они говорят, что если человек не прикасается к другому человеку долго, то активируются те участки мозга, которые активны при физической боли. То есть активируются участки мозга, вы боли физической не чувствуете, но мозг ваш реагирует, как будто вы чувствуете боль. А если в Библии написано 5 раз, 5 раз Слово Божие говорит о том, что когда вы встречаетесь, приветствуйте друг друга святым объятием. Ну там, я не знаю, там девушки могут, конечно, поцеловаться. Парням не советую целоваться. Но обниматься надо, обязательно обниматься надо. То есть вот эти прикосновения, они как раз и говорят о том, что мы одна семья, единая семья. Вот, друзья, на самом деле христианство очень простое, очень простое. Его мы усложняем, его люди усложняют. Но в Слове Божьем оно изложено очень просто, и если мы будем соблюдать эти простые принципы, я вас уверяю, вы будете счастливы, у вас будет хорошо работать гормональная система, вы будете всегда с улыбкой на лице, жизнерадостны, вы будете всегда за все благодарить Бога, и Бог будет всегда на вашей стороне. Пусть Господь вас обильно благословит.

0: И делом правды будет мир, и плодом правосудия – спокойствие и безопасность вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители мира и в селениях безопасных.
1: Мир, спокойствие, отсутствие вражды и войны, безопасность и благополучие. Согласно Библии, на сотворенной Богом земле царил совершенный мир до тех пор, пока грех не принес с собой разделение и вражду. В истории патриархов и израильского народа короткие периоды мира и благополучия воспринимались как Божье благословение, а бесконечные войны – как проклятие. Пророк Исаия описывает идиллическую картину вечного мира, который наступит с приходом князя мира – Мессии. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком. И теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. В Новом Завете Иоанн Креститель направляет людей на путь мира. И Иисус Христос в Нагорной проповеди благословляет миротворцев. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». Он обещает своим последователям удивительный внутренний покой, достигаемый через единство с Богом. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое – благо, и бремя мое – легко». Апостол Павел пишет о том, что Бог во Христе примирил с собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Примирение человека с Богом посредством жертвы Христа и влияние Святого Духа делают возможной жизнь последователей Христа в гармонии и согласии друг с другом.
0: «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны».

В Белгородской области вокруг большого пастбища был установлен электрический пастух в 12 вольт. 11-летний мальчик не знал, что этот забор лучше не трогать. Но стоило к нему только прикоснуться, и он понял, что этот забор особенный. И он понимал, что эту энергию не он генерирует. Но когда удар коснулся ребенка, он ощутил, что этот забор лучше не трогать. Конечно, все обошлось без трагедии, но урок получен на всю жизнь. Сегодня мы продолжаем нашу серию «Притчи Христа». Это цикл бесед о притчах Иисуса. И сегодня мы вместе рассмотрим две молитвы, или, пожалуй, точнее, два молящихся персонажа. Библия содержит множество замечательных молитв, в которых Бог открывает себя как заботливый, любящий, и Он слышит нас, когда мы взываем к Нему, и помогает нам тысячами способов. В дни царя Ахава и пророка Илии в течение 3,5 лет не было дождя.

Но однажды на горе Кармил произошло потрясающее событие. Сотни пророков Ваала вступили в противоборство с единственным Божьим пророком Ильей. Бог низвел огонь с неба, явив себя истинным Богом. Но дождя все еще не было, пока Илья не помолился 7 раз подряд. И только тогда он вымолил сильнейший ливень, и Слово Божье исполнилось. Следующая история – это Даниил. Он тоже молился, и Бог открыл сон Навуходоносора, который раскрывает историю человечества в 2500 лет. Иисус молился и удивительным образом исцелял людей, воскрешал мертвых. Также Корнилий молился в свое время, и Бог через своего вестника открыл ему тоже весть о будущем. Интересно, что таких примеров в Священном Писании очень много. Я в своей жизни видел, как молится удивительный человек, Анатолий Ахиллесович. Это мой друг. И несколько лет подряд я был свидетелем того, как он приходил утром в 6 утра. Издалека он пробирался сквозь частный сектор для того, чтобы попасть на богослужение и помолиться Господу. Вместе с ним молились мои друзья, и я молился. И вот все эти молитвы, молитвы веры, сегодня мы рассмотрим еще одну потрясающую историю о том, как молились два разных человека. Один из них – религиозный лидер, человек, которому другие склонны были доверять, восхищаться, а другой – изгой нашего общества, предатель, к которому относились с огромным презрением. Вот содержание молитв этих двух людей, именно оно дает нам возможность заглянуть в сердце каждого из них, а возможно и в свое. Давайте откроем Евангелие от Луки, 18 глава, и начнем с 9 текста. «Сказал также к некоторым, которые уверены были о себе, притчу, что они были праведны, и унижали других». Иисус раскрывает историю о двух людях, которые пошли в храм помолиться. Один из них – фарисей, а другой – мытарь. «Боже, благодарю Тебя, что я не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь. Пощусь 2 раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю». А мытарь, стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо, но, ударяя себя в грудь, говорил: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». И вот Иисус дает оценку этим двум молитвам. «Сказываю же вам, что сей пошел оправданным в дом свой более, нежели тот. Ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится». Это интересная притча, не правда ли? Можно ли себе представить, чтобы кто-то молился сегодня такой молитвой? Ну, а такую историю рассказал нам Иисус. И опасность от такой самоправедности очевидна. Этот человек не только имел преувеличенное мнение о себе, искаженное, испорченное представление о том, кто он на самом деле, он еще и презирал того, кто рядом. Фарисей в притче Иисуса приходит в храм помолиться не потому, что видит себя грешником, нуждающимся в прощении. Он доволен своим духовным состоянием, и, основываясь на собственной праведности, он показывает, как он ее понимает, и считает, что он заслуживает доверия небес. Для него поклонение – это акт самодовольства. И он считает, что именно это должно заставить Бога обратить внимание на его праведную и честную жизнь. Этот человек высокого мнения о собственном характере, о своих добрых делах, не дает себе отчет, что на самом деле происходит в его жизни. Он приходит в храм помолиться из корыстных соображений, а не из смирения, раскаяния или, ну,

нужды божественной помощи. Этот человек не ищет сохранения веры своей в таком глубоком и смиренном состоянии. Интересно, есть ли сегодня такие люди, которые приходят только для того, чтобы показать себя верующим, для показухи? Сегодня человек приходит, чтобы показать себя праведным и ищет, чтобы кто-то заметил эту праведность. Таким был фарисей. Они и не думают пропустить какое-то церковное богослужение, а дают свое время, десятую часть. И на самом деле это хорошее дело. Но самое ужасное, что сердце этого человека не принадлежит Богу. К сожалению, для них это не самый важный шаг в жизни. Фарисей попал в ловушку, которой не стоило бы попадать. И это очень серьезно, потому что он считал себя хорошим. Безусловно, многие добрые дела, которые совершал этот фарисей, действительно заслуживают похвалы. Но, к сожалению, именно эта доброта, которую он восхвалял в себе, привела его к мысли, что он достаточно хорош. Жаль, что фарисей сравнивал себя с другими людьми, а не с Словом Божьим. Мерилом праведности, мой друг, для тебя и для меня является Иисус. Вспомни слова, записанные Римлянам, 3 глава, 10 стих. Нет праведного ни одного. А в 13 стихе сказано, нет делающего добро, нет ни одного. Исаия расширяет эту картину и показывает огромный масштаб. Наша праведность, вся наша праведность, как запачканная одежда. Исаия 64 глава, 6 текст. Ты можешь быть представителем совета директоров, ты можешь быть профессором, учителем, проповедником, ценителем литературы или даже просто руководителем хора. И при этом оставаться настоящим, безнадежным грешником. Насколько праведным ты можешь сегодня считать себя, мой дорогой друг? Самоправедность – это очень коварная ловушка, и в нее легко угодить. Ты ходишь в церковь, ты молишься, ведешь нравственный образ жизни и отдаешь десятую часть, приносишь дары, и все это делаешь, еще многие вещи, и ты достаточно честно поступаешь. Но хотя, если быть честным по-настоящему, Римлянам 3 глава 23 стих сказано «Все согрешили и лишены славы Божьей». И тогда только ты понимаешь, как ты несовершенен. Кого-то сажают за скандальные преступления, и ты можешь подумать «О, как все мерзко!» Кого-то из религиозных лидеров ловят на каком-то аморальном поведении, и ты можешь сказать, или я могу сказать, как он мог так поступить? Ох, лицемер! Но лицемер внутри тебя, внутри меня. И если я осуждаю человека за какие-то большие грехи и думаю, что сам не буду осужден за мелкий, самообман, гордость, интриги, которые могут развиваться в каждом из нас, и это вовсе не маленькие грехи. Ложь – это нарушение заповеди, конкретной заповеди. Гордость Библия называет мерзостью, а интрига – это явное следствие колдовства и манипуляций. Есть люди, которые фактически не совершают прелюбодеяния, но у этих людей может быть развратным ум. Как насчет этого? Вот каким был фарисей.

эти неудачники. Он говорит, что лучше стоящего рядом мытаря, а на самом деле фарисей даже и не осознавал, насколько опасно его положение именно сейчас. Он поздравлял себя, что, по крайней мере, он не такой, как другие, и Бог ему должен быть благодарен за то, что он вносит средства, за то, что он участвует в таких великих делах, воздержан. На самом деле, плата за любой грех – смерть. Да, для того, чтобы изгнать Адама и Еву, было достаточно одного малого непослушания. Иаков в своем послании, 2 главе, 10 стихе пишет следующее. «Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем». Дело не в том, что грех одного человека не так плох, как другого. Дело в том, что грех есть грех. И Бог не оставляет без наказания человека грешного. Согласно пророку Исаии, сравнивая себя с другими, мы становимся, безусловно, лучше. Есть только один спасительный путь – это соединиться со Христом. И насколько это возможно, необходимо быть ближе к Иисусу. Ранее я уже говорил о моем друге Анатолии. Анатолий Ахиллесович вместе с моими друзьями, с Александром, Марией, Юрием и многие другие замечательные люди, когда молились, это были такие молитвы веры, это были такие взывания к Богу о том, чтобы Он спас, защитил. И мы видели столько необыкновенных ответов на эти прекрасные молитвы. Они молились, как настоящие грешники, нуждающиеся в Боге, в Его спасении. Важно понимать, как бы ты ни молился, Бог не всегда дает, чего ты хочешь. Никакая вера не заставит Бога сделать то, чего Он не хочет. Или что, в конечном счете, не приведет человека к чему-то плохому. Бог сам решает, как ему ответить. И во многих случаях нам следует просто довериться Богу, если нет ответа. Когда ответ получен, мы радуемся. Нужно помнить, что Бог есть Бог. Не только потому, что Он чудесным образом ответил на молитву. Не только потому, что Он творит великие дела. Но Бог является Богом только потому, что Он такой. И будут времена, когда ты будешь молиться и останешься разочарован. Когда ты будешь взывать Богу и не получишь ответа. Что тогда? Будешь ли ты доверять Ему? Сохранишь ли веру в этого настоящего Бога, который не ответил на конкретную вот эту молитву твою? Невероятно. Вне зависимости от того, что Бог делает, все равно мы можем Ему доверять. И я прошу тебя, мой дорогой друг, сохрани Ему свою верность и любовь. Ты его родное дитя, его наследник, и ты можешь ему доверять во всем. Я приглашаю тебя в молитве. Помолимся. Наш любящий Всевышний Бог, Создатель и Творец, мы, доверяя тебе, знаем, что даже если мы не получаем ответ на наши молитвы, мы можем тебе доверять сильнее и сильнее. Господи, помоги нам не осуждать фарисея, который не понимал своего состояния. Прости его, Господи, и прости наше лицемерие, когда мы становимся такими же, когда мы осуждаем того, кто рядом, кто слабее нас. Дай нам, Боже, моральных сил и дай нам признательности к Тебе, чтобы просить у Тебя прощения по-настоящему, чтобы служить этому обществу измененными, добрыми, благородными. Верим, что Ты слышишь нашу молитву и не оставишь нас, Господи, во тьме, а дашь нам ясный свет для спасения. Аминь. Дорогой друг,
в продолжении

0: наших тем, притч Христа. Мы ждем тебя на следующей встрече. До скорой встречи.
1: Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком». Практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
2: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

За то, что он возлюбил меня, избавлю его. Защищу его, потому что он познал имя мое. Воззовет ко мне, и я услышу его. С ним я в скорби. Избавлю его и прославлю его. Долготою дней насыщу его и явлю ему спасение мое».

Сегодняшнее размышление я хотел бы начать с послания апостола Павла Фессалонику, 4 глава, 1 послание, с текста из этого обращения. Апостол Павел пишет: «Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут». Священное Писание говорит о том, что когда придет Господь, мертвые во Христе воскреснут. В книге Откровения, в 20 главе, в 5 тексте написаны следующие слова: «Прочие из умерших не ожили, или не воскресли, или не воскреснут».

заснут, доколе не окончится 1000 лет. Это первое воскресенье. И первое, и второе тексты обращают наш взор к первому воскресенью, к славному пришествию Господа нашего Иисуса Христа. Не часто эти тексты соединяются. О чем они говорят? Они говорят о том, что второе пришествие Христа является кульминационным событием на этой земле, но это не последнее событие, которое будет происходить на этой земле. Сегодня мы будем говорить о плане спасения. Мы продолжаем говорить о плане спасения, потому что эта тема неисчерпаемая. И сегодня мы предлагаем вам посмотреть на этот вопрос широко. Мы отойдем немножко в сторону или как бы немножко вглубь и увидим всю картину. Для того, чтобы все библейские тексты, все, что написано в Священном Писании, могло для нас быть понятным, логичным, нам нужно смотреть на все события от книги Бытия до книги Откровения. И тогда мы уразумеем истину, и Слово Божие не будет повреждено. Итак, спасены ли вы? Да. Поверив во Христа, принимая Господа своим Спасителем, я спасен. Спасаетесь ли вы? Да. Потому что, приняв Господа своим Спасителем, я дал Ему право на самого себя, и Духом Святым Он просвещает очи ума моего и восстанавливает во мне образ Божий. В этом есть Его замысел. И целями Бога являются, у Бога много целей. Он максималист. Бог желает восстановить образ Божий. Бог жил в человеке в полноте, дух, душу и тело. Бог желает уничтожить грех, чтобы его не было вообще. И Бог желает, чтобы его характер был оправдан, восстановлен в истинном свете. Все его поняли, уразумели, каков он есть на самом деле. И поэтому сегодня мы не имеем права по-другому размышлять. И видим, и должны видеть, и размышлять над Священным Писанием именно вот в этом аспекте богословия. Вы знаете, каждые люди в своем приближении достигали какого-то максимума. Мартин Лютер, человек, который восстановил эту истину замечательную об оправдании по вере и провозгласил «праведный верою жив будет», и прибил эти 88 и много тезисов в своем храме в Виттенберге, в Германии. Вот он не мог понять, какова роль дел, и считал послание Иакова соломенным, потому что там Иаков призывает посмотреть на дела. «Покажи мне веру без дел своих, а я покажу тебе веру из дел моих». Верою человек спасается. Делами человек не спасается, но дела подтверждают или выражают его веру. И поэтому сегодня мы должны понимать Священное Писание в полноте. В Евангелии от Луки в 14 главе записано 3 притчи. Притча о драхме потерянной, притча о потерянной овечке и притча о блудном сыне. Все эти 3 притчи открывают характер Бога, Его любовь ко всем людям. Драхма, она даже не знает, что она потерялась, что закатилась. И Бог ищет такого человека, который даже не знает о том, что он потерялся. Овечка знает, что она потерялась, но не знает, как найти путь домой. И Бог ищет такого человека. Блудный сын знает, что потерялся, знает путь домой, и Бог ищет этого человека. Мы видим, как Господь любит всех. Вы знаете, в притче о блудном сыне, мы часто ее называем, христиане, притча о блудном сыне. Я думаю, что это не совсем даже верное, может быть, определение, потому что это притча о безгранично любящем отце. Мы видели много картин, или можем видеть картины возвращения блудного сына. Когда сын стоит на коленях, отец возложил на него руки, а сын в отрепьях, отец возложил руки, они оба плачут. Но Священное Писание говорит по-другому. Отец, побежав, пал. Отец, побежав, пал. Какие штрихи, которые показывают и открывают характер Божий в истинном свете. Но в этой притче есть еще один сын, старший сын, который, видя все это, отцу задает вопрос. «Отец, я не понимаю, почему ты к этому сыну так, а мне ты ничего?» И отец очень удивлен. Он говорит: «Сын мой, а разве ты не знаешь, что все мое твое?» Задумываемся ли мы сегодня, христиане, не блудные дети, а дети, которые пришли, которые вернулись к Господу, задумываемся ли мы, что на этой земле у Бога

нету ничего, нет своих, ни одной квартиры, потому что во всех его квартирах живем мы. Нет ни одной машины, потому что на всех его машинах ездим мы. Осознаем ли мы сегодня ту ответственность, которую Бог ожидает, чтобы мы исполняли, как его дети, как его руки и ноги, восполняя нужды этого общества? Поэтому сегодня, когда мы говорим об освящении, воля Божия есть освящение ваше, мы не можем пройти стороной вопрос практического благочестия. Не теоретического благочестия, а практического благочестия. А как живу я? А как Слово Божие, меняя меня изнутри, переливается в мир? А переливается ли из меня Слово Божие? А наполняюсь ли я Словом так, чтобы оно начало переливаться в мир? Вы знаете, в книге пророка Исаии, в 58 главе, записана история, когда Бог, отвечая на просьбы и мольбы людей, говорит: «Вы вот взываете, ходите, молитесь, поститесь, а кому нужен ваш пост? А тот ли это пост, который избрал я? А хотите знать, какой пост я принимаю?» И он начинает перечислять: «Раздели с голодными хлеб, скитающихся бедных введи в дом, увидишь нагого, одень». Такие вещи, которые понятны каждому ребенку. И Бог говорит: вот пост, который я избрал. И тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И я сегодня хотел бы спросить себя, и хотел бы спросить каждого из вас. Скажите, пожалуйста, когда в последний раз вы подвозили человека? Ну, попутно. Скажите, пожалуйста, а когда в вашем доме был человек нуждающийся? Когда вы не входили, а впускали в свой дом? Сегодня же это опасно. Ну, а тогда это не было опасно, когда говорил эти слова Исаия. Во все времена христианства это было не опасно. Вы знаете, многие знают фильм знаменитый по Виктору Гюго «Отверженные». И вот тот аббат, который впустил каторжника, в результате потерпел от него, потому что этот каторжник мало того, что украл у него серебряные сосуды и вилки там, и ложки, он еще и сотрясение мозга сделал этому аббату. И вот я думаю, если бы была вторая серия этого фильма и постучался снова каторжник, впустил бы аббат второй раз этого человека? Или бы он сказал: я уже впускал? Как сегодня я поступаю с теми, кто является моим ближним? И однажды Иисус, говоря эти простые слова очень отчетливо, от них нельзя было скрыться, люди, пытаясь оправдаться, они задали вопрос Иисусу: «Иисус, а кто мой ближний?» Иисус говорит: «Нуждающийся является твоим ближним». Лет 10, наверное, я уже подвожу людей. Ну, вот такое у меня как бы есть побуждение. Я еду на машине, кто-то идет. Вы знаете, сколько сотен судеб прошли вот за это время в моей машине? Сколько раз люди плакали, сколько раз люди благодарили. Неделю, наверное, назад я ехал из города, возвращался домой. Я живу в деревне. Был вечер, был дождь, было холодно. Вот и шел человек. Я посадил его, и когда мы проехали некоторое время, он ехал, ему надо было еще 200 километров пройти, я понимал, что впереди его ждет ночь. И в моем как бы разуме, в моем сердце появилось желание предложить ему завернуть и довести его до дома, до своего, переночевать с ним, а дальше как-то Бог что-то усмотрит. Вот. Я предложил ему это, и он согласился. На следующий день мой друг, оказывается, ехал в ту сторону, я посадил его к своему другу, и этот человек доехал. Как все просто. Это не стоило мне ничего, ни времени, ни денег, ничего, ни бензина. Просто помочь человеку, разделить с ним ложе. Однажды я ехал в другом месте, и я смеркалась, и я увидел двух мужчин, которые идут, и один из них шатается, голова перевязана. Вот. И знаете, как у водителей бывает этих несколько секунд принятия решения, остановиться, не остановиться. И я не остановился, я проехал дальше.

Через несколько километров была заправка, я остановился на заправке. И женщина, которая ехала со мной, спросила меня: «А почему ты не остановился? Ты же всегда останавливаешься». У меня не было ответа на этот вопрос. Ну, не остановился и не остановился. Ночь, мужики какие-то идут. Вот. Но пока я заправлялся, я дал возможность Духу Святому как-то прикоснуться к моему сердцу. И когда мы выехали, я развернулся и поехал обратно. Знаете, какая история была? Когда мы остановились около этих людей, оказывается, идут отец с сыном. Они живут в деревне. Сын получил черепно-мозговую травму, и на скорой его отвезли в район. Оказали первую медицинскую помощь, но обратно никто не повез, и им пришлось идти обратно пешком. И вот они идут уже 15 километров, сыну уже плохо, у него кружится голова, и никто не останавливается. Вот оно, практическое благочестие. А сколько раз мы проезжаем мимо? А тяжело ли зимой во время мороза остановиться на остановке, открыть дверь и сказать: «Садитесь, я подвезу по пути»? Вот оно, практическое благочестие, которого так не хватает сегодняшнему христианству. Поэтому сегодня запах, который имеет этот мир, очень часто проникает и становится запахом церкви, которые живут, будучи спасенными, получая благословение, так и не переливая Господа из своих сосудов. Мне очень хочется, чтобы мы об этом думали. Многие люди говорят: «Ты что, очень опасно сажать людей». Почему? Потому что коронавирус сейчас. Я уверен, что когда он закончится и упадет вот эта опасность, да, заражение, эти люди так и не будут подсаживать людей в машину. Это один из моментов, а сколько их, а сколько тысяч людей, миллионов людей сегодня находятся в подобном состоянии. Поэтому христиане – это не те, которые понимают Слово Божие, это те, которые живут по Слову Божьему, позволяя Богу все больше и больше владеть собой и помогать этому миру, потому что Бог желает, чтобы мы были руками и ногами для этого мира. Однажды я слышал историю, позволю себе еще ее рассказать вам. Их много историй, много историй. Когда один маленький мальчик в бедной стране на светофоре мыл машину, ну как, люди подъезжают, останавливаются, и он там протирает что-то, зарабатывая копейки. И он остановился и увидел женщину. Остановилась машина, он увидел женщину. И когда он мыл, он увидел, что у нее какие-то трубки торчат. Он говорит: «Женщина, что с вами?» Она говорит: «Мальчик, ты мне не сможешь помочь, я больна, вот, и мои легкие могут работать только при помощи дополнительного оборудования». Он не знал, что сделать. Действительно, он не мог помочь. И он сказал: «Можно я за вас помолюсь?» Она говорит: «Конечно, помолись». Вот. И он стал, этот босоногий мальчик, бедный мальчик, это дорогая машина, и этот маленький мальчик молится около этой красивой, дорогой машины. Один человек, турист, увидел этот сюжет, эту картинку, он сфотографировал. Эта картинка попала в сети интернет и вызвала определенный успех и ажиотаж. Оказалось, что этой женщине нужно было много денег, чтобы сделать операцию. Эти деньги были собраны благодаря этой фотографии, вот потому что эта история стала известной. Этой женщине была сделана операция, потом она приехала и нашла этого мальчика и усыновила его. Какая радостная история. Много ли их в моей жизни сегодня? Это серьезный вопрос. Поэтому тот человек, который позволяет Богу внутри себя совершать это, этот человек действительно понимает замысел Божий, и Бог доведет его до своего конца. Что еще хочется сказать? Что еще хочется сказать? Господь придет на эту землю и заберет своих, тех людей, которые позволяли ему действовать через руки и ноги каждого из нас. Потому что мы сосуды Божии, и Бог желает, чтобы мы были в чести. Поэтому церковь христианская – это церковь, которая имеет запах отличительный, запах живительный на жизнь, которая оценивает себя теми мерками, которые имеет Господь. Она не сравнивает себя с окружающим миром, а остается как светилом лучезарным –
не прикасаясь ко греху, спасая людей, взятых на смерть.

И в Библии написано: «И неужели откажешься на обреченных на убиение?» И наступит славный момент второго пришествия, когда Господь придет. А что же будет потом? Господь в этом тоже, когда человек достигает этого состояния полного послушания Господу. Апостол Павел говорит: «Имею ум Христов». Что происходит дальше? Освящение не закончилось. Ум Христов человек имеет, но плоть еще, она несовершенна. И в Библии написано: при втором пришествии, при гласе Архангела и трубе Божией, Господь сойдет, и мертвые во Христе воскреснут. И Бог даст новую плоть, и конфликт исчезнет. И тогда люди будут счастливы. Но, глядя на цели, которые имеет Господь, восстановить образ Божий в человеке, уничтожить грех и восстановить, оправдать характер Божий, теодиция по-богословски, вот в этих целях Бог до сих пор не достиг своего конца, своего финала. Поэтому Священное Писание говорит нам о том, что после второго пришествия будут еще некоторые события, которые будут Богом совершены для достижения этих целей. И в Священном Писании написано в книге Откровения о том, что после всего этого в пятом тексте написано: «Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится 1000 лет». Это первое воскресение, после которого будет еще второе воскресение. И Библия об этом говорит: «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти. Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы и выйдет обольщать народы». То есть сатана, носитель, инициатор, да, сосредоточение греха не уничтожены. Бог не достиг еще цели, поэтому план спасения продолжается. И написано: «И вышли на широту земли, и окружили стан святых, и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога, и пожрал их». Как понять любовь Божию вот в этих действиях? Как понять и оправдать характер Божий? Как понять моменты уничтожения греха? Что будет происходить? Нам это тяжело. Мы видим, как сквозь тусклое стекло. Апостолы, ученики, будущие апостолы, тогда еще ученики спрашивали Иисуса: «Иисус, расскажи нам, как оно будет?» Иисус говорит: «Я вам сегодня говорю 2×2, а у вас 5 получается. Как вы, я могу вам рассказать о небесном, но знаете, что глаз не видел, ухо не слышало, и на ум не приходило человеку. Как же оно все будет?» Вы знаете, мне нравится комментарий одной христианской писательницы. Я хотел бы прямо процитировать одну выдержку, которая открывает нам события, которые произойдут вот именно тогда, когда Бог будет заканчивать свой план спасения, после которого в книге Откровения записано: «Третий раз совершилось». Она пишет о том, что когда небесный Иерусалим после тысячелетнего царства спускается с неба от Бога, происходит воскрешение нечестивых. Кем выглядит Бог, кем видят Бога все небесное царство? Они видят Бога дарителем жизни. Бог дает жизнь своему творению. Как используют этот дар люди, которых Бог воскресил? Они восстают против дарителя жизни и идут войной опять на Бога, окружая стан святых. Что происходит дальше? Дальше там написано о том, что на небосклоне происходит панорама событий, и все люди могут увидеть жившие когда-либо великие эпохальные события великой борьбы, которая происходила на протяжении не одной тысячи лет. И все завороженно смотрят на то, что происходило за многие-многие годы. И всем становится ясно, кто есть виновник. Что происходит после этого? Я хотел бы зачитать вам несколько строк. «Хотя сатана и был вынужден признать справедливость Бога и верховную власть Христа, но сущность его остается неизменной. Дух возмущения, подобно могу

могущественному потоку снова овладевает им и прорывается наружу. Придя в бешенство, он решает не сдаваться в великой борьбе. Настал момент последней отчаянной схватки с небесным царем. Он бросается в гущу своих подданных, старается воодушевить их своей яростью и убедить немедленно вступить в бой. Но из всех несметных миллионов, вовлеченных им в восстание, никто больше не признает его верховной власти. Его владычеству пришел конец. Нечестивые исполнены той же самой ненависти к Богу, что и сатана, но они видят, что дело их безнадежно, и они не смогут превозмочь Господа, воспламенившись гневом против сатаны и его сообщников. С демоническим бешенством они набрасываются на них. Воспламенившись гневом против сатаны и его сообщников, с демоническим бешенством они набрасываются на них. Вы знаете, в книге Иезекииля, в 28 главе, есть замечательные, ну как замечательные, есть текст, утверждающий, фундаментальный. «Из среды тебя произведу огонь, который и пожрет тебя». Вся вселенная, каким видит Бога в этот момент? Бог дал жизнь. Этим даром жизни люди воспользовались, опять, чтобы восстать против своего Творца. И в конечном счете вся вселенная видит, что грех — это тупик. Если нет благодати, люди будут уничтожать друг друга. Мы видим аллюзии в Ветхом Завете, когда израильский народ собирался на войну, и в ночь или на утро, когда они выходили, то очень часто случалось так, что в ночь, накануне, Бог в стане врага возбуждал врагов друг на друга, и Израиль выходил и видел только трупы. Вот в последнее время будет что-то подобное. Вся вселенная будет видеть, что грех — это тупик. Люди, грех — это самоуничтожение, по сути. В грехе нету продолжения. Если бы сегодня наш мир, в котором мы живем, из нашего мира была взята благодать, которая удерживает сегодня зло, как вы думаете, грех долго бы, вернее, земля долго бы просуществовала? Нашлось бы тысячи людей, которые бы нажали кнопки, спустили плотины, и мир бы погиб. Благодатью сегодня сохраняется этот мир. Отними благодать, и земля погибнет. Поэтому Священное Писание открывает нам, что в те последние события вся вселенная будет видеть, что грех — это тупик. Да, в Священном Писании написано: «И не спал огонь с неба и пожрал их». Но в Священном Писании также написано в книге Иова, когда к нему пришли люди и сказали: «Огонь с неба от Бога не спал и пожрал стада твои». От кого не спал огонь с неба во времена Иова? Мы понимаем, что от сатаны. Бог, как верховный, имеющий верховную власть, позволил ему. Поэтому и в этом моменте Бог позволяет совершаться этим делом так, как люди захотели. Поэтому сегодня есть призыв. Бог остается прежним, любящим. Бог не меняется. Меняется человек. Приходящего к нему он не изгоняет вон. Проблема в другом. Приходящих нету. Потому что каждый человек принимает свой выбор, здесь, живя на этой земле, проходя свой Рубикон. И поэтому люди умирают. И что происходит дальше? Если бы Бог воскресил их снова. Ну, представьте себе, Бог их снова воскрешает. Будет третье воскресение, пятое, 25-е. Ничего не поменяется. Сценарий будет один и тот же. Без благодати, в ненависти друг к другу. Люди будут уничтожать друг друга, и их жизнь будет короткая. По сути, это будут вечные муки, потому что жить без Бога, без дарителя жизни, без благодати — это умирать в мучениях. Бог не такой. Поэтому Бог прекращает это и уводит этих людей в небытие. Он не дает им дар жизни, потому что им этот дар жизни не нужен, потому что в результате этого они страдают. Кем видит Бога вся вселенная? Видит его справедливым и любящим. Бог не такой, чтобы там жарить на сковородках, там мучить, иметь ад и рай. И эти вопросы конфликтные, которые мучают многих христиан, многих деноминаций. Как же сегодня я буду жить в раю, если мой родственник будет жить в аду? Они не имеют ответа, если мы не будем смотреть на картину в полноте. Поэтому сегодня я хотел бы в завершении призвать всех вас, дорогие зрители,

Читайте и исследуйте Священное Писание широко, всегда широко, потому что только тогда мы можем уразуметь славный, замечательный план Бога в отношении каждого живущего на этой земле и в отношении всей земли. Священное Писание открывает замысел Божий и не скрывает этого. И в книге пророка Амоса написано: «Бог ничего не делает, не открыв тайны рабам своим пророкам». Поэтому сегодня у нас есть возможность читать Священное Писание. У нас есть возможность смотреть разные переводы. Молитесь, просите Господа, чтобы Он открыл этот свой замысел в отношении каждого из вас. И чтобы мы знали не только теорию, но чтобы и в нашей жизни мы испытали опыт служения, этого переливания Бога из нас в окружающий мир. Что происходит на небесах, когда ангелы, как вестники, совершают этот труд, служа Господу в радости и веселье? В нас должны быть те же самые чувствования. Это замечательное время, когда каждый из нас может сделать выбор и позволить Богу войти в себя, и Духом Святым Бог будет совершать великие дела сегодня здесь, облегчая жизнь людей настоящего времени и давая им надежду на вечность. Пусть Господь благословит всех вас.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте. Кто из детей, да и из взрослых, не помнит замечательного мультфильма про белого медвежонка Умку, который подружился с мальчиком-эскимосом? Но мало кто знает, что Умка по-чукотски как раз и означает «белый медведь», точнее, самец белого медведя. Об этом огромном северном хищнике нам сегодня рассказывает гость нашей студии, магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Ольга.
0: Хотела бы сразу

0: спросить. Вот медведь белый, но на фотографиях, на видео он почему-то кажется желтым. Угу. Я-то раньше думала, что белый цвет — это цвет маскировки, чтобы он вот под снег маскировался. Но желтый цвет как-то с маскировкой не вяжется все-таки. Желтое пятно на белом фоне довольно-таки заметное. Как это можно объяснить?
1: Ну, на самом деле вы правы, что цвет у белого медведя бывает не только белый, как мы его называем, но иногда и с такой вот желтоватым оттенком, то есть больше как слоновая кость. Ну, знаете, это нам с вами видно белого медведя где-то там вот в Арктике, там среди снегов. А животные, они не всегда могут его заметить. Его чаще всего выдает вот именно его нос.
0: Который он якобы прикрывает лапой, да?
1: Ну, можно сказать и так. Вот. Но чаще всего медведь, он не прячется. Для него как бы вот маскировка — это не самое главное. Белый медведь, он выбирает такой вот стиль охоты, как бы вот более подвижный. В основном его пища — это морские тюлени. Угу. Это вот его любимое лакомство. Вот. Ну, конечно, морские тюлени не очень в восторге от этого.
0: Ну да.
1: Ну и вот чаще всего... матери морских тюленей, то есть самки, они прячут своих новорожденных детей, это вот в таких вот небольших, как бы сказать, полостях в снегу, там они делают себе...
0: Ну, типа пещерки, да?
1: Такие? Да, так, типа пещерку, там они делают полынью, в которую она в любой момент может нырнуть и быть в безопасности. Ну, мать-то взрослая особь, она может это сделать, легко уйти под воду. А вот детеныш, он этого не может. Поэтому белый медведь, он чаще всего, вот он, постоянно его можно видеть ходящего по снегам в поисках пищи.
0: То есть он ходит, ищет этих несчастных детенышей?
1: Да, он ищет этих морских тюленей.
0: Какая печальная картина.
1: Морского тюленя медведь он может учуять за несколько километров, даже если он будет вот под снегом.
0: Даже. Угу. Острый нюх. Ну, то у белого медведя шубка знатная, вот мы уже об этом упомянули. Шкура у него насколько теплая?
1: Шкура достаточно теплая. Вот мы с вами, если посмотрим на картинку, то увидим, что медведь, он белый, но это цвет, который приобретается за счет того, что волос внутри, он полый.
0: То есть это трубочка пустая получается?
1: Да, это внутри вот трубочка, которая имеет пустое пространство, там нет никаких пигментов. Это, конечно, помогает тоже сохранить тепло, воздух. Он так же, как у других морских обитателей, которые имеют шерсть, он сохраняется в шерсти и тоже сохраняет вот такое вот тепло. Ну и, конечно, имеет белый медведь жир. Подкожный жир.
0: Наверное, очень много, я так думаю, судя по тому, какой он громадный.
1: Очень много, потому что вы понимаете, что место его обитания – это достаточно сложные, суровые места, где зима, иногда температура зимой доходит до минус 60 градусов. Конечно, нам, да, людям, это очень сложно перенести.
0: Даже представить себе трудно.
1: Вот белые медведи, они спокойно переносят, вот, конечно, если они сыты, они переносят эту температуру.
0: Ну, охотиться ему тоже приходится так довольно-таки регулярно, да, чтобы поддерживать вот эту вот энергию внутреннюю.
1: Конечно, конечно, в любом случае, когда животное, оно сыто, то организм вырабатывает достаточно тепла. Ну, а вот по питанию интересно, что самки и самцы, они отличаются. То есть у взрослой самицы он имеет размеры где-то вот примерно 3,5 метра. Вы представляете, это... при весе 700 килограмм.
0: Впечатляет.
1: Почти что вот около тонны. Угу. Достаточно мощное, массивное животное. Самки, конечно, они вдвое раз меньше. И поэтому... Ну, соответственно, размеры, они диктуют свои условия. Медведь, он вынужден питаться много, и один взрослый медведь, самец, он может за один раз съесть вот около 60 килограммов пищи, мяса. То есть это примерно, можно сказать, что 10% от его веса.
0: А как он при этом не заболевает, я не знаю, каким-нибудь растяжением желудка не страдает?
1: Ну вот это вот интересная особенность именно животных, потому что они не страдают, как мы, люди, от переедания, а именно это помогает им
0: выживать.
1: выживать в тех условиях, в которых они находятся. И потому что в следующий раз

0: Медведь, он не имеет возможности, вот он придет, как мы в магазин, ну да, и купить там того-то,
1: его, того-то. Его еда не ждет, да, она, конечно, от него убегает. Дарья, а скажите, пожалуйста, белый медведь, он ведь отличный пловец, он плавает, ныряет, и в воде даже кого-то догнать может, uh-huh, поохотиться. А у него как лапы устроены?
0: Ну вот, лапы, они устроены тоже интересно. Передние лапы, они имеют перепонки. То есть, угу, медведь, он, когда плавает, его поверхность, площадь лапы, она существенно увеличивается. Это помогает ему загребать воду, и он плывет. Задние же лапы, они перепонок не имеют, а выполняют роль типа руля.
1: Да? Ему хватает передних лап, значит.
0: Да, достаточно, чтобы развивать очень приличную скорость для такого хищника.
1: Ну да. Вот. А вот подушечки у него черные такие, массивные.
0: Угу. Ну вот мы с вами видим, что медведь, он живет в условиях снега, где снег достаточно бывает глубокий. И
1: там и лед, наверное, бывает, да?
0: И лед, да, бывает. Ну вот, что бы мне хотелось сказать, что когда медведь ходит по льду, он не скользит. То есть, если даже где-то когда-то, может, заскользит, но не так, как мы с вами, люди, если мы будем падать и постоянно вот лежать на месте. А медведь, он способен, прежде всего, ходить по льду.
1: Это обеспечивает... На зависть автовладельцам.
0: Да, ихние шины, которые имеют сцепление с дорогой, они, конечно, не идут ни в какое сравнение.
1: А ну, что вот, у него там такого?
0: Ну вот, как раз хотелось бы отметить, что у него есть, прежде всего, когти, которые обеспечивают вот это вот, как у шин, то есть автомобильных шин.
1: Протекторы.
0: Да, вот типа вот эти вот шипы, которые сцепляются с поверхности земли. И вот эти вот подушечки черные, которые мы с вами видим. Я вот вам приготовила наглядный материал.
1: Прекрасно.
0: Вот такую вот ракетку. Обыкновенная теннисная ракетка. Но это нам показывает прежде всего вот эту лапу медведя, белого медведя. Мы видим, что лапа...
1: А по площади у него лапа-то, наверное, даже и побольше.
0: Конечно. Лапа белого медведя имеет примерно вот размер 30 сантиметров. Это вот такой взрослый, здоровый медведь. Достаточно такая мощная лапа.
1: Уважение. Почтительный, да, такой.
0: Ну вот такая
1: лапа... А что это за шарики?
0: Шарики – это вот эти вот черные подушечки, которые как раз помогают не скользить медведю, когда он ходит по льду. Еще вот вы обратите внимание на картинку, что между вот этими черными шариками есть шерсть.
1: Да.
0: Она тоже помогает вот именно...
1: То есть это не просто для тепла, это тоже увеличивает сцепление.
0: Конечно, именно сцепление, хождение по земле, ну и ширина лапы. Вот вы наверняка видели снегоступы, которые...
1: Видела, правда, сама не ходила в них.
0: Да, вот, и мы вот можем наблюдать на картинке, что люди взяли вот эти особенности строения лапы медведя и применили на практике. То есть это вот, допустим, снегоступы, которые позволяют человеку ходить по снегу и не проваливаться. Вот, и вот лапа медведя, вот она является таким вот архитектурным дизайном, угу, строением.
1: В общем, ну, понятно, в обуви он не нуждается.
0: Да.
1: А вот есть в поведении медведей белых что-то особенное? Я знаю, что стаями они не живут, они такие одиночки, да ведь?
0: Да, вообще все медведи, они одиночные животные, они не стайные. Больше всего, как бы сказать, в стае они проводят, когда они маленькие, когда они с мамой, тогда они вот друг другом играются, и тогда они друг друга, как бы сказать, переносят. Но когда они вырастают, они больше предпочитают иметь свою территорию, где бы их никто не беспокоил.
1: А они считаются агрессивными, белые медведи?
0: Для человека, конечно, любой медведь, он опасен. Медведь – это прежде всего такое вот животное, которое обладает хорошим интеллектом. Для животного, да, для животного он очень умный. И медведи, любые, в общем, и бурые медведи, они очень сообразительные, быстро учатся. Вот даже если вспомнить различные... экспедиции, которые были в Заполярье, то когда медведи, белые медведи приходили к людям первый раз, то они сначала рассматривали их, изучали, что это такое.
1: То есть люди изучают медведей, медведи изучают человека.
0: Да, они друг друга изучали, только люди, они знали, кто такие белые медведи, а вот медведь, он не знает, кто такой человек. Ну и если белый медведь, он найдет что-то там вкусненькое, то он будет

0: каждый раз приходить. Ну, а для человека это, конечно, не очень такая благоприятная встреча.
1: Но он не склонен вот при любой встрече нападать, да? То есть
0: нет,
1: он
0: конечно.
1: Не вот прям агрессор.
0: Нет, любое животное, я вот хочу вам сказать, что любое животное, оно старается вообще держаться подальше от человека. На самом
1: это
0: деле...
1: Как-то печально даже немножко. Ну, может, в случае с

0: этому нападению. Угу, то есть излишнее виноваты. Любопытство, да, подвигает вот животное, оно защищается.
1: Ну да, оно уже не знает, каковы намерения.
0: Да, конечно, еще две ноги, не так, как у меня, четыре.
1: Да, надо разобраться. Дарья, скажите, пожалуйста, вот наши бурые медведи, они в спячку впадают. Север, круглый год практически снег. Казалось бы, или спи всю жизнь, или вообще в спячку не впадай. Как они эту проблему решают, белые медведи?
0: Ну да, конечно, такая погода, как у них, мне больше всего нравится лето, когда солнце, зиму я не очень люблю и не хотелось бы вообще бы ее видеть.
1: Я люблю, но не целый год.
0: Да, вот, ну снег это интересно, но когда минус 60, то уже интерес пропадает. Ну а белым медведям, конечно, не остается никакого выбора, они живут в тех условиях, в которых они находятся, ну и там они растят своих детенышей. Оля, мне хотелось бы вас спросить, вот если бы вы были белым медведем и знали бы, что вам предстоит родить...
1: Залечь в берлогу.
0: Да, или родить сначала двух детенышей, но при этом вам нужно, допустим, закрыться, да, вот где-то вот в помещении, в берлоге. Ой. На 6 месяцев. Вот вам вопрос, Оля, как бы вы себя вели, зная, что у вас... Вам нужно питаться, вам нужно детей растить. Вот ваши действия, вот мне интересно.
1: Ну, я бы едой запаслась, питьем бы запаслась, всю квартиру бы уставила запасами.
0: Ну, а...
1: Я бы с запасом обязательно, чтобы не голодать уж точно.
0: А вы бы знали, сколько вам нужно пищи? Ведь она же тоже может портиться.
1: Нет, признаться, нет.
0: Да, вот, а вот именно белые медведи имеют такую способность, самки, они знают, что им нужно родить детенышей, и она запасается жиром, ну именно столько, сколько ей нужно. А вот белые медведи, они именно самки ложатся в берлогу где-то в октябре.
1: Только самки, да, ложатся?
0: Да, конечно, только самки. Самцы, они не нуждаются в этом, они всю зиму ходят вот, и ищут себе пищу. Но вот именно самки, они ложатся в спячку в октябре. Через месяц у них появляется чаще всего вот два детеныша. Но вот она их кормит это время молоком, при этом сама она ничего не кушает. Вот, и ей нужно как-то продержаться в это время. А в апреле она уже с детенышами выходит на белый свет, показывает им
1: ну, такая вот
0: природу.
1: Дарья, я давно хотела спросить. Значит, около 6 месяцев медведь спит в берлоге. Угу. Причем, я так понимаю, что он довольно неподвижен, у него нет возможности размяться.
0: Угу.
1: Ну, спит и спит. Как они справляются с проблемой ослабления мышц,
0: угу.
1: с пролежнями? Мне кажется, любое животное пострадает очень сильно при таком образе жизни.
0: Да, конечно, не только животное, но вот мы знаем случаи из людской практики.
1: Ну вот про людскую практику, да.
0: То, что люди, которые долго находятся без движения, они нуждаются в очень хорошем уходе медицинском, и их постоянно переворачивают, делают им различные массажи, и все это для того, чтобы избежать пролежней.
1: Но а вот, медведю массаж делать некому.
0: Да, им некому делать массаж, но вот... К счастью, пролежни у них не наблюдается.
1: А почему?
0: Ну вот в чем загадка заключается? В том, что белый медведь во время спячки, он не теряет мышечную массу.
1: Угу.
0: Протеин, который обеспечивает именно...
1: Хорошее состояние мышц, да?
0: Да, хорошее состояние мышц тоже не теряется в таких количествах, допустим, когда человек лежит. Вот, и это все способствует тому, что медведь, он может долгое время быть, находиться в состоянии спячки. Но вот еще мы с вами говорили, что вот самец, он весит около 700 килограммов, а самки вдвое раз меньше. Но все равно это достаточно... Увесистое животное,
1: зверь,
0: да, мышцы и кости. Кости, они очень тяжелые, и кости, они как бы, вот мы с вами понимаем, они давят на мышцы, и, соответственно, как раз вот это и есть, тоже открывается проблема, почему у них нету пролежней.
1: Ну, то есть вот у людей эта проблема есть,
0: да.
1: Она решается, но никак не может решиться. А у белого медведя она решена, и он да. совершенно не чувствует никакого дискомфорта, да?
0: Да, он не заморачивается с этой проблемой и живет благополучно. И что еще важно, когда человек лежит обездвиженный, то он теряет кальций из организма. А белый медведь, он, к счастью, вот он не теряет кальций, его кости остаются прочными.
1: И из этого мы видим, что Бог о медведе позаботился.

0: заботился, да, что он, чтобы он мог пережить вот эти тяжелые условия и не страдать в них. И я думаю, что мы можем сказать, что это свидетельство творения, а не слепой эволюции, которая вот в результате случайности привела к созданию такого замечательного животного, уникального. Да?
1: Да.
0: Дарья, спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам, что были с нами. Смотрите наши следующие передачи, пишите нам, звоните. Всего вам доброго, до свидания.

Господи, надели нас обновленным зрением. Научи нас, подобно детям, восхищаться Твоим творением. Врата молитвы. Каждое мгновение наша планета освещается тысячами различных источников света. Лампы накаливания, люминесцентные светодиодные светильники. От фонаря шахтера на аккумуляторах до неоновой рекламы на шумных улицах – все это плоды технологий, разработанных, чтобы пронзить тьму светом. Этот свет виден даже на высоте сотен километров над землей. Искусственный свет окружает нас повсюду. Тем более удивительно осознавать, что все человеческие изобретения в этой области менее эффективны, чем микроскопический светильник в брюшке очаровательного насекомого. Это обилие света генерируется множеством светлячков прямо посреди леса. Это захватывающее зрелище можно наблюдать на всех континентах, кроме Антарктиды. Но что заставляет их светиться теплыми летними ночами? Есть, по крайней мере, два хорошо задокументированных объяснения. Во-первых, это защитный механизм, который предупреждает хищников о том, что из-за токсинов они неприятны на вкус. Это своеобразный светящийся предостерегающий знак, который сообщает: «Не ешьте меня, на вкус я ужасен». Во-вторых, во время короткого трехнедельного брачного сезона самцы подают сигналы для привлечения самок. Большинство из более чем 2000 видов светлячков имеют уникальный световой код, состоящий из определенного порядка импульсов и пауз между ними. Так, один вид посылает ритмично повторяющиеся одиночные вспышки, в то время как другой общается посредством быстрых двойных миганий. Их сообщения усиливаются узором, который создается при перемещении по воздуху. Эти фотографии, сделанные с использованием длинной выдержки, иллюстрируют одну из множества вариаций световых узоров, которые генерируют светлячки во время брачных игр. Один из видов, известный как большая медведица, в начале вспышки ныряет вниз, а затем резко поднимается ввысь, создавая световую дугу. Другой вид, называемый световые вспышки, посылает сигналы в виде больших светящихся дисков. А голубые призраки в течение минуты вырисовывают линию света голубого цвета в виде непрерывной волны. Для того, чтобы иметь гарантию, что послание достигнет самок, сотни самцов могут синхронизировать свои вспышки и посылать сигналы в унисон друг с другом. Если самка заинтересована, она посылает ответный сигнал, который распознает только самец ее вида. А теперь давайте изучим механизм, который делает возможным это экстраординарное световое шоу. Светлячки.

излучают биолюминесцентный цвет. Это означает, что их свет имеет биологическое происхождение. Он производится органом, который называется фонариком. Он представляет из себя химическую лабораторию, состоящую из тысячи особых клеток. Каждая из них содержит элементы, необходимые для генерации света. В первую очередь, это химические вещества люциферин и люцифераза. Первое можно сравнить с бензином в автомобиле, а второе со свечой зажигания. Когда приходит время подать сигнал, они соединяются. Насекомое пускает поток молекул кислорода, попадающих в фонарик. Они вступают в контакт с люциферином и запускают процесс, преобразующий химическую реакцию во вспышку света. Но химия – это только часть истории. Способность светлячка передавать сигналы на дальнее расстояние усиливается структурой внешней оболочки фонарика. В отличие от гладкой поверхности электрической лампочки, полупрозрачный покров насекомого неровный и шероховатый. Он покрыт рядами чешуек, каждая из которых наклонена под небольшим углом. Исследователи пришли к выводу, что такая неровная геометрия поверхности усиливает поток света, исходящий от тела насекомого. Ученые из университета штата Пенсильвания воссоздали структуру фонаря и поместили ее внутрь светодиода. В итоге яркость возросла более чем на 50%. Ключом к эффективности светлячков является их способность генерировать так называемое холодное освещение. Это означает, что 100% энергии, которую они производят, выделяется в виде света. Практически ничего не тратится впустую. В отличие от этого, эта лампа накаливания обладает энергоэффективностью всего в 10%, потому что 90% ее энергии рассеивается в виде тепла. Одного этого факта достаточно, чтобы продолжать исследование и изучение биологического механизма светлячков. Но, возможно, самое большое значение этих открытий лежит за пределами новых технологий. Когда мы наблюдаем летним вечером за этим удивительным явлением, будь то в штате Теннесси или на Тайване, нас охватывает чувство любопытства и восхищения, а также осознание чуда жизни на Земле и благодарность Творцу, который привел все в движение, произнеся однажды слова «Да будет свет!».

0: Здравствуйте, друзья! Многие люди жалуются, что Бог с ними не разговаривает, они не слышат Бога. Так ли это? Сегодня мы будем говорить с Виталием Олейником на эту тему. Здравствуйте, Виталий!
1: Добрый день, Елена!
0: Тема очень важная, потому что человек хочет слышать Бога. Но вот не получается. То есть каким языком Бог с нами говорит?
1: В любом деле всегда правильно начинать с того, что понятно.

0: с того, что просто, доступно, и затем уже двигаться к чему-то более сложному, к какому-то совершенствованию, к какому-то росту. И потому мы можем начать с того, что уже дано, что уже представлено.
1: Может быть, да, понятно языком данному человеку, то есть вот человек на определенном уровне, и вот именно этим языком Бог с ним говорит как-то.
0: Безусловно.
1: Но просто человек не понимает, что это Бог говорит.
0: В Священном Писании неоднократно говорится о том, что «мои мысли, говорит Господь, не ваши мысли, мои пути не ваши пути, но как небо выше земли, они по определению удалены навсегда,
1: да.
0: Так и мои мысли выше мыслей
1: но
0: ваших».
1: Но Бог хочет с нами говорить и хочет, чтобы мы его слышали. А
0: да.
1: Люди говорят, что они его не слышат. Вот каким языком он говорит?
0: В книге Второзаконии, в 29 главе, в 29 стихе открыт очень важный принцип. Там сказано так: «Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и детям нашим до века». То есть то, что Бог нам открыл,
1: да.
0: нам принадлежит. Я хочу подчеркнуть слово «принадлежит».
1: Угу.
0: То есть, иными словами, Бог открыл нам свою истину в Священном Писании. Он открыл нам свою истину в том, когда Иисус Христос, образ Божий, воплощенный в человеческую плоть, на земле ходил. Он открыл нам свою истину через служение во святилище. То есть, все, что открыто, нам принадлежит. Иными словами, да, Бог велик, Он безграничен, всеведущ, и нам Его своим умом никогда не обозреть. Но то, что Он нам все-таки открыл, Он уже соизмерил с нашими интеллектуальными способностями.
1: Или,
0: и потому,
1: или с какими-нибудь знаниями, которые у нас уже есть о Нем. Да, то
0: да
1: есть
0: он знает, на какие параметры Он нас сотворил,
1: да.
0: Он знает, каким образом мы способны информацию воспринимать, каким образом мы учимся. И вот все это, принимая во внимание, Он нам открыл то, что можно было открыть. Потому вот все Божье откровение, оно открыто.
1: Через Библию. Хорошо. Вот я Библию долго не читала. Да, я жила в советской стране, и я не знала, что такая вообще книга есть, Библия. То есть вот я услышала, что Бог может разговаривать через природу. Я этого тоже тогда не понимала, потому что для меня природа была, конечно, красивая, все чрезвычайно интересно, все, но я никак не видела за этим Создателя. То есть вот и говорит вроде, и вроде человек не слышит. Потом я услышала, что Бог разговаривает через отношения. То есть тогда вот ты понимаешь, отношения, например, отец-сын, да, вот опять. И только когда услышала, ну, первый раз держала в руках Библию, я вообще ничего не поняла. То есть я поняла, я посмотрела, открыла, я ее закрыла. Я ее закрыла на долгие годы, потому что абсолютно мне было непонятно. Вот с этим встречаются много людей очень.
0: Да.
1: Вот, но все равно Бог говорит, да, и говорит, но сейчас я уже могу сказать через Писание в первую очередь. То есть намного интереснее понимать Бога через Писание.
0: И это намного надежнее, потому что Библия,
1: это Бог сказал.
0: Книга древняя.
1: Да.
0: Самые ранние части были написаны уже 3500 лет назад. Эта книга, соответственно, может быть проверена, потому что там исторические данные упоминаются, научные данные, в ней есть пророчество, то есть предсказания о будущем. То есть это источник, достоверность которого можно подвергнуть анализу. И всякий, кто вот с таким неприкрытым стремлением знать истину и с незаблокированным таким, разумом
1: да.
0: подходит, он обязательно сможет удостовериться в том, что это источник достоверный. И коль скоро эта книга есть, тогда вот мы начинаем с простого. Читать все умеем, слава Богу. Как говорится, век грамотности. Потому начинаем читать, начинаем слышать, что Бог говорит через свое слово. И потом можно вот приблизиться к тому, чтобы непосредственно его голос слышать. Потому что Бог говорит лично, Он говорит голосом, Он говорит непосредственно. Фактически в Евангелиях написано, вот слова Иисуса Христа, Евангелие Иоанна, 3 глава, говорит, что всякий рожденный от Духа Святого, всякий рожденный свыше, голос его, Духа Святого, слышит. Написано, так бывает со всяким рожденным от Бога. Но проблема заключается в том, что многие люди пускаются в слышание всяких голосов,
1: да, каких-то, или
0: не
1: своих...
0: имея какой-то базы, не
1: да.
0: имея даже малейшего представления о том, как Бог открыл себя в общедоступном источнике, в данном случае в Священном Писании.
1: Хорошо, это после того, как рожден человек. А я сейчас говорю о периоде жизни,

0: жизнь человека, который еще только-только вот, ну,
1: еще начинает... духовно не рожден.
0: Да, он только просто думает. С ним говорит Бог?
1: В Священном Писании написано, во-первых, в Евангелии от Иоанна в первой главе, что свет истинный, и эта личность был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир.
0: Вот, и для меня, вот знаете, как я, когда открыла как неверующий человек Библию, я прочитала, что каждый, кто слышит мой голос, идет за мной, говорит Иисус. И знаете, я не поняла, я говорю, ну а как же я его слышу, этот голос? Откуда я знаю, Иисус вообще он ли? И когда он на примере образа, на примере стада овец рассказал, и я увидела в кино, вот когда два стада были перемешаны, и стояли два пастуха справа и слева, и вот все стадо было перемешано. Все овцы. Но в один момент один закричал там своим голосом, а второй закричал своим голосом. И вы знаете, у меня прям глаза открылись. Они, вот это вот огромное стадо овец, они вот так вот, представляете, и сами разошлись. И вот тогда, на примере этого образа, я поняла, что Господь вот так говорит. То есть на примерах каких-то образов. Потому что человеку тогда становится понятно уже, когда он это понимает.
1: В принципе, когда мы говорим о мышлении, мы мыслим образами, мы мыслим концепциями.
0: Картинками, да?
1: Да. И не имея концепции, человек не в состоянии понять, о чем идет речь. Да. Потому Господь, естественно, вот, если повториться, зная, на что мы способны, зная, как мы мыслим, Он наш мозг создал. И зная также и те ограничения, которые пришли вследствие греха, мы стали меньше в состоянии Бога понимать после грехопадения. Тем не менее, вот он так вот приноравливает, и эту истину таким образом нам преподносит, чтобы в действительности было понятно.
0: И с каждым человеком он говорит его индивидуальным каким-то, да, про то же, потому что в голове у человека, у всех разная информация.
1: Да.
0: Вот, например, ну как вы мне объясните, что авокадо, это хорошо, если я его в жизни не видела, никогда не пробовала, я не знаю, какой вкус. Ну и что вы будете говорить? И что я послушаю? Ну и ладно. То есть, если у меня нет вот этого понимания в голове, то я это, конечно, не пойму. Господь
1: это учитывает. У меня ассоциация с неспособностью, или точнее, с трудностями объяснения того, что вот есть то или иное, связано с... таким понятием, как хурма.
0: Да.
1: Как один человек объяснял другому, помидор знаешь?
0: Что такое? Да?
1: Знаю.
0: Похож.
1: Так вот, хурма – это совсем не помидор. Вот, то есть, в действительности, нужно, чтобы что-то было показано, по крайней мере, визуально увидеть. Лучше вкусить. И тогда, конечно, когда уже есть опыт, тогда легче понимать. Как это можно созерцать красоту Господню? Размеры, какие-то крючки, какие-то там вот эти доски. Он говорит, об этом, о служении во святилище нужно говорить много. А прямо перед этим говорится о ложном святилище.
0: Это всего лишь 10% из того, что вы знаете об этом. А вот именно не это делает Господь, когда нам показывает святилище. Не рассказывает Он ли нам через святилище, через предметы святилища о своем характере?
1: Безусловно, в Библии много об этом говорится. Например, в 26 главе книги Псалтирь, 4 стих, Псалом Давида. «Одного просил я у Господа, одного просил». То есть
0: это главное желание
1: его, да, главная ценность его. И дальше он объясняет, что того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм его. Давид хочет посещать храм Господень, он фактически хочет в этом доме Господнем поселиться, и его цель, чтобы, сказано, видеть красоту, даже не видеть, а именно созерцать, вот так вот всматриваться, любоваться, проникать, созерцать красоту Господню. Но при всем этом глубоком образе тут появляется

0: Вопрос.
1: Да, он же там не могли люди видеть это, правильно? Только...
0: Он мог, может быть, только лишь вот, ну, наблюдать за процессом подготовки к строительству, когда он собирал вот, материалы и так далее. Ну, перед этим он построил такую палаточку, где просто, так сказать, от дождя, от непогоды укрывался Ковчег Завета. Потому что на тот момент, к сожалению, Скиния и Ковчег Завета были разлучены. Они в разных местах находились. Вот, то есть он определенное представление имел. Но, конечно же, внутри, во святилище он никак быть не мог, потому что он из другого колена. Он из колена Иуды, а вот только лишь представители колена Левия могли служить. Потому-то и вопрос. Что значит и как это можно созерцать красоту Господню, фактически будучи в состоянии только лишь дойти до жертвенника Господня, да, то есть не имея возможности войти во святилище? И ответ только в одном. Это знакомство со служением во святилище. То есть знание того, знание уже из текста, а также знание на основании знакомства или разговора со священниками, которые это совершают, что там происходит, какие визуальные образы представлены и каково значение.
1: Вот, и смотрите, для меня это огромным благословением, что мы сейчас можем это еще и видеть. То есть у нас есть Библия, у нас есть картинки, у нас есть образы. То есть мы все это видим и понимаем. Если они это, ну, у них не было этого, то есть они только слову, да, священника или там, кто им рассказывал об этом, а мы это видим. И как вот через конкретные предметы Бог нам рассказывает о себе, как Он говорит, каким вот языком, что именно говорит через святилище, каков его характер?
0: Ну, в первую очередь, Божья любовь демонстрируется. Мы на протяжении этого цикла бесед неоднократно к этому вопросу возвращались, потому что это главная истина о Боге. Бог есть любовь. И когда Он предлагает решение проблемы греха, когда Он предлагает решение проблемы несправедливости, Он говорит: «Приходите ко мне домой для того, чтобы обрести милость». Когда Он рассказывает о том, какова конечная участь нечестивых. Вот об этом, кстати, в псалме Асафа. Асаф как раз-таки уже был служителем колена Левия. И вот в 72-м псалме мы читаем вот такие слова. Псалом Асафа, начиная с первого стиха, он говорит: «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцам, а я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». И вот он дальше описывает, как люди, которые вроде бы законы Божьи нарушают, они, тем не менее, живут нормально, все у них хорошо.
1: Успех у них, у них все есть.
0: И вот дальше он говорит, стихи 16 и 17: «И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». То есть, оказывается, в святилище, в служении святилища также указан и конец нечестивых, беззаконных. То есть, вот там все, что о Боге надо знать, Его любовь, прощение, освящение, очищение от греха, Его жизнедающая энергия, которая поддерживает жизнь во всех существах, затем Его просвещение, сила Духа Святого, то, что Он молитвы слышит, и то, что Он свой закон, свои заповеди поселяет в человека, и многое-многое-многое иное, и окончательная победа над грехом, все это вот во всем своем богатстве, о котором мы только отчасти могли поговорить во время наших бесед, все это там явлено во святилище. Это подлинно эпицентр Божьей спасительной деятельности по спасению человечества и вызволению, в принципе, всей Вселенной в масштабах всех вот, небожителей. Это демонстрация вот того, к чему приводит грех, с одной стороны, и как Бог благ, с другой стороны. И это вызволение всей Вселенной от вот этого негативного опыта греха.
1: Да, вот очень важно. А если человек не принимает всего это, если он скажет: «Да, нечто там, что там они напридумывали, этого не интересует».
0: Дело в том, что в действительности сегодня, когда вот обычный человек читает Библию,

0: Смотрите, что происходит. Значит, ну, первая глава книги Бытия. Даже вот, допустим, мы уже читаем не синодальный перевод, вот, у вас был негативный опыт, да?
1: Да.
0: Что в действительности текст архаичный, много терминов
1: очень
0: непонятных.
1: Очень непонятно, много слов непонятно.
0: Уже трудно этот перевод воспринимать, все-таки много лет прошло, да, с 1876 года. Ну, предположим, человек читает современный перевод. Российское библейское общество подготовило современный перевод. Есть и иные, которые сегодня доступны. Но вот читаем мы более-менее на понятном языке. Историю более-менее легко читать. Да, у нас история сотворения, потом потоп, потом идет история патриархов, потом еще как-то вот история выхода из Египта. А вот дальше, когда вот в книге «Исход» приблизительно вот в районе 25 главы начинается описание святилища, то происходит следующее. Человек вот это вот видит, и он начинает размеры, какие-то крючки, какие-то там вот эти доски, вот это все, жертвенники и прочее. То есть начинается техническое, это как будто читаешь инструкции по изготовлению какой-то продукции.
1: Да.
0: И получается, что с 25 главы книги «Исход» до 40-й это все о святилище. Дальше начинается книга «Левит». Жертву такую. Тут разрежь, тут побрызгай, тут помой, тут воскури. Книга «Левит», по сути, представляет собой богослужебный справочник для представителей колена Левия. Дальше книга «Числа» не лучше в этом отношении. То есть значительная часть тоже – это все описание святилища. То есть что получается? Что львиная доля, по оценкам специалистов, две трети пятикнижья, она попросту не читается современным человеком.
1: Да,
0: почему? Потому что кажется, что это где-то вот там далеко, может быть, и имело для них какой-то смысл, но сейчас...
1: Нет, это было давно,
0: что
1: и непонятно, зачем нам это нужно.
0: Апостол Павел, вот обращаясь к христианам, можно сказать следующее. Апостол Павел, святой христианской церкви, величина, человек, через которого Дух Святой дал 14 книг в каноне Нового Завета. Так, вот что он говорит об этом. Он говорит в послании к евреям на тему о святилище следующее. Вот начиная вот в 5 главе, он тут говорит о святилище, о первосвященнике, о служении и так далее. И вот с 11 стиха. «Об этом надлежало бы нам говорить много, но трудно истолковать, потому что вы сделались неспособны слушать, ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла». Он говорит, об этом, о служении во святилище нужно говорить много. Но об этом невозможно говорить много, если питаешься молоком.
1: Да.
0: А это молоко, дальше он объясняет, вот 6 глава, 1 стих. «Посему, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству, и не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». То есть он говорит, хватит об этом говорить, о том, что и так уже понятно. Да, нельзя недели в неделю то же самое повторять. Давайте будем углубляться. И вот то, что он делает, он показывает, как служение во святилище, насколько оно значимо и насколько сегодня вот разумение этого служения обогащает духовный опыт. И фактически можно даже сказать следующее. Если человек, уже вот покаявшийся, заключивший завет с Господом и вот эти начатки усвоивший, если он не понимает служение во святилище, то он продолжает питаться молоком. Много говорить надо. И мы только начали разговор в этом цикле. Об этом нужно говорить намного больше, потому что это суть духовного опыта. Это рассказ о том, чем сегодня Христос занимается, что Дух Святой делает, что Небесный Отец делает и какова Божья цель. Вот кажется, что скучно, кажется, что вот это все техническая информация, но когда начинаешь вникать...
1: Да, когда попроще об этом, вот в нашем цикле мы об этом поговорили, например, мне намного уже яснее все это. Хорошо, вот как насчет вот такого предостережения? Касается это этого или вообще? Это записано во втором послании Фессалоникийцам 2.10. «И со всякими несправедливыми обольщениями погибающими за то, что они не приняли любви истины,

0: истины для своего спасения. То есть мы должны сказать, как Бог говорит это честно, что нужно принять
1: вот истину.
0: Истину. А вот святилище — это как раз и есть истина. То есть мы на протяжении вот этого всего цикла, и он только первый такой вот... довольно-таки большой, все-таки 24 передачи мы записали, рассказывает о святилище. И я так поняла, что нужно еще дальше делать программу, потому что мы только-только всеобщую картину, может быть, рассказали, то есть можно об этом говорить еще и подробнее.
1: Обязательно. Вот вы процитировали 10 стих 2 главы 2 послания Фессалоникийцам. И мне кажется, важно напомнить контекст. Вот о какой истине идет речь?
0: Да,
1: вот я прочитаю в начале 10-й. «И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения, и за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду». Итак, вот в основе любовь. Любовь к Богу, к Его истине, к Его Слову. Вот это будет определяющим моментом. А прямо перед этим говорится о ложном святилище, о подделке. Вот послушайте.
0: О ложном святилище?
1: Написано так, начиная фактически с 1 стиха 2 главы. «Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью, так что в храме Божьем сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это?» То есть апостол предостерегает, что есть система служения в ложном святилище, или же есть подделка, есть тот, кто в храме Божьем садится как Бог, выдает себя за Бога. И этот процесс, 7 стих, «ибо тайна беззакония уже в действии». То есть этот процесс действовал уже в первоапостольскую эпоху. Таким образом, у нас выбор. Либо жить сложными, с подмененными понятиями о святилище, о храме, о служении, о литургии, и таким образом оказаться в числе погибших, не принять любви истины, либо принять любви истины в контексте именно верного служения во святилище. Потому это вопрос буквально жизни и смерти.
0: Да, и пусть для начала может быть что-то непонятно, да, вот терминология. Не надо отчаиваться. То есть человек может понять, потому что, ну, Бог – это цель Бога нас спасти, чтобы мы это поняли.
1: Да, и любое дело, когда мы начинаем изучать, вот открываешь, допустим, скажем, учебник по философии.
0: Да, тоже с каких-то там элементарных понятий.
1: Когда впервые знакомишься с терминами и так далее, трудно понимать.
0: Да,
1: если человек не рос в семье философов, так скажем, если для него этот язык не стал родным.
0: Все равно.
1: То есть любое дело трудно начинать, но надо продолжать, потому что с каждым этапом открывается новая глубина, новая красота, новая гармония и новая мера благодарности Богу за то, что Он вот так красиво, глубоко и гармонично все открыл.
0: Виталий, вот сегодня у нас последняя наша встреча. Цикл очень интересный. То есть для меня было очень много нового. Я услышала много открытий, было интересных. Но вы вспоминали, что это всего лишь 10% из того, что вы знаете об этом.
1: Трудно измерить точно, но в действительности, когда вот, начинаешь вникать,
0: да.
1: То есть понимаешь, что здесь из того даже, скажем, что я изучал, что я исследовал, и, скажем, праздники, святилища, о которых мы не коснулись, и разные жертвы святилища, и многое иное. Там за каждым образом, за каждым служением открывается новая мера Божьей любви. Потому в действительности эта тема подлинно неисчерпаема.
0: Значит, у нас есть, я правильно понимаю, у нас есть возможность еще об этом записать много разных программ.
1: Даст Господь жизни нам и обстоятельств, с удовольствием.
0: Дорогие друзья, это наша последняя встреча.

Встреча в цикле передач «Небо на земле». Но мы не прощаемся навсегда. Тема святилища огромная и очень важная для всех верующих. А Виталий знает очень много. Поэтому телекомпания планирует приглашать его еще и еще, чтобы иметь возможность передать его знания всем людям. Всего вам доброго. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Страх Господень научает мудрости и славе предшествует.

Я как-то подумала, каким бы я увидела Христа, если бы он сейчас был здесь. Аккуратная и неброская стрижка, джинсы и джемпер, недорогие, но чистые и ухоженные ботинки. Он шел бы по улице и внимательно вглядывался в равнодушные усталые лица. Он заговаривал бы с детьми и дарил им подарки. Возможно, он сидел бы на лавочке и плакал, наблюдая за спешащими людьми. Интересно, кто-нибудь обратил бы внимание на плачущего мужчину? Поняли бы они, что это он, что эти слезы о них, а я? Как бы я смогла узнать его из тысячи ничем не примечательных лиц? А ты?

В молитве мы открываем наше сердце Богу как другу. Это необходимо не потому, что Богу неизвестно, кто мы, но для того, чтобы помочь нам принять Его. Молитва приближает не Бога к нам, а нас к Богу. Находясь на земле, Иисус преподал Своим ученикам уроки молитвы. Он говорил им о необходимости открывать перед Богом свои повседневные нужды и возлагать на Него все свои заботы –

Спаситель обещал, что их молитвы будут услышаны. Это обещание относится также и к нам. Мы приходим к Богу по особому приглашению, и Он ждет нас, чтобы провести свою приемную. Первые ученики, последовавшие за Иисусом, не удовлетворились краткой беседой с Ним на дороге, но спросили: «Рави, где живешь?» Они пошли и увидели, где Он живет, и пробыли у Него день тот. Так и мы можем иметь тесную связь и общение с Богом. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится –

Пусть все жаждущие благословений Господних стучат в дверь милости и ждут с твердой уверенностью, прося: «Ты, Господи, обещал, что всякий просящий получает, и ищущий находит и стучит».

Давайте попытаемся вместе приблизить свои мысли, желания и чувства к Божьему престолу в тиши летней природы. Телекомпания «Три ангела» приглашает вас прямо сейчас воспользоваться правом Божьего обещания, данного нам. Всякий ищущий находит, и просящий получает.

Вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог.

Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма —

был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете. Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились.

Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца.

Иоанн свидетельствует о нем и, восклицая, говорит: «Сей был тот, о котором я сказал, что идущий за мной стал впереди меня, потому что был прежде меня». И от полноты Его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил.

0: И вот свидетельство Иоанна. Когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты или я?» Он сказал: «Нет».
1: «Пророк?»
0: Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». Посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» И он сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то, идущий за мною, но который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень обуви его». Это происходило в Вифаваре, при Иордане, где крестил Иоанн. На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал: за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». И свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его,

но пославший меня крестить в воде, сказал мне: «На кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали: «Рави, что значит учитель? Где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего, Симона, и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень», Петр. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Следуй за мной». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею. Увидишь больше сего». И говорит ему: «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому».

Воспитание ребенка вызывает у нас головную боль и порой доводит просто до нервного истощения. Бывают дни, когда нам кажется, что мы потерпели полное фиаско. Хотели одно, делали другое и в результате ненавидели себя. Поговорим сегодня, как избежать подобной ситуации.

0: Все мы привыкли к такой фразе «воспитывать детей». А зачем вообще детей воспитывать? И что мы хотим от воспитания? Вы когда-нибудь об этом думали?
1: Когда я до замужества разговаривала с отцом по поводу того, вот если у меня будут дети, будет муж, как я вообще буду воспитывать детей?

0: Я же не читала ни книжки. В школе мы этого не проходили, не изучали специальную литературу, как воспитывать детей, да, чтобы они были полноценными членами общества. Отец мне сказал: ты знаешь, не обязательно воспитывать детей, они все равно будут на тебя похожи. Главное их любить. Учиться, уметь их любить. И тогда я как-то задумалась над этим вопросом, вернее, ответом, и до сих пор стараюсь и любовью какой-то вот, именно любовью, давая детям любовь, воспитывать.
1: Для меня это вообще даже вопрос какой-то, ну, удивительный, что ли, не то чтобы странный, но без воспитания кто получится? Маугли? Ну, это не человек же будет, если он без воспитания вырастет. Ему же нужно как-то вот человеческий опыт передать.
2: Как вести себя с окружающими?
1: Чтобы он как личность сформировался, чтобы у него характер был.
0: И вот мне всегда в этот момент страшно, насколько сама я воспитана в таком случае, чтобы какие-то давать советы ребенку и понимать, что я даю именно правильные советы, абстрагируясь от своих каких-то принципов или мнений.
1: Шаблоны, мне кажется, да. Даже не в советах дело, а больше, как это называется, в примере в личном.
0: Да.
3: В жизни самой.
4: У меня бабушка раньше, прабабушка раньше говорила, что она, когда ее спрашивали о том, ну вот, что нужно, как воспитать, она говорит, главное, чтобы воспитать хорошего человека. Она вот так говорит. То есть туда вкладывается все. Угу. Хорошего человека. То есть если нужно, может, вернее, если не нужно, он может быть не очень высокого образования, но главное, чтобы он был хорошим человеком. Мне кажется, это суть воспитания нашего.
2: Да, конечно, мы все согласны с тем, что надо воспитывать хороших и положительных. Ну, я думаю, все нормальные родители хотят, да? Но не у всех получается. Вопрос, почему?
3: А я вот когда этот вопрос задала сама себе, подумала, ой, правда, зачем же я их воспитываю? Столько нервов трачу и сама, и им. Жили бы просто рядом, любили бы друг друга. Может бы и хорошие люди выросли и без моих этих битв. Я знаю, что на самом деле сегодня у Алены для нас очень интересная информация подобрана. Мы чуть позже дадим ей слово, а пока посмотрим, что же будет готовить для нас Лена.
5: А как привить детям любовь к полезным продуктам? Например, к овощам. Некоторые из них ну никак не хотят кушать полезные салаты, они лучше съедят тарелку пустой вермишели. Но если они не хотят кушать овощи в одном виде, то есть другие варианты. Например, кабачковый торт. Томатный коктейль. Вот сейчас мы приступим к их приготовлению. Итак, кабачковый торт. Для него нам понадобятся свежие кабачки, томаты, ну и все, что нужно для того, чтобы сделать тесто. Мы берем блюдо и начинаем кабачки тереть. Они молодые, свеженькие, так что можно их тереть прямо со шкуркой.
4: Все мы понимаем, что воспитание детей – это очень сложный и длительный процесс, который требует от нас много сил, таланта, времени и внимания. И чем больше мы потратим этих усилий на наших детей, тем однажды это вернется к нам их любовью и их воспитанностью. Безусловно, происходит взаимовлияние. Не только родители воспитывают своих детей, как говорится, но и дети иногда воспитывают своих родителей. Родителям так хочется видеть своих детей именно такими, какими они себе их представляли. У всех родителей был небольшой план, какими бы они хотели видеть детей. Но почему же их постигают разочарования? Почему же мы иногда не получается у нас сформировать наших детей? Почему мы их видим другими, чем они были в наших мечтах? Наверное, я что-то делаю не так, каждый думает. Как же разобраться, почему в моем методе воспитания возникают проблемы? Что же именно я делаю не так и почему я не делаю так, как хотела? Посмотрим, что же влияет на отношение родителей к ребенку, что может нам мешать в нас самих правильно воздействовать на ребенка. Итак, первое – это опыт детства. Люди неосознанно формируют отношения, которые сложились в семье их родителей, и переносят из той атмосферы, где росли сами, в ту семью, которую они создали. Следующее.

проблема, которая может возникнуть в нашем воспитании, это называется родительские потребности. Мы условно ее так назвали, потому что она имеет несколько подпунктов. Например, воспитание как основной вид деятельности. Что это значит? Это значит, когда родитель решил, что его единственная функция в жизни – это воспитать ребенка. Полностью он посвящает все свое время, живет чаяниями своего ребенка. Даже тогда, когда ребенок достигает определенного возраста, когда ему хочется приобрести личную самостоятельность, личное пространство. Но этот родитель не может уже без процесса воспитания, которому посвятил всю свою жизнь. Взрослый вторгается в личное пространство ребенка, совершенно не давая ему шанса самостоятельно формироваться как личность. Следующее – это достижение. Ребенок должен непременно достичь всего того, что родители не смогли в свое время. Это очень распространенная причина, по которой возникают проблемы в воспитании детей. Мама решила, что ее ребенок должен быть обязательно музыкантом. Во что бы то ни стало, она будет целеустремленно этого добиваться, даже не спросив, хочет ли при этом сам ребенок стать музыкантом. Когда нами руководят именно такие желания, это превращается в большую проблему, потому что, достигнув определенного возраста, ребенок все равно проявит бунт. Он все равно откажется от тех достижений, которые вы ему пытаетесь навязать. Еще одна очень болезненная причина – это привязанность. Как правило, этой причиной страдают люди, которые очень остро ощущают одиночество. И ребенок – это единственный способ от этого избежать. Многие женщины, которые имеют подобную склонность, даже специально заводят себе детей для того, чтобы не быть одинокими. Мама испытывает такую эмоциональную привязанность к своему ребенку, что даже ревнует его к многим проявлениям, таким как друзья, увлечения. И она даже может препятствовать этому. Это, безусловно, никак не скажется лучшим образом на их отношения. И еще хотелось бы сказать об одной причине, которая может повлиять на не совсем здоровые отношения. Это обстоятельства рождения ребенка. Сложные роды, которые пережила женщина, болезненность ребенка, безусловно, иногда мешает нам правильно выстроить отношения в воспитании. Нам так жалко порой применять к болезненному ребенку наказание, что очень многое ему спускается с рук. Или мы часто вспоминаем о том, что при каких обстоятельствах родился ребенок, а вдруг он родился семимесячный. И всю жизнь женщина вспоминает эти обстоятельства, и всю жизнь она как бы укоряет ребенка в том, что ей пришлось пережить, когда он рождался. Это, безусловно, может влиять тоже негативно на наши отношения с ребенком. Если сегодня мы поймем и разберемся самих себе, что мешает нам правильно выстраивать отношения с ребенком, возможно, в дальнейшем нам это поможет избежать прежних ошибок. Как говорится, предупрежденный защищен.

Да, хорошее воспитание, как и хорошее питание, требует больших усилий. Ну вот, наши уже коржи готовы. Сейчас мы приступаем к тому, чтобы сделать соус. И мы будем промазывать эти коржи. Берем чесночок. У нас чесночок. Так. И выдавливаем сюда в сметанку.

0: Так, выдавили и взбиваем венчиком. Взбили. Теперь будем промазывать каш. Сметанка с чесночком, помидорка. Вкусно. Детям тоже, наверное, должно понравиться. Так, сметанку промазали и выкладываем помидоркой. И красиво, и вкусно. Так, один корж у нас есть. На него мы кладем следующий. Также промазываем и оформляем.
1: Вот интересно, я жила в очень авторитетной семье, где отец надеялся на меня, надеялся на то, что я получу высшее образование, стану каким-нибудь ученым, потому что в 13 лет однажды он мне сказал: «В твои 13 лет люди уже в университет поступают».
0: Все.
1: Вот. И сейчас я понимаю, что этот опыт я переношу на своих детей. То есть сейчас я сама замечаю, что от маленьких своих детей, одному 4, другому 3, требую очень многого. Допустим, мы уже начинаем читать по букварю, я уже с ними сижу и долблю им.
2: Физику уже
1: буквально. Астрономию. Пока изучаю.
0: То есть ты увидела, что... Ага, произошла проекция, да? Угу. Теперь мы должны, безусловно, это только самоконтроль, Оль. То есть как бы никто не придет, там не коснется тебя волшебной палочкой, и ты раз, перестала это делать. Безусловно, что ты должна принять решение внутреннее, то есть анализировать, контролировать свои эмоции, свои желания, свои стремления, и посмотреть на своих детей. Прежде всего, увидеть в них саму себя, когда тебе было 13 лет, и когда тебе папа заявил, что ты уже упустила много времени. Вообще, родительская способность – это чувствовать и понимать своих детей. А естественно, что дает нам ее только любовь абсолютная к нашим детям.
2: А мне кажется, как вот мы вначале говорили, может быть, почаще всего задавать вопрос: зачем я их воспитываю? Собралась с ними чем-то заниматься? Вопрос: а зачем мы это?
3: Вот зачем мы вот это конкретно пытаемся?
2: Конкретно вот это.
3: Не просто
2: вот,
3: в целом
2: воспитывать. Да. А зачем конкретно я сейчас вот этим с ними буду заниматься?
3: Кому это надо будет? Им это надо? Или это мне? Да, вот да, мне да. Вот надо. Угу. Мне, чтобы
2: потом мы же очень себя часто погладить. Все делаем на самом деле, просто вот делаем, не вдаваясь, в общем-то, в мотивы, в корни своих действий.
0: Ну, я бы сказала даже, что мы часто все делаем для себя. Для себя любимых, да? То есть мы воспитываем своих детей так, как мы бы хотели.
2: Вот, Катя, как раз вот то, о чем хотел ты спросить, да?
4: Да, как не перегибать палку, когда мы какие-то хотим каких-то достижений от своих детей. Вот, допустим, у меня ребенок танцует, да? Я хочу, чтобы она танцевала хорошо, профессионально, не просто там люли-люли для себя,
2: да?
4: Чтобы вот как бы она в этом достигла каких-то определенных результатов.
2: Но вот, Алена, у тебя уже дети взрослые достаточно, ты сама знаешь, что сначала ребенок начинает чем-то заниматься, у него получается, ему нравится, он счастлив, потом это требует усилий, работы, регулярности, и дети уже все. Им уже, да, выдохлись. И тут родители начинают их...
4: С одной стороны, это неплохо. Если они все будут дела до конца не доводить, и что из них получится?
3: А вот как? Как вот найти вот эту грань?
2: Да.
3: Может быть,
2: чтобы
3: ребенку это действительно
2: его.
3: Не надо.
2: Не надо.
3: И он прав,
2: быть.
3: Что он пытается от этого отказаться. Угу. Или это просто у него лень наступила.
2: Такая. И он потом будет очень рад, что он этому различить? Научился.
0: Но на самом деле, в каждой из нас сейчас, вот, задающих этот вопрос, мы, в принципе, внутри нас сидит уже ответ. Потому что мы прекрасно понимаем и чувствуем своих детей. Если мы к ним неравнодушны, мы их любим, я уже повторяюсь. Но это действительно очень важно. Мы должны прежде всего спросить... Вот как сказала Оля, она уже, в принципе, ответила на вопрос.
3: Только я не поняла.
0: Какими мотивами мы руководствуемся? Для нас это надо или для наших детей? Возьмем даже так.

0: балансе, да? Мы четко выстраиваем себе вот эту линию своего, будущего своих детей, то, как нам это видится. Может быть, стоит понаблюдать просто за ребенком. Если вы видите, что ребенок еще не определился со своими, допустим, увлечениями, да? Если он сначала позанимался этим, это ему не понравилось, позанимался тем, не понравилось. Ведь дело даже не в том, чем именно он занимается, к примеру, там, в 6-7 лет. Мы же прекрасно понимаем, что это может кардинально поменяться еще 100 раз. Дело в том, чтобы он вообще чем-то занимался. Так же? И когда мы предлагаем ему определенные увлечения, там, позанимайся музыкой, позанимайся танцами, да, начни рисовать. Мы что делаем? Какой главный мотив?
1: Чтобы он нашел себя.
0: Развитие ребенка, да? И какая разница, к примеру, будет ли она развиваться в художественной школе, или она будет заниматься танцами все-таки, да? Если же все-таки мы уже поставили себе планку, и мы увидели свою дочку на сцене, к примеру, да, то, естественно, нет, мы будем возвращаться к этой идее.
2: Ален, ну вот здесь, знаешь, какой здесь, мне кажется, подводный камень? Если ему давать все время все бросать, не войдет ли это просто в привычку?
3: По жизни.
2: Да.
3: Позанимался,
2: да.
3: Бросил.
2: Как только надо прилагать усилия, все. Я остыл.
4: Ну тут опять же мозги должны включаться у родителей. Если ты видишь эту тенденцию, и ты понимаешь, что это же просто входит
2: в привычку.
4: А
2: когда эта тенденция? Когда 2 раза бросил или 4?
4: Вот.
2: То есть когда вот уже?
4: То, что Лена и говорила, ты должна чувствовать своего
0: ребенка. Мы же наблюдаем за ребенком, мы же видим, с каким, допустим, он начал эти занятия, кто являлся инициатором. Когда он оставил первое занятие, например, являлся ли? Безусловно, мы должны приучать ребенка к ответственности. Если он бросил, допустим, один кружок, то он что? Говорит, мам, я не хочу заниматься музыкой, хочу заниматься рисованием. Ты говоришь, знаешь что? Давай тогда договоримся так. Подумай хорошенько, да? А завтра не получится так, что ты бросишь сейчас рисование. И так дальше, да?
2: Ты знаешь, я своей недавно сказала, когда она мне так насчет музыки заявила средняя, я ей сказала, знаешь что, дорогая, если ты бросишь это и бросишь еще это, я тебя просто не буду уже водить никуда. Я столько с тобой бегала, ты ничему не научилась, зачем это нам надо? Тогда сиди дома и все.
5: Что-то происходит метод воспитания.
0: Что она ответила?
2: Ну, ты знаешь, на самом деле, вообще-то ей нравится этим заниматься, потому что она у нас даже с 38 с лишним иногда из-за пианино не выходит. Ну, перекантовались. Просто был сентябрь после лета, она, видимо, отвыкла работать.
0: Расслабилась.
2: Да, расслабилась, вошла постепенно, то есть все как бы так вошло.
4: А потом, мне кажется, все равно родитель, он взрослее, он опытнее, он может разговор повести так, что ребенок, ну, там, вольно-невольно проговорится или расскажет, почему же он хочет все-таки бросать. Просто ему вот он не хочет заниматься трудным делом. Или он вообще уже этим делом не хочет заниматься.
2: Да, вообще тоже разница есть.
4: Да, мне кажется, на диалог как-то надо выводить.
2: Мы, родители, согласны были бы ни на что не толкать. Если бы ребенок хотел развиваться сам.
5: И можно ли это сделать?
2: Да, вообще, это реально?
0: Ну, дело в том, что вообще постановка вопроса сама уже неправильная. Потому что ребенок не может сам.
2: Да, да, я тоже это понимаю.
0: Нужно понимать, что мы развиваемся вместе с ребенком. И без нашей любящей поддержки не сможет он развиваться. Как сказала Катя, ключевой момент в покупке планшета ее маленькой девочки было что? Она сказала волшебное слово: я буду спокойно сидеть в кресле. И родители сразу же подкинулись на эту уловку. Они представили спокойную девочку, сидя тихую.
3: Никого не трогать, ей не надо
2: заниматься.
3: У меня ребенок, когда речь идет о том, чтобы там планшет или еще, если я ее чем-то просто говорю, убирай планшет, а если говорю, давай я с тобой поиграю, она всегда выберет со мной игры. То есть тут вопрос в том, если мы готовы просто отобрать планшет и ничего не предлагая взамен, они всегда согласятся с нами провести время, если мы будем с ними заниматься.
4: А потом вот я еще на своих детей, когда гляжу, мне приходится с ними очень многое делать вместе.
3: Да.
4: Потому что они у меня не ходят в садик, у меня 2 детей, 3-5 лет. И мы с ними в магазины ходим, и на дачу ездим, и в электричках очень часто. Что еще там вместе? В общем, очень много всего. И вот все время пытаешься их заинтересовать. Что-то научить чему-то, рассказать. Научить обращать внимание на мелочи, на какие-то. Чтобы они вот потихонечку, они учатся сами себя занимать вот в этом плане.
0: Хотя и проще, кажется, было бы, Оля, пихнуть им планшет. А самой, может быть, вздремнуть. И мужу тоже, да?
2: Еще один планшет, чтобы разрешил.
0: На самом деле, действительно, мы говорили о том, что наше родительство, как говорится, да, если можно так изменить, оно требует очень большого количества сил, таланта и времени, прежде всего. Когда мы перечисляли вот эти все возможности,

0: проблемы, которые возникают у нас самих, мы должны понять, что это наши проблемы. Это не проблема, потому что мой ребенок не имеет целеустремленность. Это я, может быть, имею излишнюю целеустремленность. Это не мой ребенок виноват, что он умеет выражать свои эмоции посредством крика. А может быть, это я кричу на него. Понимаете, мы должны это понимать в себе самих, научиться это замечать. И вот сегодня мы, возможно, перечислили проблемы, да, которые возникают в нас самих, когда мы начинаем воспитывать своих детей. И чтобы вот однажды не получилось так, что я не хочу, но делаю. То есть не хочу кричать, но кричу. Я не хочу акцентировать недостатки, которые я вижу, унаследованные от своего, допустим, мужа, да, но я вижу, и они меня раздражают, и я выплескиваю это раздражение на своего ребенка. Если даже у нас не получается справляться самостоятельно, и, как правило, у нас не получается, потому что мы сначала делаем, а потом ловим себя на мысли, да, что я этого не хотела делать. У нас всегда есть помощник там, на небе, который очень нас любит и знает все наши проблемы. Оль, он знает о том, что однажды в 13 лет тебе папа сказал, что ты должна была уже закончить школу. Поэтому если мы обратимся к нему за помощью, если ты обратишься и обозначишь его, вот эту проблему и скажешь: «Господи, я не справляюсь с этим. Помоги мне, пожалуйста». Он даст тебе такой любви, такого понимания, такой ответственности перед своими детьми, чтобы ты не переложила потом этот груз, который сама несешь на них. И я уверена, что ты ответ получишь обязательно. И вот это вот, знаешь, династическая наследственность ваших незаурядных умственных способностей, она прекратится. Это будет добровольный вариант.
1: Мне тоже очень нравится, я часто об этом думаю, и благодарю Бога за то, что Он действительно помогает нам прервать вот эту цепочку ошибок, которая, может быть, действительно шла у нас из поколения в поколение, и мы еще, чтобы здесь не прибавляли свои. Спасибо вам, девочки, с Божьей помощью у нас получится.

Смотрите, какой получился у нас красивый кабачковый торт. Такой весенний, свежесть от него веет. Я думаю, и взрослому, и ребенку понравится он. И хочется скорее узнать, какой же он на вкус. Но сейчас самое время приступить к приготовлению томатного коктейля. Вот у нас есть блендер. И в него мы отправляем томатный сок. Разбавляем водички. Получается один к одному. Так, немножко тимьяна сыпем. И листья салата. И базилик. Немножко их порвем. Прям руками. Да, еще нужно положить чуть-чуть сахарного песка, немножечко. Соль. Так. Поехали. Ну вот и все. Наш коктейль готов.

0: Очень важно чувствовать своего ребенка, чтобы правильно воспитывать.
1: Вложите всю свою любовь и чуткость в воспитание своих детей, и тогда это вернется.
2: Активно воспитывая своих детей,

0: самое главное – не забывать про свое воспитание.
1: Воспитание – это сложный процесс, но сегодня я получила хорошую порцию вдохновения.
2: У нас есть возможность участвовать вместе с Богом в волнующем чуде. И в один прекрасный день перед нами будет стоять человек с такими чертами характера, над развитием которых мы так упорно трудились. Всего вам самого доброго, благословения!

Слава тому, чья сила может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или даже только помышляем.

0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите программу «Мужчина и женщина». Сегодня в нашей студии клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
1: Здравствуйте, Роман.
0: Сегодня интересную тему будем обсуждать. Это женщина, но может быть не такая, как все. Вот знаем все мы, что некоторым женщинам свойственна некоего рода мужественность. И насколько это приемлемо, вообще хорошо это или плохо. Есть мужчины, которым нравятся женщины в камуфляжных брюках, в берцах. И вот она вместе с ним везде, там и на охоту, и на рыбалку. Но в то же самое время когда-то хочется видеть свою супругу на каблуках. Это нормально или нет? И насколько это сочетается?
1: Я думаю, что это очень хорошо сочетается. Объясню, почему. Вообще, тема женственности, что такое женственность, она очень интересная тема. И я помню, что меня она очень сильно интересовала. Что же, я помню, ходила прямо какое-то время, ну, это был какой-то определенный отрезок времени, я прямо действительно мучилась этим вопросом. Я искала ответ на вопрос, что же такое настоящая женственность. И причем вокруг очень много было статей, тогда эта тема очень сильно обсуждалась, муссировалась, то есть очень было много постов в различных социальных сетях. И все писали о женственности сугубо как вот каблуки, длинные платья, длинные волосы, вот это вот все. Но я помню, что меня этот ответ не устраивал до конца. То есть я понимала, что это какой-то просто внешний уровень. И я не готова была с ним согласиться на 100%. И не готова я была сказать, что вот любая женщина, которая наденет каблуки, длинное платье и отрастит себе волосы, что она станет автоматически женственной. Вот. Но ответ, он пришел мне немножко позже. И для меня это было просто открытие и откровение. И до сих пор я еще из такого состояния инсайда до конца не вышла. Я везде говорю, делюсь. Вот. И здесь

0: Тоже скажу. Я наконец-то нашла как бы глубинный ответ на вопрос, что же такое женственность. И там было сказано, что настоящая женственность кроется в безусловной любви. То есть что такое настоящая женственность? Если брать такое качество, то это способность любить людей, любить мир, любить супруга, любить детей. То есть женщина способна любить безусловной любовью. И вот это вот качество очень сильно цепляет, ну как мужчин, цепляет людей. Ну как и женщина, такая женщина, она становится очень сильно такой притягательной силой для всех остальных. То есть именно та, которая способна любить окружающие и вообще все, и себя в том числе безусловной любовью, которая вообще способна на безусловную любовь. Вот. И нужно сказать, что любовь существует, но она делится на условную и безусловную. То есть условная любовь — это любить за что-то, за какие-то заслуги. Постарался, сделал, получил, классно, здорово, умница, молодец, я тебя люблю. Нет, ну извини. Вот. И в принципе вот эти вот два вида любви, вот условная и безусловная, они переплетаются в нашей жизни постоянно. И даже вот ребенок, приходя в семью, по сути, для его гармоничного развития, он должен пережить в одинаковой степени столкнуться и с условной любовью, и с безусловной любовью. То есть считается, что безусловную любовь дает мама, должна дать. Мы сейчас, ну, как бы делаем, конечно, скидку, что не у всех мам это получается, потому что люди травмированы, сами не получили безусловную любовь, не умеют любить. Но, по сути, я сейчас рассказываю идеальную ситуацию для развития гармоничной личности. То есть ребенок от мамы должен получить безусловную любовь. То есть когда рождается младенец, женщина переживает эту безусловную любовь в полной мере. Он маленький младенец, только что родился, ничего не сделал еще абсолютно, ничем абсолютно не отличается от других младенцев. Такой же маленький, такой же красненький, такой же орущий, пищащий. Но женщина его любит просто так, просто за то, что он есть. И это вот этот дар безусловной любви, ну, он на самом деле очень высок. Отец же, который вступает уже в жизнь ребенка немного на более поздних этапах, вот, ну, потому что сначала ребенку нужна только мама, но когда ребенок уже начинает отделяться от мамы и уже немножко переходить к отцу, отец, вот именно, он любит ребенка условной любовью. Понятно, что безусловная любовь тоже присутствует, но если мама принимает ребенка полностью, вообще вот любым и каким бы он ни был, то отец уже хвалит: молодец, сынок. То есть он хвалит конкретно адресно за какие-то дела. И таким образом отец готовит ребенка к внешнему миру. То есть отец — это проводник, мама — это почва, это пища, которая питает, это почва, это фундамент, на котором он растет, и ее, безусловно, любовь. Отец же проводник ребенка во взрослый мир. Подготавливает ребенка к взрослому миру. Во взрослом мире человека не любят безусловной любовью. Во взрослом мире человека любят за какие-то дела, достижения. И это нормально. И вот как раз функция отца — подготовить. И поэтому от отца ребенок получает условную любовь. Но так получается, что все мы, ну, женщины, там, ну, практически все люди, имеем какие-то свои детские травмы. И далеко не у каждого человека есть опыт вот именно безраздельного принятия от родителей, опыт вот этого переживания безусловной любви. И, понятно, далеко не все люди, но и женщины способны вот на эту вот безусловную любовь и способность на это принятие. И вот мне очень понравилось, в чем состоит как раз истинная женственность. Это способность любить, давать, именно принимать. То есть что такое безусловная любовь? Это вот принятие, принятие все таким, какое оно есть, без сопротивления, без критики, без какого-то недовольства, без требований, способность вот к этому вот полному, стопроцентному принятию, способность как раз вот именно давать именно из наполненного состояния, быть в наполненном состоянии самой, этому способствует та же самая забота о себе. Вот. И способность любить безусловно любовью. И это очень сильно притягивает окружающих. Мужчинам очень нравятся такие женщины, которые именно способны на безусловную любовь. И тут даже вообще не важно, во что она будет одета. В камуфляж, не в камуфляж. Это не важно. Потому что внешний уровень уже не важен, если внутренний уровень есть, если настоящая женственность у человека внутри есть.
1: Ну, очень интересно, конечно, вы говорите. Мы оттолкнулись от внешнего вида,
0: да.
1: И сейчас говорим непосредственно о внутренних качествах,
0: да.
1: О любви.
0: Да.
1: И здесь, конечно же, хотелось бы такой вопрос задать. помимо любви.

0: Есть две любви, о которых вы сейчас говорили. Женственность еще в чем-то проявляется?
1: Да, конечно.
0: А что это может быть?
1: Женственность вообще идет от физиологии женщин. И в частности, женственность в чем еще проявляется? В большой адаптивности. То есть женщины, они намного более адаптивны, чем мужчины. Мужчинам сложнее адаптироваться к обстоятельствам, к меняющимся, быстро меняющимся. Мужчины очень намного хуже реагируют на стресс, чем женщины, потому что считается, что мужчины менее адаптивны, женщины, они более адаптивны. Женщины, они более подстраиваются под меняющуюся обстановку. И вот почему считается, что мужчинам стресс, он очень вреден. Ну, он прямо потому что бьет по здоровью. Он влияет на них не так, как на женщин. И вот эта вот адаптивность, она как раз женщине-то и позволяет, ну, быть такой мягкой, плавной, подстраиваться. Подстраиваться прежде всего под своего мужчину, подстраиваться под обстоятельства жизни и умение принимать мужчину такой, как, ну, какой он есть. Даже если мужчина приходит, например, с работы в каком-то таком раздраженном состоянии, в гневе, вот именно такая мягкая, адаптивная женщина, она подстроится под него, она как-то вот мягко, ну, снимет вот это вот, ну, напряжение с него, она как-то вот... Ну, она не будет, как сказать, бороться с ним, она не будет вступать с ним в какое-то противодействие. Потому что, ну, такая женщина, она способна, женственная женщина, она способна доверять. Она способна доверять, и она вот именно способна принимать все так, как есть. И как бы спорить, например, да, считается, это не женское качество.
0: То есть, женское это дело.
1: Не женское дело и не женское качество. То есть если женщина начинает спорить с мужчиной, и мужчина начинает спорить с ней, они начинают доказывать, они в этот момент превращаются в спарринг-партнеров. То есть они начинают, как сказать, бодаться. Просто в этот момент она как бы встает, немножко в мужской спектр перемещается. То есть вот все, о чем я говорю, в принципе, все эти качества, они есть в разной мере и у женщин, и у мужчин. Тоже у мужчин есть какая-то степень адаптивности, тоже мужчины способны любить, безусловно, любовью. Но это вот если представить как бы как вот спектр, то есть куда женщина больше сдвинута? Она может быть сдвинута в мужской спектр, она может быть больше сдвинута в, ну, в женский спектр. И то же самое мужчина. Но с другой стороны, мы понимаем, что если мы живем в браке с партнером, мы являемся сообщающимися сосудами. То есть и мое поведение, оно очень сильно влияет на мужа. И мои изменения, они автоматически ведут к изменению мужа. Ну и наоборот. И то есть получается, что чем больше женщина укореняется в своей женственности, тем больше мужчина укореняется в своей мужественности. И не наоборот. Ему просто делать ничего не остается. Если женщина перемещается в свой естественный, нормальный, ну, женский спектр, мужчина автоматически должен становиться мужественным. Просто иногда я слышу такие сетования, такие жалобы женщин о своих мужей, что вот типа того, что мужчина ничего не делает, он не берет ответственность, он там еще чего-то, чего-то. Вот. И как же... И мне приходится взваливать все на себя, иначе ничего сделано не будет. Такие вот как бы сетования женщин, жалобы такие.
0: Ну, я прошу прощения, вот не столь давно я стал свидетелем такого диалога между мужчиной и женщиной, причем они прожили уже достаточно долго, у них есть внуки, много внуков, и они решили продавать квартиру. Когда муж нашел покупателя и привел его в квартиру, а она ему сказала: ты лезешь не в свое дело. Ты назвал низкую стоимость. И вообще, с каких это пор ты продаешь квартиру? Да, я был очень удивлен, услышав этот диалог. И вы знаете, то, что вы сейчас говорите, действительно так и есть, потому что в этой семье прям можно однозначно сделать вывод. Эта жена взяла на себя некоторые аспекты, или, может быть, роль мужа, и взяла ответственность в свои руки.
1: Да.
0: Ту ответственность, которая ей, в принципе-то, и не принадлежит.
1: Да, и что остается делать мужу в этой ситуации?
0: Очень хороший человек этот муж, добрый, положительный, но он перестал с ней спорить. Видимо, потому что она постоянно старалась брать инициативу в свои руки.
1: Доминировать.

0: Да.
1: Чем помочь вот такой семье?
0: То есть вот, и вот, да, ну, продолжая как бы тему, вот и чем помочь таким женщинам, которые жалуются на своих мужей, все дело в том, что они ошибочно взвалили на себя не ту ношу, не ту ответственность. Угу. Им не нужно брать

0: Если женщина сдвигается в женский спектр, мужчина сдвигается в мужской спектр. Если женщина не берет ответственность мужа и не делает это, то мужу приходится...
1: Святое место пусто не бывает.
0: Да, ему приходится возвращаться на свою роль, и ему mm-hmm. приходится брать, ну, как инициативу в свои руки и все вот это вот делать.
1: Может быть, просто ей не нравится то, как он это делает, mm-hmm. поэтому она берет инициативу в свои руки?
0: Возможно, возможно. Но с этим просто нужно смириться. Uh-huh. Да, мы не можем критиковать человека, когда он делает какую-то свою задачу. Да. Uh-huh. И вот тоже такой вопрос, он является болезненным для многих женщин. Вопрос, который касается того, кто в семье отвечает за выживание. То есть, по сути, ну, я считаю, что правильный порядок вещей, когда в семье за выживание отвечает мужчина. Даже такая фраза, что женщина замужем, за мужем, угу. что мужчина стоит на передовой, он обеспечивает полностью материальное и финансовое обеспечение ей и детям. Угу. И мое глубочайшее убеждение, ну, свое личное, что женщина не должна работать для того, чтобы помочь мужу угу. обеспечивать выживание. Нет. Женщина может работать, если хочет, может работать, если, ну, на какой-то любимой работе, если ей это нравится, mm-hmm. дело для того, чтобы самореализовываться, например, для того, чтобы, может быть, даже отдыхать на этой работе.
1: Ольга, вот скажите, пожалуйста, а как вы относитесь к современным феминистическим движениям?
0: Ну, конечно, я их не поддерживаю. Я считаю, что это, ну, правда, ну, мое убеждение, что это несчастные женщины.
1: Но ведь таких женщин называют борцами за права.
0: За какие права? Мне кажется, у нас уже все права есть, даже слишком.
1: То есть это уже пережитки прошлого, вы считаете?
0: Я думаю, да. Если раньше, может быть, это как-то и было оправдано, например, там, что женщины хотели получить себе право голосования. Право голосования женщины получили. Женщины хотели получить право работать. Женщины mm-hmm. получили право работать. Ну, что еще?
1: Может
0: что
1: быть, еще сейчас надо? Пришло время, когда нужно немножечко теперь отдать мужчинам обратно.
0: Я думаю,
1: в частности,
0: да.
1: и работу, и
0: я
1: другие
0: думаю, да,
1: какие-то
0: да.
1: сферы.
0: Женщины получили право работать себе во вред. То есть, ну, очень многие женщины mm-hmm. стали упахиваться на этой работе. Конечно, женщина может работать, если ей это нравится. Но и те деньги, которые она получает, ну, я повторю эту мысль, я считаю, что они не должны идти именно на выживание. Ну, вот именно потому, что это все обеспечивает, потому что это все обеспечивает муж. Uh-huh. С другой стороны, а женщина, которая вот именно, если этот правильный порядок построен, если мужчина обеспечивает выживание, она за ним как за каменной стеной. У нее не болит голова вообще о том, что ей будет есть нечего, ей будет жить негде. Такая женщина, она становится расслабленной, она становится счастливой, с нее спадает вот эта вот лишняя нагрузка. И она уже может быть вот именно такой мягкой, доброй, заботливой, в хорошем настроении. Она может встречать его с работы. Это не та упаханная женщина, которая тоже наравне с мужем работает для того, чтобы обеспечить выживание. Она может уже наполнять вот эту вот атмосферу семьи, весь мир, который создал мужчина, она уже может его наполнять хорошей, теплой атмосферой, чувствами, эмоциями, для того, чтобы мужчине было приятно приходить домой и там расслабляться. С другой стороны, вот вопросы власти тоже. Они все как бы относятся к мужской сфере. Властная женщина, это, ну, я думаю, многие видели властных женщин, это не очень, так скажем, красивая картина, красивая. Жесткая, негибкая, властная женщина.
1: Железная леди.
0: Железная леди, да, точно, как бы, до женственности здесь далеко, какие бы там она каблуки, платья не надела на себя.
1: Да уж, это точно. Действительно, очень важная, актуальная тема. Спасибо вам, Ольга. Дорогие зрители, особенно женщины, мы желаем вам быть более женственными, и тогда ваши мужчины будут более мужественны. Тема важная, актуальная. Вы смотрели программу «Мужчина и женщина». Мы прощаемся с вами. Всего доброго. До свидания.

0: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
1: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
0: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
1: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
2: Слово Божье истинно. Оно содержит в себе множество пророчеств, которые исполняются по сей день. Слово Божье уникально. Каждый день, изучая Священное Писание, мы открываем новые истины, и наша жизнь обретает смысл. Слово Божье необъятно. Мы не всегда понимаем, что сокрыто в Библии, и нам нужна помощь, чтобы разобраться. Программы «Познавая истину» предлагают вам найти ответы на сложные вопросы. Смотрите программу «Познавая истину» в эфире нашего канала, на нашем сайте и на YouTube-канале. Когда придет Христос? Кто управляет историей мира? Божий закон и Божий характер. Путь в Царство Божье.

не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе.

Вы когда-нибудь замечали, как случайная встреча она переворачивает ваши планы? Или как, может быть, потерянная вещь неожиданно приводит вас туда, где вы должны были оказаться? И это не совпадение. Бог часто выбирает самый неожиданный язык для общения с нами, именно язык жизненных обстоятельств. Он пишет свои послания не только, да, на страницах Писания, но и событиями в нашей повседневной жизни. Закрытые двери, неожиданные какие-то задержки, случайные люди, все это может быть частью Его божественного обращения или слова к нам. Как отличить Божий промысел от простых совпадений? Как понять, когда закрытая дверь — это испытание, а когда защита? Почему иногда Бог молчит в молитве, но громко говорит через обстоятельства? Сегодня мы исследуем четыре ключевых принципа, как Бог направляет нас через события жизни. Вы узнаете, почему тупики часто бывают священными местами встречи с Богом. Как действовать, когда кажется, что все пути закрыты? Почему Бог иногда повторяет свои послания трижды? И как нужда других людей становится Божьим призывом лично для вас? Готовы ли вы начать видеть Божий почерк в деталях своей жизни? Тогда пришло время настроить наше духовное зрение. Дорогие друзья, рад вас приветствовать на очередной встрече нашего цикла «Онлайн с Богом», который посвящен вопросу личных отношений с Богом, о том, как иметь, поддерживать и говорить с Богом, как сохранять эти отношения, как возрастать в этих отношениях, как познавать Бога все больше и больше. Я очень рад, что вы сегодня вновь присоединились, и верю, что эта встреча станет для нас благословением. Почему же Бог все еще желает говорить нам? Хотел бы начать эту тему именно с этого вопроса, и есть несколько ответов. Бог стремится иметь с нами общение. И если наши отношения с Богом носят односторонний характер, да, и подобное путешествие в один конец, да, то есть если между нами и Иисусом Христом нет диалога, нет общения, значит и возникает вопрос, есть ли у нас истинные взаимоотношения. Ибо взаимоотношения, они, ну, мало что стоят, если говорит только одна сторона, а другая только лишь слушает. И Бог говорит нам сегодня, потому что Он желает установить взаимоотношения. Взаимоотношения, полные любви. А такие отношения не всегда подразумевают диалог. Поэтому первая причина, почему Бог говорит, потому что Он желает, действительно желает общаться с нами. Вторая причина, по которой Бог говорит нам сегодня, это потребность в ясном Божьем руководстве в нашей жизни. И Божье водительство нужно нам так же, как в свое время в нем нуждались Иисус Навин, Моисей, Иаков, Ной,

Мы дети Его, и нам нужно знать Его волю, чтобы принимать какие-то правильные решения. Поэтому Бог желает, чтобы мы сделали правильный выбор. Ему одному известно истинное положение вещей, и поэтому Он желает говорить с нами. Третья причина. Бог знает, что нам, как верующим предыдущих эпох, необходимы также утешение и уверенность. В жизни людей бывают моменты, подобные, помните, ситуации у Черного моря, когда загнанные в тупик, люди не знают, что им предпринять, куда им идти. Я уверен, что главная причина, по которой Бог продолжает говорить нам сегодня, состоит в том, что Он хочет, чтобы мы знали Его. Если бы Бог перестал нам говорить, сомневаюсь, что мы могли бы когда-нибудь Его узнать. Поэтому познание Бога и Его желание открыться нам, чтобы мы знали Его таким, какой Он есть, это то, что вдохновляет Его к тому, чтобы обращаться к нам каждый день. Потому что именно знание Бога, и мы тоже в цикле говорили не раз об этом, оно дает нам истинное общение с Ним, потому что мы точно понимаем, к кому мы приходим, что это не просто строгий судья, который оценивает всю нашу жизнь с точки зрения наших ошибок, но это любящий отец, который желает этого общения. И с ним можно общаться так, от сердца к сердцу, как мы разбирали в одной из тем, да, говорить с ним как с другом, открываясь и быть полностью искренним, зная, что он принимает и любит нас. Если первостепенной целью человека является познание Бога, то между ним и Богом должны быть взаимоотношения, построенные по следующему принципу. Бог говорит, человек слушает. Человек взывает к Богу, Бог слушает. И мы разобрали, как Бог может говорить с нами через Писание. Да, мы поговорили на предыдущей теме. Мы также поговорили в прошлый раз о том, как Бог может говорить с нами в молитве. И сегодня поговорим, как Бог говорит через обстоятельства. И важно понимать, да, что Бог может говорить через обстоятельства, и верующий человек, христианин, он не деист. То есть классический деизм, да, подразумевает, что Бог, сотворив мир таким законченным и совершенным, покинул его, предоставив человечеству самому себе. То есть не стало ни чудес, ни божественного вмешательства в жизни отдельных людей. Поэтому деизм, и в том числе библейский деизм, да, подобным образом полагает, что Бог дал нам Библию и удалился, оставив нас наедине с ней и не общаясь больше с человеком ни посредством Библии, ни иными способами. То есть и библейский деизм очень похож на такую доктрину саддукеев времен Иисуса и апостола Павла, потому что саддукеи учили, что после Моисея Бог не говорил с людьми, и не верили вообще не посредством ангелов или духов. То есть они отвергали возможность личных контактов с Богом, отрицали, опять же, как я говорил, ангелов, ровно как идею воскресения и загробной жизни. И помните, апостол Павел, который был фарисеем и сам, да, имел этот опыт, сумел даже однажды внести, ну, некий раздор в ряды своих обвинителей и так разрядить опасную ситуацию, апеллируя к вере воскресения, которую фарисеи, в отличие от саддукеев, признавали. Да, и фарисеи, желая доказать свою правоту, они вот приняли сторону Павла, помните, говорили, ничего худого мы не находим в этом человеке. Да, если же дух или ангел говорил ему, ну, не будем противиться Богу. Поэтому верующий человек, он не деист, он не верит, что Бог оставил этот мир, и у нас не может быть этого личного опыта общения с ним. Мы верим, что Бог действует в обстоятельствах, во всех обстоятельствах, которые происходят во всем мироздании, да, и нет ничего того, что было бы пущено на самотек. То есть, опять же, нет ничего, о чем можно было бы сказать, что, ну, Бог это не предусмотрел, упустил, он не в курсе этой ситуации, либо просто оно само собой каким-то образом развивается. Нет. То есть мы, как верующие, должны признать тот факт, что Бог знает абсолютно все обстоятельства. И Священное Писание говорит, он знает все волосы сочтены на нашей голове. Да? Один волосок упадет, и он уже знает. Поэтому он знает все обстоятельства и все, что происходит. И мы это, с этим можем соприкасаться в нашей жизни в каких-то таких случаях, когда мы вдруг понимаем, ну, не может быть это случайностью или совпадением. Например,
Бывало ли с вами, например, такое, вы встречаете человека, который вдруг заводит с вами разговор на ту тему, которая остро стоит для вас? То есть вам просто нужно это услышать было сейчас. А он даже не догадывался об этом, что для вас сейчас насущно. Он просто о чем-то с вами разговаривает, говорит, и вы вдруг понимаете, что это не случайная встреча. Кстати, о том, как Бог может обращаться к нам через других людей, мы поговорим на следующей теме, поэтому обязательно ее послушайте. Или может быть другая история. Перебирая какие-то бумаги, вы находите какой-то документ, о котором забыли, а именно сейчас, в этот момент, он играет для вас какую-то важную роль и решает какую-то значимую проблему. Или может быть, проходя мимо других людей, вы видите или слышите в их словах или действиях ответ на свой вопрос. И таких примеров можно много привести. Когда, казалось бы, случайный ход каких-то обстоятельств направляет вас туда, где вы должны оказаться, и вы это потом понимаете. Один опыт сейчас вспоминается, как однажды мы после богослужения решили послужить людям в городе и хотели разнести им христианские газеты. И вот я с одним молодым человеком, мы вместе в паре ходили, и у нас был определенный план, мы планировали пройти по конкретной улице, но так произошли обстоятельства, так случилось, что один человек, сам того, я думаю, не желая, будучи выпившим, встретился нам, и он нас направил совершенно по другой улице. По другой улице, и пойдя по этой улице, мы вдруг, подходя к одному дому, увидели женщину. Женщину с сыном, которые как раз тоже шли к этому дому. Это оказался ее дом. Мы поздоровались, и мы предложили ей христианские газеты, хотели предложить какое-то ей общение. И она пригласила нас домой. Мы с этим братом зашли к ней. И у нее, конечно, был очень потерянный вид. И она начинает рассказывать, что, говорит, я только что не покончила жизнь самоубийством. Она вместе со своим сыном, да, он еще достаточно маленький, она вместе ходила, ходили они сейчас на болото, и она планировала, что они просто утопятся в этом болоте, и все. Но что-то ее остановило, и она пошла домой, и в этот момент обстоятельства так, да, сложились, что мы встретились. Конечно, мы попытались ее ободрить, мы вместе с ней помолились, мы пригласили ее на собрание, она потом пришла в собрание и приходила к нам на богослужение. То есть, обстоятельства, казалось бы, случайные, у нас был совершенно другой план, но мы видим, как Бог направил нас и каким образом удивительным это смогло кому-то послужить. Вот это все примеры Божьего провидения. То есть обстоятельства могут оказаться или казаться незначительными со стороны наблюдателя извне, но для нас это вау, эврика. И мы благодарны Всевышнему, что именно так он все расставил, так эти обстоятельства сложились. Как именно Бог говорит через обстоятельства? Когда-то я услышал эти принципы и действительно в своей жизни увидел, что так оно и работает, так оно и действует. И первый принцип – это принцип тупика. То есть когда человек заходит в тупик, когда кажется, что все двери закрыты, да, впереди дороги нет. И когда он стоит в этом тупике каких-то жизненных обстоятельств, не понимая, что дальше делать, он размышляет, он молится. И только постояв немного, да, оказавшись в этом тупике, он начинает ощущать безысходность. И вдруг в этой безысходности, обращаясь к Богу, он начинает видеть дверь в стене. То есть в Библии есть примеры. Например, примеры того, как Моисей повел израильтян через Черное море. Да, и они вступили в пустыню Сур. Это исход 15 глава. И мы читаем, и шли они 3 дня по пустыне и не находили воды. То есть пришли в меру и не могли пить воды в мере, ибо она была горька. Почему и наречено тому месту имя Мера? И заротал народ на Моисея, говоря, что нам пить? Моисей возопил Господу, и Господь показал ему дерево, и он бросил его в воду, и вода сделалась сладкой. Там Бог дал народу устав и закон, и там испытал его. То есть, и вот читая эту историю, задаешься вопросом, неужели Господь не мог Моисею заранее сообщить, что вы пойдете туда, но там будет проблема с водой. Возьми дерево. И таким образом Бог
да, мог бы не доводить до всей этой ситуации.

Но все-таки Бог допускает некий тупик. То есть люди приходят, они хотят попить, вода горькая, возникает какой-то ропот. Почему Бог это делает? Да потому что без этого, во-первых, конечно, здесь написано, что таким образом он испытал народ, и они должны были осознать и понять, насколько недостает им веры и доверия Богу, а во-вторых, они получили очередной опыт в своей жизни, богопознание. Да? Бог как источник живой воды, как тот, кто может напитать их даже в пустыне, даже если вода и горькая. Поэтому этот тупик, он нужен для того, чтобы мы не принимали все происходящее в нашей жизни как должное, как естественное, как естественное стечение случайных обстоятельств. Нет. То есть Бог допускает, чтобы человек оказался в тупике, а затем открывает другие двери. И Библия показывает этот важный принцип, то есть принцип тупика. Человек, встретив какие-то трудности, должен остановиться, обновиться, укрепиться верой. Бог желает научить нас спокойствию, доверию, даже тогда, когда кажется, что выхода нет. Я думаю, что многие из вас проходили этот опыт. Этот опыт помогает нам обретать доверие Господу. Следующий принцип – это принцип действия. Что делать, когда ты находишься в тупике, когда нет какой-то ясной воли Божьей? И опять же вспоминаем исход, предыдущую главу, это исход 14 глава, да, и прочитаем этот отрывок. «И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пи-Гахерофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилева оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилева Господу, и сказали Моисею, разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведши нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне. Но Моисей сказал народу, не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделал вам ныне, ибо египтян, которых вы видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны. И сказал Господь Моисею, что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилям, чтобы они шли, а ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». То есть вот тут важный аспект, важный момент. Бог говорит, скажи сынам Израилям, чтобы они шли. Это как раз принцип действия в обстоятельствах, который говорит о том, что Бог никогда не открывает нам наше будущее до конца нашей жизни наперед. То есть мы должны научиться доверять Ему, да, потому что ты не случайно оказался здесь. Бог направлял и вел тебя. И для того, чтобы ты учился доверять Богу и получал новое откровение о Господе, тебе нужно понимать, что на каждом этапе своего пути ты должен испытывать эту нужду в Боге. И принцип действия как раз он о том, что ты должен действовать, ты должен идти. И Бог в свое время будет открывать тебе следующие этапы и следующие двери. Таким образом, ты будешь все больше и больше учиться доверять Богу. Но можно вспомнить еще пример из книги «День апостола» 16 главы, из жизни апостола Павла. И там написано следующее. «Прошедшие через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дошедшие до миссии предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновавши же миссию, сошли они в Троаду. И было ночью видение Павлу, предстал некий муж македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам. После всего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там». То есть мы видим, что они жили по этому принципу. То есть они не отказывались от своей миссии. То есть если они понимали, что это Божья воля, то они шли в этом направлении. Даже несмотря на то, что порою они встречали эту стену, которая не допускала их куда-то идти. Но они не бросали, они не отчаивались, они не сомневались. А нам порой хочется многим знать волю в полной мере, как я уже говорил. Вот открой мне все, да, тогда я начну что-то делать, тогда я начну служить, например. Тогда я начну действовать. Но мне нужно быть

ты точно уверен, что ты благословишь меня до конца. Принцип, как Бог говорит нам через обстоятельства, он говорит о том, чтобы мы действовали сейчас. А воля Божия, она становится яснее в момент того, когда мы начинаем действовать. То есть, иными словами, как такую иллюстрацию, что да, это как вот движение в тумане. То есть мы видим на определенное расстояние, и, вот, ну, и мы должны идти. Но приближаясь к конечной точке, да, мы знаем, что мы сможем видеть дальше. Так же и наша жизнь. То есть обстоятельства нашей жизни складываются таким образом, что мы не видим все обстоятельства до конца жизни. Но мы идем до той точки, которую мы видим. Следующий принцип, тоже я о нем когда-то услышал, это принцип троекратного повторения. То есть некоторые переживают, ну а вдруг я не пойму воли Божией в чем-то, вдруг я не услышу то, что он мне скажет, пропущу как-то да, то, что он мне сказал, как он меня ведет через обстоятельства. Но в Священном Писании мы видим несколько упоминаний о том, что Бог открывает свою волю несколько раз. То есть нам не стоит на самом деле бояться, что мы прослушаем. То есть если мы открыты действительно к слышанию, то мы услышим, и Бог, если нужно, повторит. Например, Иов 33 глава мы читаем: «Бог говорит однажды, и если того не заметят, и в другой раз». То есть это некое обетование, что не переживай. То есть Бог, он, если надо, повторит. А там же в 33 главе написано: «Вот все это делает Бог 2-3 раза с человеком». Опять же, можно вспомнить историю про молодого Самуила. Помните, как Бог обращается к нему трижды. Потому что если Бог желает нам что-то открыть и говорит нам, то Он это скажет столько, сколько нужно. Вопрос, конечно, что мы должны тоже быть открыты и готовы его услышать. А следующий пункт, как Бог действует через обстоятельства, это проблемы, в том числе и нужды других людей. Это какие-то открытые двери возможностей, которые открываются. И помните, Павел говорит: «Ибо для меня отверстие великое, широкая дверь, и противников много». То есть Бог действует через обстоятельства, когда возникают какие-то проблемы. Проблемы в нашей жизни, либо мы видим проблемы или нужды в жизни других людей, и мы находим отклик в нашем сердце на эту нужду. Ну, приведу вам пример одного человека, служителя Билл Уилсон, который написал книгу «Чей-то ребенок». И он в свое время начал большое служение, оно сейчас продолжается, служение детям на улицах неблагополучных районов, там, Бостона и так далее. И каждую неделю это служение уже продолжается, наверное, лет 30-40. Каждую неделю порядка 30 тысяч детей собирается на библейские уроки. И вот он в одном интервью сказал о том, как и почему он начал это служение. И очень интересно, что как раз он поделился этим опытом, говоря о том, что Бог действовал через обстоятельства, но именно как раз через умение увидеть проблемы других людей. И он сказал так: «Я не слышал от Бога ни одного слова о том, что это мое призвание. Не было ни пророчеств, ни снов, ни откровений. Никто из людей также не говорил мне об этом. Просто я увидел нужду и ответил на нее. Я увидел этих детей, о которых не заботятся родители. У кого-то вообще нет родителей. Чьи-то родители алкоголики или наркоманы. Я попытался восполнить эту нужду и делаю это до сих пор. Я знаю, что если этим поколением не займусь я, значит, им займется сатана». То есть вот простой пример, что Бог, он может говорить нам через обстоятельства или через проблемы или нужды других людей. Это очень важная мысль. Если вдруг вы, именно вы, чувствуете отклик на какую-то ситуацию, не знаю, вы видите бездомных, и у вас есть отклик, или, может быть, вы видите нужду там, в многодетных семьях, или, может быть, это нужда в вашем городе, или какая-то, может быть, нужда в вашей общине. Ну, да. Вы видите, что здорово было бы, чтобы кто-то встречал людей, да, с радостной улыбкой на лице перед богослужением. Это Бог говорит вам через определенную нужду, через определенные обстоятельства. И то, что именно вы видите в этом нужду, и это откликается у вас, говорит, что
Но...

вы и должны это сделать. Не следует ждать или ожидать кого-то другого. Поэтому Бог может говорить через обстоятельства, и, конечно, сатана тоже со своей стороны может как-то препятствовать нам. И Павел об этом тоже пишет, он говорит так: «Мы же, братья, бывшие разлучены с вами, на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше, и потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана». То есть мы видим, что и Дух Святой их где-то не допускал, мы видим, и сатана, да, какие-то чинил им препятствия. И как здесь понять, ну, чье это препятствие? Чья сейчас воля реализуется? Как обрести этот опыт? Я скажу, что тут очень важно иметь личные отношения с Богом. Потому что когда ты в личных отношениях с Богом, то ты слышишь голос Господа, и ты понимаешь, кто тебя направляет, или какие мотивы тобой движут. Если ты четко понимаешь, что я сейчас в отношениях с Богом, и я делаю Его дело, то есть я проповедую, я служу, или я, да, меняю этот мир к лучшему. Ну, в любом случае, что-то позитивное, что-то согласующееся с Писанием, то тогда, если на моем пути возникают препятствия, как я их воспринимаю? То есть, если это Дух Божий, то значит, он меня просто направляет, подправляет в нужную сторону. Если это сатана, должен ли я останавливаться? Нет. Да, я все равно предпринимаю попытки. Я предпринимаю попытки в любом случае, хоть в этом, хоть в этом. Но я не мучаюсь этими вопросами о том, ну вот, кто же чинит мне препятствия сейчас. Если я понимаю, что я делаю дело Божие, я все равно продолжаю, да, его делать и совершать это дело. То есть, и если есть корректировки, хорошо, да, но я не отказываюсь от него, потому что цель сатаны, чтобы ты отказался и оставил на какое-то дело или какое-то служение. Поэтому здесь, конечно, важно быть открытым для Господа, и опять же, важно иметь эти близкие личные отношения с Ним. Понимать, что у тебя нет каких-то препятствий, которые мешают твоим отношениям с Ним. Да, какой-то явный грех в твоей жизни. Поэтому если вы в Боге, если вы пережили этот опыт обращения, то тогда надо довериться Богу и знать, что Он может говорить к вам через обстоятельства. И нужно быть очень чутким и внимательным в этом. Нужно всегда понимать, что случайности не случайные, и если что-то происходит в вашей жизни, как-то складываются так обстоятельства, значит, это для чего-то нужно. Может быть, Бог конкретно меня сейчас готовит через эти обстоятельства и меняет мою жизнь, мой характер, мое восприятие, укрепляет мою веру, желает дать мне больше откровения о Нем, либо приобрести какой-то опыт доверия более глубокого к Нему. Да, возможно, эти обстоятельства складываются для того, чтобы я каким-то образом мог что-то сделать для Царства Небесного, для каких-то других людей, да, пойти определенным путем, которым меня Он направляет. То есть и такие моменты ты это осознаешь и понимаешь. Сколько в моей жизни таких ситуаций было, огромное количество. Вкратце один опыт, когда я впервые об этом задумался, это было еще до того, как я вышел на пасторское служение. Я помню, нужно было ехать в командировку в Москву, и я взял билет на поезд, и я как сейчас помню, что я опоздал на поезд. Буквально считанные секунды я приехал, и не оказалось места на парковке, хотя оно всегда там было. Я долго искал место, и когда я припарковался, я побежал на поезд, я выбежал на перрон, я стал искать свой вагон. И когда я его нашел, я вдруг осознал, что мой поезд только что с соседнего пути ушел. То есть я не на том перроне его искал. Я, конечно, задался вопросом: Господи, ну почему так? Как такое могло произойти? Ну, и я встал в очередь вновь в кассу, мне нужно было 100% оказаться в Москве. Я отстоял очередь, передо мной девушка взяла билет, и когда я сказал, мне нужно до Москвы на ближайшее, мне сказали в окошке: только что девушка перед вами последний билет забрала на этот поезд. Я: Господи, ну почему так? Ну такого не может быть. Но все-таки я взял билет, и я помню, что я, ожидая свой вечерний уже поезд, я долго сидел и размышлял и понял, что Господь, это не просто так. Я помню, как я сел в вагон, и да, на нашем купе я прям так и озвучил, что, знаете, я дважды должен был уехать. Я, значит, верю, что Бог должен что-то либо мне сказать через вас, либо через меня вам. И у нас состоялось такое хорошее общение, где у меня была возможность проповедовать людям о Господе. Поэтому Бог говорит через обстоятельства. Давайте будем учиться слышать их. Я бы хотел помолиться в завершение. Господь, спасибо.

Спасибо тебе за эту тему и за то, что мы можем знать и быть уверены, что нет случайности в нашей жизни. Ты все контролируешь, ты ведешь, Господь, и направляешь нас. Помоги нам быть чуткими и к этому твоему голосу. Аминь. Дорогие друзья, у нас остаются последние завершающие две темы, поэтому я верю, что вы сможете дослушать весь этот цикл онлайн с Богом до конца. И верю, что он уже принес и сможет еще принести большие благословения каждому, кто сможет его послушать. Поэтому до встречи в следующей теме. Пока-пока.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Продолжая цикл «Пророки в Коране», мы хотим поговорить сегодня о молитве. У нас в гостях Джабир Исмаилович Исхаков, магистр теологии, религиовед. Здравствуйте, Джабир Исмаилович.
1: Здравствуйте, Алексей.
0: Молитва. Как она представляется в исламе? Что это такое? Есть ли такое понятие в исламе? Что оно означает? Какова практика?
1: Молитва – это один из пяти столпов вообще. Это неотъемлемая часть мусульманина, неотъемлемая часть его, скажем, правоверной жизни, его жизни с Богом. И она стоит одним из столпов. Пять раз в день должен каждый правоверный мусульманин обращаться к Богу.
0: Какое-то время определенное?
1: Определенное время. Это утренняя молитва, потом молитва, скажем так, вот ланча времени, 11 часов. Обеденная молитва.
0: То есть конкретный час, не просто утром?
1: Обязательно, по времени. Если вы заходите в мечети, в каждой мечети вы увидите такие, знаете, циферблаты часов, их пять, и каждый из них имеет свое время. И эти время молитвы меняется с временем года. Оно где-то в районе около минут 40-45, оно меняется. Вот. И как оно происходит? Человек, у него есть специальная форма, форма молитвы, она называется намаз, форма молитвы. И вот пять раз в день он должен совершать эти упражнения. Сначала говорит стоя, потом наклоняется.
0: На колени?
1: Нет, поклон делает. Потом спускается на колени, прям садится на колени. Потом опять встает, опять делает поклон, опять садится на колени, бьет... Челом. Лбом, да, челом, лбом об землю,

0: о пол. Вот. Делает, он должен это на специальном коврике. Вот. И я вам я скажу, что...
1: Но это... В христианстве тоже подобная практика земных поклонов, она присутствовала. Uh-huh. Я помню, моя прабабушка молилась, когда она обязательно молилась на коленях, тоже так же у нее была часть молитвы стоя она делала, и потом обязательно земные поклоны, прямо наклонялась и лбом касалась пола, я это помню тоже.
0: Ну да, в христианстве тоже есть практика вставать на колени молиться. Это происходит во многих церквях, во многих молитвенных домах, их просят встать на колени.
1: И в личной молитве?
0: Да, и в личной молитве, да, тоже. Ну вот я знаю, что в Священном Писании есть момент, когда царь Давид...
1: Лежа молился. Но это, мне кажется, лежа не на спине он лежал, вот так вот, да?
0: На животе.
1: Он лежал вниз лицом.
0: Вниз лицом,
1: это
0: да.
1: Полную степень смирения, мне кажется, это показывало.
0: И на самом деле, вот когда я прочитал, это у него, во-первых, было понимание, что он не прав перед Богом, да, не прав. И мне кажется, это его было, вот на самом деле, как вы сказали, это было полное смирение. Он понимал, что даже на колени встать перед Богом, это уже и этого мало.
1: В Коране упоминается же Давид, да?
0: Да, да. Это тот, через кого Бог дал забур. То есть это,
1: псалтырь.
0: Ну да, не псалтырь, как бы это песнопение такое, понимаете?
1: Псалмы.
0: Такое, да, псалмы, да, вот забур. И вот молитва, смотрите, то есть человек... Вот за это время молитвы, за это время упражнений, скажем так, он возвышает Бога. Он возвышает Бога.
1: Прославляет.
0: Прославляет Бога, благодарит Бога. Угу. И произносит как бы заученные слова. Угу. Заученные слова. А уже после намаза, после вот этого церемонии, после этой церемонии, он уже может на коленях просить Бога о каких-то своих нуждах.
1: То есть уже личные какие-то
0: личные.
1: Высказывать.
0: И это просьбы? Называется дуа. Угу. Поэтому вот мы должны понимать, что такое дуа и что такое намаз. То есть намаз, в намазе вы не можете сказать свои личные нужды. Угу. Вы должны говорить то, что говорят все собрание, весь народ, уже заученный со времен Мухаммеда.
1: И это то прославляет Бога.
0: Это прославление Бога, да. Прославление Бога. Прославление его пророков, прославление посланника его. Но уже в конце этой церемонии вы обращаетесь к Богу в личных молитвах. Поэтому, когда встает вопрос, как происходит это вот в других, скажем, религиях, да, в иудаизме или в христианстве, и получается, что ну, как бы у исламской религии есть какое-то небольшое превосходство. Мне кажется, вот как вы сказали, может быть, наши тоже прадеды или прабабушки, они точно так же молились, когда чувствовали какое-то Божье величие, они чувствовали себя и там наклонялись.
1: Я когда про свою прабабушку рассказывал, она каждый вечер так молилась.
0: Вот, видите.
1: Днем я не видел ее, днем у нее работы очень много было, она занималась и там в саду, в огороде делами, она уже старенькая была, когда я ее помню, да, то есть она моя прабабушка,
0: да.
1: Вот, но она очень много делала по дому, никогда не было, чтобы она в праздности проводила днем время, а вечерами она очень-очень-очень долго молилась, на коленях, и вот касаясь лбом пола, мне это... Ну, вот это вот я как сейчас вижу, в глазах моих стоит. Но смотрите, ведь в Библии еще задолго до Мухаммеда, до Корана и так далее, в ветхозаветные времена, во времена пророков, были специальные часы для молитвы.
0: Да.
1: И мы часто встречаем в Библии да. такое понимание, час молитвы. Да, шел он в час молитвы девятый.
0: Да.
1: И вот встретились там, шли они на молитву. То есть было время, которое специально отведено для молитвы. И молились, молиться можно в любое время. Но были специальные часы, в которых обязательно молиться необходимо было. Если вспомнить пророка Даниила,
0: вот я только
1: о котором мы говорили да, в одной из прошлых
0: да, да.
1: программ,
0: я только
1: у него
0: сказать.
1: Было три обязательных времени в течение дня, в которых он молился в любых обстоятельствах.
0: При открытых окнах
1: лицом к храму.
0: Для современного человека сегодня молитва, она...
1: Это не ежедневная практика.
0: Утром вы молитесь, чтобы день прошел под охраной Бога. И вот один из них, будучи на одре смерти, обратился...
1: Ропот, какая-то тоска, уныние, оно вот имеет свойство гнездиться подолгу в сердце.
0: Нашими словами, нашими молитвами, нашими прошениями мы приближаем себя к Богу. И если вы помните,

0: историю, когда там издал указ царь, что должны молиться теперь только на истукана?
1: Да, не царь даже, а по наущению завистливых его врагов.
0: Даниила врагов. Ну, да. Но указ-то был царский, да, чтобы понятно. Все кланялись, глядя в одну сторону. А Даниил все равно кланялся так, как он кланялся по тому, как был научен.
1: И это был, не просто был так научен, это закон.
0: Да.
1: Вообще, это был закон молиться в определенное время. Это закон Торы, и это не он сам придумал себе. Потому что если бы это было вот как бы такое вольное, да, желание, да, он мог молиться в другое время или сделать это тайно, или как. А это действительно он хотел соблюсти вот этот вот закон. Сейчас в современном христианстве, в современном иудаизме отсутствует вот как бы обязательность такая в молитве в практике. Но в истории и вообще в уставах определенных она есть. Если взять, например, монастыри, да, там четко в определенное время люди молятся, такое, тогда-то и тогда-то. И все знают, что вот в этот час, это час молитвы.
0: Ну, я думаю, видите, сегодня даже не просто по времени, и сегодня даже присутствуют такие вспомогательные брошюрки, молитвы написаны, заученные молитвы, ну, для заучения, для научения. Ну, вот и буквально я, когда сюда ехал, я в поезде познакомился с одной женщиной, и мы разговаривали с ней, о многом говорили. Вот, и когда зашел разговор о молитве, когда она узнала, куда я еду, вот, я сказал, что я еду записывать программы, когда мы разговорились о Боге, когда мы разговорились о молитве, я спросил, а вообще, как часто вы молитесь? Нет, не молюсь. Молюсь только, когда прихожу в церковь, когда стою, вот она сказала, я была в Москве, была на мощах Матрёны, вот там помолилась. Mm-hmm. То есть для сегодня, для современного человека, сегодня молитва, она...
1: Это не ежедневная практика.
0: Она не
1: это
0: входит
1: не
0: вообще в жизнь его, вообще как творение Божие, как существо Божие, оно не входит. То есть люди сегодня к молитве... И я, что я ей посоветовал? Я сказал, вы знаете, молиться нужно минимум 2 раза хотя бы в день. И эти молитвы, вот одна из них должна быть обязательно благодарственная. Mm-hmm. То есть утром вы молитесь, чтобы день прошел под охраной Бога, чтобы Бог охранял вас на путях, чтобы вы вот желали исполнить все то, что Бог сегодня для вас приготовил. А вторая молитва, когда вы приходите домой, когда вы доходите до своей кровати, вы благодарите Бога, что день прошел успешно, что вы сегодня не находитесь где-то в какой-то больничной койке или где-то, я не знаю, там.
1: А если находитесь? Ну, есть за что благодарить тогда?
0: Опять же, есть даже благодарить за то, что ты не в морге находишься. Но даже если ты в морге находишься, ты, если набираешь силы и говоришь, Господи, я вот, мне осталось-то дыхание на 3 раза, я благодарю тебя за жизнь, которую я прожил. Вот мне всегда вспоминается вот этот момент, когда Иисус был распят, да, и сам Осих, когда был распят, с ним были распяты еще 2 разбойника.
1: И Коран упоминает об этом, да?
0: Нет, Коран об этом не говорит. Коран
1: это
0: говорит,
1: том,
0: да, это Коран вообще говорит, что он не был распят. Mm. Ну, это иудеи думали, что они не распяли, а на самом деле римляне. Но это не сейчас не об этом. Я хочу сказать историю в Инджиле. И она, я к чему ее рассказываю? К тому, что с ним были распяты еще 2, по его правую и левую руку еще 2 преступников. Ну, потому что только за преступнические дела наказывали людей. И они были преступниками, да, оба были преступники. И оба понимали, что в течение нескольких часов...
1: Умрут,
0: да. То есть все, они уже понимали. И вот один из них, будучи на одре смерти, обратился и попросил прощения. Он искренне пожалел, что жил так. Понимаете? И для нас это о чем говорит? Это говорит о том, что человек даже на каком-то последнем издыхании всегда имеет возможность... покаяться.
1: Иисус ему обещал, да.
0: Иисус ему
1: будешь
0: сказал,
1: в раю.
0: Будешь в раю, да. Но видите, ведь сегодня даже вот вы когда спросили, есть ли за что благодарить Бога вообще, если ты лежишь в койке? Есть. На больничной койке есть. Даже если вы понимаете, что вот перед вами открыта уже смерть, дорога в неизвестность, врата в неизвестность, даже за это благодарить, что я так прожил. Вы знаете, у меня был один дядя, ему 84 года, он прожил, ну, я помню его вот пожилые годы, они все, как пожилые люди, живут очень, ну, страдаючи.

живут. Во-первых, здоровья нет, сил нет. Часто дети не поддерживают. Бывает, остаются одиноки. И вот всегда, когда я с ним виделся, он всегда мне говорил, ну, какую жизнь я прожил? Ну, вот ему, вот он за 80 лет ему, да, а он всегда был недоволен своей жизнью, понимаете?

0: да, 1000 месяцев твоей жизни у тебя не было радостных дней. Неужели? То есть, видите, человек забывает, что с ним хорошее происходит. И потом, к концу своих лет, он начинает говорить, ну разве это у меня жизнь была?
1: Но это вот она, потому что негативизм, эта привычка, она и с каким-то темпераментом свойственна. Но чаще всего она свойственна тем, что люди не умеют благодарить.
0: Правильно.
1: Они, начинается с того, что они не умеют благодарить
0: правильно
1: семье, своих ближних. Сказать спасибо за сытный, там, вкусный обед жене.
0: Да.
1: Или там сына поблагодарить за то, что он помог, там, что-то сделал, пропылесосил пол. Маму поблагодарить за то, что она
0: сделала... Вынесла, да, воспитала тебя,
1: посвятила. Да, это даже, да. Но даже вот за то, что она в гости к тебе зашла. Или да, там подарок тебе там какой-то прислала. Или позвонила просто, да, и узнала, как твои дела. За то, что она молится там за тебя каждый день. Вот за это. И люди не благодарят друг друга, не благодарят Бога, и они не видят того хорошего, проживают то хорошее, ну, проходят мимо этих знамений, чудес, которые Господь готов сотворить для них каждый день. Даже если радуются чему-то хорошему, то эта радость быстро почему-то проходит. А вот ропот, какая-то тоска, уныние, оно вот имеет свойство гнездиться подолгу в сердце. И мне кажется, это потому, что дьявол желает ввергать нас постоянно в дух уныния. Постоянно вызывать нас недовольство и ропот какой-то. Да? Постоянно, чтобы...
0: Отвернуться от Бога,
1: да,
0: забыть Бога, не думать о Боге.
1: Причины найти, чтобы его не быть благодарным и довольным тем, что есть. Да,
0: да,
1: то есть Бога не благодарить.
0: Поэтому вот когда человек начинает просто, ну, видите, вот, опять же, вот я с этой женщиной, когда вчера разговаривал, я понимал, что, ну, 5 раз, 7 раз, 3 раза молиться, ну, человек не понимает этого, никогда не говорил с Богом, не молился. Но хотя бы 2 раза утром за то, что ты начинает перед тобой новый день, ты не знаешь, куда ты идешь, ты не знаешь, что этот день тебе приготовил, и ты просишь Бога вместе с тобой пройти этот день. То есть ты доверяешь Богу свою жизнь и говоришь, Боже, я вручаю в твои любящие руки вот сегодняшний день, и что со мной будет, я знаю, что ты в курсе этого. Даже если меня что-то плохое сегодня ждет, какие-то испытания, я знаю, что ты это знаешь. А вечером, когда ты возвращаешься домой, ты, Боже, благодарю тебя, что я дошел до своей кровати, я живой, здоровый. Поэтому, видите, вот молитва, опять же, она может быть и 10 раз в день произнесена.
1: А может, 1 раз, но, допустим, так, что душа насытится.
0: Конечно.
1: То, что удовлетворение почувствуешь, что от Бога какая-то придет тебе, может быть, мысль, откровение, идея, ответ на какой-то вопрос.
0: Я вот поэтому и хочу сказать, да, 5 раз молиться – это хорошо, это отлично. Я рад, кто этим занимается, потому что всякий раз они вспоминают Бога, прославляют Его. Но мне кажется, вот для той женщины дело не в количествах. Дело в том, что она будет узнавать характер Бога. Она будет приближаться к Нему. То есть, понимаете, какая ситуация? Мы сами себя приближаем к Богу. Нашими словами, нашими молитвами, нашими прошениями. Мы приближаем себя к Богу. Если мы не приближаем себя к Богу, естественно, мы отдаляемся. И 84 года мы говорим, что за жизнь была у меня? Разве я? Это разве жизнь? То есть я только в страданиях родился и в страданиях умираю. Но даже в страданиях, если у человека сердце наполнено мыслью о Боге, о том, что Бог знает, Бог меня сотворил, Бог меня ведет, и Бог знает мой конец, вот тогда вот эти страдания даже будут мне казаться легкими. Вот тогда эти страдания будут казаться мне... Будет у меня в сердце всегда надежда, как была надежда у Аюба.
1: Есть призыв в Библии, всегда радуйтесь.
0: Всегда.
1: За все благодарите. Радуйтесь все. Даже тогда, когда, может, не радостно,
0: да,
1: но стремиться необходимо к этому, к радости.
0: У Давуда есть такие слова. «Благо мне, что я пострадал».
1: Дабы научиться законам твоим.
0: Точно.
1: То есть иногда страдания нас заставляют задуматься о Боге, в то время как в дни благополучия люди часто о нем забывают. Итак, мы говорили сегодня с вами о молитве. Джабир Исмаилович, спасибо за то, что раскрыли нам отчасти, как это представлено в исламе. И мы видим, дорогие друзья, что и в исламе в молитве есть возможность говорить с Богом своими словами. После намаза

0: да, есть вторая ее часть, дуа, когда люди могут своими словами молиться и поведать Господу, что есть у него на сердце. О том же говорит нам и Библия, Священное Писание, что мы с Богом можем говорить как с другом своим. Мы можем рассказать ему о всех наших проблемах, попросить о том, что нам необходимо, поблагодарить за то, что дает он нам в нашей жизни. И вот такая практика ежедневного общения с Богом, это и есть молитвенная жизнь верующего человека. Пусть Господь научит нас этому и благословит.
1: Приезжая за рубеж, он сталкивается со многими трудностями. Может быть, какой-то вызов для жителей страны, да? Всегда можно как-то, я не знаю, поддержать, помочь, там, куском хлеба, я не знаю. Алексей, не только мечеть. Можно сегодня и синагоги, и церкви, они тоже могут все включиться вот, ну, в какую-то поддержку помощи сегодня вот этих всех приезжих.
0: Бог желает просто учить жертвенности через это нас, чтобы не только для себя человек жил.
1: Представляете, она 7 дней в неделю в обед кормит бесплатно всех, кто желает.

0: Почему человечество, имея все технологические достижения, до сих пор не может обрести подлинного счастья? В чем корень наших бед? Как разорвать порочный круг несчастий? Сегодня на эти и другие вопросы отвечает священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте, Михаил Юрьевич. Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века» и идем мы по посланию апостола Иакова. Сегодня мы разбираем 4 главу, читая в синодальном переводе, а также в переводе Института перевода Библии. Сегодня у нас 1 по 12 текст. Но вот в самом начале я хотела бы вас спросить, а почему нам сейчас, в 21 веке, актуально послание Иакова?
1: Ну, потому что проблемы, которые он освещает, они существуют все время, пока человечество живет в своем греховном состоянии здесь, на земле. То есть от того момента, когда Адам и Ева согрешили, согласно Священному Писанию, и до сегодняшнего дня, вот эта тема распри, тема, когда человек пытается свою личную правду, да, в кавычках, доказать, это всегда сопряжено с гневом, насилием и несогласием, раздорами, спорами и всем остальным. Вот. И поэтому тема, которую Иаков поднимает, он говорит о том, что вот эта проблема, она острая, независимо, в каком веке это происходит. Это всегда, в каждом поколении.
0: Угу. Да, то есть мы сегодня говорим достаточно такую острую тему, к сожалению, актуальную нам сейчас.
1: Да, и самое интересное, что чем технологичнее мы становимся, да, вроде как бы человечество усовершенствует, да, образ своей жизни, да, делая его более комфортным, но при этом вот этот комфорт, он почему-то как-то негативно влияет на рост эгоцентричности, вот этой вот удовлетворение собственных похотей, прихотей, и в итоге человек вот становится достаточно жестоким и далеким от элементарных библейских вещей, которые были Богом предоставлены в Священном Писании.
0: Я надеюсь, мы сегодня как раз-таки изучим эти причины, почему
1: такое бывает. Мы не просто поговорим о причинах, мы попытаемся ответить на вопрос, что предлагает Иаков.
0: Что делать?
1: Потому что Библия – это книга, которая не просто рассказывает о грехе и говорит, ну вот человечество, извините, вот тут довели себя до этого состояния, все, вам конец, да? Суд Божий грядет. Нет, Бог в Священном Писании пытается еще и рассказать, где есть выход. Это не просто, да, там, рассказать о темных временах, да? А Библия пытается еще и раскрыть, что есть свет в человеческой душе, этот свет, он божественного происхождения, и Бог готовит, он желает дать человеку выход, чтобы человек обратился и нашел этот выход для себя.
0: Поняла, да. Давайте тогда как раз-таки приступим к

0: К чтению?
1: Да, мы сегодня читаем 4 главу, с 1 по 12 стих. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли, что вожделений ваших, воюющих в членах ваших? Желаете и не имеете, убиваете и завидуете, и не можете достигнуть. Припираетесь и враждуете, и не имеете, потому что не просите. Просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу. Или вы думаете, что напрасно, говорит Писание, до ревности любит Дух, живущий в нас? Но тем большую дает благодать, посему и сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Итак, покоритесь Богу, противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам. Очистите руки, грешники, исправьте сердца двоедушные. Сокрушитесь, плачьте, рыдайте. Смех ваш да обратится в плач, и радость в печаль. Смиритесь пред Господом, и вознесет вас. Не злословьте друг друга, братья. Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон. А если ты судишь закон, то ты не исполнитель закона, но судья. Един законодатель и судья, могущий спасти и погубить. А ты кто, который судишь другого?» Вот такой интересный отрывок.
0: Непростой достаточно отрывок. Достаточно, да. И вот в самом начале, да, был такой вопрос, которым часто мы задаемся, да, что очень много бывает каких-то несчастий, конфликтов. И здесь апостол Иаков отвечает на этот вопрос. Но вот хотелось бы его, конечно же, еще раз задать. Откуда же все эти вражды и распри?
1: Да, и причину, которую Иаков здесь раскрывает, он опять же делает отсылку к вопросу принадлежности. Да? То есть человек, который побежден в своем сознании, в своем разуме, в первую очередь в мыслях, побежден эгоизмом, да, гордынью, тщеславием, да, самолюбованием, это все становится причиной, и это все становится некой основой, мотивацией к спорам, к распрям, не к дружественным действиям. Да?
0: То есть человек, который зациклен на себе, получается.
1: Да, и здесь, смотрите, он четко как бы подводит итог, он говорит, очень просто и легко. В современном мире мы сегодня любим, знаете, как бы отрицательные вещи, грех немножко называть по-другому, чтобы не страшно звучало, да, чтобы не шокировало, чтобы... И вот эта вот тенденция как бы сделать помягче, да, как бы сгладить углы, оно приводит к тому, что понимание у людей тяжести греха, тяжести состояния, оно как-то становится такое, оно нивелируется. Но здесь Иаков, он четко, он конкретно, он очень честно и очень правдиво, он говорит, что он задает вопрос, откуда у вас раздоры и стычки, и сам же на них отвечает, не от прихоти ли, что порабощают вас и сталкивают друг с другом. Прихоть – это что? Прихоть – это неудовлетворение базовых потребностей человеком. Да? То есть у человека есть вот базовые потребности. Да? Они физические, они там, душевные, они духовные. Вот. Но все, что сверх этого, когда человек начинает уже потворствовать, да, вот, потворствовать аппетиту, желание. Потворствовать желанием, да, потворствовать там каким-то вопросом, сверх своих возможностей.
0: И извращенный вот здесь некий ум какой-то.
1: А естественно, следствием этого становится некое такое извращение, в том смысле, что что-то мне маловато. Да?
0: Да, не надо
1: еще. Это состояние ненасытности, да, оно, к сожалению, у нас вот сидит очень глубоко в нашей природе. Вот это вот состояние ненасытности. Его можно увидеть во многих сферах нашей жизни. Почему это и неудержимость в пище, да, и неудержимость в удовольствиях, неудержимость там еще в чем-то. То есть практически любую сферу жизни человека возьми, везде человек вот эту границу, он очень часто и очень легко переступает.
0: А да? Мне всегда мало.
1: Мы можем работать до посинения, думая, что мы все деньги сможем заработать. Мы можем там есть все, что угодно, даже то, что в принципе несовместимо. Но нам это нравится, да? Мы можем там вступать во множество отношений для того, чтобы иметь вот этот пик эмоциональный, ну, как бы такой для себя. А Бог

0: говорит, это проблема, то есть это порождает за собой сопротивление, когда люди с такими потребностями, да, они сталкиваются друг с другом, каждый же пытается защитить свою территорию этих потребностей.
1: Mm-hmm.
0: И когда, ну, это очень, очень легко, это, например, можно увидеть в семейных отношениях, да?
1: Yeah.
0: Когда один пытается использовать другого для удовлетворения своих личностных потребностей. Когда два человека вот так сталкиваются, каждый пытается доказать, вот, что его потребности, они главнее другого,
1: важнее
0: другого. Да. В результате возникает конфликт, и ты смотришь, вроде так все романтически начиналось, так все красиво, а заканчивается вплоть до того, что начинают там, я не знаю, делить чашки, ложки, вилки дома, да, и иногда вообще до абсурда доходит, когда даже чеки собирают за то, что они платили в ресторанах, когда еще дружили.
1: Да-да-да,
0: начинают делить и
1: сделан.
0: Предъявлять друг другу, верни мне, да, потому что я на тебя там потратил в момент ухаживания. То есть это, а это о чем говорит? Это говорит о том, что вот эта вот прихоть, да, и вот здесь Иаков очень интересную вещь говорит. Он говорит, эти прихоти, они порабощают вас.
1: Угу.
0: То есть человек становится рабом. Мифологическая иллюзия человеческого сознания в том, что когда я удовлетворяю свое «хочу», я обретаю свободу. Да? Люди же так говорят,
1: да.
0: Я хочу быть свободным.
1: Да.
0: То есть делать все, что хочу, есть что хочу, никто мне не указ. Иаков говорит, это мышеловка. Потому что в таком случае вы порабощаетесь своими прихотями.
1: Угу.
0: А мы же понимаем, что человек не просто становится рабом аппетита там, или рабом там, вот этих всех романтических вещей, да? Он становится прежде всего рабом силы, противостоящей Богу.
1: Угу.
0: То есть он становится рабом не Божьим, о котором Иаков в самом начале своего послания говорит, где он четко себя позиционировал. Он говорит, я раб Божий. А это значит, мое подчинение Богу – это высшее благо для человека здесь на земле.
1: Угу.
0: И в этом настоящая свобода.
1: Да, вот
0: Но это тяжело понять, и человек всю жизнь не соглашается с этим. И он говорит, нет, я хочу своей свободы. Но вот эта свобода, свобода, о которой говорит Иаков, это порабощение.
1: Угу.
0: И дальше мы читаем, вы все время чего-то хотите, да? То есть вот это порабощение, оно приводит к человеку, жаждущему постоянно какого-то вот для себя удовлетворения, каких-то нескончаемых поиска, да, вот это вот эмоций острых, да, вот этого дешевого дофамина, который он пытается для себя получить. Именно поэтому человек может часами сидеть, листать ленту и смотреть то, что ему вообще это не нужно, да, но он получает какое-то
1: удовлетворение. Причем
0: да,
1: сиюминутное.
0: Сиюминутное. Но оно работает как бы ровно там секунду, но вот это вот секунду за секундой, и человек там часами. Да, люди там есть игроманы, которые просто-напросто готовы проиграть всю свою жизнь там, в компьютерных играх, да, не зная меры, готовы не есть, не спать. Некоторые даже стримеры умирают за экранами своих мониторов. Но они вот кладут свою жизнь на удовлетворение каких-то вот так меркантильных желаний, которые, к сожалению,
1: которые
0: говорят
1: не
0: о порабощении.
1: Которые не приводят их вот к спасению и действительно к истинным потребностям, к истинным желаниям, к истинному счастью, про которое мы вот в самом начале говорили.
0: Да, но здесь Яков, он как раз говорит о корне всех этих проблем. Он говорит, вы чего-то хотите, а не получаете. Ну, то есть человек находится постоянно вот в этом состоянии поиска.
1: Да.
0: Да?
1: Uh-huh.
0: Это как, знаете, это как некоторые люди, которые постоянно ищут новых отношений для того, чтобы испытывать эмоцию влюбленности, да? И как только одна влюбленность закончилась, он ищет другой.
1: Да, переходящий. Вот
0: Но при этом этот человек никак не может найти вот 100% удовлетворение счастья для себя. То есть он прыгает, а вот никак вот внутренне он никак не удовлетворен. Никак он не может вот почувствовать действительно гармонию от этих отношений. И чем больше он вот этих отношений он выстраивает, тем меньше он счастлив.
1: Угу.
0: Вот. И да. Вот это вот порабощение здесь и говорит, что не получается, смертельно, говорит, завидуете. То есть вот это выражение Иаков не просто использует, смертельно завидуете.
1: Угу.
0: То есть до такой степени люди иногда завидуют, вот сравнивая себя с другими, да, там, благополучие с другими, что они готовы пойти на крайние меры, да, начиная там от того, чтобы посадить свое здоровье, да, вплоть до того, чтобы посадить здоровье другого, ради того, чтобы приобрести что-то, что является предметом твоей зависти.
1: И здесь

0: Он говорит, а все не можете достичь желаемого. Отсюда, говорит, ваши ссоры и стычки. То есть каждый пытается доказать и отстоять свою территорию правоты, каждый пытается урвать свой кусок удовольствия в этой жизни, да, свое какого-то счастья, но это бегать, знаете, по замкнутому кругу самого себя подстегивать и в итоге загнать, да. И здесь он дальше говорит...
1: Просите и не получаете.
0: Да, и говорит, а если и просите, то все равно не получаете, потому что не на добро просите. То есть он говорит причину. Он говорит, вы даже если просите, да, то есть как бы вы можете называть себя верующим человеком. Он опять вот это вот поднимает эту тему противостояния, когда человек может называть себя верующим, но и не являться таковым, да. Его жизнь, она противоречит его заявкам. И здесь он тоже говорит, я знаю огромное количество людей, которые воспринимают Бога, знаете, за такого существа, который обязан человеку дать все, что он просит.
1: Причем волшебной палочкой. Все должно,
0: да, такой волшебной палочкой, и все это должно появляться, о чем бы я ни попросил. К сожалению, это не так. Бог совсем другой по своему характеру. И здесь он как раз поднимает вопрос вот этой категории людей. Он говорит, вы просите и не получаете, потому что просите не на добро, а чтобы одним только удовольствием предаваться. То есть мы просим для того, чтобы предаваться еще большим удовольствием. Да?
1: А этого нам всегда мало.
0: Иногда, да, люди даже могут маскировать вот свои какие-то желания эгоистичные под общими благами. Да, вот давай, я для общего блага прошу, да. Я там, вот ты мне, Господи, дай, я как бы для общего блага, да. Но это же для моей семьи, это же там то, все пятое, десятое. На самом деле человек иногда желает просто удовлетворить свое личное какое-то меркантильное похотливое желание. Вот, но он это маскирует вот за внешней такой красивой этикеткой. И дальше, смотрите, очень интересно. Да,
1: говоря, текст.
0: Да, говоря об удовольствиях, которым человек ищет, чтобы предаться. Дальше говорит, прелюбодеи и прелюбодейки, разве не знаете вы, что, привязывая себя к этому миру, вы, по сути, враждуете с Богом? Вопрос, да, возникает.
1: А
0: почему,
1: как это?
0: Почему Иаков говорит о прелюбодействии и прелюбодейках? Дело в том, что прелюбодейство – это форма нарушения завета. А это
1: заповеди,
0: очень…
1: Да?
0: Не просто заповеди. Да, мы знаем, есть заповедь «не прелюбодействуй», да, но сама же заповедь «не прелюбодействуй» – это же форма нарушения завета, который ты заключаешь перед Богом, даже если ты этого не осознаешь. То есть, когда мужчина вступает в отношения с женщиной, да, романтического, сексуального характера, он заключает с ней завет. И этот завет, он перед лицом Божьим. Мужчина берет ответственность за женщину, с которой он вступает в эти отношения. Священное Писание очень жестко по этому поводу говорит. И вот этот завет перед Богом, он один-единственный. И заповедь ясно говорит о том, что вас этот завет будет связывать, пока смерть не разлучит вас. Или пока кто-то из двоих не нарушит этот завет, прелюбодействуя с другим, да? То есть вступая в отношения с другим. А эта форма завета, она имеет высокую ценность перед Богом. Сегодня мы знаем, почему имеет высокую ценность перед Богом. Даже ученые, которые не могут идентифицировать себя как верующие, они говорят о том, что это очень серьезная тема в плане физиологии. А психологи говорят, это очень серьезная тема в плане психологии, отношений, эмоционального здоровья там, и всего остального. А Бог это знал изначально, когда Он сотворил человека. И поэтому у Адама была только одна Ева. Кто бы чего там не сочинял по поводу того, что у него там было жен целая куча, нет. У него была одна Ева. И Бог, в принципе, за то, чтобы у мужчины была только одна женщина, пока смерть не разлучит его. И все, что может этот завет изменить, это только вдовство, да? Или прелюбодеяние спутника жизни, что дает право развестись. И то даже в этом случае Бог говорит, не надо спешить, может быть, все можно наладить. Поэтому вот эта тема прелюбодейства, она в Священном Писании особой красной нитью. И Бог очень много и в Ветхом Завете, и в Новом Завете показал, что нарушение этого завета влечет за собой огромнейшие проблемы. И даже когда некоторые люди говорят, вот в Ветхом Завете там многоженство. извините, если вы почитаете подробно историю Ветхого Завета, вы поймете, что там

0: многоженства никто счастлив-то не был. Там были одни проблемы. И эти проблемы от некоторого многоженства разгребает человечество до сих пор.
1: Да?
0: Да, потому что тоже, те же самые действия Авраама, да, связанные с Агарью там, или еще что-то, ну, это породило совершенно разные народы, которые в дальнейшем вступили в серьезное противостояние. И это сегодня является, ну, темой религиозной нетерпимости для некоторых.
1: Ну,
0: вот.
1: К сожалению. Да,
0: к сожалению. И поэтому, а все с чего началось? А все началось с вот, прелюбодеяния, да, с того, что захотелось большего, чем Бог говорит нужно.
1: То есть как маленькое наше возжелание или невоздержание может приводить к огромным действительно последствиям.
0: Да, и вот здесь вот речь ведется о том, что он говорит, вы привязываете себя к этому миру. То есть каким образом происходит привязка. А это дело в том, что это смещение акцентов очень серьезное. То есть нарушение данного завета толкает человека к нарушению многих заветов в своей жизни. Потому что это целый ворох проблем. Вот. И поэтому как бы порождает. То есть прелюбодеяние порождает за собой огромное количество проблем, и они начинают переходить из поколения в поколение. Вот с чем это связано. А мы сегодня живем в мире, где прелюбодеяние — это, ну, норма. Да, там блуд, прелюбодеяние — это норма. А это, в свою очередь, просто сокращает историю человечества в разы. Поэтому как бы вот здесь мы и читаем об этом, что вы привязываете себя к миру и, по сути, дальше написано, враждуете с Богом.
1: Вот это...
0: То есть принципиальный для себя выбор, угождение плоти в данном случае, нарушение Божьих заветов – это постановка себя в состояние противника Божьего. Ну, вы знаете, Иаков четко и конкретно говорит о том, что ну, ребята, как бы подумайте вообще-то, ну, включите мозг и подумайте, вы бы хотели воевать с Богом? Тут как бы, как вы думаете, исход этой битвы, он какой будет? Ну, очевиден.
1: Ну, не
0: человек проиграет. Богу достаточно просто на мгновение явиться в славе своей для того, чтобы человек просто превратился в пепел. Поэтому как бы, ну, как тут с Богом воевать-то? А он говорит, вы становитесь противниками. То есть вы переходите на сторону врага Божьего для того, чтобы противопоставить себя Богу. Всякий, кто становится другом миру сему, оказывается врагом Богу. Иаков не стесняется, он говорит об этом четко.
1: В таком положении, миром, да,
0: да, в таком положении ты становишься противником Богу, врагом Богу. Ты враждуешь против Него.
1: А что вот это вот значит для нас сейчас? То есть это получается просто быть в мире или как? Вот, или просто быть достаточно прелюбодеями?
0: Но одну из форм, которую здесь Иаков описывает, и это прелюбодеяние, да, мы уже говорили, почему.
1: Да.
0: Но вообще это же касается, ну, многих аспектов взаимоотношений, в которых Бог, ну, как, в которых человек сегодня находится. Это дружба, это любовь, это работа, это аппетит, это отношение, это восприятие врагов, даже своих, да, это восприятие семьи. То есть тут, ну, вот все, чего касается человек, абсолютно. Во всем этом человек может занять позицию вражды с Богом.
1: То есть, получается, он противопоставляет себя Богу.
0: Да, это и Иаков говорит о прямом таком противопоставлении.
1: Итак, давайте прочитаем дальше.
0: Да, или вам кажутся пустыми слова Писания, что дух, которого Бог дал нам, ревниво жаждет безраздельной преданности Ему, и Он же дает нам большую благодать. Потому Писание и говорит. Ну и дальше там Иаков начинает перечислять, как решать проблему.
1: Вот здесь такой вопрос. Если мы читаем вот пятый текст, о каком вообще ревнивом духе пишет Иаков? И вообще про что это, про ревность?
0: Да, это отдельная тема в Священном Писании, вот, о которой стоит поговорить. Здесь Иаков честно говорит о том, что Богу удовольствие не приносит вот это состояние человека, который, ну, как бы, ни нашим, ни вашим, да, как бы, вот, я и там немножко, и здесь немножко, да, главное, чтобы мне было хорошо. Бог говорит, ребята, я так не работаю, то есть я как бы, я такие отношения не строю. Это то же самое, допустим, если бы, ну, допустим, у тебя есть муж, который немножко с тобой пожил, потом немножко с другой пожил.
1: Потом да, третий пошел.
0: Да, потом к третьей пошел, потом вернулся к тебе и вот так вот по кругу, да. То есть как ты на это будешь смотреть, да, насколько ты будешь доверять этому человеку, насколько ты будешь себя чувствовать полноценной женой, да. Вот.

0: И здесь Бог такой говорит: слушай, я как бы, ну, я Бог, я творец, и я ревнитель. То есть под словом «ревность» здесь подразумевается не вот это эмоциональное там, да, дикое, да, нет. Ревность – это как раз вопрос принадлежности, это вопрос ответственности, это вопрос преданности.
1: Вот это преданность, да.
0: Это преданность, да, и это, у этой преданности есть основание. И если Бог говорит: я предан, потому что я люблю, да, не потому что Бог эгоист, как мы люди иногда воспринимаем это.
1: Это
0: да,
1: мое и все.
0: Да, мы очень часто относимся, мы ревнуем, потому что мы эгоисты. Да, вот мое и все, да, и никак иначе. Но Бог говорит: я люблю. И когда Он видит, что Он любит, а в ответ как бы, ну, а я нет, да, с чего это, да, я должен тебя любить, там, и так далее, и тому подобное. Ты мне нужен только для того, чтобы удовлетворять мои потребности, ну, эгоистичные. Когда человек в таком положении находится перед Богом, Бог говорит: слушай, я так отношения не строю. Поэтому он здесь четко говорит о том, что или вам кажутся, он говорит, пишет, пустыми слова Писания, что дух, да, ревности, и он говорит, Бог жаждет безраздельной преданности Ему. Это принцип, на котором по-настоящему строится отношение человек-Бог, Бог-человек.
1: Которые наши должны отношения тоже.
0: Это вопрос преданности.
1: Да.
0: Да. Да. И дальше он говорит о том, что и он же дает нам большую благодать. Вот здесь вступает в силу божественная благодать. То есть по справедливости Бог как бы, ну, не верен ты мне, да, ну и до свидания. Да? Но Бог говорит, нет. У него есть решение этого вопроса.
1: Да, что же нам делать?
0: Да, человек, когда загоняет себя вот в состояние такого положения, а человек может это сделать и зная Бога, и не зная Бога. Ну, то есть мы живем, потому что мы не знаем, мы так живем. Но когда человек знает, тоже так живет, Бог говорит: слушай, ну есть выход. Есть выход через покаяние, через принятие, через смирение. И вот здесь Яков, он говорит: посмотрите, вот это единственное лекарство, которое может помочь человеку вернуться к Богу и обрести то счастье, которое я, Господь, готов дать человеку. И он говорит, пока противостоит Бог высокомерным, но милостив к смиренным. Вот здесь Бог четко дает позицию. Он говорит, Бог не терпит вот эту вражду. Если человек встал на тропу войны, Бог говорит: слушай, я бы как бы, ну, с удовольствием готов тебя принять, я готов тебя помиловать, но если ты уперто сопротивляешься мне, я как бы вынужден, ну, тоже проявить ревность со своей стороны. Но с другой стороны, Бог говорит, ак, милостив он к смиренным. То есть, когда человек осознает, слушай, я жил не так, я что-то вот творил безобразие, беззаконие, я сопротивлялся Богу. Когда человек вдруг осознает для себя, ну, я хочу решения, и он начинает смиряться перед Богом. Вопрос смирения – это вопрос покаяния. И центральная тема молитвы «Отче наш», которую любят христиане, там написано: «И прости долги нам, как и мы прощаем должникам нашим». Да?
1: Да.
0: Это вопрос покаяния, как ни крути. И поэтому здесь как бы вот это смирение, и дальше Яков пишет: «Так что покоритесь Богу и ни в чем не уступайте дьяволу, тогда он отступит от вас». То есть здесь четкое разграничение Яков дает, что человек находится в своем положении жизненном, в каких-то принципах, мотивах, он или друг Богу, или противник Божий. И он говорит, есть возможность, обретя божественную силу, стать противником дьяволу. Да? То есть да, не противником Божьим быть, а
1: противником
0: быть противником дьявола. И дальше написано, тогда он отступит от вас. Синодально написано, убежит от вас. То есть вот это присутствие Бога в жизни человека ограждает его. Почему я говорю и много раз повторяем мы с вами вот в разборе послания Иакова, что когда человек принадлежит Богу, это истинная свобода. Когда человек находится рабом Божьим, это истинное счастье. В таком положении человек действительно по-настоящему свободен. Свободен от кого? Вот здесь Иаков говорит, свободен от дьявола.
1: Да, вот от этой пустоты, от этой вражды. От
0: да,
1: этих каких-то удовлетворений мелких похотей.
0: Да, и дальше он говорит, будьте вы к Богу ближе.
1: Да.
0: То есть единственная ваша защита от дьявола – быть ближе к Богу.
1: И он приблизится к вам.
0: Это как выйти из темноты, нужно быть ближе к свету. Как только ты становишься ближе к свету, ты дальше от темноты.

0: Вот и здесь, будь ближе к Богу, и Он приблизится к вам. Вот это вот стремление, да, но первый шаг, который должен сделать, это шаг человека. Когда человек выражает свою готовность и желание приблизиться к Богу, написано, Бог идет навстречу. И дальше Иаков, естественно, он как еврей, он говорит, омойте руки. Это особая традиция очищения, которая была ему известна от религиозной нечистоты. Дальше грешники и вы, двоедушные, очистите сердца свои. Дальше он переходит уже к более теме, касающейся не только физического омовения, но и очищения сердца, души, разума, мысли. Ужаснитесь и скорби предайтесь, восплачьте и возрыдайте. Смех ваш да обратится в плач и радость скорбь. Ну, речь ведется как раз о том, что если вы радовались от грехов, да, если смех ваш был связан с удовлетворением похоти и прихоти, но сейчас вы понимаете, что вы враги Богу. Ваше положение после этого осознания говорит о том, что слушайте, рыдайте. То есть вопрос покаяния – это далеко не радостная вещь. Осознание того, что твой грех, твои действия разбили чью-то жизнь, уничтожили чью-то жизнь. Да?
1: Самое приятное.
0: А возможно, ты стал причиной несчастья не одного человека, а ты родил детей, которых бросил, там, или еще что-то. То есть это целая череда. И поэтому здесь он говорит, покайся, то есть пусть радость твоя обратится в плач. Это вопрос покаяния, это пережить скорбь. Скорбь именно по своим грехам. Не просто сожаление. Ой, я сожалею, да, что я кому-то поломал жизнь. Здесь речь ведется о скорби. Это более глубокое понятие, чем просто сожаление. Намного глубже. И дальше он говорит о том, что смирись перед Богом, и Он возвысит вас. То есть Бог говорит, я могу вот оттуда, да, из твоего состояния разрушенного, возвысить тебя, опять сделать тебя полноценным, опять сделать тебя человеком, удовлетворенным своей жизнью. Перестаньте наговаривать друг на друга, братья, кто хулит брата своего или осуждает его, тот о законе злословит, закон осуждает. А если судишь ты закон, ты уже не исполняешь его, а в заносчивости своей становишься судьей над ним. Но ведь один только есть законодатель, судья, который решает, кого спасти, а кого покарать. А ты кто такой, что берешься судить своего ближнего? Это тоже особая тема. Если вкратце в заключение программы сказать, что действительно, любой пересуд другого человека со своей колокольни, да, мерка его своим штампом в отношении там, этот спасется, этот не спасется, да, этот хороший, этот плохой, этот правильный, этот неправильный, мои действия не лучше, а эти вот отвратительные. Да,
1: кто я такой?
0: Да, и начиная вот, как говорится, от того, что ты осуждаешь свою жену, там, своего друга, коллегу на работе, начальника, и заканчивая там высшими властями, Бог говорит, а ты вообще, ты кто? Кто судья на этой земле?
1: Кто судья?
0: Перед кем на самом деле все помышления человеческого сердца, они как, вот мы сейчас смотрим видео, да? Вот, перед Богом все наши мысли, это вот они так представлены, поэтому, а ты не знаешь. Ты смотришь на человека, ты понятия не имеешь, о чем он думаешь. О чем он думает. И слава Богу, что ты об этом не знаешь. Потому что знает только Бог, и Бог будет судить.
1: Михаил Юрьевич, я благодарю вас за такую непростую тему, но я благодарю, что вы разъяснили с помощью послания апостола Иакова. Спасибо вам, дорогие друзья, что это время вы были вместе с нами. Мы желаем вам благословений, и также смотрите наши программы, где мы отвечаем на очень важные и трепещущие вопросы. Всего доброго, до свидания.

мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.

ибо ангелом своим заповедает о тебе охранять тебя на всех путях твоих. На руках понесут тебя, да не приткнешься о камень ногою твоей. На аспида и Василиска наступишь, попирать будешь льва и дракона».

0: Привет, ребят. Сегодня мы будем играть в футбол.
1: Привет.
0: Марк, а зачем тебе футбольный мяч?
1: Ты же сама сказала, что сегодня мы будем играть в футбол.
0: Да, но это не обычный футбол, смотри.
1: Ух ты, а это что такое?
0: Это футбольное поле. Я сделала его из картонной коробки. Это ворота, они делаются из пластикового стаканчика. И болельщики.
1: Болельщики? А почему они так называются? Они что, заболели?
0: Нет, здоровье у них отличное. Они болеют за футбол, потому что спорт очень любят.
2: А я тоже спорт люблю. Я вчера весь вечер смотрела по телевизору.
0: Выходит, что ты тоже болельщик?
2: Выходит, да.
0: Но перед телевизором болеть не очень полезно для здоровья. Гораздо полезнее самому играть в футбол.
2: А я и сам играю. Вот, смотри, как я умею.
0: Марк, мячом лучше на улице играть.
2: Не переживай, все под контролем.
0: Предупреждаю, добром это не кончится. Я так и думала.
1: Но я же не знала, что так получится.
0: Зато я знала, поэтому предупреждала тебя, что мячом надо играть на улице, а не в комнате. Стой, ты что делаешь?
1: Как что? Вытираю со стола.
0: Моим любимым шарфиком?
1: Ой, я же не знал.
0: Не знал. Для того, чтобы поступать правильно, не обязательно все всегда знать. Иногда важно прислушиваться к хорошим советам. Вот если ты бы сразу послушался меня и не стал играть мячом в комнате, вот теперь еще и шарф мне стирать.
1: Ну, прости, пожалуйста. Хочешь, я тебе его сам постираю?
0: Да нет. Думаю, я справлюсь.
1: Ну, ты меня прощаешь?
0: Да прощаю, прощаю. В конце концов, краски и шарф – это мелочи. Бывает и хуже. Вот иногда непослушание приводит к очень плохим последствиям. Помнишь, что случилось с первыми людьми?
2: Ты имеешь в виду Адама и Еву? Они там яблоко съели, что ли?
0: Вот многие думают, что все дело в яблоке. А дело-то вовсе не в яблоке.
1: А в чем же дело?
0: А это мы сейчас и будем вспоминать.

0: Эта история случилась в самом начале, когда Бог только-только сотворил наш мир. Первого человека звали Адам. Адаму было грустно одному, и поэтому Бог сотворил для него Еву.
1: Бог поселил первых людей в Эдемском саду, где росло дерево жизни. Адам и Ева были счастливы и могли жить вечно.
0: Но в Эдемском саду росло и другое дерево – дерево познания добра и зла. Бог предупредил первых людей: если они съедят плоды дерева познания, то станут смертными.

0: вот как-то Ева шла прогуляться по саду и наткнулась на дерево познания.
1: Она не смогла сдержать свое любопытство и остановилась, чтобы получше рассмотреть плоды этого дерева.
0: Вдруг из ветвей раздалось шипение. Это был змей. Но это был необычный змей. Он заговорил с Евой человеческим голосом. Правда ли это, что Бог запретил вам есть всякие плоды?
1: Нет, он запретил нам есть только плоды дерева познания.
0: А знаешь, почему он вам запретил их есть? Потому что он скрывает от вас настоящую правду. Если вы съедите плоды дерева познания, то вы не умрете, а сами станете как боги.
1: Услышав эти слова, Ева засомневалась. А вдруг змей прав, и Бог действительно обманывает их? Плоды казались ей такими прекрасными. В конце концов, Ева не устояла перед искушением и сорвала один плод. А потом еще один. А потом вместе с Евой плоды стал есть и Адам.
0: Так люди не послушались Бога и совершили самый первый грех на земле.
1: Потом они, конечно, спрятались. Им же теперь было стыдно встречаться с Богом.
0: И вот Бог пришел в Эдемский сад, чтобы пообщаться с людьми. «Адам, где ты? Почему ты спрятался от меня? Не ел ли ты плодов с дерева познания?»
1: Пришлось Адаму выйти и во всем признаться. При этом он стал обвинять Еву. А Ева же сказала, что тоже ни в чем не виновата. Во всем виноват змей. И чем больше они обвиняли друг друга, тем яснее становилось, что люди уже никогда не будут такими счастливыми, как прежде. Потому что вместе с непослушанием в мир проникло зло.
0: Богу ничего не оставалось, как закрыть перед людьми путь к дереву жизни. Иначе зло могло бы жить вечно.
1: Для всех потомков Адама и Евы эта история служит хорошим уроком. Одно, казалось бы, маленькое непослушание может принести столько бед.
2: А все-таки какой плод съели Адам и Ева?
3: Одни почему-то думают, что это было яблоко, другие еще что-то. На самом деле никто точно не знает.
2: Тогда с этого дня я вообще фрукты не буду есть.
3: Это почему это?
2: Чтобы случайно не съесть тот самый плод.
3: Твое послушание, конечно, похвально, но оно здесь, Марк, совершенно ни к чему. Во-первых, дерево познания добра и зла росло в Эдемском саду, а не в обычном. А во-вторых, это древняя заповедь, и она относилась только к тем людям, а к нам она не относится. Поэтому можешь совершенно спокойно есть все фрукты.
2: Значит, у Бога для нас нет никаких запретов?
3: Почему? Есть, но я бы их назвала не запретами, а заповедями или правилами. Сам Бог дал их людям, чтобы они использовали в своей жизни, соблюдали эти правила и были счастливы.
2: Я знаю, они записаны в Библии.
3: Да, их ровно 10.
2: Не обманывай.
3: Я не обманываю.
2: Да нет, это одно из правил. Не обманывай. А еще я помню, слушайся маму с папой.
3: Не бери чужого еще есть, не завидуй.
2: А еще не играй в футбол руками.
3: Что-то я такого правила не припомню.
2: Шутка.
3: Кстати, о футболе. У нас же все готово.
2: Да, только я не поняла, как в него играть.
3: Сейчас я тебе расскажу. Это твои, Марк, ворота, это мои. Да, самые важные правила. Мяч руками трогать нельзя. Можно на него только дуть через трубочку. Итак, мяч на середину поля.
2: Игра началась! Гол! Гол! Мы чемпионы!
3: Марк, ты нарушил правила, играл руками.
2: Да я просто гол хотел побыстрее забить.
3: Да, но при этом ты нарушил правила. Представляешь, что было бы, если все люди нарушали бы правила? Тогда на дорогах случались бы одни аварии, и тебе пришлось бы ходить пешком. И ты бы не смог по телевизору посмотреть свой любимый мультик.
2: Это почему еще?
3: А потому что в телевизионной программе будет указано одно время, а начнется он совершенно в другое. Или вообще не начнется.
2: Это ужасно.
3: Да, кругом будет беспорядок. Люди перестанут друг другу верить, и вообще мир начнет разваливаться на кусочки.
2: Ладно, ладно, я все понял. Давай мы лучше еще раз в футбол сыграем.
3: По правилам?
2: По правилам.
3: Ну, давай.

0: Наша программа, ребята, подошла к концу.
1: Ребят, сегодня мы перечислили не все из 10 заповедей. Какие еще вы знаете заповеди?
0: А если не знаете, напишите нам. И мы вышлем вам вот такие открыточки с 10 заповедями.
1: Будем ждать ваших писем.
0: До свидания, ребята.
1: Пока.

0: Здравствуйте, ребята. Я Сережа Сироткин. Не понимаю, зачем говорить о том, как нужно говорить. И Маша Грачева.
1: И Маша Грачева.
0: Приветствую вас.
1: Всем привет.
0: Сегодня наша программа про общение. Если вы хотите иметь друзей, чтобы с вами было приятно общаться, то вам нужно...
1: А ты смотрел видео про общительного воробья?
0: Маш, не перебивай, это не очень приятно, между прочим.
1: Иди, смотри быстро.
0: Я вообще-то не договорил еще.
1: Да ладно тебе, потом договоришь.
2: Этот малыш стал настоящим членом семьи для пожилой пары японцев. Причем не вынужденно, а совершенно добровольно. Прошлой осенью Йосика Фудзина возвращалась домой с работы, и дикий воробей последовал за ней. Он залетел в дом, уселся на плечо женщины и наотрез отказался покидать жилище. Супруги не сопротивлялись и решили оставить нового подопечного. Дали ему имя Пэ-чан и уже успели к нему очень привязаться.
3: Он как член семьи, забавно приходить домой к воробью. Мои внуки выросли, дома не осталось малышей, и он стал членом семьи.
2: Настырный воробей теперь местная знаменитость.
3: Когда к нам приходят гости, они так рады его видеть, он популярен. Если бы он прилетал только ко мне, им было бы скучно, но он прилетает и к нам.
1: Зря не стал смотреть, такой смелый воробушек.
0: Мы вообще сегодня про общение, Маш, говорим.
1: Так воробей учит, как общаться. Подходи к людям и чирикай побольше. То есть говори, вон ему как все рады.
0: Так это птица, Маш, а представь, если бы к тебе какой-нибудь человек пришел и уходить не захотел.
1: Ну дела. Так вообще-то не делают.
0: Кто не знает, как общаться надо, именно так и делают, а еще командуют и перебивают.
1: Ой-ой-ой, подумаешь, перебили его разочек. Гордый ты уж слишком.
0: Осуждать нельзя, если хочешь, чтобы с тобой дружили.
1: То тебе не так, это не эдак. Я прям не знаю, как с тобой разговаривать.
0: Как и с другими, Маш. Пойдем у ребят спросим, как они хотят, чтобы с ними общались.
1: Ну пойдем, пойдем.
4: Как нужно разговаривать с людьми, чтобы им хотелось с тобой дружить?
5: Нежно с ними можно разговаривать, добро с ними надо разговаривать. Ну, как-то так.
6: Мне кажется, надо с ними разговаривать уважительно. С ними надо разговаривать спокойно, чтобы они не подумали, что ты на них нападаешь.
7: Ну, нужно вежливо к ним относиться и чтобы не обидеть их.
4: С какими людьми тебе не очень приятно общаться?
8: Которые злые и недовольны.
9: Ну, те, что возомнят себя гордыми, с теми, кто думает, что он типа царь вселенной.
10: Которые такие, как сказать-то, ну, задиристые, что ли, или, например, постоянно обзывают, бьют, пристают по-другому.
7: Те, которые тебе обманывают, врут, которые постоянно задевают.
11: С теми, которые ругаются очень сильно, делают плохие поступки и делают все, что не по-христиански.
0: Почему неприятно общаться с людьми, которые перебивают, осуждают и командуют?
6: С ними неприятно разговаривать так, потому что ты, получается, как кукла какая-то, которые управляют.
5: Кому хочется разговаривать с такими людьми, которые командуют тобой?

0: с такими даже дружить не хочется.
1: Ну, потому что как бы ты с ними общаться не хочешь, потому что они себя некрасиво ведут, и ты хочешь уйти от них поскорее.
2: Какие правила общения ты знаешь?
3: Ну, вежливые слова говорить при встрече, привет, там, здравствуйте. Когда уходишь, там, пока, до свидания.
4: Поздороваться, пожать руку.
5: Говорить слово «пожалуйста».
1: Ну, то что надо быть вежливым, всегда говорить «спасибо», «пожалуйста», когда это надо. А еще хвалить, если кто-то тебе либо помог, либо кто-то, у кого-то что-то получилось.
6: Теперь поняла, Маш, с какими людьми приятно общаться, которые не командуют, не перебивают и не обзываются.
7: Поняла я. Сообразительная ты, Маш. А знаешь, какие еще есть правила общения?
6: Еще есть?
7: Да, допустим, правила, как нужно подарки принимать.
6: Ну, дела, так это я умею.
7: Я знаю, что ты любишь мягкие игрушки, Маш, и поэтому решил тебе сделать вот такой подарок.
6: Кто это?
7: Енот.
6: Ну, мне вообще-то больше пушистые игрушки нравятся.
7: А говорила, умеешь подарки принимать. Можно ведь что-то в этом хорошее найти.
6: Ну что я найду в этом хорошего, если ты мне подарил неизвестно что?
7: Я тебе хотел приятное сделать, хоть бы одно доброе слово сказала.
6: Ну, извини. Вот, одно слово уже сказала. Сереж. Сережа. А вот как ты думаешь, кто знает все секреты общения?
7: Преподаватели риторики.
6: Ори-торики?
7: Не ори, а просто риторики. Она учит красиво и правильно говорить.
6: Ну, дела. А может, сходим за секретами-то?
7: Давно пора.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста.
8: Спасибо. Вы обещали нам рассказать о правилах общения.
2: Да, нам нужно узнать секреты, как правильно общаться, чтобы с нами всем хотелось разговаривать.
9: Хорошо, я расскажу вам. А поможет мне это сделать мой игрушечный друг Вася. Сейчас я его надену на руку. Да. Вы знаете, что в Библии есть такие слова? Если хочешь иметь много друзей, то и сам будь дружелюбным. А что значит быть дружелюбным? Вот представьте, если бы Василий вот сейчас к вам пришел бы, и он был бы такой вот угрюмый и такой хмурый, приятно было бы вам с ним общаться?
5: Нет.
9: Нет. А то смотрите, как он улыбается. Так вот, первое правило общения – это улыбка. Если хотите понравиться другому человеку, обязательно улыбайтесь. Вы, конечно, знаете, что у каждого человека есть имя. Вот вас как зовут?
5: Сергей.
9: А Маша. Вас? Маша. У моего кукольного друга и то есть имя. Его зовут Василий. И поэтому следующее правило – нужно обращаться к другому человеку по имени. А вот прозвищ давать не нужно. Если бы моего кукольного друга назвали бы, ну, Ротозеем, например, мне было бы неприятно. Я думаю, что и вам неприятно, если вас будут как-то дразнить или обзывать, правда?
5: Да.
9: Поэтому обращайтесь друг к другу по имени. Следующее правило. Внимательно слушай. Смотрите, вот даже мой кукольный друг, он сейчас что делает?
5: Смотрит вам в глаза.
9: Он смотрит на меня и, кажется, внимательно слушает, да? А вы, когда общаетесь друг с другом, вы смотрите друг другу в глаза?
5: Угу.
9: Это важно?
5: Да, конечно. Смотрите.
9: А почему?
5: Ну, потому что тогда мы не будем ни на что другое отвлекаться.
9: Да, а если вот, например, вот Вася смотрел бы куда-нибудь в окно, а я с ним общаюсь, да? Или он куда-нибудь там в телефон, или в книгу. Мне было бы приятно, как вы думаете?
5: Нет, конечно.
9: Наверное, нет. А вот когда мы с вами смотрим друг на друга и общаемся, это очень вежливо. Итак, внимательно слушайте. Четвертое правило – это похвала. Вам нравится, когда вас хвалят?
5: Конечно.
9: Я думаю, что нравится. Всегда можно найти у другого человека что-то хорошее и похвалить его за это. Да ведь? А самим вот хвастаться не следует. Лучше подождите, когда вас другой человек похвалит. Я вас тоже могу похвалить за то, что вы внимательно слушаете и хотите узнать эти правила общения. Вы молодцы! Пятое правило общения – это вежливость. Вы много раз слышали – будьте вежливыми. Есть специальные хорошие слова, вежливые слова. Давайте их вспомним. Когда вы зашли сюда, то Сергей поздоровался. Это было вежливо, правда? Здоровайтесь. Как мы можем поздороваться? Какие слова сказать?
5: Здравствуйте или привет.
9: Или привет. Хорошо. Когда вы уходите, что мы делаем?
2: Прощаемся.
9: Прощаемся. Вот если мы попрощаемся, Василий тоже сказал бы «до свидания» или «пока». Да? Дальше. Если вам нужно что-то взять, и вы хотите это посмотреть, например, книгу, вы говорите
5: «можно ли взять?»
9: «Можно ли? Могу ли я взять?» Или «дай мне...»
5: «Пожалуйста».
9: «Пожалуйста». А еще, если вы вдруг невзначай кого-то обидели, конечно же, нужно извиниться и сказать «прости меня, пожалуйста, я был не прав». А если вам что-то сделали хорошее, важно говорить еще одно слово.
5: Спасибо.
9: Спасибо. Благодарю вас. Дружить с благодарным человеком – одно удовольствие. Так и хочется ему сделать в ответ еще больше приятного. Еще одно правило общения – это говорить правду. Всегда приятно общаться с честным человеком, который держит свое слово, выполняет обещания, не обманывает.
5: Конечно.
9: И я тоже рада, что смогла выполнить свое обещание и рассказала вам о правилах общения. Благодарю вас за внимание.
5: Спасибо.
9: Пожалуйста.
6: Он, конечно, не пушистенький, но такой мягенький, хорошенький. Значит, нравится уже. Угу. Я просто енотов раньше никогда не видела. Вот и не поняла сразу, кто это.
7: Я могу тебе видео про енотов показать, как к ним люди общаться приходят, чтобы настроение улучшить. Хочешь?
6: Еще бы.
10: В Санкт-Петербурге избавиться от стресса помогают еноты. Насладиться общением с этими забавными животными можно в специализированном центре. Принуждать к игре их нельзя. Гостям нужно дождаться, пока еноты сами обратят на них внимание.
11: Любое общение с животными, особенно с такими социальными, как еноты, благоприятно влияет на человека.
10: В гости к енотам приходят и взрослые, и дети. Пушистые зверьки иногда дают себя погладить, а порой залезают на плечи или обшаривают карманы в поисках гостинца. Здесь живут 5 взрослых енотов. Они потомки спасенных животных. Владелица центра Юлия выкупала их у браконьеров и у людей, которые содержали енотов в плохих условиях. В итоге 3 года назад появился вот такой дом для енотов. Гости центра говорят, игра с енотами поднимает настроение и даже помогает пережить плохую погоду.
6: Сереж, с нами теперь тоже будет приятно общаться, как с енотами. Секреты общения мы уже знаем. Получается, с утра до ночи будем со всеми говорить, радовать.
7: Маш, ты что? Кто же нас будет слушать с утра до ночи-то?
6: Но есть же исключение, кто в любое время нам радуется.
7: Нет, в любое время никто не может. У всех дел полно, а о встрече вообще договариваться нужно. Даже енотов не беспокоит, пока они не захотят общаться.
6: Сереж, а я знаю, с кем не нужно договариваться о встрече. А вот как захотел, так и общаешься.
7: И кто же это?
6: Господь Сереж, наш Бог. С ним-то может поговорить, когда захочешь.
7: Точно.
6: Ну, дела.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Библейский перевод всегда компромисс истории синодального перевода. Она в этом смысле очень показательна.
1: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод.
2: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались.
3: В этой программе значение церковно-славянского перевода Библии, предпосылки перевода Библии на русский язык, история библейского общества, значение синодального перевода.
4: Самый распространенный Библии на русский язык был сделан в 19 веке. Это так называемый синодальный перевод. Почему так называемый? Потому что так называют его в народе. Такое название было, не было дано ему изначально. Просто написано, когда мы читаем его, написано, что он был издан в 1876 году. И здесь написано, что он издан по благословению Святейшего Синода.
2: Была ли на Руси Библия до того, как был сделан синодальный перевод? На этот вопрос я бы ответил и да, и нет. С одной стороны, она была, но для подавляющего числа читателей, в том числе священников, потому что в основном Библию читали в церкви священники, в личном распоряжении Библии практически ни у кого не было. Это была очень редкая, дорогая книга. Но для большинства она была просто вот таким священным символом. Ее мало кто понимал. Ее читали в церкви, и звучала она торжественно, но непонятно. Нечто вроде священной музыки.
3: История славянской Библии показывает, что Библия у южных славян и у нас на Руси никогда не запрещалась, но вместе с тем никогда не имела боевой роли. Не составляла предмета чаяний и исканий народа, была скорее предметом религиозного почитания, чем непосредственным источником благоговейного действования.
2: Такая ситуация способствовала очень позднему переводу Библии на русский язык. То есть считал, что Библия и так есть. Ну, неважно, что ее практически никто не понимает, что она малодоступна, что она не побуждает людей к мыслям, тем более к действиям. Вот она есть и достаточно. Перевод Библии на русский язык был осуществлен не только намного позже, на несколько столетий, на 300 лет позже, на 200 лет позже, чем переводы Библии на, скажем, западноевропейские языки, например, арабский. Главным во всей этой истории был промысел Божий. И толчком к началу перевода Библии на русский язык послужили события Великой Отечественной войны 1800.

0: 1812 года. Во время вот этих тяжелейших испытаний для России император Александр I, который столкнулся с этим вызовом, с этой бедой, как император, то есть повелитель России, случилось так, что он обратился к Библии и испытал то, что впоследствии стало именоваться библейским обращением Александра.
1: Александр думал, что русский народ ужасно темен и суеверен. Бабы верят, что существует много Богородиц. Владимирская, Казанская, «Утоли моя печали», «Всех скорбящих радость» и мало ли еще какие. Крестьяне не понимают, в чем, собственно, нравственный смысл евангельского учения. Они служат молебны о неспослании дождя, освещают колодцы, если в них попадает мышь, они твердят какую-то молитву из пяти слов тысячу раз. А между тем они худо знают Писание. Надо их научить евангельской истине, чтобы они освободились от суеверий.
0: И вот именно с этой целью просвещение народа через издание и распространение Священного Писания было основано Библейское общество.
1: 6 декабря 1812 года было основано Библейское общество. По поводу этого собрания Александр I писал Голицыну: «Я придаю ему, Библейскому обществу, величайшее значение и вполне согласен с вашим взглядом, что Святое Писание заменит пророков. Это всеобщая тенденция к сближению со Христом Спасителем для меня составляет действительное наслаждение».
0: Когда он говорил о всеобщей тенденции к сближению со Христом Спасителем, он имел в виду то, что в образовании Библейского общества участвовали не только православные христиане, но также и протестанты, и католики. То есть это было общехристианское дело. И он сам стал членом Библейского общества, пожертвовал единовременно на его труды 25 тысяч рублей, а это были громадные деньги по тем временам. За 5 рублей можно было купить корову. И ежегодно жертвовал по 10 тысяч рублей на проекты Библейского общества. Все это он делал не из казны, а из своих личных средств.
1: Не сразу, впрочем, решились у нас сделать перевод Нового Завета. Сначала печатали славянский перевод. Зато выпущены были в большом тираже Библия и новозаветные книги на иностранных языках. Евангелие было издано по-армянски, по-татарски, по-грузински, по-латышски, по-фински, по-калмыцки и так далее. В 1816 году РБО приступило к переводу Библии на русский язык. И уже в 1822 году опубликовала Новый Завет, затем Псалтирь. К 1825 году напечатала отдельным томом первые 8 книг Ветхого Завета.
0: Печатать русский перевод без славянского еще тогда не решались. Это было сделано позже. То есть Библия на славянском языке вот обладала таким авторитетом, что именно ее считали вот настоящей Библией. А русский перевод – это как пособие для понимания славянского.
2: Там нужно учитывать, что церковно-славянская Библия – это тоже перевод. Только на церковно-славянском языке. Но это тоже перевод.
0: И Новый Завет, и затем Псалтырь издавались огромными тиражами для того времени. То есть общий тираж был свыше 100 тысяч экземпляров. Достаточно сказать, что тиражи произведений Пушкина в то время составляли 3-5 тысяч экземпляров, просто для сравнения. Хотя было очень много восторженных отзывов со стороны очень многих людей, и в том числе и церковных иерархов, и высшей знати, простых людей, которые впервые получили доступ к Священному Писанию на своем родном языке. Действительно был такой очень большой общественный подъем и очень много хвалебных отзывов. Но даже в то время не все были удовлетворены вот этим трудом и считали

0: которые, что не стоило его и предпринимать. Очень скоро против библейского общества организовался заговор. В результате этого заговора библейское общество было закрыто. Его деятельность была приостановлена на очень долгое время.
1: В результате многих доносов в 1826 году при императоре Николае I РБО закрыли. Все имущество общества стоимостью 2 миллиона рублей передали Святейшему Синоду, а нераспространенный тираж книг Ветхого Завета сожгли в печах кирпичного завода Александра Невской лавры. Русский перевод Библии оказался под запретом более чем на 30 лет.
0: Многие винят именно императора Николая в закрытии Российского библейского общества, но это была не его инициатива. Это была инициатива церковных иерархов, высших государственных сановников.
1: Переводы священного писания с высокого языка, называемого славянским, на простой в общежитии употребляемый язык, называемый русским, под предлогом лучшего разумения церковных книг, придуманы для уменьшения их важности и поколебания веры. Чтение священных книг состоит в том, чтобы истребить правоверие, возмутить отечество и произвесть в нем междоусобие и бунты.
0: Действительно, библейский текст просвещает всякого человека и производит в нем свое действие. И это действие не всегда нравится окружающим.
1: На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель». «Где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавших за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «камень».
0: Вот как передает Лесков легендарную беседу Рыжова с губернатором Ланским. Кстати, это историческая фигура. «Вы, говорят, знаток Библии. Читаю, сколько время позволяет, и вам советую. Хорошо, но могу ли я вас уверить, что вы можете со мной говорить совсем откровенно и по справедливости? Ложь заповедью запрещена, я лгать не стану». «Хорошо. Уважаете ли вы власти?» «Не уважаю». «За что?» «Ленивый, алчный и пред престолом криводушный», — отвечал Рыжов. «Да, вы откровенны, благодарю. Вы тоже пророчествуете?» «Нет, а по Библии вывожу, что ясно следует». Распространение Слова Божия на русском языке действительно могло потрясти вот эти основы. И страшно некоторым было даже подумать о том, что в России может появиться множество честных чиновников, таких как Алексашка Рыжов, который не брал взяток. Люди начали читать Священное Писание у себя по домам. И это воспринималось как презрение к церкви, образование сект, собраний и скопищ. Чтение Священного Писания дома не означает презрение к церкви. Одно другому не противоречит. И люди могут читать Библию и ходить в церковь.
1: В 1858 году бывшему члену и активному участнику дела РБО митрополиту московскому Филарету Дроздову удалось возобновить перевод Библии на русский язык. Решающим аргументом для возобновления

0: перевода стало соизволение на то императора Александра II. В 1876 году русский перевод Библии был издан по благословению Святейшего Синода и потому получил название синодального.
1: Даже несмотря на то, что перевод был издан по благословению Святейшего Синода, он был предназначен не для церковного чтения, а только для личного, для домашнего употребления. В церковном чтении оставалось незыблемым употребление славянского перевода. То есть можно сказать, что русский перевод издавался как пособие к пониманию славянского перевода.
2: В 1876 году вышла как раз, как она называлась, «Библия» или «Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе». Санкт-Петербург, синодальная типография, 1876 год. Единственная информация, которая об истории этой книги здесь дана, по благословению Святейшего Правительствующего Синода. Все. Точка. Кто переводил, по каким принципам переводил, ни словечко не сказано. Очень такая российская история, да, вот начальство дало добро, и не будем больше выяснять, как это получилось и почему. Хотя история, конечно, занимательная часть и трагическая. Сложность этой истории, она до сих пор видна. Вот в первом издании, открываем пятую главу Бытия, например. Адам жил 130, в скобках 230 цифрами лет, и родил в скобках сына по подобию своему, в скобках и по образу своему, и нарек имя ему Сиф. Дни Адама по рождению Сифа было 800, в скобках 700 цифрами лет, и родил он сынов и дочерей. И это вы встретите в православных изданиях, протестантских не будет того, что в скобках. Это вставки из Септуагинты, из греческого перевода Ветхого Завета, который одновременно является основным текстом греческой, восточно-христианской, православной традиции, и от которого нельзя было отказаться. Поэтому вот там, где расхождение в цифрах, соответственно, тексты конечным русского перевода указали еврейский вариант словами, а греческий цифрами, но в скобках. Вот такой непростой синодальный перевод. Впоследствии протестанты убрали просто все то, что в скобках. Но, конечно, от этого текст не стал свободен от влияния септуагинта, древнегреческого перевода, просто потому что очень часто там это влияние на уровне отдельных слов, выражений, на уровне каких-то интерпретаций. И вот это всегда компромисс. Библейский перевод всегда компромисс. История синодального перевода, она в этом смысле очень показательна. Он компромисс между, скажем так, консерваторами и либералами. Я понимаю условность этих названий. Компромисс между еврейским текстом и греческим. Компромисс между академической наукой и церковными инстанциями. Ну вот, очень часто в библейском переводе, вообще в том, как Библия живет в нашем мире, следы этого компромисса бывают весьма-весьма значительны, да.
3: Когда я читаю, то я часто сравниваю. Обычно я беру синодальный перевод и беру греческий текст Нового Завета. И начинаю, естественно, сравнивать, то есть смотреть, как или иначе переведено тот или иной текст. Почему? Потому что все-таки синодальный перевод или синодальное издание Библии, оно очень популярно в нашей стране. Например, другие переводы, они не имеют такой все-таки силы и влияния, как, например, синодальный текст. Хотим мы того или нет, но синодальные Библии, да, пока, но синодальные Библии люди прошли войну, и гонения, и поэтому он как бы стал, ну, частью культуры. Может быть, современные переводы, у них еще есть будущее, они станут потом, может быть, когда-то в будущем, уже теперь той, как бы, основной Библии, к которой будут все обращаться.
2: Синодальный перевод, конечно, произвел огромное впечатление. Есть рассказ Лескова «Однодум» про квартального надзирателя, это мелкий полицейский чин, который всю Библию прочитал и до Христа дочитался. И о нем говорилось, что такие люди, что юродивые, они чудят, а никому не вредны. Вот если

0: Если бы побольше людей прочитало всю Библию и до Христа дочиталось, может быть, революция пошла по какому-то другому пути, а может быть, и не было бы ее.
1: Он шел безропотно тернистой дорогой. Он встретил радостно и гибель, и позор. Уста, вещавшие учение правды строгой, не изрекли толпе глумящийся укор. Он шел безропотно, и на кресте распятый народом завещал и братство, и любовь. За этот грешный мир порок и тьмой объятый, за ближнего лилась его святая кровь. О, дети слабые скептического века, или вам не говорит могучий образ тот о назначении великом человека и волю спящую на подвиг не зовет? О нет, не верю я. Не вовсе заглушили в нас голос истины, корысть и суета. Еще настанет день, вдохнет и жизнь, и силу в наш обветшалый мир учение Христа.

0: Не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа.
1: Хлеб – продукт питания, выпекаемый из муки. В библейские времена для изготовления хлеба использовалась преимущественно пшеничная, ячменная и ржаная мука. В Псалме 103 псалмопевец благодарит Бога за хлеб, который укрепляет сердце человека. Пророк Иезекииль в 5 и 14 главах своей книги говорит о хлебной опоре, указывая на то, что хлеб дает человеку силы стоять на ногах и ходить. В широком смысле под словом «хлеб» в Библии имеется в виду пища. Хлеб также использовался в религиозных обрядах. Во второй главе книги «Левит» содержится предписание относительно хлебного приношения Господу, которое сжигалось на жертвеннике. Принося хлебное приношение, человек выражал одновременно благодарность Богу за его обильные благословения в прошлом и веру в его заботу в будущем. В скинии на столе всегда лежали 12 свежих хлебов или лепешек по числу 12 израильских колен. Эти хлебы указывали на духовную пищу, посылаемую Богом. В Новом Завете Иисус Христос учит своих последователей молиться о хлебе насущном. В 6 главе Евангелия от Иоанна Он говорит: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда». Подтверждением этих слов служат совершенные Христом чудеса насыщения. В 6 главе Евангелия от Марка рассказывается о том, как Он накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбами. И Иисус дает хлеб в настоящем, но хлеб означает также вечную жизнь в будущем. Во время последней трапезы с учениками Иисус, взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: «Сие есть тело Мое, которое за вас предается. Сие творите в Мое воспоминание». В раннехристианской церкви сложилась традиция преломлять хлеб, вспоминая о жертве Христа, приобщаясь к Нему и предвкушая обещанную им трапезу в Царстве Божьем.
0: Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий. Ибо на Нем положил печать Свою Отец Бог.

0: и, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский».
1: Образ Христа на кресте – наиболее популярный символ европейской христианской цивилизации. Распятие можно видеть повсюду. Часто люди проходят по улицам, ну, например, в Испании, не замечая многочисленных распятий. Но так не должно быть. Распятие – это слишком глубокая и важная тема, которая не должна становиться общим местом. Каждое произведение религиозного искусства создавалось художником, чтобы обратить помыслы человека вглубь, призвать к размышлению о самом важном аспекте веры. В течение первых веков христианства в западном искусстве, следовавшем в тот период с византийской традиции, избегали изображения самого распятого Христа. В эпоху, когда христианство было запрещенной религией, распятие изображалось символически. Это мог быть агнец, стоящий рядом с крестом, или триумфальный крест, соединяющий в себе латинский крест с греческой монограммой Христа, наложенными друг на друга первыми двумя буквами «кси» и «ро» – слово «Христос». Он обрамлялся лавровым венком. Первый такой крест изображен на одном из римских саркофагов, датируемом примерно 340 годом. Этот символ страстей Господних держался вплоть до времени правления императора Феодосия, то есть до IV века. В 500-х годах, когда христианство уже около двух столетий было государственной религией, значение креста поменялось. В имперской Равенне инструмент спасительной смерти Христа изображается пустым и символизирует скорее победу над смертью, нежели страдания. Мозаика арианского баптистерия показывает крест на троне. Это небесный трон, на котором восседает невидимый Бог. Его нельзя изобразить. Или пустой трон, как символ второго пришествия Христа во славе для совершения суда над живыми и умершими. В редких случаях, когда ранняя церковь все-таки изображала Христа на кресте, она не заостряла внимание на его страданиях. Самое раннее распятие Христа в страстном цикле, которое известно, это тонкий рельеф слоновой кости, сделанный в Риме в 420 году, являющийся частью драгоценной шкатулки. На одной из пластин изображен распятый Христос, который стоит с открытыми глазами, с неповрежденными пытками телом, победитель над смертью. Мария и Иоанн справа от него, а слева центурион воздел руки, признавая в нем Сына Божия. Крест даже в этот скорбный момент – представляет собой дерево

жизни, противопоставленное дереву, на котором повесился предавший Христа Иуда. Маленькая шкатулка слоновой кости напоминает верующим об их обязанности проповедовать победу Христа над смертью. В то время, как распятие слоновой кости демонстрирует победу и побуждает верующих к проповеди, написанное 1000 лет позже распятие Матисса Грюневальда, призвано побудить людей к сочувствию и благодарности. Кажется, художник использует тот же символ, но меняется его значение. Спасение предстает не только как следствие божественной природы Христа, разделенной с Богом Отцом, но оно явлено через страдания, доступные нашему созерцанию. И до сего дня Христос стал образом всякого человеческого страдания, самозабвенной любви и печали. Как произошла такая революция в теологии? Монахи в монастырях изменили богослужение. Акцент переместился с поклонения Богу-Царю на поклонение Богу-Сыну, пришедшему умереть за грехи других, предложив совершенно новое видение отношения человека и Бога. Бог-Отец, могущественный и всесильный, послал своего Сына во искупление наших грехов через его страдания. Поскольку представление о спасении перевело фокус с Бога Отца на физические страдания Сына, то и западное христианское искусство изменилось кардинальным образом. В истории прослеживается отчетливая тенденция к усилению и обострению чувства физического страдания Бога-человека. Чтобы показать беспредельную любовь Бога и разбудить в верующих такую же любовь в ответ. Немецкий художник Матисс Нитхарт, известный с XVII века под именем Грюневальд, написал распятие такого потрясающего и гнетущего величия, что ничто на земле не может с ним сравниться. Это распятие является частью главного произведения Грюневальда – «Большого алтаря», исполненного им в 1512 году для монастыря святого Антония в Везенгейме, это Эльзас. Монастырь святого Антония, как и многие другие монастыри, посвященные этому святому, был своего рода лечебным центром. В лечебные процедуры неизменно входили молитвы больных у алтаря в монастырской церкви. Нитхарду удалось создать алтарь, который оказывал необычайно сильное воздействие на чувства и воображение зрителей. Алтарь представляет собой сложное сооружение. Размеры его велики. Высота достигает 3 метров. Величина большинства фигур приближается к человеческому росту. В закрытом состоянии можно было видеть мрачное и траурное распятие. Похоже, что чаще всего алтарь находился в таком виде по будничным дням. Распятый возвышается в центре, пригвожденный к грубому кресту, сколоченному из неотесанных балок. Он огромных размеров и почти вдвое превышает размеры соседних с ним фигур, потому что соотношение это основано на иерархическом принципе. Здесь, как и в средневековом искусстве, определяющим остается степень духовной значимости образа. Пояснение этому дает стоящий рядом Иоанн Креститель. Он указывает на Христа распятого и произносит: «Он должен расти, я умоляться». Кажется, что тело Христа со следами ужасных пыток действительно растет и почти пробивает обрамление алтаря. Его ноги скрючены и сведены судорогой. Его голова свисает вниз. Его уста словно парализованы в предсмертной агонии. Сотни ран покрывают его сильное изувеченное тело.
Он возникает из черновато-синего ночного неба

и призрачно-зеленого полуосвещенного пейзажа, словно вобравшего трагическое предчувствие гибели Вселенной, сковавшее всю природу. Тело Христа оливкового цвета. Это цвет разложения, безжалостно показанный потрясенному до глубины души верующему. Кровь изливается с каскадами мистически пылающего красного цвета. Все это было изображено Грюневальдом с той непосредственной жизненностью, от которой захватывает дыхание. Воспринимать страдания Христа как свои собственные – в этом выражается экстремизм религиозной фантазии художника Грюневальда. Слева от креста близкие Иисуса плачет Мария Магдалина. Богоматерь в горестном забытии упала на руки Иоанна, будущего богослова. Иоанн Креститель исторически не был свидетелем сцены распятия, но он является свидетелем другого порядка, свидетелем неприходящей истины. Держа одной рукой открытую книгу, другой он указывает на Христа. У его ног ягненок. Он держит тростниковый крест, который обычно держит Иоанн. Кровь из горла ягненка фонтаном стекает в чашу, подобную чаше для причастия, которую используют в церквах. Вспоминаются первые слова Иоанна о Христе, произнесенные им во время крещения. «Вот Агнец Божий, берущий на себя грех мира». Грюневальд ужасает нас, как никто другой. Но в этом его цель – научить людей лучше понимать теологию распятия. В середине XVI века католическая церковь, отвечая на вопросы, поставленные протестантской реформацией, обдумывала роль искусства в утверждении веры. Тренский собор, проходивший в 1545 году, рекомендовал художникам ближе следовать библейскому тексту и сократить число фигур в произведениях искусства, которые, вероятно, могут рассеивать внимание прихожан. Следуя постановлениям собора, художники стали реже писать многофигурные сцены распятия. Они сосредоточились на фигуре Христа. Образ Иисуса на кресте, как им думалось, дает большую возможность для углубленной молитвы. Посмотрите на распятие известного испанского художника Франциско Сурбарана в Севилье, которое подтверждает эти доводы. Окруженный тьмой, Христос один на кресте. Он еще жив. Его голова приподнята. Губы полураскрыты. Он что-то произносит. Попробуем угадать, что же он говорил. Писание повествует, что он говорил 7 раз со креста. Но художник изобразил конкретный момент. Его глаза направлены вверх. Он обращается к Небесному Отцу. «Прости им, Отец, ибо не ведают, что творят». Христос молился за нас. Боль многих из нас делает эгоистами, оправдывает, как нам кажется, наш отказ от обязательств по отношению к другим. Но это не о Христе, который даже в муке просит о спасении других. Это и есть идея картины. Художник как бы помещает нас у самых ног Христа, заставляя нас поднять голову и стать свидетелями искупительной жертвы, сильнейшего проявления Его любви. Распятие может показаться привычным местом в большом городе или на дороге. Но когда человек останавливается у одного из них и задумывается, он возносится к главной тайне христианской веры – Христу как Спасителю и жертве.

Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него».

0: Еще при жизни его называли гением. Он по праву считается величайшим русским поэтом и писателем, родоначальником новой русской литературы и создателем русского литературного языка. Его произведения признаются эталоном языка, подобно произведениям Данте в Италии или Гёте в Германии. Александр Сергеевич Пушкин родился 6 июня 1799 года в Москве. Отец поэта, Сергей Львович Пушкин, происходил из знатного, но впоследствии обедневшего дворянского рода. Мать была внучкой абиссинца Ибрагима Ганнибала, одного из подвижников Петра I. Пушкин с детства вращался в литературных кругах. Его отец был образованным человеком, он любил литературу и сам писал стихи. Дом отца посещали виднейшие писатели того времени – Державин, Карамзин, Жуковский и другие. Дядя Пушкина, Василий Львович Пушкин, известный поэт того времени, также способствовал развитию в своем племяннике интереса к литературе. Для кого-то может быть откровением тот факт, что невозможно проникнуть в смысл пушкинских произведений без обращения к Библии. И тем не менее, священные тексты христианства послужили одним из важнейших источников поэтики Пушкина. Это связано с тем, что Александр Сергеевич, как и его современники, был человеком, воспитанным на христианской культуре. В пушкинское время на русский язык были переведены только Новый Завет и Псалмы. Сам Пушкин пользовался преимущественно славянским текстом. Поэт хорошо был знаком с Писанием, о чем говорят заимствованные оттуда слова в его произведениях. Например, стихотворение на мотив 2-го Псалма Давида.
1: «Метались смущенные народы, и высились и падали цари».
0: В оригинале это звучит так. «Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетные? Восстают цари земли».
1: «Вертроград моей сестры, Вертроград уединенный, чистый ключ у ней с горы не бежит запечатленный».
0: В оригинале, это 4 глава книги «Песнь песни» записано: «Вертроград заключен, сестра моя невеста, Вертроград заключен, источник запечатлен». Славянизмы очень часто встречаются в поэзии Пушкина и служат важнейшим показателем опоры его на церковнославянский текст Священного Писания. К сожалению, литературоведы прошлых лет рассматривали их в отрыве от библейского источника и интерпретировали их как признак высокого стиля поэзии, который, собственно, был чужд Пушкину. Иногда поэт использует образы, восходящие к церковнославянскому источнику, не прибегая к славянизмам.
1: Напрасно.

Напрасно я бегу к сионским высотам. Грех алчный гонится за мною по пятам. Так, ноздри пыльные уткнув в песок сыпучий, голодный лев следит оленя бег пахучий.

0: определяла смысл и значение всех событий в мире и в собственной жизни человека. В определенный период Пушкину особенно близка была книга «Екклесиаста». Это размышление о суете и о том, что всему свое время.
1: «Я говорю, промчатся годы, и сколько здесь не видно нас, мы все сойдем под вечные своды, и чей-нибудь уж близок час. Младенца ль милого ласкаю, уже я думаю, прости, тебе я место уступаю, мне время тлеть, тебе цвести».
0: Мотивы книги «Екклесиаста» прослеживаются и в двух маленьких трагедиях Пушкина. Это «Скупой рыцарь» и «Пир во время чумы». Однако наиболее часто овладевали им апокалиптические настроения. Широко известна апокалипсическая песнь Пушкина 1830 года. Это стихотворение «Герой», созданное в Болдине, окруженном холерными карантинами. Оттуда Пушкин писал Михаилу Погодину.
1: «Дважды порывался я к вам, но картины опять отбрасывали меня на мой несносный островок, откуда простираю к вам руки и вопию голосом велием. Посылаю вам из моего пафмоса апокалипсическую песнь».
0: При рассмотрении религиозно-духовных источников поэзии Пушкина невозможно обойти вопрос его отношения к ним. Нельзя не согласиться с тем, что в начале своего творческого пути Пушкин относился к Библии как к источнику так называемой легкой поэзии. Он рассматривал священные тексты лишь с эстетической стороны. Известны его кощунственные насмешки над религиозными обрядами и священным писанием. Дело в том, что в детстве и ранней юности Пушкин воспитывался под влиянием французской литературы XVIII века и разделял его общее мировоззрение. Но позднее, в зрелые годы, поэт утверждал:
1: «Ничто не могло быть противоположнее поэзии, как та философия, которой XVIII век дал свое имя, ибо она была направлена против господствующей религии, вечного источника поэзии у всех народов».
0: В середине 20-х годов отношение Пушкина к писанию коренным образом изменилось. В 30-е годы поэт так отзывался о Евангелии:
1: «Есть книга, коей каждое слово истолковано, объяснено, проповедано во всех концах земли, применено ко всевозможным обстоятельствам жизни и происшествиям мира, из коей нельзя повторить ни единого выражения, которого не знали бы все наизусть, которое не было бы уже пословицей народов. Она не заключает уже для нас ничего неизвестного. Книга сия называется Евангелием. И такова ее вечная прелесть, что если мы, пресыщенные миром или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в состоянии противиться ее сладостному увлечению и погружаемся духом в ее божественное красноречие».
0: Пушкин сжег рукопись скандальной поэмы «Гаврилиада» и в дальнейшем уничтожал и списки этого, по его словам, жалкого и постыдного сочинения. Поэтическое творчество для Пушкина неразрывно связано с религиозностью. В одном из писем брату он пишет о том, что Библия для христианина – то же, что история для народа. Поэт, подобно пророку, знает лишь одну цель – исполнившись волей Божьей, глаголом жечь сердца людей. В трагедии Пушкина «Борис Годунов» есть части, которые напрямую связаны с вечными истинами христианства. Поступки исторических лиц оцениваются с позиции религиозной нравственности. Суд истории оказывается судом Божьим. Летописец Пимен так наставляет своего послушника:
1: «Не сетуй, брат, что рано грешный свет покинул ты.

0: Мало искушений послал тебе Всевышний. Верь ты мне. Нас издали пленяет слава, роскошь и женская лукавая любовь. Я долго жил и многим насладился, но с той поры лишь ведаю блаженство, как в монастырь Господь меня привел. Подумай, сын, ты о царях великих. Кто выше их? Единый Бог.
1: Затем Пимен рассказывает послушнику об убийстве царевича Дмитрия. И когда старец уходит, монах заключает.
0: Борис, Борис, все пред тобой трепещет. Никто тебе не смеет и напомнить о жребии несчастного младенца. А между тем отшельник в темной келье здесь на тебя донос ужасный пишет. И не уйдешь ты от суда мирского, как не уйдешь от Божьего суда.
1: Сквозной мотив пушкинской трагедии – это мотив молитв. Они служат важнейшим средством нравственной характеристики событий и лиц. Причем Пушкин заботился именно об этом, а не об исторической достоверности, отступая порой от несомненных исторических фактов. При всей насыщенности трагедии молитвами в ней есть один герой, за кого никто не молится, и кто не молится сам. Это Борис Годунов. Согласно христианской традиции, Пушкин видел в молитве мистическую вертикаль, связующую человека с Богом. Борис Годунов у Пушкина лишен этой связующей нити. «Нельзя молиться за Ирода», – говорит один из героев драмы. В конце пьесы народ безмолвствует, отказывая Борису в молитвенной помощи. С конца 20-х годов в Пушкине непрерывно созревает и углубляется духовная умудренность. И вместе с этим процессом нарастает глубокое религиозное сознание. Об этом одинаково свидетельствуют и поэтические его творения, и прозаические работы, а также автобиографические записи. Из письма Вяземского к Булгакову мы узнаем о последних часах жизни поэта. Когда его спросили, не поручает ли он что-нибудь в случае смерти относительно Дантеса, с которым у него была дуэль, Пушкин ответил.
0: «Требую, чтобы ты не мстил за мою смерть. Прощаю ему и хочу умереть христианином». Пора, мой друг, пора. Покоя сердце просит. Летят за днями дни, и каждый час уносит частичку бытия. А мы с тобой вдвоем предполагаем жить. И, глядь, как раз умрем. На свете счастья нет, но есть покой и воля. Давно завидная мечтается мне доля. Давно усталый раб замыслил я побег в обитель дальнюю трудов и чистых нег.
1: Конечно же, всякая попытка приписать Пушкину поэту однозначно определенное религиозное или философское миросозерцание заранее обречено на неудачу, будучи по существу неадекватной своему предмету. Пушкин всегда и во всем многосторонен, но, тем не менее, он является нам как один из величайших гениев русского христианского духа.
0: Владыка дней моих, дух праздности унылый, любоначалие змеи сокрытой сей и празднословие не дай душе моей. Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешения, да брат мой от меня не примет осуждения, и дух смирения, терпения, любви –

0: Говорят, Москва — это каменные джунгли. Кажется, присутствие людей исключает все живое вокруг. Но нет. Здесь, даже не заходя в зоопарк, можно встретить свободно передвигающихся животных из дикой природы. Вот, к примеру, кряквы. В Москве они не редкость.
1: Этих крупных и заметных уток легко встретить на многих городских прудах. А самки у них выглядят довольно скромно. Бурые с пестринами, самцы же, иначе говоря, селезни, очень красивые. У них зеленая или синяя голова с металлическим блеском, а серая спина и бока с розоватым таким оттенком. Недаром говорят, что утка в сарафане, а селезень в кафтане. Впрочем, сейчас различия между ними не такие очевидные. Почему? Ну, об этом несколько позже.
0: Но однажды некоторые московские старожилы обнаружили, что селезни куда-то исчезли. Весной их было просто пруд пруди, а к концу лета днем с огнем не сыскать. Хотя самок и подросших утят было предостаточно. Может быть, селезни улетели, а вдруг отравились выбросами. Но почему же мы видим самок? А может быть, кто-то специально истребил только самцов? Но зачем? Таинственное исчезновение селезней так и не превратилось в детектив. Причина пропажи оказалась проста. Они полиняли. Во время линьки птицы прятались. Сменив же яркий наряд на камуфляж, они затерялись в толпе своих жен и детей. Тем не менее, селезни остались селезнями. Через месяц-другой они, еще раз полиняв, обрели прежнюю импозантность. Но отличить их можно всегда. У самок клюв и ноги коричневые, а у самцов зеленовато-желтый клюв и красные ноги. Объединяет же их особое пятно на крыле – зеркальце. Оно фиолетово-синее с белой окантовкой. По зеркальцу утки узнают своих. Это особенно важно во время перелетов. Так что, как бы сильно селезни не линяли, у них всегда остаются постоянные признаки. В жизни и нам приходится принимать разные обличия. Меняем образ мы по погоде и обстановке. Работа, учеба, деловая встреча или пикник с друзьями – ко всему требуется свой подход и свой костюмчик. Ведь мы стараемся быть понятыми и принятыми. Но есть нечто, что необходимо сохранять неизменным. Это наша верность Богу. В Библии мы читаем о жизни Иосифа, Мардохея и Даниила, которые сохраняли верность, живя в злом мире. И, наконец, пример Спасителя. Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же –

Он – Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее. Не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства. Я – Господь, и нет –

0: Есть такое высказывание: от любви до ненависти один шаг. Как в религиозной жизни избежать крайностей? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Фимовна Уткина, очень рады приветствовать вас на новой встрече, где мы размышляем о том, что такое Евангелие в действии, о том, как оно действует в нашей с вами сегодняшней жизни. Вот, Лена, ты считаешь, что эта поговорка или, я не знаю, высказывание, оно имеет основание, что от любви до ненависти один шаг? И имеет ли вообще это какие-то проявления в религиозной жизни?
1: Ну, вот как-то сразу вспоминается такой случай с Иисусом, да, который произошел буквально накануне, когда он шел в Иерусалим, ему постилали ветви пальмовые и кричали: «Осанна, сыну Давидову!» И не прошло и несколько дней, когда та же самая толпа кричала: «Распни его!» Угу. Превознести и распинать. То есть это что? Один шаг? Полшага? Да. Может быть, меньше? Вот. Что вот возбуждает людей вот к таким действиям? Угу. То есть явно отсутствие Духа Святого. Угу. Потому что Бог сам себе противоречить не может. А это именно, ну, вот, дьявольская сила, которая возбуждает людей вот так поступать. И мы можем ведь это допустить в свое сердце, да? Каждый из нас может.
2: Ну, вот беда в том, что это случается с людьми, которые, ну, до, вот, не знаю, до смерти готовы пожертвовать собой ради Бога. Вот. Угу. Ради его слова, ради его дела, ради буквы в этом слове.
0: Коля, а ты уверен, что на самом деле они до смерти готовы пожертвовать? Или это только внешне так кажется, может быть, им самим? А когда дело доходит?
2: Ну, вот я не думаю, что Павел где-нибудь бы отступил назад, если бы ему грозила смерть. Вот когда Савл еще он был до своего обращения, что его, по-моему, ничто не могло остановить. Вот в этом фанатичном, ага, преследовании еретиков того времени, да, христиан.
0: То есть это было не притворство, вот, которое я сейчас имела в виду вот, в своем последнем утверждении, вот, но это все равно было отсутствие Духа Святого.
2: Это было не притворство, да. Это было религиозное рвение, которое затмевает человека вот все, весь мозг, все чувства, все. Вот, только вот, вот он, видите, как вот бык на цель, тряпку, да, вот на красную, вот так же, вот все, вот, только вот этого, только вот убить, только вот, и больше ничего.
0: Уничтожить.
2: Уничтожить, да. И ему уже, он как бы враж входит в такой. Угу.
0: И считает, что делает это во имя Бога, что да, Бог его...
1: Что тем самым служит, да, Богу. Угу.
2: Вот этот религиозный фанатизм, это, наверное, я думаю, что страшнее его ничего нет. Потому что вот человек...
0: Ничего вообще нет, ни в каких сферах, да?
2: Твердую, это самое страшное, что может произойти с человеком. Конечно, вот есть попустительство, две крайности в отношениях с Богом и в религии. Это попустительство к греху, с одной стороны. Но это да, это мерзко, это, ну, это недопустимо в отношениях с Богом. Как бы славить его устами, а на деле там быть совсем другим, вот это лицемерие такое, это, а на деле грешить так, где-то тайно, может, а может быть и не тайно, оправдывая себя тем, что Бог тебя все равно простит, Бог тебя все равно любит, он ни за что там тебя не будет наказывать, ни за что не осуждает. Вот. Конечно, Бог не осуждает, да, но не до такой степени, вот, что человек может делать все, что хочет, и с собой, и с другими, и при этом не получить никакого воздаяния, что ли. Это, да, это не отношение с Богом, это не вера. Это что-то, это подделка, может быть, веры. А с другой стороны, ну, это еще полбеды, но вот с другой стороны, когда человек ради Бога готов убивать себе подобных, это, вот это самое страшное, я думаю, что тут мозги уже, они отказывают.

0: уже как-то работать. Человек теряет способность логически мыслить и чувствовать даже. Вот.
1: И чувствовать, ну, то есть быть ведомым Божьим Духом, да ведь?
0: Ну да, он полностью когда под этим сатанинским духом находится и уже ничего не может сделать. Он не может с ним никак бороться, потому что нет Христа в нем. Он его выгнал из себя. И Христос тоже не может ничего сделать с этим человеком, потому что Бог-то не насильник. Он-то как раз и долготерпит, милосердствует и так далее.
1: Это вот очень глубокая мысль сейчас прозвучала, что Бог вот не просто не действует, потому что дает человеку свободу, а потому что он не может действовать, не может, да, помимо воли человека. Это ведь вот очень-очень важная мысль.
0: Бог человеколюбивый, милосердный. Он человека любит, он ценит, потому что это же его образ и подобие. Но вот такой искаженный образ, такое искаженное, извращенное подобие, конечно, уже превращает человека совсем не в Божье подобие, а в подобие другого существа, противника Божьего, сатаны. Угу. И человек становится, вот, по сути дела, самим сатаной. Угу. Вот это страшно, да. И вот что, ну, нельзя сказать, что вот тут произошло что-то такое вот уж прямо вот из, ну, самой крайности вот с Павлом, когда
1: это мы
0: читаем.
1: Сейчас в 14 главе.
0: Да, 14.
1: Деяния апостола.
0: Да, его превознесли до уровня божества язычники, которые уверовали в его слова, в его благую весть и уверовали в то, что это чудо от Бога, которое он там произвел вместе с Варнавой, когда исцелил человека хромого от рождения. И язычники это восприняли как сошествие божеств, двух богов в их среду и явление Бога народу, что ли, вот таким вот образом, через это чудо. А дальше вот они их превозносили из-за того, что хотели принести в жертву им быка там, какого-то, да, или еще какого-то, венки, да, да, жертвоприношение совершить в их честь. Но вот Павел этому воспротивил, вот это крайность, да, в проявлении религиозном, в вере даже. И Павел этому воспротивился с Варнавой. Они всеми силами пытались их убедить не делать этого. Даже задрали одежду на себе, чтобы вот это знак такого несогласия уже прям вот явного, чтобы они эту затею-то оставили. Ну вот, а дальше вот интересно, что происходит. И говоря это, они едва убедили народ не приносить им жертвы, идти каждому домой. Между тем, как они, оставаясь там, учили. Вот этот случай говорит нам
1: это
0: о том...
1: Это Павел с Варнавой остались...
0: Они там остались в этой...
2: В Дерве и Листре.
0: В Листре, да, тащик, скорее. И они там остались, потому что увидели, что язычники открылись благой вести. Благовестные. Вот они увидели, что не просто так вот они их произнесли до божества, а то, что в них есть вот это место, которое...
1: Открытость,
0: вот это место для Бога. Они увидели, что Христос может его занять сейчас в их сердцах, в их мыслях. И они открыты сейчас. И вот как раз вот еще бы им еще несколько времени послушать проповедь, увидеть, может быть, еще чудеса. И они остались, чтобы докончить, вот, довершить благовестие свое. Угу. И, ну, дальше вот не получилось у них. Из Антиохии и Иконии пришли некоторые иудеи. Вот опять эти
1: везущие,
0: да? Иудеи, угу. Да, в Листру пришли, угу. Туда. Ведь вот если посмотреть по карте, то от... И вот этой Антиохии Писидийской до Листры где-то около 170 километров. Это значит, что эти иудеи, вот эти вот вездесущие, вот такие
1: неугомонные... Это на территории современной Турции эти все города расположены.
0: Да, да, совершенно верно, угу. Да. И вот эти неугомонные иудеи, они целую практически неделю шли туда, в эту Листру,

0: только услышат, что там Павел находится, все, они идут, вот это религиозное рвение, вот это самое, да, то есть ради того, чтобы этого Павла уничтожить, они готовы на вот эти лишения, на этот многодневный вот этот путь проделать готовы. Ну, как это вот назвать, как вот не религиозный фанатизм, вот этот крайний. И они ведь с целью убить его и шли. Не просто так вот побеседовать, разубить. Они уже точно знали, чего хотели. И они вот пришли из этой Антиохии и Иконии. И Иконии даже, целая группа там. И когда апостолы смело проповедовали, убедили народ, вот эти иудеи, отстать от них, говоря, что они не говорят ничего истинного, а все лгут. И, возбудив народ, побили Павла камнями.
1: Это вот то, что называется от любви до ненависти один шаг, да? То есть вот тот же самый народ.
0: Да. Угу. Те же самые язычники, которые вот так славили Барнаву с Павлом. Зевс сам сошел. Вот Зевс. И этого же Зевса они теперь...
2: Ну, не Зевса. Камнями.
0: Они побивают Павла. До Варнава у них, наверное, иудеев тоже были какие-то виды, но главное это возмутитель, для них главный враг это был Павел. Угу. Это от него все идет, и его в первую очередь уничтожить. И они добились своего. Они побили Павла камнями. И дальше написано, вытащили за город, почитай его умершим. Ну, скорее всего, он и был умершим, потому что вот как-то... Обычно они делали свое дело с вот такой с яростью, и вряд ли можно было выжить после такого града.
1: Града камней.
0: Града камней. Угу. Но вот они побили камнями в городе, прям вот народ возбужден был настолько, что не утерпели. Вот в случае вот как со Стефаном прямо, тоже вот без всяких санкций римских властей, без ничего, они вот настолько вот это все... Озлобились, ожесточились и не смогли утерпеть, что прямо вот Стефана побивали камнями без всяких санкций. То же самое сделали с Павлом вот тут. Побили камнями в городе. Запрещено было в городе побивать камнями, казнить вообще. Поэтому они постфактум, они вот вытаскивают, как тут написано, за город, почитая его умершим, и оставляют где-то там за городом. Когда же ученики собрались около него, он встал и пошел в город. Угу. Вот тут вот мы сталкиваемся с еще одним чудом Божьим. Вот я твердо верю, что Бог воскресил Павла. Просто вот это он это сделал. Цель Павла еще не была достигнута. Вот конечная, что можно было его взять из этой жизни, и, что все, Павел закончил. Нет, он не все закончил, он еще в Риме не был. У него цель Рим, император. Вот там, туда его Господь определил привести в конце концов.
1: Чтобы он там свидетельствовал о Боге.
0: Да? Да, с главы империи, вот оттуда, чтобы пошла весь вот в императорском доме, чтобы, ну, ведь Бог хочет что? Он хочет, чтобы Царство Божие было и на земле, как на небе. Если бы удалось обратить Нерона... его окружение, и Царство Божие пошло бы развиваться вот по всей империи, это было бы великое благо, и, ну, великая победа, Божья победа, и Царство Божие, ну, гораздо быстрее бы распространилось по земле. И у Павла была вот такая цель. И он сам об этом мечтал тоже. Мне нужно в Рим, мне нужно идти. Вот это как будто вот, Божье желание и Павла, они совпали. А здесь он еще в Листре, еще до Рима далеко, поэтому Бог его восстанавливает, дает ему жизнь. И вот как будто вот, такое ощущение, что как будто вот никаких ран, никаких, ничего вот этого нет, да, пусть побиение камнями, человек во всяком случае, ну, может быть, хромал, может, там кто-то его там опирался бы на кого-то. Павел встает, как ни в чем не бывало, и идет дальше. Я это объясняю только одним.
2: Ну да, воскрешение.
0: Воскрешением из мертвых. Ну как да, Иисус воскрес. Да. Это, конечно, было не такое воскрешение, как Иисус.

0: Иисуса, но такое же воскрешение, как и Лазаря.
1: Но скажем. Господь вот допустил ведь ему вот то, как он был, ну, как бы одобрял тех, кто побивал Стефана камнями, да? Вот. И сейчас вот происходит с Павлом то же самое. За проповедь об Иисусе он, ну, такое претерпевает. Но Господь в самом начале его призвания сказал, что должно тебе много пострадать. Да, и да, вот мы видим, что это одно из страданий, которое, ну, до смерти. То есть это вообще, конечно... Но Господь его действительно воскрешает, и потому что он избранный сосуд, который должен совершить то дело, на которое он призван Богом.
0: Ну, тут написано об учениках еще, когда же ученики собрались. Скорее всего, это были новообращенные ученики, не вот те, кто были с ним вот, в путешествии. Хотя в путешествии был только Варнава с ним в этот раз. А ученики, которых Павлу удалось обратить в Листре. И одним, кстати, из этих учеников оказался Тимофей Листрянин. Вот тот самый Тимофей, который написал два послания.
1: Павел,
0: которому Павел написал два послания.
1: Да, да, да.
2: Послание апостола Павла к Тимофею, первое и второе.
0: Да, да, да. Это, который он очень ценил и который стал потом пресвитером.
2: Листрянин, то есть он был язычник?
0: Родом из Листры. То есть он был...
2: Ну, может быть, и...
0: Наполовину иудей, наполовину
1: грек. У него была бабушка, да?
0: Бабушка у него вроде бы верующая. Но вот у него отец, по-моему, был иудей.
1: Да.
0: А мама из Греции, гречанка. Ну, это, да, вот надо уточнить. Но это был вот тот самый Тимофей, которому обращены два послания апостола Павла. И вот мужество Павла, скорее всего, тоже повлияло на него, на этого молодого человека, что он стал, ну, укрепился в вере, и тем более Павел ничего не стало с ним. Он, Господь вот так, ну, хранит, что даже вот после побиения камнями Павел встает, как ни в чем не бывало, и идет дальше. А куда он идет-то? А вот мы читаем. «Встав, пошел в город». Вот в этот город, из которого выволокли, то есть в Листру, он входит в эту... Давайте представим, вот Павла, только что вот языческая толпа, ну, казнил камнями. Все, успокоились, руки тряхнули, там идут по домам, идут по улице, вдруг видит Павел навстречу, опять им идет. Вот реакция такая вот. Это что? Это как? Это, то есть люди, во всяком случае, в шоке, вот в таком, наверное, да, оказались, что вот как же так может быть? Наверное, вот тут уже напал на них страх, что вот что мы тут наделали, сейчас он нас тут, раз он там, Бог там сошел с неба, это точно Бог, он сейчас нас точно убьет. Всех вот тут. И вот у них вот такая паника в этой Листре. И Павел видит их состояние. О, все, бесполезно им что-то говорить уже. Все, они в таком состоянии аффекта находятся. И давай-ка лучше в Варнаву пошли, как мы другой сходим в город. Вот дальше пойдем. И они пошли в Дирию. И проповедовали Евангелие всему городу. И приобретя довольно учеников. В Листру они еще вернутся, да. Буквально вот скоро очень. Это один и еще второй раз. Еще два раза они там будут. Вот 21 текст говорит, что они обратно прошли в Листру, и Иконию, и Антиохию, утверждая души учеников, учивая пребывать в вере, поучая, что многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Ну, вот у Павла была такая привычка посещать те души, тех людей, которых он обратил Евангелием.
2: Ну, как... душа живая, имеется в виду, ну, человек, да? То есть посещать тех людей.
0: Да, посещать тех людей, чтобы посмотреть, как они живут, все ли у них в порядке, в духовном смысле прежде всего. И вот он, мы даже читали, что даже переживая, как сказал Варнава, пойдем-ка вот проведем, вот туда сходим, да, вот в этот город, посмотрим, как они живут.
2: Да, ведь через такое прошли мы там, да, через эти крайности, то нам поклонялись, то нас побивали камнями.
0: Тем более здесь, вот сейчас вот утихло там все вот в этой Листре или нет, Давай посмотрим. Если

0: Там кто-то еще, ну, вот, испытывает какое-то недоверие к Христу или к Слову Божьему. Давай-ка мы их утвердим еще тут, побудем какое-то время, посмотрим на их духовное состояние и поможем им как-то, если можно. Mm-hmm. И вот у Павла было такое вот обыкновение – утверждать новообращенных учеников. Mm-hmm. И вот это он сделал в Листре, потом Иконии, а дальше вот написано, что и в Антиохии тоже опять вернулся с Варнавой, и там тоже какое-то время они провели, утверждая, написано, души учеников, увещевая пребывать в вере. Нам всем нужна вера, особенно вот в последнее время, когда вот столько разных событий происходит в мире, и написано даже вот дальше, многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. Не обязательно с нами будут происходить эти многие скорби, но это может быть и с окружением, в котором мы живем, с теми людьми, которые вот страдают около нас. И мы, утвержденные в вере, мы можем их тоже утвердить как-то, как-то утешить, успокоить и дать надежду, что вот не кончится этот мир скорбями, он кончится совсем по-другому, он кончится вторым пришествием Иисуса Христа. Это радостное событие. И перед тем, как это событие произойдет, весь мир осветится от славы Божьей. Угу. Это не просто будет свет какой-то там, такой сверхъестественный. Это будет царство народа святых. Угу. Вот перед дверью Христа. И если мы ждем царства тьмы перед дверью Христа, оно, да, оно наступит, оно будет очень... очень краткосрочное, кратковременное. Потому что силы тьмы, они никуда с этой земли не денутся. Они все-таки, да, попытаются предотвратить второе пришествие всеми способами. Но это будет очень такое вот кратковременное царство.
1: Про это в книге Откровения написано, да, что вот последнее, это, ну, я не знаю, полностью это событие или часть этого события называется Армагеддон. Что вот, ну, будут, да, попытки сил зла предотвратить, ну, что ли, спасение людей через второе пришествие Иисуса Христа.
0: В конце концов, они Царство Божие сделают царство тьмы на земле. Но, опять же, очень будет короткое время. Но гораздо более длительное время охватит царство народа святых на нашей планете, чтобы все люди могли убедиться, что же, то есть воочию увидеть и почувствовать, что же такое Царство Небесное, к чему же все-таки нас призывают эти верующие люди во Христа, а оно будет вот реально на земле. Это, об этом говорит нам тоже та же книга Откровений. Угу. Ну и Павел, утверждая учеников, он говорил, что да, скорби придут, но вообще-то мы ждем Царства Света. Царство Божие, которое мы вот распространяем сейчас вот в Иконии, в Листре, потом в дереве, вот все вот тут. Вот. Ученики умножаются. Это значит, что мир светлеет, потому что люди светлеют. Mm-hmm. Потому что они сознают, начинают сознавать себя храмом Духа Святого и детьми, и сынами, дочерями Божьими. И в этом смысле вот, мир становится светлее. Потому что люди светлеют от проповеди Евангелия, от того духа, которым они начинают жить, и который начинает жить в них. Уже вот по их согласию, по их осознанию, что ли. И дальше вот написано, что они рукоположили пресвитеров в каждой церкви и помолились с постом. И предали их Господу, которого уверовали. Вот тоже интересное место. Что такое рукоположение? Рукоположение пресвитеров. Ну вот в современном понимании рукоположить человека в пресвитер, это значит, ну, облачить его в какой-то сан, какую-то должность. Облачить его доверием, что теперь этот человек пресвитер, да, то есть он может говорить с кафедры, он может учить народ Божий, Слову Божьему. Ну, и что тут такое вот? Авторитет, что ли? Это так понимает вот современное христианство. Но во времена Павла под этим понималось немного.

0: не то. А под этим понималось, что человек облекается славой, силой Божией, силой Духа Святого.
1: Угу.
0: Теперь через рукоположение апостольское эти люди говорят языками, пророчествуют, совершают чудеса, исцеляют, изгоняют бесов. То есть через рукоположение передается сила, передавалась для служения. И Пресвятый — это тот человек, который, ну, он может силой Божией побеждать злых демонов, в общем-то. Так оно и происходило во всей книге «Деяния апостолов». И рукоположение гораздо, гораздо более значимое. Вот тогда понималось событие в церквях. И еще вот тут, опять же, они помолились с постом. Вот третий раз мы уже встречаем вот такую молитву. Исследуя, что вот не просто помолились, но помолились еще и с постом.
1: Угу. Пост и молитва.
0: Пост и молитва, да. Ну, как Иисус
1: сказал. Пост ведь это не обязательно вот полное воздержание от пищи, да? То есть, да, может быть, вот просто ограничение себя, чтобы было более такое возвышенное состояние, более как-то направленное на духовное, не на просто обыкновенную нашу текущую жизнь.
0: Это, да, это воздержание от пищи, но не обязательно от так, какой-то, ну, от всей, от, полностью от пищи, да, и от воды. Да, мы читаем, что Иисус Христос постился 40 дней в пустыне, там даже и воды у него не было. Без воды. Мы читаем о посте Моисея. Хотя там не говорится, что это был пост, но когда он зашел на Синай и 40 дней там пробыл, то на этой горе там, конечно, не было никакой еды и даже воды. Но пост нам говорит о том, что человек предает себя полностью в Божьи руки. Настолько предает, что ему даже и пища не нужна. И вода даже не нужна. Моисей, он сошел с горы сияющий светом Божьей славы, не похудевший там, не изможденный, а он сошел в силе Духа Святого. То есть он побывал в присутствии Божества, в присутствии его, ну, целительной силы, живительной силы, и он, наоборот, напитался вот этой вот энергией, вот этой Божьей, чтобы мог сам светиться уже. Как прожектор. Люди говорят: не-не-не, все, света слишком много, давай-ка покрывало лучше одень. Мы на тебя смотреть не можем. Это после поста-то такого. Но пост Иисуса был несколько другим, да, потому что там, слава Божия, такой не было уже, и горы такой тоже не было, сияющей там молниями. Но Христос пребывал тоже в Божьем присутствии, потому что Он посвящал вот сейчас вот. Сейчас он выходил на служение креста, на служение жертвы за грех мира. И здесь вот его пост, он, это глубокое размышление, это осознание значимости своей жертвы и своего служения. И это, как бы сказать, его решимость на это пойти.
1: Готовность.
0: Готовность, что насколько я готов, насколько я этого жажду, насколько этого жаждет Отец. И он наверняка беседовал с ним, наверняка советовался, что мне теперь дальше, какие шаги предпринять. Это был совет Троицы в этой пустыне. И Иисус тоже, он обошелся спокойно без этой всей пищи. Но напоследок, написано, взалкал, да, напоследок, когда уже как бы ангелы отошли от него, и, то есть, как бы Дух Святой, ну, оставил его одного там, и Отец тоже. И вот тут он, да, как почувствовал себя как человек уже, немощь, плотскую немощь, что вот нужна мне пища сейчас, как человеку. И, да, взалкал, и ангелы служили ему. Здесь, вот в этом случае, я не думаю, что это был какой-то долгосрочный пост. Скорее всего, может быть, однодневный, может быть, даже несколько часов, мы не знаем точно. Но это было такое вот посвящение, что ли. Люди посвятили себя в Божьи руки настолько, что вот пища для нас это сейчас не главное. Сейчас главное узнать Твою волю, Господи. Вот что Ты скажешь вот об этих пресвитерах, которых мы оставляем? Они теперь останутся одни. Им нужна особая сила, особый дух, особая вера и особая...

0: которые там энергии тоже от Тебя и руководство Твое, Господи, чтобы они могли вот через скорби не только пройти сами, но теперь их надо, теперь им предстоит утверждать этих всех людей, которые Бог им поручил, то есть церкви. И положили они вот таким образом и предали, вот, да, напит, предали их Господу. Предали их Господу, в Которого уверовали. Не значит, что вот это говорится о Павле и Варнаве, что они уже давно были верующими. Это вот о тех людях, которые новообращенные, опять же, больше к ним относятся, в которые уверовали.
1: Так ведь, вот, мне кажется, происходит и ну, в любом случае, что на каком-то этапе человек помогает другому человеку найти Бога. Но если это истинное, если это настоящее, то следующий этап – это когда уже сам Бог ведет этого человека, да? Он направляет его уже особым образом. Вот. То есть это правильный такой путь, он таким и должен быть.
0: Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию и, проповедовав слово Господне в Перге, сошли в Аталию, то есть на побережье. Сейчас Аталия – это Анталия, это самый вот известный курорт в Турции, самый, наверное, южный. И вот оттуда уже отплыли в Антиохию, уже в сирийскую, откуда были преданы благодати Божьей на дело. То есть оттуда они вот начали свое путешествие на Кипр, потом в Памфилию, в эти все города, вот, Листры, Икония, Дамдирия, потом вернулись опять в Антиохию. И вот такое вот у них путешествие.
1: То есть это уже ближе к Иерусалиму, туда, ближе к Иудее, да?
0: Они вернулись в Антиохию, в Сирию, на побережье сирийское. В Иерусалим нет, они не возвращались, они миновали его. Но вот написано, что они были преданы благодати Божией. Вот
1: да, очень интересное слово.
0: В Антиохии. В Антиохии за них помолились тоже, также с постом отправили их. И предали их на... Вот что сделала благодать Божия? Мы видим вот это вот, этот круг, вот это вот путешествие, вот это вот. Это все делало с Павлом и Варнавой Божия благодать. Они предали их благодати, и эта благодать, она сотворила с Павлом вот такие великие чудеса. Множество народу было обращено в христианство, ко Христу. Множество, опять же, скорбей Павел пережил там, начиная с Кипра, там вот это Илима Вов им препятствовал, и пришлось его там даже, ты будешь слеп, он сказал, да, ослепить даже этого человека. Но потом Кипр в лице правителя этого Кипра, прокуратора, или как там был, типа царя, что ли, на Кипре, это римского, был обращен. Сергий Павел, по-моему, там такой был. А дальше множество обращений. Мы читали с вами вот в 14 главе, сколько произошло разных чудес тут. Вплоть до воскрешения Павла из мертвых, после побиения камнями. И это все под водительством Божьей благодати. То есть сила Божьей благодати, вот она, сила, она двигала Павлом, и она же приводила людей ко Христу, тем, которым Павел проповедовал.
1: Коля, напомни, пожалуйста, как ты обозначаешь, что такое Божья благодать? Что такое благодать?
0: Ну, благодать – это греческое слово «харис», да. То есть это Божье одобрение, Божье такое вот благоволение к человеку. И, кроме того, благодать – это еще и такая, я не знаю, это сила. Mm-hmm. Это сила, которая не просто вот Бог там одобряет, там, да, но Он еще тебя, Он дает тебе сил.
1: Наделяет.
0: Вот это наделяет этими силами, чтобы ты мог совершить служение во славу Божию. Служение, в данном случае, благовестия апостола Павла, служение исцеления, вот тоже, которое, вот эти все чудеса, это все это было сделано благодатью. И благодать приводила людей. Мы как-то прочитали текст такой в послании

0: в Евангелии от Иоанна, когда пришел Христос, люди получили благодать на благодать. Угу. То есть в лице Иисуса Христа пришла благодать на них. То есть, а оказывается, там уже была благодать. То есть одно к другому как бы соединяется в человеке. И благодать-то – это еще способность наша различать добро и зло. Это наша совесть, которая нам говорит, вот это хорошо, а вот это плохо. Вот это грех, а вот это вот праведность. И помогает нам справляться все-таки с нашими греховными желаниями, останавливает нас. Ну, как действует совесть? Вот мы все знаем. И я считаю, что это благодать и есть.
1: И вот какой-то интересный глагол там употреблен, да, что в этом тексте, что про благодать сказано?
0: Что они были преданы благодати Божией на дело, которое и исполнили.
1: Угу. То есть они Богом были преданы Божьей благодати, да, для исполнения дела.
0: Ну да, апостолы их преданы, то есть они руку положили их, то есть, ну, помолились за них, возложили на них руки, с постом тоже в ранних главах. И вот эту силу они им как бы, вот этот импульс Божий, Божий Святого Духа, Божьей благодати придали им, так что они, все, теперь мы уверены, мы теперь знаем, что нам делать, мы теперь исполнены сил, желанием, там, и Духа Святого, и поехали в Кипр сразу.
2: Но я так-то поняла, что рукоположили они пресвитеров.
0: Да, но я говорил, что Павла раньше рукоположили в Антиохии.
2: А, все ясно. Перед тем, как они... То есть, когда они отплыли еще с Варнавой.
0: Они вот из этой Антиохии отплыли, а в эту же Антиохию опять прибыли. И прибыв туда и собрав пророков, они рассказали все, что сотворил Господь с ними, и как Он отверз дверь веры язычникам. И пребывали там немалое время с учениками. Ну вот, конечно, приятно побывать в кругу единомышленников и рассказать им о том, что сотворил Господь через них и без них. То есть Господь готовил же этих людей. Павел, он посылает туда, где люди-то уже готовы, приготовлены. Мы почитаем дальше, что... Когда Павел собирался пойти туда, куда, где не готовы были люди, Бог говорил, нет, туда не надо, тебе вот сюда я сейчас. А, туда ты хочешь? Туда тоже, нет, подожди, туда другие пойдут позже, а вот сейчас тебе вот сюда. То есть Господь, Он как-то сам все это регулирует, все эти процессы благовестия. И в нужный момент Он посылает туда одного человека, в нужный момент там другого. Ну, это Ему виднее, как это все делать, и... То, что Он это делает, это и сегодня, это 100%. Он продолжает это делать и сейчас, как и тогда. И мы увидим еще больше чудес, чем вот во времена апостолов.
1: Когда и с нами происходящих, да, эти чудеса?
0: Я верю, что и мы увидим, да, и с нами будет происходить, и с окружающими нас людьми. Потому что время близко уже. Недалеко пришествие Иисуса Христа, и приблизилось Царство Небесное.
1: Слава Господу. Лен, очень интересно, да?
2: Да, да. Господь желает спасения все большего и большего числа людей, поэтому Он все делает для того, чтобы люди спаслись и чтобы Царство Божие расширилось.
1: Ну что ж, Коль, в следующий раз продолжим
0: 15 главу.
1: Сегодня 14-ю завершили. Спасибо вам большое, дорогие друзья, что вы были с нами. Пожалуйста, продолжайте нам писать. Пожалуйста, продолжайте комментировать наши программы. Для нас это очень важно. Мы очень рады, что расширяется круг зрителей. Именно вот этих встреч наших с Николаем Генриховичем. И ждем следующей встречи с вами. До свидания.

И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывшей для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете,

Христос не только умер, но и воскрес. Но что значит его воскресение, спрашивает нас? Это очень интересный вопрос, поскольку среди верующих людей есть небольшие противоречия и расхождения. Есть часть верующих людей, которые считают, что победу над грехом, смертью и силами зла Христос одержал на Голгофском кресте, именно своей смертью. С другой стороны, есть часть верующих людей, которые, наоборот, подчеркивают силу воскресения, говоря о том, что воскресение Иисуса Христа и есть победа Христа над смертью, силами зла и грехом. И, соответственно, от этого и зависит, что значит само воскресение Иисуса Христа для верующих людей. Во-первых, если мы посмотрим с вами на первое послание к Коринфянам, 15 главу, кстати, вы можете спокойно дома ее прочитать целиком, потому что вся эта глава как раз и посвящена вопросу воскресения Иисуса Христа из мертвых и основы Евангелия, которые возвещает апостол Павел. Так вот, в 17 стихе Павел говорит об одном из важных значений воскресения Иисуса Христа. «А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших». Ставит вопрос Павел очень интересно. Он предполагает, что если Христос не воскрес, то что же тогда произойдет? А произойдет то, что его смерть на кресте напрасна. Она ничего не сделала, она не искупила грехи, и, соответственно, вера многих христиан в то, что Иисус умер и воскрес, ну, или умер, да, она не имеет никакого значения, она бессмысленна и просто бесполезна. Но Павел как раз и хочет подчеркнуть, что смерть Иисуса Христа и его воскресение только в этом случае имеет действительно силу и победу. Ведь если Иисус умирает за грехи людей, но не встает с могилы, то тогда смерть его бессмысленна, она действительно напрасна. Но именно потому его смерть обретает значение и силу, потому что он воскрес, он восстал из мертвых, он поднялся, и в этом славном таком своем явлении он действительно победил смерть, он сокрушил зло. И не случайно, если мы будем читать 15 главу последние тексты, то мы увидим, что апостол Павел берет идею воскресения Иисуса Христа и переносит ее уже теперь на всеобщее воскресение христиан, показывая на самом деле, что Христос своим воскресением даровал будущую надежду на воскресение верующих христиан из мертвых. Читаем. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшему нам победу, Господом нашим Иисусом Христом». Поэтому воскресение Христа из мертвых – это действительно победа Иисуса Христа над злом, грехом и смертью. Далее, второй момент очень важный. Когда мы читаем послание апостола Павла к римлянам, 6 главу, то мы видим, что апостол Павел использует такую духовную или аллегорическую идею воскресения Иисуса Христа как в духовном значении для христиан. Что же, скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак. Мы умерли для греха, как же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть его крестились? Да, утверждает апостол Павел. Итак, мы погребли с ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Потрясающий пример, который использует апостол Павел в данном случае. Он сравнивает смерть Иисуса Христа с тем, что делают христиане, когда совершают обряд крещения. Они погружаются под воду и таким образом умирают для греха. А когда их поднимают из воды, они воскресают для новой жизни. То же самое, как будто бы Иисус Христос умер и потом воскрес. Поэтому христиане не случайно крестили людей, тех, которые действительно потом поверили в Иисуса Христа, они их крестили. Да? И вот в обряде крещения как раз заложен два таких аспекта христианской жизни, очень важных. И, конечно же, из жизни самого Иисуса Христа. Да? Это его смерть и воскресение. Так и верующий человек как бы подражается, да, Христу, он как бы повторяет как будто его жизнь. Он

умирает для греха, для этого мира, и воскресает для жизни новой с Богом. И теперь он живет духовно. И вот в этом отношении как раз и значение воскресения Иисуса Христа об этом и говорит, что воскресение Христа – это победа над злом, грехом и смертью. И человек, который верит в воскресение Христово, он побеждает грех, зло и смерть. Конечно, он не может победить смерть в смысле вообще не умереть. Он умирает. Но он победит ее тогда, когда Господь вернется и воскресит.

и он не подчиняется теперь дьяволу. Он побеждает грех, и он побеждает дьявола со Христом, силой своей жизнью, Духом Божьим, верности Божьему Слову и верности самому Иисусу Христу. И пусть Господь нас благословит, чтобы мы могли так жить и так понимать именно значение воскресения Иисуса Христа для нашей духовной жизни и нашего ободрения.

0: Сегодня, когда мы смотрели эту книгу и говорили о ней, мы увидели, что громадная пропасть пролегает между 20 веком, когда верующие пережили беспрецедентное гонение, и 30-летием, которое наступило в тот период, когда автор заканчивает свое повествование в 1991 году. За это время очень много произошло значимых событий. Я могу только их конспективно перечислить. Это и принятие закона о возвращении религиозного имущества, фактически о религиозной реституции. Это и введение института военных священников в армии, это введение тюремных капелланов, это принятие решения о введении курса основ религиозных культур и светской этики в школе, и это, наконец, признание теологии в качестве научной дисциплины. Такие вещи, конечно, не были возможны в тот период, о котором мы сегодня говорили. Это дает определенные основания для того, чтобы понимать, что церковно-государственные отношения, вопросы религиозной свободы по сравнению с тем, что было в этот период, развиваются очень успешно. Другое дело, что сейчас новые критерии и новые вызовы. В частности, мы столкнулись с тем, что сейчас уже верующих нужно защищать не от гонений как таковых, а от новой секулярной идеологии, агрессивной секулярной идеологии. Последние события, связанные с трансгендерными ситуациями, с однополыми браками, с принуждением священнослужителей к оформлению этих браков, многие другие моменты, с детской эвтаназией, которая была в ряде стран уже узаконена, взрослая эвтаназия. Это говорит о том, что вот эти вызовы, они сейчас являются приоритетными. Но в этом смысле Россия как раз занимает достаточно комфортную для верующих позицию. И это дает основание говорить о том, что и религиозное сообщество России, и государственная власть, и общество может во многом стать лидером мировым по отстаиванию прав верующих.
1: Чем футбол прекрасен, основа закладывается правильно. Коллективная игра – это же ответственность, это чувство локтя. Я никогда не испытывал таких проблем в раздевалке, проявления расизма и дискриминации. Приехал во Францию, действительно, там очень много было разных абсолютно людей. И арабы были, и темнокожие ребята. Играли в футбол как единый коллектив, и мы замечательно просто ладили. Футбол должен быть зрелищным, он должен быть искрометным. А кто в него играет, абсолютно не важно.
2: «Оставил я тебя на краткое время, но приму обратно, милостями осыпав. Скрыл я лицо свое от тебя в пылу гнева на краткое время, но по любви моей вечной помилую тебя, говорит Господь твой Избавитель».

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня тема наших духовных размышлений «Дух Святой может сделать тебя другим человеком». В первой книге Царств, в 10 главе, мы читаем очень интересную историю о том, как первый царь израильского народа Саул был помазан Самуилом на царство. Но очень интересно, Самуил говорит Саулу, что сейчас с тобою в течение этого дня произойдет целый ряд событий, но результатом всего происшедшего будет следующее. Первая книга Царств, 10 глава, 6 текст. «И найдет на тебя Дух Господень, и ты будешь пророчествовать с ними, и сделаешься иным человеком. Когда эти знамения сбудутся с тобою, тогда делай, что может рука твоя, ибо с тобою Бог». Вот эти замечательные слова. «И ты сделаешься иным человеком». Самым важным внутренним знаменем в жизни Саула должно было стать личное переживание, в результате которого он сделается другим человеком. Он получил дар от Бога, и у него было особое обязательство по отношению к Богу. Он приобрел от Бога то внутреннее преображение, обязательство абсолютного повиновения. Под воздействием божественного помазания, как говорит Священное Писание, Саул внутренне как бы переродился, получил возможность быть тем, кем он должен быть в своем новом звании. Интересно, что Дух Божий почил в начале правления Саула для того, чтобы открыть Саулу его собственную слабость и несостоятельность, показать Саулу нужду в божественной помощи. На страницах Священного Писания мы находим множество личностей, которые были ведомы, водимы и изменялись под воздействием Святого Духа. В книге «Бытие», в 41 главе, мы читаем удивительные слова. «И сказал фараон слугам своим, найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?» Следующий библейский персонаж – это книга «Чисел», 14 глава, 24 текст. Господь говорит, «Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует землю». Следующая библейская личность нам предложена также в этой же книге, в 28 главе, в 27 главе, 18 текст книги «Чисел». «И сказал Господь Моисею, возьми себе Иисуса, сына Навина, человека, в котором есть дух, и возложи на него руку твою». Очень интересно, в книге «Судей» описывается следующий библейский персонаж. Книга «Судей», 13 глава, 25 текст. «И начал Дух Господень действовать в нем». И начал Дух Господень действовать в Самсоне, в стане Дановом, между Цорою и Эстаолом. Если бы мы постоянно развивали и поддерживали тесные взаимоотношения с Богом, то мы были бы способны приносить много плода. И все это, конечно же, является результатом и действием Святого Духа. Как сегодня мы можем созерцать очарование восхитительного характера Божия и благодаря этому созерцанию изменяться? Апостол Павел во втором послании к Коринфянам, в 3 главе 18 тексте, говорит следующее. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа». Итак, исследуя Священное Писание и жизнь Иисуса Христа, мы можем иметь постоянную духовную жизнь. Размышляя над Его жертвенностью, мы сможем обрести настоящую любовь друг к другу. Сосредотачивая свое внимание на любви Иисуса к отдельной личности,

мы можем научиться помогать людям, нести им надежду и утешение. Взирая на победу Иисуса над каждым грехом, мы можем сделать эту победу нашей победой. Оживляя в памяти историю прощения и принятия Иисусом разбойника на кресте, мы можем иметь подобное отношение ко всем людям. Вы вправе задать вопрос: да, все это звучит красиво, но как сделать это реальностью? Я хочу испытать это, дорогие мои, подобные переживания от Бога. И Дух Святой – ответ на все эти ожидания. Эллен Уайт, христианская писательница, написала замечательные слова. «Дух Святой преобразует, очищает и освящает людей, делая их полнокровными членами царской семьи, детьми небесного царя». Несколько лет назад я услышал интересную историю, как человек шел к Богу и имел очень сильную привязанность, привычку, дурную привычку, от которой не мог освободиться, он не мог бросить курить. И вот однажды ему подсказали: «Так ты помолись Богу, ты помолись, попроси, чтобы Дух Святой поддержал тебя и помог тебе оставить этот грех». Вы знаете, он совершил молитву и так рассказывает о своем опыте. Это был выходной день. Следующий день был выходным днем, и друзья пригласили его на рыбалку. И он говорит: «Ну, обязательно же на рыбалке будет время, когда я закурю». Это он говорил так своему сердцу. Но он не знал, насколько велик наш Господь. Рыбалка была настолько удачной, клев был настолько сильным, что в этот день ни он, ни его друзья не имели возможность даже для перекура. Приехав домой вечером с удачной этой рыбалки, он думает, сам он был по специальности инженер, и думает: завтра до обеда поработаем, в обед придем в курилку и опять. Вы знаете, до обеда он даже не вспоминал, не думал. И вот наступило время обеда. Он пришел, как обычно, со всеми в курительную комнату, взял в руки сигарету, подержал ее, помял и понял. И понял, что Бог освободил его от этой греховной дурной привычки. Посещая многие города, не приходилось слышать удивительные опыты людей, которые рассказывали о том, что Дух Святой – реальная сила в помощи над любыми искушениями, над любыми греховными привычками, освобождая людей от всего, что мешает им жить полноценной, полнокровной жизнью в Боге. Ко мне подходили мужчины и женщины. Но интересная особенность всех, кто рассказывал мне эти опыты, это была не просто молитва. Это был крик, это был вопль к Богу. Это были особые слова: «Господи, или освободи меня от этой привычки, или я умру». На весы положено все. «Или освободи меня от этой привычки, или я умру». И часто те, кто делились этими опытами, рассказывали о том, что это сопровождалось сильным воплем к Богу и многочисленными слезами. И Бог, видя такую опустошенность нас для Него, Он готов обогатить нас этим удивительным даром и исправить то, что не позволяет нам радоваться полноценно жизни. Мне очень нравится еще одно выражение Эллен Уайт, где она говорит: «Любой дефект характера», вслушайтесь в эти слова, «любой дефект характера, унаследованный, любая привычка, унаследованная или приобретенная, может быть оставлена силою Святого Духа». Священное Писание заверяет нас: никто не пал слишком низко. Мне очень часто приходилось встречать людей, которые говорят: «Неужели Бог простит меня? Я совершил столько нехороших дел», и перечисляют эти дела мужчины, женщины. «Неужели Бог простит меня? Неужели Он помилует меня?» Именно в этом заверении нуждается наш мир. Никто не пал так низко, чтобы не мог быть исцелен и освобожден. Самое

тяжелое бремя. Самое давящее бремя для человека – это бремя греха. Эллен Уайт говорит в одной из своих книг следующее. «Никто не может стать настолько порочным, пасть так низко, чтобы эта сила не могла, речь идет о силе Святого Духа, не могла произвести в нем свою очистительную работу. В каждом, кто отдаст себя Святому Духу, будет утвержден новый принцип жизни. В человеке будет восстановлен утраченный образ Божий». Несколько лет тому назад я трудился в Казахстане, и вот однажды возникла очень интересная идея – собрать особый съезд или форум тех людей, которые в местах заключения приняли Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. И сегодня являются другими людьми. Когда эти люди были собраны на эту встречу, так где-то было около 30 человек, я был потрясен, украдкой рассматривая их. Здесь находились, в том помещении находились люди, которые отсидели в местах лишения свободы 9, 12, 15 лет. И когда я смотрел на их лица, я был восхищен, я был потрясен. Какую удивительную перемену, какие удивительные преобразования Дух Святой сделал в каждом из них. Пребывание в местах заключения накладывает свой отпечаток. Но Дух Святой полностью, полностью закрасил благодатью, любовью Божией эти лица. Это были радостные, счастливые лица. У каждого своя непростая судьба. И один из них рассказал мне следующую историю. Когда мне дали 15 лет, я потерял все. Меня оставила супруга, я потерял работу, я лишился практически всего. Но он заверяет в своем рассказе, говорит следующее. Когда я принял Господа Иисуса Христа в мою жизнь, когда я попросил силы Духа Святого, чтобы изменить меня, в мою жизнь ворвались, не просто вошли, ворвались глубокие изменения. И одним из этих изменений является то, что в течение 6 месяцев Бог восстановил все, что я потерял. Он подарил мне прекрасную спутницу жизни. Он подарил мне интереснейшую работу. Он подарил мне детей. Дух Святой, пребывающий в человеке, исполняющий его своей силой, совершает в нем глубокие преобразования и изменения в его взаимоотношениях с Богом, в его взаимоотношениях с окружающими людьми. Дух Святой берет от любви распятого, воскресшего и вознесшегося Христа и вливает эту любовь в сердце человека. Апостол Павел в послании к римлянам в 5 главе, в 5 тексте записал эти потрясающие слова: «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Сегодня мы, подобно многим библейским личностям, можем стать другими людьми. Господь посредством силы и работы Святого Духа в наших сердцах готов произвести желаемые нами изменения. У кого из нас нет любви? Бог сделает нас самыми любящими. Кому трудно освободиться от гнева, раздражения, критики, сделать людьми истинно свободными? Он может сделать ропщущих и унылых благодарными и радостными. Он может сделать робких и застенчивых общительными людьми. Эллен Уайт в одной из своих книг записала следующее. Когда

Божий овладевает сердцем. Он преображает жизнь. Исчезают греховные помышления. Человек перестает совершать злые поступки. И там, где царили гневливость, зависть и раздоры, воцаряются любовь, смирение и мир. Печаль сменяется радостью. Лицо человека просветляется, отражая небесный свет. Иисус входит в наши сердца и мысли через Духа Святого и приносит нам истинную полноту радости. В этом, мои дорогие друзья, и заключается основное действие Святого Духа. Господь Иисус Христос желает наполнить нас еще в большей мере этим удивительным даром, ибо только так Спаситель может войти в нашу жизнь и изменить нас в свое подобие. Дорогие друзья, хотели бы вы иметь полноту Святого Духа в вашей жизни? Священное Писание обращается к нам и предлагает: просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. И да благословит нас в этом Господь.

Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его. Да славят Тебя, Господи, все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего. Царство Твое, царство всех веков, и владычество Твое во все роды. Господь поддерживает всех падающих и восставляет всех низверженных. Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению. Праведен Господь во всех путях Своих и благ во всех делах Своих. Близок Господь ко всем призывающим Его, ко всем призывающим Его в истине. Желания боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих Его, а всех нечестивых истребит. Уста мои изрекут хвалу Господню, и да благословляет всякая плоть, святое имя Его во веки и веки.

0: верою во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
1: Распятого за нас при Понтии Пилате,
2: воскресшего в третий день,
3: и в Духа Святого, Господа Животворящего,

0: единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
2: В Библии есть выражение «Царство Небесное силой берется». О какой силе идет речь? Совместима ли сила с христианской жизнью? И неужели, чтобы достичь Божьего Царства, нужно прилагать сверхусилия в духовной жизни? Сегодня у нас в гостях доктор практического богословия, священнослужитель Олег Юрьевич Гончаров. Здравствуйте, Олег Юрьевич. Вот, собственно, достаточно сложный текст. К нему есть множество вопросов. Ну и, соответственно, мы вот с вами об этом побеседуем, как со священнослужителем и исследователем Священного Писания.
3: Да, действительно, текст непростой, потому что вроде бы получается, что если Царство Небесное силой берется, а зачем тогда Христос нужен, да? Если мы его сами можем взять силой, это, а потом откуда найти эти силы, да? Вот, люди скажут, а у меня сил нету, как я возьму Царство?
2: Ну, может быть, подразумевается просто, что Царство Небесное, оно настолько значимое или настолько важное, что все силы свои нужно потратить на то, чтобы его достичь.
3: Ну да, или так. Ну вот интересно, что как этот текст еще можно перевести из древнегреческого языка. Здесь в русском языке силой берется, да, то есть те, кто употребляет усилие, переведено греческое слово биастес. Вот. Это слово биастес, применяющий силу, образовано от существительного хэ-биа, то есть сила, насилие, принуждение. И оно часто у греков употреблялось в контексте разбойничества. То есть фактически биастес можно перевести как разбойник. Вот. И интересно, что если с этой точки зрения, то дословный перевод этого текста может быть таким. «Одней же Иоанна Крестителя и до ныне Царство Небесное насилием берется, и разбойники похищают его». То есть, ну, конечно, так не перевели переводчики синодального перевода Библии, потому что это уже как-то, ну, вообще непонятно, да, о чем здесь идет речь. Как это так, разбойники похищают, что это такое? Ну, во-первых, мы знаем о том, что во многом язык Священного Писания, он наполнен различными символами, различными смыслами. Вот, поэтому здесь мы, может быть, начнем именно со смысла. Вот, в чем может быть смысл этого текста? Ну, есть такое понятие, как ревность к Богу. И оно встречается в Священном Писании. Ревность к Богу, к исполнению Его заповедей, к духовной жизни. То есть эта ревность, она происходит, когда человек обращается к Богу всей своей душою. И в верующем человеке в определенном смысле такой вот возгорается огонь желания служить Богу всей душою, всем сердцем, всем разумением, то есть всей сущностью своей. Вот, человек как бы, ну, в определенном смысле загорается, да, вот, зажигается, так сказать, даже, точнее сказать, Евангелием, да, зажигается. И есть среди христиан даже такое выражение. Смотрите, какой горящий христианин, да, ревностный христианин. Вот здесь, наверное, смысл этого текста, отчасти он в этом заключается. Речь идет о таком вот внутреннем огне, который разгорается все больше и больше, поглощает всего человека в его служении, в его любви к Богу, к Иисусу Христу. В определенном смысле некоторые толкователи этого текста, вот, о котором мы с вами говорим, например, святой Исаак Сирин, они писали, что живущий в любви –

0: плодоприносит жизнь от Бога, и в этом еще мире обоняет вечный, обоняет он и воздух воскресения. Любовь есть царство. О ней Господь таинственно обетовал апостолам, что вкусит ее в царстве его, ибо сказано: «Да ясте и пиете на трапезе царства моего». То есть здесь говорится о вкушении вот этой жизни человеком, и далее он сравнивает святой Исаак Сирин вкушение жизни во Христе с испитием вина. Вот. Вино в Библии, кстати говоря, символизирует учение Иисуса Христа. Угу. Мы знаем этот символ. «Блажен, кто испьет вина сего», говорит вот этот вот отец церкви, Исаак Сирин. То есть любовь к Богу, духовная жизнь, она действует как вино. Она как бы опьяняет человека, но не в отрицательном смысле этого слова, никак там не дурманит, да? Он как бы захватывает все его чувства, весь его разум. То есть, угу, вот, человек как бы влюбляется в Иисуса, он как опьяненный. Можно сравнить с любовью, например, вот среди молодых, вот когда влюбляются, да, там парень, девушку, они ходят как пьяные, да? Они вина не пили, да? Но они вот этой любовью опьянены. Им хочется что-то сделать для своего возлюбленного, что-то доброе, да, каждый час, каждую секунду своей жизни что-то делать для своего любимого человека. Вот то же самое происходит и с верующим человеком, наверное. Когда он принимает Иисуса Христа, то у него появляется вот эта вот сила служить Богу, и вот это чувство, оно как бы вот его захватывает. Ну, вы хотели вопрос какой-то задать?
1: Собственно, немножко контекст посмотреть.
0: Нет, я дальше просто еще хотел некоторые мысли сказать. Некоторые видят в этом тексте еще один смысл. То есть первый смысл понятен – это ревностное служение Богу. Вот. А некоторые говорят о том, что это аллюзия на трудный путь, о котором говорил Христос, например, в Матфея. 7 глава, 14 стих. Он говорил: «Тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». То есть в других местах...
1: Протискиваться надо.
0: Да, тесны врата, трудно богатому войти в Царствие Небесное, потому что он сравнивает это, как если верблюд войдет в игольное ушко. Или он говорит о своем тернистом пути, там тоже такое используется выражение. То есть Евангелие говорит о том, что путь со Христом – путь полный испытаний, страданий, переживаний, то есть всего того, что было с Иисусом. Иисус же говорит: как поступали со мною, так будут что? Поступать и с вами, с моими учениками. Как меня предавали, так будут и вас предавать. Правда? Как меня обвиняли, там, так будут и вас обвинять. Как меня не слушали, так и вас не все будут далеко слушать. То есть все то, что происходило с Иисусом, будет происходить и с верующим человеком на протяжении его жизни. Поэтому Священное Писание говорит о том, что христианский путь – это непростой путь, в общем-то. И дорога к Царству Божьему, она отнюдь не розами, да, услана, а тернии, да, значит, тернист этот путь на этом пути встречается. Некоторые еще так трактуют этот текст. Они считают, что этот текст о язычниках. Вот интересная такая трактовка. Что как бы язычники похищают или силою берут...
1: Пытаются разбойничать.
0: Да, то есть язычники как разбойники. Да, некоторые так трактуют. Я просто разные трактовки. Да. Все обетования, которые мы читаем в Ветхом Завете, они принадлежат народу Божьему. Так считали фарисеи, книжники, саддукеи. Что только они избранный народ, и все это им принадлежит, а язычники – это погибшие люди, да? И это обетование не для них.
1: Ну и поэтому, если у язычников есть какой-то путь, то он только в том, чтобы взять то, что им не принадлежит.
0: Вот. И вот, вот вы правильно поняли. То есть некоторые так и считают, что язычники, они как разбойники, вдруг вырывают у инициативу, да, как мы говорим, у народа Божьего, и, значит, входит в Небесное Царство. Ну, в этом смысл тоже определенный есть. Вот. Определенный смысл есть, что действительно язычники как бы незаслуженно получают

0: все эти обетования и данные народу Божьему, и получает прощение и надежду на жизнь вечную.
1: Ну, есть же притчи, в которых некие не очень благовидные поступки Христом приводятся как пример благоразумия. И, ну, то есть, например, там человек, который там расписки раздавал.
0: Да. Есть еще трактовка этого текста. Некоторые относят его к укрощению греховной плоти человека. То есть человек должен бороться со своей плотью, в которой он родился. То есть, ну,
1: например, совершать насилие на плоть?
0: В определенном смысле, да. Вот, например, бесы изгоняются постом и молитвой. Это же о плоти говорится. Укрощать плоть свою постом и молитвой, да? Об этом тоже говорит Священное
1: Писание.
0: Но
1: там все-таки вряд ли бесы из меня изгоняются таким образом.
0: Это потом,
1: все-таки они там пытались беса-то изгнать из другого человека.
0: Я понимаю, но это говорится о том, чтобы изгнать беса из другого человека, нужно быть высокодуховной личностью, да? А для этого нужно поститься и молиться. Да? То есть речь-то идет, в общем-то, о борьбе с плотью.
1: То есть подразумевается аскеза.
0: Аскеза, вот, совершенно верно. Вы правильно произнесли это слово, я хотел его тоже употребить. Вот. И как раз аскеза означает воздержание от греха, от каких-то греховных желаний. И Священное Писание говорит нам о том, что нам необходимо воздерживаться от алкоголя, курения, там, каких-то вредных привычек, да, которые у нас есть в жизни. Нам необходимо правильно питаться, тоже воздерживаться от нечистой пищи. И в этом плане, ну, нам нужно принимать волевые решения какие-то определенные. То есть это тоже можно, этот текст тоже это может означать, да, силой берется, то есть борьба с греховной плотью. Еще есть одно толкование, о котором тоже я хотел бы упомянуть в нашей беседе. Это борьба с сатаною, с дьяволом, о которой говорит Христос. То есть духовная жизнь христианина сравнивается с борьбой и даже войной с силами зла. Вот интересно, есть тексты в послании к Ефесянам, я хотел бы
1: прочитать. То есть разбойник тут христианин по отношению,
0: да, к сатане? Да, совершенно верно. То есть христианин становится таким разбойником по отношению к сатане, потому что наша брань не против крови и плоти, пишет апостол Павел в послании к Ефесянам в 6 главе, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостоять в день злой и все преодолев устоять. Итак, станьте, припоясав чресла вашей истины, облекитесь в броню праведности и, обув ноги, в готовность благовествовать мир. А паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого. И шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякую молитву и прошение молитесь во всякое время духом и старайтесь о всем самом, со всяким постоянством и молением о всех святых. То есть здесь интересно, в послании к Ефесянам апостол Павел сравнивает нашу духовную битву с грехом, с сатаною, с битвой, которую в то время несли воины, да? Ну и римской армии, может быть, не только римской. То есть он даже описывает снаряжение воина, да, каким оно было во времена апостола Павла. И он говорит, что вот христиане – это тоже воители, это тоже воины. Но только воины уже не с людьми, там, как это делают, воюют в армии, да? А воины с силами зла, силами вот этих духов.
1: Ну, а как разделить? Духи-то, они ж не сами по себе действуют. Они, как правило, имеют вполне физическое воплощение.
0: Мы сейчас говорим о чем? Мы сейчас исследуем вот этот текст, да? Угу. Я почему вспомнил это. Что значит силы берется, Царство Небесное? То есть некоторые комментаторы говорят,

0: что это как раз и идет вот речь о вот этой духовной битве. А духовная битва, для этого нужна сила. Вот. И насилие, кстати. Да, вот,
1: ну, просто насилие, оно как-то вот такое слово в Библии, по-моему...
0: Ну, насилие имеется в виду о битве, о войне.
1: Я понимаю. Вроде как это слово не особо часто встречается, тем более вот в таком положительном контексте. Нет ли тут вообще заявления о том, что Царство Божье нужно силой насаждать? То есть, ну, как сказать, царство, оно имеет определенные законы, определенные, ну, да даже дух определенный имеет. Но мы живем в другом царстве. И для того, чтобы какие-то правила Божьего царства насадить, ну, наверное, надо применять какое-то насилие, нет?
0: Знаете, некоторые так этот текст трактовали в средние века. К сожалению, мы имеем пример такого насилия по отношению к язычникам, да, вот, ну, к не христианам, когда христиане вели войны, да, когда христиане, например, вот европейцы создавали колонии там, в Северной, в Южной Америке, в Африке, в Индии, и они посылали туда миссионеров, но эти миссионеры, они при помощи армии и оружия насильно заставляли язычников принимать крещение, и именно таким образом вот трактовали эти тексты. Ну, конечно.
1: Но справедливости ради, Латинская Америка сейчас вся сплошь христианская, и в том числе благодаря таким методам.
0: Да, так ну, а что там Латинская Америка, если говорить об истории России, то ведь у нас тоже Владимир-то крестил, используя силу в Днепре, да, свой народ, потому что они были язычники, поклонялись языческим богам, и языческие жрецы тогда были против принятия князем Владимиром христианства. Да? И ему пришлось прибегнуть при помощи воинов, в том числе и к насильному отчасти крещению, да, этих язычников на первоначальном этапе. Такие тоже встречались вещи. Но что я хочу сказать, что, конечно же, это не Божий план. Почему? Потому что, когда мы смотрим на Христа, вот мы сейчас посмотрели на историю, на людей, как они обращали в христианство, да, язычников. А давайте мы посмотрим, как это делал Христос. Разве он использовал насилие? Нет, конечно. Он, наоборот, использовал любовь, прощение. Он учил о том, что зло нельзя побеждать при помощи зла. Нужно прощать врагов своих, молиться за своих врагов. Нужно терпеть, подставить правую щеку, да, под удар, если тебя бьют по левой и наоборот. То есть учение Христа и его жизнь, о которой говорит Евангелие, они противоречат вот этой теории, что нужно насильно заставлять людей принимать крещение, принимать Христа. Угу. Вот. Это насилие как раз в этом отношении. Оно присуще сатане и дьяволу. Вот он его проявляет именно таким образом. А Христос проявляет добро, любовь, терпение. А вот насилие, о котором говорится вот в этом тексте, силой берется, как раз больше подходит именно к нашей духовной битве. Вот здесь как раз, когда мы боремся с грехами, с пороками, со своей плотью, со своей похотью, со своими желаниями, нам нужно применять усилия. И даже, может быть, насилие, да, в определенном смысле этого слова. То есть нам нужно проявлять такую ревность. Знаете, вот я сейчас... Еще вспомнил один смысл этого текста, я прочитал у некоторых комментаторов. Что значит «Царство Небесное силой берется»? Это, некоторые пишут, борьба с неверием. Помните эту историю, когда ученики не могли исцелить отрока, мальчика, да, по неверию? Это как раз после преображения произошла история. После того, как они спустились с горы Преображения, Евангелие от Марка, 9 глава, 24 стих, говорит об отце этого мальчика. Он понял, что для исцеления его сына нужна вера, вера во Христа. И он восклицает, произносит такие слова. И тотчас отец отрока воскликнул со слезами: «Верую, Господи, помоги моему неверию». То есть это

0: отчаянный такой крик. Это его борьба с неверием, понимаете? Вот. И это битва, это борьба, это применение определенных усилий. Но вот интересно, что в этой борьбе, опять же, мы не должны забывать, что мы не одни. С нами Господь. И в конечном итоге именно Господь дает нам силу побеждать зло. Именно Господь помогает нам преодолеть свою плоть, свои греховные желания и свои греховные привычки. Если мы сами будем сражаться, мы потерпим поражение. Так учит Священное Писание. А вот если мы с Богом будем сражаться, и если мы будем пользоваться Его силою, силою Христа, тогда мы победим. Вот с этой точки зрения Царство Небесное силой берется. Оно имеет положительный смысл. Мы просим у Бога силы. Да? Помоги моему неверию. Укрепи мою веру. Укрепи мою убежденность тебе. И Бог отвечает на эти молитвы. Он дает нам эту силу, и мы побеждаем.
1: Понятно. Текст все равно очень сложный. Ну, просто по той причине, что я больше нигде не встречал такого сочетания, когда сила направлена на Царство Божье. То есть, когда как-то все время есть призывы бороться с грехом, бороться с собой, там, со своими какими-то, недостатками, так скажем. Здесь же дважды повторяется, направление приложения силы, оно какое-то могу ошибаться, я, конечно, не исследователь, но оно очень редко направлено. Ну, я не припомню такой ситуации, когда бы оно было направлено вот туда, на небеса.
0: Спасибо за ваш вопрос. Я понял этот вопрос. Но здесь речь идет о борьбе с тем, что мешает нам на пути к Царству Небесному. Угу. Вот о чем идет речь. Что значит Царство Небесное силой берется? Мы же еще не получили это Царство, мы еще только на пути к нему находимся. И вот на этом пути мы боремся со всеми теми препятствиями, которые нам мешают достичь Царства Небесного. Вот в этом смысле-то идет речь о борьбе. А это как раз вот и привычки наши, и лень наша иногда, знаете. Для того, чтобы что-то получить, нужно труд применить, как написано в Писании. Что посеешь, то и пожнешь. Если ты ничего не посеешь, ничего и не пожнешь, соответственно. Вот. И естественно, что для того, чтобы у вас была нормальная духовная жизнь, нужно читать Священное Писание, то есть находить время для изучения Священного Писания. Нужно находить время для посещения церковных собраний.
1: То есть это к вопросу, откуда взять эту силу.
0: Да, правильно. Это к вопросу, откуда взять эту силу, потому что мы берем силу через изучение Священного Писания, через посещение собраний, да, через молитвы, уделять время молитве, да, вот о чем говорит нам Слово Божие. Но ведь для этого-то и нам нужно какие-то усилия, то есть нам нужно составить так график своей работы, чтобы у нас для этого было время, правда? Вот. И не лениться это делать. А это уже вот как бы от нас зависит, от нашего выбора. Вот, понимаете? То есть здесь нужно какое-то усилие над собой применить. Вот, какую-то силу применить.
1: То есть вообще пророки являли, пророки, вообще говоря, герои Священного Писания. Ну, герой не очень хорошее слово, оно такое, оттенок имеет языческий, такой греческий. Но, тем не менее, назовем вот именно так, что люди, которые что-то преодолевали, они реально вели битву. То есть И в этой битве проявлялась их самоотверженность, их ревность, как вот часто качество описывается. То есть на самом деле важна вот эта вот, ну, определенная, я даже не знаю, чувственная составляющая или какая-то, когда, ну, вот как пророк говорит, что ревность по дому твоему снедает меня и так далее. То есть

0: Мы над тем, чтобы приобрести что-то материальное. Мы же для этого прилагаем какие-то усилия. Да? Так вот и духовная жизнь, она тоже просто так не дается. Над ней нужно трудиться для того, чтобы получить уже потом плоды духовной жизни. И еще раз повторю, что от нас зависит, найдем ли мы время для молитвы, для общения с единоверцами, для посещения церкви, да, для, найдем ли мы время для чтения Священного Писания. Это наш выбор. Вот. И мы в этом случае как раз вот и берем силу Царства Небесное, да, делая этот выбор.
1: То есть мы должны помнить, что мы, по сути, участвуем в битве прямо сейчас.
0: Да, в духовной битве, как вот мы прочитали у апостола Павла, написано.
1: Спасибо большое, Олег Юрьевич, за такое наставление. Дорогие друзья, мы рады, что вы смотрите нашу программу. Всего доброго, до свидания.

0: Когда я смотрю на свою спящую дочку, мое сердце переполняется неописуемой нежностью. Каждая ресничка кажется мне особенной. Маленький аккуратный носик, остренький подбородок, две ладошки, сложенные под щечкой. Откуда в моем сердце столько любви к этому человечку? Если мы созданы по образу и подобию Бога, тогда самые добрые чувства, которые мы испытываем, это Его чувства. Моя любовь – лишь слабое отражение той любви, на которую способен Бог. А значит, когда Он смотрит на мою дочку, на меня, на тебя, Его сердце переполняется такой нежностью, какая нам с тобой и не снилась.
1: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним. Как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились».

При современном образе жизни наши глаза испытывают колоссальную нагрузку. И сегодняшний комплекс поможет нам снять напряжение с наших глаз. Очень часто напряжение в глаза приходит от того, что у нас спазмирована подзатылочная область. Мы сегодня будем расслаблять эту область, нашу шею, и для этого нам нужно начать со стоп. В первом упражнении предлагаю встать стопы параллельно друг другу,

Присесть, слегка смягчить колени, и мы будем перекатываться с передней части стопы на пятку. Делайте это плавно и мягко, как будто бы вы меряете длину стопы. И очень важно, чтобы ваша обувь позволила передней части стопы расширяться. То есть если у вас какая-то узкая обувь, то лучше будет ее снять и двигаться босиком. Хорошо, и мы можем продолжить, двигаясь по внешнему ребру вперед и по внутреннему ребру стопы назад. И поменяем направление движения. Наши стопы обретают чувствительность, и тело будет располагаться в пространстве более устойчиво, что поможет шее освободиться. Для следующего упражнения мы с вами в замок сцепим руки и отправим их на затылок. Потянитесь через локти, удлините шею, а плечи отведите от ушей вниз. И нам важно, чтобы поясница осталась у нас в нейтрале, ровной, и мы будем двигать грудной отдел. Слегка сгибаемся и грудиной потянуться вверх, разгибаемся. Тоже здесь мы двигаемся мягко, плавно. И мы добавим дыхание. Вдох мы отправляем в грудину и тянемся ей вверх, как будто бы вы надуваете там шарик. И сдуваемся, выдох. Вдох и выдох. Еще разочек поменяем дыхание. И теперь сделайте вдох в область лопатки, верхнюю часть спины, потянувшись ей вверх. А с выдохом мы будем смягчать задние верхние ребра и лопатки. Выдох. И вдох в спину. Еще выдох. И вдох в спину. Теперь одну руку мы опускаем вниз вдоль туловища. Другой локоть продолжает тянуться вверх. Скользим по бедру вниз и одновременно мы локтем тянемся в потолок. Это такое разнонаправленное движение. То есть мы тянемся в две стороны, и вверх, и вниз. Нам важно подвигать наши ребра, чтобы грудная клетка была подвижной. Только при подвижной грудной клетке наша шея обретает свободу. Сделаем еще раз. И можно поменять сторону. И 4-5 раз выполнить с другой стороны. Здесь вы тоже можете помогать себе дыханием и направлять вдох прямо в ребра, как будто теперь воздушный шарик там, и вы его надуваете каждым вдохом. Еще разочек. Отлично. И теперь мы уже переходим к шее непосредственно. В замок вновь складываем пальцы, отправляем их на затылок. И предварительно мы потянемся макушкой вверх. Очень важно в этом упражнении выполнять вытяжение. И теперь, сохраняя это вытяжение, мы начинаем наклонять голову. И останемся в этом положении. Погрузите затылок в руки, как будто бы вы хотите руки припечатать к потолку. И вот это вытяжение удерживаете, мягко начинаете поворачивать голову вправо-влево. Если у вас есть какой-то дискомфорт при повороте головы, вы можете остаться просто в положении, когда лицо направлено в пол, и вы тянетесь затылком вверх. Если все хорошо, то мы продолжаем двигаться и не задерживаем дыхание. Еще пару раз. Если у вас есть время и желание, вы можете подвигаться так дольше. Останавливаемся по центру, поднимаем голову, и можно немного промассировать область подзатылочную, где у нас затылочное брюшко лобной мышцы. Это позволит легче расслабиться вашим глазам. Для следующего упражнения нам мысленно нужно будет выбрать несколько точек. По центру, которая непосредственно перед вашим взглядом. Точка вверху справа, вверху внизу справа, вверху слева и внизу слева. И мы будем задерживать наш взгляд на крайних положениях. Отправляем взгляд, например, вправо-вверх. Это должно быть максимальное отведение взгляда. И в этом положении мы с вами остаемся 30 секунд. Важно, чтобы вы тянулись макушкой вверх, сохраняли ровное положение тела, устойчивость ощущали в ваших стопах и равномерно дышали. Затем мы переводим взгляд, например, вправо-вниз. Максимально отведите взгляд и удерживайте это положение 30 секунд. Глаза могут продолжать моргать, важно, чтобы вы дышали. И следующим разом мы выберем с вами другую точку, например, внизу слева. Так тоже вы удерживаете 30 секунд. В последнюю точку вы сделаете то же самое. Если у вас есть время, вы можете

выбрать промежуточные точки. Вверху, внизу, точно справа на горизонте, точно слева. И в следующем упражнении мы с вами опять выбираем точку перед собой. И она должна находиться на уровне ваших глаз. Чем дальше, тем лучше. И теперь вы фокусируете внимание на этой точке и мягко начинаете вращать голову вправо-влево. И вы не теряете из поля зрения эту точку, прям рассматриваете ее, потому что наше зрение часто нас обманывает. Нам кажется, мы смотрим в одно место, но на самом деле взгляд бегает. Выполните так 8-10 повторений, и затем мы двигаемся, голову поднимаем вверх и опускаем вниз, а взгляд продолжаем фокусировать на выбранной точке. Отлично. И теперь мы будем двигаться по диагонали. И как вы уже поняли, это могут быть разные направления движения головы. Хорошо, еще одну диагональ возьмем. И это может быть такое зигзагообразное движение, когда вы продолжаете смотреть на эту точку, опускаете голову вниз и совершаете маленькие повороты, одновременно поднимая голову вверх. Но взгляд не теряйте, смотрите на точку. И то же самое можно сделать справа и слева. То есть мы с вами смотрим на точку, поворачиваем лицо, например, вправо и двигаемся маленькими волнами вверх-вниз, перемещая лицо в противоположном направлении. И возвращаемся. Эти упражнения позволят эластично подвигаться вашим глазным мышцам. Это снимет с них напряжение. И последнее очень действенное упражнение, особенно после выполнения предыдущих, называется оно пальминг. Важно, чтобы ваши ладони были теплыми, вы можете потереть руки друг от друга. И теперь мы накладываем наши ладони на глаза так, чтобы не было прикосновения глазных яблок с вашими ладонями, но чтобы и свет не попадал. То есть это должен быть плотный контакт, но при этом ладошка должна быть мягкой. И в этом положении вы можете остаться на полминуты, на минуту. Может быть, вам захочется дольше выполнить это упражнение. Или сделать его сидя, когда вы можете сделать опору на локте. Очень хорошо, если вы получите такой эффект, что у вас не останется каких-то светящихся пятен, и все ваше поле, да, заполнит черный цвет. Это говорит о том, что ваши глаза расслабились. Занимайтесь вашими глазами и будьте здоровы! Наше тело создано уникальным, и забота о нем через осознанное движение является Божьим замыслом для приобретения хорошего здоровья. Помните, движение – это жизнь.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Зимой наша кожа требует особого внимания. Как защитить и восстановить ее в это время? Сегодня мы с вами поговорим об уходе за нашей кожей зимой и сделаем альгинатную маску. В начале умывания теплой водой, об этом мы с вами говорили на прошлых встречах.

Следующий этап мы должны очистить кожу с использованием очищающего геля. Мы его наносим, размыливаем по коже и смываем сразу же. Почему наша кожа так чувствительна к низким температурам? Холодный ветер разрушает водно-липидную защитную мантию кожи, поэтому она быстро теряет влагу и высыхает. На ней появляются микротрещины и впоследствии воспаление. Особо страдает зимой кожа наших рук, поскольку там очень мало сальных желез и тонкая подкожная жировая клетчатка. Как восстановить и защитить нашу кожу зимой? Носить обязательно на руках перчатки и варежки. Умываться и мыть руки желательно только теплой водой. Холодная вода, она используется только для закаливания, а горячая сильно высушивает кожу. Мокрую кожу мы промакиваем, а не вытираем полотенцем, чтобы ее излишне не травмировать. Но в те дни, когда мы планируем делать альгинатную маску, кожа наша должна быть очищена. То есть здесь процедура глубокого очищения с использованием скраба должна быть. Итак, скраб мы смываем. Потом мы наносим тоник. Вспоминаем, на прошлых передачах мы говорили, что после контакта с водой кожу нужно тонизировать. Тоник у нас убирает остатки скраба и готовит кожу к нанесению маски. То есть таким образом наша кожа уже готова к нанесению альгинатной маски. Для альгинатной маски нам понадобится 6 или 8 чайных ложек с горкой порошкового альгината. А порциями мы добавляем минеральную негазированную воду. Она должна быть, обратите внимание, очень важный момент, комнатной температуры, не горячей. Размешиваем, она впитывает в себя достаточно быстро, до консистенции густой сметаны. Очень хорошо все это размешиваем, чтобы не было комочков. И если есть желание, можно добавить несколько капель эфирного масла. Я очень люблю масло лаванды. Универсальное эфирное масло подходит для любого типа кожи. Кстати, вот для жирной, для сухой, увядающей. Дает такой расслабляющий эффект и элемент питания, успокаивающий. И в течение где-то 5 минут после разведения мы эту маску должны наложить на кожу, поскольку здесь очень быстро происходит пластификация, то есть она загустевает. Альгинатная маска накладываем либо специальным шпателем, либо можно деревянным шпателем, какие варианты, либо можно кисточкой. Домашний вариант, если вы одни, у вас нет помощников, можно перед зеркалом даже руками наложить. В течение 5 минут очень быстренько тонким слоем накладываем. В идеале маска накладывается на область глаз, на область рта, остаются у нас дырочки для носа, только для дыхания. Если у вас проблема в боязнь закрытого пространства, здесь, конечно, область глаз оставляем открытыми. Или вариант домашний, например, у вас нет помощников, мы перед зеркалом тоже область глаз оставляем открытыми. Распределяется. Состав альгината тоже универсальный. Маска альгинатная в основном увлажняющего характера. Также она питательная и омолаживающая, то есть подтяжку дает. В состав альгината входит диатомид, это одревесневшие морские растения. Альгинат сам, то есть в составе его входит разнообразие витаминов, коэнзим 10, гиалуроновая кислота. Именно вот состав альгината дает пластификацию, то есть она застывает. Пластом у нас. Вот так вот аккуратненько она наносится. Область подбородка, область шеи, слои. Маска очень комфортная. Подходит для любого типа кожи. Как часто, здесь нет никаких ограничений.

Мы можем для сухой чувствительной кожи делать хоть каждый день, то есть если у нас есть возможность. Жирная кожа требует более редкого применения, возможно, 2-3 раза в неделю. После нанесения маска сохраняется у нас на коже 15-20 минут максимум. Итак, снятие альгинатной маски. Для удобства здесь можно взять ватный диск и по краям масочки немножко промокнуть водой. И далее одним движением, начиная снизу вверх, с подбородка, мы аккуратненько снимаем ее, она легко отделяется, освобождаем наше лицо, вот, и одним пластом все это выкидывается. Далее остаточки маски, если где-то что-то осталось, мы можем умыть кожу теплой водой, убрать остатки маски. После снятия маски тонизирование кожи. Наносим тоник. Это будет заключительный этап этого ухода. После альгинатной маски увлажняющий крем можно не наносить, поскольку маска значительно увлажнила кожу. Зимой страдает прежде всего кожа лица, поэтому находите время позаботиться о ней, чтобы вы себя чувствовали комфортно и в эти зимние холода. Помните, что кожа – это защита, данная нам Богом для жизни.

0: А сейчас про завтраки. Полезные завтраки, да? Если мы говорим про завтрак, то обычно у кого-то в голове возникает картинка человека с бутербродом, с маслом, с колбасой, может быть, с чашечкой кофе или чая. Но сегодня мы расскажем об альтернативе, как завтрак можно сделать полезным. И мы будем делать бутерброды с авокадо. Нужно найти мягкие авокадо. Я люблю вот такой сорт, потому что он чаще бывает мягким и спелым. И для того, чтобы проверить, насколько он спелый, можно вот тихонечко нажать вот сюда вот. Если здесь мягко, то авокадо точно будет спелый. Авокадо является богатым источником витаминов. Вы помните, что мы его едим как источник омега-3. В других программах вы слышали, да, что нам важно выравнивать количество омега-3 и омега-6 в своем рационе. И чем больше продуктов с омега-3 мы получаем, тем лучше выравнивается вот этот баланс. Итак, все просто. Мы на самом деле авокадо используем прям как сливочное масло. Берем и намазываем на наш кусочек. Я люблю авокадо с хлебцами. У нас есть чудесное песто, поэтому мы сюда его тоже немножко добавляем. Это песто мы уже показывали, как готовить. Вы можете посмотреть в наших других программах. Чудесный аромат. А мы для пользы добавим сюда еще кое-что. У нас есть семена кунжута. И мы добавим их сюда. Можно черный кунжут, можно белый кунжут. И смотрим, да, сколько цветов у нас присутствует в этом завтраке. Вы помните, что завтрак и, в принципе, вся еда должна быть разноцветная, да, потому что в каждом цвете содержатся свои витамины, свои микроэлементы. Давайте посчитаем количество цветов. У нас есть коричневый цвет, это одни витамины, микроэлементы. Есть светло-зеленый, такой салатовый, да. Есть темно-зеленый, это уже другие микроэлементы. И есть белый, это наш кунжут. Поэтому вот это можно назвать настоящим здоровым завтраком. Разнообразьте свой рацион. Питайтесь более красиво, более здорово и более полезно.
1: Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная.

0: малыша, каждая мама должна правильно ухаживать за своим ребенком. И это естественно, потому что здоровье детей с момента зачатия и до сознательного возраста целиком зависит от родителей. Конечно, правильный уход за ребенком с самого рождения потребует определенных знаний и навыков. Именно для этого мы сегодня пригласили нашего специалиста, врача Наталью Анатольевну Драч. Здравствуйте, Наталья Анатольевна.
1: Здравствуйте.
0: Мы с вами сегодня поговорим о гигиене младенцев. И вообще скажите, насколько важна гигиена для ребенка?
1: Для ребенка гигиена важна, особенно первых недель, месяцев жизни, потому что малыш сам не может не потереть то, где у него что-то чешется, он не может сказать, он просто будет плакать. И если ухаживать за малышом, то профилактически эти проблемы можно устранить. Конечно, чем старше ребенок, тем мы не так сильно уделяем этому внимание, но вот для маленьких малышей это очень важно.
0: Какие конкретные советы по ежедневному уходу за малышом вы нам можете сейчас порекомендовать?
1: Ну, покажем на нашем малыше, да, наверное. В первую очередь мы каждое утро начинаем утренний туалет, то, что мы раздели нашего малыша, положили, он принимает воздушные ванны. Мы берем стакан кипяченой воды, она должна быть комнатной температуры, не горячей, не холодной. Мы берем ватку, она у вас из стерильной упаковочки, и начинаем уход за нашим малышом. Это может быть, если мы обрабатываем складки, это может быть и ватка, и ватные диски. Если глазки, то носик, то это ватка. Мы смачиваем ваточку нашу. Так. И обрабатываем ему складочки. Под шейкой складочки. Вот идем сверху вниз, за ушками. За ушками с двух сторон. Вот. Ручки. Особенно у пухленьких малышей и в летние жаркие периоды мы обрабатываем, потому что там скапливается там, кожица отделяемая, да, роковые участки. Там. И иногда патологическая микрофлора, и это все может немножко воспаляться. Если... Смотрим, есть у ребенка воспаление. Вот. И принцип такой: если сухо, увлажняй, если мокро, суши. Да? Если у нас там мокро в этих складочках, мы берем присыпочку или мази, крема детские на основе цинка. Вот, мы посыпаем, да. Если мы видим, что там сухо, там потрескалось, мы берем детские увлажняющие кремы или обычный детский крем, ну, мама там выберет, сама уже посмотрит, что для малыша. Если ребенок аллергичный, тоже такую линеечку. Открываем и смазываем, обрабатываем. Единственное, если вы обрабатываете ягодичные складочки, да, и вот область подгузника, то кремом, не присыпкой, то какое-то время малыш ваш должен полежать, отдохнуть, чтобы это проветрилось, потому что если вы наденете подгузник, это еще спреет, и будет, малышу будет не так комфортно.
0: А как правильно чистить носик, ушки? Как часто это нужно делать? Чем?
1: Ну да. Смотрите, вот многие мамы используют для этого ватные палочки. Детские ватные палочки. Это может быть опасно. Вообще ушки мы детям обрабатываем только после купания, общего купания в ванной, когда он намочил головку. И то не всегда это нужно делать. Если вы можете просто одеть шапочку, и малыш просохнет. Иногда деткам это приносит дискомфорт, тогда мы берем вату, ватку, делаем такую турундочку. Вот. И вращательными движениями одно ушко проворачиваем и второе ушко. Вот. Мы просушили все. Куда-то лезть, там доставать 3 килограмма серы или что-то у таких новорожденных детей не нужно.
0: Ковырять, у них,
1: да. Очень все нежное, кожа, мы легко повредим слизистый слой, и там начнется воспаление. Также и носик. У малышей очень узкие носовые ходы и короткие. И ватными палочками не рекомендуется в носик. Также, если вы видите, что там что-то у малыша, вы делаете такую же турундочку и вращательными движениями.
0: Такую вытянутую, да?
1: Да, она должна быть вытянутая, вот. И чтобы вот вы ее проворачивали, и как бы, и вот все на ней остается и выходит, все на ней остается и выходит.
0: Получается, круговыми движениями и она должна собрать.
1: И она должна собрать все, что там было у малыша. Если вдруг у малыша насморк, и вы им обрабатываете носик физраствором, если вот этой турундочки недостаточно, то существует

0: Будет аспиратор натальный, и вот кто-то пользуется такими грушами.
1: Да, они должны быть, сопли, да,
0: да,
1: все, да,
0: чтобы вывести. Они должны быть с ограничителем, и не нужно глубоко ребенку в нос это сувать. И вы должны держать как можно дальше от вот срединной перегородочки, потому что если вы зажали, там довольно большое давление, и вместе
1: с кожей,
0: со слоем кожи,
1: да?
0: С кожей, да, малышу это будет и болезненно, и будет кровотечение, ну и только хуже мы будем, не уход. И такое правило, как бы вы можете обрабатывать складочки ватой, но если у вас есть время, то вы можете споласкивать ребеночка. Не обязательно там устраивать ванну, вы можете подносить его под душ, и при каждой смене подгузника лучше, ну, не лениться, не пользоваться салфетками. Раздеваете, держите ребеночка, если у вас грудной малыш, то вы придерживаете головку, да, вот фиксируете, и фиксируйте ножку, так, чтобы ребенок у вас не выскользнул из рук. Он будет мокрый, мыли, да. Вы держите, фиксируйте ручку, и когда перехватываете, вы обязательно должны перехватывать, поддерживая головку, вот, и подмываете. Подмыли, промочили, промокнули полотенцем, немножечко у вас малыш полежал, присыпку или крем, что необходимо для малыша, и одеваем.
1: А если говорить дальше об уходе, вот очень многие страдают тем, что глазки воспаляются у детей. От чего это бывает?
0: Может быть, несколько причин. Или какая-то патологическая флора. Но сейчас всем деткам в роддоме после родов обрабатывают глазки. Или капельки, или где-то мазь. Но иногда попадает какой-то агент. Но обычно за неделю это все проходит, если врач выписывает капли. Если вдруг у малыша скапливается слеза в одном глазике или в двух, и он как бы мокнет, вот появляются такие немножко гной, дальше все побольше, то это симптомы указывают на дакриоцистит. У нас вот между глазом и носом есть такой проток.
1: Канальчик.
0: Да, канальчик. И иногда у детишек он зарастает. Он тоненький, он зарастает. И в принципе, это все можно тем же самым уходом устранять. Мы берем на два глазика разные ватки, на каждый глазик свою ватку. Ногти тоже должны
1: тоже
0: быть коротко пострижены, да, тоже той же кипяченой водичкой. И от наружного угла глаза ко внутреннему, к носу мы проводим и убираем. Вот, можно потом сухой ваточкой.
1: Вот. Это предотвращает воспалительные?
0: Это мы все убираем. После этого мы делаем массаж. Массаж этого носослезный канал, носослезной железы. Вот. Ну, это массаж вам покажет и офтальмолог. Обязательно нужно показаться офтальмологу и педиатр. Он и с наружным, и с внутренним углом глаза. Часто деткам это не очень приятно. Весь смысл состоит в том, что мы пытаемся протолкнуть и немножечко разработать и разорвать. Он идет к глазику, от глазика к глазику, от глазика. Вот мы несколько раз делаем вращательными движениями. И саму железу мы тоже стимулируем. Вот именно того глаза. После этого мы закапываем специальные капельки, которые вам выпишет доктор. Вот. И часто вот на этом этапе массажа вот проток освобождается, и эта проблема уходит. Если проблема не ушла, обращаемся к специалисту, нам делают бужирование. Я думаю, любая мама, если будет профилактически это делать, сможет справиться.
1: А сталкивались ли вы с какими-то серьезными последствиями от недосмотра родителями за своими малышами, да, от недостатка гигиены?
0: Да, был у меня такой случай, было очень жалко этого ребенка, маме было или некогда, или мама не хотела этим заниматься, поступил в отделение малыш, он был в жутких опрелостях, мы буквально всем персоналом и на свои деньги покупали, выхаживали малыша, вот именно тем, что складки, в складках у ребенка были очень глубокие такие мокнущие раны. Малыш был беспокоен и постоянно плакал. Вот, и как бы мы лечили даже совместно уже с дерматологом, потому что туда присоединилась и грибковая флора.
1: То есть, вот, когда не прочищаются,
0: да, когда
1: эти места, то это не просто, да, проходит, да, а там, в общем-то, может уже пойти именно какие-то раны, болячки,
0: да, это
1: нарушение кожного покрова.
0: Да, если ребенок постоянно в памперсе, за ним не ухаживают, да, его не купают. Вот. Если это жарко, к тому же еще ребенок немного приболел, да, были такие случаи, когда.
1: А каким образом отличается уход за новорожденным ребенком и за ребенком 6 месяцев?

0: Ну, вот все вот эти ваточки, носик, ушки, да, он постепенно сводит на нет, когда малыш у нас растет. Вот вы сами, наверное, каждая мама заметит, когда, ну, не нужно больше чистить носик по утрам малышу, да, ушки мы чистим раз в неделю, когда можно уже пользоваться вот ватными палочками с протекторами, с ограничителями. Конечно, отличается, это уже не ежедневные уход становится, да, но отличается.
1: Часто бывает, что когда мы проводим вот эти гигиенические процедуры с ребенком, он сильно кричит. Ему это все то ли не нравится, то ли ему действительно больно. Вот как понять, что ему может быть больно и нужно прекратить все это, потому что дико жалко ребенка истязать этими процедурами.
0: Ну да, конечно, мы готовим ребеночка, он должен быть выспанный, он должен быть в хорошем расположении духа, с ним нужно поговорить. И если вы видите, что действительно что-то причиняет боль ребенку, если то же самое палочка ему что-то повредили, то нужно задуматься, почему ребенок плачет. Может быть, вода у вас очень холодная или наоборот горячая, которую вы обрабатываете. Может быть, бывают дети, которые не любят, когда их подмывают, когда снимают палочку. Памперс ему тепло, уютно, и тут мама решила его растить. Ну, в этом случае маме уже деваться некуда. Ну, в общем, мама поймет, если это действительно есть какая-то причина.
1: Давайте теперь поговорим про купание малыша. Вот как правильно купать малыша, какими средствами? Ну, начнем, например, с мыла. Вот мыло какое лучше выбрать, жидкое или твердое такое, кусковое?
0: Не каждый раз, когда вы полностью купаете малыша, вы должны мыть его мылом. Угу. Потому что все-таки на коже у малыша формируется его микрофлора, защитный барьер. И не нужно вот при каждом мытье смывать это.
1: А тогда как часто?
0: Ну, вы можете, если ребенок у вас игрался там в земле, в песке, это понятно, мы, да, смываем. Угу. Ну, так раз в неделю вы покупали ребенка. Ну, сразу, да, это если полностью. Если мы меняем памперс, то мы можем подмыть его с мылом, да, вот, особенно у девочек. Но злоупотреблять не нужно. Выбираем жидкое или кусковое мыло. Жидкое мыло, оно помягче, оно кожу не сушит. Вот. И мамочкам удобнее. Если она его держит одной рукой, и удобнее все-таки, чтобы это была капля мыла. Вот. Ну и все-таки лучше выбирать это гипоаллергенные детские мыла.
1: Угу. Температура воды. Вот за ней как-то нужно следить?
0: Да, нужно следить. Нужно помнить, если вы набираете ванну, исходно у вас будет одна температура. Если вы покупались там 20 минут, она будет ниже на 2 градуса, да, на 3 градуса. Вот. Или вы добавляете теплой воды, или вы осознанно закаливаете его, к чему вы ведете ребенка. Если ваш ребенок приболел, то водичку лучше сделать на градус повыше. И если вы спустились там до 24 градусов при закаливании, вы немножко повышаете и потом начинаете опять снижать. Это если ребенок болеет, в температуру мы не купаем, а вот он выходит из болезни, у него режутся зубки вот в таких вот случаях.
1: То есть, насчет болезни. То есть, если ребенок, например, ну, засопливился, скажем, то есть нет температуры, ну вот только-только стали заметны сопельки, потекли. В таком случае стоит купать малыша?
0: Вы следите за малышом. Вот, и у нас иногда продромальный период, там сутки-двое. Вы следите за его состоянием. Он, вот у него потекли сопли, но вы видите, что он вялый, что ему плохо. Если большие дети, они сами скажут, что я не хочу купаться, потому что их знобит. В этом случае нет. Мы ждем день, ничего страшного, мы вот локально обработаем, локально подмоем. Если все хорошо, там легкий кашель, да, мы можем это продолжать. Вот. Если это острый период болезни, лучше воздержаться, если это лихорадка.
1: А вот меня еще интересует вопрос самого купания. Вот как к нему подойти? Ну, просто положить ребенка на специальную горку, быстренько там ополоснуть, пройти все места, да, там вот эти складочки. Или все-таки можно каким-то образом разнообразить? Ну, например, плавание устроить ребенку. Можно ли использовать круги для плавания, да, сейчас они есть, с какого возраста? То есть вот именно само купание, каким оно должно быть?
0: Ну да, купание – это то, где ребенок должен получить максимум удовольствия, что он должен полюбить. Мама должна также получить удовольствие. И, конечно, не стоит ограничиваться там 20 минут, если вы можете себе позволить лучше. До того, как у нас заживет почная ранка, мы купаем в ванночке в детской.

0: в отдельный, да, мы добавляем, может быть, туда череду, там, календулу, а потом мы переходим в общую ванну. Хорошо, если мама будет плавать с ним, это очень развивает группу мышц, это успокаивает, это снимает тонус ребенку, это благотворно действует на нервную систему, да, мама такая молодец. Также вот круги нужно смотреть, если у ребенка есть проблемы с шеей, кривошея, короткая шея. Вот, если малыш, в принципе, пугливый, то вот этот круг, он ему не подойдет. Если ваш ребенок активный, да, вы можете использовать, но никогда даже в этом в кругу не оставляйте ребенка без присмотра. Вот я его в круг одела, он у меня никуда не денется. Нет, он может повернуться головкой вниз, обратно он никуда не идет. Главное правило – это мама, папа всегда должны быть рядом. Ни минутка, ни два. Малышу много не нужно. Вот. А так, конечно, лучше купаться. Полчаса вы будете купаться, отлично.
1: Ну, просто, например, со старшим ребенком мы как-то боялись вообще его вот что-то с ним делать. И вот горка, мы его положили, поливаем сверху водичкой, ему все это вообще не особо нравилось. А со вторым ребенком я готовилась больше, и мне хотелось вот его купать. И... Но я тоже боялась, можно ли это делать, правильно ли это вот сразу, вот эта вода, что с этим всем делать, полезно ли это.
0: Да, это полезно, вот сколько у нас, 9 месяцев малыш плавает в животе. Для него это очень привычная, очень комфортная среда. Пожалуйста, мамочки, сейчас вы можете пригласить специалиста по плаванию с грудничками. Детки ныряют до месяца, вот если не потерять этот навык. Но это обязательно должен быть обученный человек. Это очень хорошо.
1: Скажите, аллергический ребенок нуждается в каком-то отдельном уходе?
0: Да, безусловно, его кожа нуждается в уходе. Разные стадии. Если это острая стадия, мы немножко уменьшаем купание. И вы купанием вы кожу увлажняете, и тем, что вот вы покупались, и после этого очень хорошо наносить все увлажняющие средства. Мама подбирает сама, и это средство не нужно покупать какое-то дорогое, чтобы там 3 грамма выдавил, чуть-чуть смазал. Вы купите его и хорошо увлажните кожу этого аллергика. Она очень нуждается в увлажнении, особенно в отопительный зимний сезон. Если это острые, мокнущие какие-то реакции, то мы уменьшаем количество купаний, чтобы не провоцировать островоспалительные реакции.
1: Понятно. А в каком возрасте лучше всего начать приучать ребенка к самостоятельной гигиене, самостоятельно умываться и чистить зубы?
0: Ну, это возраст можно начинать уже с года, когда он видит, как мама, папа старшие это делают, чистят зубки, умываются. В этом возрасте мы ребенка рядышком с собой приучаем и показываем ему.
1: То есть надо выбрать с собой ванну, чтобы он это все видел. У нас, конечно, осталось еще масса вопросов, но спасибо вам за такие интересные подробные ответы. Всего вам хорошего, до встречи.
0: До свидания.
1: Подведем итоги. Ребенка необходимо приучать к гигиене с младенчества. Проводите ежедневные процедуры так, чтобы они приносили ребенку только положительные эмоции. Прежде чем вы запланируете провести массаж ребенку или выполнить физические упражнения, проконсультируйтесь с врачом и пройдите курсы обучения данных процедур. Желаю здоровья вам и вашим малышам!

проходит мир и вожделение его, но вовек пребывает человек, исполняющий волю Божию.

0: Апостол Андрей – один из первых призванных учеников Христа. Почему Андрей так быстро откликнулся на Божий призыв? Что мешает нам сегодня идти за Иисусом и чему мы можем научиться у апостола Андрея? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Валерьевич Долматов. Сергей Валерьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Итак, как впервые Библия описывает нам апостола Андрея и его призвание?
1: Я предлагаю, чтобы отвечать на вопрос, увидеть несколько, 6 мест упоминаний апостола Андрея в Евангелиях. Их больше, но у меня есть выбраны 6 таких мест особых, показательных, для того, чтобы нам дальше вести разговор. Первое – это перечень имен всех апостолов, и Андрей упоминается среди 12 призванных апостолов. Просто в перечне. Мы можем его не смотреть, мы знаем, что он в разных Евангелиях есть. То есть Андрей среди лично избранных учеников, и не просто учеников, а поставленных апостолом. Евангелие от Матфея 10:2, этот перечень. Второй пунктик, который важный для нашего разговора, Андрей упоминается в Евангелии от Марка в задушении.

0: душевной беседе на Елеонской горе. Именно он там среди задающих вопрос о втором пришествии. Это кажется невероятным, но вот я для себя обнаружил. Марка 13:3. «Когда он, Иисус, сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали его наедине Петр и Яков, и Иоанн, и Андрей. Скажи, когда это будет?» Вот он среди вот этой небольшой группы. Андрей упомянут неприметно, но вот он тут есть. Он интересуется этим вопросом искренне о пришествии Христа. Третье место, которое хочу обозначить, это в Евангелии от Иоанна. Это то, о чем звучит наш вопрос. Он был один из тех очевидцев, которые многократно слушали проповеди Иоанна Крестителя. И именно Андрей присутствовал, когда прозвучали слова и указания: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Андрей – очевидец этих слов, когда Иисус выходит из воды, крещение, Иоанн Креститель. Вот он там был при Иордане. Вот такое знаковое событие. Далее, оказывается, он активный участник событий, именно активный участник, не наблюдатель, умножения, чудо умножения хлебов и рыбы. Евангелие от Иоанна 6:8. Да, давайте его тоже озвучим. Один из учеников его, Андрей, я почему говорю активный участник, именно он говорит, и поясняется, что это он брат Симона Петра, он говорит Христу. А вот здесь у одного мальчика 5 хлебов, 2 рыбки, ну и так далее. Да? Вот. Вот он активный участник. В Евангелии здесь сохранилась прямая речь Андрея, то есть мы слышим его голос. То есть не все апостолы удосужились. Да? Вот. Наконец, пятое упоминание, важное, я посчитал важное, он в составе особой делегации, ходатайственной делегации, обращается к Иисусу насчет эллинистической группы. Группа эллинов приходит и спрашивает: хотим видеть Иисуса. Андрей уже и тоже активный участник и является представителем этой группы. Вот. Евангелие от Иоанна 12:22. Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу, об этих эллинах. Ну и, наконец, Деяния апостолов, 1 главе, 13 стих. Андрей, именно Андрей, упоминается среди тех, кто получает последнее заключительное наставление Иисуса. Он лично видит его вознесение, возвращается в офис, штаб, верхнюю горницу в Иерусалиме и является тем, кто принимает исполнение обещанного Святого Духа. Да, Андрей 1.13, Деяния 1.13 перечисляется. Да, вот он, Андрей, в паре с Иоанном. Вот такие 6 вещей. Есть еще места, ну, где его призывает Иисус. Да. Вот такие основные упоминания о его непосредственном участии и его призвании. Да. Итак, вот первый вопрос, да, почему же он так живо откликнулся на призыв Христа?
1: Да.
0: Вот представьте себе, Андрей родом из Вифсаиды и младший сын в рыбацкой семье, он младше Петра, младше его брат, Петр старший, да, а крещение и встреча с Иисусом приходит на Иордане при Вифаваре. И если посмотреть на карте, это верст или миль 70. Я не думаю, что Андрей каждый вечерок бегал туда-обратно, послушал проповедь и вернулся, как сегодня это возможно, допустимо, да, там съездить. То есть это огромное большое расстояние, пешком туда-сюда не сходишь. Это значит, что он оставлял рыболовецкий промысел, помощь отцу, и на какое-то время уходил на целый период, и там внимал речам Иоанна Крестителя. О чем вещал Креститель?
1: То есть сначала он был учеником Крестителя?
0: Учеником, да, да, так и говорится.
1: Потом стал учеником Иисуса.
0: Да. Он был активным учеником Иоанна Крестителя, активным слушателем. И если нам внимательно покопаться, что вещал Иоанн Креститель, то мы четко начинаем понимать. Он говорил: друзья, со дня на день, вот здесь, на Иордане,

0: появится тот, кто идет за мной, но он больше меня, и я вам укажу, когда он появится. Угу. Да? И вот это транслировалось. И то есть ученики вокруг, ну, зажжены были этой вестью. Израиль ждал Машеха, ну, Мессию, ну, Христа, ну, Спасителя. Да, да. Все ждали, это витало в умах, все ждали, что должен появиться Избавитель. Кто-то от римского ига, кто-то от грехов ждал там, ну и да, там. Отдельные отколотые были ветви там Иессеи. Все ждали, все ждали. И вот Иоанн Креститель вещал эту весть, и вот в какой-то день происходит, он показывает, я не знаю, пальцем, рукой, и говорит, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Я еще раз упомяну книгу «Желание веков». Там интересная реакция описана этой ситуации. Ну, можно как комментарий воспринять. То есть большинство, которое стояло в этот момент, не могло поверить, что тот, кто выходит из воды, это ответ на чаяние их души. Большинство, но не Андрей. И вот, то есть настолько искренне он ждал, да, настолько был поглощен проповедью Иоанна Крестителя, они вдвоем, еще с безвестным учеником здесь, раз, и начинают идти за Иисусом.
1: Вот. Угу. Уже после его крещения.
0: После его крещения, да. Они идут за Иисусом, Иисус поворачивается и говорит, чего ищете, что надо? Они говорят, где живешь?
1: Угу.
0: Он говорит, да, ну пойдемте. Возможно, эта фраза означала не то, что мы сейчас как бы воспринимаем, да, там, может быть, можно в гости, да, сходить там, вот, хотим пообщаться там, да. Но Иисус действительно реагирует именно так. Пойдемте и увидите. Эти двое, пожалуй, в Евангелиях больше я нигде не встречаю, единственные, кто были в доме Иисуса и провели там целый день. Целый день.
1: Его родительском доме.
0: В родительском доме, да. Возможно, лично видели Марию, Иосифа еще живым, и тоже дополнительные какие-то вещи услышали. И вот этот вопрос, да, почему Андрей так живо откликнулся на призыв Иисуса, а почему сегодня нам трудно? Что-то в беседе в доме Иисуса, что-то происходило, и Иисус отвечал им на все их вопросы. И когда он оттуда уже выходит, он находит брата, и уже без капли сомнения говорит, мы нашли его.
1: Мы нашли Мессию, сказал Андрей.
0: Андрей, да.
1: И он Петру это сказал.
0: Да.
1: То есть получается, что действительно он раньше нашел, так
0: раньше,
1: скажем,
0: да,
1: Христа,
0: да,
1: чем его прославленный тоже брат-апостол Петр.
0: Почему так живо откликнулся? Вот это вот изюминка, я думаю, что глядя на характер, да, вот мы об апостоле Андрее говорим, глядя на его характер, который вот изначально проявлен здесь, в отличие от большинства, которые смотрели на Иисуса, не видели ни величия, ни вида, вышел он там из воды мокрый, как это возможно, да? Он пошел и задал все уточняющие вопросы, которые его интересовали. День в присутствии, в беседе с Иисусом окончательно расставил все его сомнения, если они даже были, точки над «и», и он поворачивается и идет, и делает то действие, которое призван человек делать, выходя из присутствия Иисуса. Он идет и находит еще одного и говорит, мы нашли Христа.
1: Я вот думаю, что это были молодые люди, да, ну, как бы Андрей, его брат, хоть он и был постарше. Они еще жили, хотя нет, мы там читаем о теще Петра, у него там потом уже была семья, как мы узнаем. Про Андрея еще, наверное, ну, мы про Андрея не знаем, была ли у него к тому времени семья. Но я о чем? О том, что вот молодые люди, у них есть свой промысел, они рыбаки. А что значит взять и оставить сети свои, взять и оставить свой бизнес, так скажем, и в течение нескольких недель, там дней, недель, не знаю, сколько они ходили там сначала за Иоанном Крестителем, а потом за Иисусом ходили. То есть на что они жили, чем они питались. Это вот сейчас уже у тебя прошел отпуск оплачиваемый, а потом что-то случается – и тебе уже второй отпуск не оплатят, говорят, бери административный.

0: И если у тебя есть так называемая подушка безопасности, ты его берешь. А если нет, ты не можешь себе позволить взять несколько недель административного отпуска, даже если тебя отпускают. А тут они оставили свой промысел и ходят за Христом. И вот как бы мне интересно, вот действительно должно было быть такое побуждение от сердца сильное, что ты, несмотря на то, что ты оставляешь пропитание свое, получаешь нечто большее.
1: Да, давайте обратимся к такому моменту, да, в ответе на этот вопрос размышления. Видит Христос Петра. Вернее, он видит его как Симона, его представляет. Это Симон, старший брат Андрея. Христос на него внимательно смотрит и говорит: «Ты будешь Петр». Но Андрей, выйдя из Иордана, побыв вместе с Иисусом, Иисус внимательно их обоих рассматривал, выходит Андреем. Нет метаморфозы имени. Достаточно Симона было рассмотреть и сказать, что тебя будут звать Петр. Да. Андрей выходит Андреем. Греческое имя Андрей, но...
0: Не еврейское. Да?
1: Не еврейское. И, да, если грубо просто говорить, мужественный или мужеподобный, и со всеми вытекающими характеристиками, то есть проявление мужественности, твердости, последовательности, там, стойкости, да, Андрей мужественный, да. И он сохраняет в своем призвании, в поступках, в взаимодействии с Иисусом вот это данное ему родителям имя, значение этого имени. Мне здесь очень нравится, что в наше время нас очень много обучают, как жить так, чтобы быть, а не казаться. Так, чтобы совпадало твое внутреннее с внешним. Да? Так вот, Андрей был целостной личностью. Вот здесь и кроется тот ответ, что была пауза, они побыли дома у Иисуса, он сообщает Петра, они возвращаются на свой промысел, да, то есть еще не следуют, просто нашли. Вот, проходит пауза. Теперь Иисус идет мимо и говорит: «Следуйте за мной». Да. Андрей мужественно, видимо, в эту паузу тоже все было обдумано, взвешено. Да? То есть, если он Машиах, если я его нашел, если я его принял, теперь я делаю шаг веры в то неведомое, куда поведет меня мой Спаситель. Вот поэтому здесь ответ. Вопрос не в том, что будут ему оплачивать, сколько ему будут отпусков оплачивать. Да. Он поступает, он стабилен, он не кажется тем... Он есть таков, каким и внешне выглядит. Он Андрей. Мужественный, последовательный, заботливый. Вот. И дальше вот в этих эпизодах мы тоже видим проявление его необычных качеств души. Он работает в паре с Филиппом. Иногда с Иоанном упоминается, да. Вот. Мы видим, как рождается субординация в этом служении, как Иисус относится к тому и другому. Ну, давайте вот... Иоанна 6,8, когда умножается хлеба и рыбы. Да. Иоанна 6,8, умножение хлебов и рыбы. Здесь очень интересная разворачивается картина. Значит, здесь много народа, долго слушали проповеди на природе, на свежем воздухе, проголодались. Да. Иисус, возведя очи, увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: «Где же нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «На 200 динариев не будет довольно хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Вот на Филиппе немножко остановимся. Смотрите, как быстро, вот как ты, Юля, сейчас рассказала, он быстро в голове, как хороший финансист, посчитал. Я должен...
0: Покормим ли мы их?
1: Нет, он говорит: «Я должен 200 дней, 200 дневных зарплат, 200 динариев по динарию в день подъемщика отработать, и этого не хватит». А 200 дней – это 200 рабочих дней, там немного выходных праздников. Он посчитал, годовой заработок не хватит, чтобы накормить. Вот. Он предпринял попытку по-человечески решить и говорит: «Иисус». То есть, заглядывая в будущее, Филипп видит страхи и невозможности этого дела. И текст прям сообщает, Иисус его испытывает, как он среагирует. И теперь Андрей. Андрей совершенно иной внутреннего устройства человек. Он подходит к Иисусу и сообщает конструктивное, исходя из реальности здесь и сейчас.

0: раз предложение. Смотри, есть у одного мальчика 5 хлебов и 2 рыбки.
1: Угу.
0: Вот оно есть. Что скажешь? Да? Что это немного для этого множества? Что скажешь?
1: Угу.
0: То есть он подходит к Иисусу, он не размышляет, как решить проблему. Он подходит к Иисусу и приносит реально то, что есть в наличии. Иисус дает команду, велите им возлечь. Да, и они это не то, чтобы, да, они спать легли, вот это возлечь, это же означает приготовиться к пикнику, покушать, да. Вот. И мы вот видим, как и впоследствии Филипп вот усвоит себе, что вот эта субординация, он будет подходить к Андрею и уже консультироваться с ним. То есть Андрей внутреннего качества вот этой заботы о людях, он идет не материальным земным путем, а он идет к Иисусу. Да. Иисус умножает хлеб, и все накормлены. Да.
1: Ну, тоже, я бы сказала, звучит немножечко по-детски это, потому что вот собрался целый стадион народу, и говорят, а теперь обед.
0: Обед.
1: И тут кто-то говорит, у меня шоколадка есть, там, или у меня булочка есть. Ну, это несерьезно. Ты булочку съешь сам, с другом разделишь, там, шоколадку можно там на троих, пятерых разделить. Но целый стадион народу. Но все-таки Андрей говорит об этом. Вот кто-то бы не сказал, он скажет, ну это несерьезно, что тут столько людей.
0: Да, да.
1: Вот, но он все-таки говорит эту информацию. Вот тут есть 5 хлебов, да, и 2 рыбки, сколько там, да. Вот, все-таки говорит. И вот из этой точки начинается чудо.
0: Аллилуйя. Вот это взаимодействие, вот я еще раз хочу подчеркнуть. То есть в нашей христианской среде нередко так. Я, значит, вижу проблему, сам по себе даже скажу, вижу проблему, и бросаюсь ее решать. Решил, хорошенько там, значит, все умно, все красиво, все получилось. А теперь я думаю, надо же помолиться было, вроде бы как, вначале, да? Но ты уже решил проблему, и ты себе думаешь, ну, и так хорошо получилось. Да. Вот Филипп, он реагирует как вот, как в материальном мире. Он пытается сразу решить проблему, просчитывает, видит страхи, что это все равно невозможно, как говоришь, по-детски, да, даже если 200 динариев – это детский сад для стадиона, да. А Андрей подходит совершенно, он понимает, что надо проявить заботу. У Иисуса есть что-то, есть, он уже видел, как действует этот человек необычный. Вот. А Филипп все еще пытается решить своими силами. И вот Христос начинает взаимодействие вот с такими, как Андрей, да, людьми. А Филипп все еще смотрит. И мы читаем, что он именно испытывал Филиппа. Все еще испытывал. Вот на этот момент. То есть, когда в основе сначала духовное, потом чудо, или сначала материальное чудо, да, а потом духовные вещи. Вот так в нашей жизни. То есть, вот эта характеристика Андрея действовать в согласии с Христом. Сначала взаимодействовать с Ним, чтобы умножалось, решалось.
1: Точно. Ну, то есть, у него правда, наверное, было такое доверие беспрекословное и вера в то, что придет Мессия. И вот, наконец, это то время, когда он придет. Вот мы его нашли.
0: Ну, то как есть же он, сомневаться.
1: Да,
0: теперь,
1: он не разуверился в том, что однажды это время наступит. И он сумел увидеть, что это именно тот Мессия. Что Христос – это Мессия, это истина. И здесь тоже вот. Вот все, что есть у меня на ладошке. 5 хлебов и 2 рыбки в маленькой котомочке у мальчишечки. Вот, Господи, что я тебе приношу. Немощи только я могу тебе принести, вот маленькое. А из маленького великое Господь делает.
0: Я не сам решаю. Вижу, что недостаточно, вижу, что смешно. После этой ситуации мы еще одно место откроем, успеем, и скажем вот это то взаимодействие опять Филиппа, Андрей и Иисус, как это развивалось на примере эллинистической группы. Вот это Евангелие от Иоанна уже, делегация, 12 главе. Тоже любопытная вещь. 12 глава, 22 стих. Да, ну вот я с 20-го открою. «Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том,
1: Андрею.
0: Андрею.

0: И потом Андрей уже первым, да, не Филипп, а Андрей, а Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. И дальше Иисус произносит удивительную вещь. Вот что поражает в этой сцене, вот что следует увидеть. Филипп. Почему вообще, почему эллины обращаются к Филиппу? Либо он просто с краю был ближе всех, и они знали, что он с Иисусом взаимодействует. Либо, что мне кажется более правдоподобным, Филипп и Андрей и остальные апостолы уже имели к тому времени вектор служения на всей планете, куда они пойдут. В Деяниях они кинули жребий, и когда искали замену Иуде, прям так и написано, чтобы пойти по жребию в то место, которое предназначено. То есть они знали, что им предстоит разойтись. Да. И вот здесь эллины группа, то есть второе более вероятно, что Филипп уже проповедовал и благовествовал им об Иисусе. И они подходят и говорят, очень интересный момент. Филипп, спасибо тебе, что ты нам все столько рассказывал. Сегодня текста так много. В наше время, особенно если глянуть, блогеры, влогеры, странички, мессенджеры, телепередачи, слов много. Спасибо, теперь хотим видеть Иисуса. Теперь хотим видеть, да. И, скорее всего, он благовествовал им, да. То есть они реально слышали о делах Иисуса, да, все, теперь хотим видеть. И вот они приходят, и Филипп, наученный то, как взаимодействует уже при умножении хлебов Андрей, и это, наверное, не единственный случай, он идет консультироваться. Это очень хорошее качество Филиппа. Как бы было здорово, Юля, вот представь, он такой людей разгребает и говорит, Иисус, смотри, какую группу людей я тебе новых привел. Угу. Осталось только в Иордан всех покрестим, смотри, это я уже там благовествовал. Да? То есть нет звездности, а есть способность уже взаимодействовать в команде, быть взаимозависимым и видеть, что если у Андрея дар определенный, он явный, а у него нет, то я посоветую с ним, как быть. И он идет и делает консультацию Андрея. И они вместе уже подходят к Иисусу. Да.
1: А если я не ошибаюсь, ведь еще до событий, которые описаны в книге «Деяния апостолов», их разделил Иисус по двое, и Он сказал им, что не берите ни сумы с собой, там, туда не ходите, туда ходите, не примут вас, отрисите прах этой земли с ваших ног. Там, как бы. И вот... То есть они уже при жизни Христа, то есть Христос же 3 года служил, да, ходили и проповедовали. И вот это как раз вот эта пара.
0: Пара, да. Пара, да. Да. Это вот отдельный вопрос, нам сегодня не хватит сказать, но подчеркнем его. Вот это тоже фундаментальная вещь. Иисус отправлял по двое. И вот здесь в Евангелии, если мы видим, в пары формируются. Иной раз мы читаем... особенно в «Деянии апостолов», мы видим, что вдруг Андрей оказывается в паре с Иоанном. Не по родственным отношениям, потому что Андрей и Петр родственники, а Яков и Иоанн. Каким-то другим образом. И, на мой взгляд, это дарование, которое они проявили в ходе обучения этих лет. Пары сформированы, чтобы один компенсировал или помогал, или усиливал дар другого. И они отправляются. И вот это 70 учеников, которые уходят, ответ в том, что... На миссионерский выход, когда вы идете, не перегружайте себя ничем. Ни посохами, ни с умами. Да, да. Идите и сделайте работу, да. Идите и совершите труд, не обременяя себя вот этими житейскими запасниками, там, кошельками и все прочее. Да, это определенная часть работы, которую они идут и выполняют. Да.
1: Чему еще учит нас пример Андрея?
0: Я, наверное, знаете, вот к финалу здесь, да, перейду, чему учит. Будет интересно. Существует некая легенда, но она очень основание под собой имеет. Петр I, он собственноручно много всяких вещей делал и собственноручно разрабатывал эскизы флага российского флота. И у него было около 10 эскизов, и он работая утрудился, задремал у себя за стульником, а когда проснулся, он увидел, как из окна на белое полотно его сквозь это вот слюду или что, ложатся косой крест с синими отливами. И он утверждает этот флаг. И духовенство того времени требовало ведь, чтобы на флаге России и флота обязательно был двуглавый орел. Но вот Петр I, это уже достоверная цитата, он говорит, это Андреевский флаг, потому что Андрея считают, что его распяли на косом кресте, в области здесь нашей Феодосии, вот

0: наших краев, да, и он объясняет духовенству, потому что Андрей светом Христова учения нашу землю просветил. Вот. Это как бы вот Петр держался этой легенды, но она до сих пор держится в умах, что Андрей стал просветителем Христовым учением и наших российских земель.
1: Ну, в Библии мы не встречаем информации об этом.
0: В Библии, к сожалению...
1: Это потом уже
0: да, информация. Но косвенные факты таковы. Имя Андрея после излития Святого Духа исчезает с упоминания. Есть Петр, есть Яков, есть Павел, да. Даже если Андрей написал Евангелие, мы уже об этом не знаем, он исчезает. Скорее всего, он отправляется именно по жребию, вот туда, в страну скифов, и там он сложит свою голову. То есть об этом тоже есть легенды. Вот.
1: Так или иначе, христианство распространилось.
0: И достигло. И достигло,
1: и достигло,
0: да.
1: И земель,
0: да. Руси. Говорят, да, что он вышел в районе Керчи, потом Феодосия. Да, потом он возвращается в Грецию, вот, и продолжая потом евангелизацию, вот, слагает свою голову тоже на распятие, только вот просит, что, чтобы другой крест был.
1: Да, ну это призвание, это просто, ну вот люди были призваны, они следовали своему призванию, да. Это правда для нас тоже.
0: Вот что последнее скажу, да. Жизнь Андрея учит нас вот этому постоянству от начала до конца. Он Андрей был, Андреем вышел, и Андреем завершил свою жизнь, благовестие. Да. Мужественный, последовательный, заботливый, постоянный, взвешенные решения – это все о нем.
1: Итак, спасибо вам большое за интересную беседу. Есть над чем подумать. Спасибо, Сергей Валерьевич, благодарю вас.
0: Слава Богу.
1: Дорогие друзья, благодарю вас за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем».
2: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
3: Распятого за нас при Понтии Пилате.
4: Воскресшего в третий день.
5: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
6: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
2: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
7: Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие слушатели и исследователи Слова Божьего. А читали ли вы в Евангелии, как апостол Петр увел со служения от Иисуса учеников? Знаете, не однажды, дважды. Что, нет, не читали? Ну, мы сегодня почитаем. История на самом деле интересная. В первую очередь бросается в глаза, что

в Евангелиях история о призвании учеников на служение, когда Христос избирает 12 и призывает их следовать за ним, написано дважды, написано в двух разных вариантах, и явно, что это два разных случая, два разных времени. Первый раз мы видим после того, как Иисус крестился, за ним от учеников Иоанна пошли два ученика, Иоанн и Андрей. Андрея называют обычно первозванным, Иоанн записывал эту историю, и поэтому он себя не упоминает в прямом лице. Но там было два ученика, и они пошли за Христом, пробыли с ним тот день, потом пошли звать своих братьев. Иоанн звал Иакова, Андрей позвал своего брата Петра, и так дальше. И информация об Иисусе, который, как они уже тогда понимали, является Мессией, о нем засвидетельствовал Иоанн Креститель, что Иисус Христос действительно является Христом или Мессией. И вот так постепенно-постепенно у него оказались вот эти ученики, с которыми он ходил. Первые несколько учеников, потом набирал больше, так их стало 12. Но однажды мы читаем вот такую историю. Евангелие от Луки, глава 5. «Однажды, когда народ теснился к нему, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генесарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну лодку, которая была Симонова, он просил его отплыть несколько от берега, и, сев, учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: „Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова“. Симон сказал ему в ответ: „Наставник, мы трудились всю ночь и ничего не поймали, но, по слову твоему, закину сеть“». Интересно, что это за история такая? Ведь после этого история заканчивается словами: «И, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним». Он предлагает стать этим ученикам не ловцами рыб, а ловцами человеков. А до этого? Они что, в какой-то один прекрасный момент перестали с ним ходить? Ведь мы видим, что это не самая первая глава, а четвертая глава Евангелия от Луки наполнена служением Иисуса Христа разнообразным. И в этом служении были уже и ученики вместе с ним явно. Если мы почитаем другие Евангелия, сопоставим, довольно времени прошло. Что же произошло там? Есть некоторые предположения. Одни говорят, что на самом деле никакой учитель не водил за собой учеников круглосуточно. Ученики ходили за учителями порой сезонно, а потом возвращались к своим домам, семьям, к своим работам. И, возможно, здесь произошло то же самое. А учитель, естественно, делал свои задачи. Но зачем тогда вот это призвание? «Не бойся, Симон, отныне будешь ловить человеков». И они, оставив все, последовали за ним. Что произошло между вот этими историями? Почему такой странный разговор происходит между Иисусом и Симоном? «Симон, закинь сети свои для лова». «Да мы уже всю ночь трудились, ничего не поймали. Я только что тут вот закончил сети вымывать, я устал». Потом вот это выражение: «Наставник, но по слову твоему закину сеть». Очень интересное выражение. Что между ними произошло? Явно какая-то напряженная ситуация. Если они действительно были бы ученики, пусть даже и находившиеся уже дома, там, на каникулах, еще как-то, то когда Христос подошел бы, проповедуя толпе людей, почему они не подошли, не стали бы им помогать в этом? Есть и другое предположение, что в какой-то момент апостол Петр сказал: «Иду ловить рыбу», а ученики сказали: «Идем и мы с тобою». Такое еще повторится в будущем. И вы наверняка вспомните ситуацию, когда ученики Иоанна Крестителя пришли к Иисусу по посланию с Иоанна Крестителя спросить: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Иисус не сразу им ответил, но оставил их возле себя на весь тот день. И ученики Христа, и Петр, и Иоанн, и другие ученики тоже там были. И Иисус весь тот день исцелял, учил,

плавлял. И в конце дня сказал: идите и расскажите Иоанну, что вы видели и что слышали. Хромые ходят, слепые прозревают, и блажен, кто не усомнится о мне. И они ушли. Ушли, рассказали Иоанну Крестителю, ободрили его. Но вы знаете, чего не сделал Иисус? Он ни разу не сходил посетить Иоанна Крестителя в темнице. Как бы вы отреагировали, если бы ваш учитель, проповедник Царства Божия, проповедник праведности, исцеляющий, благословляющий, помогающий людям, ни разу не посетил того, кто его крестил, когда тот нуждается в ободрении, в поддержке, когда тот находится в темнице? Разве Христос сам не учил о том, что вот тот, кто одел нагого, посетил находящегося в темнице, посетил или облегчил страдания больного, вот все, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали мне, а сам? Почему он сам не сходил, не посетил Иоанна? Предполагают многие, что Петр в тот момент, будучи таким горячим и открытым, мог сказать Иисусу: знаешь, Господи, ты хорошо учишь, но где твое учение на практике? Можно много исцелять чужих, но когда ты посетишь того, кто верит в тебя, того, кто любит тебя, того, кто крестил тебя, того, кто, как и ты, находился долгое время на служении, и он сейчас в темнице и нуждается в ободрении? Однозначно, после этой ситуации мы видим, что ученики с Иисусом не ходят. И Иисус ходит один. Вы знаете, когда два человека вот так как-то ссорятся невзначай друг с другом, как они ведут себя, когда они встречаются на улице? Делают вид, что они друг друга не замечают? Ну, или как минимум один из них. Увидев издалека, стараются пройти по другой стороне улицы или зайти куда-нибудь в переулок, в магазин, до того, как другой заметил. Смотрите, что-то похожее происходит здесь, в этой главе. Христос приходит с толпой на берег Генесарецкого озера. Толпа теснит его, он их учит. А Петр занимается работой и как бы не замечает, что здесь происходит. Но он не может не замечать. Извините, толпа начинает теснить, Иисусу даже на этом берегу становится неудобно. А как же самому Петру, когда он здесь, у него и лодка, и сети, и он с ними тут занимается, чистит их, моет их? Они не разговаривают. Там явно что-то произошло. Христос хочет как-то это сломать, вот эти разорванные отношения. Он хочет, наоборот, восстановить эти отношения. Он сломать вот этот лед, который между ними. И он говорит: Петр, можно я твоей лодкой воспользуюсь? Отплыви на глубину, можно я твоей лодкой воспользуюсь, чтобы я несколько от берега находился, чтобы меня не теснили и удобнее было учить. И Петр говорит: ну, пожалуйста. И опять тишина. И опять занимается своим делом. Когда он перестал учить и говорит Петру: закинь сети, а как бы вы поступили на месте Петра? Вы трудились всю ночь, закидывали сети, расставляли их, ловили, ждали, вытаскивали. Это непростая задача. И на утро вы вытащили все сети, они полны там какой-то тины, каких-то водорослей, что-то, не знаю, может, что-то одно-два и поймали, но считай, ничего. Может быть, не знаю, какой-то мусор там запутался. И вы это все начинаете вычищать, вымывать. Вы всю ночь не спали, всю ночь трудились, и еще все утро трудитесь. И вот уже, наверное, ближе к обеду, а Иисус говорит: ты только что вот помыл все эти сети, а Иисус говорит: давай еще ловить. Хорошо тебе, Господи, говорить. Может быть, ты и разбираешься в проповеди, может быть, ты хороший плотник, но рыболов из тебя, извини, не очень. Кто ловит рыбу сетями днем? По крайней мере, в этом озере это бессмысленно. Но он говорит: наставник, по слову твоему я закину сеть.
Знаете, на русском языке нам кажется,

кажется, что это достаточно уважительное выражение. Уважительное было учитель. А наставник – это скорее обозначение по-нашему бригадира, наставника или начальника вот этой вот рыболовной группы. И Петр говорит: «Хорошо, ты будешь нашим главным рыбаком. По слову твоему будем закидывать, по слову твоему будем вытаскивать. Посмотрим, как у тебя получится рыбу ловить». Такое ощущение, как будто он хочет отыграться на Иисусе. И мы видим, что Петр выходит на эту рыбную ловлю один, вместе со Христом. Остальные даже не пошли. Откуда мы знаем? А вот когда они начали ловить, то тогда Иаков и Иоанн, другие два брата, только тогда пошли помогать им сети вытаскивать. А до этого? А до этого они точно так же думали, что это гиблая затея, и нет смысла в этим заниматься. И вот когда Петр понял, что Иисус некто больший, чем просто учитель о Царстве Божьем, хороший рассказчик разных притч, он просит прощения. Интересно, просит прощения, хватает его за ноги, находясь еще в лодке, говорит: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Написано: «Ибо ужас объял его и всех бывших с ним от этого лова рыб, ими пойманных». И после этого Христос призывает их еще раз. И это призвание уже какое-то другое, оно особенное, оно связано с переживаниями. «И сказал Симону Иисус: не бойся, отныне будешь ловить человеков». Что значит «не бойся»? Фактически это значит, что я тебя прощаю. Я не обижаюсь на тебя, все нормально. Но пойдем за мной, я хочу научить тебя ловить человеков. Проходит время. Еще несколько лет ученики были с Иисусом. Потом он умер. Потом воскрес. Они пережили еще одно разочарование в Иисусе. Они ходили и говорили: а мы думали, что это он. А потом он им явился, показал свои раны, объяснил немножко больше о своем служении. Они осознали, что он действительно Мессия. Но он уже не был с ними все время. Он являлся одной группе учеников, он являлся другой группе учеников. Написано потом: какое-то время явился более нежели 500 братьям. Христос не был всегда в одном и том же месте и не был всегда только с учениками после своего воскресения. Что должны были делать 12 апостолов после воскресения Иисуса? И чем они решили заняться? Евангелие от Иоанна, 21 глава. Начинается так. «После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тивериадском, там же, на том же месте. Явился же так. Были вместе Симон Петр, Фома, называемый Близнец, и Нафанаил из Каны Галилейской, и сыновья Зеведеевы, и двое других из учеников его». Почти все. Симон Петр говорит им: «Иду ловить рыбу». Говорят ему: «Идем и мы с тобою». Пошли, и тотчас вошли в лодку, и не поймали в ту ночь ничего. Интересная история. Дежавю. Вошли в лодку, всю ночь ловили и не поймали ничего. Кто-то мог бы сказать, что пока Христос не дал им какого-то конкретного поручения, они решили немножко позаниматься тем, что умели. Но подождите, все ли там были рыбаки? Рыбаков из них было только четверо. Петр и Андрей, его брат, Иаков и Иоанн, еще два брата. А остальные? Петр сказал: иду ловить рыбу. Они сказали: идем и мы с тобою. Петр лидер среди учеников. Он самый старший, он самый смелый, самый говорливый, самый прямой. И если он что-то решил, ученики идут за ним.

И когда он решил пойти ловить рыбу, они пошли за ним. И как они не поймали в ту ночь ничего, то когда настало утро, вдруг замечают они, что на берегу кто-то есть. И на берегу оказывается Иисус. И когда Иисус обращается к ним, и они признаются, что они ничего не поймали, он предлагает им еще раз закинуть сети, и они уже не могут вытащить эти сети. Воистину дежавю. Уже такое было. Уже такое было как раз тогда, когда они ушли ловить рыбу, вместо того, чтобы ходить за Иисусом, учиться ловить людей. Уже такое было, когда они, вроде бы даже, может, и поссорились с Иисусом, когда они решили вернуться к своим старым занятиям от того призвания. Вспоминается призвание пророка Елисея, когда пророк Илия, проходя мимо одного поля, бросил свою накидку на Елисея, показывая таким образом, что он призывает его на служение. Бросил и, не останавливаясь, пошел дальше. Елисей догоняет его и говорит: «Господин, можно я здесь кое-что по-быстрому сделаю?» Елисей говорит: «Хорошо». Илья соглашается, говорит: «Хорошо». И Елисей тогда берет и закалывает валов, ломает плуг, то, чем он занимался. И после этого только идет за Ильей. Тем самым он показывает, что он больше не вернется к тому, чем он занимался до призвания на служение. Он идет на это служение и посвящает себя этому служению целиком и полностью. Илья мимо проходил. Да, Елисей наверняка знал, кто это. Илья только накидку свою кинул, не сказал ни слова. Елисей все понял. Елисей перечеркнул все свое прошлое и пошел на служение. Сколько раз надо призывать Петра, Иакова, Иоанна, Андрея, других апостолов, чтобы они действительно пошли на служение? Один раз? Мало. Два раза? Оказывается, мало. Похоже, надо и третий раз их призвать. И когда он велит им закинуть сети еще раз, и когда они не могут вытащить, они соображают: это Иисус. И когда Петр понял, что это Иисус, он опять делает несуразные вещи. Он одевается и прыгает в море. И плывет уже к берегу. Наверное, плыть ему к берегу быстрее, чем на лодке, которая тащит сеть с рыбой, которую невозможно вытащить. И когда они уже высадились на берег, написано: никто из учеников не смел спросить его: кто ты, зная, что это Господь. Почему так сказано? Такое ощущение, как будто там воцарилось какое-то неловкое молчание. Они вышли, они все поняли. Они поняли, что они что-то сделали не так. Они поняли точно, что они сделали не так. Но Иисус не осуждает их за это. Ему достаточно, что они поняли и раскаиваются. Они сели, Иисус покормил их, потому что у него уже к этому времени было все готово. Что он хотел этим сказать? Вы на что надеетесь? На эту рыбу? У меня уже для вас все готово. Уже костер, уже приготовленная пища. Человек, который идет на служение, не останется без пропитания. Он, может, не будет шиковать, у него, может быть, не будет каких-то изысков, но хлеб и вода Господь обещал всегда. Проходит время, короткое время. Написано, это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении из мертвых. И когда они там обедали, Иисус говорит Симону Петру: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Петр говорит: «Так, Господи».

ты знаешь, что я люблю тебя. И Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Что это за вопрос такой? Почему он прозвучал сейчас? Странно, но подавляющее большинство комментаторов говорят, что трижды Иисус спрашивает Петра, любишь ли ты меня, по причине того, что Петр в свое время трижды от Иисуса отрекся. Я читаю Евангелие, и у меня в голове это не укладывается. Не укладывается по одной простой причине. Я знаю Иисуса другого. Если бы была нужда ткнуть пальцем Петру в то, что он однажды его отрекся от Иисуса, то когда это было бы сделано? Не зря здесь сказано, это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим после воскресения своего из мертвых. Мы не знаем, была ли возможность у Иисуса что-то сказать Петру еще там, во дворе первосвященника. Когда Петр осознал, что он отрекся, Христос был где-то очень рядом. Но, возможно, у них не было каких-то возможностей пересечься, подойти, попросить прощения или просто взглянуть друг на друга. Мы не знаем точно. И Петр, написано, когда осознал, выбежал. Он уже не пошел на Голгофу, на Гефсиманию. Дальше за Иисусом из двора первосвященника пошел только Иоанн. Петр ушел каяться, плакать, молиться. Раскаивается в том, что он сделал. Он получил свое прощение еще в ту ночь. И мы знаем это точно, потому что в следующий раз, когда они увиделись, Иисус ни слова не говорит Петру относительно того события. Зачем? Когда ты это уже простил, зачем вспоминать? Когда человек уже раскаялся, зачем вспоминать? Он обличает Фому, когда во второй раз они видятся, а Фома только в первый раз его видит. Он говорит, Фома, пожалуйста, ты хотел узнать, ты хотел удостовериться, ты хотел потрогать. Вот, вот раны мои, вот мои руки, вот мой бок, который пронзенный. Посмотри, пощупай, потрогай, убедись. Убедился. А теперь будь верующим, не будь неверующим. Блаженны те, которые уверуют, не видя. Фому обличил. А Петра? Тишина. Потому что Петр уже прощен. Потому что этот грех уже забыт. Тогда зачем он здесь спрашивает, любишь ли ты меня больше, нежели они? И когда Петр говорит «люблю», Христос говорит «паси овец моих». А фраза «паси овец моих» зачем? И он второй раз спрашивает его, «любишь ли ты меня?» Петр говорит ему «так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя». И Иисус говорит ему «паси овец моих». Петр, ты понимаешь, что произошло? Ты однажды уже ушел ловить рыбу и увел за собой всех учеников. Ты второй раз ушел ловить рыбу и увел за собой всех учеников. Ты осознаешь, что ты являешься их лидером. Христос предупреждал их, что придет время, когда Он уйдет и оставит их. И в этот момент Петр станет их учителем. Может быть, не учителем в полном смысле этого слова, но их лидером, за которым они будут идти. И Христос здесь ему говорит, паси овец моих, ты будешь их пастухом, их пастырем. И куда ты пойдешь, туда они пойдут. Еще раньше Христос предвидел это. И в верхней горнице, после Пасхи, после вечери, во время общения, когда Христос предсказал Петру, что он предаст его, он говорит такие интересные слова. Он говорит, и ты, некогда обратившись, утверди братьев своих. Когда ты сам утвердишься, ты должен будешь утвердить и остальных учеников. Это очень важно.

Ты их лидер. Куда ты, туда они. Поэтому ты должен быть твердый. Ты кифа, ты камень. Ты должен быть твердый. Потому что если ты не будешь, и они не будут. И он в третий раз спрашивает: Симон Ионин, любишь ли ты меня? Написано, Петр опечалился, что в третий раз спросил его: любишь ли меня? И сказал ему: Господи,

был Петр извлечь из этой истории? Куда он, туда и ученики. Он отвечает не только за себя, он отвечает за всю их группу. Главный урок, который должны извлечь из этой истории мы. Мы отвечаем не только за себя. Мы отвечаем за тех, кто вокруг нас, за свою семью, за своих братьев, сестер, за тех, кто нас слышит, за тех, кто нас слушает, за тех, кто видит, за тех, на кого мы имеем влияние. И не только это. Не так просто, оказывается, избавиться от прошлого и следовать за Иисусом. Иногда, когда мы принимаем решение выйти на служение и посвятить свою жизнь Иисусу Христу, наше прошлое будет возвращать нас обратно. Не поддавайтесь. Если вы отдали свою жизнь Иисусу, пусть это будет навсегда. Пусть это будет полноценно. Пусть это будет от всего сердца, от всей крепости, от всего разумения и от всей своей души. И я приглашаю вас именно это сделать, посвятить свою жизнь Иисусу. Потому что Иисус может дать вам гораздо больше, чем может дать вам этот мир. Да благословит вас Господь. Аминь.

0: Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь».
1: Вседержитель – библейское имя Бога, характеризующее Его как того, кто питает и поддерживает свое творение. Бог поставил землю на твердых основах, не поколеблется она во веки и веки. Он дает воду, пищу и приют разного рода земным созданиям и чередует времена года. Бог заботится о своем творении и поддерживает в нем порядок. «Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лицо земли». Чаще всего имя «Вседержитель» встречается в Ветхозаветной книге Иова и Новозаветной книге Откровения.
0: «Великие и чудные дела Твои, Господи Боже, Вседержитель! Праведны и истинны пути Твои, Царь святых!»

0: Как много о речи народ составил поговорок. Слово не воробей, вылетит не поймаешь. Язык остер, как бритва, и сладок, как мед. Один необдуманный комментарий или пост могут изменить жизнь. Апостол Иаков в своем послании предупреждает нас. Язык – это страшный зверь, полный смертоносного яда. Как же его укротить? Сегодня на этот и другие вопросы отвечает священнослужитель Михаил Юрьевич Долженко. Здравствуйте.
1: Приветствую.
0: Михаил Юрьевич, мы изучаем послание Иакова, читая синодальный перевод и перевод Институт перевода Библии. Вот уже дошли до второй главы.
1: Да?
0: До третьей главы, простите. До третьей главы. Вот можно ли какое-то одно предложение, в которое вместилось бы все предыдущие две главы, рассказать вкратце, о чем это было?
1: Вообще все очень просто. Вера, явленная в делах.
0: Угу. Да, действительно, лаконично, но как четко и ясно подмечено. Итак, мы сегодня читаем третью главу. С какого по какой текст?
1: Мы третью главу с 1 по 12 стих, потому что здесь затрагивается как раз тема языка. Да? Угу. Языка не только, ну, не в плане, имеется в виду слов, там, правил, Писание и все остальное. Речь именно о средстве, которое излагает звуки, и вот какие звуки, и чем они нагружены, какими мотивами и каким смыслом, вот об этом речь, которую не мог пропустить мимо рекомендаций, повелений апостол Иаков. Итак, давайте будем читать. «Братья мои, немногие делайтесь учителями,

0: учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удилы в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли. Как невелики они и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык, огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Очень большой отрывок.
1: Да.
0: Да, о самом важном, без чего жизнь человека, ну, просто не может существовать.
1: Мне очень понравилось. Там написано, что маленький член нашего тела, но как много он может совершить. Он может, как говорится, одним словом, можно убить человека. Вот в самом начале, да, то, что вы читали, там есть что-то снова про мудрость. Мы уже в предыдущих, да, главах, в предыдущих наших программах разбирали тему мудрости. Вы можете посмотреть наши программы, узнать, что же там имелось в виду под мудростью. Вот здесь, о какой мудрости Яков говорит?
0: Ну, изначально стоит обратить внимание, опять Яков обращается: «Братья мои», и он говорит: «Не многите сделаетесь учителями». Да?
1: Угу.
0: Яков, естественно, обращается к церкви своего времени, к своим современникам, и говорит, и под учителями как раз понимаются те наставники, которые учат азам веры людей, приходящих только или обращающихся в христианстве, будь то из иудеев или из язычников. И в зависимости от того, чему эти учителя учат и как, будет зависеть вообще вера другого. И Яков сразу начинает поднимать повелительно вот эту тему. Он говорит: немногие делайтесь учителями, потому что это великая ответственность. От того, что вы скажете, будет зависеть судьба многих людей. А эта ответственность лежит в первую очередь на вас. И он здесь говорит об этом во втором стихе: «Ибо все мы много согрешаем». Да? То есть, и дальше он рассказывает, ну, нет ни одного человека, который не согрешал бы устами своими. То есть, как бы человек сегодня какой-то мог сказать: я там вообще без грешу, не грешу, да? Я там живу праведной жизнью, я весь белый, пушистый, молодец, я классный парень. Но на самом деле Писание говорит, вот в этом согрешили абсолютно все. Потому что держать в узде свой язык, как здесь он описывает, это совершенство, да, то есть верх совершенства, держать о котором описывается, язык. Да, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело.
1: Это то есть, когда мы разбирали про гнев, что самое главное, да, это уметь обуздать свой гнев и не дать вот этому порыву,
0: да,
1: этому отклику.
0: Да, мы говорили о цепочке очень сильной взаимосвязи, которой Иаков, опережая свое время, ну, рассказывает, да, он говорит о цепочке взаимодействия между мыслями, которые зарождаются в сознании, и как эти мысли потом формируются в конкретные слова и действия. И вот как раз Иаков постепенно, если в первых двух главах он говорит о значении формирования мыслей, да, рассудка, мотивов, то в дальнейшем он переходит и говорит о том, что язык, он вообще вот в каком положении у христианина должен быть язык, в чем ответственность. И то, что иногда люди упускают, как незначительная, да, какая-то малая деталь в жизни. Ну, подумаешь, ну, сказал и сказал, да?
1: Ну да, вот. Очень часто такое бывает. Ну, что ж такого?
0: Ну да, что ж такого, да? Вот. Я же типа ничего не сделал, я просто сказал. Но речь на сегодняшний день, она... Вообще язык – это оружие, которое...

0: нельзя недооценивать. И что самое интересное, враг человеческий, сатана, очень хорошо знает этот инструмент. Он отлично умеет им пользоваться. И сегодня использование языка, оно усовершенствует. Этот стиль владения языком, он усовершенствуется с каждым разом все сильнее и сильнее. Да? И сегодня мы уже сталкиваемся с таким явлением, как искусственный интеллект,
1: да,
0: который вобрал в себя все абсолютно варианты словарей там, и так далее, и тому подобное, умение компоновать, да, выдавать какую-то информацию по запросу. Да, и мы понимаем, что даже искусственный интеллект сегодня может довести человека до какого-то, да, финала нехорошего. Да. И есть уже такие явления, такие примеры, когда реально это происходит. А тем более Иаков говорит о думающих, разумных существах, как люди, у которых слова обычно они не произносятся просто так. За ними что-то стоит. И как мы с вами уже выяснили о том, что все формируется в голове.
1: Ну да, то есть да. Вот этот вот главный момент того, что мы не должны необдуманно что-то говорить, мы должны это действительно с мудростью применять, потому что порой наши слова, они могут очень сильно ранить, задеть других людей. Вот, а мы этому даже не придаем значения.
0: Да, Иаков говорит со стороны Божьего взгляда на этот вопрос. И другими словами, если перефразировать, то практически Бог обращается к человеку и говорит о том, что я дал тебе инструмент, да, речь, но слова. Но этот инструмент, он не для того, чтобы ты убил себя и убил других этим языком. А как бы тебе ни казалось, что это маленький член твоего организма.
1: Он имеет большую силу.
0: Он имеет огромнейшую силу. И дальше мы с вами читаем, да, об этих сравнениях, которые здесь приводятся.
1: О том, судилами?
0: Что мал в теле, да, пятый стих. Вот и язык, мал он в теле человека, но сколько многим может похваляться. Подумайте только, какой большой лес загорается от одной малой искры. Да? Язык, что огонь. То есть это сравнение неспроста. Пожар начинается с маленького огня, но этот огонь – первопричина. И вот здесь он говорит, язык, что огонь сравнивает, расположенный между другими частями тела нашего. Он может стать средоточением зла, которым оскверняется все тело, от которого сгорает порой вся жизнь человека. Язык от огня гиены возжигается. То есть один из вариантов, даже не вариантов, а описание Иаковом реальности – что язык сегодня в современном обществе, да, если тогда это была проблема, то сегодня тем более язык от гиены огненной возжигается. То есть гиена в данном случае – это явно не то место, куда бы очень хотелось попасть. Да, то есть это как бы… То есть комментарий, да, на эту тему, что это долина, на которой сжигался мусор, который горел постоянно, и там самое, мусор, под мусором подразумевается все, да, все отбросы, все, и там вот это горело, теплилось постоянно, источая зловоние и все остальное. И здесь Яков говорит, что язык в таком положении, он реально сжигает очень много. Конфликты. Будь то малого масштаба в семье и заканчивая конфликтами международного характера. Они же иногда возникают в результате информации, которая была преподнесена с тем или иным мотивом. И в результате начинает гибнуть огромное количество людей. Реально погибать от того, что кто-то чего-то где-то как-то недосказал или специально сказал как-то так, чтобы возбудить войну. И вот эти вот вещи, как бы, они, Иаков говорит, что если ты уж собираешься стать учителем, да, или наставником, помни о том, что на тебе лежит просто архиважная вот эта ответственность. И он говорит, не всякий делайтесь учителем. Ты подумай очень хорошо. Может, тебе выбрать другой род деятельности, где ты чаще будешь молчать, да?
1: Ну да, мне вот очень понравилось, как вот здесь вот сравнивается с рулем, с удилами, то, что вот все-таки язык, он нас направляет, да, то есть понятно, что наши мысли и наше мышление, оно очень важно, вот, и оно управляет тоже нашим речевым аппаратом, но то, что мы вот как раз-таки произносим, это наша же ответственность, что мы говорим, поэтому это управляет.

0: и направляет нас вот в сторону, так скажем, окружающих нас людей, поэтому это очень важно. Как вот укротить вот свой язык? Вот, что бы вы здесь посоветовали действительно людям, потому что очень много информации, очень много того, что мы сами говорим, мы сами что-то сеем через призму своего какого-то мышления, вот, через наше восприятие, мы можем, соответственно, говорить уже не совсем верные, не совсем, может быть, корректные вещи.
1: Да, мы уже поднимали в предыдущих программах тему нецензурных выражений, да, вот, то есть язык в таком положении – это проклятие, ведущее к смерти. И действительно, уже на сегодняшний день учеными доказана вот эта взаимосвязь, какой заряд несут в себе нецензурные выражения, отрицательный заряд, который на самом деле может провоцировать и онкологию, и все остальное. Но это только вот на уровне там, медицинском. Я уж молчу о том, как это в духовном мире трактуется и как понимается ангелами и Богом. Понятно, что это разрушающая вещь, которая просто ну, обнуляет человека в плане отношений с Богом, его веры и всего остального. Поэтому не стоит делать грубый инструмент восприятия Божьего Духа через нецензурные выражения. Потому что это, к сожалению, убивает внутренний такой как бы инструмент, который воспринимает действие Бога.
0: То есть, когда мы говорим какие-то нецензурные вещи, или, допустим, когда мы,
1: Гнев, о
0: может быть,
1: котором мы
0: постоянно,
1: обсуждали,
0: да,
1: да.
0: гнев,
1: Ропот,
0: критика,
1: критика,
0: ропот, вот это,
1: да,
0: оно убивает
1: недовольство.
0: вот тоже взаимосвязь нашу с Богом.
1: Да, очень сильна взаимосвязь духовного мира и реального. Мы уже говорили об этом, что это
0: Да.
1: очень сильное влияние духовный мир оказывает на реальный. И как раз Иаков, он продолжает эту тему, и он говорит о том, что он, ну, он делает сравнение, да, вот человек может укротить и укротил уже всякую тварь, да, а вот язык никто из людей кротить не может, да. То есть вы задаете вопрос, как это сделать,
0: Да.
1: а Иаков говорит, это непросто. Вначале он говорит, что тот, кто умеет это делать, это человек совершенный. Но вот, глядя на этот мир, ты понимаешь, кто же достиг совершенства-то. Да? И поэтому здесь он говорит о том, что это непростая тема. Зло неодолимое, он называет его. Он полон яда смертоносного. Языком мы славим Господа. Да? Иаков говорит, парадокс такой интересный, отца нашего. Им же проклинаем человека, рожденного по образу и подобию Божьему. Понимаете, такая вот
0: Да.
1: такая странная дилемма, да? То есть и Иаков поражен на самом деле вот этой двойственностью, которая присуща человеку. Говорит, одним языком мы можем славить Господа,
0: И
1: да?
0: им же можем.
1: Тут же вышел из церкви, да, и понес, да, в отношении человека или обстоятельств или еще что-то. Он говорит, и сыпать проклятиями. И он говорит, вот как это, ну, то есть в его голове это не помещается. Он говорит, такого не должно быть.
0: Ну, это правда как бы странно, но с другой стороны, у людей просто, как я понимаю, ну, меняется настроение, меняется, может быть, какие-то ситуации, да, то есть мы были в церкви, все было хорошо, тут я вышел, тут я вижу все это несовершенство, и человека тоже, соответственно, несет. Как же тогда быть? Как мы можем восстановить эту взаимосвязь, соответственно, чтобы Бог помог нам укротить язык, так как он имеет очень большую силу.
1: Да, ну вот как раз вот говоря о контексте самой книги послания Иакова, мы видим с вами вот эту вот сильнейшую взаимосвязь с тем, чем ты наполняешь свое сердце, свой разум, свои мысли. Почему верующие люди, например, они им более свойственно и им проще контролировать свой язык? Даже когда они слышат бранную речь вокруг себя, да, но они ее не произносят, то есть они как-то вот научились контролировать себя, а? Ответка на самом деле он и прост, и сложен. Прост он в том, что когда верующий человек молится, когда верующий человек, допустим, проблему свою, да, сквернословие отдает в руки Божьи и говорит, Господи, ну вот смотри, вот, да, вот, вот так вот, я вообще разговаривать не умею, да, нормальные русские слова у меня только местоимение, связывающие мат откровенный, да, или что-то там нецензурщину какую-то, как мне быть? И когда человек обращается к Богу, Бог, то, что он может со своей стороны, он это делает. Это опять же вопрос, кому ты отдаешь в подчинение себя, да, это вопрос, а под чей контроль ты хочешь...

0: отдать свое тело, свой разум, свои мысли. И вот по собственному примеру я могу так сказать, да, я не был верующим человеком с детства. Вот, я пришел к осознанному пониманию веры где-то 18-19 лет, в 19-летнем возрасте, а до этого вел обычный образ жизни обычного среднестатистического молодого человека в нашем российском обществе, да, в котором есть и алкоголь, и никотин, и мат, перемат, и все остальное, и грубость, и невоздержанность в речах. Но когда Господь коснулся моего сердца, когда Бог обратился ко мне с призывом, на который я откликнулся, и когда я стал обращаться к Богу в молитве, практически это выглядело следующим образом. Когда я понимал, что я не могу контролировать свои высказывания, когда речь она льется такая не совсем культурная и хорошая, я просто начинал внутренне молиться и говорить о том, что «Господи, я хочу, помоги». Вот просто помоги мне сейчас изменить вот это мое сознание, мой разум, поменяй слова в моей голове. И появлялись мысли, которые направлялись к горнему, направлялись к чему-то другому, отвлекающему меня от этой нецензурной брани. И чем чаще ты обращался к Богу, тем больше происходила взаимозаменяемость. Помимо этого, естественно, есть еще очень сильный лайфхак. Он заключается в том, что ты читаешь Писание.
1: Отлично.
0: Да, когда ты насыщаешь свое сознание, свой разум материалом для перерабатывания, ну, то есть наш мозг – это топка занимается. Информации, да, это печь, которая сжигает и, естественно, это трансформирует в какую-то силу. И когда ты начинаешь поедать священное писание, в смысле чтения, да, ты начинаешь кормить свой разум, свой словарный запас, ты кормить свою речь, свои мыслительные процессы священным писанием, словами, которые наполнены знаниями о Боге, да? Они наполнены Духом Святым. И когда эта наполняемость, она вот присутствует в разуме, это естественным становится такая трансформация, при которой ты начинаешь замечать, что какие-то слова уходят. Потому что ты их заменяешь, происходит взаимозаменяемость дурного хорошим, да, то есть тем, что полезное. И когда вот эта взаимозаменяемость, она на постоянной основе, ты начинаешь видеть, что действительно речь меняется.
1: Это как, допустим, вот сейчас в современном достаточно таком мире очень часто мы смотрим, мы любим такие вот шорты, что-то такое короткое, как наше послание Иакова, но оно наполнено смыслом. То есть здесь ты читаешь, и здесь ты сам перерабатываешь, здесь ты сам думаешь. А там ты просто смотришь, ты просматриваешь, и мозг тем самым, он вот эти вот нейронные связи, вот, соответственно, вот эта взаимосвязь и вот эта вот гормональная, так скажем, подпитка в виде всяких аминокислот, она ослабляется. И мы не можем перерабатывать информацию уже в более сложном, так скажем, ключе, потому что наш мозг, он немножко уже, ну, как бы, зачем ему сильно напрягаться? А когда, мне кажется, мы читаем Писание, да, действительно, вы сказали первое, что это духовное подкрепление, а второе, это тоже то, что вы уже отметили, это насыщение своего мозга действительно более насыщенной информацией. Потому что вокруг нас очень много всего, и мы все равно это впитываем. Но чаще всего что мы слышим? Это что-то более либо критикующее, либо это что-то более, которое навязывает ярлыки информация, или какой-то очень много информации, короткой, непонятной. И
0: ну, реклама, да, да, потребительского характера, да.
1: Да, то есть, а вот это здесь действительно более такое...
0: Есть еще одна кажущаяся по-детски вещь, которая помогает ставить мысли в нужное русло. Это просто переписывание текстов Священного Писания от руки.
1: Так, интересно.
0: Дело в том, что наш мозг очень сильно связан с моторикой. И то, что сегодня в обществе все реже и реже, это взять ручку и написать слова, да? Максимум, где люди сегодня, особенно молодые, это делают, а где-то нужно расписаться. В остальном они же все пишут там, как бы, ну... Ну, еще, может быть, в школе, там, когда ты там три строчки где-нибудь напишешь. Но в остальном, когда человек покидает учебное заведение, вся его писанина только в соцсетях, да, как бы, вот, и то там Т9 тебя поправляет. Но когда ты берешь в руки ручку, когда ты начинаешь писать конкретно слова, и ты переписываешь тексты, есть очень сильная взаимосвязь.

0: связь мозга с моторикой, и когда ты пишешь, это более сильный эффект имеет на наполняемости твоего сознания, твоего разума
1: Более
0: чистым,
1: осознанно.
0: более освещенным. Вот. И не зря в древности, вы знаете, ну, у них интернета не было, да, и у них плюс есть в этом вопросе, не зря в древности одним из очень сильных предметов как раз было изучение, это вот как раз правописание, да, еще раньше. Потом мы немножко это потеряли, когда система образования сейчас она стала, да, но когда ты вот эти закорючки рисуешь, когда ты пишешь слова, когда ты выводишь конкретно мысли, ты их анализируешь, ты их прочувствуешь. А когда ты переписываешь тексты, ты начинаешь еще и размышлять над ними. А это имеет еще большую силу для того, чтобы вот,
1: Более
0: приводить в более
1: глубинное
0: углубленное, да,
1: осмысление.
0: осмысление. Это придает твоему мозгу более широкую, ну, как бы силу для рассуждения, для размышлений.
1: Это как можно сказать о том, что когда мы, наша какая-то информация подкрепляется нашей эмоциональной составляющей, да, есть какой-то такой в ней эмоциональный аспект или более запечатленный, так скажем, когда мы пишем, да, или когда мы воспринимаем что-то на слух, и у нас есть какое-то подкрепление эмоциональное, то это нам больше запоминается, так как у нас есть вот этот вот и восприятие, так скажем, наше эмоциональное и наше зрительное, если мы что-то пишем, если мы что-то читаем или слышим. Да, и, соответственно, у нас в голове идет переработка этой информации лучше и более глубинно, чем, допустим, мы просто что-то посмотрели или просто что-то где-то вот услышали и не отреагировали внутри, не нашли внутреннего этого отклика. Да, это действительно очень интересно о том, как мы задаемся этими вопросами сейчас, а уже апостол Иаков заранее это знал и все это для нас уже написал.
0: Да, хотелось бы еще раз повторить о том, что никогда нельзя недооценивать силу языка, и как раз Иаков о этом очень серьезно пишет. Он вновь честно говорит, что язык и смерть – это очень близкие вещи. И язык, он может иметь роль созидательную, а может разрушительную. Мы иногда относимся к этому легкомысленно, но Иаков говорит, нет, ни в коем случае. Действительно, язык – это сильное оружие. И коль дьявол использует его и достаточно успешно, он приглашает верующих людей тоже использовать этот инструмент для того, чтобы быть благословением. Поэтому молитва – это очень сильное Божье оружие благословения. Потому что ты благословляешь других людей, ты молишься, ты просишь, да, для других, ты раскрываешь возможности божественного действия через молитву. А молитвы, да, это написанное, да, потому что у нас целая книга «Псалтирь». Это
1: Да.
0: молитвы.
1: Да, там много
0: Иисус
1: всего.
0: учит учеников молиться. То есть это очень широкая тема, которая позволяет твоему интеллекту и твоему рассудку развиваться здесь, насколько это возможно в нашей человеческой природе. Но язык, Иаков говорит, это очень, очень, очень важное, очень сильное средство. И поэтому он обращает на него внимание.
1: Да, действительно, потому что когда мы говорим, это имеет огромное влияние на нас и на людей вокруг. И когда вы говорили про то, что в первую очередь нам нужно молиться и просить, да, о том, чтобы Бог, только Бог может управлять нашим языком, вспомнила сразу Моисея, который был косноязычен. Да, но потом, когда Бог...
0: Но при этом он был человеком сильной веры, и не просто веры, но и действия.
1: Да.
0: Это как раз о чем мы и говорим вот через призму темы Иакова, и язык к этому имеет прямое отношение. Веришь – делай, да?
1: Да.
0: А действие здесь – это и язык тоже. Хотя может показаться, что такое язык. Язык – это типа
1: Слава.
0: сотрясаешь воздух словами. Но нет, это тоже действие. Говорить – это глагол. А глагол в еврейском представлении – это делать.
1: Делать.
0: Поэтому, когда ты говоришь, ты делаешь. Это сильное влияние, это сильные возможности.
1: Михаил Юрьевич, я благодарю вас за эту интересную беседу.
0: Спасибо, да.
1: Слова – это отражение наших внутренних убеждений и чувств. И если сердце наполнено Божьей любовью, то речь станет настоящим источником жизни для вас и окружающих. Всего вам доброго!

0: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам».
1: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
2: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
1: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
2: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
1: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
2: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
2: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: А зачем Бог отправил Иону в Ниневию?
1: Чтобы уговорить людей, наконец, перестать делать зло.
2: Но когда Иона пришел в порт, он стал искать корабль, который бы плыл подальше от того места, которое указал ему Бог.
1: Скоро уплываем в Фарсис. Но когда они отплыли от порта, разразилась сильная буря. Эй, друзья, надо выкидывать все вещи с корабля, иначе мы все утонем.
3: Все, кто находились на корабле, так сильно испугались, что достали своих идолов и стали им молиться.
1: Но стихия не унималась, и буря унесла их богов в открытое море.
4: О нет! Наши боги утонули! Кто же нам теперь поможет?
1: Эй, вставай скорее! Ты что спишь? Помолись своему богу, быть может, он тебя услышит?
3: Нам надо кинуть жребий, чтобы найти виновного в этих событиях.
1: Они кинули жребий?

0: жребий, и жребий пал на Иону.
1: Мы все скоро погибнем из-за тебя.
0: Расскажи нам, кто ты?
1: Откуда ты и куда плывешь?
2: Тогда Иона рассказал всем, что он еврей и чтит Господа Бога, который сотворил море и сушу. Иона сказал им, что это из-за него их постигла беда.
0: Тогда скажи, что нам делать, чтобы спастись?
2: Иона сказал им, что они смогут выжить только в том случае, если бросят его в бушующее море.
1: Но они еще больше испугались.
0: Они боялись выкинуть Иону с корабля.
1: Да, все они поняли, что не случайно их идолы утонули в море, и что есть Господь, который все сотворил.
2: Тогда они отчаянно стали молиться Господу Богу, сотворившему море и сушу, и стали плыть обратно к берегу.
1: Но буря разразилась еще сильнее. Волны захлестывали палубу. Всем казалось, что корабль вот-вот утонет.
0: Тогда они стали молиться, чтобы Господь сохранил жизнь Ионе, когда они бросят его в море.
2: Они не хотели бросать Иону в море, но Иона сказал им, что только так они могут спасти свои жизни.
1: Тогда они взяли Иону и бросили его в море.
0: И как только Иона оказался в воде, буря прекратилась.
1: Но они переживали за Иону и просили Бога, чтобы он спас его.
0: Господь Бог интересным образом доставил Иону до места назначения. На помощь своему пророку он отправил огромную рыбу.
3: Ого, и он накатался на рыбе?
0: Нет, рыба предоставила Ионе свою собственную каюту. Он плыл в Ниневию у рыбы в животе.
3: В животе у рыбы плавать неинтересно.
2: Зато в животе у рыбы Иона покаялся. Он попросил у Бога прощения за то, что не выполнил его волю.
3: Ура! Иона будет спасать тех, кого обижали.
2: Да, в животе у этой огромной рыбы Иона дал Богу обещание быть послушным ему.
0: Когда рыба прибыла к берегам Ниневии, она выплюнула Иону на берег.
2: Бог снова сказал Ионе, чтобы он пошел в Ниневию и призвал людей перестать делать зло.
0: Бог дал этим людям целых 40 дней, чтобы они перестали обижать слабых.
2: Бог повелел Ионе идти в город и предупредить жителей, что если они не перестанут делать зло, к ним придет беда, и их город будет разрушен.
0: Нужно было ходить целых 3 дня, чтобы обойти Ниневию. Это был очень огромный город.
2: Иона ходил по городу и говорил всем людям, что за их грехи через 40 дней город будет разрушен.
3: Я не хочу, чтобы город разрушился.
4: Может, они перестанут обижать друг друга?
2: Дорогие ребята, а послушались ниневитяне пророка Иону или нет, вы узнаете в нашей следующей серии.

0: Привет, друзья! Сейчас у нас начнутся состязания, и вы можете присоединиться к нам.
1: Дядь Лёш, а я для наших соревнований подготовила целых два задания.
0: Молодец, Надюш, не терпится узнать, какие.
1: Для первого задания нам понадобится мешочек с песком. А можно и с крупой? Его нужно положить на голову, а затем нужно подбрасывать мяч и ловить его. Кто больше бросков сделает, чтобы мячик поймать и мешочек не уронить, тот и победитель.
0: Интересное задание. Ну что, приступим?
1: Да, начнем считать мои броски.
0: А победитель получает приз. Две конфетки.
1: Так. Раз. Два.
0: О, теперь моя очередь.
1: На.
0: Давай. Так. И оп. Один. Два. Три. Оп. Ну что, я выиграл. Первые две конфетки мои. А теперь мое задание. Кому-то оно покажется очень легким. Но на самом деле все не так-то просто. Попробуйте сами. Сначала нужно руки вытянуть вперед, ногу вперед, присесть и встать. Кто большее количество раз присядет, тот и победил. Понятно? Попробуем. И раз, два, три, четыре, пять и шесть. Теперь твоя очередь.

0: больше не могу.
1: Ну что ж, значит, этот конкурс я тоже выиграл. Ну что, какое у нас следующее задание?
0: На меткость. Угу. Нужно сюда поставить стол.
1: А у нас уже есть скамеечка.
0: Ну ладно, пусть будет скамейка. Нужно от нее отойти на 5 шагов. 1, 2, 3, 4, 5. И бросать туда 3 мешочка с песком. Угу. Кто больше раз туда попадет, тот и выиграл. Только, дядь Леш, давай ты теперь первым будешь.
1: С удовольствием. Давай. И раз, и два, и три. А, теперь твоя очередь. И... Отлично, молодец.
0: Ура! Так, второй. Все, больше не хочу соревноваться.
1: Ну ладно. Может быть, давай смастерим тогда что-нибудь. Надюш, тебе что, так грустно из-за проигрыша? Да не расстраивайся, это всего лишь игра. Ну, нужно побольше тренироваться, и все получится. Я, между прочим, знаешь, сколько тренировался? А может, тебе конфетку съесть для хорошего настроения? Угощайся. Надь, ты что, так серьезно обиделась, что даже разговаривать не хочешь? Но ведь мы же друзья. Настоящие друзья не перестают дружить, даже если их по-настоящему обидели. А помнишь, как Иисус огорчил его лучший друг? Но он не перестал с ним дружить.
0: Угу.
1: А давай расскажем ребятам эту историю?
0: Давай.

0: те времена, когда Иисус ходил по земле и помогал людям, вместе с Ним ходили Его ученики.
1: Многие из них были простыми рыбаками, когда Иисус позвал их помогать Ему. И теперь они радовались, что стали Его друзьями.
0: Одного из учеников звали Петр. Он очень любил Иисуса и всегда хотел делать то, чему учил Иисус.
1: Однажды вечером, когда они собрались все вместе, Иисус сказал: «Петр, в эту ночь, прежде чем пропоет петух, ты три раза скажешь, что не знаешь меня».
0: «Я никогда не сделаю ничего подобного. Я лучше умру, чем сделаю так». То же самое говорили и остальные ученики.
1: Поздно ночью пришли вооруженные солдаты. Они схватили Иисуса и повели судить Его в дом первосвященника.
0: А ученики испугались, что их тоже схватят, и поскорее убежали.
1: Только Петр издали следовал за Иисусом.

0: солдаты привели Иисуса в дом первосвященника, а сами сели во дворе у разведенного огня. Вскоре подошел Петр и сел рядом с ними.
1: Тут подошла служанка и сказала ему: «Ты был с Иисусом».
0: «Я не знаю, о чем ты говоришь», – ответил Петр.
1: Затем увидела его другая служанка и объявила: «Этот человек был с Иисусом».
0: «Я даже не знаю этого человека. Я никогда не слышал об Иисусе».
1: Тут еще несколько человек показали на Петра и сказали: «Ты друг Иисуса».
0: «Клянусь, я не знаю этого человека», – соврал Петр.
1: В этот момент пропел петух, и Петр вспомнил слова Иисуса о том, что отречется от своего друга.
0: И стало очень

0: через 3 дня случилось великое чудо. Иисус воскрес. Он снова стал живым.
1: И пошел к своим друзьям. В это время Петр с остальными учениками ловили на море рыбу. Они трудились всю ночь, но ничего не поймали.
0: Иисус подошел к берегу и спросил их: «Есть ли у вас какая пища?»
1: Ученики не узнали его и сказали: «Нет».
0: «Закиньте сеть по правую сторону лодки и поймаете», — сказал Иисус.
1: Они закинули сеть и уже не могли вытащить ее от множества рыбы.
0: Тогда они поняли, что на берегу стоит Господь Иисус, ведь только Он мог сотворить такое чудо. Петр бросился в воду и поплыл первым к берегу навстречу к своему любимому учителю. Иисус приготовил для учеников обед. И было видно, что он совсем не обижается. Когда они ели, он задал вопрос своему другу:
1: «Петр, любишь ли ты меня?»
0: «Да, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя».
1: «Тогда помогай всем людям вокруг, позаботься о них».
0: И все ученики радовались, что Иисус по-прежнему дружит с ними и совсем не обижает.

0: Ты о чем мечтаешь, Надя?
1: Я представила, что у меня есть лодка, и Иисус позвал меня дружить.
0: Тогда твоя мечта сбылась, потому что Иисус хочет дружить с тобой и со всеми ребятами.
1: А как узнать, что Иисус уже со мной дружит?
0: Иисус сказал, как узнать. Об этом написано в Библии. Евангелие от Иоанна, 15 глава. Вот, читай здесь.
1: Так. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Дядь Лёш, а в Библии тоже написано, что Бог заповедовал?
0: Конечно. Давай найдем вместе. Вот послушай. Евангелие от Марка. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя.
1: Ясно. Если слушаешься Бога и всех любишь, то дружишь с Иисусом.
0: Взаправду.
1: И в лодке плыть не обязательно.
0: Конечно. Кстати, у меня появилась идея насчет поделки.
1: Я знаю. Это лодка?
0: Кораблик. А знаешь, из чего мы его сделаем?
1: Из фантиков?
0: Не совсем. Сделаем его из вот этого поддончика.
1: Интересно.
0: Сначала мы приклеим кусочек пластилина в серединку и поставим на него карандаш-мачту.
1: А я могу парус сделать из цветной бумаги.
0: Замечательно. Начинай.

0: нам понадобится немножко пластилина, чтобы закрепить на мачте нашу веревочку. И просовываем ее через парус на другую сторону. Вот как. А?
1: А на веревочку можно флажки повесить.
0: О, это будет здорово. Тогда он станет у нас еще и красивым.

0: Вот на это надо смотреть.
1: Я могу изменить только себя.
0: Как только мы поженились, дальше никаких поисков больше не будет.
1: Ген, ты мне помогаешь жить.
0: Кто спросил? В Библии не написано о том, что надо регистрироваться.
1: 39 лет мы друг друга знаем, и каждый раз мы что-то новое открываем.
0: Супружество – это не ваше личное дело. Друзья со стороны могут увидеть то, что не видят мои глаза, на которых уже немножечко розовые очки, да.
1: И нет идеальных людей.

Мы, Геннадий и Галина, мы живем в Нижнем Новгороде, работаем в организации, которая называется «Центр Агапе», и на протяжении около 15 лет мы ведем работу по браку и семье. Вот у вас сегодня семейная тематика.

0: Главный вопрос нашего интервью, нашего общения сегодня – как создать счастливую семью? О семье мы пока не думаем, но мы думаем об отношениях. Как создать счастливые отношения сейчас? Это еще не вопрос, это общая тема. И мы начнем с того. В первую очередь, чтобы создать семью, чтобы начать отношения, нужно вообще найти того человека, с кем это можно сделать. Первый вопрос – как найти хорошего человека? И как понять, да, что это хороший человек – мальчику или девочке, пожалуйста.
1: Вы видите, я нашел хорошего человека в свое время. А ты хорошего нашла?
2: Да, но я думаю, что, во-первых, нужно знать, где искать, да? И вот такие вот мероприятия, мне кажется, это очень такие хорошие возможности, где можно познакомиться, где можно понаблюдать друг за другом.